0: российский президент со своей стороны поблагодарил китайское руководство за гостеприимство и плодотворную работу.
1: В ходе вашего визита мы с вами подписали и были свидетельство множества совместных документов и тот документов. И самое главное, мы с вами совместно подписали важное совместное заявление, которое отражает сотрудничество между нашими странами в различных северных сферах. Так что я хочу вас поздравить с успешным проведением этого визита, хотя он только на один день. Но итоги большие, богатые, он показывает все реальное и историческое значение отношений между нашими странами. Во время этого чаепития, если мы можем еще чем-то обмениваться мнениями, пожалуйста, я с удовольствием.
2: Господин председатель, спасибо вам за приглашение, за то, как мы поработали. Это все в руках было ваших, вашей администрации. Мы не только отметили и зафиксировали все, что было сделано за последние годы в двусторонних отношениях, но и наметили перспективы развития. Вы сказали, что работы было много сегодня, и действительно, я сейчас вспоминаю, ну, по каждому вопросу, это же каждый шаг, конкретная работа. Согласен с оценкой, это была успешная, плодотворная, очень насыщенная работа. И мне кажется, есть основания поблагодарить все наши команды с обеих сторон, которые напряженно работали для организации нашей сегодняшней встречи.
0: Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что дух Пекина действительно существует, в отличие от духа Анкориджа. Так он ответил на вопрос, не пора ли забыть об анкориджских договоренностях. По словам Ушакова, дух сотрудничества между Москвой и Пекином реален. Подразделения группировки войск «Днепр» за прошедшие сутки нанесли поражение формированием горно-штурмовой бригады ВСУ и двух бригад теробороны. Бои прошли в районах Беленького, Новоалександровки и Новомихайловки Запорожской области. Подробнее о действиях «Днепра» доложил начальник пресс-центра группировки Андрей Клинов.
3: Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированием горно-штурмовой бригады ВСУ и двум бригадам территориальной обороны в районе населенных пунктов Новомихайловка, Новоалександровка и Беленькая. Уничтожено свыше 50 военнослужащих ВСУ, 2 боевые бронированные машины, 18 автомобилей, 2 артиллерийских орудия, в том числе 150-миллиметровая гаубица М-777, станции радиоэлектронной борьбы.
0: Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия российской армии поразила объекты топливно-энергетической инфраструктуры, которые использовались в интересах ВСУ, склады боеприпасов, цеха сборки и места хранения дронов, а также пункты дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 143 районах. Средства ПВО сбили 4 управляемые авиабомбы и 780 беспилотников. Российские железные дороги в сентябре запустят продажу билетов льготникам на электричке с проверкой личности через МАКС, сообщил глава РЖД Олег Белозеров. Также, по его словам, сейчас компания проводит эксперимент по посадке на поезд по биометрии.
4: Мы в нашей программе «В год пассажира» обновляем инфраструктуру, развиваем цифровые сервисы. Я буквально обращу внимание только на то, что мы сейчас экспериментируем в пилотном режиме по биометрии. У нас 3 направления: Москва-Иваново, Москва-Кострома, Москва-Нижний Новгород. Уже сегодня мы исследуем, как происходит процесс посадки в рамках биометрии. А в сентябре хотим запустить сервис продажи билетов в пригородном сообщении с проверкой личности через мессенджер МАКС. Более 20 миллионов льготников – это те, кто смогут уже воспользоваться такой услугой.
0: РЖД уже сделали возможность оформления билетов для федеральных льготников на электричке через мобильное приложение компании. Сейчас компания ведет аналогичную работу для того, чтобы и региональные льготники получили возможность покупать билеты на электричке дистанционно с применением положенных льгот. В начале следующей недели в столичном регионе заметно похолодает, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.
5: А с пятницы небо над столицей покроется массивами грозовых туч, а воздух начнет постепенно остывать. К выходным показания термометров понизится до плюс 23, а в начале новой недели и до плюс 20. Затем похолодание усилится, и сравнительно прохладная погода задержится в центральной России вплоть до последних дней мая.
0: А 20 мая в столице зафиксирован новый рекорд максимальной температуры для этих суток – плюс 30,6 градуса. Предыдущий был установлен в 1897, тогда воздух в Москве прогрелся до плюс 29,7 градуса. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
6: Погода.
0: В этот четверг, 21 мая, в Москве синоптики обещают переменную облачность. Вечером местами возможен кратковременный дождь и гроза. Днем в столице от плюс 29 до 31 градуса.

0: Это «Бессонница». Я диктор Стрельников. Каждое воскресенье в 23.07 мы здесь, на границе сна и мысли. В это время особенно ясно понимаешь, кого не хватает. Если есть имя, которое вы сейчас мысленно произнесли, напишите его. Email son@radiomayak.ru.
1: Ну что, мой друг, свистишь? Мешает жить Париж. Ты посмотри вокруг тебя, тайга. Подбрось-ка дров в огонь. Не надо, дорогой. Он там, а ты у черта на рогах. Здесь, как на пляс бегай, веселье надолгать, тоскою никого не убедишь, ла-ла. Монмартр у костра, сегодня, как вчера, но перестань, не надо про Париж. Немного подожди, потянутся дожди, отсюда никуда не улетишь, ла-ла. Бистро здесь нет пока, чай вместо коньяка,

укрыла горы мгла. Подумай о делах, ну перестань, не надо про Париж. Так перестань, не надо про Париж.

мной. Сколько заветных платочков носим в шинелях с собой. Нежные речи, девичьи плечи помним в страде боевой.

0: врачи, пулеметчик за синий платочек, что был на плечах дорогим.
1: Аудиосторис.
2: Широко известный лайфхак при варке макаронных изделий. Бросить в кастрюлю ложку растительного масла, которое якобы создаст защитный слой, чтобы предотвратить склеивание. Но практика показывает сомнительную пользу этого подхода. Поскольку масло легче воды, оно оседает тонкой пленкой сверху, почти не проникая внутрь массы кипятка, где и варятся сами макароны. Эффективнее поступить иначе. Варить изделие в большом количестве воды и регулярно перемешивать в начальные минуты кипения. Такой метод механически препятствует образованию склеек. Кроме того, добавление масла непосредственно в готовые спагетти имеет недостаток. Маслянистая пленка мешает соусу впитаться и распределиться равномерно по всей поверхности. Итог – соус стекает на тарелку, ухудшая общее впечатление от блюда. Оптимально добавлять немного масла прямо перед сервировкой, чтобы придать нужную консистенцию и блеск готовым макаронам.
1: Аудио сторис.

0: Radio Stories.
1: Борьба с дорожными заторами в Сингапуре начинается задолго до выезда на трассу, прямо в кармане автовладельца. Ключевое слово – лимитированные сертификаты права собственности на автомобиль. Их государство распродает небольшими партиями через аукционы, искусственно поддерживая высокий спрос и цену. Стоимость подобного документа зачастую превосходит цену самой машины. По сути, водитель вынужден платить дважды. Сначала выкупить право стать владельцем транспортного средства, а затем приобрести сам автомобиль. Однако расходы на этом не заканчиваются. После покупки к стоимости прибавляется регистрационная пошлина размером 140% от стоимости автомобиля. Затем последуют дорогостоящие парковки и гибкое ценообразование на магистралях, где тарифы растут в часы пик. Такая система воспринимается как жесткая мера, но действует эффективно. Экономически стимулирует водителей отказаться от личного транспорта и выбрать общественный. Благодаря этому удается существенно сократить пробки на улицах города-государства.
0: Аудио Stories.

0: «Маяк». Это мы. Это про нас.
1: На вечернем сеансе в небольшом коротке пела песню актриса на чужом языке. Сказку венского леса я услышал в кино. Это было недавно, это было давно. Это было недавно, это было давно. Разве мог я подумать, мог поверить тогда в то, что с юной

забыла недавно. Это было давно. Этим дням не подняться и не встать из огня.

0: было недавно, это было давно. Это было недавно, это было давно.
1: Я оглянусь.

0: Audio Stories.
1: В 1930-е годы новозеландские газеты пестрели заголовками о самовозгорающихся брюках. Одежда вспыхивала сама по себе, на веревках, в шкафах и на людях. Однако это происходило только с одеждой, которую носили фермеры. Дело в том, что фермеры использовали хлорат натрия для борьбы с крестовником, инвазивным сорняком из Европы. Штаны фермеров пропитывались препаратом, который возгорался при контакте с органикой. Субстанцию быстро изъяли, но крестовника одолели лишь через 70 лет, когда завезли европейского короеда.
0: Аудио сторис.

0: Аудио сторис.
1: Японский багряник, кацура или карамельное дерево. Это дерево или куст, который пахнет как смесь хлеба, карамели и сладкой ваты. В теплых регионах оно достигает 30 метров, в умеренном климате около 10. Кацура – реликвия эпохи динозавров. Возраст вида – 66 миллионов лет. Но до наших дней дожили лишь японские и китайские популяции. Осенью листья становятся желтыми, оранжевыми и фиолетовыми и начинают источать сладкий аромат кондитерских изделий. Причина запаха – мальтол, натуральный ароматизатор из листьев. Осенью сахара расщепляются, высвобождая его. Аромат усиливается в сырость и длится неделю до опадания листьев. Почему растения тратят силы на это перед листопадом – загадка эволюции.
0: Audio Stories.
2: Не секрет, что друзья не растут в огороде. Не продашь и не купишь друзей. И поэтому я так бегу по дороге с патефоном волшебным.

0: для маленькой такой компании, для скромной такой компании, огромный такой секрет. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Секрет, что друзья — это честь и отвага, это верность, отвага и честь.
1: Отвага и честь — это рыцарь и шпага. Всем глотателям шпаг никогда их не съесть.

0: Не секрет, что друзья убегают в припрыжку, не хотят на цепочке сидеть.
1: Их заставить нельзя ни за какую коврижку, от безделья и скуки

секрет, что друзья в облака обожаю уноситься на крыльях и без, но бросаются к нам, если

0: Audio Stories.
1: Ранее хлопки ластами по животу у тюленей считались случайными. В январе 2020 года исследователи из университета Монаш впервые засняли, как дикие тюлени используют подводные удары как сигнальную систему. Серый тюлень у побережья Великобритании бил себя по бокам, издавая звуки, похожие на выстрелы. Хлопки длились недолго, но это наблюдение перевернуло взгляд на поведение ластоногих. Исследование показало, такие подводные выстрелы типичны для взрослых самцов в период размножения. Они устрашают соперников и демонстрируют силу самкам, как гориллы бьют себя в грудь. Громкость, как рев мотоцикла. Эти звуки необходимы для социальной жизни тюленей. Шум от туристических и грузовых судов нарушает коммуникацию. Тюлени не слышат сигналы, что бьет по популяции. На суше тюлени тоже хлопают. Причины изучаются. Возможно, так они выражают эмоции. От страха до радости.
0: Аудио сторис.

Маяк. Поймай волну, если хочешь. Скажи другим, если знаешь. Пойми себя, если сможешь.

0: тонюсенькое, потом сверху еще пальтецо, и вот такой вот весь такой шикарный брюссельский клоп ходит по дороге, да?
1: Этой весной, по выходным, с 4 часов дня в эфире «Маяка» и в любое время на медиаплатформе «Смотрим.ру». Чтобы ушли тяжелые мысли, должен успокоиться разум. И тогда станет слышен голос сердца. Сказки на ночь. Добрые сны и счастливое пробуждение подлинных чувств. Сказки на ночь. Каждую пятницу в 11 часов вечера.

0: Audio Stories.
1: Абсолютным чемпионом по продолжительности жизни среди позвоночных признана гренландская полярная акула. Исследователи доказали, что представители этого вида живут более 400 лет. Эти хищники отличаются чрезвычайно низкой скоростью роста. Ежегодно увеличиваются всего на 1-2 сантиметра, достигая репродуктивного возраста лишь ближе к 150 годам. Получается, что некоторые особи, которые сейчас живут в глубинах океана, появились на свет еще в эпоху Возрождения. Они обитают в холодных арктических водах,

0: на значительных глубинах, вплоть до 2,5 километров. Их метаболизм замедлен настолько, что практически все физиологические процессы протекают в разы медленнее, чем у прочих представителей семейства акуловых. Гренландские полярные акулы двигаются не спеша, демонстрируя одну из самых низких скоростей плавания среди известных науке акул. Рацион питания составляют рыба, морские птицы, реже мелкие млекопитающие, такие как тюлени. Свежее мясо этих акул несет угрозу здоровью человека, поскольку ткани рыбы содержат токсичные соединения – мочевину и оксид триметилламина. Несмотря на это, обработанное особым способом мясо употребляют в Исландии, используя его для изготовления национального деликатеса – хаукарля.
1: Аудио сторис.

0: В Москве 4 часа.
1: Новости.
0: В студии Алексей Петров. Здравствуйте. Владимир Путин на встрече с премьером китайского госсовета Ли Цяном заявил, что переговоры с председателем КНР были весьма продуктивными и полезными. По словам российского президента, вместе с Си Цзиньпином были поставлены новые масштабные задачи по новому качественному развитию российско-китайского сотрудничества.
2: Уважаемый господин премьер госсовета, я со своей стороны очень рад нашей новой встрече. Всегда с удовольствием я и мои коллеги посещаем гостеприимный Китай, а нынешний визит имеет особое значение, особое звучание. В этом году исполняется 25-я годовщина подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Опираясь на зафиксированные в этом основополагающем договоре принципы равноправия, доверия, взаимное уважение и обоюдную выгоду, наши связи динамично развиваются на благо народов наших стран. Сегодняшние переговоры с председателем Си Цзиньпинем были весьма продуктивными и полезными. Подписан весомый пакет документов, в том числе совместные заявления глав государств, где зафиксированы наши общие подходы и направления работы без преувеличения практически по всем важнейшим направлениям. Вместе с господином председателем поставили новые масштабные задачи по качественному развитию российско-китайского сотрудничества.
0: Также Владимир Путин передал Ли Цяну наилучшие пожелания от председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина и пригласил его посетить Россию с визитом. Россия и Китай заинтересованы в нормальных отношениях между всеми государствами и стремятся не допустить, чтобы многополярность обернулась хаосом. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью шанхайской медиагруппе. По его словам, мир уже становится многополярным, но ни Москве, ни Пекину не нравятся прогнозы о хаотичном движении. Лавров отметил, что инициативы председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина перекликаются, а главная задача – гармонизировать интеграционные процессы на евразийском континенте. Министр подчеркнул, основой для упорядоченного многополярного мира должен стать устав ООН, который Запад до недавнего времени просто игнорировал. Сейчас, по словам Лаврова, самое время в

0: Глава правительства Михаил Мишустин поручил руководителю РЖД Олегу Белозерову держать на личном контроле проекты в сфере строительства транспортных коридоров и высокоскоростной магистрали, обновления подвижного состава и других направлениях.
1: Сегодня самые передовые высокотехнологичные решения применяются в строительстве транспортных коридоров и в проектировании и строительстве высокоскоростной магистрали, в обновлении подвижного состава, включая пассажирские поезда. Я просил бы вас держать все эти проекты на личном контроле и сбалансированность самой программы инвестиционной РЖД и выполнение всех национальных целей развития в виде совершенно конкретных показателей эффективности, которые также и у РЖД есть. Это наша основная задача, которую перед нами ставит глава государства, которую от нас ждут люди, а это в первую очередь клиенты РЖД.
0: Важная составляющая современной компании – это ее модернизация, и РЖД активно развивается в этом направлении, в том числе в квантовых системах связи, подчеркнул Михаил Мишустин. Рособорнадзор опубликовал памятку о том, чем можно перекусить на ЕГЭ. Участники единого госэкзамена имеют право взять в аудиторию шоколад, банан, питьевой йогурт и негазированную воду. Газировку брать нельзя, потому что при открытии она может испортить экзаменационные материалы. Главное правило – упаковка не должна шуршать и отвлекать других, а также на ней не должно быть письменных подсказок по выполнению работы. Напомню, основной период ЕГЭ в этом году стартует 1 июня. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: В Санкт-Петербурге в этот четверг, 21 мая, кратковременный дождь и гроза. Днем в городе на Неве от плюс 20 до плюс 22 градусов. В Москве синоптики обещают переменную облачность. Вечером местами возможен кратковременный дождь и гроза. Днем в российской столице от плюс 29 до плюс 31 градуса.

воскресенье в 23:07. Музыка – это память без слов. Поделитесь своей. Сон собака радиомаяк.ру. Наверное.

0: Audio Stories.
1: Домашняя пыль – это сложная смесь из различных частиц. Чешуйки кожи людей и животных действительно встречаются в пыли, но их доля обычно не превышает 25%. Основу же составляют другие компоненты, и состав пыли уникален для каждого жилища. До 35% домашней пыли – это минеральные микрочастицы – песок, почва и глина, которые попадают в дом с обувью и через окна. Здесь же можно найти тончайшие волокна от одежды, ковров и книг. Например, в старых библиотеках много целлюлозных волокон, а в домах с коврами – синтетических. Биологическая часть пыли включает пыльцу растений, споры плесени и фрагменты насекомых. Но самые многочисленные обитатели – это пылевые клещи. Сами клещи не опасны, но их экскременты – сильный аллерген. Пыль не просто побочный продукт жизни, а активный участник природных процессов. Без атмосферной пыли облакам было бы сложнее формироваться. Каждая капля дождя или снежинка образуется вокруг микрочастицы. Более того, ежедневно на Землю оседает от 60 до 100 тонн космической пыли. Это частицы комет и астероидов возрастом более 4,5 миллиардов лет. В океане пыль играет роль удобрения. Минеральные частицы стимулируют рост фитопланктона, который лежит в основе пищевой цепи и влияет на климат, поглощая углекислый газ. Полностью избавиться от пыли невозможно. Она – часть природного круговорота.
0: Audio Stories.
2: На братских могилах не ставят крестов, и вдовы на них не рыдают. К ним кто-то приносит букеты цветов, и вечный огонь зажигают. У братских могил нет заплаканных вдов, сюда ходят люди покрепче. На братских могилах не ставят крестов, но разве от этого легче? Здесь раньше вставала земля на дыбы, а нынче гранитные плиты.

от заплаканных вдов. Сюда ходят люди покрепче, на братских могилах не ставят крестов. Но разве от этого легче? А в вечном огне видишь вспыхнувший танк, горящие русские хаты, горящий Смоленск и горящий Рейхстаг, горящее сердце солдата. У братских могил нет заплаканных вдов, сюда ходят люди покрепче. На братских могилах не ставят крестов, но разве от этого легче?

0: Audio Stories.
1: Победа России в длительной Северной войне принесла ей новые земли, но приобретение оказалось далеко не бесплатным. Заключенный в 1721 году Ништадтский мирный договор официально подтвердил переход под российскую юрисдикцию Лифляндии, Эстляндии, Ингерманландии и часть Карелии. Взамен Петр I обязался вернуть шведскому королевству Финляндию и уплатить огромную сумму в размере 2 миллионов серебряных талеров. Эта выплата представляла значительную ценность. Монеты изготавливались из высокопробного серебра весом около 28 грамм каждая. Общий вес вознаграждения составил приблизительно 56 тонн драгоценного металла. Сумма, равная годовому бюджету Швеции или цене целого флота из полусотни крупных военных кораблей. Фактически, данная компенсация лишь формально узаконила завоевания, достигнутые военной силой. Присоединенные регионы открывали Россию к европейским торговым маршрутам и усиливали имперский статус государства. Примечательно, что будущая столица России, Санкт-Петербург, была заложена Петром Великим еще в 1703 году, когда война находилась в полном разгаре.
0: Audio Stories.
2: А у нас во дворе есть девчонка одна, среди шумных подруг. Неприметна она, никому из ребят неприметна она. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу. Есть дружок у меня,

0: гляжу ей вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу. Вот опять вечерком я стою у ворот, она мимо из булочной с булкой идет. Я стою и смотрю, и обида берет. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу. Или утро стучит каблучками она, обо всем позабыв. Я слежу из окна и не знаю, зачем мне она так нужна. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу. А я все гляжу, глаз не отвожу. А я все гляжу, глаз не отвожу.
1: Маяк.
2: Где среди пампасов бегают бизоны, а над баобабами закаты словно кровь. Жил пират угрюмый в дебрях Амазонки, жил пират, не верящий в любовь. Но когда однажды после канонады, после страшной битвы возвращался он домой, стройная фигурка цвета шоколада помахала с берега рукой. Там, где любовь, там, где любовь, там, где любовь, там всегда проливается кровь. Словно статуэтка девушка стояла, и пират корабль свой к ней направить поспешил. И в нее влюбился, и ее назвал он птичкой на ветвях своей души. Но однажды ночью с молодым ковбоем стройную креолку он увидел на песке, и одною пулей он убил обоих и бродил по берегу в тоске.

И тогда под утро плачет елки. Понял он, что в сердце страсть не может потушить. Выстрелил в себя, чтоб навек умолкла птичка на ветвях его души.

0: Audio Stories.
1: Микроморт – это единица измерения риска смерти. Если вероятность летального исхода составляет 1 микроморт, значит шанс умереть 1 на миллион. Например, один прыжок с парашютом – это 7 микромортов, а глубокое погружение под воду – почти 5 микромортов. Каждая выкуренная сигарета, поездка на мотоцикле на 10 километров или съеденные 100 стейков – это еще по одному микроморту. Можно даже рассчитать ежедневный риск смерти в микромортах. При средней продолжительности жизни, например, 80 лет, получается, что каждый день человек набирает около 34 микромортов по всем причинам вместе взятым. Такие единицы измерения нужны не только для того, чтобы вызвать экзистенциальную тревогу, но и для объективной оценки рисков в разных жизненных ситуациях.
0: Audio Stories. Вещества, как и многие люди, ленивые. Они не хотят порой разрывать старые связи и образовывать новые. Но катализаторы могут им в этом помочь.
2: Александр Чорбу, химик.
3: Так говорит «Маяк».

0: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
1: Маяк.

0: Audio Stories.
1: Чихание – это врожденный защитный рефлекс, задача которого – очистить слизистую оболочку носа от посторонних частиц. Когда раздражители попадают на слизистую носа, нервные окончания мгновенно передают сигнал в центр чихания, расположенный в стволе головного мозга. Этот центр запускает скоординированное сокращение множества мышц – диафрагмы, межреберных, гортанных и лицевых. В результате происходит резкий и мощный выдох через нос. Воздух может вырываться со скоростью до 160 км в час. Одновременно с этим рефлекторно закрываются глаза. Считается, что это защитная реакция на резкий скачок давления. В 1882 году «Нью-Йорк Таймс» опубликовала историю о женщине, у которой якобы разорвало глазное яблоко во время чихания. Этот случай породил миф о том, что глаза могут вылететь из орбит из-за сильного давления. Однако современные врачи считают эту историю городской легендой или крайне редким исключением на фоне тяжелых заболеваний. На самом деле глаза при чихании всегда рефлекторно закрываются, а глазные яблоки надежно удерживаются в орбите мышцами и связками, которым не страшны даже такие мощные, но кратковременные нагрузки.
0: Audio Stories. We'll be right back.

0: Audio Stories.
1: Заструги – это вытянутые острые гребни и валы из очень плотного слежавшегося снега, которые формируются под действием ветра. Они появляются на открытых пространствах – в степях, тундре, на высокогорных плато, где ветер свободно разгоняется и вытачивает из снега причудливые формы. Высота заструг может достигать полуметра, а в Антарктиде или Тибете – полутора метров. Главная особенность заструги – ее асимметричный профиль, который всегда указывает направление ветра. Наветренный склон длинный и пологий, отполированный до блеска ледяными кристаллами. Подветренный, короткий и крутой, часто нависает острым карнизом. В отличие от мягких снежных дюн, заструги – твердые, монолитные структуры. По ним можно идти, не проваливаясь, но каждый шаг требует усилий из-за жесткости и неровности поверхности. Слово «заструга» исконно русское, происходит от глагола «строгать», то есть «срезать тонкий слой». В мировой науке термин закрепился в латинизированной форме – «саструги». В европейские языки он попал благодаря русским полярникам, которые первыми описали это явление.
0: Audio Stories.
2: По зеленой глади моря

0: Маяк. Как рождаются хиты? Откуда берутся новые звезды и что происходит со вчерашними кумирами? Кто заказывает музыку и сколько она стоит?
1: Студия Владимира Матецкого.
0: Мировой шоу-бизнес во всех подробностях.
1: По пятницам с 14:00.
2: Как мозг человека достигает просветления?
3: И вот в тот момент, когда у вас возникает ощущение, что та модель, которая у меня в голове, то представление о мире, оно вот очень полное, очень правильно описывает мир, вот это может быть состояние просветления.
2: Все о мозге. Подкаст.
0: В любое время. На медиаплатформе.

хорошо темперированный эфир. С 9 часов вечера по выходным на «Маяке» и в любое время в ваших мобильных устройствах на медиаплатформе «Смотрим».

0: Audio Stories.
1: Моль – это бытовое название для множества видов мелких ночных бабочек из отряда чешуекрылых. В отличие от ярких дневных бабочек, большинство молей имеют неприметную окраску – серую, коричневатую или золотистую. В мире насчитывается около 160 тысяч видов чешуекрылых, но лишь немногие из них приспособились к жизни рядом с человеком. Питание моли зависит от вида и стадии развития. У взрослых особей многих видов домашней моли недоразвит ротовой аппарат, а жизнь длится всего несколько дней. Настоящие вредители – это их личинки, которые активно поедают ткани и другие материалы. Одна самка способна отложить до 100 яиц. Несмотря на это, личинки редко попадаются на глаза. Они прячутся в складках одежды или других укромных местах, а заметны становятся только при повреждении ткани. С мая по сентябрь гусеницы питаются, отдавая предпочтение изделиям из шерсти, войлока и фетра, особенно если они загрязнены жиром или потом. Это облегчает переваривание кератина. Осенью личинки перемещаются в укрытие, где зимуют. Весной они окукливаются и превращаются во взрослых бабочек. Для развития плотяной моли оптимальная температура плюс 23-20.

0: 25 градусов Цельсия и сухой воздух. При неблагоприятных условиях гусеницы могут замедлять развитие до 2 лет, продолжая повреждать одежду. Комплексный подход, чистота, правильная обработка вещей и профилактика – самый надежный способ защитить гардероб от моли.
1: Аудио сторис.

0: 5 часов в Москве.
1: Новости.
0: В студии Алексей Петров. Здравствуйте. Защита кооперации России и Китая от влияния извне, а также реализация совместных проектов – это приоритетные задачи сотрудничества Москвы и Пекина. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. По словам российского лидера, перекрестные года образования России и КНР позволят вывести на новый уровень подготовку кадров в передовых отраслях для достижения научного и технологического суверенитета двух стран.
2: В числе приоритетов обеспечить надежную защищенность нашей кооперации от негативного влияния извне. Этому во многом способствует практически 100% использование национальных валют в двухсторонних расчетах. На повестке дня реализации широкого перечня отраслевых совместных проектов в энергетике, промышленности, космосе, сельском хозяйстве, транспорте и логистике. Новые возможности для экономического развития наших стран открывают стремительно меняющие нашу жизнь цифровые инновации и технологии искусственного интеллекта. Активно развиваются гуманитарные контакты, в том числе в культуре, кинематографии, в спорте, в области молодежных и туристических обменов. Этому, безусловно, способствовало принятое по инициативе наших китайских друзей решение о введении на взаимной основе безвизового режима. Это помогает и туристам, это помогает и людям, которые занимаются практической работой по целому ряду направлений. А сегодня мы вместе с председателем Си Цзиньпинем официально дали старт перекрестным годам образования. Уверен, что благодаря этому новому межгосударственному тематическому проекту удастся вывести на новый уровень подготовку кадров по самому широкому спектру специальностей, в том числе в передовых отраслях, с тем, чтобы гарантировать научный и технологический суверенитет наших стран.
0: Ранее на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином Владимир Путин отметил, что практически все российско-китайские экспортно-импортные операции выполняются в рублях и юанях. Президент добавил, что у нас выстроена устойчивая система взаимной торговли, которая защищена от внешнего влияния и негативных тенденций на глобальных рынках. Глава российского министерства иностранных дел в интервью шанхайской медиагруппе заявил, что в основе экономического взаимодействия России и Китая лежит энергетика. По словам Сергея Лаврова, солидная материальная база отношений двух стран подкрепляется единым взглядом на развитие мира.
3: Отношения опираются на очень солидную материальную базу. Товарооборот уже не первый год существенно превышает объем в 200 миллиардов долларов. И в основе, конечно, лежит энергетика. Россия первый поставщик трубопроводного газа, природного газа в Китайскую Народную Республику. Мы среди основных поставщиков сжиженного природного газа, угля. Ну и совсем недавно, по-моему, уже окончательно договорились о строительстве крупнейшего газопровода «Силы Сибири-2». Обсуждается и так называемый дальневосточный маршрут.
0: Лавров подчеркнул, что геополитическая турбулентность сейчас разрывает практически все регионы мира, но в отношениях России и Китая отношения России и Китая возвращают равновесие и стабильность. Бойцы группировки войск «Днепр» в течение прошедших суток атаковали формирование горно-штурмовой бригады ВСУ и двух бригад теробороны. Бои прошли в ряде районов Запорожской области. Подробнее об этом рассказал начальник пресс-центра группировки Андрей Клинов.
4: Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированием горно-штурмовой бригады ВСУ и двум бригадам территориальной обороны в районе населенных пунктов Новомихайловка, Новоалександровка и Беленькая. Уничтожено свыше 50 военнослужащих ВСУ, 2 боевые бронированные машины, 18 автомобилей, 2 артиллерийских орудия, в том числе 150-миллиметровая гаубица М777, станции радиоэлектронной борьбы.
0: Операторы ударных FPV-дронов группировки «Центр» нанесли комплексный удар на Добропольском направлении. Расчеты уничтожили реактивную систему залпового огня «Град», бронетранспортеры с живой силой, наземные робототехнические комплексы, а также ретрансляторы украинских формирований. Успешное поражение всех выявленных целей обеспечило продвижение штурмовых подразделений на этом направлении, отметили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны. Российско-китайский университет МГУ ППИ в Шэньчжэне за 10 лет работы приблизился к топ-100 ведущих вузов Китая. Об этом сообщил ректор МГУ Виктор Садовничий. Он отметил, что за сравнительно небольшой для университета срок этого удалось почти достичь. Сейчас в вузе реализуется более 60 образовательных программ, где учатся около 5000 студентов из России, Китая и других стран. Совместный проект МГУ и Пекинского политехнического университета получил лицензию в 2016 году, а первый набор состоялся в 2017. Главное здание в Шэньчжэне построено по мотивам легендарной высотки на Воробьевых горах в Москве. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Москве сегодня переменная облачность, вечером местами возможен кратковременный дождь и гроза, днем в столице от 29 до 31 со знаком плюс.

0: пока вы спали.
1: С новым утром, друзья мои, с новым днем. Четверг у нас на календаре, 21 мая. 5 часов 9 минут, время московское. У микрофона Николай Свистун. Полтора часа у нас с вами сегодня традиционных на обсуждение актуальных новостей, на фрагменты программ, которые уже прозвучали в эфире нашей с вами любимой радиостанции, и на анонсы того, что будет происходить в эфире «Маяка» в течение ближайших часов. А как всегда, ваши сообщения мы принимаем через мессенджеры Макс, WhatsApp и Telegram на номер плюс 7-967-103-553. День сегодня для многих важный, я уверен, Всемирный день чая. По этому поводу есть важная новость. Чай вреден для здоровья. Но не любой и не для всех. Наши любимые герои, ученые из Пермского политеха, рассказали о том, что не все чаи полезны в равной степени, а некоторые даже наоборот. Да-да, особенно если у вас есть какие-нибудь заболевания, или они у вас могут быть, а вы о них не знаете, а чай возьмет и усугубит. Ну, например, матча, да, которая вообще никакой не чай, а камелия китайская. Там действительно и витамины, и L-теанин, и прочие вещи, которые непонятно зачем, но считаются полезными. Он действительно мягко тонизирует. Но, однако же, злоупотребление этим напитком может негативно сказаться на костях и зубной эмали, потому что там очень высоко содержание фтора, представьте себе. Что еще? Есть такая модная штука, габа-чай называется. В отличие от многих других новомодных вещей, это все-таки чай, но приготовленный специальным образом, такой вот ферментированный. Говорят, что и сон он улучшает действительно и снижает уровень стресса. Однако, если вы гипотоник, то слабость и головокружение – это то, что может подстерегать вас вот буквально за углом, если под углом понимать очередной глоток. Что еще? Каркаде, например, помогает действительно и при простуде, отеки снижает, но при гастрите и язве желудка может вызвать раздражение. Ну и так далее. Есть полный список, вот в распоряжении аргументов и фактов, например, а можно прямо непосредственно на уральских ресурсах все это изучить. Знаете, к чему вопросов не возникло у ученых из Пермского политеха. К обычному черному чаю, представьте себе, вот действительно традиционный чай традиционно нам практически и не вредит, но если опять же не переходить на сугубо чайную диету. Я надеюсь, что умеренность — это то, что свойственно и вам, дорогие друзья. Неважно, что вы с утра любите пить чай, кофе, надеюсь, что глоток принесет вам удовольствие и бодрость. Ну а пока давайте дружно встретим этот четверг под музыку на Маяке. Right about now, the funk soul brother, check it out now, the funk soul.

0: пока вы спали.
1: Плюс 7-9-6-7-103-5-5-3-3. Это номер для ваших сообщений, который можно отправлять к нам сюда через мессенджеры Макс, WhatsApp и Telegram, в зависимости от того, что вам нравится и что работает. Это немаловажно. Ну и не могут нас оставить в покое новости о погоде, знаете ли. Да-да, оказывается, тут тоже есть не столько известия относительно того, что где случилось, в смысле погодных явлений, сколько о том, как эти явления попытаться хотя бы предсказать. Мы уже не надеемся, конечно, на абсолютно точные предсказания, но ученые не отчаиваются, за что им огромное спасибо. И вот, оказывается, можно улучшить прогнозирование погоды с помощью акул. Неожиданная новость, учитывая, что человечество потратило немало сил на то, чтобы оснастить нашу планету метеостанциями. По разным данным этих самых метеостанций, от 10 до 20 тысяч, да, разброс довольно велик, но действительно посчитать сложно, какие-то функционируют, какие-то автоматические, где-то люди работают, где-то что-то, может быть, не работает. Ну, так или иначе, вот такой массив данных уже есть. Плюс спутниковые обсерватории, да, вот спутники, которые летают просто над поверхностью Земли и тоже мониторят состояние атмосферы, в частности. И вот этого, оказывается, недостаточно. Нужно было, быть может, вместо всего этого заниматься следующей процедурой, которую провернули сотрудники Океанографического института Woods Hole. Что они делали? Ловили акул с помощью удочки и катушки. Ну, по-русски это называется спиннинг. Простите, да, я понимаю, насколько русское это слово. Исконное, безусловно, чуть менее исконное, чем валенки. Ну, однако же, при помощи вот этого приспособления рыбу излавливали, успокаивали, пропуская морскую воду через жабры. Интересно, сработает ли с людьми. После чего устанавливали метку и возвращали в океан. Использовали, кстати говоря, не каких-нибудь там маленьких безвредных акулочек, а голубых акул и акул-мака. Ну, это, в общем, не просто хищные рыбы, опасные для человека, в общем-то. Говорят, больших белых решили не трогать, но не потому, о чем можно подумать. Нет, не потому, что они большие и страшные и снимались в главной роли в фильме «Челюсти», нет. Потому что, оказывается, любят большие белые акулы на слишком значительные глубины уходить, а оттуда сигнал от этих меток не долетают, а измерять собираются температуру и прочие параметры океанской воды. Вот это, говорят, очень нужно для погоды. Ну что ж, надеюсь, и вправду ученым поможет это исследование. Ну а пока что, будем в центральных регионах доживать последние деньки жары. Все уже думают, чтобы такого с себя снять, а кто-то думает, чтобы такого на себя надеть, чтобы было и не жарко, и комфортно. И во вторник эту тему в программе «Все сразу» подсветила эксперт по практическому этикету и дело коммуникациям Татьяна Баранова.
2: Летом действительно хочется больше свободы, в том числе и во внешнем виде, и оголиться кажется правильной идеей. Но тут надо аккуратными быть, да, потому что элегантность – это прежде всего уместность. Поэтому шлепки – это хорошо, когда мы на пляже, когда мы где-то у бассейна. А когда мы в шлепках приходим в ресторан, а когда мы в шлепках приходим в музей, это вызывает определенные вопросы. Шлепки, вот пляжные сланцы, которые шлепают, знаете,
3: резиновые,
2: с таким звуком специфическим, да. Вот это скорее нет для городской среды, чем да, потому что, ну, еще раз, просто соотносить, здорово просто соотносить то, как мы выглядим, и то, где мы находимся. В целом, это такое уважение к городской среде и ко всем другим участникам, так сказать, нашего социального вот этого движения. Поэтому, по возможности, предполагается, ну, смотрите, это не значит, что нужно мучиться и страдать летом от жары, да. Ну, потому что так некрасиво, например, да? Это история про то, что можно, например, подумать про одежду из натуральных тканей. Ну, то есть не мучить себя там синтетикой, да, в которой, например, очень жарко становится, подумать про натуральные ткани. Можно подумать о том, чтобы одежда была не сильно облегающего силуэта, потому что ну, мне кажется, это вот уже чисто физические свойства, связанные с тем, что вот оголенная кожа, она, пожалуй, даже более опасна для организма и более жарко будет коротким рукавом, например, или в коротких шортах, нежели какой-то более широкой одежде, которая создает некую прослойку воздуха между вот кожей и одеждой. И немножко вентиляция такая появляется.
0: Пока вы спали.

0: спали.
1: Сенсация, сенсация, говорят нам. Искусственный интеллект впервые превзошел человека в классическом тесте Тьюринга. Ну, во-первых, искусственный интеллект не интеллект, понятно, это большие языковые модели. Тест Тьюринга, для тех, кто запамятовал, это такая цепочка вопросов, которую предложил один из пионеров информатики Алан Тьюринг. Дело было в 1950 году, и уж за три четверти века, мне кажется, что угодно может устареть. Ну и как это все выглядело? Эксперимент поставили в Калифорнийском университете Сан-Диего. Там экран был разделен на две части, и добровольцы смотрели на две нитки диалога и должны были выяснить, где живой человек, а где человек неживой. Ну и вот впервые статистически действительно чаще тыкали в большую языковую модель, как в живого человека, а человека человеком не считали. Но тут, как всегда, все в деталях скрывается самое главное, потому что, знаете ли, так называемый промпт для большой языковой модели писал кто? Правильно, человек. Иными словами, человек, вооруженный большой языковой моделью, может оказаться в каких-то ситуациях, строго определенных и регламентированных, более человечным, чем, собственно говоря, человек без вот такого рубанка под названием «мощнейшая вещь», разработанная, кстати, опять же, человеком. Поэтому здесь, в общем, рано бить тревогу. Кроме того, знаете, когда-то на рубеже 19-20 веков люди свято уверовали в дактилоскопию, да, как в способ идентификации. Ну и действительно, метод совершенствовался, но даже сегодня идентификация не считается 100%. И там все равно от долей процента до 1% на ошибку закладывают, даже при использовании цифровых систем современных. Что уж про тест Тьюринга говорить, который в совершенно другой сфере, а сфера эта развивается просто колоссальными скачками. И вот шахматы, пожалуйста, неожиданно. Сколько нам говорили о том, что эта игра детерминированная, а значит, человек никогда не обыграет компьютер, который практически безграничной мощностью располагает в настоящее время. Но вот выяснилось, что, оказывается, ходы шахматные, причем на анализе реальных партий все это базируется, что ходы, на которые было потрачено меньше времени, то есть такие более интуитивные, оказываются стратегически более выгодными, чем те, над которыми даже опытный гроссмейстер долго размышляет. Ну вот, иными словами, машины, конечно, может быть, и обладают некими вычислительными мощностями серьезными, но мы их интуицией можем и обскакать. А, кстати, интересно, почему именно про шахматы заговорили насчет интуиции, потому что, мне кажется, в целом вот это пространство игр интуиции требует. И сегодня в полдень у физиков и лириков независимый эксперт в области видеоигр Александр Кузьменко будет говорить об истории любимых игровых приставок. Но это случится через несколько часов, а пока музыка на

0: пока вы спали.
1: Синдром разбитого сердца. Это не выдумки романтически настроенных юношей и девушек, нет. Это, в общем, действительно реальное заболевание. Называется по-научному кардиомиопатия Такотсубо. И, вы знаете, может это быть вызвано, оказывается, не только романтическими переживаниями, но и просто потерей близкого человека. Приводит нам в пример Бренду Янг. Это 57-летняя соцработница из Шотландии. Она как раз рассказывала себе, что всегда была жизнерадостной, пока не умерла ее мать. И вот после этого ощутил физическую боль в области сердца. Первый диагноз гласил, что это сердечный приступ, но потом это не подтвердилось. И вот действительно оказалось, что и вот это именно оно. Именно синдром разбитого сердца. Но, вы знаете, оказывается, выход возможно есть. По крайней мере, стартовало исследование клиническое методов лечения. Подробности нам пока не сообщают, но уже 100 женщин собираются принять в этом участие. Исследование продлится 7 лет. Ну, засекаем. Что же делать? Подождем результатов. Надеюсь, что сможем дождаться. Вы пока тоже, если испытываете страдания физические от переживаний, то, пожалуйста, возьмите себя в руки. Нужно дотянуть до появления методики. Надеюсь, что она будет работать. Потому что, мы знаем, не всегда лекарства работают так, как нам нужно. И в любой инструкции есть раздел вот этот противный с побочными эффектами. И во вторник в программе «Физики и лирики» медицинский журналист и врач Ольга Кашубина рассказывал, почему побочные эффекты возникают и как отношение к этим эффектам менялось.
2: Часто побочные эффекты считались как бы обязательным компонентом лечения. Условно говоря, препарат, даже если взять какой-нибудь хинин от малярии, который применяли с давних времен, в момент он был очень горький, да и есть. И люди думали, ага, работает. То есть это во многом усиливало даже действие препарата, потому что человек как бы чувствовал плохо и думал, ага, вот в моем организме точно идет борьба добра со злом. Как бы то, что я что-то чувствую в процессе лечения такое неприятное, означает, что, я не знаю, какие-то токсины, яды из меня выходят. Побочные эффекты частично, ну, скажем, не всегда имели такую негативную окраску, а иногда считались частью лечения. Вот. Но, конечно же, в современной медицине уже научились так вот мухи от котлет отделять и понимать, что, в общем-то, побочные эффекты не обязательны. И более того, фармкомпании очень заинтересованы в том, чтобы производить препараты без побочных эффектов или с минимальным количеством побочных эффектов, потому что такой современный препарат, безусловно, будет классно конкурировать с какими-то более старыми препаратами. Ну, знаете, далеко за примерами ходить не надо, аллергия, например, и люди, которые страдают недавно, знают, что было несколько поколений препаратов аллергии, и самые старые из них вызывали очень сильную сонливость.
3: Супрастин.
2: Для человека.
4: Да, сонливость.
2: Лечение такая сонливость, что его даже пробовали потом использовать в качестве снотворного. То есть, черт не с аллергией, смотрите, как классно люди засыпают на супрастине. И даже была такая мысль, вот поменять ему предназначение, как раз основываясь на его побочном эффекте.
0: Пока вы спали.

0: пока вы спали.
1: Оказывается, если детей хвалить не напрямую, а как бы из-за угла, ну, то есть комплименты им отпускать невзначай, и желательно так, чтобы дети об этом знали, но не понимали, что взрослые об этом догадываются, скажем так. Но вот такое исследование провели в Китае и выяснили действительно, что вот такие подслушанные комплименты делают детей более предприимчивыми и вообще на такие похвалы дети реагируют активнее. Любопытно, да, причем эксперимент провели с 440 детьми в возрасте 5-6 лет. Вот так вот. Кстати, мне кажется, на взрослых тоже влияет, потому что когда думаешь, что хвалят тебя вот не в глаза, а вот просто где-то услышал, а это товарищ, молодец. Я думаю, ну вот, значит, может, и вправду молодец. То есть не подольститься хотели, а и вправду хотели что-то такое отметить позитивное. Сегодня, кстати, насчет похвал важный будет момент, и касается он будет грамотности. В 12:30 основатель идеолог проекта «Тотальный диктант» у физиков и лириков появится. Илья Стахеев его зовут. Мы же ведь тоже в «Тотальном диктанте» участвуем зачастую, чтобы самих себя похвалить, какие мы молодцы. Но сегодня речь пойдет не об этом, а о явлении под названием кринж, которое, мне кажется, является в чем-то антиподом похвалы, а в чем-то уже и анахронизмом определенным. Вот что такое кринж, это ли эмоции, или дух современности, об этом сегодня Илья Стахеев будет говорить. А мы сейчас послушаем Татьяну Юрьевну Гартман, которая крайне редко нас хвалит, конечно. Но когда это происходит, мы радуемся, как дети.
0: Училка против маяка.
2: В эфире «Училка против маяка». Меня зовут Татьяна Гартман. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о необычных ошибках. Разберем неточности в произношении различных фамилий, названий произведений, книг и спектаклей. И первый пример от Александра Романова, гостя утреннего шоу.
3: Претендовал на роль одного из главных героев постановки. На роль старого врача Бублика из «Платона Кречетова».
4: То есть так почти Гамлет.
3: Почти Гамлет, да.
2: Платон Кречетов. Что-то здесь не так. На самом деле должен быть Платон Кречет. Именно так называется драма Александра Корнейчука, и также зовут главного героя этого произведения. А далее нас ждет захватывающая история от гостей школьной программы для взрослых Виктории Симаковой. Но там нужно будет обратить особое внимание на слова ведущего Игоря Ружейникова.
5: Кто же такая Евдокия Николаевна Завалий? Когда ей оформляли документы, то ее имя сократили. Завалий Евдок. К ней подошли и спросили: Евдокий? Она сказала да. Ну, при этом мы должны, да, понимать, все-таки война, коротко стриженная, девушка молодая, худенькая, обычная солдатская форма.
4: Ну да.
5: Ее приняли за молодого человека. И таким образом она 8 месяцев, никто не знал, что она является...
4: Она была Евдокимом Завалий.
5: Да.
2: Было сказано, она была Евдокимом Завалий. А вот здесь подвох. Дело в том, что такая фамилия Завалий, ну или Завалий, такой вариант тоже слышала, такая женская фамилия не склоняется, а мужская склоняется. Поэтому она была в какой-то период жизни Евдокимом Завалием, ну а так-то она была Евдокией Завалий. А теперь опять вернемся к литературному произведению и вспомним «Грозу» Островского вместе с гостем программы «Хочу все знать».
6: А тут вот такая кабаниха, она же кабаниха. По-разному ее называют, с разным ударением.
2: Как все-таки правильно, кабаниха или кабаниха? Ну или работает двойная норма? А здесь все просто. Это слово зафиксировано в словарях, причем и как животное, самка кабана, и как литературный персонаж. И никаких расхождений нет. Во всех словарях только кабаниха в обоих значениях. Ну и еще одна интересная история, связанная с литературными фамилиями. В ней нет никаких ошибок, но ситуация показалась забавной. Дело было так. В программе «Физики и лирики» ведущая Маргарита Митрофанова посоветовала слушателям прочитать рассказ Чехова «Лошадиная фамилия», вся интрига которого заключается в том, что герой никак не мог вспомнить эту самую лошадиную фамилию. И вот как гостья отреагировала на этот совет.
7: Вы почитайте, если хотите улыбнуться в усы.
8: Тоже хорошая фамилия овцов оказался всего лишь. Никакой лошади там не было.
2: Интрига раскрыта, расходимся. Читать рассказ уже не обязательно. На современном сленге это называется называется спойлер, то есть преждевременно раскрытая важная информация о сюжете, концовке, неожиданном повороте событий или ключевых деталях произведения. Но, невзирая на спойлер, Чехова читать все равно стоит. Можно это делать не ради интриги, а просто для того, чтобы насладиться великой литературой. И на этом я прощаюсь с вами. До встречи. Всех люблю. Особенно русский язык и литературу.
0: Спасибо. Училка против маяка.

хороший настрой со мной. Когда на небе ясно время, ясен и я.

0: пока вы спали.
1: Рубрика «В мире животных» в нашем эфире. И, вы знаете, оказывается, до сих пор не было таких вот однозначно научных исследований, причем количественного такого сравнения поведения городских и пригородных популяций различных видов. А возможность есть. Соответственно, нельзя было сделать окончательный вывод, а как городская среда влияет на поведение и в целом на популяции тех или иных животных. Ну, вот вывод такой по итогам исследования, которое все-таки состоялось, что городские обитатели смелее и любопытнее, чем те, которые живут за городом. Но это уже такой не полевой анализ, а мета-анализ, так называемый, когда объединяют данные 80 уже существующих научных работ. Ну, то есть, иными словами, даже вредная среда может сделать нас лучше и полезнее для собственных целей и задач. Сегодня нечто похожее будет происходить в эфире программы «Пойми себя, если сможешь». После 20:00 по Москве гостем Артема Новиченкова и Владислава Тимкина станет скульптор Слава Нестеров. Он будет рассказывать о том, как быть не просто наблюдателем, но и творцом своей жизни. Ну, то есть, как правильно реагировать на среду. Об этом же речь. Ну, а в прошлый четверг в студии гостила Марина Пацер. Это такой коуч, специалист по работе с сознанием. И она говорила о том, как, опять-таки, как стать творцом своей жизни. Полная версия на медиаплатформе «Смотрим». Прямо сейчас отрывок.
2: Я сейчас только последнее время начала говорить, хватит использовать осознанность для нужд эго. Ну, потому что осознанность, я верю, что, допустим, вот ты говоришь, чувствовать себе нужное, дать, чтобы получить машину. Ну, тогда мыслит человек, который кто-то ко мне пришел, а я сейчас уже мыслю по-другому, не нужна мне машина. Я себе чувство это даю, я потому что себя люблю. Я считаю, это не любовь к себе, когда ты хочешь спокойствия, да, ну, допустим, у тебя сейчас там нету денег или что-то, какие-то у тебя проблемы, ты хочешь быть спокойным. И тебе эта проблема из ума, из эго не дает сейчас быть спокойным. Вот любить себя – это дать себе спокойствие не вне зависимости от обстоятельств. Там есть у тебя деньги, нету, там оплачен счет, не оплачен, да? То есть ты себе даешь то, что ты сейчас хочешь, потому что ресурс весь в тебе. Все чувства, которые у вас сейчас есть внутри, вы себе напрямую можете дать. Можно делать через машину, да, через новенький iPhone, через новенького мужчину, а можно сразу напрямую себе дать, тем самым проявить любовь к себе. В каком-то смысле ты немножко отсоединяешься от этой внешней реальности и перестаешь все время решать вот эти проблемы, как орешки. Ну, то есть это становится неинтересно. Вот я сейчас на таком уровне, когда, то есть да, у меня там может возникнуть какая-то типа проблема, но я уже понимаю, что там никакой проблемы вообще нету. То есть есть просто какая-то у меня нужда сейчас что-то чувствовать, и я себе это чувство просто прямо сейчас даю.
3: Без костылей реальности, так сказать.
2: Ну, костыль этот появляется как уже отражение. Но я там понял, на самом деле не будет этого детского восторга. Понимаю. Что, кстати, тоже многие люди говорят, а зачем? Вот если я хочу быть любима, и я хочу использовать мужчину для этого, да, вот я мужчину на себе женю, чтобы, ну, он мне дает некое обещание меня всегда любить, почитать, там вот это вот все, многие кланяться, там, давать мне денег и так далее. Он мне даст чувство безопасности, он мне даст чувство любви, он мне даст чувство, что я значима, что я интересна, что я там какая-нибудь сексуальная и так далее. И как бы я, получается, его использую для этого, да? То есть, а зачем мне давать это напрямую? Ну, то есть, а в чем тогда смысл? Я себе дам, и, получается, успокоюсь, и все. И это, типа, неинтересно. Ну да, для кого-то неинтересно, и тогда у меня есть на это ответ, что любовь как отражение придет. Он начнет тебе дарить цветы, розы там и так далее, потому что ты себя полюбила.
0: Пока вы спали.

Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года.

0: «Маяк». Что издают? Что дают? Что подают? Что поют? Премьеры, выставки, показы, новинки и бестселлеры. Все сразу. Сегодня в 7 часов вечера. Что такое наша отчизна? Поиск и преодоление. Открытие и созидание. Судьбы и свершения соотечественников. В авторском проекте Николая Свистуна. Место действия – Россия. Все о стране, в которой мы родились и живем. В понедельник и пятницу в 7 часов вечера в эфире «Маяка». И в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Воспитательный знак.
1: Чем сильнее внутренняя самостоятельная работа в душе человека, тем менее он ищет развлечений. Если же человека с детства все забавляли и развлекали, если этими забавами и развлечениями удаляли из души его томительное чувство скуки, а не сам он побеждал его самостоятельным излюбленным трудом, если вследствие этой или какой-либо другой причины в душе его не завелось обширной, свободной и любимой работы, то он находит единственное средство удовлетворить своему душевному стремлению к деятельности переменную впечатлений, которые, равно как и их разнообразие, зависят не от самой души, а от внешнего для нее мира. Отсюда жадная склонность к новостям,

0: причем не просто жилье, или жилье знакового человека. Тут все понятно. Музей-усадьбы, квартиры-музеи, мы все это знаем. Но в данном случае, а мы говорим о новой выставке, которая сегодня открывается в ГЭС-2 в Москве, речь идет о типовом жилье, причем на примере двух стран. Союза Советских Социалистических Республик и Вьетнама. Казалось бы, а что ж тут может быть общего? А общее оказывается то, что советские инженеры довольно много в 50-х, 70-х годах прошлого века разрабатывали как раз типовых проектов, которые не только в Советском Союзе строились, но и во Вьетнаме тоже. И вот дальше авторы проекта выставочного решили проанализировать, а как одни и те же архитектурные решения преломлялись под воздействием разных культурных традиций и разных, в том числе и климатических условий. Потому что, конечно, СССР страна такая побольше, чем Вьетнам, скажем так, и есть разные климатические зоны. Но как-то мы привыкли считать, что в целом во Вьетнаме потеплее уж как минимум. И вы знаете, на выставке в масштабе 1:1 воспроизвели 16 московских и вьетнамских квартир. Ну вот, пожалуй, не так много действительно выставочных пространств, даже в Москве, где можно нечто подобное сделать. Причем для создания объема архитектурного использовали более 1500 квадратных метров полупрозрачной ткани. Интересно, в общем, будет на это посмотреть, если вам случится в Москве оказаться в период работы выставки, а она аж до 6 сентября будет функционировать. В общем, я думаю, что вы получите опыт довольно интересный. Ну, кроме того, там есть еще раздел, посвященный жизни диаспор вьетнамцев в Москве, русских в Ханое. Да-да, у них там тоже есть русская диаспора. Возможно, тоже русские кого-нибудь там, не знаю, раздражают, может быть, даже своими пельменями какими-нибудь. Ну, ладно. Тем временем в Петербурге открыли новый музей театра. Если вы когда-нибудь приезжали на Витебский вокзал в Петербург откуда-нибудь, то видели там рядышком театр юных зрителей имени Брянцева. И вот в этом самом здании открылся при содействии знаменитого Бахрушинского музея вот такой вот новый музей театра, так и называется. Бахрушинский музей переживает реконструкцию в настоящее время. Уже понемногу там открываются выставочные пространства. Скоро можно будет и этим тоже насладиться. Но, опять же, новые музеи — это всегда здорово. И от музеев и театра делаем маневр в сторону хора и послушаем отрывок из программы «Хочу все знать». В воскресенье продолжился цикл «Классическая музыка», и преподаватель Академии хорового искусства имени Попова, заслуженный работник культуры Российской Федерации Любовь Фишкина и доцент кафедры хорового дирижирования Алексей Гавдушев говорили о творчестве Александра Васильевича Свешникова.
1: Начинал он свое образование в Народной консерватории и учился у Егорского. Потом его образование продолжилось в музыкально-драматическом училище Московской филармонии. А что это за училище? Это теперь ГИТИС.
2: А, вот так вот.
1: Вот так вот, да.
2: Алексей Ильич, а вот Свешников, мы знаем, да, что вот он создатель, руководитель хорового училища, которое носит его имя. Ведь он еще руководил совершенно знаменитыми, громко звучащими коллективами. Может, вы их нам напомните?
1: Да, совершенно верно. Он в 1936 году вместе с Николаем Михайловичем Данилиным набирал хор, государственный хор Союза СССР. Тогда он так назывался. В 1936 году вышло постановление.
2: Госхор, сокращенно.
1: Да, об организации государственного хора. Численностью 150 человек.
2: Ого.
1: Вот, ну, Николай Михайлович Данилин — это тоже звезда нашего хорового дела. У него были достаточно хорошие связи в хоровой среде в целом. И поэтому вот он набирал своих певчих, в том числе из бывших выпускников Всенодального училища.
2: То есть это прям вот преемственность идет такая, да?
1: Конечно.
2: Вот какое-то время,
1: конечно,
2: прервалась она, да, и потом она вот притянула свои корни.
1: Да, в то же время Александр Васильевич Свешников образовал в 1926 году ансамбль. Я так понимаю, что именно этот ансамбль потом послужил основой хора Радио СССР.
3: Пока вы спали.

0: новости. В студии Алексей Петров. Здравствуйте. Российский президент поблагодарил председателя КНР Си Цзиньпина и все китайское руководство за гостеприимство и плодотворную работу. А китайский лидер назвал очень богатыми итоги визита Владимира Путина в Китай и отметил важность подписания совместного заявления о сотрудничестве.
1: В ходе вашего визита мы с вами подписали и были свидетельство множества совместных документов. И самое главное, мы с вами совместно подписали важное совместное заявление, которое отражает сотрудничество между нашими странами в различных северных сферах. Так что я хочу вас поздравить с успешным проведением этого визита, хотя он только на один день. Но итоги большие, богатые. Он показывает все реальное и историческое значение отношений между нашими странами.
2: Во время этого чаепития, если мы можем еще чем-то обмениваться мнениями, пожалуйста, я с удовольствием.
3: Господин председатель, спасибо вам за приглашение, за то, как мы поработали. Это все в руках было ваших, вашей администрации. Мы не только отметили и зафиксировали все, что было сделано за последние годы в двусторонних отношениях, но и наметили перспективы развития. Вы сказали, что работы было много сегодня. И действительно, я сейчас вспоминаю, ну, по каждому вопросу, это же каждый шаг, конкретная работа. Согласен с оценкой, это была успешная, плодотворная, очень насыщенная работа. И мне кажется, есть основания поблагодарить все наши команды с обеих сторон, которые напряженно работали для организации нашей сегодняшней встречи.
0: Помощник президента России Юрий Ушаков заявил журналистам, что в отличие от духа Анкориджа, дух Пекина действительно существует, и сотрудничество между Москвой и Пекином является реальным. ВСУ в результате действий группировки войск «Запад» за сутки потеряли 76 тяжелых боевых гексокоптеров, 59 пунктов управления БПЛА, а также 61 беспилотник самолетного типа. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Леонид Шаров. Также ликвидированы станция спутниковой связи «Старлинк» и полевой склад боеприпасов противника. Глава компании РЖД Олег Белозеров заявил, что вся система российских железных дорог готова к летним перевозкам пассажиров. Речь об этом зашла на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
4: Пиковые нагрузки в транспортной отрасли обычно приходятся на выходные дни, и люди едут в это время в гости к родственникам, посещают достопримечательности, путешествуют по стране, отдыхают на курортах. Как идет подготовка к летнему сезону? Пожалуйста.
5: Уважаемый Михаил Владимирович, хочу доложить, что вся система российских железных дорог готова к летним перевозкам. Мы предоставим больше на 0,5%, это более 62 миллионов мест для пассажиров в дальнем следовании. Прирастем сообщение с Крымом, с курортами Северного Кавказа. Ну и, конечно же, особое внимание это нашим маленьким пассажирам, это деткам. Прирастем почти на 2%, 580 тысяч человек. Мы в этом году планируем отвезти в детские лагеря, к местам отдыха. Кроме постоянных поездов, мы добавили почти 30% парсезонных поездов. 165 поездов добавили.
0: Белозеров добавил, что РЖД в сентябре запустит продажу билетов льготникам на электричке с проверкой личности через мессенджер «Макс». В российском обществе знания призвали разработать единые правила использования нейросетей в школах. Поводом стало внедрение искусственного интеллекта в образовательный процесс, который ранее анонсировал министр просвещения Сергей Кравцов. С 1 сентября школьники начнут изучать профиль «Искусственный интеллект» в рамках уроков информатики углубленного уровня. Первый замгендиректора общества знания Дмитрий Рыбальченко подчеркнул, важно не просто ввести предмет, но и создать методические рекомендации для учителей, определить границы применения ИИ в домашних и контрольных работах, а также научить детей не копировать сгенерированные тексты, а анализировать их и проверять факты. По его словам, понимание принципов работы нейросетей сегодня становится базовой грамотностью, как умение читать и считать. Жару в столичном регионе в начале следующей недели сменит заметное похолодание, которое продлится до конца месяца, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.
6: А с пятницы небо над столицей покроется массивами грозовых туч, а воздух начнет постепенно остывать. К выходным показания термометров понизится до плюс 23, а в начале новой недели и до плюс 20. Затем похолодание усилится, и сравнительно прохладная погода задержится в центральной России вплоть до последних дней мая.
7: А 20 мая в столице зафиксирован новый рекорд максимальной температуры для этих суток – плюс 30,6 градуса. Предыдущий максимум был установлен 129 лет назад. Тогда воздух в Москве прогрелся до плюс 29,7 градуса. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
8: Погода.
7: Сегодня в Москве переменная облачность, вечером местами возможен кратковременный дождь с грозой, днем в столице до плюс 31.

0: в спаме.
1: 21 мая на календаре, четверг. Еще раз доброго утра всем. 6 часов 12 минут, время московское. У микрофона Николай Свистун. Продолжаем наши разговоры. Успеем еще обсудить небольшое количество новостей, послушать пару фрагментов программ, которые уже прозвучали в эфире нашей с вами любимой радиостанции. Ну и, конечно, про анонсы тоже речь пойдет. Узнаете, что будет происходить в эфире «Маяка» в течение дня сегодняшнего. Ну а пока продолжает шагать по планете день чая. И вот, вы знаете, кто-то скажет, конечно, что это ересь, и сжечь его на спиртовке, которую чайник подогревает, но все равно, чай с тортиком – это одно из воспоминаний детства, я уверен, для многих. Это признак того, что какой-то праздник на дворе, что-то случилось хорошее, хотя, естественно, чайные гурманы скажут, ну что вы, чай и сахар – это же практически антиподы. Но вот, тем не менее, горожане, а я уверен, что именно к горожанам относится большинство из вас, ну, это чистая статистика. Так вот, горожане все-таки нет-нет, да и возьмут какой-нибудь десерт, причем это относится как к магазинам, супермаркетам и так далее, так и к заведениям общественного питания. И вот решили взять и посчитать, а где же у нас в стране живут главные сладкоежки, где десертов продается более всего. Ну и сюрприз-сюрприз, лидером среди российских городов стала Москва. Да, тут 23,5 миллиона покупок сладостей зафиксировано. Тут, я имею в виду, в столице, конечно, откуда мы и вещаем. Да, самый, кстати, такой популярный десерт – это просто куки, ну, печенье. Тут надо сказать, что вообще, конечно, с наименованиями десертов как-то забвение исконного всего происходит, потому что тут и чизкейки, и прочие, и панакотты, и прочие исконно русские названия. Но вернемся к рейтингу, к хит-параду, если хотите. На втором месте Санкт-Петербург с 9 миллионами проданных десертов за прошлый год. Екатеринбург 2,1 миллиона. Далее Самара 1,4. Нижний Новгород 1,3. Да, кстати, действительно ли это данные по прошлому году? Задал я сам себе вопрос. Ну, по крайней мере... А, да, видимо, прошлый год, потому что есть данные за март 26-го, например, и там один только чизкейк 60 тысяч раз был продан. Понятно, до миллионов еще не дотягивает. Но вы, конечно, тут же скажете, ну, естественно, Москва впереди, потому что в Москве живет больше всего людей. И это чистая правда, действительно. 13 с хвостиком, официальные данные на данный момент. И Петербург сильно уступает по этому параметру, там чуть более 5,5 миллионов жителей. Ну, поэтому, конечно, что мы делаем? Берем китайский калькулятор и делим количество десертов на количество людей. И вот, вы знаете, тут, опять же, положение городов не изменилось. Москва, Петербург, Екатеринбург, Самара, Нижний Новгород. Но выясняется, что не так уж мы далеко друг от друга отстоим. Потому что в Москве в среднем 1,8 десерта на человека, что, кстати, немного совсем. В Петербурге 1,6, ну и так далее. То есть, в целом, получается, что нет какого-то особенно сладкоежного города. Все города страны в той или иной степени действительно подвержены этому явлению. Так что, если вдруг хочется порадовать себя десертиком, или вы где-то слышали про то, что вот есть некое углеводное окно, которое после тренировки обязательно нужно намертво чем-нибудь заколотить, можете себя порадовать. Вы уж точно не одиноки в этом стремлении. Надеюсь, вам и в дне сегодняшнем будет не горько, не кисло. Давайте дружно встречать этот четверг под музыку на маяке.

0: пока вы спали.
1: Плюс 7-967-103-5533. Это номер для ваших сообщений, которые можно отправлять через мессенджеры Макс, WhatsApp, Telegram. Да, из зала последовало пару уточнений. Во-первых, действительно, все вот эти миллионы проданных десертов — это данные за месяц, и месяц этот март нынешнего 2026 года. Ну, а то и правда получается какая-то очень несладкая жизнь в стране. Всего по одному десерту в месяц на человека. Ну, как-то и правда не очень изобильно. Ну, а во-вторых, говорят, что вот среди всех этих английских названий, среди всех этих кукисов и чизкейков есть таки красный бархат. Ну и действительно, такой вот лингвистической твердыней исконно русской все это выглядит, но на самом деле посмотрел я первый рецепт этого торта, это американская штука, американская поваренная книга, так что, к сожалению, тут тоже выясняется, что ковриги наши с рогаликами разнообразными не дорабатывают. Ну ладно, зато, знаете, Лев Николаевич Толстой, Федор Михайлович Достоевский, Михаил Афанасьевич Булгаков по-прежнему отстаивают интересы русской литературы на международной арене, сколько не отменяют нашу культуру, сколько не пытаются это сделать, но вот даже The Guardian, британское издание, включил-таки сразу два произведения Льва Николаевича Толстого, естественно, это «Анна Каренина. Война и мир», плюс Достоевский с Булгаковым тоже нашли отражение в рейтинге 100 лучших романов всех времен. Ну что же, ну как не отменяй и чего не делай, все равно ничего в этом смысле не отменишь окончательно. Ну и стоит ли удивляться, что букинистические артефакты все еще пользуются спросом, и есть люди, которые этому посвящают свою жизнь. Вот как раз такой человек, букинист Владислав Митревели, был вчера гостем программы Сергея Стиллавина и его друзья. Цикл называется «Жизнь глазами». Давайте слушать фрагмент.
2: Ну, безусловно, есть люди, которых я встречаю, которые с советских времен этим занимаются. Когда-то они стояли возле магазинов вот этой вторичной книги, возле букинистических магазинов, и ждали, когда какая-нибудь бабушка или там студент принесет какие-то книжки ненужные сдать, и чтобы перехватить, и чтобы они не поступили в магазин, а чтобы он их скупил и потом там продавал подпольно. Такие люди до сих пор существуют, они до сих пор занимаются книгами. Молодые тоже, да, приходят. Особенно вот эти соцсети сейчас как бы наталкивают людей на том, что этим можно заработать. Но можно, условно говоря, продать книжку за 1000 рублей и заработать вот эту 1000 рублей один раз в месяц. На этом букинистическая деятельность этого человека заканчивается, потому что остальное у него не покупают. Он пытается скупить где-то эти книги, он не знает где, как, у него нет оборотного капитала, чтобы это сделать, у него нет склада, у него нет точки продажи, потому что небольшой плюс на продаже книг можно сделать только если ты занимаешься всеми направлениями. То есть у тебя есть магазинчик, у тебя есть в интернете какие-то ресурсы, где ты тоже продаешь. Ты выезжаешь постоянно на какие-то фестивали, в том числе очень много возможностей бесплатно выставить свой товар, не только книги. Вот у нас проходят всевозможные фестивали, в частности, сейчас вот будет Красная площадь, фестиваль на Красной площади, да, книжный, знаменитый, с 4 по 7 июня. Если ты вовремя подал заявку, ты бесплатно можешь там получить стол и продавать то, что ты хочешь из своей, круто, так сказать, своей библиотеки. Да.
0: Пока вы спали.
1: Владислав Митревели, букинист, выступал вчера в программе Сергея Стиллавина и его друзья. Цикл называется «Жизнь глазами». Можно все это обнаружить в полной версии на медиаплатформе «Смотрим». Там же бережно хранится весь наш архив. Фестиваль вдогонку за Владиславом тоже могу порекомендовать. Особенно интересно приходить туда вечером, перед самым закрытием. И там остаются такие вот настоящие фанаты, которые сидят в павильонах, читают стихи вслух. В общем, очень интересное такое сообщество там обитает в этих книжных пространствах. Ну, а мы сегодня, обитая в эфире «Маяка», рано или поздно доберемся до 17.00, когда воцарится в эфире Никита Карпов, подростковый психолог. Проект его называется «Трудности перехода». Вопросы можете отправлять как заранее, так и во время самой программы. Ну, а мы сейчас узнаем, о чем шла речь в прошлый четверг. Слушатель обратился со следующей ситуацией. Дочь 12-летняя в ответ на критику замечания, естественно, демонстрирует поведенческий ступор, замолкает, ну и так далее. Что делать, как быть родителем? Об этом и порассуждал Никита Карпов. Прямо сейчас вы услышите его ответ, а я желаю вам отличного четверга. До скорой встречи. Пока.
3: Чтобы менялась стратегия, должна меняться система вокруг и ситуация. Первое, я бы задался вопросом, всегда ли нам от нее надо получить что-то, какой-то ответ. Да, особенно в ситуации, где она очевидно накосячила. Она знает, что она накосячила, вы знаете, что она накосячила. В этих ситуациях мы делаем следующим образом. Мы говорим, ты получила трояк. Она говорит, да, или молчит, но она знает, что она получила трояк. Вы говорите, мы расстроены, мы всегда расстраиваемся, когда ты получаешь тройки. Ну, если это так. Потом вы говорите, скорее всего, ты его получила, потому что плохо подготовилась. Она молчит, ну, потому что это очевидный факт. Она даже не считает нужным выдумывать, что учительница ее игнорирует, там, вообще русичка-коза, там, или еще что-нибудь такое. Все, вы озвучили очевидные факты. Дальше-то что? Вы или в связи с этим назначаете какое-то наказание, как некоторые родители делают, или говорите, ну, жаль, надеюсь, ты в следующий раз подготовишься лучше. Все, на этом ситуация завершается. Уже можно больше ничего не обсуждать, не тянуть и ничего от нее не хотеть. Потому что в конечном итоге, я не знаю, что она волшебного такого может сказать, чтобы повлиять на исход. Ну, скорее всего, ничего. То есть те ситуации, где от нее реально ничего не нужно, вы от нее ничего и не вытаскиваете. Да и вообще от нее поменьше надо вытаскивать, чтобы хоть какая-то там внутри сохранилась идея, что я что-нибудь когда-нибудь могу сказать. Поэтому самое важное – научиться задавать себе вопрос. Я что хочу в результате? Вот сейчас я с нее трясу, что хочу в результате? А перед этим очень полезный вопрос. Она сейчас вообще в состоянии? Или она… Вот вы можете вот это ее поведение обозначить, знаете, метафорой какой-то. Вот она как броненосец сейчас, да, там скрутилась, и все, и вокруг броня одна. И вы там хоть кол на голове тишите, она не выйдет из этого состояния, пока на нее давят. Вот когда вы уйдете, она полежит полчасика там на кровати, тогда она станет в нормальном состоянии. Но как только вы приходите опять с привычным, разочарованным или наезжающим тоном, она опять вот в этого броненосца свернется.
0: Пока вы спали.

0: встреча страны. Ассамблея автомобилистов.
1: Дорогие друзья, Ассамблея автомобилистов начинает свою работу под предводительством Федора Буцко. Ну, а я Игорь Ружейников. Федор, привет.
2: Всем доброе утро.
1: Ну, поехали.
2: Поехали в такое солнечное утро, чудесное. Надеюсь, у вас за окном такое же. Нельзя начинать с плохих новостей. Давай начнем с хороших.
1: Давай.
2: Ты знаешь, ведь мы же верим в то, что есть такие машины, которые, ну, неубиваемые, да, которые ездишь и ездишь, и она совершенно не жалуется. Ну, может, иногда где-то там трещинка на лаке появится, а так вот, бензинчик, маслице, и едем дальше. А на самом деле, есть ли такие машины, большой вопрос, мы тоже им задаемся. И тем с большим интересом мы воспринимаем новости, когда нам рассказывают, да, такие машины есть. И давай сразу зададим вопрос нашим дорогим радиослушателям. А какую марку или модель даже автомобиля вы считаете наиболее надежной? Сразу скажем, это не викторина. Здесь нет правильного ответа и неправильных ответов.
1: Да, здесь да? Все,
2: это только все вопрос дело, ваших ощущений.
1: Все дело ощущения, жизненный опыт, ну и мнение окружающих. Дорогие друзья, какую именно марку машины вы считаете наиболее надежной? Может быть, по рассказам соседей по гаражу, может быть, исходя из своих ощущений. 8-9-6-7-103-5-5-3-3 – это наш номер, а вы пишите нам с любых мессенджеров.
2: Соответственно, недавно, вот на днях, пришла новость из очень далекой для нас Новой Зеландии. Там, собственно, поставлен рекорд. Рекорд, вот сколько машина проехала и ни разу не подвергалась серьезному ремонту. Toyota, вы не удивитесь. Да, это была Toyota, такая старенькая Toyota. Ей, собственно говоря, она начала свою историю в 1993 году. Обычная Corolla. Вернее, не совсем обычная. Это универсал, к тому же с полным приводом, с мотором 1.8. Таких машин... Ну, все-таки с полным приводом было не так уж и много, но и не уникальный автомобиль. Машина была продана в 1993 году в Англии, отъездила там 7 лет, после чего была продана за границу. Это из-за границы для нее стала Новая Зеландия. Там таких машин, значит, не предлагалось с полным приводом, вот из Англии ее импортировали, 7-летку. На дворе 2000 год. И купил эту машину развозчик газет, почтальон. Ну, да. Мистер Хэбли. Эта машина стала не просто его личным автомобилем, она стала его рабочей лошадкой. Купил машину с пробегом 80 тысяч километров. Ну, в милях там было, но мы уж не станем этот перевод
1: делать. Ну, не будем, конечно.
2: 80 тысяч, вернее, мы сделали перевод 80 тысяч километров. И дальше это следующие 25 лет, уже 26-й год. Трудолюбивый почтальон на этом не менее трудолюбивом универсале развозил газеты по всему острову. Ездил, ну, у него 6 дней в неделю рабочих. Кстати, к вопросу о том, кто сколько где работает. Человек последние 25 лет работает 6 дней в неделю. Каждую неделю проезжал около 5000 километров. Сейчас даже таксисты российские и те с уважением, наверное, будут относиться к новозеландскому почтальону. То есть вот он 25 лет так и ездил. Вот 5000 километров в неделю вылились в то, что он проехал уже более 2 миллионов километров.
1: Неплохо.
2: Никаких особых проблем. Угу. Говорит, его спросили, в чем секрет. Он говорит, ну, тщательное техническое обслуживание. 2 раза в месяц человек заезжал в сервис. Собственно говоря, меняли масло ему там. И понятно, что все остальное тоже приходилось довольно часто менять. Ну, то есть, там, допустим, ремень газораспределительного механизма, который нормальный человек меняет или вообще узнает о нем, ну, лет через 6-7 после покупки машины, он менял раз в год. Ну, про всякие детали расходные, типа шин, тормозов, элементов подвески, ну, все это менялось по мере необходимости.
1: Ну, понятно.
2: Но ни в мотор, ни в коробку передач не лезли. Все работает. Это такая демонстрация того, что все-таки бывают машины, которые не ломаются. Если верить почтальону, он говорит, у меня ни разу не было поломки в пути. Вот так, чтобы я ехал, встал и дальше ехать не мог. Так что вот этот вот атмосферный мотор, достаточно большого по нынешним временам объема 1.8, сейчас, знаете, сейчас больше 1.5 литра, это уже да, все смотрится интересно.
1: Сейчас,
2: это
1: как сейчас, это, знаешь, не 1.5 литра? 1.5 литра уже большой, а 1.8 просто громадный. Ха-ха-ха. Да.
2: Да. Тем не менее, сейчас с моторообъемом 1.5 литра обычно снимает не менее 150 лошадиных.
1: Ну, конечно.
2: А он в его случае, вот на этой старенькой Тойоте, при объеме 1.8, там 117 лошадиных сил. Он, то есть из мотора никто не пытался выжать максимум. Не пытался из маленького объема получить очень большую мощность. Ездил, почтальон, видно, не спешил. Газеты они, конечно...
1: А куда, слушай?
2: Дело важное, да, но если ты...
1: Почтальоны, они в любой стране почтальоны, они не торопятся.
2: Ага. И интересно, что... Но обычно, когда расходятся такие новости, зачастую производитель автомобиля говорит что-то вроде: вот посмотрите, какие мы делаем хорошие машины, уважаемый почтальон, мы сейчас предлагаем вам забрать ваш автомобиль, а вместо него дадим вам новый Toyota Corolla.
1: Да. Как
2: дальше
1: правило,
2: все рассылается.
1: Да, да, да.
2: Новый. А эту заберем в музей. Угу. Ну, или куда-то еще. Но, видимо, у Toyota в музее есть и что-то поинтереснее, и они, ну, не стали предлагать почтальону новую Corolla, хотя я был бы рад за него. Вот. Он говорит: ну, ничего страшного, в смысле, я не ждал, я
1: машина в порядке. Буду продолжать ездить, да.
2: Да, и ездят, то есть, конечно, машина, так сказать, в хороших условиях, потому что большие пробеги, не по городу, и ну, хорошее правильное обслуживание, это, конечно, залог здоровья, так сказать.
1: Слушай, ездят вот дальше. Ты вот сказал, вот 2 раза в месяц на техобслуживание, это все-таки, конечно, я так подумал, ужас. Ну, хотя, с другой стороны, если есть время.
2: Ну да. Нет, ну что значит время? Это твой рабочий инструмент, тебе нужно его обслуживать. Да. Ты проезжаешь, если раз в 2 недели, ты еще 10 тысяч намотал, а куда ты денешься?
1: Конечно.
2: Будешь накатывать еще 10? Ну, так, да нет, так дела не делаются. Разумеется. Так Toyota по 2 миллиона километров
1: не ходит, да.
2: И не только Toyota, как пишут нам наши дорогие слушатели. Вот, например, Рина из Челябинской области говорит, что у него был Лифан X60. Таксовал, до капиталки проехал 520 тысяч. Километров на газу. Главное — своевременное обслуживание и замена масла. Да, Рина, вы тоже вторите словам новозеландского почтальона. Главное — своевременное обслуживание и замена масла. Но действительно, это интересный случай. X60, Лифан, про него только ленивый из наших коллег-журналистов не сказал какого-нибудь не самого ласкового слова. А вот глянь-ка, видишь, человек проехал более 500 000 километров до капиталки. Что уже, конечно, хороший результат. Может быть, здесь сыграла роль то, что человек заправлялся газом. Да, считается, что заправка газом чуть-чуть более чистая, да, там меньше нагара в цилиндрах, и в целом газ как-то сгорает более щадящим образом для двигателя.
1: Ты понимаешь, это Лифан. Заправляйся газом, бензином, дизелем, металл у тебя все равно остается лифановский.
2: Вот я с этого начал. Мало кто из наших коллег-журналистов, конечно, сказал доброе слово о Лифане 60.
1: Конечно. Вот. Ну, видишь, но ходовая все-таки прошла. Понимаешь, написано: до капиталки 520 тысяч километров. С трудом верится, но кто мы такие, чтобы не верить?
2: Ну, так что нет, я, ну почему? Ну, проехал человек. Конечно,
1: молодец, верим, молодец. Конечно, верим. Нет, конечно, верим.
2: Я из Рубцовска, пишет наш слушатель. Мое мнение также: Toyota Corolla у меня на 91 года. Езжу каждый день с 2023-го. Не задумываюсь о поломке. То есть, понимаете, человек, ну да, ну вы ездите на ней 3 года и не задумываетесь о поломке. А так-то машина действительно молодец, 91 год. Ничего себе, сколько времени он цикловит. Ездит этот Toyota Corolla. Так, какие еще у нас машины в рейтинге? Kia Rio. Kia Rio 4, пробег 320 тысяч километров, полет нормальный, поломок, кроме сцепления, не было. Ну, здорово, желаем вам, как говорится, на юбилеях еще столько же, 320 тысяч, это уже пробег, за который, может быть, не стыдно, которым можно начинать гордиться. Или снова Kia Sportage 2008 года, пробег 427 тысяч, двигатель не капиталился, масло лью то, с которым уровень расхода масла минимальный. Ну, хорошо, Александр, видно, тоже такой опытный водитель, он понимает, что масло бывает разным, что бывает то масло, которое бывает более жидким, оно такое обычно более экономичное, более экологичное, а когда мотор становится старше, то есть смысл заливать масло погуще, особенно это касается уже таких ретро-автомобилей. Kia Sportage 2008 года еще, может быть, к ним не относится, ну, не может быть, а еще не относится. Вот, раньше Shell, теперь, ну, понятно, 5 литров от замены до замены хватает. И человек меняет масло раз в 8 тысяч километров. Ну что ж, хорошо. Так, всем про масло, про масло. Volkswagen Transporter, владею 5 лет, пробег 180 тысяч километров, никаких нареканий. Ну, 180 тысяч километров, мне нас не удивить.
1: Да. Да, это абсолютно.
2: Ну, то есть, это хороший результат, да?
1: Ну, нет, за 180 тысяч можно убить машину, но, в общем, для транспортера Volkswagen это такой пробег не детский, но обычный взрослый пробег.
2: А, да, за 180 тысяч километров можно убить машину. Я немножко с улыбкой вспоминаю историю молодого человека из обеспеченной семьи на свадьбу получил Audi A6 новую. Я, значит, свадьба у них была весной, я с ним встречался осенью, машина уже просто, ну вот она, ну видно, что она чуть не плакала, она скрипела, да, она уже, дело не в том, что они были какие-то царапинки или вмятинки, да, они были, но я прокатился немножко на этой машине, и у меня было ощущение, что она просто, да, собственно, его отец лучше сказал, он сказал, мальчик успел поставить машину на колени за 3 месяца, значит, его воображение звучало. Поэтому что за 180 тысяч? Ну, за 10 люди справляются. Не говоря уже про там несчастные экземпляры, которые попадают в каршеринг. Там, ну, вот это все. Несчастливая судьба.
1: Да, да, несчастливая судьба.
2: Да, ну, это как собаку сдать там в собачий приют, понимаешь. Вот что-то подобное происходит с автомобилями, которые получают эти оранжевые полосы на бортах и отправляются на городские улицы, где в любой момент у него может появиться новый хозяин, который бросит ее под любым следующим углом. Больше не будет о ней думать никогда. Volkswagen Polo, 24-й год, с пробегом 90 тысяч в состоянии нового автомобиля. Ну, хорошо, да. Десятилетняя машина в состоянии нового автомобиля – это хорошо, конечно. Ну что, спасибо, дорогие слушатели. Я вижу, что в основном это Kia, Honda и Toyota по вашим сообщениям. Это получается примерно так. Но я вижу, что вспоминают люди и другие автомобили. Вот, например, автомобиль Луаз. Вот кто-нибудь из вас помнит, что такое Луаз?
1: Нет такого автомобиля.
2: Ну, это
1: Это Фантом.
2: Такой маленький, легкий внедорожничек. Ну, вот не как вот УАЗик, да, который УАЗ-469, он же козел, он же там, ну, вот этот вот единый советский внедорожник. Это такой маленький, легонький, чем-то даже похожий, ну, что-то среднее между вот, вот этим вот УАЗ-469, да, который сейчас называется УАЗ Хантер, кстати. Хантер, охотник. Потому что меня всегда поражает, почему у УАЗа вот эти латинские названия, там, типа Патриот или там Хантер. Зачем это все? Ну ладно, окей. Хозяин-барин. Вот, в общем, Луаз это был такой легонький, простенький внедорожник, который при этом обладал, и для некоторых, как мы видим, наших слушателей, обладает фантастической проходимостью, потому что он очень легкий, он как запорожец такой, везде проезжал, там где машина тяжелее.
1: Собственно, как запорожец? Собственно говоря, у него узлы и агрегаты были как раз произведенные на запорожском заводе, у большинства УАЗов.
2: Да, все верно, так и было. Есть приятно, что и российские автомобили в рейтинге попали, или советские скорее, помимо Луаза, тут еще Волга 24 с миллионом километров, 85 года, соответственно, ну, хорошая история, миллион километров для Волги, по-моему, замечательно. Ну что ж, спасибо, мы рады, что очень разные марки, модели, и это приятно, это в том числе говорит нам о том, что водитель, вот какой водитель, как машина обслуживается, это ключевое для автомобиля. Понятно, что есть те, которые понадежнее, есть те, которые ломаются почаще, да, но все-таки все в ваших руках, все в наших руках. Хорошо обслуживайте автомобиль, вовремя меняйте масло, следите, и можно жить и надеяться на то, что небольших поломок не будет. Спасибо. Давай к следующей теме. По-моему, забавная очень тема. Дело в том, что... Ну, забавно, если вы не живете в Америке и не являетесь владельцем автомобилей Toyota или Nissan. Потому что эти две компании недавно разослали служебную записку своим дилерам. Там инструкции, как нормировать запасы моторного масла, потому что надвигается дефицит. Ну, пока там, собственно, ничего такого страшного дилерам не обещают. Но говорят, что, ребята, будут ограничения поставок, будут задержки в поставке. Потому что мы, конечно, с нашими партнерами, поставщиками работаем как можем. И с вами будем работать и поддерживать. Ну, в общем, все вот это вот, конечно, сказано, что должно быть сказано в подобных письмах.
1: Но масло будет меньше.
2: Да, речь идет о том, что в Америке грозит дефицит масел. Причем тут вот в чем самое интересное, значит, масла, вот эти, которые продаются как оригинальные, там, Nissan или Toyota, они вроде как синтетические. Да? Мы помним о том, что масла бывают либо минеральные, которые делаются вот, наиболее простой технологией из нефти. Бывают масла синтетические, которые, по идее, делаются, ну, либо очень сложной технологией из нефти, где там нефть просто где-то когда-то была, да, потом много разных дорогостоящих процедур проводится. Либо она вообще-то делается из газа, синтезируется масло из газа.
1: Ну, прежде всего, да. Слушай, я тут очень долго хохотался. Захожу в пункт выдачи товаров одного из мобильных гигантов, да, говорю, смотрю, стоит масло с очень смешной надписью, да. Думаю, а можно посмотреть? Да, говорит, давайте, конечно, посмотрите, только аккуратно. Значит, на масле написано громадными буквами слово ПАО. Вот. Угу. Я, значит, запомнил.
2: Пули, альфа, олефина, ну, это конечно, то самое, из чего делается самое дорогое масло.
1: Конечно. Я, значит, специально, значит, выписал название этого масла, пошел, залез в интернет. В общем, это оказалось дешевое китайское масло, гидрокрекинг, с добавлением ПАО просто минимальным, но громадными буквами написано ПАО. Не буду называть марку масла, но вижу.
2: Не называй. Просто смотрите внимательно, что написано. Да, вот конечно. Вы думаете ПАО, да, а это на самом деле было РАУ, там, Российское авторское общество. Или еще что-то. Ну, мало ли там.
1: Да, я тебя перебил, извини.
2: Осторожно. Ну, там суть в том, что современные двигатели, особенно вот эти легонькие, маленькие, ну и просто вот которые выпущены, сконструированы и выпущены в последние, скажем, 10 лет, они зачастую требуют очень хорошего масла. Им важно, вот, чтобы оно было синтетическое, ну или хотя бы полусинтетическое. Соответственно, сейчас, ну, мы все знаем, что геополитическая такая суматоха в мире, и что пролив там закрыт, через который много нефти идет. И это как раз повлияло на то, что в Америку не доплывает сырье для производства основы масла. Да? У каждого масла есть основа, это базовая основа. И здесь мы как раз выясняем, что известные бренды, крутые, которые продавали синтетическое масло, на самом деле делали его из нефти. Ну, потому что там сейчас проблема не в том, что газ не идет, проблема в том, что нефть не идет. И вот, собственно, отсутствие свободного хождения нефти через Ормузский пролив повлияло на то, что масло, которое якобы должно делаться из газа, на самом деле делается из нефти, становится дефицитом в Америке. Ну, вот такая какая-то немножко странная ситуация. Но это бывает, когда, знаешь, как-то есть поговорка «кризис покажет, кто купался голым». Кризис как отлив покажет, кто купался голым. Вот что-то подобное. Вот сейчас примерно отлив, и выясняется, что синтетическое масло, которое должно было быть из газа, на самом деле делалось из нефти. И собственно, вот сейчас большой вопрос, как это будет дальше. Но предусмотрительные японцы уже сейчас понимают, что поставки нарушены, и до Америки, может, это самое дело не доплывет. Ну, будут, найдут они, без масла не останутся, но просто будут честно заливаться вот этим старомодным нефтяным маслом, которое, может быть, не будет так хорошо очищено до синтетической основы. Вот.
1: Может быть, писать что-нибудь на канистрах другое начнут. Извините.
2: Да, или все-таки сделать его из газа. Да, но из газа делать дороже. Из газа делать дороже, сложнее и так далее. Так что вот такая ситуация. Ну, в России вроде бы с базовыми маслами все очень неплохо, кстати. Да, насколько мне известно, у нас производство базовых масел хорошо налажено, так что мы с вами вроде как без масла остаться точно не должны. Единственное, внимательно будем смотреть, что там на упаковке написано, чтобы нас не провели.
1: Прервемся ненадолго.
0: Маяк.
3: Опытный ведущий блогер, поклонник русской литературы, хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах.
0: Жаворонок ищет новых друзей. Каждое утро по будням Сергей Стиллавин и его друзья.
1: Музыка, звучавшая в момент происшествия, уже является полноценным доказательством. Владимир Иванович Шарапов. Учебно-методическое пособие «Криминалист на стыке эпох».
0: Саундтрек исторических событий в подкасте «Муздок» Игоря Ружейникова. По понедельникам и пятницам в 5 часов вечера. И на медиаплатформе «Смотрим».
4: Психолог, который позволит вам быть плохим до тех пор, пока вы не станете хорошим. Провокация на маяке.
3: Психотерапевт Сергей Насибян слушает и отвечает по субботам.
4: 5 часов вечера.
3: Поддайтесь на провокацию и решите свою проблему. Задайте вопрос на странице подкаста «Провокация». На медиаплатформе «Смотрим».
0: Маяк. Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.

0: история, которая показалась мне забавной, тоже пришедшая из Америки. Там есть такая программа, что если вы устали от своего автомобиля, ну, старый, стоит у вас на заднем дворе, вы уже давно на новом ездите, или просто решили от машины отказаться, гниет у вас там что-нибудь, и вот это что-нибудь можно не просто вот ходить мимо него и стараться не замечать, а можно отдать его на благотворительность. К вам приедут, ну, просто звоните, говорите, знаете, я хочу свою машину сдать на благотворительность. К вам приедут, ее заберут, за вас все это оформят, переоформят, чтобы налоги не платили. Просто ее заберут, продадут, а деньги пойдут на какие-то хорошие цели. А, не знал о такой программе. Думаю, что нечто подобное могло бы и в России работать. Да, мы не как американцы. Да, мы к машине относимся гораздо более трепетно, покупаем ее на больший срок. А, ну и в целом мы привыкли к тому, что автомобиль, он в ряду, ну, ценных покупок за жизнь человека еще не так давно занимал третье место. Да? То есть нужно было обзавестись квартирой, потом дачей и, собственно, автомобилем. Ну, или в другой последовательности. Но это вот еще недавно была такая триада символов успеха, собственно, человека, жившего в нашей стране. Сейчас, может быть, что-то меняется, молодежь иначе относится, но тем не менее. На самом деле, я думаю, что у нас тоже много машин, которые такие уже выморочные, старые, не очень нужные, и для хорошего дела почему бы не отдать. Но здесь дальше встает вопрос, а для хорошего дела это для какого и как это сделать? Вот в Америке сейчас скандал, потому что, значит, там много лет по эфирам, в том числе радиостанции, крутили очень назойливую рекламу, что вот машина для детей, машина для детей, там действительно такая, значит, детская группа, не столько громко, сколько противно поет, а там пропевает номер телефона, по которому надо позвонить для того, чтобы, значит, взять эту машину. И сейчас, собственно, всех так достала эта реклама, что народ с радостью узнал о том, что против этой компании, значит, выдвинуто дело, ну, ведется дело уже, собственно говоря. Потому что выяснилось, что деньги-то они, может, и для детей, но они забыли в рекламе сказать, что у них вот религиозная группа, там, и вот именно для детей этой религиозной группы они деньги собирают, об этом сказано не было, люди думали, что просто для всех детей или там, для всей страны, а они, так сказать, умолчали о том, что это религиозная организация, и, собственно, ну, не станем в подробности американской юриспруденции вдаваться, но мне кажется, это довольно интересная история, организация, которая готова полностью принять на себя все тяготы по забору у вас с правильным оформлением уже, может быть, не ездящей машины. Да, трудно бывает людям иногда, особенно пожилым, как ее продать, кому ее продать, обманут, не обманут, документы, не документы, как это все оформлять. Поэтому, если есть какая-то одна организация, куда можно позвонить и сказать, забирайте ласточку, все, отдаю ее.
1: Всегда приятно, согласен.
0: Да, ну как минимум на, как у нас называется, на весы, да, потому ну, что да, любая да, машина, да. Это 1,5 тонны металла, значит, сколько он там, 15 рублей килограмм, 20 рублей килограмм стоит, чего-то она всегда стоит.
1: Ну да.
0: Ладно, у нас осталось еще немножко времени для того, чтобы машина, соответственно, ездила, и мы в ней ездили хорошо и безопасно. Тут пришли очередной раз данные о том, как очередное исследование не проводится в мире регулярно, где в машине садиться, чтобы считать свое место самым безопасным. И, собственно, эта статистика, она приходит раз за разом, но она всегда немножко разная, потому что есть те, кто считает, вот просто вот, смотрит на число пострадавших и узнает, где они сидели в машине. Тогда получается, что 90% пострадавших сидели спереди. Так что ж, спереди самое опасное сиденье? Ну, конечно, нет. Просто люди обычно ездят спереди. Ну, человек же чаще всего едет,
1: ну,
0: в машине,
1: конечно.
0: Один, если...
1: Ну, конечно.
0: Садится пассажир, то он по умолчанию садится впереди. Ну, если, конечно, он не заказал такси эконом-класса, где водитель услужливо сдвинул переднее пассажирское кресло до упора вперед, чтобы вы там сзади делали вид, что вы в бизнес-классе. Ну, в общем, шутки шутками, люди в основном ездят спереди, поэтому такая статистика нами не принимается в расчет. А дальше получается, что если считать только те аварии, где люди были и спереди, и сзади, то получится, что на самом деле сзади люди получают травмы точно так же, как и спереди. Ну, плюс-минус. Там нет какой-то глобальной статистики.
1: Разницы никакой нет, по большому счету, да? Ничего себе.
0: Ну, есть разница, но она на самом деле не столько связана с выбором места, сколько связана с тем, как правильно вы сидите.

0: Вот. Не откинулись ли вы слишком сильно назад? Не ослабили ли вы ремни безопасности? А может быть, вы, сидя сзади, наклонились вперед, чтобы вот так вот облокотиться локтями на
1: может быть, вы едете в России, а в России требования пристегивать ремни безопасности находящимся на заднем сиденье пассажирам очень мягкие. То есть их не существует. Ну,
0: требования есть, да. То есть если в машине есть ремень безопасности, вы обязаны им пристегнуться на любом месте. Ну, у нас действительно есть такое народное такое ощущение, что если, мол, сзади, а сзади там можно не пристегнуться. Почему? Откуда взялось? Наверное, я взялось понятнее. С тех времен, когда в машинах сзади просто не было ремней безопасности. Ремни же они не так давно появились. Да. Ну,
1: на нашей памяти, да.
0: Конечно. На нашей памяти появились ремни на задних сиденьях. Вот. Так что главный вопрос не столько в том, где вы сидите, сколько в том, насколько правильную позу вы принимаете, насколько правильно пристегнут ремень безопасности. Но если же вы хотите статистически узнать все-таки самое безопасное место в машине, ну вот из большой-большой статистики, то это посередине на заднем сидении. Самое неудобное место. Под ногами тоннель, трансмиссионный, если машина заднеприводная или полноприводная. Ну, кресло, диван этот задний обычно отформован под двоих, серединка такая тесная, но зато, говорят, самое безопасное.
1: Вот никогда бы не подумал, ты знаешь, наверное, потому что самое безопасное, наверное, потому что там ездит меньше всего народу. Статистически получается самое безопасное. Федор, спасибо огромное, хорошего настроения и дорог тебе хороших.
0: Пристегиваемся и поехали.
1: Пока.

0: В Москве 7 часов.
1: Новости.
0: Новостями в студии Лора Стадницкая. Здравствуйте. И начнем сообщение последних минут. Ядерные боеприпасы доставлены в полевые пункты оппозиционного района в Беларуси в рамках учений, сообщили в Минобороны России. Белорусское ракетное соединение отрабатывает подготовку к пускам комплексов «Искандер-М» со специальными боеприпасами. В ходе учения ядерных сил военнослужащие ракетной бригады Белоруссии также оснащают ракеты-носители спецбоеприпасами, тренируются в скрытном выдвижении подразделений и подготовки к проведению пусков. Напомню, учения на территории сопредельного государства стартовали в понедельник, 18 мая. Воинские части ракетных войск и авиации отработают действия по доставке ядерных боеприпасов и подготовке к их применению. Особенность нынешних учений – проверка готовности к выполнению задач из неподготовленных районов на всей территории Беларуси. Группировка «Север» за сутки уничтожила 48 тяжелых боевых октокоптеров ВСУ Р-18, 54 БПЛА самолетного типа и 39 пунктов управления беспилотной авиации. Подробности сообщил начальник пресс-центра группировки Василий Межевых.
2: Подразделения группировки войск «Север» в ходе выполнения боевых задач специальной военной операции улучшили тактическое положение. Нанесло поражение живой силе техники механизированной, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Бачевск, Бунякино, Великая Писаревка, Дегтярная и Хотин Сумской области. В Харьковской области нанесло поражение формированием трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Белый Колодец, Избитская, Рясная и Старица Харьковской области. Общевойсковыми подразделениями группировки войск «Север», в том числе расчетами беспилотных систем, за сутки уничтожены до 165 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 14 автомобилей, миномет и три станции радиоэлектронной борьбы ВСУ. Кроме того, вскрыты и уничтожены 39 пунктов управления БПЛА, 54 БПЛА самолетного типа, 48 тяжелых боевых октокоптеров Р-18, 3 квадроцикла и 9 НРТК противника.
0: В свою очередь, гаубица Д-30 группировки войск «Центр» уничтожили замаскированный опорный пункт ВСУ с расчетом дронов на Днепропетровском направлении проведения спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны. Три человека получили ранения в результате атаки ВСУ на Шебекинский район Белгородской области, рассказали в оперштабе региона. Среди пострадавших два молодых человека, 18 и 20 лет, беспилотник атаковал движущийся автомобиль. В основе экономического взаимодействия России и Китая лежит энергетика, а солидная материальная база отношений двух стран подкрепляется единым взглядом на развитие мира. Об этом заявил глава МИДа России Сергей Лавров в интервью шанхайской медиагруппе. Он упомянул и о договоренности о строительстве газопровода «Сила Сибири-2».
3: Отношения опираются на очень солидную материальную базу. Товарооборот уже не первый год существенно превышает объем в 200 миллиардов долларов. И в основе, конечно, лежит энергетика. Россия первый поставщик трубопроводного газа, природного газа в Китайскую Народную Республику. Мы среди основных поставщиков сжиженного природного газа, угля. Ну и совсем недавно, по-моему, уже окончательно договорились о строительстве крупнейшего газопровода «Силы Сибири-2». Обсуждается и так называемый дальневосточный маршрут.
0: Лавров добавил, что Россия и Китай заинтересованы в нормальных отношениях между всеми странами. Мир становится многополярным, и сейчас люди спорят, не обернется ли эта многополярность хаосом, сказал министр. Однако, по его словам, ни Москве, ни Пекину не нравятся такие прогнозы. Дональд Трамп провел крайне напряженный телефонный разговор с премьером Израиля Беньямином Нетаньяху, пишет Axios. Как заявил один из собеседников портала, описывая эмоциональный характер беседы, после разговора у Нетаньяху волосы встали дыбом. Президент США пытался убедить израильского лидера поддержать новый переговорный процесс с Тегераном и отказаться от дальнейшей эскалации. Тот в ответ настаивал на продолжение военной кампании и новых ударах по иранской инфраструктуре. По данным источников, премьер Израиля считает, что Тегеран сейчас ослаблен, а потому необходимо продолжать давление и наносить новые удары. Вирус Эбола россиянам не грозит. Об этом заявил ТАСС в кулуарах саммита разработчиков лекарственных препаратов «Сириус Биотех-2026». Руководитель НИЦ кандидат эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинзбург. По его словам, даже если носитель вируса из Африки дойдет до России, то настороженность наших врачей настолько велика, что он будет выявлен. Если случится такой занос, пациент сразу будет изолирован и никакого эпидемиологического распространения инфекции иметь не будет. Гинзбург напомнил, что лихорадка Эбола, в отличие от, например, коронавируса, не протекает бессимптомно. Этот вирус относится к самой тяжелой первой группе патогенности и имеет яркую симптоматику. Напомню, 5 мая служба здравоохранения Конго получила первые тревожные сигналы из эпицентра нынешней вспышки Эболы в провинции Туре. В ДРК, соседней Уганде, было объявлено о вспышке лихорадки. 17 мая Всемирная организация здравоохранения признала международной чрезвычайной ситуации эпидемию заболевания в этих двух странах. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра погоды ФОБОС, сегодня в Санкт-Петербурге кратковременные дожди, грозы, плюс 20-22 градуса. В Москве переменная облачность. Вечером местами возможен кратковременный дождь, гроза и 29-31 тепла. Сейчас в российской столице плюс 18, давление 752 миллиметра, влажность воздуха 78%.
1: Программы. Официальный импортер концерна «Рокс Мотор» в России. Филиал ООО «Гиперион Лизинг» Тяньцзинь. «Рокс Адамас». Скульптура в движении. Посмотрите на эту красоту и запишитесь на тест-драйв на официальном сайте «Рокс Мотор».
4: Телефон рекламной службы 495-105-5244.
1: Сергей Стилавин

0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Дорогие товарищи, доброе утро. Здравствуйте, Владислав Александрович, добрый день вам.
2: Как говорится, да.
1: Бонджорно, если говорить языком песни, которую вы сейчас крутили. Бонджорно.
2: Бонджорно.
1: Я вчера узнал, слушайте, откуда жарище-то в Москву пришла? Ну, и вообще вот. Она из Казахстана.
2: Да
1: казахская.
2: Степное.
1: Да, да, там. Верблюды, колючки. Помните, мы ехали по степям казахстанским?
2: Да, да,
1: на Байконур.
2: Сусликов видели, класс.
1: Всех видели, да, все, ракеты. Да, вот оттуда надуло, понимаешь, да. Две новости, Владислав Александрович, сначала, которые тянут на новость тысячелетия.
2: Будьте любезны.
1: Первое. Ну-ка. Неважно, какой режиссер, не наш режиссер, иностранный режиссер, снявший несколько фильмов.
2: И слава богу, да.
1: Некоторые сомнительные, другие культовые, но в любом случае новость звучит гениально. 79-летнего режиссера бросила и девушка.
2: И с ней.
0: Сергей Стиллавин.
1: Вторая новость, конечно, более такая приземленная, но не менее печальная.
2: Давай.
1: Федор и Паулина официально расстались, да.
2: Такая так, пара так, красивая вот. Была, да.
1: Да, да, да, да. Мне больше Федор нравился. Ну ладно.
2: Прекратите.
1: Не об этом. Не об этом. Не об этом.
2: Не об этом.
1: Не об этом. Слушайте, давайте так. Вы меня знаете как человек, который очень комплиментарно относится к отечественному автопрому. Я не ангажирован, в смысле. Материальном, но чисто из понимания того, что автопром тянет за собой много рабочих мест в очень разных отраслях экономики, начиная от металлургии, химии, ну, понимаете, да, то есть там огромная-огромная цепочка занятости, и поэтому, когда дурачки... Одни по дурости, а другие из-за того, что лоббируют иностранные интересы, говорят, что надо нам вообще завязать со своим автопромом. Но это сволочи. Они не понимают, что там люди не только на АвтоВАЗе что-то делают,
2: конечно.
1: Но и вот поставщики металла, краски, пластика, чего угодно. Это миллионы людей. Ну вот. Я как-то за это дело болею, конечно. Много раз бывал на АвтоВАЗе. Там меня встречали с Рустамом Ивановичем. С улыбками, с шутками, да,
2: прибалтками.
1: И так далее. И начальство, и не начальство. Ну, тогда еще начальство, когда я был, ездил на своем собственном автомобиле, по крайней мере, при нас. Потом, я так понимаю, ситуация изменилась. Но вот, вы знаете, какая история. Вчера произошел буквально случай, который... Нет, он не заставляет меня пересмотреть мои убеждения относительно нужности автопрома. А то у нас, знаешь, бывают люди мелкие, вот они обидятся на что-то личное и начинают злиться на все. На министерство, на свой завод, на предприятие, на государство, на народ
2: погоду,
1: начинают злиться. Да.
2: Да.
1: Их пнут, а они начинают вымещать потом долгие годы вот свою эту ненависть, обиду на всем, так сказать, на всем, что глобально. Нет, я не пересмотрел свои взгляды, но знаете, какая история? Ведь была же вот анекдотичный вот этот случай, когда мужчина прекрасный, я с ним лично знаком, он такой с чувством юмора, и, конечно, можно сказать, что журналюги проклятые из контекста вырвали тему про то, как его спросили, что-то там можно сделать вот в «Жигулях», а он говорит: «Можно, но зачем?» И это скорее про чувство юмора. Но вы знаете, какая история? Вот как поведение представителя Мерседеса в свое время меня пугало тем, что они неприемливали никакой критики.
2: Им неинтересно было чужое мнение, да?
1: Ну, не то, что они его наказывали.
2: Они не видели перед собой собеседника.
1: Они с Русом три раза наказали баном на год-полтора, не давали машины. И все это привело к тому, что сейчас вот в Германии закрылись их автосалоны. Потому что, когда ты не принимаешь критику, даже пускай туземцев, они же нас не считают за людьми, за людей, да? Мы вообще не имеем права ничего говорить, потому что мы не белые, с их точки зрения, мы пигмеи.
2: А молчать и покупать.
1: Но вот эта культура неприятия, да, и очень жестокого противодействия критике, это значит, люди не на том немножко пути находятся, ну, неважно. И, значит, соответственно, и вот просто культура, которая есть в компании, да, она отражается и на деятельности всех подразделений, да, Ну, потому что она доходит до печенок, до самых, так сказать, как там наверху рулит, вот это доходит и до, соответственно, среднего звена и младшего. И вот вчера буквально, значит, как это такой, знаешь, штрих. А это не личная обида, не нет, обида, так сказать, ну, просто вот на заметку. Мы долго-долго ждали, когда, наконец, нам на тест, я, помните, шутил несколько раз, дадут искру СВ-кросс. Но. Наконец познакомиться с этой машиной. Я, в принципе, мог познакомиться с ней еще в прошлом году, но у меня была бытовая травма, и не смог полететь, к сожалению, на тест. И досадная совершенно история. Не смог. Мне сказали, что Серега, мы тебе скоро дадим машину, в Москве покатаешься, все нормально. Ну вот я ждал год или больше, пока это все, значит, наконец вот. Они найдут эту машину. И представляете, должны были брать ее через неделю. И все уже запланировали, все в график поставили, все, дадут машину, хорошо, наконец-то, Искра, СВ-кросс, класс. Думаю, сейчас наснимаю видосов красивых, куда-нибудь поеду на ней, чтобы антураж был хороший. И вдруг вчера вечером мне мой помощник сообщает: Сергей, а вы знаете, вот на АвтоВАЗе, ну, они же дали сроки, и вдруг вчера вечером сообщают: мы вам не дадим машину, потому что это у нас единственное, мы ее повезем на Петербургский международный экономический форум, а вы идите
2: у них
1: лесом.
2: Единственная, да, машина?
1: Единственная машина, да. И я так понимаю, что, конечно, так-то дело сдвинется, конечно, с мертвой точки. Не, меня, не, кинуть Стилавина, пожалуйста, это не проблема, ребята, я не обиделся. Но когда вот организация производства таким образом, ну, дело вот обставлено, да, что вы сначала говорите «да», а потом вдруг понимаете, что у вас больше ничего нет.
2: Ну, это шайка-лейка, да.
1: То это, конечно, наводит меня на мысли, но...
2: Да.
1: Спокойный мы. Сергей Стилавин. Спокойно, Сережа. И его друзья. Выпей магний, да, и, да, продолжай, да, работать.
2: Что поделать.
1: Да. Значит, так, ну это СВ-кросс. Достебался, как говорится, да. Про автоваз.
2: Это называется, ну, утерлись, да.
1: Да, утерся. Утрис, Сережа, да, ну ладно. Письмо от Дмитрия пришло в нашу рубрику «Народному омбудсмену», а? Ну-ка, давайте-ка, товарищи.
3: Приемная НОС. Народный омбудсмен Сергунец.
1: Итак, письмо. Как бывает в жизни у людей, друзья мои? И я эти письма читаю, потому что вдруг с вами что-то подобное будет происходить, а вы не удивляетесь, не вы один.
2: Ну, конечно.
1: Здравствуйте, Сергей Валерьевич. Привет, Владиславу Санычу. Пишу в рубрику «Мошенники-аферисты». Мошенники. Угу. У меня есть жена.
2: Ну, поздравляем, что ж тут.
1: Наверное, это везение.
2: Конечно.
1: У меня есть жена, зовут Катя. Тоже хорошо. Всегда была щепетильная, все считала до копейки. Ни в какие дела сомнительные не залезала. Неделю назад, утром, решил взять из шкафа денежку, оплатить квартиру. Там, в шкафу, лежало 110 тысяч рублей. Думаю, возьму десятку на квартплату. Оп! Залезаю в шкаф, а там и есть только 10.
2: Ай-яй-яй-яй.
1: У меня шок. Где бабки, детка? Отвечает, да, жена Катя.
2: Так, так.
4: Я все завтра верну, не переживай, мне надо было срочно.
1: И причем без спроса, вы видите, да? Без спроса. Для чего, на что не говорит. Ну хорошо. Проходит 3 дня. А денег в шкафу Ну, я видел шкафы. Угу. Там обычно под труселями прячут.
2: Ну, прекратите.
1: Трусики навалены, вот эти чулочки там все вот это вот туда засунуто обычно. Они не на виду лежат. Не знаешь, там не пустая полка, на которой вот в центре пустой полки лежат разложенные по пятерке 110 тысяч. Владик, я вам расскажу, как это там устроено.
2: То есть это
1: там
2: как вот бы заныкано. Вместе живет нижнее белье
1: заныкано, и барыши. Да, да, обязательно в труселях. Обязательно, да. Даже не кофточки. Кофточки это другое, да. Так вот, прошло 3 дня. А денег так и нет. Начал морально давить на жену Катю. И выяснилось. А теперь внимание.
2: Ну-ка.
1: Вложилась в какую-то брокерскую ерунду. Называется...
2: Чпок.
1: Поначалу сказала, призналась, что вложила 250 тысяч. А на утро, ну, видно, всю ночь давил, сдалась. И назвала всю сумму. 2,5 миллиона. Набрала кредитов, заложила машину, заняла у знакомых, стырила из труселей сотку.
2: Угу. Последняя.
1: Вот такие дела, Владик и Сережа.
2: Жесть.
1: Предупредите об этих, посмотрите, об этих мошенниках.
2: Мошенники.
1: Поехали в полицию, написала заявление. Ну, думаю, толку ноль. Я ей говорю, ну, ты представь, Катёна, что ты купила Cherry Tiggo 7 или 2 SV Cross. И их обоих угнали. Кайфуй, детка. А я тебе, Дмитрий, вот я теперь Дмитрию отповедь, да? А ведь мошенники-то не те люди, которые вот эти вот обокрали на 2,5 миллиона твою женушку, а женушка твоя мошенник. Потому что нормальная жена, перед тем, как вложиться куда-то семейными деньгами, закладывать машину, о чем ты не был в курсе. Да, ты же не знал, что машина-то заложена. Ты на ней едешь, а она уже не твоя, правильно? Да, ты же не знаешь. Вот кто предатель в семье.
2: А посоветоваться, а спросить.
1: Вот именно.
2: Конечно.
1: А где совет да любовь? А да. Что за жена-то такая у тебя? Что за жена,
2: да?
1: Которая за спиной у тебя крутит, вертит и вгоняет тебя в долги? Я помню анекдот 30-летней давности. Вгоняй меня в долги. Но там было по-другому. Там было честнее. Ты понял? Ты живешь с предателем, Дима. И подумай об этом сегодня. Вот так.
3: Прием корреспонденции круглосуточно. Адрес stilavin@bk.ru.
1: Чувствую, свекрос накрутил меня. Накрутил. Я так жестко не хотел.
2: Она у них хочу. Одна. Лишь бы не сломалась.
3: Stilavin 2L.
1: А что, все равно стоять будет неподвижно.
2: Хорошо.
1: Да. Ну что, и слушайте, сегодня день поэтов замечательных. Их много сегодня. Я должен посвятить им время, Владислав Александрович.
2: Давайте, с удовольствием.
1: Да, поэты замечательнейшие, да, широкоформатные, как говорится, поэты на любой кошелек. И вот какая история. Во-первых, в 1688 родился Александр Поуп. Нет, мне так звонко не получается, надо вот так говорить. Александр Поуп. Вот так вот, да. Это поуп, это папа по-нашему.
2: Uh-huh.
1: Ну, папа римский поуп, да, все дела. Так вот, он такую мудрость произнес, не стихотворную, прозаическую. «Публика дура» — это его цитата.
2: Uh-huh.
1: А мы отвечаем ему тем же, той же монетой, правильно? И вы такие же авторы, да. Что у нас? Вот давайте какие-то стихи, да, например, такое: «Селяне, предки наши, в дни страды». Ну, в общем, муть, правильно?
2: Угу.
1: Муть.
2: Быстро,
1: да,
2: вы.
1: Да, да. Не... Быстро, с этим разобрались. Но потом Надежда Александровна Лохвицкая, которая потом стала Бучинской, а потом Тэфи.
2: Ага.
1: Тэфи. У нас есть премия Тэфи, но там с одной «Ф». Друзья мои, не путайте, это не литературная премия, телевизионная. А у этой две, да, две. Или, например, смотрите. «Меня любила ночь, и на руке моей она сомкнула черное запястье». Понимаете, да? Тоже не особо, да?
2: Что-то какая-то проза прям. Угу.
1: Да, или в 1880-м родился Ион Теодореску, который стал Тудором Аргизи.
2: Шестиногий.
1: Румынский поэт, да, например.
2: Урожайно, давайте.
1: Шестиногой бородавкой осторожен и упруг, в пыльный угол свой под лавкой возвращается паук. Ну, то есть долго сидел, ничего не делал, товарищ, наблюдая, да? А сегодня 140 лет со дня рождения Михаила Александровича Зинкевича, русского поэта-переводчика. Например, такие строки. «Ты для меня давно мертва и перетлела в призрак рая. Так почему ж свои права отстаиваешь ты, карая?»
2: Заковыристый.
1: Рая, карая, вот это хорошо, да? А в 1939-м родился Ринат Харисович Суфеев, который сказался Романом Солнцевым, тоже поэт. Ну, например, 64-го года строки. 64-го, посмотрите, это Хрущев еще, наверное, не вылетел из Кремля.
2: Да это практически вчера.
1: Да, стихотворение называется «На уроке физики». Давайте. «Любовь свою, тоску земную, сожму в зубах, знак заземления рисую, как женский пах».
2: О, вот сильно, именно. Сильно.
1: Да, да. И давайте я почитаю еще силу. Вот давайте, давайте. Хорошее стихотворение. «В стылой гостинице дома ли себя призовешь к ответу? Нету любви? Нету! Нету любви? Нету! Были школьные елки, были в темно... глаза в темноте блестели. Выли в округе волки, кружились ночные метели. Были записки в книжках, классиков всех перепутали. Было в девчонках-мальчишках что-то от смертной удали. Хочешь, прыгну с обрыва, хочешь, выпью чернила. Эта любовь смешная много горя чинила. Ну а потом что? Потом что? Кто женился, кто замуж? И подрастает потомство, и взрослеет, а там уж. Кланяйся белому свету и соблюдай диету. Нету любви? Нету. Нету любви? Нету. Где ж она, яркая молния, что суждена судьбою? Та, которую чувствуют даже деревья спиною. Где твоя роза каленая, огненная, золотая, та, над которой птицы летят, глаза закрывая? Где же та женщина лучшая, с поступью грешной богини, с именем, может, Галина, а может быть, Берегиня?
2: Нету
1: ради
2: любви,
1: которой,
2: рада,
1: ради которой лез бы в гору, где небылинки, ради которой лезвие было бы слаще льдинки. Понимаете, какая история?
2: Да, класс.
1: Вот читаю про Галину, а в голове СВ Кросс.

0: искусство всегда пытается упорядочить то, что неупорядочиваемо по природе своей.
1: Артем Новиченков, преподаватель литературы, радиоведущий.
2: Так говорит маяк.
3: Международный проект Светланы Пчельниковой представляет невероятное событие в мире авторской куклы и дизайнерской игрушки «Балкукол Краснодар». Выставка, которая уже покорила сердца многих гостей, коллекционеров и мастеров со всего мира. Более 400 авторов со всей России представят свои работы и поделятся опытом. «Балкукол Краснодар» с 22 по 24 мая. Краевой выставочный зал изобразительных искусств «Рашпилевская, 32». Билеты на сайте balkukol.ru 0+.
4: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: Москве 7:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Антитеррористическое подразделение «Горыныч» регионального управления ФСБ уничтожило склад боеприпасов и 3 диверсионные разведывательные группы ВСУ в Константиновке, в ДНР. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе управления ФСБ по Донецкой Народной Республике. Там пояснили, что бойцы выследили ДРГ противника в рамках ведения охоты на украинских диверсантов. В ведомстве добавили, что вместе с 4-й бригадой южной группировки войск также был поражен склад боеприпасов для беспилотников неприятеля. Россия и Китай заинтересованы в нормальных отношениях между всеми государствами и стремятся не допустить, чтобы многополярность обернулась хаосом. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью шанхайской медиагруппе. По его словам, мир уже становится многополярным, но ни Москве, ни Пекину не нравятся прогнозы о хаотичном движении. Лавров отметил, что инициативы председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина перекликаются, а главная задача – гармонизировать интеграционные процессы на евразийском континенте. Министр подчеркнул, основой для упорядоченного многополярного мира должен стать устав ООН, который Запад до недавнего времени просто игнорировал. Сейчас, по словам Лаврова, самое время воплотить прописанные в уставе принципы в практические дела. Дональд Трамп рассматривает как дипломатические, так и военные варианты действий на Кубе, однако решение пока не принял. Об этом пишет американское издание «Политико» со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома. Сам президент США накануне заверил, что эскалации не планирует. Тем временем в Карибское море вошла авианосная группа американских военно-морских сил во главе с авианосцем «Немец», а Минюст США предъявил обвинение экс-президенту Кубы Рауля Кастро и 5 военным в связи с инцидентом 1996 года, когда кубинские истребители сбили 2 гражданских самолета. Погибли 4 человека, а Рауль Кастро, бывший министром обороны Кубы, взял ответственность на себя. Как отмечает «Нью-Йорк Таймс», в Белом доме допускают захват Кастро по венесуэльскому сценарию. В России перед началом летнего сезона выросло число мошенничеств, связанных с летней подработкой. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на эксперта в сфере информационной безопасности. Аферисты копируют вакансии реальных компаний, создают страницы от имени кадровиков и переводят общение в мессенджере. У пользователей могут запрашивать паспортные данные, СНИЛС, ИНН, банковские реквизиты и коды из СМС. Другие случаи связаны с предоплатой за медицинские книжки, спецодежду, обучение или доступ к сменам. Помимо этого, есть риски установки поддельных приложений для учета смен и выплат, а также вовлечение соискателей в дроперские схемы с переводами похищенных денег. По данным издания, чаще всего мошенники используют вакансии в сфере курьерской доставки, складской логистики, промо-акций и летних выездных работ. На территории европейской части России накануне было обновлено почти 20 суточных рекордов максимальной температуры воздуха. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. В число рекордсменов помимо Москвы, Можайской, Коломны вошли Смоленск, Вологда, Кострома, Нижний Новгород, Владимир и Самара. И это только областные центры. Как отметил синоптик, самый значимый рекорд был установлен в городе Юрьевец Ивановской области. Там вчера воздух прогрелся до 31,8 градуса. А самый давний рекорд для этих суток 1897 года был обновлен в Москве, плюс 30,6 градуса. Предыдущий максимум был установлен 129 лет назад. По прогнозу Леуса, сегодня погода продолжит дополнять метеорологические летописи новыми строчками. Завтра в регионах Центрального и Приволжского федеральных округов по-прежнему жарко, но вероятность обновления температурных максимумов начнет снижаться. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге сегодня кратковременные дожди, грозы, плюс 20-22 градуса. В Москве переменная облачность. Вечером местами возможен кратковременный дождь с грозой и 29-31 тепла. Сейчас в городе плюс 21, а атмосферное давление 752 миллиметра, влажность воздуха 60%.
1: Новости спорта.
2: Здравствуйте, в эфире Даниил Моногаров. Футбольная махачкалинская «Динамо» обыграла «Урал» в первом стыковом матче за право выступать в РПЛ 1-0. Единственный мяч на 5-й минуте забил ангольский нападающий Миро. В параллельной встрече дубль Жилсона Беншимола помог «Акрону» победить «Ротор» 2-0. Ответные игры пройдут 23 мая на поле команд, выступавших в премьер-лиге. Главным судьей суперфинала Кубка России по футболу «Спартак-Краснодар» назначен Инал Танашев. Ему 28 лет, и он станет самым молодым рефери в истории финалов национального кубка. До него рекорд принадлежал Михаилу Вилкову, который судил решающий матч в 2012-м в 32 года. Ассистентами главного арбитра выступят Рустам Мухтаров и Адлан Хатуев. За работу ВАР будут отвечать Артур Федоров и Сергей Цыганок. Локо сравнял счет в финальной серии плей-офф молодежной хоккейной лиги со «Спартаком». Встреча в столице завершилась со счетом 3-2 в овертайме. Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Андрей Пустовой, Вадим Дудоров и Алексей Эльблаус. У проигравших отличились Савелий Рыбинок и Силантий Кожушко. В противостоянии до 4 побед теперь 2-2. Хоккейная сборная Швеции, завалившая старт чемпионата мира в Швейцарии, наконец выбралась в зону плей-офф. Американцы с трудом справились с немцами, а чехи с хозяевами турнира возглавили таблицы своих групп. Тему продолжит Александр Ниценко.
1: В шестой игровой день на первенстве планеты по хоккею в Цюрихе и Фрибуре состоялось 4 встречи. В группе А сборная США противостояла Германии. К американцам, которые ранее испытывали огромные проблемы с набором очков, подъехал звездный форвард Мэтью Ткачак, выигравший Олимпиаду в Милане несколько месяцев назад. Однако не ему было суждено стать главной звездой матча. На гол немца Зайдера звездно-полосатые ответили шайбами Ховарда и Сассона. Тифельс и Михаэлис уже вывели Германию вперед 3-2. Команду США спас гол Новака, а в серии буллитов 21-летний партнер Александра Овечкина в Вашингтоне Райан Леонард принес американцам победу 4-3, затащив свою сборную на 4-е место в таблице. Немцы там 7-е. А на первую строчку взлетела Швейцария, которая разнесла в щепки Австрию 9-0. Рошет, Хишев и Рия оформили по дублю. У Андре Гетта ассистентский хитрик. В группе Б в лидеры залетели чехи, которые намучились со слабой Италией. До 46-й минуты команда Радима Рулика уступала 0-1, но результативные броски Альшера, Флека и Кубалика спасли Чехию от позора. Она выиграла 3-1. И Швеция после поражения от канадцев и чехов наконец зашла в зону плей-офф, уверенно разобравшись со Словенией. 6-0. Делароус и Реймонд забросили по две шайбы.
2: ЦСКА обыграл «Локомотив Кубань» и повел в полуфинальной серии баскетбольной единой лиги со счетом 3-1. Встречу в Краснодаре армейцы выиграли 85-75. Самым результативным игроком на площадке стал американский защитник южан Патрик Миллер, заработавший 22 очка. Также на его счету 3 подбора и 8 передач. Пятый матч состоится 23 мая в Москве. А у меня на этом все. Продуктивного вам дня.
3: Программы – официальный импортер концерна «Рокс Мотор» в России. Филиал ООО «Гиперион Лизинг Тяньцзинь». «Рокс Адамас» – скульптура в движении. Посмотрите на эту красоту и запишитесь на тест-драйв на официальном сайте «Рокс Мотор».
4: Телефон рекламной службы 495-105-5244.
5: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.
3: Сергей Стиллавин и его друзья.
6: Ну что ж, товарищи, май подходит к концу, но ощущение, что подходит к концу август, правда? Вот, сегодня хороший праздник, про важное Вознесение Господне, товарищи, с праздником. Да. Сегодня, кроме того, День Тихоокеанского флота, товарищи, поздравляю. Да, да. День полярника в России.
7: Хорошо,
6: поздравляем, да, наш товарищ Поляра. И военных переводчиков тоже. Это очень важно переводить. Понимаете? Да. А дальше. День официального принятия ислама в Волжской Булгарии. Шлем наши поздравления в Казань. Правильно? Вот, да. А Всероссийский день защиты от безработицы. Ну что, надо сказать, безработица побеждена.
7: Мы ее победили, да.
6: Правильно, это хорошо. День инвентаризатора. Это работника БТИ. Без БТИ... Никуда, да. Сегодня также Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития, ну, это ООНовская муть, да, культурного разнообразия. У всех культурно разнообразно, но пьют коричневую газировку, как это тогда виделось, да, четверть века назад. Афроколумбийский день у колумбийцев.
7: С праздником, да.
6: Венгры никак не могут забыть 1849 год. Вот для нас эта дата ни о чем. Мы же как бы еще в советское время отреклись от дореволюционных совершений наших руководителей. А в Венгрии сегодня день памяти. Там день патриотов и военных. И они до сих пор помнят, как наши отправили зачем-то, значит, подавлять бунт венгерский, да. А через уже через 4 года они нам отплатили, австрияки, тем, что фактически поддерживали нашествие в Крым англичан и французов. Понимаете, какая история? Да, Николай I это чудило, я смотрю. Дальше. Всемирный день розы, день черемухи душистой, день клубники со сливками.
7: Лысый Александрович,
6: хорошо. Да. Всемирный день медитации. Ну, я горжусь тем, что ни один человек не смог мне объяснить, что такое медитация и как ее достичь. Потому что все говорят о ней, а вот как ее потрогать, ручонками как, непонятно. Это
7: называется сидеть и тупить.
6: Да, по-нашему, наверное, так, но они с этим не согласны. День «Покажи красоту внутреннего мира». Такое, да? День «Ешь побольше овощей и фруктов».
7: Правильно.
6: Да. Международный день чая сегодня. Хорошо, да. И русский народный праздник «Иван Долгий», или такое название у него есть длинное и поэтическое. Владислав Александрович, вам понравится.
7: Давайте.
6: «Загоняй кобылицу и паши землю под пшеницу».
7: Доклад.
3: Сергей Стиллавин. На маяке.
6: В 427 году до нашей эры, то есть очень давно, почти 3000 лет назад, хватанул, да, но ладно. Так вот, родился греческий философ, родился он под именем Аристокл, но Аристокл был уже занят, поэтому он стал Платоном. Знаете, такой философ, да. Платон, да? Он про душу рассуждал, там, про все дела, но что он говорил? Необходимость — мать всех изобретений, действительно.
7: Да, это факт.
6: Ну, если не надо, ну, зачем тогда,
7: правильно?
6: Да. Но, смотри, никто не становится хорошим человеком случайно.
7: Интересно.
6: Случайно стать хорошим.
7: Невозможно.
6: Никак, да-да-да. Равенство создает дружбу. Равенство, да? Или, например, смотрите, нет человеческой души, которая выдержит искушение властью. Каждый человек должен заключать брак, полезный для государства, а не только наиболее приятный для самого себя. То есть брак должен быть полезен государству.
7: Власть — это искушение, Сергей Валерьевич.
6: Да. А в 1265-м Данте Алигьери, ну, понятно, автор божественной комедии.
7: Да.
6: Вот. Что говорил-то? Страх не должен подавать совета. Вот. Дальше. Горек чужой хлеб. Это вот его выражение. Но оно не полное, как всегда у нас все обрезано. И тяжелы ступени чужого крыльца, товарищи. Чужого крыльца, да-да-да. Альбрехт Дюрер. Это у нас живописец эпохи немецкого возрождения. В 1471 году он изобразил магический квадрат.
7: Понимаете? Умница, спасибо.
6: Магический. Он вписал в расчерченный квадрат числа, там циферки, от 1 до 16, а сумма 34. Сумма 34. Получалась не только при сложении чисел по вертикали, горизонтали и диагонали, но еще и в 3-4 четвертях.
7: Ну, в общем, он математик еще.
6: Да гений, да, гений, да. Дальше, товарищи. Этого я уже упоминал, папа. В 1780-м Элизабет Фрай — это одна из первых английских феминисток. Но она хотя бы занималась полезным делом. Она реформировала тюремную систему Великобритании, чтобы там как-то сиделось
7: полегче,
6: вольготно, полегче. Дошли до того, что в самой Великобритании сидится не полегче. Иногда, правда, возникают сообщения, что из-за ошибок в компьютерах выпускают виновных, и они спокойно куда-то смываются оттуда, да? Но вершин своих, конечно, достигла североевропейская тюремная система, где у заключенного есть несколько комнат, тренажерный зал, компьютер, игровая приставка, PlayStation, правда, не последней модели. И идут судебные тяжбы о том, чтобы заменить четвертую Соньку на пятую. Представляете, как вот. Но это не в Англии, да, не в Англии. В этот день, в 1848-м, на Невском проспекте торжественно открылся пассаж, это, то есть как бы между двумя домами крыша стеклянная, и получается дворик, да, а там магазины
7: торговые,
6: всякие.
7: Да,
6: да. О, да, конечно, магазины. В этот день, кстати, уже в 1961 году в пассаже открылся первый в СССР универмаг чисто для женщин. Понимаете?
7: Хорошо.
6: То есть на Невском был магазин только для женщин. Меня туда бабушка водила.
7: Зачем было... вас в женский магазин водила бабушка?
6: Ну, мне там вообще ничего не надо, ничего не было игрушек. Там не было игрушек, да, чтобы я не дергался. Да, что в обычном магазине, в гостином, например, напротив, там начинают детей разрывать от обилия детских товаров. А в этот день, в 1855-м, Эмиль Вернхарн родился, бельгийский поэт. Он, к сожалению, попал под поезд в 1916 году. Ну, какие, например, строки? «Касаньем старых рук откинув прядь седую». Ну, не очень весело.
7: Мрачновато, да.
6: Очень мрачно, да. Голландский физиолог Виллем Эйндховен в 1860-м, человек, который придумал электрокардиографию. Когда тебе...
7: Спасибо ему, да.
6: Прилепляют эти все дела-то, да?
7: И записывают,
6: и смотрят,
7: вас.
6: Как у тебя там сердечко не так работает, как надо, да? Как надо. А в этот день, в 1877-м, провозгласили полную независимость румынского княжества от Турции. Румыны тут же объявили туркам войну. Ну, смотрят, русские идут, надо подсуетиться по-быстрому, да? Ну и обратите внимание, румынскому государству, вот оно было создано в 1880-х годах, появилось на карте. А сейчас молдаванам подают, а молдавские княжества им лет 500 уже. И вот, представляешь, какая наглость, да? Молдаванам подают румынов как старших братьев. Ну, это же смешно.
7: Смешно, согласен.
6: Очень смешно, да. А им нет. А им нет. Видите, какая история. А нам смешно. В 1898 году родился большой друг Советского Союза Арманд Хаммер. О нем снимали фильмы, какой он замечательный, какой хороший. Как он, в отличие от многих западных стран, которые объявили войну к молодой советской России, приезжал, покупал у нас, ну, наверное, по цене его устраивающие наши ценности художественные. Да? А в ответ давал доллары. Ну, ты замечательный
7: хорошая
6: человек.
7: История, да.
6: Да. А в 1901 году, сегодня 120 лет со дня рождения, Сергей Константинович Туманский родился. Это наш конструктор авиационных двигателей. Он в 1938 году стал главным конструктором авиамоторного завода номер 29 в Запорожье. Там такая вот двигателестроение очень мощное было советское в свое время, да. В этот день первым в мире теплоходом, то есть судном с двигателем внутреннего сгорания, в 1903 году стал построенный на Сормовской верфи в Нижнем Новгороде танкер «Вандал». Такая баржа огромная, да-да-да. 75 метров в длину, 820 тонн брала на борт, 3 дизельных двигателя нобелевских. Вот так вот, вот такая вот штукенция, да. В этот день, в тот же день, когда наши танкер сделали, в 1903 году в Йоркстоне, это в Канаде, наши духоборы, ну, уехавшие туда от притеснений, в знак протеста прошлись по улицам голыми.
7: Ничего себе протест.
6: Да, протест такой, вот нагишом, конечно. Международная федерация футбола FIFA была основана в Париже в 1904 году, в этот день, да. А двумя годами позже родился Сергей Аполлинарьевич Герасимов, замечательный кинорежиссер и сценарист, и, конечно, народный артист Советского Союза, да.
7: Понимаете? Тихий дом, да.
6: Класс. Да. Греческая пианистка Джина Бахауэр, которая... Нет, Джина просто брала уроки у товарища Рахманинова. Есть у нас
7: есть
6: такая
7: у нас.
6: Джина? Ну-ка, дайте.
7: Ну, поливает хорошо, да.
6: Ага. В 1919 году Вера Владимировна Алтайская, актриса, она играла, например, тетушку-непогодушку в фильме «Мария Искусница» в сказке, да? Анну Шкапидар. Потом Асырка она играла, помните, в «Королевстве кривых зеркал», где все имена были перевернуты, Асырк — это крыса, ну вот. Старуху в «Морозко», ну такая талантливая. Да, она была такая дочерью Бабы-Яги, да. В переносном смысле, я имею в виду, конечно, да. Ну и Борис Львович Васильев, замечательный писатель, «А зори здесь тихие», в 24-м году родился в этом году.
8: Маяк. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
9: Доброе утро, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. Ремонт пешеходного моста на улице Текстильщиков в Вологде выполнен на 65%. Об этом рассказал глава города Сергей Жестянников. Сейчас рабочие монтируют перильное ограждение и водоотводные лотки. Практически все пролеты готовы, остается часть над автомобильной дорогой. Для ее ремонта будет временно закрыт проезд, отметил глава города. Сдать объект планируют к концу лета. Добавим, в этом году также начнется капитальный ремонт Пошехонского моста и Мяснорядского моста на улице Козленской. Температурный рекорд побит в Вологде. 19 мая столбики термометров поднялись до отметки плюс 31,6 градуса. Это абсолютный максимум температуры воздуха за весь период наблюдений. Синоптики называют происходящее аномальной жарой. Температура превышает климатическую норму на 7 и более градусов. В пятницу ситуация начнет меняться. Прогнозируются кратковременные дожди с грозами. Температура снизится до среднесуточных значений. По предварительным данным, в выходные дни погода останется неустойчивой. Доставка цветов обошлась в Лакжанке в 1 000 000 рублей. В полицию обратилась женщина, которая рассказала, что в одном из мессенджеров ей написал неизвестный, который представился сотрудником службы доставки цветов. Мужчина сообщил, что на имя в Лакжанке оформлена доставка букета в честь дня рождения. Для подтверждения заказа требовалось согласовать время и назвать код из СМС. Потерпевшая выполнила требования. Вскоре ей позвонили фальшивые представители госуслуг и ФСБ. Мошенники рассказали, что личный кабинет женщины взломан, и для решения проблемы деньги необходимо перевести на безопасный счет. Волокжанка поверила аферистам и перечислила по указанным реквизитам 1 135 000 рублей. Специалисты напоминают, никому и никогда не сообщайте свои персональные данные, коды из СМС и пароли. Такую информацию под разными предлогами спрашивают только мошенники. Ярмарка вакансий для будущих соцработников пройдет сегодня в Череповце. Мероприятие для студентов и выпускников колледжей и вузов пройдет в отделении занятости населения на Советском проспекте.

0: Участников ждут дистанции от 1 до 21 километра. Особенность мероприятия заключается в том, что старт в одно время дадут в 110 городах России и 26 странах мира. Выдача стартовых пакетов пройдет 22 мая на Соборной набережной возле памятника городовому. Актуальную информацию о забеге и дистанциях можно найти в официальной группе забега. На время проведения мероприятия в районе набережной будет перекрыто движение транспорта.
1: Погода на маяке.
0: Сегодня днем переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер южный 5 метров в секунду. Температура воздуха в Вологде и Череповце плюс 30 градусов. Атмосферное давление выше нормы.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
3: Ваши деньги украли мошенники, и теперь строгий сотрудник угрожает тюрьмой за финансирование террористов, предлагает искупить вину участием в проверке или секретной операции. Не верьте. Положите трубку. Обратитесь в ФСБ или в полицию.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 8 часов.
2: Новости.
1: С новостями в студии Лора Стадницкая. Начнем с сообщений последних минут. Дежурные средства ПВО за ночь уничтожили 121 украинский беспилотник, заявили в Минобороны. Дроны сбиты и перехвачены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской, Самарской, Саратовской областей, а также над Калмыкией, Крымом и над акваторией Каспийского моря. Между тем, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что 2 человека погибли при атаке БПЛА на Сызрань. Есть пострадавшие, их число уточняется. Ранее в оперштабе Белгородской области рассказали, что 3 человека получили ранения в результате атаки ВСУ на Шебекинский район. Там беспилотник атаковал движущийся автомобиль. Среди пострадавших 2 молодых человека 18 и 20 лет. Россия не применяет в рамках специальной военной операции средства, которые могли бы нанести значительный ущерб территориям, где живут русские. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью шанхайской медиагруппе.
3: Мы решаем задачи специальной военной операции последовательно. Президент не раз говорил, что мы не применяем те средства, которые могли бы применять, потому что мы не хотим наносить чрезмерный ущерб территориям, где живут, по большому счету, наши люди, которых нацисты пытаются подавить. За этот год где-то, по-моему, около 80 населенных пунктов уже было освобождено, в том числе 35 в марте и апреле. Процесс идет. Мы всегда открыты к переговорам, но вот видите, думали, что вопрос закрыт был в Анкаридже, а он не закрыт. Но мы по-прежнему имеем каналы общения с американскими представителями, и если они на каком-то этапе будут готовы возобновить прямой разговор. Ну, конечно, будет интересно послушать, как они рассматривают ситуацию, которая сложилась после Анкариджа, после того, как в Анкаридже наш президент принял предложение американского президента. И, конечно, хотелось бы узнать, почему так вот происходит. Уже скоро год будет, как саммит на Аляске состоялся, а никакого прогресса даже в поведении Зеленского и европейцев никакого сдвига. Наоборот, они становятся все более и более агрессивными и наглыми. И, конечно, мы это тоже будем учитывать.
1: Словом Лаврова, за 2026 год российская армия заняла около 80 населенных пунктов, в том числе 35 в марте и апреле этого года. Ядерные боеприпасы, доставленные в полевые пункты оппозиционного района в Беларуси в рамках учений, сообщили в Минобороны России. Белорусское ракетное соединение отрабатывает подготовку к пускам комплексов «Искандер-М» со специальными боеприпасами. В ходе учений ядерных сил военнослужащие ракетной бригады Беларуси также оснащают ракетоносители спецбоеприпасами, тренируются в скрытном выдвижении подразделений и подготовке к проведению пусков. Напомню, учения на территории сопредельного государства стартовали в понедельник. 18 мая воинские части ракетных войск и авиации отрабатывают действия по доставке ядерных боеприпасов и подготовке к их применению. Особенность нынешних учений – проверка готовности к выполнению задач из неподготовленных районов на всей территории Беларуси. Рособорнадзор опубликовал памятку о том, какую еду для перекуса можно принести с собой выпускникам на ЕГЭ. Участники единого госэкзамена имеют право взять в аудиторию шоколад, банан, питьевой йогурт и негазированную воду. Газировку брать нельзя, так как при открытии она может испортить экзаменационные материалы. Главное правило – упаковка не должна шуршать и отвлекать других. Кроме того, на ней не должно быть письменных подсказок по выполнению работ. Напомню, основной период ЕГЭ в этом году стартует 1 июня. Небывалая жара вновь ожидается сегодня в Москве. Днем может быть побит очередной температурный рекорд. Воздух прогреется до плюс 31 градуса. Предыдущий рекорд для 21 мая был установлен в 2014 году, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
2: Вчера максимальная температура воздуха на главной метеостанции Москвы ВДНХ составила плюс 30,1, что на 0,2 градуса ниже, чем было накануне, но именно эта цифра теперь окончательно впишет себя в летопись самого жаркого 20 мая за всю метеоисторию нашей столицы. Ну и жара была в центре Москвы на Балчуге плюс 31 ровно, Строгино плюс 31,5, МГУ плюс 30,6, ну и сегодня еще один день небывалого зноя. Большую часть четверга характер метеоусловий не изменится. Синоптическая ситуация в центральной России обусловится западной периферией Сибиряка, сибирского антициклона. Поэтому в Москве и по области ожидается переменная облачность без осадков. Возможно, что из-за сильного перегрева и испарения водяного пара к исходу дня местами могут собраться какие-то отдельные массивы внутримассовых кучево-дождевых облаков. Ветер восточный, юго-восточный, 3,8 метров в секунду, максимальная температура плюс 29,31, а значит со значением плюс 29,2 падет рекорд 2014 года. Ну и показания барометров стабильные, 752 миллиметра ртутного столба.
1: По данным Фобуса, с пятницы температура воздуха начнет снижаться. В начале следующей недели ожидается полярное вторжение в московский регион. Столбики термометров покажут днем не выше плюс 12-15 градусов, что сопоставимо с нормой сентября. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
0: Погода.
1: Сейчас в столице плюс 21, давление 752 миллиметра, влажность воздуха 60%. В Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы и 21-23 тепла.
0: Программы. Официальный импортер концерна «Рокс Мотор» в России. Филиал ООО «Гиперион Лизинг Тяньцзинь». «Рокс Адамас». Скульптура в движении. Посмотрите на эту красоту и запишитесь на тест-драйв на официальном сайте «Рокс Мотор». Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Дорогие товарищи, ну что же, в центральной части России надо еще двое суток подождать. Двое суток подождать.
2: И будет
1: вечером
2: счастье.
1: В пятницу. Вечером в пятницу пойдет дождь. Он начнет смывать жаришку. И в субботу уже будет 21, а там и 16 не за горами.
2: Холодрыга.
1: Прелесть. А как в Кинешме дела сегодня?
2: Ну так, попрохладнее. До +28 сегодня.
1: Не дотягивай.

0: Кинешемцы, так надо говорить. Так вот, Кинешма вошла в национальный туристический маршрут «Золотое кольцо». Раньше там было мало городов. Да.
1: Угу. Но
0: люди хотят,
1: да?
0: Люди хотят ездить, конечно. Кроме Кинешмы, смотрите, Шуя, замечательный городок. Я там, кстати, не так давно снимал в музее товарища Брюсова. Да, угу. Да, да, да, да. Угу. Там есть замечательный музей. Да, есть шкаф Брюсова, в котором он прятался мальчиком маленьким. Да. Юрьевец, Гаврилов Посад, Южа, Плёс. Ну, Плёс вы знаете, да? Там красиво и дорого осенью. Uh-huh. Поселок Палех, где вот роспись палехская, да? И село Халуй. Надо будет туда добраться. Интересное место.
1: Хорошее название.
0: Да, беременная должница по алиментам из Кинешмы оштрафована. 25-летняя девица, уже двое сыновей, уже опять беременна и должна 600 тысяч. А,
1: ловкачка, да.
0: Вот посмотрите, пожалуйста, Владислав Александрович, в вашем поисковике. В Кинешме задержали 57-летнего браконьера за то, что он ловил щук запрещенной острогой.
1: Острог
0: это другое, да-да-да.
1: Это...
0: Ну и давайте о хорошем. Во-первых, в Кинешме впервые запустят производство уникальной проволоки для автомобильных пружин. Они нам нужны, пружины, так?
1: Угу.
0: Ну и смотрите, перед тем, как мы узнаем про острогу, в Кинешме от жаришки плавится асфальт. Приходится закупать новый асфальт на смену расплавившемуся.
1: Старым двум новый асфальт.
0: Да.
1: Острога – это трезубец для ловли рыбы. Короче,
0: вилы
1: такие для рыбёшки.
0: Ну что же, в Москве не утихают финансово-искусствоведческие страсти вокруг Гамлета нового, да, где Юра Борисов, где билеты дорогущие. Заступился за Гамлета, кто бы вы думали, Андре Осян. Но не тот, который Сарик, а тот, который Гевонд.
1: Их так много, да?
0: Там целая семья. Так вот, брат считает излишней травлю артистов. Излишней.
1: Гамлета.
0: Товарищ Онищенко заявил, что заболеваемость холерой в мире растет, но Россию эта зараза пока милует.
1: Да.
0: Врач Гостроус говорит, что постоянное вздутие живота может указывать на СИБР.
1: СИБР?
0: Сибур? Есть еще такая напасть. Сибор, нет, это у нас синдром избыточного бактериального роста. Ничего короче, себе. Плодятся они там маленькие,
1: угу.
0: Плодятся,
1: и живут,
0: да. И живут вольготно, не там, где надо. Роспотребнадзор назвал опасные виды клещей, которые обитают в нашей стране. Смотрите, какие: европейский лесной клещ,
1: угу.
0: Таежный клещ и собачий луговой кусаются, сволочи. Да.
1: Угу.
0: Раскрыт вес монет, которые граждане вернули в оборот. Дело в том, что у нас, оказывается, в апреле проводили монетную неделю. Вот поверьте, товарищи, я мониторю все новости, но этого известия как-то почему-то не встречал. Как-то монетная неделя прошла тихо. Тем не менее, сдали 250 тонн монет граждане.
1: Хорошо. Да.
0: 250 тонн, да. Россельхознадзор ограничил ввоз цветочков из Армении для защиты фитосанитарного благополучия.
1: Очень хорошо.
0: Я подозреваю, что Макроша занес заразу, да, в цветы?
1: Скорее всего, да.
0: Скорее всего. В нашей церкви осудили поступок шамана, который крестился, стоя перед собственными портретами.
1: На себя крестился.
0: Непонятно на кого. В этом проблема. В этом проблема, да, да. В Красноярском крае глухарь, птица, напала на байкера и не отдавала ему мотоцикл.
1: Ничего
0: за то, что он ревом своим мешал глухарю жить в лесу.
1: Вот так вот.
0: А ружья-то у байкера нету. Товарищ Миронов предложил национализировать систему ЖКХ. Говорит, надо передать в руки государству.
1: Ну, в руки НКВД надо передать.
0: Передать, да. Валентина Ивановна Матмиенко возмутилась баланде в пензенских больницах.
1: Mm-hmm.
0: Да, говорят, деньги тратятся, никто не ест, сливают эту гадость в отходы. Зачем, товарищи,
1: mm-hmm.
0: да? Московский зоопарк присоединился к спасению кокаиновых бегемотов Пабло Эскобара. 80 бегемотиков могут зарезать на мясо, на кожу. А наши говорят, отдайте нам хотя бы немножко-то этих бегемотов, да,
1: mm-hmm.
0: отдайте. Онищенко, товарищ, выступил с еще одним заявлением. Назвал серьезную проблему на пути к увеличению жизни граждан продолжительности. Расцвет ожирения мешает жить долго. Понимаете?
1: Ну, факт, какая? Да, к сожалению.
0: А ему вторит добрый доктор Мясников. Много, это человек, много, который пользуется наивысшим уважением у владельцев АвтоВАЗа. Автомобилей. В том числе СВ Кросс. Да. Он сказал, что каждый килограмм, лишний килограмм отнимает годы жизни. Каждый килограмм. А товарищ Песков объяснил, почему первый язык его младшей доченьки Нади не русский, а няня китаянка была. Вот, все и разрешилось. Понятно. Хорошо. Ну, замечательно. 19% наших граждан вспоминают, что отпраздновали выпускной в ресторане.
1: Хорошо.
0: 19%. Mm-hmm. А больше трети отмечали в столовке, прям в своей
1: тоже
0: школе.
1: Тоже неплохо.
0: Да. 11% пошли на природу, пикничок, там
1: с
0: пели, ели,
1: mm-hmm.
0: плясали. 5% на теплоходе. И смотрите, какая беда. 23% признались, что у них вообще не было выпускного.
1: Представляете? Это печально, да.
0: Вообще не было, да. Владислав Александрович, включите, пожалуйста, музыку для объявлений. Я хочу сделать заявление. О. Мигрантов предупреждают.
1: Так.
0: Мигранты, брак с гражданином России не защитит вас, мигрантов, от депортации.
1: А вот это ловко, ловко.
0: Да, да, да, ловко. Дальше. Значит, еще что-нибудь интересного. Давайте. Во-первых, нарколог Перминова рассказала, продолжает череду заявлений о том, как распознать в себе алкоголика. Вчера была новость, что алкоголик это тот, кто, у которого улыбка на лице появляется при мысли о бутылке.
1: А что, есть проблема, да? Как распознать? Вот серьезно? Есть проблема. Никак не могут опознать.
0: Сами не могут, себе не
1: Хорошо,
0: могут.
1: Давай.
0: И вот врач Перминова продолжает. Ну, из стула ей видно все. И говорит, что желание пить в одиночку без повода. Что значит без повода, товарищ Перминов?
1: Повод
0: что значит без
1: всегда.
0: Повода? Так, и важное, товарищи. Граждан призвали не использовать одну опасную фразу в рабочих чатах.
1: Ну-ка,
0: вот в мессенджерах. В Максе у вас
1: угу.
0: есть? У меня есть,
1: есть
0: канал в Максе,
1: да.
0: Стилавин. А есть рабочие чаты. Так вот, эксперт Зеленкова заявила, что работу в офисе парализует одна фраза, написанная в рабочем чате.
1: Ну,
0: знаете, какая фраза?
1: Крупным
0: очень шрифтом. Хорошо
1: давайте,
0: знакомая
1: давайте,
0: всем
1: давайте,
0: нам, мужчинам.
1: Давайте, наконец, давайте.
2: Нам надо поговорить.
0: Но везде безотказно работает.
1: Мир без этой фразы.
0: Да, мир без поговорить. А поговорить, да. Ну что, гениальная новость. OnlyFans модели, ну,
1: так.
0: которая непотребством занимается на
1: да,
0: камеру,
1: да, да.
0: предложили 15 миллионов за ее девственность, а она отказалась. Оказывается, можно быть лютой блудницей, но при этом невинной.
1: Но при этом
0: физически.
1: С принципами, да? Хорошо.
0: И с принципами, и физически невинной. О, как. Ужасная новость из Америки. Там продолжается эпидемия женской учительской педофилии. И на этот раз 61-летнюю училку посадили на 18
1: Жесть.
0: Лет. За... Я видел фотографию, Владислав Александрович, 18 лет мало. Мало, да, мало. А психолог Рубштейн, наш человек Рубштейн, объяснила, почему изменилась роль женщины в нашей стране, в
1: ну-ка,
0: обществе.
1: Ну-ка.
0: А она стала сильной из-за перегруза.
1: Понятно.
0: Но как-то вот в материале,
1: тянуть,
0: нет
1: да.
0: в материале нет сообщений, а перегруз произошел по доброй воле или навалили. Непонятно. Из-за дефицита витамина D у женщины может увеличиться чувствительность к боли. Осторожно, товарищи, дефицит.
1: Хорошо.
0: Да. А Владислав Александрович, опять обратитесь к своему поисковику, что за напасть такая. Стилист Влад Лисовец призвал носить туфли оригами. Что за оригами? Туфли оригами. А Ким Кардашьян поведала, что в день принимает по 35 таблеток. 35, видите, как, да.
1: С бумаги.
0: Ну и, наконец, знаете, о хорошем. 41-летняя жительница Южноафриканской республики рассказала об особенностях жизни с 80-летним мужем Антоном.
1: Ну-ка.
0: Они познакомились в Лондоне, а он приехал туда выступать как музыкант, а она работала охранницей в магазине одежды.
1: Uh-huh.
0: И теперь она забеременела, представляете, ждут ребеночка.
1: Да,
0: говорит, очень хорошо им, да. Что такое туфли оригами?
1: Ну, выглядят как оригами, бумажные такие, бумажные туфли. Очень смешно.
0: Туфта какая-то, да?
1: Это ерунда, да.
0: Накрутили что?
3: Новости капитализма.
0: Так, ну что у нас происходит? В ЮАР, там откуда вот, где там они живут, вот эти...
1: Шарлиз Терон оттуда.
0: Ага, рассматривается дело о нарушении конституционных прав слонов.
1: О,
0: слоны
1: как.
0: Ламми, Рамадиби и Мопане живут в ненадлежащих условиях. Они содержатся в вольере размером всего лишь чуть больше футбольного поля. А дело в том, что у них там в Конституции в Южноафриканской, в статье 24, записано: каждый имеет право жить в подходящем месте, где здоровью ничего не угрожает. А у слонов развелось обсессивно-компульсивное расстройство. Они в стрессе. Да. Вот такая вот история. На Тайване любовники случайно занялись сексом на глазах сотен людей в парке.
1: Случайно.
0: Бывает. Причем, что интересно,
1: тот сорвался, да?
0: Наказали мужчину только.
1: Несправедливо.
0: Стивен Розенбаум, автор книги про опасность искусственного интеллекта, попал в скандал из-за того, что цитаты об опасности искусственного интеллекта были сгенерированы искусственным интеллектом.
1: Смешно.
0: Такую фамилию позорят, а? Да. Что еще любопытного? В Ирландии хотят ограничить распространение экстремального видео для взрослых с удушением и ножами. Вот у них проблемы, да, проблемы. В Швеции мужчину посадили в тюрьме за секс с женой на публике в лодке.
1: Ну, все на публике как-то
0: любят. Причем 40 плюс оба. Причем, смотри, ей дали штраф $1000, а его на 6 месяцев в тюрьму. Опять несправедливость, правильно? Опять не то, да. Тимоти Шаламе сбрил усики, постригся, помолодел.
1: Дурын, да ты зачем усы сбрил?
0: Да. Ну и, наконец, давайте... А под лице, во-первых, в Беларуси 17-летний балбес-блогер, мерзавец, собрал 52 миллиона рублей на лечение 9-летнего больного ребенка, а потратил все большинство этих денег на свою красивую жизнь. Рестораны, тачки и так далее. Мерзавец ты,
1: да.
0: Падла. Ну и, наконец, мужчины ринулись накачивать ягодицы и бедра ради долголетия. Новый тренд у мужчин. Если ты прокачан ниже пояса, то ты проживешь миллион лет. Ясно? Всем качаться. Вперед!
2: Наши!
0: Лёжа! Ну, давайте, у нас тут серьезные дела-то. В Якутске 34-летняя женщина ударом головы сломала нос незнакомки в баре, вступясь за подругу. То есть, вот, случай вообще, мужчин вообще не было, даже бармен вышел.
1: Ну, слушайте, какая крепкая голова-то.
0: Девушка. Наоборот, нос-то
1: слабый.
0: Вы не в курсе, да, голова крепче. Крепче. А вот случай, вот на заметку всем. Смотрите, калининградка прожила счастливо с мужем 20 лет и вдруг решила развестись.
1: Так.
0: И тут, начав собирать бумажки, потому что он на себя записывал дом, машину и так далее, решила все это поделить. А ведь он что-то предчувствовал, потому что оказалось, что все эти годы она жила в фиктивном браке.
1: А это ловко, кстати, ловко.
0: Что у нее лежало свидетельство о браке с номером, который принадлежит другой паре, настоящий. Представляете, как вот
1: какой
0: какая...
1: негодяй, а?
0: Нет, он чувствовал, что этим все закончится. Чувствовал, да. А дальше, вот как бывает по-идиотски ситуация в жизни. Как испортил себе биографию товарищ. 18-летний неловкий молодой человек возвращался домой по улице Новой. В руке у него была жестяная банка с газировкой. Неловкий молодой человек выронил ее из руки. Банка запотела, она холодная,
1: так,
0: а вокруг жара. Да, ударилась об асфальт, пробилась, раздалось зверское шипение. В этот момент с балкона соседнего дома вылезает алкаш 43-летний и начинает ему орать: «Ты неловкий!» И так далее.
1: Оскорблять.
0: Выходит на улицу и давай ему в спину еще продолжает. Тогда 18-летний берет деревянную биту, и вот уголовное дело. Знаете, как все бывает.
1: Бесстрашный алкаш, да.
0: Все бывает, да. Москвича изловили в метро за съемкой женщины под юбкой. Она с мужем ехала на спектакль, представляешь? А злодей Дашеньке засунул под юбку эндоскоп автомобильный с камерой и фонариком. Да. Это заметил муж оператора в охапку, в полицию.
4: Оператора.
0: Там проверили его телефон, там фотографии, показывают мужу фотки. Узнаете? Тот говорит, узнаю, Даша. 15 суток ареста болвану. 15
4: мало,
0: суток, да. И вот еще как бывает. Житель Рыльска рубил клен, товарищи.
4: Бывает. Так.
0: Рубил, хрясь по молотку, этим молотком, топором. Да, и смотрит, что-то в башке что-то зазвенело, а после этого зрение начало падать. И он полтора года, оказывается, прожил в частной коммерческой клинике, ему ничем не могли помочь. Но, наконец, значит, зрение начало падать. Обратился, наконец, в государственную. Здесь ему сделали МРТ, КТ, и оказалось, что в глаз влетела 12-сантиметровая щепка.
4: Жесть.
0: И там в голове сидело. Кошмар, ты прикинь. Да. Ну, вынули, короче, по частям. Вынули специалисты, да? Ну и давайте о хорошем. Омская бухгалтерша стырила у работодателя 8,5 миллионов рублей, чтобы поменять обои, паркет, шубу купить
4: новую. За 8 можно много чего поменять.
0: Шубу новую. И, наконец, как бывает в Питере. Вы знаете, как вот люди ссорятся из-за чего.
4: Это непростой город.
0: Да, питерская история. Питерская. Гениально. Сидели два мужчины на остановке.
4: Хорошая, сейчас погода хорошая в Питере,
0: да,
4: даже трицуля.
0: Да. Обвиняемый присел на скамейку рядом с незнакомцем. Мужчины начали вести беседу о птицах.
4: Орнитологи, да?
0: Но не сошлись во взглядах нагулявших рядом с ними голубей. В итоге один из них в травмопункте, другой с уголовным делом.
4: Вот уровень,
0: видите,
4: да,
0: как
4: культуры,
0: бывает. Питер.
4: Культуры, да.
3: Реклама. В бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
5: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
6: Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру.
7: Квартиру сниму на суточно.ру.
8: 495-105-5244.

0: в Москве 8:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Минобороны России опубликовала кадры развертывания в Беларуси оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», снаряженного специальными боеприпасами в рамках учений ядерных сил. По данным ведомства, оружие доставили в полевые пункты хранения одной из бригад. Военные получили боеприпасы, снарядили ими ракетоносители, а затем скрытно выдвинулись в назначенный район для подготовки к проведению пусков. Ранее Минобороны сообщало, что с 19 по 21 мая Россия проводит учения по подготовке применения ядерных сил в условиях угрозы агрессии. К учению привлечены ракетные войска стратегического назначения Северного и Тихоокеанского флота, дальняя авиация, часть сил Ленинградского и Центрального военных округов. Это плановое мероприятие в рамках союзного государства, не направленное против других стран. Главная цель – проверить способность выполнять боевые задачи и повысить квалификацию личного состава. Два человека погибли в результате атаки БПЛА на Сызрань в Самарской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев. По его словам, есть пострадавшие, их число уточняется. Семьям погибших и раненым оказывают всю возможную помощь. Ранее в оперштабе Белгородской области рассказали, что три человека получили ранения в результате атаки ВСУ на Шебекинский район. Там беспилотник атаковал движущийся автомобиль. Среди пострадавших два молодых человека 18 и 20 лет. Напомню, как заявили Минобороны, дежурные силы ПВО за ночь уничтожили 121 украинский беспилотник. Дроны сбиты и перехвачены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской, Самарской, Саратовской областей, а также над Калмыкией, Крымом и над акваторией Каспийского моря. Технологический альянс с Китаем помогает России преодолевать искусственно созданные ограничения Запада. Об этом в интервью шанхайской медиагруппе заявил глава МИДа России Сергей Лавров. Он подчеркнул, что Россия следует курсу обеспечения своего технологического суверенитета.
2: Мы сейчас, наверное, активно укрепляем технологический альянс. В Китае есть технологии, которые помогают Российской Федерации преодолевать те искусственные сложности, незаконные сложности, которые создает Запад. И мы активно следуем тому же курсу, следуем курсу обеспечения своей технологической независимости, своего технологического суверенитета.
0: Лавров также отметил, что отношения России и Китая опираются на солидную материальную базу. Особенно он выделил энергетику, которая, по его словам, лежит в основе экономического взаимодействия двух стран. В частности, министр упомянул договоренность о строительстве газопровода «Сила Сибири-2». Дональд Трамп рассматривает как дипломатические, так и военные варианты действий на Кубе, однако решение пока не принял. Об этом пишет американское издание «Политико» со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома. Сам президент США накануне заверил, что эскалации не планирует. Тем временем в Карибское море вошла авианосная группа американских военно-морских сил во главе с авианосцем «Нимец», а Минюст США предъявил обвинение экс-президенту Кубы Раулю Кастро и пяти военным в связи с инцидентом 1996 года, когда кубинские истребители сбили два гражданских самолета. Тогда погибли 4 человека. Рауль Кастро, занимавший пост министра обороны Кубы, взял ответственность на себя. Как отмечает «Нью-Йорк Таймс», в Белом доме допускают захват Кастро по венесуэльскому сценарию. Санкт-Петербург стал лидером по количеству бронирований на длинные июньские выходные в честь Дня России с 12 по 14 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сервисы онлайн-бронирований. Доля города составляет 22% от общего числа бронирований по стране. Чаще всего гости северной столицы выбирают для проживания отели без звезд. Петербуржцы выходные, посвященные Дню России, отдают предпочтение российским направлениям. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня в Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы, 21-23 тепла. В Москве переменная облачность, вечером местами возможен кратковременный дождь с грозой и плюс 30-32 градуса. Сейчас в российской столице плюс 23, давление 752 миллиметра, влажность воздуха 52%.
3: Здравствуйте, в эфире Даниил Моногаров. Футбольная махачкалинская «Динамо» обыграла «Урал» в первом стыковом матче за право выступать в РПЛ 1-0. Единственный мяч на 5-й минуте забил ангольский нападающий Миро. В параллельной встрече дубль Жилсона Беншемола помог «Акрону» победить «Ротор» 2-0. Ответные игры пройдут 23 мая на поле команд, выступавших в премьер-лиге. Футбольная Астон Вилла выиграла первый трофей за последние 30 лет, одолев в финале Лиги Европы немецкий Фрайбург 3-0. Голы на счету Тилеманса, Буэнди и Роджерса. Наставник бирмингемцев Унай Эмери установил рекорд турнира, собрав в нем уже 5 трофеев. Тему продолжит Александр Ниценко.
1: Астон Вилла считалась фаворитом финала. Фрайбург даже по немецким меркам команда скромная, больше полагающаяся на собственных воспитанников, коих сейчас в составе 7 человек. У бирмингемцев один из самых возрастных составов в истории финалов, плюс на тренерском посту маг и волшебник Лиги Европы Унай Эмери. В давнем прошлом наставник Спартака 3 раза забирал этот трофей Севильи, а потом однажды это сделал с Вильяреалом. Теперь же ему удалось войти в историю еще и потому, что он выиграл Лигу Европы с 3 разными клубами. Поначалу немцы неплохо сдерживали англичан и даже сподобились на 2 удара. Угрожали воротам чемпиона мира Эмилиано Мартинеса, Матанович и Хёфлер. На это Вилла ответила сочным ударом Роджерса, который потащил эту болу. Ключевым стал отрезок в несколько минут в концовке первого тайма. У бирмингемцев отличные стандарты. И на 41-й минуте домашняя заготовка англичан на угловом привела к великолепно подготовленному удару Тилеманса. Счет был открыт. А под самый перерыв еще и Буэнди исполнил фирменно обводящий дальний удар в девятку. Фрайбург был ментально сломан и до конца встречи так ничего толком и не создал. Добил немцев гол Роджерса на 58-й минуте с прострела Буэнди. После этого у бирмингемцев Анана попал в штангу, а Буэнди еще и не реализовал выход 1-1. Немцы по делу капитулировали 0-3, а Астон Вилла принесла Англии первый Еврокубок в сезоне. Этот список еще могут продлить Кристал Пэлас и Арсенал.
3: ЦСКА обыграл «Локомотив Кубань» и повел в полуфинальной серии баскетбольной единой лиги со счетом 3-1. Встречу в Краснодаре армейцы выиграли 85-75. Самым результативным игроком на площадке стал американский защитник южан Патрик Миллер, заработавший 22 очка. Также на его счету 3 подбора и 8 передач. Пятый матч состоится 23 мая в Москве. «Локо» сравнял счет финальной серии плей-офф молодежной хоккейной лиги со «Спартаком». Встреча в столице завершилась со счетом 3-2 в овертайме. Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Андрей Пустовой, Вадим Дудоров и Алексей Эльблаус. У проигравших отличились Савелий Рыбинок и Силантий Кожушко. В противостоянии до 4 побед теперь 2-2. В первом матче полуфинальной серии хоккейного кубка Стэнли Колорадо на своем льду проиграл Вегасу 2-4. За гостей забил Павел Дорофеев. Россиянин поразил ворота соперника в 4-й игре плей-офф подряд. На его счету 6 голов в 4 встречах. За «Эвеланж» в 3-м периоде забил Валерий Нечушкин. А мне на этом все. Счастливо!
4: Программы официальный импортер концерна «Рокс Мотор» в России. Филиал ООО «Гиперион Лизинг Тяньцзинь». «Рокс Адамас». Скульптура в движении. Посмотрите на эту красоту и запишитесь на тест-драйв на официальном сайте «Рокс Мотор».
5: Телефон рекламной службы 495-105-5244.
6: Театр HD представляет на большом экране Анну Нетребко, Йонаса Кауфмана и Людовика Тизье в опере «Амелькаре Понкьелли» «Джоконда» со сцены Неаполитанского театра «Сан-Карло». Любовный многоугольник, злодейство и разбитое сердце, ревность и благородство на фоне ярких красок венецианского карнавала. Атмосферная драма в историческом антураже в афише кинотеатров с 15 мая. Расписание и города показов на сайте teatrhd.ru. Возрастное ограничение 18+.
7: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
8: Дорогие товарищи, я очень рад, что с нами сегодня в эфире вновь Ирина Георгиевна Минералова, доктор филологических наук, профессор Московского педагогического государственного университета. Ирина Георгиевна, доброе утро.
9: Утро доброе, здравствуйте.
8: Да, мы без вас чахнем, особенно в этой жарище. Да-да-да, нам нужно свежее дыхание Минераловой, да, и немножко искусства, чтобы как-то сдюжить со всем с этим. И я любой повод использую для того, чтобы Ирину Георгиевну к нам в нашей сети заманить. И сегодня у нас, ну вот необычный заголовок нашей встречи, вот сейчас появилось много клоунесс, да, вот так называемый женский юмор, стендап. Я, честно говоря, вот мое субъективное ощущение, не могу это смотреть, потому что вот красивая женщина у меня с таким с ржакой не ассоциируется, а не на красивую смотреть неприятно. И поэтому я как-то немножко, так сказать, не очень, да, к этому. Но Тэффи другой калинкор, да, Надежда Александровна Лохвицкая, как вы ее обозвали, королева русского юмора, да. Вот это необычно, может быть, кстати, на заметку этим клоунессам как раз.
9: Да, конечно. Вы знаете, я скажу, что я с вами абсолютно солидарна относительно сегодняшнего женского юмора. Мне иногда так стыдно, я слышу что-то, попадаю, думаю, боже мой, как стыдно, не смешно.
8: Ирина Юрьевна, в этой связи можно еще маленькую репризу? Я знаю, что был однажды, ну, понятное дело, все там ведущие где-то что-то еще ведут. Я был на одной, значит, вечеринку, и там, пригласили вот такую клоунессу, да, которая начала стендапить. И понимаете, какая история? Вы вот, как человек интеллигентный, вы начали испытывать стыд бы, а там люди просто на полуслове прервали, говорят, все, иди отсюда.
9: Ну, наверное, так и надо. Но просто ты же не можешь плюнуть в свой телевизор, потому что ты же сама с этим будешь потом разбираться. А ей вообще нисколько и не стыдно. Она на этом зарабатывает, как сейчас говорят. Но мы в прошлый раз, можно сказать, Сергей, не договорили с вами. Дело все в том, что мы не договорили по поводу того, не то ли же самое Тэффи, псевдоним Надежды Александровны, и вот эта премия нынешняя. Мне было совестно, что я как-то даже не соединила, мне и в голову не пришло, что это может быть похоже. Но я нашла даже статью Иры Мурзак, которая говорит, да, не случайно. Ну, все у нас в этой жизни, кажущейся случайностью, не случайно. Но я скажу, что сама Надежда Александровна объясняла в 30-е годы уже в воспоминаниях таких или в рассказике псевдоним, что, во-первых, брат генерал, во-вторых, Стерстра, боже ты мой, известнейший поэт, 4 тома у Миры Лохвицкой вышло стихов. Конечно, состязаться с другими лохвицкими как-то было, ну, в общем, не хотелось состязаться. И у них дома был слуга, по-моему, Степан, а все его звали Стэффи. Говорит, отменный дурак, везло ему страшно. И решила, что С уберет, чтобы он случайно не возгордился. И вот такой псевдоним придумала. Потом журналисты стали говорить, а вот есть на английском песенка, а вот есть такой-то роман, а там тот. Она говорит, годится. То есть это примерно так же с псевдонимами, как Аркадия Петровича Гайдара в советское время и Голиков из Арзамаса такое придумывали. Потом еще какие-то такие конспиративные вещи. Но на самом деле, мы уже говорили, по-моему, в 23-м году последний раз вышла книга Николая Петровича Вагнера, русского Андерсена, который называл «Сказки кота Мурлыки». Одна из важных сказок там «Сказка великая». И героя там зовут принц Гайдар, который ищет великое. Не суть важно, в другой раз об этом. Но только вот мне кажется, что это ход такой русской мысли и русского языка, что здесь нету этого чересчур чего-то навороченного, а очень просто и в то же время сразу такой круг ассоциаций. Но с премией Тэффи вообще никак не связано, но в нашем культурном, можно сказать, сознание соединяется, потому что телевизионный эфир. Вот откуда это тэфи без
8: двух. Тогда надо говорить телевизионный эфир.
9: Да. Вот тут вот такая история. Ну и ладно, пусть кто-нибудь думает, что все так полюбили тэфи, что решили ее именем назвать этот конкурс. Но я скажу, что на самом деле она не была исключительно клоунессой. Вот проживи такую жизнь, и потом пойми, над чем иронизировать, а что элегически вспоминать. Потому что в 72-м году родилась, на 2 года только младше Бунина. И понятное дело, что она уже в 92-м году, 20 лет было, рождение первой дочери, переезжает в Могилев. Там усадьба была у супруга. В 900-м году, после рождения второй дочери и сына Янека, она расходится с мужем. 3 детей. Вот какие эмансипированные были женщины, да? Ну и позже тоже. Ну вот, переезжают в Петербург. И тогда только, 900-й год, ей 28, начинает литературную деятельность. И вот это очень здорово. В 10-м году у нее выходит в издательстве «Шиповник». Я сказала, что она не исключительно юмористка или ироник такой. У нее выходит книга стихотворений «Семь огней» и сборник «Юмористические рассказы». Так вот, давайте и посмотрим, что за стихи. Поскольку сейчас сирень цветет, и все это благовоняет. Ну что, есть у сирени темное счастье. Так по первой строчке называется стихотворение. Есть у сирени темное счастье. Темное счастье в 5 лепестков. В грезах безумия, в снах сладострастие нам открывает тайну богов. Много, о, много нежных и скучных в мире печальных вянет цветов. 2-лепестковых, четно созвучных, счастье сирени 5 лепестков. Кто понимает ложь единений, горечь слияний, честность оков, тот разгадает счастье сирени, темное счастье в 5 лепестков. Ну, найдите и потом еще раз прочитайте, стоя где-нибудь в усадьбе Трубецких, в Мандельштамовском саду или в каких-нибудь еще сиреневых пространствах. Слышите, как-то это вот одно другое подкрепляет, сразу радостней на душе. Или моя любовь, как странный сон, предутренний, печальный, молчанием звезд заворожен ее призыв прощальный, как стая белых, смелых птиц, летят ее желания к пределам пламенных зарниц последнего сгорания. Моя любовь, немым богам зажженная лампада, моей любви, моим устам, твоей любви не надо. 10-й год. Ну, и можно было бы еще читать, но все-таки действительно мы больше и тотально знаем ее как человека ироничного. И она, говорят, она идет вот у Аверченко и училась еще у кого-то. Ну, голубчики мои, все-таки тонкая ирония, подобная чеховской иронии. Аверченко, который возглавил «Сатирикон», журнал такой, да, журнал классненький, между прочим, журнал, и в этом журнале, конечно, знаете, какие люди-то собрались? Саша Черный, обожаю, Тэфи, Осип Дымов, Городецкий, Скиталец, Маяковский принимал участие в 27-м номере. Ну, я могла бы перечислять, но я скажу, что, конечно, Стефи там была звездой, и нечего даже говорить. Или художники, и Билибин, и Григорьев, и Кустодиев, понимаете, и Лебедев. Посмотрите, какие Судейкин, то есть какие имена, какой был журнал. Уже вот поэтому я хотела бы сказать, что среда воспитывает писателя. Что значит? Вы скажете, а вот тусовались, собирались, пили там кофе, чай и прочие напитки. Не в этом дело. Потому что речь идет о писателе, следовательно, это не только личность, не то, как он оделся, какая там обувь была, как он там, с кем он тусовался.
8: Да-да-да, Ирина Георгиевна, важно, что он пил. Вот это важно. Да, давайте после короткой рекламы вернемся.
10: Радио «Маяк» 102.3 FM.

О вкусном и полезном. Рубрика о секретах здорового питания. Лето, солнце, температура стремится к 30 градусам. Казалось бы, живи и радуйся, но именно в зной наш организм работает на пределе, и особенно уязвимой становится система пищеварения. Сегодня говорим о том, как правильно питаться в жару, чтобы оставаться бодрым и здоровым. В жаркую погоду организм бросает все силы на охлаждение, теряя с потом до 2-3 литров жидкости в день, а вместе с водой уходят важные соли и микроэлементы. Вот почему главное правило летнего рациона – много пить, но не все подряд. Сладкая газировка и пакетированные соки жажду только усиливают. Черный чай и кофе лучше ограничить. Ваши лучшие друзья в жару – это чистая вода комнатной температуры, несладкий зеленый чай, натуральные морсы и компоты. Прекрасно освежают мятный чай, напиток из душицы или имбирный чай с листками мяты. Кстати, мятой можно приправить и гарнир. Врачи советуют в жаркий день выпивать по 100-200 мл жидкости каждый час. В сумме это может быть до 2,5, а при высокой температуре и до 3,5 литров в сутки. Теперь о еде. Полуденный зной, примерно с 12 до 16 часов, тяжелая пища – настоящий удар по организму. Основу рациона должны составлять свежие овощи, зелень и фрукты. Они почти на 90% состоят из воды и, естественно, восполняют потерю жидкости. Включайте в меню огурцы, кабачки, помидоры, болгарский перец и всевозможную листовую зелень, салаты, петрушку, укроп, сельдерей. Отдельно скажем про кислые ягоды вроде крыжовника и смородины. Они невероятно полезны. А вот фрукты, такие как дыни, персики или апельсины, старайтесь есть в первой половине дня или как отдельный перекус. Если съесть эти фрукты сразу после плотного обеда или на ночь, они могут вызвать неприятное брожение в желудке. А что же исключить? В жару наш организм не готов тратить уйму энергии на переваривание жирного и жареного. Забудьте о жирной свинине, говядине, фастфуде, чипсах и сдобных булочках. Вместо этого легкое белое мясо птицы, нежирная рыба и морепродукты. Идеальным выбором станут кисломолочные продукты, кефир без сахара или несладкий йогурт. Они и жажду утолят, и насытят, и наладят пищеварение. Но будьте осторожны, молочная среда – идеальное место для бактерий. Хранить такие продукты нужно строго в холодильнике при температуре не выше 4 градусов, иначе даже непросроченный продукт может вызвать отравление. Вообще, лето – время повышенной опасности кишечных инфекций. Статистика говорит, что 60% пищевых отравлений в это время случаются из-за неправильного хранения продуктов.

0: подтаявшее мороженое или пирожные с кремом, которые хранились без холодильника. Ну и напоследок хорошая новость. Жаркое время – идеальный момент, чтобы без труда сбросить пару лишних килограммов. Обилие низкокалорийных овощей и фруктов, а также естественное повышение активности помогают обмену веществ работать быстрее. Главное – питаться небольшими порциями 4-5 раз в день и вставать из-за стола с легким чувством голода. Слушайте свой организм, пейте больше чистой воды, выбирайте легкую и свежую еду. И наслаждайтесь летом! О вкусном и полезном. Рубрика о секретах здорового питания.
1: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
2: Алло.
3: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
2: Так.
3: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
2: Что?
3: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
4: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 9 часов.
0: Новости.
1: С новостями в студии Лора Стадницкая. Минобороны России показала развертывание оперативно-тактических комплексов «Искандер-М» на ядерных учениях в Белоруссии. На кадрах выдвижения машин, поездка по пересеченной местности и подготовка к стрельбе. В рамках учения ядерные боеприпасы были доставлены в полевые пункты хранения. На позициях расчетные бригады в Белоруссии. Расчетное ракетное соединение выполнило боевую задачу по получению спецбоеприпасов, снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в район пуска. Небывалое по числу задействованных сил и средств учения стартовали во вторник одновременно в России и в Белоруссии. Они будут идти 3 дня, с 19 по 21 мая. Военные продемонстрируют возможности ядерной триады в условиях угрозы агрессии. По данным Минобороны, в маневрах задействовано более 64 тысяч человек, свыше 7800 единиц вооружения, военной специальной техники, в том числе более 200 ракетных пусковых установок, свыше 140 летательных аппаратов, 73 корабля и 13 подлодок, из которых 8 стратегические атомные субмарины. Антитеррористическое подразделение «Горыныч» регионального управления ФСБ уничтожило склад боеприпасов и 3 диверсионно-разведывательные группы ВСУ в Константиновке в ДНР. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе управления ФСБ по Донецкой Народной Республике. Бойцы выследили ДРГ противника в рамках ведения охоты на украинских диверсантов. Вместе с 4-й бригадой южной группировки войск также был поражен склад боеприпасов для беспилотников неприятеля. Москва последовательно решает задачи спецоперации, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью шанхайской медиагруппе. По его словам, за 2026 год российская армия заняла около 80 населенных пунктов. Министр добавил, что Россия не применяет в рамках СВО средства, которые могли бы нанести значительный ущерб территориям, где живут русские люди. При этом он подчеркнул, что Москва всегда открыта к переговорам, а со стороны Зеленского и европейцев никакого сдвига нет.
2: Мы решаем задачи специальной военной операции последовательно. Президент не раз говорил, что мы не применяем те средства, которые могли бы применять, потому что мы не хотим наносить чрезмерный ущерб территориям, где живут, по большому счету, наши люди, и которых нацисты пытаются подавить. За этот год где-то, по-моему, около 80 населенных пунктов уже было освобождено, в том числе 35 в марте и апреле. Процесс идет. Мы всегда открыты к переговорам, но вот видите, думали, что вопрос закрыт был в Анкоридже, а он не закрыт. Но мы по-прежнему имеем каналы общения с американскими представителями, и если они на каком-то этапе будут готовы возобновить прямой разговор, ну, конечно, будет интересно послушать, как они рассматривают ситуацию, которая сложилась после Анкориджа, после того, как в Анкоридже наш президент принял предложение американского президента. И, конечно, хотелось бы узнать, почему так вот происходит. Уже скоро год будет, как саммит на Аляске состоялся, а никакого прогресса даже в поведении Зеленского и европейцев, никакого сдвига. Наоборот, они становятся все более и более агрессивными и наглыми. И, конечно, мы это тоже будем учитывать.
1: Лавров признал, что Вашингтон отчасти утратил энтузиазм и интерес к вопросу регулирования ситуации вокруг Украины. По его словам, Соединенные Штаты открыто говорят, что Украиной должна заниматься Европа, а США будут заниматься КНР. 2 человека погибли в результате крупного пожара в многоквартирном доме в подмосковной Лобне. 2 детей госпитализированы с отравлением продуктами горения, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. По его словам, ЧП случилось на улице Калинина. Обстоятельства пожара выясняются. Погибшие 32-летняя женщина и 35-летний мужчина. Госпитализированы девочки 3 и 11 лет. А между тем, по данным областной прокуратуры, в квартире 5-этажного жилого дома произошел взрыв газа. Обрушилась межквартирная стена, возник пожар. Надзорное ведомство проводит проверку. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности 2 или более лицам. На месте работают следователи и криминалисты. Небывалая жара вновь ожидается сегодня в Москве. Днем может быть побит очередной температурный рекорд. Предыдущий рекорд для 21 мая был установлен в 2014 году, рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец.
3: Вчера максимальная температура воздуха на главной метеостанции Москвы ВДНХ составила плюс 30,1, что на 0,2 градуса ниже, чем было накануне, но именно эта цифра теперь окончательно впишет себя в летопись самого жаркого 20 мая за всю метеоисторию нашей столицы. Ну и жара была в центре Москвы на Балчуге плюс 31 ровно, в Строгино плюс 31,5, МГУ плюс 36, ну и сегодня еще один день небывалого зноя. Большую часть четверга характер метеоусловий не изменится. Синоптическая ситуация в центральной России обусловится западной периферии Сибиряка, сибирского антициклона. Поэтому в Москве и по области ожидается переменная облачность без осадков. Возможно, что из-за сильного перегрева и испарения водяного пара к исходу дня местами могут собраться какие-то отдельные массивы внутримассовых кучево-дождевых облаков. Ветер восточный, юго-восточный, 3,8 метров в секунду, максимальная температура плюс 29,31, а значит со значением плюс 29,2 пойдет рекорд 2014 года. Ну и показания барометров стабильные, 752 миллиметра ртутного столба.
1: Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
0: Погода.
1: Сейчас столица плюс 23, давление 752 миллиметра, влажность воздуха 52%. В Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы и 21-23 градуса.
0: Программы. Официальный импортер концерна «Рокс Мотор» в России. Филиал ООО «Гиперион Лизинг Тяньцзинь». «Рокс Адамас». Скульптура в движении. Посмотрите на эту красоту и запишитесь на тест-драйв на официальном сайте «Рокс Мотор». Телефон рекламной службы 495-105-5244. Сергей Стилавин.

0: Сергей Стиллавин и его друзья.
1: Дорогие товарищи, наши постоянные слушатели хорошо знают, что мы в эфире часто встречаемся с представителями реального бизнеса, да, Владислав Александрович?
2: Это очень хорошо.
1: Эти встречи, кстати, нам надолго запоминаются.
2: На всю жизнь.
1: Да, и сегодня мы поговорим с представителем компании D-Com Service, деятельность которой направлена на то, чтобы облегчить работу других предприятий, понимаете, сделать ее более эффективной и технологичной. Вы вот только представьте, D-Com Service создает роботов. О, актуальная тема, которые поднимают, перемещают поддоны весом по 1,5 тонны, сканируют пространство 3D-камерами, связывают цеха в единую логистическую сеть. И чтобы помочь и поддержать такие компании, в прошлом 25-м году стартовал национальный проект «Средства производства и автоматизации». Он направлен на достижение технологической независимости в области производства высокотехнологичных станков и повышение уровня промышленной роботизации. И вот я сегодня представлю вам нашего гостя. У него мы узнаем все подробности, насколько активно сейчас развивается отрасль и какую помощь в ее развитии оказывают государственные меры поддержки. Итак, у нас в эфире технический директор D-Com Service Артем Лебедев. Артем, доброе утро, здравствуйте.
3: Да. Здравствуйте, здравствуйте, Сергей, здравствуйте, коллеги. Доброе утро.
1: Да. Артем, ну вот традиционный вопрос про компанию. Вот расскажите, пожалуйста, как вы образовались, да, когда, сколько вы времени уже на рынке и что делаете? Я уже про вот эту автоматизацию вкратце сказал, но тем не менее.
3: Ну, смотрите, у нас вообще история компании достаточно богатая. Нам в следующем году уже 35 лет стукнет, так сказать, юбилей. И всю нашу историю мы шли так, это планомерно развиваясь от потребностей рынка. И прежде всего мы обычно традиционно работаем с производственными компаниями. И там 30 лет назад у них были потребности, чтобы закрыть свои какие-то базовые запросы, там, организовать рабочие места в цехах, какое-то хранение, ну, на таких базовых уровнях без автоматизации. И поэтому там 30 лет назад, 20 лет назад вот наша компания, они производили такие классические металлические конструкции, стеллажи, верстаки и прочее, прочее. Но у нас экономика, наша промышленность, она постепенно развивается. И там порядка 10 лет назад компании уже переходят на новый уровень и запрашивают уже другие, в общем-то, способы организации своих мест, более эффективные, уже связанные с автоматизацией. И 10 лет назад примерно у нас открылось направление автоматизации хранения. То есть мы начинали с того, что делали... У нас как бы выделилась в компании отдельная структура, которая называется D-Com автоматизация. И мы начали делать автоматизированные системы хранения. И дальше от запроса как раз от рынка, от запроса заказчиков начали развивать, в принципе, автоматизацию разных аспектов там, производства и хранения и производства. Да? То есть у нас есть, по сути, три больших пласта, которые там можно автоматизировать на производстве. Это хранение, когда мы там, номенклатуру или товары должны где-то складировать. Есть автоматизация перемещения. Это когда нам нужно переместить из одного цеха в другой продукцию там, в процессе производства между этапами, например. В одном цеху мы ее обработали, произвели. В третьем, в другом цеху мы ее собираем. Потом ее нужно отправить на склад. То есть это важный такой процесс перемещения продукции в процессе производства. И есть еще третий аспект, это непосредственно автоматизация процесса. То есть мы, допустим, какая-то там классически это может быть какая-то конвейерная линия, либо это оборудование какое-то, там станки, да, которые детали производят, но с ними зачастую работают, ну, обычно работают люди. То есть есть какой-нибудь оператор станка с ЧПУ, и вот он детали загружает туда вручную, либо там, допустим, это станок листогиб, он стоит у станка гибочник и там детали эти подает. И мы процесс именно загрузки в станки деталей или вот при станочной автоматизации с помощью роботов-манипуляторов тоже автоматизируем сейчас. Вот, поэтому тут мы идем как это, от запроса, вот что рынку важно и нужно, мы вот в те направления и развиваем у себя. И,
1: ну, то есть, Артем, вы вот являетесь как раз воплощением этой фразы расхожей, которую пихают попадя, не попадя, куда угодно, спрос рождает предложение, правильно?
3: Ну, по большому-то счету, да, потому что если спроса на ту продукцию, которую ты делаешь, нету, то как бы тут можно какими-то высокотехнологичными вещами заниматься, но потом их никуда не продать. Это, конечно, для бизнеса совсем не подходит, поэтому нам нужно более клиентов вовремя увидеть, обработать у себя, да, и предложить им решение.
1: Ну, в хорошем смысле обработать, не так, как металл, не так, как гипсчик это делает, да? Вот. Артем, ну вот, а скажите, пожалуйста, вот какой-нибудь, опишите нам самый свой такой сейчас востребованный вот этот технологичный продукт. Что из себя представляет эта машина?
3: Ну, это у нас из востребованных, просто потому что уже сложилось, дольше всего мы их делаем, это вот система хранения, про которую я говорил. Если ее описать, так это визуализировать, это такая вертикальная конструкция большая, похожая на башню, и внутри находятся ячейки для хранения продукции. Они могут быть на базе там, полок, например. И эта полка, и у нее есть зона выдачи. К ней подходит оператор, к этой системе хранения, на пульте вызывает необходимую полку, и к нему прямо эта полка приезжает в зону выдачи. То есть там внутри этой системы стоит лифт, который на себя полочку затягивает и спускает ее вниз к оператору. Это позволяет нам, во-первых, сократить площадь, используемую для хранения, то есть мелкие низкие стеллажи мы, по сути, комплектуем в одну высокую систему. Второе, это у нас адресное хранение. Каждый товар, он имеет свое место на полке. Все это интегрируется еще с системами управления предприятием, то есть есть большая база данных, к которой обращается, допустим, оператор, и он знает, где у него какой товар лежит. И он не ошибется и быстро найдет то, что ему нужно. И третье, конечно, скорость обработки. Ну, сборщику не нужно бегать по всему складу, да, и у него все, по большому счету, скомпоновано в эту систему и подается быстро в одно и то же место. И у нас таких систем есть различное количество по грузоподъемности, они отличаются по размерам. Есть для мелких грузов карусельного типа, там до 650 килограмм на полку нагрузка. Есть среднего типа, 1000 килограмм на полку. И для тяжелых листовых деталей, крупного проката, листового проката до 5 тонн на полку. То есть такие системы, собственно, подбираются в зависимости от запроса.
1: Артем, ну вот мне доводилось читать, что у вас еще есть роботы. И вот робот, я буду по буквам читать, DMR-300 Carrier B. А это же, понимаешь ли, вещь, кто понимает, да? И я так понимаю, что с помощью этой машины вот эти конвейерные системы, да, жестко связанные друг с другом в цепочку, и, соответственно, их реорганизацию трудно производить быстро. А это, видимо, машина, которая сама передвигается, да, по заданной траектории. И таким образом вот классический конвейер может быть на производстве перестроен, да, вот в такую гибкую именно систему, которую можно быстро менять по поводу того, куда что отвезти и куда что присобачить, да. Вот что это дает бизнесу, вот такая машина?
3: Сергей, ну, ваша осведомленность прям меня радует, вы прям уже в предмете разбираетесь. Давайте так, смотрите, DMR-300 Carrier B, это DICOM Mobile Robot, Carrier B перевозчик ящиков, B-бокс у нас. И действительно, такая роботизированная система, то есть это такое шасси с надстройкой, в которой есть система механизации, которая на себя ящики затягивает и, в общем-то, сгружает. И тут, если мы говорим про классические конвейерные линии, да, они жестко заточены под изготовление конкретной какой-то детали. Вот у нас там идет сотнями тысяч какие-нибудь, не знаю, да даже до пищевой промышленности конвейерные системы прежде всего там распространены. Или там, если производство, да, то там тоже могут какие-то детали, которые большую-большую массовость имеют. И если мы, допустим, производство расширяем, если нам нужно новое оборудование поставить, новые какие-то станки, в классическую конвейерную линию их встроить быстро тяжело. Или бы, если у нас, допустим, поменялась продукция, все это надо перестраивать, переделывать. А если у нас есть гибкая конвейерная система, ну, гибкая производственная линия, да, с которой связаны оборудование и места хранения с помощью роботов мобильных, мы по большому счету берем, маршрут перестраиваем, добавляем новые точки на карте и подключаем к своей производственной системе сразу новое оборудование. И, во-первых, это дает возможность для быстрого роста, переналадки быстрой. Если у нас какие-то там новые детали появились, сразу запустили их в производство без каких-то там сложных перестроек. Это вот в рамках такой этой ситуации, когда нужно быстро реагировать на запросы рынка, когда нужно эффективно работать и не терять время, это дает действительно бизнесу возможность быстрее адаптироваться, перестраивать свои процессы эффективно с помощью таких вот мобильных роботов. Это вот один из примеров, у нас таких на самом деле много, да.
1: Да, я понимаю, ну то есть вместо жесткой такой линии, да, вот я бывал на производствах, и в том числе на автомобильных, да, там история такая вот, должно все друг за другом идти, яркий да, а пример, здесь вот да. Можно хаотически, да, то есть, ну, условно говоря, в разных местах цеха могут находиться разное оборудование, его можно что-то чинить, что-то менять, что-то привозить новое, а эта машина сама между ними будет эту, как бы, ну, основу, да, деталь какую-то, заготовку возить, ну, прикольно. Слушайте, а вот в описании ваших работ, там есть и 3D камеры, и там экстренное торможение в случае чего, аварийные бамперы. Насколько вот эта вот история с безопасностью, да, с тем, что сенсоры и башка у нее, вот эта компьютерная, сама все разруливает. Вы опираетесь, тем не менее, на человека? Или действительно можно этой машине все доверить, она в случае чего предотвратит все там нелепости какие-то?
3: Ну, машина, она бездушная. Ей на самом-то деле все равно, кто перед ней, там человек, коробка, там, я не знаю, стена, какое-то препятствие, она их воспринимает просто как преграда движению, и мы ей закладываем определенные алгоритмы действий, что она должна делать при возникновении препятствий. То есть мы настраиваем дистанцию безопасную, при которой там она должна среагировать, остановиться. Можно на карте обозначить зоны, где, допустим, она должна, машина, замедлить скорость для того, чтобы там с перекрестными потоками там людей или другого транспорта, которые на производстве там встречаются, безопасно разойтись. Можем, допустим, звуковые сигналы какие-то добавить ей специально, что она там подъезжает к какому-нибудь перекрестку, говорит: «Эй, я тут рядом, посторонись». Вот, соответственно, да, действительно, датчиков много различных. Есть и от механического, допустим, столкновения, да, безопасности, эти бампера, да, которые механические. Лидары – это, по сути, такая камера, которая сканирует пространство, как на роботе-пылесосе банально, да, только здесь они такие в промышленном исполнении, они как раз отличаются тем, что у них протоколы безопасности гораздо сильнее и прописаны, вот, в отличие от обычных там каких-то лидаров на пылесосах. И у них вот эти все дистанции настраиваются жестко, чтобы там, не дай бог, если там дистанция какая-то короткая, мы уже обязательно остановились. Ну и дополнительные всякие датчики тоже. То есть мы роботов изначально планируем для того, чтобы они в одной среде с человеком работали, и это накладывает на нас, конечно, определенные обязанности, да, чтобы мы системы сделали свои безопасно.
1: Конечно, да, Артем, ну вот мы много говорим, да? Да-да-да, много говорим, что вот сейчас государство активно поддерживает наших производителей, да, и в том числе промышленной робототехники, помогает с разработкой там новых решений, особенно с внедрением на предприятиях, и ваша компания, я так понимаю, получила две таких субсидии. Вот расскажите, пожалуйста, о том, как они отразились на развитии вашей компании, и стало ли вам проще запускать новые проекты, и тянутся ли вам благодаря этим помощи государственной, государственной помощи промышленные предприятия уже?
3: Опыт интересный, прям скажем, потому что у нас это 30 лет компании, и до этого мы не взаимодействовали, в принципе, с государственными грантами, субсидиями, и всегда все как-то сами разрабатывали. Здесь, когда мы пошли в более наукоемкие, трудоемкие для разработки системы, да, там автоматизированные, на них, конечно, требуется финансирование для разработки повышенное. Мы собственные средства вкладываем, конечно, в разработку, но когда появилась возможность еще дополнительное финансирование от государства получить, это, конечно, нам позволило гораздо быстрее все эти разработки вести и внедрять. Вот, например, мы получили одно из таких перспективных направлений, это тоже роботы, только, по сути, манипуляторы. Это такие ячейки роботизированные, кабинетная защита, как такой станочек, если смотреть на него. Внутри стоит робот, и он выполняет слесарные операции. Что такое слесарные операции? Это можно там притупить острые кромки, снять облой какой-то после литья, литники обрезать, шлифовку, полировку какую-то сделать. То есть это те операции, которые традиционно делают только люди руками, там, напильниками там, и прочее. И это нужно сейчас автоматизировать, потому что у нас дефицит кадров, нужно ускорять, допустим, расширять производство, а людей на это не найти, обычно, особенно в малых городах каких-то, да, а у нас промышленные предприятия по всей стране разбросаны, и людей там зачастую на такие операции не найти, тем более сейчас, когда у нас на рынок труда выходит новое поколение, которые у нас руками работать не очень спешат.
1: Нет, нет,
3: честно.
1: Давайте скажем элегантно, Артем, руки заняты ванильным рафом, да, например, или лавандовым. Конечно.
3: Да.
1: А в другой хотя смартфон руке, да, в другой.
3: Да. Вот, поэтому такие трудоемкие операции нужно автоматизировать. И вот, и мы получили поддержку от государства, НИОКР, на вот разработку этих слесарных ячеек. И сейчас мы уже...
1: То есть, смотрите, Артем, получается, смотрите, я вам помогу, так сказать, мысль, да, в русло. Смотрите, получается, что нас вот иногда запугивает этой роботизацией, да, что, мол, искусственный интеллект, рабочие места, а наоборот, получается, что в тех сферах, где или просто персонал на такую работу не хватает, или, например, белоручки, да, из молодежи, вот там эти машины приходят на подмогу. Это очень здорово. Я вас, Артем, благодарю за интереснейший эфир. Желаю вам всяческих благ вашей компании. И напомню, что наш эфир вышел при информационной поддержке национального проекта «Средства производства и автоматизации». Спасибо большое.
0: Реклама. Бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
2: Международный проект Светланы Пчельниковой представляет невероятное событие в мире авторской куклы и дизайнерской игрушки. Бал кукол Краснодар. Выставка, которая уже покорила сердца многих гостей, коллекционеров и мастеров со всего мира. Более 400 авторов со всей России представят свои работы и поделятся опытом. Бал кукол Краснодар. С 22 по 24 мая. Краевой выставочный зал изобразительных искусств Рашпилевская, 32. Билеты на сайте balkukol.ru 0+.
4: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
5: Суточно.ру. Найдем, где остановиться. 6+.
6: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 9:30.
1: Новости.
0: Новостями в студии Лора Стадницкая. Расчеты гаубица Д-30 группировки войск «Центр» уничтожили замаскированный опорный пункт ВСУ с расчетом БПЛА на Днепропетровском направлении. Об этом сообщили в Минобороны. Удар нанесли военнослужащие гаубичного дивизиона в районе населенного пункта Новопавловка. В укрепленном пункте находились расчеты БПЛА, которые вели разведку и корректировали огонь по позициям российских подразделений. Цель была выявлена средствами воздушной разведки. Координаты оперативно передали артиллеристам. Для выполнения задачи были развернуты два орудия. Д-30. Расстояние до цели составляло около 8 километров. Расчеты выполнили несколько серий прицельных выстрелов 122-миллиметровыми снарядами. По данным объективного контроля, опорный пункт полностью уничтожен вместе с расчетами беспилотников и разведоборудованием. Технологический альянс с Китаем помогает России преодолевать искусственно созданные ограничения Запада. Об этом в интервью шанхайской медиагруппе заявил глава МИДа Сергей Лавров. Он подчеркнул, что России следует курсу обеспечения своего технологического суверенитета.
2: Мы сейчас, наверное, активно укрепляем технологический альянс. В Китае есть технологии, которые помогают Российской Федерации преодолевать те искусственные сложности, незаконные сложности, которые создает Запад. И мы активно следуем тому же курсу, следуем курсу обеспечения своей технологической независимости, своего технологического суверенитета.
0: Лавров также отметил, что отношения России и Китая опираются на солидную материальную базу. Особенно он выделил энергетику, которая, по его словам, лежит в основе экономического взаимодействия двух стран. В частности, министр упомянул договоренность о строительстве газопровода «Сила Сибири-2». Авианосная ударная группа ВМС США вошла в Карибское море, сообщило Южное командование Соединенных Штатов. В состав группы входит авианосец класса «Нимец», эсминец «Гридли» и вспомогательное судно. В командовании подчеркнули, что авианосец доказал свою боевую мощь по всему миру, обеспечивая стабильность и защищая демократию от Тайваньского пролива до Персидского залива. На этом фоне Вашингтон выдвинул обвинения против бывшего лидера Кубы Рауля Кастро и других лиц по делу о сговоре с целью убийства американских граждан. Речь идет о событиях 96 года, когда кубинские истребители сбили два самолета «Сесна», принадлежавших группе кубинских эмигрантов из организации со штаб-квартирой в Майами. Тогда погибли 4 человека. Рауль Кастро, занимавший пост министра обороны Кубы, взял ответственность на себя. Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что обвинения лишены правовых оснований, а их цель – оправдать военную агрессию против острова. При взрыве газа в жилом доме в Лобне 2 человека погибли, 3 пострадали, уточнили в МЧС. 15 человек эвакуированы из дома. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что мужчина и женщина погибли в результате крупного пожара в многоквартирном доме. А 2 детей, девочки 3 и 11 лет, госпитализированы с отравлением продуктами горения. Между тем, по данным областной прокуратуры, в квартире пятиэтажки произошел взрыв газа, обрушилась межквартирная стена, возник пожар, надзорное ведомство проводит проверку. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности 2 или более лицам. На месте работают следователи и криминалисты. Группа пятен огромного размера, появившаяся недавно на обратной стороне Солнца, вот-вот станет видна с Земли. Об этом сообщили в НАСА и Национальном управлении океанических и атмосферных исследований. Таким образом, активная область начнет угрожать нашей планете вспышками и корональными выбросами, и, как следствие, мощнейшими магнитными бурями. По прогнозам, опасный период ожидается с 22 мая. Пятна уже исторгли, несколько вспышек максимального класса и около десятка среднего. Пока их активность уменьшилась, но есть опасения, что она возобновится. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы, 21-23 тепла. В Москве переменная облачность, вечером местами возможен кратковременный дождь с грозой и плюс 30-32 градуса. Сейчас в городе плюс 26, давление 752 миллиметра, влажность воздуха 49%.
3: Здравствуйте, в эфире Даниил Моногаров. Футболист Олег Рябчук покинет московский «Спартак» по окончании текущего сезона. Об этом сообщил главный тренер сборной Молдавии Лилиан Попеску. Защитник не получил вызов в национальную команду, чтобы у него было больше времени подыскать себе новый клуб. Контракт 28-летнего игрока истекает 30 июня. Аргентинский полузащитник «Спартака» Эзекиэль Барка может пропустить суперфинал Кубка России по футболу против Краснодара, а также стала известна судейская бригада встречи. Подробности рассказывает Виталий Павлов.
1: Накануне Российский футбольный союз сообщил, кто из арбитров будет работать на матче суперфинала Кубка России. Главным судьей назначен Инал Танашев. Помогать ему будут Рустам Мухтаров и Адлан Хатуев. Резервным арбитром будет Евгений Буланов. Ответственными за систему ВАР назначены Артур Федоров и Сергей Цыганок. Это первый серьезный вызов для 28-летнего главного арбитра из Нальчика. За всю карьеру Танашев отработал пока только 17 матчей Российской премьер-лиги и 11 в Кубке России. В нынешнем сезоне он в том числе судил встречу «Спартака» и «Краснодара» в чемпионате 23 апреля. Тогда «Быки» оказались сильнее в Москве со счетом 2-1. В воротах хозяев же был назначен пенальти. Также накануне стало известно, что один из лидеров «Спартака», полузащитник Эзекиэль Барка, может пропустить суперфинал Кубка России. Об этом сообщалось в прессе. Он пропускал тренировки красно-белых из-за травмы. О характере повреждения ничего не уточняется. Стоит напомнить, что суперфинал Кубка России пройдет в Москве на стадионе «Лужники» 24 мая и начнется в 18:00.
3: В воскресенье с 17 часов по московскому времени не пропустите большой футбольный вечер на волнах «Маяка». Вас ждет трансляция суперфинала Кубка России со стадиона «Лужники». Теннисист Роман Сафиулин вышел в финал квалификации «Ролан-Гарос». В матче второго круга отбора россиянин обыграл австрийца Юэля Шверцлера 6-4, 6-4. В финале квалификации соперником Сафиулина станет немец Том Генч. Также за выход в основную сетку поборется Елена Приданкина. Ей сегодня будет противостоять японка Химена Сакацуме и 18-летняя Алина Корнеева. Она сразится с представительницей Аргентины Джулией Риерой. Экс-чемпион UFC в полутяжелом весе боец Магомед Анкалаев заключил контракт на очередной поединок. Он утратил чемпионский пояс в октябре 2025-го, когда проиграл нокаутом Алексу Перейре. С тех пор спортсмен не появлялся в октагоне. Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Устюгов выступит в следующем сезоне. Об этом агентству ТАСС сообщил директор Центра спортивной подготовки сборных команд Югры Евгений Редькин. Ранее сам спортсмен заявлял, что о завершении карьеры говорить пока не готов и отмечал, что ищет мотивацию выступать дальше. При этом прошедший сезон Устюгов пропустил, сосредоточившись на семье. А у меня на этом все, не прощаюсь.
4: Программы официальный импортер концерна «Рокс Мотор» в России. Филиал ООО «Гиперион Лизинг Тяньцзинь». «Рокс Адамас». Скульптура в движении. Посмотрите на эту красоту и запишитесь на тест-драйв на официальном сайте «Рокс Мотор».
5: Телефон рекламной службы 495-105-5244.
6: Театр HD представляет на большом экране комедию положений «Таланты и покойники» в постановке Евгения Писарева со сцены Московского театра имени Пушкина. Спектакль по пьесе Марка Твена о талантливом бедном художнике, сколь изящный, столь и хулиганский яркий фарс. В главной роли Сергей Лазарев. В афише кинотеатров с 24 мая. Расписание и города показов на сайте teatrhd.ru. Возрастное ограничение 16+.
7: Забытые вожди страны советов.
8: Дорогие товарищи, ну что же, еженедельные встречи с Евгением Юрьевичем Спицыным, историком и публицистом в нашем цикле «Забытые вожди страны советов». Мы продолжаем летопись нашу своеобразную. И наш герой в этой части программ Дмитрий Федорович Устинов, наш выдающийся организатор оборонной промышленности и ракетно-космической техники, создатель во многом, да, организатор всего этого процесса. Евгений Юрьевич, как всегда, доброе утро, рад вас слышать, здравствуйте.
9: Да, доброе утро. Здравствуйте и вам, и нашим уважаемым слушателям.
8: Да. Евгений Юрьевич, ну, мы понимаем, что вы Устинов был выдающимся инженером, и это, в первую очередь, ему позволило, да, вникать во все процессы и организовывать. Но при этом, вот мы помним то, с чего начали, то, что несколько раз у нас в эфирах всплывало, что Горбачев делал большую ставку на Устинова, но его такая скоропостижная смерть в конце 1984 года нарушила право, такие вот планы Горбачева, да, ему пришлось быстро, экстренно искать нового какого-то патрона. А в принципе Устинов занимался политическими именно играми наверху. То есть вот, например, в той же отставке, будучи в хороших отношениях с тем же Брежневым, да, вот он участвовал каким-то образом в организации отставки Хрущева, или он как бы сторонился всех этих историй?
9: Нет, нет, он участвовал в организации, но нельзя сказать, что он играл какую-то главную или основную роль. Нет, безусловно, первую скрипку в организации этого заговора, слово «заговор» я беру в кавычки, я всегда об этом говорю, что было все сделано в рамках партийной легальности, в соответствии с партийным уставом. Понятно, что в организации самой процедуры отстранения Хрущева от власти первую скрипку играли прежде всего члены президиума ЦК. Там историки до сих пор спорят, кому пришла в голову сама эта идея, называют и Брежнева, и Подгорного, и Шелепина. Я, например, склоняюсь к тому, что инициатором этой отставки стал, как это ни удивительно, Фрол Романович Козлов. Причем впервые разговор об этой отставке Козлов провел не когда-нибудь, а осенью 1962 года, когда он вместе с тогдашним руководителем отдела административных органов ЦК, генералом-майором КГБ Николаем Романовичем Мироновым, уехали в Спасок-Легкий Рязанской области, где впервые Козлов сообщил ему реальные цифры нашего экономического развития, что там буквально по всем ключевым позициям идет спад, причем значительный спад. И он прямо сказал Миронову, что Хрущева надо немедленно снимать со своего поста. Но, к сожалению, как известно, буквально через полгода, в апреле 1963-го, Фрола Романовича разбил инсульт. Потом эта тема ушла как бы сама собой. Но вот где-то, я думаю, в конце 1963 года, примерно вот октябрь-ноябрь 1963 года, опять был поставлен этот вопрос на повестку дня. И, значит, целый год понадобился для того, чтобы, в общем-то, организовать отставку Хрущева. Безусловно, на определенном этапе подготовки этой отставки Устинов был посвящен в замысел и активно поддержал заговорщиков. Потому что он все-таки тогда занимал пост первого заместителя председателя Совета министров СССР и председателя Высшего Совета народного хозяйства СССР. То есть он был фактически руководителем всей советской экономики. Я уже говорил в прошлый раз, что для решения конкретных, сиюминутных, важных, стратегических и текущих проблем и задач все министры и председатели госкомитетов ходили на прием именно к Дмитрию Федоровичу. И, кстати, надо сказать, что активное участие Устинова во всех событиях октября 1964 года, они сподвигли Брежнева дать старт уже чисто политической карьере Дмитрия Федоровича, поскольку до этого он был лишь хозяйственником, а начиная с марта 1965 года, то есть со знаменитого мартовского пленума ЦК, он становится уже секретарем ЦК. А секретарь ЦК – это политическая должность. Портреты секретарей ЦК наряду с членами Политбюро носили на первомайских, ноябрьских и прочих демонстрациях и шествиях. То есть Дмитрий Федорович более 10 лет, даже 11 лет, был секретарем ЦК и курировал именно оборонную промышленность. И понятно, что связка Брежнев-Устинов вот в этот период, она особо усилилась, укрепилась. И именно во многом благодаря этому после смерти маршала Гречка Дмитрий Федорович стал министром обороны СССР. Потому что никому в голову вообще не приходило, что Устинов возглавит Министерство обороны. Когда Гречка умер в апреле 1976 года от острого сердечного приступа, то это было шоком для всех. Никто не ожидал этого Антон Андреевич, он отличался богатырским здоровьем, несмотря на свой довольно почтенный возраст, а ему было уже 73 года, он был активен, инициативен, постоянно разъезжал по военным округам, проводил учения, инспекции и т.д. и т.п. И когда Устинов, Гречко умер, то выдвигались разные кандидатуры. Предлагали, например, новым министром обороны назначить его первого заместителя, главкома войск Варшавского договора, маршала Советского Союза Якубовского. Якубовский — это был знаменитый танкист, дважды герой Советского Союза. Иван Игнатьевич в войсках пользовался огромным уважением, огромной популярностью. Но его кандидатура не прошла через политбюро ЦК. Я думаю, это связано во многом с тем, что мало кто знал, но Иван Игнатьевич тогда уже был тяжело болен. У него была онкология. Дальше второй кандидатурой рассматривали. Это Виктора Георгиевича Куликова. Это молодой начальник генерального штаба. Ему на тот момент было 54 года. Для военачальника такого ранга это совсем молодой возраст. То есть человек мог спокойно 15-20 лет проработать на посту министра обороны. Но его кандидатура тоже была отвергнута. Почему? А потому что Брежнев захотел видеть на посту министра обороны своего старого, преданного, личного товарища, друга, соратника. И поэтому Дмитрий Федорович стал министром обороны СССР в мае 1976 года. Кстати, он еще во время войны ведь получил звание генерал-полковника инженерно-технической службы. И в таком звании оставался все послевоенные годы. А когда стал министром обороны, то ему в мае 1976 года присвоили звание генерала армии, а буквально через месяц присвоили звание маршала Советского Союза.
8: Евгений Юрьевич, а такой вопрос. А как в армии восприняли вот назначение человека, который все-таки, ну, он же, так сказать, промышленник именно, да? Вот как, ну, как да. Именно в вооруженных силах это воспринята была кандидатура?
9: Вы знаете, по-разному. Нельзя сказать, что все с восторгом приняли, особенно это касается военачальников высшего ранга. В свое время Валентин Иванович Варенников оставил очень подробные мемуары под названием «Памятные» в 7 томах. И один из этих томов, по-моему, 4-й, посвящен как раз Министерству обороны в брежневскую эпоху. И он там довольно подробно расписывает взаимоотношения Дмитрия Федоровича с высшим генералитетом страны. Вот, например, сам Варенников воспринял это назначение крайне негативно. Он говорил, что Устинов вообще не разбирался в военных вопросах, плохо знал армейскую жизнь, вот, в основном решал вопросы поверхностно, ну и так далее, и так далее. И что зачастую многие армейские генералы и маршалы вынуждены были Дмитрия Федоровича направлять и поправлять. Вот, он так и остался типа оборонщиком, технарем, и мало интересовался вообще армейскими буднями, армейским бытом.
8: Я думаю, что... Евгений Юрьевич, а вопрос тогда, можно обострю вопрос. А какое решение он принимал в конце 79-го года, я имею в виду Афганистан, он как-то повлиял на вот общее мнение о вводе войск?
9: Ну, естественно, конечно. Слушайте, ну, без министра обороны решить этот вопрос было невозможно. Понятно, что повлиял. И он сыграл одну из главных ролей в том, что были введены войска. Понимаете, дело в том, что в конце 70-х годов здоровье Брежнева резко пошатнулось, и власть потихоньку стала переходить к так называемому триумвирату в составе Устинова, Громыка и Андропова. Я напомню, что Громыко тогда был министром иностранных дел, а Юрий Владимирович Андропов был председателем КГБ. Вот говорят о том, что якобы они отстранили Брежнева от власти, что Брежнев был лишь номинальной фигурой и т.д. и т.п. Это не так. До последних дней своей жизни Леонид Ильич держал руку на пульсе, что называется, и отпускал вожжи. Другое дело, что он действительно стал уходить от решения оперативных вопросов, но стратегические вопросы он продолжал решать, в том числе и узким составом политбюро ЦК. Но они смогли убедить Брежнева в этом, потому что первоначально, когда афганские руководители просили советское руководство направить ограниченный контингент, и сам Леонид Ильич Брежнев, и Алексей Николаевич Косыгин, да и другие, они отказывали в этом. Они говорили, да, мы оказывать будем финансовую помощь, экономическую помощь, любую помощь, но вводить войска категорически не будем. Вот. И Брежнев, Косыгин, они прекрасно понимали, чем чреват ввод войск в Афганистан.
8: А давайте о том, как уговорили после короткой рекламы Евгений Юрьевич Спицын, историк и публицист, а Дмитрий Федорович Устинове, наш цикл программ.
4: Маяк. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
10: Доброе утро, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. Ремонт пешеходного моста на улице Текстильщиков в Вологде выполнен на 65%. Об этом рассказал глава города Сергей Жестянников. Сейчас рабочие монтируют перильное ограждение и водоотводные лотки. Практически все пролеты готовы, остается часть над автомобильной дорогой. Для ее ремонта будет временно закрыт проезд, отметил глава города. Сдать объект планируют к концу лета. Добавим, в этом году также начнется капитальный ремонт Пошехонского моста и Мяснорядского моста на улице Козленской. Температурный рекорд побит в Вологде. 19 мая столбики термометров поднялись до отметки плюс 31,6 градуса. Это абсолютный максимум температуры воздуха за весь период наблюдений. Синоптики называют происходящее аномальной жарой. Температура превышает климатическую норму на 7 и более градусов. В пятницу ситуация начнет меняться. Прогнозируются кратковременные дожди с грозами. Температура снизится до среднесуточных значений. По предварительным данным, в выходные дни погода останется неустойчивой. Доставка цветов обошлась в Лакжанке в 1 000 000 рублей. В полицию обратилась женщина, которая рассказала, что в одном из мессенджеров ей написал неизвестный, который представился сотрудником службы доставки цветов. Мужчина сообщил, что на имя в Лакжанке оформлена доставка букета в честь дня рождения. Для подтверждения заказа требовалось согласовать время и назвать код из СМС. Потерпевшая выполнила требования. Вскоре ей позвонили фальшивые представители госуслуг и ФСБ. Мошенники рассказали, что личный кабинет женщины взломан, и для решения проблемы деньги необходимо перевести на безопасный счет. Волокжанка поверила аферистам и перечислила по указанным реквизитам 1 135 000 рублей. Специалисты напоминают, никому и никогда не сообщайте свои персональные данные, коды из СМС и пароли. Такую информацию под разными предлогами спрашивают только мошенники. Ярмарка вакансий для будущих соцработников пройдет сегодня в Череповце. Мероприятие для студентов и выпускников колледжей и вузов пройдет в отделении занятости населения на Советском проспекте 66. В ярмарке примут участие 11 работодателей, которые ищут специалистов по социальной работе, медицинских сестер, фельдшеров, поваров, психологов и других сотрудников. Мероприятие пройдет с 11 до 13.00.
4: Спорта.
10: Забег РФ пройдет в Череповце. 23 мая город присоединится к самому масштабному беговому событию страны. Полумарафон пройдет на Соборной набережной. Участников ждут дистанции от 1 до 21 километра. Особенность мероприятия заключается в том, что старт в одно время дадут в 110 городах России и 26 странах мира. Выдача стартовых пакетов пройдет 22 мая на Соборной набережной возле памятника Городовому. Актуальную информацию о забеге и дистанциях можно найти в официальной группе забега. На время проведения мероприятия в районе набережной будет перекрыто движение транспорта.

Ваши деньги украли мошенники, и теперь строгий сотрудник угрожает тюрьмой за финансирование террористов, предлагает искупить вину участием в проверке или секретной операции. Не верьте. Положите трубку. Обратитесь в ФСБ или в полицию.

облака, где чайка легкая порхала. Моя душа о двух крылах, как птица белая, витала. И надышавшись вышине, она на землю опускалась и думала, что на земле она одна совсем осталась.

одиночестве своем. И вышины казалось мало, она мечтала об ином. Она одна летать устала, хотела встретить в вышине. Такой уже с крылами душу, чтобы в небесной тишине и музыку полета слушать.

своих мечтах две птицы белые летали, и золотые облака им что-то тихо.

0: облака, где чайка легкая порхала, моя душа о двух крылах, как птица белая витала, и надышавшись в вышине, она на землю опускалась, чтобы набраться сил вдвойне, и вновь летать и мечталась.
1: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.

0: В Москве 10 часов.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. В рамках учения ядерных сил соединений воинские части ракетных войск стратегического назначения Северного и Тихоокеанского флотов, дальней авиации, Ленинградского и Центрального военных округов выполнили мероприятия по приведению в готовность к выполнению боевых задач по проведению пусков ракет. Об этом сообщили в Минобороны. Ракетные комплексы стратегического назначения мобильного базирования выведены на маршруты боевого патрулирования и развернуты на полевых позициях. Атомные подлодки с баллистическими ракетами вышли в районы морских полигонов для несения боевой службы. Личный состав задействованных в учении подразделений авиации воздушно-космических сил отрабатывает снаряжение специальными боевыми частями аэробаллистических гиперзвуковых ракет «Кинжал» и вылеты в назначенные районы патрулирования. Ранее Минобороны России опубликовала кадры развертывания в Беларуси оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», снаряженного специальными боеприпасами. Учения стартовали во вторник. Одновременно в России и Беларуси военные продемонстрируют возможности ядерной триады в условиях угрозы агрессии. Вашингтон отчасти утратил энтузиазм и интерес к вопросу урегулирования ситуации вокруг Украины. Соединенные Штаты открыто говорят, что Украиной должна заниматься Европа, а США будут заниматься КНР. Об этом заявил глава МИДа России Сергей Лавров в интервью шанхайской медиагруппе. По его словам, Европа и Зеленский стали буквально висеть на руках у американской администрации после саммита России и США в Анкоридже.
2: Американцы при Трампе единственная страна, руководство которой признало необходимость ликвидации первопричин. Никакого вступления в НАТО и признания реалий на земле, реалии, которые сложились в результате референдумов, проведенных в ответ на госпереворот. И мы согласились с таким подходом. Другое дело, что тут же Европа, Зеленский стали наведываться в Вашингтон, стали висеть на руках буквально у администрации Трампа и представителей США на переговорах с Россией и Украиной, и стали требовать, чтобы американцы изменили свою политику. Как я понял, Соединенные Штаты немножко уже потеряли интерес и энтузиазм. Они открыто говорят, что пускай Европа занимается Украиной, а Соединенные Штаты будут заниматься Китайской Народной Республикой. Это звучит повсеместно. Мы достигнем своих целей в любых обстоятельствах.
0: Москва последовательно решает задачи спецоперации, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, за 2026 год российская армия заняла около 80 населенных пунктов, в том числе 35 в марте и апреле. Министр добавил, что Россия не применяет в рамках СВО средства, которые могли бы нанести значительный ущерб территориям, где живут русские люди. США готовы еще несколько дней ждать достижения договоренности с Ираном, прежде чем возобновят удары по стране. Об этом заявил журналистам Дональд Трамп на военной базе «Эндрюс» под Вашингтоном. «Если мы не получим правильные ответы, все будет очень быстро», — предупредил американский президент.
3: «Я в самом деле не буду ослаблять санкции, пока иранцы не подпишут соглашение. Мы ничего в этом роде не предлагали. Мы в полной мере готовы действовать. Мы должны получить от них правильные ответы. Это должны быть на 100% хорошие ответы. И если так будет, мы сохраним много времени, энергии и, что еще важнее, жизней. А если нет, все случится очень быстро».
0: Между тем, представитель МИДа Ирана Исмаил Багаи заявил, что Тегеран рассматривает ответ США на свое последнее предложение. А его слова приводит агентство Нур Ньюс. Оно уточняет, что Вашингтон и Тегеран обмениваются сообщениями по поводу формулировок предлагаемого документа о прекращении огня через Пакистан. Ранее агентство Тасним информировало, что США передали через Пакистан свой ответ на направленное ранее Ираном предложение. Тегеран рассматривает текст, но ответ пока не готов. На европейской части России накануне было обновлено почти два десятка суточных рекордов максимальной температуры воздуха. Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. В число рекордсменов помимо Москвы, Можайской, Коломны вошли Смоленск, Вологда, Кострома, Нижний Новгород, Владимир и Самара. И это только областные центры. Как отметил синоптик, самый значимый рекорд был установлен в городе Юрьевец Ивановской области. Там вчера воздух прогрелся до 31,8 градуса. градуса. А самый давний рекорд для этих суток 1897 года был обновлен в Москве плюс 30,6. Предыдущий максимум был установлен 129 лет назад. По прогнозу Леуса, сегодня установление новых рекордов продолжится. Завтра в регионах Центрального и Приволжского федеральных округов по-прежнему жарко, однако вероятность обновления температурных максимумов начнет снижаться. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра погоды Фобус, в Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы, 21-23 тепла. В Москве переменная облачность, в вечерние часы местами возможен кратковременный дождь с грозой, плюс 30-32, в Подмосковье 27-32 градуса. Ветер восточный, юго-восточный 3,8 метров в секунду, давление 752 миллиметра. Солнечная активность умеренная, геомагнитная обстановка будет преимущественно слабо возмущенной. Сейчас в городе уже плюс 26, давление 752 миллиметра, влажность воздуха 49%.
1: Реклама. Спонсор программы – официальный импортер концерна «Рокс Мотор» в России. Филиал ООО «Гиперион Лизинг Тяньцзинь». «Рокс Адамас» – скульптура в движении. Посмотрите на эту красоту и запишитесь на тест-драйв на официальном сайте «Рокс Мотор».
4: Рекламные службы 495-105-5244.

где один не пройдет. Пробиваются трое на дорогах крутых. Верность дружбе храня, я прошу тебя, сердце,

обязательно нужно только в мире еще не затихли бои. Я прошу тебя, сердце,

0: Переговорщики. Ну что ж, дорогие друзья, наша новая встреча с Игорем Александровичем Матвеевым, доцентом кафедры международного бизнеса факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве России. Игорь Александрович, рад нашей новой встрече. И смотрю, вы постоянно в пути, постоянно самолеты, да, меняете и встречаетесь с людьми, обсуждаете важные государственные вопросы. Одновременно и завидую, и сочувствую вашему расписанию. Доброе утро.
1: Сергей, здравствуйте. Я очень рад приветствовать и вас, и всех наших радиослушателей. Действительно, у нас весна всегда, май месяц, это такое время очень интенсивной работы, много всяких мероприятий. Вот недавно совсем только вернулся с Казань-форума, где были представители из 99 стран. Очень много делегаций было арабских государств, государств исламского мира. В общем, было интереснейшее мероприятие. Сейчас скоро будет Санкт-Петербургский международный экономический форум. Поэтому, в общем, да, действительно, забот хватает.
0: Игорь Александрович, ну мы продолжаем нашу такую летопись отечественной дипломатии, да, и добрались мы до периода рождения послевоенного мира. Вот прошло несколько конференций Большой Тройки и во время войны, и уже после, сразу до окончания. Насколько, вот, Игорь Александрович, ведь насколько значение имеет для большой-большой команды именно дипломатов, может быть, некоторых имен и фамилий мы и не слышали никогда, да, потому что это большая работа коллективная. Вот заслуга формирования именно их вот в создании того мира, который мы знали с детства, да, потому что обычно вот в каких-то воспоминаниях или в художественных фильмах речь идет о том, что играли между собой Сталин и Рузвельт, то есть такие столпы личности, да, именно в первую очередь, и Сталину несколько раз удавалось Рузвельта переиграть, благодаря своему интеллекту. А вот работа дипломатов, которые обеспечивали все эти встречи, насколько это важно? Вот об этом, может быть, сегодня, да, поговорим?
1: Вы знаете, Сергей, ну, здесь все важно. И это важно, в первую очередь, конечно, для нашего сегодняшнего времени. Вот роль, да, личности в истории, роль дипломатии на высшем уровне саммитов, это очень важный момент. Мы видим историю, да, вот эти саммиты Большой Тройки, эти диалоги тоже между лидерами, вот вы упомянули Сталина и Рузвельта, вот насколько все это было важно для судеб всего мира, и был накоплен ведь опыт, уникальный опыт взаимодействия между нашими державами, которые, скажем, если взять вопросы стратегической стабильности, ядерного оружия и так далее, ведь мы несем глобальную ответственность за судьбы мира. И, конечно, вы правы и в том также, что дипломатия на высшем уровне всегда подкреплялась дипломатией на высоком уровне. Посмотрите, вот встречи тройки, да, мы говорили в прошлой нашей передаче, но ведь это дипломатия того же Вячеслава Михайловича Молотова, да, который, рискуя жизнью, отправился в Великобританию и США в 1942 году, сделал такой рискованный перелет, да, значит, для того, чтобы встретиться с лидерами Великобритании и США, обсудить тоже вопросы взаимодействия в войне против нацистской Германии. Это же имело все ключевое значение, но вы правы в том, что повседневная работа дипломатов, она имеет ключевое значение для того, чтобы именно насытить повестку дня отношений, повестку дня переговоров конкретным содержанием, то, что называется контентом, да, подготовить и записи для бесед, памятки, да, информации, справки. Это колоссальный труд. Я вспоминаю вот личный опыт, когда я работал в Соединенных Штатах Америки, и послом был Юрий Викторович Ушаков, который сейчас помощник Владимира Владимировича Путина по внешней политике. Как мы готовили все визиты, саммиты, встречи, это ведь было очень важно. Как составить все материалы, как их подготовить, насколько они адекватно оценивают существующую ситуацию, какая-то прогностическая часть. Это настолько все сложно, но в то же время настолько интересно. Это требует самоотдачи, самопожертвования, да, ненормированный рабочий день. Но еще раз повторю, это очень интересно и очень важно для нашей страны, для тех людей, которые в этом участвуют.
0: Игорь Александрович, а вы напомните, пожалуйста, какой вопрос вот главный, на каком перепутье мы находились во время этих конференций, куда могла бы вот склониться чаша весов, если бы что-то пошло не так, как оно уже состоялось, о чем мы знаем, конечно, из учебников истории?
1: Здесь, конечно, нужно отметить, это исторический факт, что все-таки, да, вот мы привыкли говорить коллективный Запад, да, но вот во время Второй мировой войны и во время Великой Отечественной войны, которую вел советский народ против гитлеровских полчищ, конечно, безусловно, нюансы в западных подходах очень серьезные существовали. Даже в рамках Большой Тройки были не только противоречия, расхождения в интересах, ну и общие интересы, конечно, тоже между Советским Союзом, скажем, и Соединенными Штатами Америки, но была позиция Великобритании в лице, да, Уинстона Черчилля, премьер-министра Великобритании, по ключевым вопросам, в первую очередь, конечно, европейской повестки дня. И мы видим, что происходит и сейчас. Вот вы представьте, Сергей, ведь один в один повторяется, да, я имею в виду по внешней форме, да, значит, особая позиция Великобритании в поддержку неонацистского режима в Киеве, соответственно, да, то есть, которая в ряде случаев идет, ну, пускай там на тактическом уровне, да, идет вразрез с позицией Вашингтона. Все это было. И, собственно говоря, вот те перипетии российской дипломатии, значит, которые существовали, советской дипломатии тогда, да, во время Великой Отечественной войны, в ходе этих важнейших встреч, трех встреч, да, значит, в Тегеране, Ялте и Потсдаме, когда формировались очертания уже послевоенного мира и ковалась совместная победа над гитлеризмом, безусловно, конечно, все это мы должны помнить, ну не просто помнить, мы должны анализировать, и не просто анализировать, а экстраполировать на те реалии, да, которые существуют сейчас у нас, и пытаться, так сказать, использовать в полной мере тот опыт уникальный, который был накоплен, в том числе и в ходе работы вот этих трех ключевых конференций. Ну, отвечая на ваш вопрос, да, Сергей, хочу сказать, что, конечно, судьба послевоенного мира в то время была еще связана преимущественно с Европой. Вопрос европейской политики, ну не только, конечно, Япония, да, потом наша страна, Советский Союз, следуя своим союзническим обязательствам, вступила в войну с Японией и сыграла решающее значение в освобождении Маньчжурии от Квантунской армии, да, соответственно, это очень важный момент. И здесь Европа, значит, вот эти нюансы в позициях, когда Соединенным Штатам нужно было укрепить собственное влияние, а Великобритании продолжали вынашивать планы, даже и в рамках, так сказать, сотрудничества против Гитлера, вынашивать планы сохранения и укрепления так называемого санитарного кордона против Советского Союза в Восточной и Центральной Европе. А посмотрите, что сейчас происходит, да, государство Балтии и так далее. Ведь все, вот это все, представляете, Сергей, оно, так сказать, продолжается, да, в той или иной форме. Это очень интересно, это требует, так сказать, изучения, рассмотрения архивных документов. Но вот если коротко, то так, да, европейская политика, вопрос Японии, вот если так резюмировать.
0: Игорь Александрович, я тут столкнулся с одной исторической датой. Несколько там дней или недель назад отмечалась очередная, связанная с Алжиром. Я просто представил себе, в каком, с каким, ну скажем, с банкой, с пауками, с гадюками, с каким-то, значит, вольер с гадюками приходилось вот общаться нашим специалистам, ну, в контексте нашего сегодняшнего разговора, потому что была очередная дата, печальная очень, я так понимаю, в истории алжирского народа, когда французы, только-только освободившись там в 44-м году, да, от оккупации немцами и будучи сами в состоянии подавленном, да, безвольном, сервильном, только скинув немецкую оккупацию при помощи высадившихся союзничков, американцев с англичанами, тут же поехали крошить алжирцев и подавлять их восстание, потому что у алжирцев было ощущение, что вот сейчас Франция освободится от нацистов и даст свободу, значит, соответственно, да, этой территории, и там десятки тысяч убитых, и какой-то это ужасно. То есть люди, только что побывав в роли рабов, тут же перекрасились обратно в господ и в угнетателей, в колонизаторов, и тут же побежали мочить других людей. Да? Страшное вообще время было. То есть с кем приходилось общаться-то вообще? Доверять-то им как вообще, в принципе, этим людям, если у них такое в голове намешано?
1: Вопрос. Вот сейчас спрашивают очень часто, и меня спрашивают, и в Китае тоже спрашивают, в других странах спрашивают, ну в чем, да, вот причины таких антагонизмов между Россией и Западом и так далее. Вы знаете, что, ну, во-первых, то, что вы про Алжир сказали, это вообще было присуще французам, да, то есть вот эти колонизаторские замашки, это Индокитай. Вы думаете, только был Алжир, что ли? Был Индокитай и так далее. Это первое, да. Второе, вот эта идеология, значит, генетическая, уже вековая, значит, ненависть, смешанная с презрением к России, к русским людям и так далее, к сожалению. Да, я не говорю, что на Западе все такие. У нас есть славные страницы, да, Нормандия, Неман с теми же самыми французами, когда французские летчики погибали, сражаясь бок о бок с советскими летчиками, рождалось боевое братство. Мы не должны об этом забывать. И во Франции много людей в плане культуры, которые чтут сотрудничество и с Россией, наш вклад в мировую культуру. Все это есть. Но посмотрите, возвращаясь, да, вот к реалиям, сколько французов, да, сражающаяся Франция, свободная Франция. А никто не забыл, кто оборонял канцелярию Гитлера, рейхсканцелярию Гитлера во время взятия Берлина? Как вы думаете, Сергей, кто оборонял? Немцы?
0: Ну, они, да, вот они вместе с эстонцами.
1: Нет, Сергей, обороняли эсэсовцы из скандинавской дивизии Норланд и французской дивизии сводный батальон штурмовой, дивизия Шарлемань, Карл Великий, обороняли рейхсканцелярию и дрались до последнего, убивая наших солдат, сжигая наши танки. Это не фолькштурм продержался несколько дней, обороняя рейхсканцелярию. Это продержались французские и скандинавские эсэсовцы, не немецкие. Поэтому мы тоже должны помнить об этом. И потом французские эсэсовцы, тоже известная история, были казнены самими же французами за сотрудничество с немцами. И это известная история, похоронили их потом американцы, и, собственно говоря, это было. И если, к сожалению, к огромному для французов, если посмотреть статистику, то оказалось, что на немцев-то работало или служило в тех же самых эсэсовских войсках гораздо больше людей, к сожалению, чем сражались на стороне Деголя. Я уж не говорю про колонии, некоторые вообще, как на Ближнем Востоке, поддерживали правительство Виши, да, значит, маршала Петена, коллаборациониста, вот, и выступали за сотрудничество с гитлеровцами и готовы были предоставлять ресурсы гитлеровцам и японцам, если мы говорим про Индокитай. Вот эта многовекторность, да, условная, в кавычках, да, значит, и вашим, и нашим, к сожалению, она была присуща французам всегда, мы видим это и сегодня. Но повторяю, это, так сказать, элиты, это политика. Мы не должны забывать и про историю другую, да, и про то, что среди тех же французов были и герои тоже, да, были люди, которые сражались вместе с нами, и были люди, которые до сих пор и есть, любят Россию, ценят отношения с нами и уверены в том, что когда-нибудь у нас будут хорошие отношения.
0: Игорь Александрович, ну вот смотрите, мы говорим о конференциях, да, большой тройки, Сталин, Рузвельт, да. Черчилль, но ведь мы понимаем, ну, самый там классный фильм об этом, ну, о тех временах, да, 17 мгновений весны, где, в принципе, наши разведчики обнаружили доказательства сепаратных параллельных переговоров, да, вот, то есть они за большим столом встречались с нами, а руководство ЦРУ американского в это время мутило с какими-то силами...
1: Ну, управление стратегических служб, да. Тогда не было никакого ЦРУ еще. Не было в помине даже.
0: Да, ну понятно, да. Ну, тем не менее. Вот насколько действительно был хрупок, с вашей точки зрения, мир, вот такой, какой мы знаем, послевоенный, да, и могли ли действительно американцы с британцами дотереть, как говорится, с немцами? Почему у них не вышло? Из-за того, что мы их вскрыли, вот эти подпольные делишки?
1: Рискну высказать свою сугубо экспертную точку зрения. Не нужно переоценивать значимость тех контактов с генералом Вольфом, начальником штаба Гиммлера, которые были у американцев в Швейцарии. Да, это были технические, по большей части, контакты, которые касались в том числе и возможного, так сказать, сохранения ценностей различных в интересах американцев и так далее, значит, элементов управления, зон контроля в будущей Германии. Но хочу подчеркнуть, что речь шла о том, что, в общем, больше получить какую-то информацию. Я думаю, что Рузвельт уже тогда принял решение не идти на сепаратный мир с Гитлером никоим образом. И, собственно говоря, речь шла о деталях. Это первый момент. И второй момент, ну, мы видим и сейчас в американской политике существуют, да, так сказать, различные точки зрения, партия республиканская, демократическая и так далее. Нюансы во внешней политике США все-таки есть. И я могу допустить, что здесь была игра определенных кругов политических. И, безусловно, конечно, все эти нюансы нужно было учитывать, но говорить о том, что прям вот они имели такое судьбоносное значение, эти переговоры, я бы не стал. В 17 мгновениях весны, но это фильм, да, художественный фильм, там это все показано в красках, но, повторяю, стратегическое значение имели вот эти встречи троек, вот там решались судьбы мира, а не на таких вот технических переговорах экспертов, пускай высокого уровня, так сказать, где-то в третьих странах.
0: А как вам кажется, Игорь Александрович, все-таки переговоры, да, это когда есть подвижки в ту и в другую сторону. Вот что нам пришлось уступить все-таки западникам в этих, в этих играх, чтобы...
1: Ну, я вам яркий пример просто приведу, да, значит, не уступить. Это все объективно оценивалась ситуация. Конечно, если взять Европу, то были разные страны, и было понимание, это не секрет, было понимание о том, что в некоторых странах, как бы, да, будет присутствие военное, в первую очередь, наших войск, да, понятно, если мы освободили эти страны, мы что, должны были туда сразу американцев пускать? Значит, по Австрии здесь были взаимные договоренности, как бы, да, Австрия оставалась капиталистической страной, там были войска, как бы, союзных держав. Но вот в некоторых странах, да, и потом, кстати, были из-за этого трения у нас с югославами, в том числе, как бы, да, это Греция. Греция, да, в Греции коммунистическое движение было жестоко подавлено, британцы при этом, так сказать, сыграли роль, да, и Советский Союз не вмешался. Плюс сложная ситуация была непростая в Италии и Франции, где были традиционно сильные коммунисты. Ну, там тоже не удалось, да, наверное, и не могло, так сказать, разжечь пожар мировой революции, за которую так рьяно выступал Троцкий. Это уже вопрос был снят с повестки дня еще в 20-е годы. Сталин выступал против этого. И, конечно, безусловно, все эти вопросы обсуждались и учитывались на встречах Большой Тройки. Ну, я вам просто такие вот срезы, да, привел, так сказать, примеры. Но, резюмируя, хочу сказать, это не значит, что вот мы мир разделили, да, как бы, и заставили кого-то. Здесь нужно понимать, что в тех же странах Восточной Европы тогда были очень сильные антивоенные настроения, и была большая благодарность Советскому Союзу за освобождение. Это сейчас там уже, так сказать, те люди, которые обучались в основном в США, как бы, да, потом туда перебрались, они вот такие оголтелые антироссияне, да. Тогда была совершенно другая ситуация, и мы помним, что была концепция стран народной демократии, не все происходило сразу, да, то есть не было
0: конечно, такого... Конечно, Игорь Александрович. Да. Игорь Александрович, ну, до следующих встреч, тогда расстаемся. Игорь Александрович Матвеев в нашем цикле «Переговорщики».
2: Реклама. Бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
3: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7 «Агент». Более подробная информация на сайте а7.ру. Квартира.

0: квартиру сниму на суточно рост.
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 10:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Начнем сообщение последних минут. Второй Западный военный окружной суд сегодня приговорил гражданина России Дмитрия Балога к 25 годам лишения свободы за совершение по заданию Киева серии диверсионно-террористических актов на территории Московского региона. По информации ФСБ, Балог поджег два орлейных шкафа у железнодорожной станции «Белые столбы» Павелецкого направления МЖД, оборудование операторов сотовой связи, а также три служебных автобуса МВД и легковой автомобиль с патриотической символикой. Кроме того, по заданию куратора мужчина собрал и передал украинской стороне сведения о режиме охраны, элементах инфраструктуры и местах размещения военной техники на территории двух войсковых частей ПВО Московского региона. Впоследствии Балог предпринял неудачную попытку проникнуть на объекты Минобороны, чтобы поджечь находившееся там специализированное транспортное средство. Власти отменили все массовые увеселительные, спортивные и зрелищные мероприятия в Сызране Самарской области до конца недели, после того, как утром город подвергся атаке беспилотников. Об этом сообщили в администрации городского округа. Для оперативного приема жалоб от жителей открыта горячая линия. Ранее губернатор региона Вячеслав Федорищев информировал, что два человека погибли в результате атаки БПЛА на Сызрань. По его словам, есть пострадавшие, их число уточняется. Семьям погибших и раненым оказывают всю возможную помощь. Как заявили утром в Минобороны, дежурные средства ПВО за ночь уничтожили 121 украинский беспилотник, дроны сбиты и перехвачены. Над территориями 9 регионов – Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской, Самарской, Саратовской областей, Калмыкии, Крымом, а также над акваторией Каспийского моря. В основе экономического взаимодействия России и Китая лежит энергетика. Солидная материальная база отношений двух стран подкрепляется единым взглядом на развитие мира. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью шанхайской медиагруппе. Он упомянул договоренность о строительстве газопровода «Сила Сибири-2».
2: Отношения опираются на очень солидную материальную базу. Товарооборот уже не первый год существенно превышает объем в 200 миллиардов долларов. И в основе, конечно, лежит энергетика. Россия первый поставщик трубопроводного газа, природного газа в Китайскую Народную Республику. Мы среди основных поставщиков сжиженного природного газа, угля. Ну и совсем недавно, по-моему, уже окончательно договорились о строительстве крупнейшего газопровода «Силы Сибири-2». Обсуждается и так называемый дальневосточный маршрут.
0: Лавров добавил, что Россия и Китай заинтересованы в нормальных отношениях между всеми странами. Мир становится многополярным, и сейчас люди спорят, не обернется ли эта многополярность хаосом, сказал министр. Однако, по его словам, ни Москве, ни Пекину не нравятся такие прогнозы. Рособорнадзор опубликовал памятку о том, какую еду для перекуса можно принести с собой выпускникам на ЕГЭ. Участники единого госэкзамена имеют право взять в аудиторию шоколад, банан, питьевой йогурт и негазированную воду. Газировку брать нельзя, так как при открытии она может испортить экзаменационные материалы. Главное правило – упаковка не должна шуршать и отвлекать других. Кроме того, на ней не должно быть письменных подсказок по выполнению работы. Напомню, основной период ЕГЭ в этом году стартует 1 июня. Эти и другие новости доступны на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы, 21-23, тепла. В Москве переменная облачность, вечером местами возможен кратковременный дождь с грозой и плюс 30-32 градуса. Сейчас в городе плюс 27, атмосферное давление 752 миллиметра, влажность воздуха 43%.
3: Здравствуйте, в эфире Даниил Моногаров. Футболист Олег Рябчук покинет московский «Спартак» по окончании текущего сезона. Об этом сообщил главный тренер сборной Молдавии Лилиан Попеску. Защитник не получил вызов в национальную команду, чтобы у него было больше времени подыскать себе новый клуб. Контракт 28-летнего игрока истекает 30 июня. Тульский «Арсенал» выбирает между Игорем Черевченко и Дмитрием Гунько. Шансы кандидатов на текущий момент 50 на 50. С подробностями Дмитрий Сухинин. тульском «Арсенале» вновь тренерская дилемма, и, похоже, выбор сейчас между двумя знаковыми для клуба фигурами. Первый вариант – оставить Дмитрия Гунько. Формальный сезон у него получился слабым. «Арсенал» финишировал только 13-м, набрав 39 очков, выиграл всего 8 матчей и закончил чемпионат серии из 8 игр без побед. После крупного поражения от «Родины» сам Гунько признал сезон неудачным и сказал, что команда должна извиниться перед болельщиками. Но у этой неудачи есть и другая сторона. Тула при Гунько пыталась играть смелее, больше владеть мячом, выше встречать соперника, активнее атаковать. По сравнению с прошлым сезоном, команда заметно прибавила в результативности и создании моментов. Проблема была не только в идее, сколько в балансе. «Арсенал» слишком часто не удерживал преимущество и пропускал в концовках. Второй вариант – возвращение Игоря Черевченко. По данным Сергея Ильева, его кандидатуру еще должны согласовать на региональном уровне. И только после этого клуб сможет сделать предложение. Для Тулы это имя особенное. Именно при Черевченко «Арсенал» добился лучших результатов в истории. 6-го места в премьер-лиге, полуфинала Кубка России и выхода в Еврокубки. По инсайдерской информации, шансы сейчас примерно равны. А значит, в Туле решает не только судьбу тренера, но и то, какой «Арсенал» хотят строить дальше. Терпеливый проект развития или возвращение к более понятной и проверенной модели.
1: Теннисист Роман Сафиулин вышел в финал квалификации «Ролан-Гарос». В матче второго круга отбора россиянин обыграл австрийца Юэля Шверцлера 6-4-6-4. В финале квалификации соперником Сафиулина станет немец Том Генч. Также за выход в основную сетку поборется Елена Приданкина. Ей сегодня будет противостоять японка Химена Сакацуме и 18-летняя Алина Корнеева. Она сразится с представительницей Аргентины Джулией Риерой. Экс-чемпион UFC в полутяжелом весе боец Магомед Анкалаев заключил контракт на очередной поединок. Он утратил чемпионский пояс в октябре 2025-го, когда проиграл нокаутом Алексу Перейре. С тех пор спортсмен не появлялся в октагоне. Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Устюгов выступит в следующем сезоне. Об этом агентству ТАСС сообщил директор Центра спортивной подготовки сборных команд Югры Евгений Редькин. Ранее сам спортсмен заявлял, что о завершении карьеры говорить пока не готов и отмечал, что ищет мотивацию выступать дальше. При этом прошедший сезон Устюгов пропустил, сосредоточившись на семье. 24 мая с 17 часов по московскому времени не пропустите большой футбольный вечер на волнах «Маяка». Вас ждет трансляция суперфинала Кубка России по футболу со стадиона «Лужники». А у меня на этом все. Удачи!
4: Спонсор программы – официальный импортер концерна «Рокс Мотор» в России. Филиал ООО «Гиперион Лизинг Тяньцзинь». «Рокс Адамас» – скульптура в движении. Посмотрите на эту красоту и запишитесь на тест-драйв на официальном сайте «Рокс Мотор».
5: Телефон рекламной службы 495-105-5244.
6: Театр HD представляет на большом экране Анну Нетребко, Йонаса Кауфмана и Людовика Тизье в опере «Амелькаре Понкьелли» «Джоконда» со сцены Неаполитанского театра «Сан-Карло». Любовный многоугольник, злодейство и разбитое сердце, ревность и благородство на фоне ярких красок венецианского карнавала. Атмосферная драма в историческом антураже в афише кинотеатров с 15 мая. Расписание и города показов на сайте teatrhd.ru. Возрастное ограничение 18+.
7: Дорогие друзья, сегодня у нас большой светлый праздник, Вознесение Господне. И, ну, я думаю, что многие из вас, ну, все знают, что это на 40-й день после Пасхи. 40 дней уже прошло, представляете? И рад, что с нами сегодня в эфире Дарья Сивашенкова, православный публицист, теолог, журналист, выпускница МГУ, Библейского богословского института и Российского православного университета, а также автор книг, которые называются «Вот Иуда, предающий меня, Господь мой и Бог мой и доброта Господа моего». Дарья, спасибо, что вы с нами. Доброе утро. Здравствуйте.
8: Да. Здравствуйте, доброе утро.
7: Дарья, ну, мы в этой нашей рубрике «Главный смысл» рассказываем нашей уважаемой аудитории, которая может быть, ну, естественно, название праздников религиозных знает и слышит их, да, но вот что они конкретно обозначают, что, какие события за ними стоят, в этом очень, и какое значение для нас они имеют, эти события, важно в этом разобраться, и вот хотелось бы сегодняшний день, да, Вознесение Господне, с вашей помощью тоже сделать не просто названием праздника, а чтобы люди, наши слушатели, уважаемые, понимали, о чем же идет речь. Объясните нам, пожалуйста.
8: С огромным удовольствием. Действительно, сегодняшний праздник, который, как мы знаем, как, я надеюсь, мы все знаем, крепко связан с праздником Пасхи, то есть он всегда празднуется на 40-й день после Пасхи, поэтому дата Вознесения, она каждый год новая, зависит от того, какого числа была Пасха. И тоже отмечу, что что Вознесение всегда приходится на четверг, потому что Пасха у нас воскресенье, и 40-й день после Пасхи – это всегда четверг. Так вот, этот день, он знаменует несколько вещей. Во-первых, для нынешней церкви это окончание, так сказать, пасхальных дней, пасхального времени. То есть времени, когда церковь ежедневно, практически ежечасно вспоминала о воскресении Христовом. Вот эти 40 дней от, собственно, самой Пасхи до сегодняшнего дня – это день, когда мы, православные христиане, постоянно приветствуем друг друга словами «Христос воскрес», «Воистину воскрес», и все наше внимание, вся наша жизнь, все наше богослужение, оно постоянно обращено к Пасхе. То есть, и, разумеется, у нас во все остальные дни, и от Вознесения до Пасхи мы тоже, разумеется, помним и вспоминаем о воскресении Христовом, но вот именно эти 40 дней – это время сугубого воспоминания Пасхи. Это первое. Второе. Очень часто спрашивают, почему же Христос вознесся? Что мешало Господу, который воскрес во плоти, остаться с учениками и, так сказать, проповедовать дальше, остаться с нами дальше на земле и самим собой подтверждать, что воскресение действительно произошло, что чудо свершилось и что Он подлинный и настоящий Сын Божий? Зачем Христу надо было уходить и уходить именно так? А как это было? Как это было, нам рассказывают синоптические Евангелия от Луки и от Матфея и Деяния. Первая глава Деяний – это Христос вместе с учениками отправляется на гору недалеко от Иерусалима. По преданию, это гора Елеонская, та самая, у подножия которой он молился в Гефсиманскую ночь. И там, благословив учеников, Христос возносится в свете белого облака. Так вот, зачем же Христу нужно было уходить? Здесь можно сказать вот что. Что, во-первых, предав себя на смерть и воскреснув, Христос заканчивает свою земную миссию среди нас. То есть Он сделал именно то, что Он хотел сделать. Как сказано в Евангелии, «На час сей я пришел в этот мир», так говорит Христос в Евангелии от Иоанна, перед тем, как Его арестовывают, и Его вознесение – это такая точка в Его земной миссии. Все, я сделал здесь то, что я должен был сделать. Дальше миссия передается в руки земной церкви. Это первое. Второе. Христос, когда говорит с учениками о том, что Он должен уйти, говорит, что после своего ухода к Отцу Он пошлет ученикам Святого Духа Утешителя, который наставит их на всякую истину и даст им возможность продолжать дело Христово в смысле проповеди Евангелия по всей земле. И говорит, что если Он не уйдет, то и Утешитель не придет. То есть уход Христа непосредственно связан с тем, что через 10 дней мы будем праздновать праздник Пятидесятницы, то есть сошествие Святого Духа на Церковь. И третий невероятно важный, богословский важный момент, почему Христос все-таки уходит, это доказательство того, что Христос, воскресший в преображенном теле, может вот эту преображенную человеческую природу после смерти и воскресения вознести к Отцу своему. Не просто оставить ее в живых, а именно вознести к Отцу и посадить по правую от Него руку. Потому что мы знаем, что Христос, вознесшись, воссел по правую руку своего Отца. Тем самым человеческая природа исцелена, преображена настолько, что теперь может пребывать в непосредственном непосредственной близости с Богом. И поскольку Христос есть первенец из мертвых, это то, что обещано нам такое воскресение и такая близость с Богом. Вот так бы я бы сказала о значении сегодняшнего праздника.
7: Да, можно я к некоторым словам вашим прицеплюсь, да, потому что важно их объяснить подробнее. Вы сказали, преображенный Христос, да, пришел к ученикам после своего воскрешения. Вот это что значит?
8: Совершенно верно. Что это такое? Мы знаем, что Христос воскрес в том же теле, в котором, так сказать, был распят. Мы это знаем по свидетельству Евангелия. На этом теле те же раны, которые были на нем, когда его клали в гроб. Это пробитые руки, это рана на груди. Но при этом это тело обладает уже другими качествами, не свойственными обычному человеческому телу. То есть, например, Христос совершенно спокойно в этом теле проходит сквозь стены, сквозь запертые двери, мгновенно перемещается с места на место и являет другие, так сказать, возможности, которые нашему телу, нашему обычному телу недоступны. Это первое. Второе, после воскресения его преображенное тело удивительно еще и тем, что, несмотря на то, что это совершенно точно он, опять же, вспоминая про раны, его то узнают люди, которые хорошо его знали при жизни, то не узнают. То есть преображенное тело непосредственно связано с духом истины, с возможностью человека, другого, не Христа, а того, кто на него смотрит, увидеть эту истину, открыть ей душу и поверить ей. То есть вот люди, которые были готовы поверить Христу, что его воскресению, те видят его и узнают его, как например, Мария Магдалина в саду или ученики в доме. Вот об этом я говорю, когда говорю о преображенном.
7: То есть для некоторых его, из его окружения, да, земного, они по-другому видели лицо, да, уже у преобразившегося Христа?
8: Вы знаете, мы точно не знаем, как они видели его лицо. Возможно, некоторый ответ на этот вопрос есть в рассказе о двух учениках, которые путешествовали вместе с Христом в Эммаус, и при этом его не узнавали, потому что, как сказано в Евангелии, глаза их были удержаны. То есть не то, что они смотрели на Христа и видели какого-то другого человека, скорее они просто не понимали, кого они видят. Их глаза были удержаны, потому что вот в душе еще не хватало вот этого, вот этой готовности поверить его истине, истине его воскресения.
7: Дарья, ну, наверное, для сегодняшней публики, да, и искушенной разного рода цифровыми чудесами, я имею в виду электроник, ну, цифровая культура, да, фильмы и так далее, где спецэффекты, они порой составляют львиную долю всего контента, да, как сегодня говорят. Вот вы упомянули вот это перемещение мгновенное, да, в разных мест, в разные места и способность проходить сквозь физический предмет, что, ну, говоря современным языком, изменилась сама природа, да, тела, физические характеристики, да, а этому есть именно у разных, да, авторов об этом воспоминания, в том числе о перемещениях.
8: Да, ну, у разных евангелистов, да, конечно.
7: Для них это было чудесно, у них это вызывало трепет, страх, радость, вот эти новые способности, которые они видели своими глазами.
8: Ну, для начала у них это, конечно, вызывало трепет и страх. Ну, просто потому что ученики на тот момент, а Иисус являлся именно своим ученикам, он не являлся чужим людям после воскресения, они на тот момент еще люди, не преображенные сошествием Святого Духа. То есть в них еще сохраняются все вот эти вот старые, скажем так, паттерны поведения. И, конечно, когда они видят внезапно, вот когда они, допустим, запираются в доме страха ради иудейского, потому что боятся, что их враги, их противники просто найдут и побьют, и когда вот это посреди вот этого запертого дома, среди них вдруг возникает Христос и говорит им «радуйтесь», конечно, их это поначалу пугает и приводит в трепет. Во-первых, потому что, ну, действительно, это неожиданно для человеческого сознания, это, можно даже сказать, не вполне естественно, что возникает человек, не вошедший, в комнате не вошедший в дверь, не влезший в окно, а просто возник и все. Во-вторых, конечно же, вот еще вот важный момент, мне кажется, стоит о чем упомянуть, что все-таки ученики не были окончательно готовы к тому, что Христос воскреснет. И для них явление Христа, это еще, наверное, до какой-то степени было немножечко пугающе, потому что кто-то из них сомневается, кто-то из них принимает его за призрак. Поэтому он и говорит, что дотроньтесь до меня, я не призрак, я человек, я воплоти.
7: Вот это очень важно. Дарья, давайте после короткой рекламы продолжим. Дарья Севашенцева с нами. Севашенкова, простите, с нами. Сегодня Вознесение Господне, великий праздник, да.
4: Реклама.
9: Замена масла не беда, СТО фильтр поможет всегда.
4: Обслуживаем любые авто. Запчасти в наличии. Звоните 235-4 единицы. Код 495. 235-4 единицы. Сайт stofilter.ru.
5: Телефон рекламной службы 495-105-5244.
6: «28 мая. Театр эстрады озарится светом 3000 свечей с музыкальной программой от «Люмисфера» «Быть собой». Это концерт «Подзарядка», где ритмы рока в живом исполнении оркестра и хора помогут найти зрителям настоящий источник энергии. Тот истинный огонь, который прячется в каждом из нас. Зрителей ждут композиции «Мьюз», «Пинк Флойд», «Леди Гага» и многие другие. Билеты на «Люмисфера.шоу». 6+.
4: 31 мая в Большом звездном зале Московского планетария состоится иммерсивный концерт, объединяющий шедевры мировой классики и эффектный видеоарт. Знаменитые произведения Альбинони, Баха, Вивальди, Малера и других композиторов прозвучат в исполнении оркестра «Академия русской музыки» под управлением одного из самых востребованных дирижеров России Ивана Никифорчина. 6+.

0: Друзья мои, сегодня Вознесение Господне, великий праздник. И Дарья Сиваншенкова, православный публицист и теолог, выпускница МГУ, Библейско-богословского института Российского православного университета, автор таких книг, как «Вот Иуда, предающий меня» и «Господь мой и Бог мой» с нами сегодня в прямом эфире. Спасибо ей большое. Дарья, так вот мы продолжаем, да? То есть Иисус являлся, да, после своего воскрешения, в том числе появляясь неожиданно или проходя сквозь стены в закрытые помещения, да, и при этом он позволял своим ученикам, то есть он являлся не всем, не тем, кто, например, его казнил, да, или осудил, или просто толпе, но позволял ученикам касаться, то есть вот не просто видеть, да, но и чувствовать физически, правильно я понимаю?
1: Да, безусловно, и с этим связана вот одна из самых, может быть, трогательных историй, это история об апостоле Фоме, который не поверил словам апостолов, говоривших о том, что Христос воскрес. Ведь не все апостолы узнали об этом одновременно. Сначала, например, об этом узнали Петр и Иоанн, потом они рассказали остальным, кто-то из 12 поверил. А Фома сказал, что нет, я не поверю этому, пока сам не увижу его и сам не вложу руки в его раны. И вот как раз, вот мы говорили с вами, что Христос является в запертый дом, где ученики собрались, прячась от иудеев, и там же среди них находится Фома. И вот он, обращаясь к Фоме, говорит, что вот он я, вложи свои персты в мои раны, вложи свои пальцы в мои раны, и будь не неверующим, а верующим. После чего Фома падает на колени и говорит: Господь мой, Бог мой. Вот, то есть, да, Христос не просто является, он позволяет себя трогать, он ест с учениками, более того, он сам их кормит на озере Галилейском, когда они ловят рыбу, причаливают к берегу, а он их уже ждет у костра, готовой рыбы и, по-моему, медом. То есть, он, его тело, оно не призрачно, оно абсолютно живое. Его можно потрогать, его можно накормить, с ним можно рядом посидеть, его можно взять за руку, и при этом оно преображенное.
0: Дарья, а вот этот вопрос, почему он только ученикам являлся в эти 40 дней, как вы ответите?
1: Мне кажется, здесь связано, это связано с тем, что готовность увидеть его возможно.

0: можно сразу вопрос, да? То есть вера должна пробудиться не усилием воли, да, каким-то или под нажимом, да? Это должно как бы проснуться в человеке?
1: Да, это как зерно, которое мы можем расколупать, но тогда из него ничего не вырастет. Вот если оно само раскроется в тебе, то тогда что-то прорастет. А именно поэтому это и вера, а не какое-то там уверенное знание, да? Что такое вера, как говорит Павел, это уверенность.
0: Дарья, и много сразу, опять же, вопросов, целый вал, да? Вы сказали, что Христос не предупреждал, что он явится после распятия, да, своего погребения, а он объяснил, что он вознесется, то есть вот сегодняшний день, 40-й день будет, он объяснил своим ученикам, что так случится, на облаке света он поднимется сегодня?
1: Он, конечно, не говорил, как это будет в подробностях, но он говорил о том, что он уходит к Отцу на Тайной вечере, что я восхожу к своему Отцу. Не сразу, после смерти, после Вознесения, но вот эта фраза, что я восхожу к своему Отцу, чтобы послать вам Утешителя из Духа Святого, да, действительно была им произнесена. Он предупреждал, что он уйдет. Но при этом он опять же говорил, что я не оставлю вас сиротами, я вас не брошу, я с вами во все дни до скончания веков. То есть нельзя говорить, что вот Христос ушел, мы теперь смотрим в пустое небо, и его нет с нами. Нет, он все равно продолжает быть с нами, он продолжает являться. Мы знаем, что очень скоро он явится, так сказать, в яве апостолу Павлу, будущему апостолу Павлу, пока гонителю Савлу, и обратить его. То есть Христос продолжает оставаться с нами, а не бросает нас. Вот это вот очень важно. Это, кстати говоря, я бы на этом даже заострила, если вы позволите мне одну минуту. Потому что очень часто сегодняшний день воспринимают как какой-то грустный праздник. Все, Христос ушел, нас бросил, опустела без тебя земля, и больше тебя с нами нет. Вот это самая такая большая неправда, которая только может быть. И, кстати, в Евангелии сказано, что ученики, проводив его как бы, к Отцу, когда облако действительно светлое его накрывает, он исчезает из-за глаз, возвращаются в Иерусалим с великой радостью. Они не плачут, не утирают слезы, не говорят, ну все, на кого ж ты нас покинул. Они возвращаются в Иерусалим с радостью. То есть это радость обетования будущей встречи. Они знают, что он их не бросил, и они знают, что он к нам вернется.
0: Дарья, и может быть мы забегаем чуть-чуть вперед, я продолжил бы наши встречи, вот мы использовали это слово сегодня, преображение, да, преображенный Христос, и преображенные ученики, которые после 50-го дня тоже преобразятся, да, у нас осталось совсем мало времени, совсем чуть-чуть, минутка, но намекните, пожалуйста, в отношении вот как раз учеников это преображение, оно каким стало?
1: В отношении учеников тела их не преображаются, это я сразу скажу, тела их остаются как были, так и есть наши физические тела. Но Дух Святой наставляет их на всякую истину, то есть он напоминает им, когда сходит все, что Христос учил, все, что он говорил, все, что он делал. Это первое. Второе, Дух Святой учит, обучает их языкам всей тогдашней ойкумены, всей вселенной, так что они могут проповедовать в любой стране, любым народом. И Дух Святой вселяет в них храбрость, которой не было у учеников до этого момента. Если до Пятидесятницы они больше скрываются, прячутся, то после Пятидесятницы они выходят проповедовать и проповедуют уже без страха, невзирая на угрозу смерти, угрозу тюремного заключения и так далее. Вот в чем главное преображение учеников в Пятидесятницу.
0: Ну, спасибо вам огромное. Все очень простыми, понятными, доходчивыми словами. Дарья Сивашенкова, православный публицист, теолог, журналист и автор книг «Вот Иуда, предающий меня» и «Господь мой и Бог мой». Дарья, большое спасибо и с праздником вас.
1: Спасибо, и вас тоже с праздником. Всего хорошего.

0: В Москве 11 часов.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. В рамках учения ядерных сил соединения воинские части ракетных войск стратегического назначения Северного и Тихоокеанского флотов, дальней авиации, Ленинградского и Центрального военных округов выполнили мероприятия по приведению в готовность к выполнению боевых задач по проведению пусков ракет. Об этом сообщили в Минобороны. Ракетные комплексы стратегического назначения мобильного базирования выведены на маршруты

0: боевого патрулирования и развернуты на полевых позициях. Атомные подлодки с баллистическими ракетами вышли в районы морских полигонов для несения боевой службы. Личный состав задействованных в учении подразделений авиации воздушно-космических сил отрабатывает снаряжение специальными боевыми частями аэробаллистических гиперзвуковых ракет «Кинжал» и вылеты в назначенные районы патрулирования. Ранее Минобороны России опубликовала кадры развертывания в Беларуси оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», снаряженного специальными боеприпасами. Учения стартовали во вторник. Одновременно в России и Беларуси военные продемонстрируют возможности ядерной триады в условиях угрозы агрессии. Власти отменили все массовые увеселительные, спортивные и зрелищные мероприятия в Сызрани и Самарской области до конца недели, после того, как утром город подвергся атаке беспилотников. Об этом сообщили в администрации городского округа. Для оперативного приема жалоб от жителей открыта горячая линия. Ранее губернатор региона Вячеслав Федорищев информировал, что 2 человека погибли в результате атаки БПЛА на Сызрань. По его словам, есть пострадавшие, их число уточняется. Как заявили утром в Минобороны, дежурные средства ПВО за ночь уничтожили 121 украинский беспилотник. Дроны сбиты и перехвачены на территориями 9 регионов – Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской, Самарской, Саратовской областей, Калмыкии, Крымом, а также над акватории Каспийского моря. Народы России и Китая уважают друг друга и ценят взаимодействие двух стран. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью шанхайской медиагруппе.
1: Самое главное, даже не то, какими терминами описываются наши отношения, а что чувствуют люди. А люди, безусловно, не только те, кто живут в приграничных районах, но и в целом по России, и в целом в Китайской Народной Республике люди друг друга уважают и ценят наше взаимодействие. Сейчас вот очередной фестиваль проходит в Харбине. Эти годы, вот нынешние и следующие, объявлены годами сотрудничества России и Китая в области образования. 60 тысяч китайцев обучаются в российских университетах, более 20 тысяч россиян в китайских. Огромное количество культурных, спортивных мероприятий. Это все создает очень прочный фундамент на человеческом уровне.
0: Слава Лаврова, когда в двух обществах такие настроения, политикам гораздо эффективнее удается реализовывать свои цели, в том числе по продвижению интересов России и Китая на международной арене. Владимир Путин поздравил российских полярников с праздником. Он отметил, что благодаря самоотверженному труду специалистов различных профессий были освоены месторождения полезных ископаемых, создана база для укрепления позиции России в полярных регионах. Телеграмма президента опубликована на сайте Кремля. В ней глава государства назвал полярников мужественными, целеустремленными, сильными духом людьми, которые посвятили себя служению Родине в тяжелейших условиях Арктики и Антарктики. Путин напомнил, что 70 лет назад, в 1956 году, начала свою работу первая советская антарктическая станция «Мирный», открывшая широкие возможности для научных исследований Белого континента. В Челябинской области полиция раскрыла миллиардную аферу. Задержано 55 человек, возбуждено 29 уголовных дел, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. В состав криминальной организации входили индивидуальные предприниматели и представители коммерческих организаций. Как пояснила представитель ведомства, они искали лиц с ограниченными возможностями здоровья и вовлекали их в противоправную деятельность. Злоумышленники изготавливали фиктивные документы о самостоятельной покупке технических средств реабилитации и предоставляли их в региональные отделение социального фонда для получения компенсаций. Полученные деньги передавали организаторам и координаторам, которые делили их между соучастниками. Установленная сумма ущерба превышает 60 миллионов рублей, предполагаемая миллиард, заключила ВОК. Жители столицы и области в этом сезоне могут встретить леопардовых слизней длиной до 20 сантиметров. Это в дополнение к рыжим слизням, которых часто ошибочно называют испанскими, рассказало агентство городских новостей Москва биолог Павел Глазков. Леопардовые, как и другие слизни, являются гермафродитами. Каждая особь откладывает в землю несколько сотен яиц. По словам ученого, это хищник, который может нападать на рыжих дорожных слизней и поедать их. При этом леопардовые слизни относительно опасны для человека, поскольку может быть переносчиком паразитов, нематод. Некоторые виды таких паразитов способны вызвать заболевания, в том числе менингит, предупредил Голосков. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
2: Погода.
0: По данным Центра погоды ФОБОС, в Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы, 21-23 тепла. В Москве переменная облачность, вечерние часы местами возможен кратковременный дождь с грозой, плюс 30-32, в Подмосковье 27-32 градуса. Ветер восточный, юго-восточный, 3,8 метра в секунду, давление 752 миллиметра. Сейчас в городе плюс 27, давление 752 миллиметра ртутного столба, относительная влажность воздуха 43%.

0: Здравствуйте, приветствует ваше шоу «Физики и лирики». Физик Пушной в полях, Андрей, мой соведущий. Ты знаешь, я так боюсь спутать тебя с телеведущим, с похожей фамилией,
1: что ради бога, называй как
0: Кудряшов ты у нас.
1: Присутствует,
0: точно.
1: Андрей, здравствуйте.
0: Ты представляешь? Да, дорогой, извини, если что, но я так увлеклась сейчас поиском песни. Год, когда она была выпущена, это, по-моему, 87-й, может такое быть?
1: Simple Minds.
0: Don't you forget about me, что она слушается так же, как и сейчас. И мы тоже
1: с 90-х, по-моему. Ну, может быть.
0: Сейчас, don't you god. Просто мы сейчас будем говорить о том, что мы помним, и почему музыка и рекламные какие-то ролики нам из детства или из какого-то там зрелости, да, и сейчас из детского ТикТока, ну, настолько важны, нужны, и мы все это понимаем и помним. Представишь гостя, с кем мы будем это дело обсуждать?
1: С большим удовольствием к нам присоединяется Николас Каро, член гильдии маркетологов. Николас, здравствуйте.
2: Доброго утра, Андрей, Рита, доброго утра.
0: Привет, привет, Николас. Я уточнила, 1985 год, выпуск песни, которая играла в начале часа. Ну, вот как,
2: да.
0: Как так бывает? У нас тогда еще рекламы не было, я правильно помню? Если как маркетолог, ты вспомнишь советское телевидение?
2: Ну, послушай, я, конечно, помню, потому что реклама, конечно, была и в советское время. На втором канале в Москве всегда были рекламные вставки, которые объявлялись, а сейчас реклама. Там рекламировались и боулинги о том, что мужчина должен носить галстук. Появлялась и музыка. Музыка популярная, которая создавала ощущение для целого поколения, и до сих пор это музыка поколений. Я даже петь не буду, ну ты понимаешь, да, что я просто...
0: Ну давай я напою, ты просто нам скажи, и наши слушатели.
2: Слушатели и тебя. Но
0: могут
2: я
0: присылать
2: просто
0: варианты.
2: Там, где клен шумит над речной водой. Вот у тебя сейчас сразу бровки поднялись домиком?
0: Нет.
1: От счастья.
0: А почему?
2: Как?
0: Я старый клен только песню помню. Старый клен, старый клен.
2: Клен шумит над речной водой. Целовались.
0: И что это было?
2: Ой, нет, говорили о любви с тобой. Ну что ты, это же любимая песня. Дискотек тогда не было. Массовок в пионерских лагерях.
1: Но это же не реклама, да. Это же просто какие-то заставки или начало дискотеки.
2: Потому что как только... Андрей, как только этот музыкальный фон появлялся в рекламе, причем не к месту и не к месту, потому что это была запоминающаяся мелодика, любимая песня, с авторскими правами тогда не особо считались.
0: Церемонились. Да.
2: То она просто-напросто запоминалась, реклама через музыку. Но в конце концов аудиоджинглы, уж не совсем реклама, они всегда были на советском радио. Всегда. И они были суперпрофессиональны. Слушайте, я на пенсию собираюсь уже. Я до сих пор помню, что каждое утро у меня начиналось с аудиосингла «Пионерская зорька». Все, утро началось.
1: А во сколько это было? 8 или в 6? Я забыл. Во сколько? 8?
2: Дважды и в 6, и в 8.
1: Во, вспомнил. Спасибо.
0: А это на каком канале
2: было? Совершенно верно. Но еще был клуб знаменитых капитанов с музыкой, которая собирала, причем мелодика высчитывалась ровно на то количество времени, чтобы ребенок успел отложить свои дела и прибежать к радиоприемнику. Даже рассчитывалось время. Ну, в конце концов, уж что говорить о советском.
0: Ну, позывные маяка, давай, конечно, скажем,
1: что
0: не слышны в саду даже шорохи. Здесь это классика.
2: Это же целый символ эпохи.
0: Да,
2: но
0: да.
2: Когда мы сейчас говорим об эпохе, мы должны понимать, что с маркетинговой точки зрения аудиокоды целых эпох, они все-таки сейчас уже связаны с определенными исполнителями, с определенными песнями. Есть совершенно разные аудиомаркеры и у бэби, и бумеров, и у иксов, и у поколения игрок, миллениалов пресловутых, и у поколения Z.
0: Ну, например, каждый из них. Давайте.
1: Самых молодых начнем, 20-летних, что у них в голове?
2: Ну, если мы говорим о самых молодых, которые исчитываются и рассчитаны с маркетинговой точки зрения, ну, наверное, все-таки это Z-поколение, оно наиболее изучено. Здесь в первую очередь речитативы,
0: это зумеры, переведу
2: музыкальных
0: на
2: реплик.
0: Русский.
2: Да. Ну, послушайте, там Пепси Манго, сезон Манго, это благодаря ТикТоку, ну, просто культурмаркет культурмаркет стал в конце концов. Но в связи с этим еще интересно, ведь к зумерам вернулась и Кока-Кола в ностальгическом проявлении, которое объединило и самые старшие, и самые младшие поколения. Но, опять
0: как
2: же,
0: вернулась,
2: я
0: так и развернулась. Давай, не, но это, не усугубляй ситуацию.
2: Вернется, маркетолог. Все будет хорошо через Азербайджан, Казахстан, никуда она не ушла.
0: Ну, это да, это уже не секрет. Да.
1: То есть, действительно, для каждого поколения просто надо попасть, чтобы мелодия в голову попала, да, чтобы она у тебя там 3 дня не выходила из головы. И это будет символ эпохи, да, для определенного человека.
2: Причем это не просто символ эпохи. Это может, допустим, в сериалах стать символом уже прошедшей эпохи и точно попасть в ностальгический тренд. Но послушайте, мелодика, наигранная на музыкальных клавишах старого мобильника, штурм написанная для бумера, это, ну, почти да, так же гениально, как и всего там 3 музыкальные ноты из фильма «Челюсти».
1: Да.
2: Несколько кнопок, несколько мелодик, и у нас сейчас возникает целая эпоха, в которой были свои музыкальные маркеры. Например, у Иксов в 80-е годы, когда появились рок-фестивали, на которые мы ездили то в Екатеринбург, то в Питер. Ну, послушайте, я только назову эти имена, у вас эти музыкальные реплики сами в голове всплывают. ДДТ, Наутилус Помпилиус, Ария, Алиса, Крематорий, Кино, Виктор Цой. Перемен. Ведь благодаря
0: А разве это использовалось в рекламе? Да, но это мы помним. Это, как знаешь, читатели — это бывшие школьники, а так это слушатели — это тоже бывшие школьники. То есть мы все родом из детства, и мы несем оттуда эту память музыкальную.
1: Я вот честно не помню, а до 91-92 годов была реклама на телевидении, потому что она, по-моему, потом появилась. Да, были заставки, были джинглы, да, которые открывали ту или иную программу.
2: Вечерняя. Да. Была отдельная вечерняя передача на 2-м московском канале, которая так и называлась «Реклама», и она даже включалась в распечатки программ-передач как отдельная, по-моему, 10-минутная передача.
0: Ребят, ну смотрите, заставки телепрограмм, все это ребята-электронщики, которые с 90-х уже с нами, их фамилии, они всегда в тени, но всегда эти заставки на памяти есть. Если говорить о брендах, какие-то там тоже из 90-х вспоминать конкретно, помните, Юпи какой-то или еще какой-то, ну, совершеннейшая чушь, вот, но там были такие не хиты, что называется, только мейджоры могли платить Майклу Джексону и кому-то за рекламу Пепси, причем, да, раз уж мы колу называли.
2: Да. Поэтому это великая военная битва Пепси и Кока-Колы, которые считают, что Пепси в тот краткосрочной ситуации победила именно благодаря аудиовоздействию.
0: Ну, а смотрите, сейчас основной тренд задает тот самый детский ТикТок, потому что родители вот этих зумеров с деньгами вроде, ну, хоть какими-то, и они могут, ну, покупать то, что будет рекламироваться. И вот как вирусятся сейчас мелодии, что за тренды культурные? Только оттуда все.
2: Ну, конечно, если говорить о влиянии ТикТока, то, который вот Пепси Манго подхватила потом, то, конечно же, ну, все-таки основоположным тиктокского влияния, если мы говорим о музыке, об исполнителях, которая потом перешла уже в аудиобренды, ну, конечно, это Gangnam Style, до сих пор не знаю, как точно называть, то ли Пи, то ли
0: Пи,
2: да. Но вот если уж мы о Псай говорим, хотя Псай, там да, 3 большие буквы аббревиатурные, то это не просто самая известная песня в истории кей-поп, это новый виток международного влияния кей-поп, и для нас, для славянской ментальности, особенно для среднестаршего поколения, есть приятная музыка, которую мы не знаем, что это кей-поп, но на самом деле она приведена туда для того, чтобы мостик между поколениями сделать, от самых младших, которые сидят в ТикТоке, к старшим, которым, ну, просто нравится мелодика. Но есть ведь поколение и старшее, и символьное. Но послушайте, у поколения X гимн, который сейчас есть, он где-то включается, ну, допустим, чтобы прорекламировать фильм, сериал. Ну, конечно же, это Teen Spirit Nirvana. Mm-hmm. Если брать еще более ранней ситуации, чтобы подчеркнуть, что этот фильм будет в антураже вот этих лет, ну, конечно, это No Woman, No Cry Боба Марли.
0: И саундтрек к брату, я думаю. Просто насколько это актуально сейчас.
1: То есть сейчас действует какой-то, на нас это. Да, ностальгический маркетинг есть, да, то есть брендам иногда проще купить права на какой-то хит 80-х, 90-х, чем что-то делать свое, да, сейчас, потому что зачем, когда это можно сделать проще?
2: Ох, Андрей, это очень сложная тема, потому что вся наша передача сейчас ностальгическая, потому что я предвижу, что очень скоро не будет вот такой общеглобальной трендовой мелодики, потому что развитие искусственного интеллекта и пробы сейчас мы уже видим, не только в «Черном зеркале», в сериале, но мы видим в том, что все идет к развитию того, что мелодика будет подбираться, то есть музыка слушает нас сейчас с помощью искусственного интеллекта, чтобы в процессе включения какой-либо рекламы, которая индивидуально приходит на телефон или на комп, на ноут, на планшет человеку, была индивидуальная музыка, которая свойственна и персонализирована конкретному пользователю.
0: Ох, ну я не вот знаю, к этому я такого идем. Не видела. Это тренд, мы к этому идем.
1: Почему нет? Сейчас, смотрите, в стриминговых сервисах, я им тоже пользуюсь, под меня четко алгоритм подбирает определенную музыку, да, с определенной мелодикой, с определенной ритмом. Это уже есть, это уже существует. И я несколько раз попадался, да, то, что я слушаю произведение, которое создала нейросетка. То есть реклама – это следующий шаг, да, персонально под меня?
2: Да. Причем идут активнейшие разработки среди колл-операторов, среди глобальных сетей. Все к этому идет, и поверьте, это не за горами. Поэтому сегодня, вспоминая аудиомаркеры поколений, я думаю, что это такой плач Ярославны по уходящим глобальным эпохам. И для меня, конечно, это печально. Хотя вот я вспоминаю битву поколений, когда я еще был школьником, скажем так, не самым старшеклассником. Это битвы в семье между мной и старшим братом, старше меня на 7 лет, для которого «Битлз» было все. Вообще все.
0: Ну, а для тебя «Седая ночь» Юрия Шатунова, и это непримиримые враги. А, кстати, вот эта «Седая ночь», вот это и
2: поэтому,
0: есть пример с Канье Вестом.
2: Я и есть «Золотая середина». Я это Абба и Бонни М. Ага. Ну и «Рапшен», «Билет на один конец».
0: Давайте думать о юморе и трендах. Юмор тоже сейчас присутствует. И известнейшие мелодии люди перепевают на свой манер. Это аудиофрики, как парень вот этот, который сказал, что я хочу сказать? Я хочу сказать, да, это тоже вирусится. Ну и мелодию, которую попросил найти наш звукорежиссер Светлана Юрьевна Трусенкова, Джеймс Блант, известнейший трек «You Beautiful». Давайте отрывок послушаем, а я вам намекну, почему мы его включили.
2: С удовольствием.
0: Там припев, Светлана Юрьевна, отмотай вот этот. Beautiful. Ага, сейчас чуть-чуть. Не, он долго будет раскачиваться, но я просто хотела, чтобы... ребят, смотрите. Слышно?
1: Да.
0: Ну, да, смотри, музыка, кто-то сюморил и напел так. Не, Светлана Юрьевна, извини, пожалуйста. Может, ты отмотаешь? Просто... Вот это.
1: Все, я понял про что.
0: Вы поняли? Это же этот трек. И когда ты делаешь что-то нелепое или рекламируешь что-то
1: отвратительное,
0: идет вот это. Вот так. И это тоже тренд, да, на юмор и какую-то самоиронию. Николас, как вы думаете?
2: Ну, вне всякого сомнения, искаженные самонапевы, потому что лингвисты требуют, чтобы это не воспринималось как отдельный трек, такие самонапевы. Мне очень нравится этот термин.
0: Чтобы денег не платить.
2: Они действительно... Конечно, не платить авторские, б, закреплять интонирование за собой как авторское право, уже ведется работа, потому что интонация, голос – это объекты авторского права. Поэтому юридические битвы сейчас закулисно кипят не только в искусственном интеллекте, а и в возможности перепева. Это объект авторского права или нет? допустим, коллаж, созданный и даже из шедевров мирового там живописного искусства, это уже считается отдельным объектом авторского права. Та же история сейчас проходит в судебных тяжбах с объектами музыкального авторского права. Его коллажирование, фрагментирование, либо перевоплощение. Наиболее стойко держится, конечно, сейчас команда Леди Гаги, которая не позволяет никому использовать там Алехандро в качестве самонапева, потому что они смогли запатентовать не просто нотный ряд, а даже все моменты интонирования, напоминающие фрагментарно это. Вот это юридическая победа в аудиобизнесе.
1: А вы не думаете, что сейчас, ну, понятно, маятник качнется в таргетинг персонализированный, что в итоге все будут возвращаться к old school, да, как сейчас вот люди выбрасывают телефон, идут там на озеро, да, выключают телефон на трое суток. И так, так и в рекламе, так и в музыке, так и в маркетинге все время будут возвращаться к тому, что было написано в 60-е, 70-е, 80-е и так далее.
2: Так было, так есть и так будет.
1: Будет, да.
2: Всегда в искусстве, в кинематографе, в музыке, в живописи всегда существуют волны ностальгического восприятия. Там, допустим, гиперреализм Рокуэлла Кента, он превратился в невероятном количестве ныне архимодных фотогрупп, которые играют в реализм. Точно так же в фэшн-брендах есть питерская замечательная команда абсолютно стрит-молодежной направленности, которая переосмысляет с помощью граффити, надписей фрагменты классической античной скульптуры и барочных орнаментов. Все это, ну, я имею в виду Сент-Вендел, эту команду, которая сама по себе стала трендом. Поэтому все возвращается. Посмотрите, в сериалах, казалось бы, это фрагментарно прошло после Mad Men, после сериала «Ностальгия» на вот эти прекрасные времена 60-х годов. Нет, она держится и в каждой стране с каждыми национальными особенностями, так или иначе, возвращение все краше и краше ностальгически становящиеся 60-ми годами все это есть, но когда-то их переосмыслил в своей поп-арт живописи Лихтенштейн, у которого получилось объединить комикс-стиль с ностальгией того прекрасного периода невероятно красивых женщин и невероятно красивых мужчин.
0: Спасибо огромное. Спасибо нашему гостю за интересные разговоры. Николас Куро, член гильдии маркетологов, был у нас в гостях. Хоть отдаем рекламе. Время.
3: Выглядит идеальный семейный отпуск.
4: Утром – выставка в Русском музее или экскурсия по Петропавловской крепости. Днем – прогулка вдоль живописного канала с вкусным обедом на террасе уютного кафе. Вечером – театральная премьера. А ночью, конечно, разводные мосты. В Санкт-Петербурге каждый день может стать идеальным.
3: Напишите сценарий для своего идеального отпуска с помощью официального туристского портала visitpeterburg.ru. 0+.
5: Долги – это стресс, но паника – худший советчик. С понедельника по четверг слушайте в нашем эфире специальный проект «Навигатор по долгам». Вместе с экспертом профессиональной коллекторской организации «ЭОС» мы разберем, какие права есть у должников, как вести диалог с кредитором и какие шаги помогают закрыть долг навсегда. Четкий план, понятные решения, без страха и мифов.
6: Рекламные службы 495-105-5244.
7: Москве 11:30.
8: Новости.
6: С новостями в студии Лаура Стадницкая. Гаубица Д-30 группировки войск «Центр» уничтожили замаскированный опорный пункт ВСУ с расчетом БПЛА на Днепропетровском направлении. Об этом сообщили в Минобороны. Удар нанес гаубичный дивизион в районе населенного пункта Новопавловка. В укрепленном пункте находился расчет дронов, который вел разведку и корректировал огонь по позициям российских подразделений. Цель выявили средства воздушной разведки, а координаты оперативно передали артиллеристам. Для выполнения задачи были развернуты два орудия Д-30. Расстояние до цели составляло около 8 километров. Расчеты выполнили несколько серий прицельных выстрелов 122-миллиметровыми снарядами. По данным объективного контроля, опорник полностью уничтожен вместе с расчетом беспилотников и разведоборудованием. Официальный представитель МИД Мария Захарова уличила Зеленского в циничных похвальбах перед зарубежными хозяевами по поводу совершенных в России терактов. По ее словам, он ведет курс на дальнейшую эскалацию украинского конфликта.
7: Киевский неонацистский режим при поддержке стран-членов НАТО продолжает атаки на мирное население и гражданскую инфраструктуру нашей страны, в том числе используя крылатые ракеты и дальнобойную ракетную реактивную артиллерию. При этом на Банковой открыто выражают буквально радость по поводу развязанной боевиками ВСУ охоты на женщин, детей, стариков, ударов по жилым домам и социальным объектам. Зеленский цинично хвалится перед своими зарубежными хозяевами, совершенными, в том числе и при их непосредственной помощи, терактами. Нагло заявляет о новых, как он сформулировал, дальнобойных санкциях в отношении России, ведет курс на дальнейшую эскалацию конфликта. Правда, забывает уточнить почему-то, но стесняться в данном случае ему не стоит. По кому наносятся эти удары? Что речь идет о мирных гражданах, о которых обычно так заботятся там, на Западе, к которому он вроде так стремился прильнуть именно в этих его качествах. Демократичности, либеральности, уважения прав человека, да вообще примата правочеловеческой проблематики.
6: Захаров добавила, что замешанных в противоправных операциях с российскими активами в Европе ждет ответ. То, что делает Еврокомиссия, это неприкрытый грабеж, сказала она в ходе брифинга. По словам дипломата, Россия потребует компенсации нанесенного ущерба в соответствии с международным правом за использование своих замороженных активов. Любое их использование для помощи Украине должно рассматриваться как финансирование терроризма, отметила представитель МИДа. Дональд Трамп провел крайне напряженный телефонный разговор с премьером Израиля Беньямином Нетаньяху, пишет Axios. Как заявил один из собеседников портала, описывая эмоциональный характер беседы, после разговора у Нетаньяху волосы встали дыбом. Президент США пытался убедить израильского лидера поддержать новый переговорный процесс с Тегераном и отказаться от дальнейшей эскалации. Тот в ответ настаивал на продолжении военной кампании и новых ударах по иранской инфраструктуре. По данным источников, премьер Израиля считает, что Тегеран сейчас ослаблен, а потому необходимо продолжать давление и наносить новые удары. Рособорнадзор пока не планирует вводить обязательный устный экзамен по истории для 11-классников. Об этом заявил глава ведомства Анзор Музаев в ходе горячей линии, посвященной государственной итоговой аттестации в 2026 году. А все эксперты со стороны Минпросвещения, учительского сообщества, со стороны Академии пришли к выводу, что на сегодняшний день предметов достаточно, пояснил он. Ранее Музаев сообщил, что с 2028 года 9-классники будут сдавать устный экзамен по истории. Мособлдума установила почетное звание для IT-специалистов. Как пояснил на очередном заседании председатель комитета регионального парламента по вопросам государственной власти и региональной безопасности Александр Баранов, законно учреждает новое звание почетный работник информационных технологий Московской области. Его будут присваивать за заслуги в области развития IT-технологий и безопасности. Как отметил парламентарий, мы живем в эпоху, когда цифровые технологии перестали быть просто удобным дополнением к жизни, а стали ее неотъемлемой частью. Баранов напомнил, что жители записываются к врачу через интернет, получают госуслуги онлайн, а региональные ведомства обрабатывают гигантские массивы данных. За всем этим цифровым комфортом стоят конкретные люди, талантливые разработчики, аналитики, специалисты по кибербезопасности. Поэтому считаем справедливым установить для них почетное звание, сказал законодатель. Эти и другие новости доступны на сайте Вести.ру.
3: Погода.
6: В Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы, 21-23, тепла. В Москве переменная облачность, вечером местами возможен кратковременный дождь с грозой, плюс 30-32. Сейчас в городе плюс 29, давление 752 миллиметра, влажность 38%.
8: Здравствуйте, в эфире Даниил Моногаров. Ролан Гусев после назначения Сандра Шварца главным тренером футбольного московского «Динамо» покинет команду. Как пишет российская пресса, специалист не намерен вновь становиться помощником рулевого. При этом останутся ли в штабе Роман Шаронов и Юрий Жирков, пока неизвестно. Гусев возглавляет «Динамо» с декабря 2025 года. Его контракт рассчитан до 30 июня. В 16 матчах под руководством наставника команда одержала 8 побед, 4 раза сыграла в ничью и потерпела столько же поражений. Бело-голубые в сезоне 25-26 заняли 7-е место в таблице РПЛ, набрав 45 очков. Футбольные окроны «Динамо» Махачкала добились побед в первых переходных матчах с клубами ФНЛ за право сыграть в премьер-лиге. Тему продолжит Александр Ниценко.
9: Махачкалинская «Динамо» отправилась в Екатеринбург играть с «Уралом», который финишировал третьим по итогам переезда в первом дивизионе. Хозяева сразу завладели инициативой, на которой дагестанцы даже не настаивали, а уже на 5-й минуте случился гол «Фантом». Мубарик огрел перекладину, а на добивании четко сыграл головой ангольский форвард махачкалинцев Миро. Казалось, Селихов удар потащил, но ВАР гол засчитал. Впрочем, в трансляции не оказалось ни одного повтора, который бы четко подтвердил факт пересечения мяча ленточки ворот. После встречи наставник «Урала» Василий Березуцкий раскритиковал судейство. По его мнению, арбитр Фролов еще и не поставил хозяевам пенальти за игру рукой Алибекова в своей штрафной. В остальном «Динамо» уверенно разрушало усилия соперника по поиску острых позиционных атак, дотянув матч до победы 1-0. В другой встрече четвертая команда ФНЛ «Ротор» потерпела домашнее поражение от «Акрона», который после увольнения Заура Тедеева на временных началах возглавил экс-помощник Владимира Федотова в ЦСКА и Сочи Мурат Искаков. Несмотря на возвращение в строй тольяттинцев Артема Дзюбы, героем противостояния стал его напарник по атаке Бен Шимол. Сперва он отличился после углового, а затем воспользовался идеальным кроссом слева от боливийца Фернандеса. Волгоградцы уступили 0-2. Ответные матчи пройдут в субботу.
8: Бронзовый призер Олимпийских игр Карим Халили высказался о возможном возвращении наших биатлонистов на международную арену. Цитата. «Конечно, я надеюсь, что в следующем сезоне нас вернут, но особо ничего не загадываю, учитывая позицию Международной Федерации. Я буду рад, если все-таки получится. Мы продолжаем готовиться и работать над собой, чтобы быть к этому готовыми». Конец цитаты. 10 декабря Союз биатлонистов России подал иск в спортивный арбитражный суд с требованием снять отстранение с российских спортсменов, которое длится с весны 2022 года. 14 мая по нему прошло заседание. Строительство центра фигурного катания в Казани идет по графику. Объект планируется сдать к 30 августа, рассказал министр спорта Татарстана Владимир Леонов. На базе объекта откроется школа олимпийской чемпионки Алины Загитовой. По словам руководителя, сама спортсменка определит формат и брендинг учреждения, а также расскажет о сроках начала набора. 24 мая с 17 часов по московскому времени не пропустите большой футбольный вечер на волнах «Маяка». Вас ждет трансляция суперфинала Кубка России со стадиона «Лужники». А у меня на этом все. До новых встреч.
10: Театр HD представляет на большом экране комедию положений «Таланты и покойники» в постановке Евгения Писарева со сцены Московского театра имени Пушкина. Спектакль по пьесе Марка Твена о талантливом бедном художнике, сколь изящный, столь и хулиганский яркий фарс. В главной роли Сергей Лазарев. В афише кинотеатров с 24 мая. Расписание и города показов на сайте teatrhd.ru. Возрастное ограничение 16+.

0: физики лирики Митрофанова Маргарита, Андрей Кудряшов.
1: Я.
0: Андрей.
1: Приветствую.
0: Андрей Олегович.
1: Здрасте.
0: Мы придумали тему для наших слушателей. Поговорить об ораторском искусстве. Что это такое? Есть ли какие-то перемены в этом навыке, который начался еще в древнем, я не знаю. Я всегда Хаммурапи первого вспоминаю. Почему, не знаю.
1: Красиво говорил.
0: Всегда помню, да. И потом еще заставлял всех таблички выдалбливать свою речь. То есть серьезно к ораторскому искусству относился. Представишь гостью, а я озвучу, что такое ораторское искусство.
1: Да, с нами Галина Кушнарева, тренер по публичным выступлениям. Галина, здравствуйте.
2: Добрый день, друзья.
0: Здравствуйте. Посмотрела обзор от ИИ, так уж вышло. Ораторское искусство – это мастерство публичного
1: выступления, видимо, Маргарита Михайловна хотела сказать. Есть сейчас тема виртуального общения, да, сегодня же люди привыкли общаться какими-то короткими сообщениями, голосовыми. Вот эта цифровая жизнь, она как-то повлияла на живую речь ораторов, или все-таки это искусство никуда не делось?
2: Вы знаете, умение говорить было важно всегда. Но то, как изменилось ораторское искусство за последние 10 лет, мне кажется, оно не менялось никогда. Потому что сейчас изменилось много чего. Если мы вспомним даже лет 20-30, то спикер должен был быть таким идеальным, такими отточенными фразами, знаете, вот такой глянцевый, выверенные жесты. Сейчас все это вызывает скуку. Потому что сейчас нам хочется видеть живого человека. И поэтому эмоциональность речи, краткость речи и вот передача чего-то настоящего, вот это сейчас имеет очень такое весомое значение.
0: Дорогие друзья, у меня просто была помеха по звуку, и как раз вот то самое публичное выступление плюс риторика, актерское мастерство и психология. То есть вы сейчас сказали об актерском мастерстве, хотя бы каких-то навыках, чтобы не было скучно.
2: Да, стало важно не только это. Актерское мастерство – это только часть. Например, раньше все презентации мы засыпали фактами, а теперь… Когда у нас структура такая, здравствуйте, факт один, факт два, факт три, всем спасибо. Мы сидим и недоумеваем, что нам с этим лего делать. Какой теперь нам самолетик или паровозик собрать из этих фактов? Нам нужна история. Нам нужен какой-то смысл, образующий всю эту композицию. Поэтому истории сейчас важнее фактов.
0: Тот самый сторителлинг. Да, чтобы пример привести. Потому что какие истории? Я такое могу рассказать, что хоть стой, хоть падай. Вот это
2: ну, идеальная комбинация, когда у нас есть и факты, и история. Потому что тогда мы умеем зацепить и людей, для которых важна визуализация информации, и людей, которые говорят, нет, все хорошо, но сколько вешать в граммах?
0: Так нет, ну может быть пример какой-то, вот на в каком докладе, о чем? Об экономике, политику не трогаем, футбол, что еще? Как вот этот пример привести, что
2: поскольку
0: озвучили?
2: Я больше занимаюсь и работаю с бизнесом, то для меня сейчас именно бизнес является таким ориентиром. Например, недавно я готовила двух сотрудниц банка и их дочерей-подростков к тому, чтобы они выступали. И вот видите, какой формат? Раньше бы было бы странно, чуть-то вы детей потащили на сцену. Что вы собираетесь там им рассказать? А здесь замечательно, здесь отлично, здесь дети рассказывают и отвечают на вопросы, и интервью, и отвечают, как они понимают экономику, где они потеряли деньги, например. Да, и вот этот сторителлинг, он куда важнее, например, когда девочка одна рассказывала, как ее мошенники обвели, куда важнее, чем статистика мошенников такая-то.
1: А сейчас вообще уместно использовать какие-то мемы, может быть, сленг какой-то, интернет, англицизмы, или это как попытка выглядеть молодо или омолодиться?
2: Ну, знаете, если мы с вами, люди взрослого возраста, начинаем это использовать, значит, это безнадежно устарело.
1: Ясно.
2: То есть, если это дошло до старшего поколения, то это уже кринж, краш и вот это вот все, да?
0: Ой, кстати, мы сегодня можем попробовать обсудить. А старшее поколение, это примерно, чтобы не обижать совсем уж всех?
2: Ну,
0: или наоборот, всех обидим, нам все равно.
2: Да, да. Ну, тогда я думаю, что вот если там 40-50, и мы пытаемся сики-пококом, йо-краш, вот, и мы реально выглядим смешно. Поэтому, мне кажется, здесь надо уважать все-таки себя. Вот я, например, сейчас не понимаю, дочь у меня говорит шутку 6-7. И я ее реально не понимаю. Она мне 3 раза пыталась объяснить, что это такое.
0: Я говорю, Я первый раз слышу, что это такое.
2: Да, у нас было типа Сэм Восэм, слушай, ну это было типа, сколько стоит? Ну Сэм Восэм, ну какая-то примерно. Но у них нет. Six Seven это другое что-то. Короче, вот если наши слушатели знают, что это такое, пишите, пожалуйста, в чат, объясните нам суть этой.
0: Слушайте, ребята, ну давайте этой... тогда шутку оригинальную я озвучу. Сколько будет 2x2, спрашивали там представители, там, человек, который говорил с акцентом. Он говорит, ну где-то 6-7, но никак не 8-9. Ну вот как-то так было, да? Вот оттуда и взялось. Просто эти-то это не знают, мы уже не шутим так политкорректно. Наоборот, да? Ну, тогда по риторике.
2: Точно, да.
0: Что мы можем предложить слушателям? Вот что такое риторика в ораторском? Просто чем ближе ты к человеку, видимо, то, что вы пытаетесь, да, озвучить и озвучиваете. То есть мы сейчас какой-то барьер снимаем между оратором, таким значимым, да,
2: да,
0: который получает.
2: Стало проще.
0: Да.
2: Но знаете, что еще? Сейчас, если говорить про риторику, появился такой термин, как визуальная риторика. Что это такое? Когда мы смотрим какой-то ролик, нас не удивляет, что иногда спикера перекрывают картинки или как-то сбоку вылазит какой-то там анимационный мемчик. То есть у нас, если раньше презентация была статичная, то сейчас у нас все движется, сейчас у нас много вставок, много, то есть очень живая картинка. И люди к этому хорошо относятся. Более того, когда говорят «говорящая голова», это скучно. А поскольку сейчас у нас аудитория и ее внимание очень дорогие, мы же уже привыкли, что все должно за 2-3 секунды быть понятным, о чем речь. То есть если раньше мы могли там 10-20 минут подойти, и потом кульминация, когда? Вот сейчас у нас такого нет. Нам надо знать кульминацию сразу.
0: Ну, вы явно актерские курсы заканчивали. У нас Андрей Олегович семьи потомственной актерской. Мы прямо уж переглянулись с ним, ей-богу. Как с интонацией работать.
1: А сейчас выступление перед камерой, да, ну, во время онлайн, да, как-то меняется, да, в смысле, это живой зал, или ты на камеру говоришь перед там советом директоров. Это имеет значение?
2: Для многих это вызов. То есть, когда они выступают вживую, очно, и видят этих людей, да, они волнуются, но есть отклик. А когда этого нет, то тебе надо быть самому себе актером, и вот, глядя в эту точку камеры, вот и ла-ла-ла-ла-ла, кручу фонарики. Это не просто. Это, правда, требует определенных навыков актерских. Но, в принципе, это тот навык, который точно надо развивать, потому что он никуда не денется. Мы будем работать с камерой. Сейчас вот только разговариваю с девушкой, и она говорит, ой, у нас половина коллектива сейчас работает онлайн, в гибриде. Я не смогу вас встретить завтра на тренинг. Поэтому, да, камера и работа на камеру – это очень важный навык спикера сейчас.
0: Мы сделаем 2 минуты на рекламу и обратимся с вопросом, как побороть страх публичного выступления. Это, наверное, самая ключевая история.
3: Маяк. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. Специалисты рассказали, как сохранить здоровье в жаркую погоду. В пиковые часы рекомендуется избегать длительного нахождения под прямыми солнечными лучами, носить легкую светлую одежду и головные уборы, пить больше воды, а также ограничить физические нагрузки. Людям с веснушками, родинками в идеале также носить закрытую одежду. Если такой возможности нет, то использовать солнцезащитный крем. Особенно внимательными в эти дни следует быть людям с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, пожилым и родителям маленьких детей. Если человек понял, что получил солнечный или тепловой удар, нужно немедленно обратиться за помощью. Аномально жаркая погода, по прогнозам, продержится до конца недели. В МВД рассказали о мошеннической схеме с билетами в театр. преступники отслеживают активных пользователей на сайтах и в театральных чатах. Особенно их внимание привлекают те, кто комментирует постановки и жалуется на трудности приобрести билет на желаемый спектакль. Найдя такого человека, мошенники пишут ему от имени театра, предлагая отказные билеты, направляя при этом ссылку на сайт клон известного агрегатора, сообщают РИА Новости со ссылкой на ведомство. Затем, под предлогом сбоя системы, преступники вынуждают оплатить покупку несколько раз. Каждый третий россиянин страдает ожирением. Об этом сообщила директор Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии имени академика Дедова Минздрава Наталья Мокрышева. Ее слова приводит РБК. По эпидемиологическим данным, каждый третий россиянин имеет ожирение и еще столько же имеет избыточный вес. И это потенциально пациенты, которые в ближайшее время рискуют перейти в когорту пациентов с сахарным диабетом, сказала специалист. По данным Минздрава, в России распространенность ожирения у женщин выше, чем у мужчин. При этом в последнее время растет распространенность детского ожирения, особенно среди мальчиков. Творческая встреча с заслуженной артисткой России Валентиной Бурбо пройдет в Вологде. Мероприятие состоится 24 мая в 15:00 в Доме актера. Валентина Бурбо – единственная из основателей театра юного зрителя, кто остается на сцене с самого открытия. На встрече зрители смогут пообщаться с артисткой и услышать ее рассказы о театральной жизни. Мероприятие бесплатное, но требуется предварительная регистрация. Неделя корейского кино проходит в Вологде. В областной научной библиотеке зрители смогут увидеть, как развивался современный кинематограф Южной Кореи, как в нем отражаются национальные особенности и ценности, история и современные проблемы. Каждый показ сопровождается кратким вступлением, которое помогает зрителям узнать о культурных особенностях, истории создания фильмов и контексте оригинальных историй. Подробную программу можно узнать на сайте библиотеки. Вход на мероприятие свободный. Концерт «Дирижерские дебюты» вновь пройдет в Вологде. В областной библиотеке выступят лауреаты всероссийских и международных конкурсов, студенты и выпускники областного колледжа искусств. В программе хоровая музыка русских и зарубежных композиторов, а также популярные советские песни и обработки русских народных песен. Мероприятие пройдет 22 мая в конференц-зале Вологодской областной библиотеки. Начало в 18:00, вход свободный.
3: Спорта.
4: Альбина Хамитова остается в Чувакате еще на один сезон. Для баскетболистки это будет уже третий чемпионат в вологодской команде. В минувшем розыгрыше Суперлиги спортсменка провела 30 матчей, в которых в среднем за игру набирала 10,5 очков, сообщает спортивный медиа-офис области.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня днем переменная облачность, возможен небольшой дождь, ветер южный 5 метров в секунду. Температура воздуха в Вологде и Череповце плюс 30 градусов. Атмосферное давление выше нормы.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве полдень.
2: Новости.
1: С новостями в студии Лора Стадницкая. В рамках учения ядерных сил соединений воинской части ракетных войск стратегического назначения Северного и Тихоокеанского флотов, дальней авиации, Ленинградского и Центрального военных округов привели в готовность к выполнению боевых задач по проведению пусков ракет. Об этом сообщили в Минобороны. Ракетные комплексы стратегического назначения мобильного базирования выведены на маршруты боевого патрулирования и развернуты на полевых позициях. Атомные подлодки с баллистическими ракетами вышли в районы морских полигонов для несения боевой службы. Личный состав задействованных в учении подразделений авиации отрабатывает снаряжение с специальными боевыми частями аэробаллистических гиперзвуковых ракет «Кинжал» и вылеты в назначенные районы патрулирования. Ранее Минобороны опубликовала кадры развертывания в Беларуси оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» со специальными боеприпасами. Учения стартовали во вторник одновременно в России и Беларуси. Военные демонстрируют возможности ядерной триады в условиях угрозы агрессии.

0: Любое использование замороженных активов России для помощи Украине должно рассматриваться как финансирование терроризма, заявила на брифинге официальный представитель МИДа Мария Захарова. Она добавила, что Россия потребует компенсации нанесенного ущерба в соответствии с международным правом из-за использования своих замороженных активов.
1: Любое, прямое или косвенное использование заблокированных российских активов для оказания финансовой помощи банковой, а также любое его кредитование за счет собственных средств должно рассматриваться как финансирование терроризма. Выделение финансовых средств на нужды органов государственной власти, вооруженных сил, специальных служб, правоохранительных органов, неонацистских батальонов, в том числе функционирующих в составе вооруженных сил, спецслужб и правоохранительных органов Украины, представляет собой прямое нарушение Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом. В случае с использованием в подобных целях активов Российской Федерации, помимо финансирования терроризма или содействия совершению иных международных преступлений, речь идет также о нарушении суверенного иммунитета государственного имущества, проистекающего из принципов суверенного равенства государств. Это пункт 1 статьи 2 Устава ООН. Оставляем за собой право выдвинуть соответствующие претензии в отношении любого государства, спонсирующего акты геноцида, терроризма или иные международные преступления, совершаемые гражданами Украины по указанию, при посредничестве либо содействии киевских должностных лиц.
0: Захарова напомнила, что на днях арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск Банка России к бельгийскому депозитарию Euroclear о взыскании более 18 триллионов рублей убытков. По ее словам, на Смоленской площади удовлетворены таким решением. На рассмотрение дела о споре Центробанка с депозитарием из-за замороженных российских активов суду потребовалось 5 месяцев. Военный суд приговорил к 25 годам лишения свободы гражданина России Дмитрия Балога за диверсии и теракты на территории Московского региона. Следствие установило, что в апреле 2023 года он контактировал с украинскими спецслужбами. По их команде совершил поджог 2 релейных шкафов, оборудования операторов сотовой связи, а также 3 полицейских автомобилей. Также мужчина передавал кураторам сведения о размещении военной техники на объектах Минобороны. Задержали подозреваемого сотрудники ФСБ.
2: Весной вышел на контакт, со мной связались кураторы и давали задания. Я выполнял поджоги релейных шкафов ЖД-линий. Также была попытка поджога некоторых объектов в части, в воинской части. И поджог машины с Z-символикой.
0: Первые 5 лет из 25 осужденная проведет в тюрьме, оставшийся срок в колонии строгого режима. В Челябинской области полиция раскрыла миллиардную аферу. Задержано 55 человек, возбуждено 29 уголовных дел, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. В состав криминальной организации входили индивидуальные предприниматели и представители коммерческих организаций. Как пояснила представитель ведомства, они искали лиц с ограниченными возможностями здоровья и вовлекали их в противоправную деятельность. Злоумышленники изготавливали фиктивные документы о самостоятельной покупке технических средств реабилитации и предоставляли их в региональное отделение социального фонда для получения компенсаций. Полученные деньги передавали организаторам и координаторам, которые делили их между соучастниками. Установленная сумма ущерба превышает 60 миллионов рублей, предполагаемая миллиард, заключила ВОЛК. Группа пятен огромного размера, появившаяся недавно на обратной стороне Солнца, вот-вот станет видна с Земли. Об этом сообщили в НАСА и в Национальном управлении океанических и атмосферных исследований. Таким образом, активная область начнет угрожать нашей планете вспышками и корональными выбросами, и, как следствие, мощнейшими магнитными бурями. По прогнозам, опасный период ожидается с 22 мая. Пятна уже исторгли несколько вспышек максимального класса и около десятка среднего. Пока их активность уменьшилась, но есть опасения, что она возобновится. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
3: Погода.
0: По данным Центра погоды ФОБОС, завтра в Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, временами дожди, местами грозы, ночью 11-13, днем 16-18 градусов. В Москве переменная облачность, кратковременные дожди, местами грозы, в ночные часы плюс 15-17, а в дневные 27-29 тепла. Сейчас в городе плюс 29, давление 752 миллиметра, влажность воздуха 38%.

0: на правах рекламы. Навигатор по долгам. Как вести диалог с коллектором, чтобы быстрее погасить долг? Частая ошибка должников – избегать контакта с коллектором, надеясь, что проблема решится сама собой. На деле такой подход только усложняет ситуацию. Сегодня вместе с Антоном Дмитраковым, генеральным директором профессиональной коллекторской организации «ЭОС», разберем, какие шаги помогут должнику защитить свои интересы и найти выход даже из самой непростой ситуации. Как должнику правильно вести переговоры с коллекторами?
1: Для начала поймите, вам звонит не враг, а такой же человек, который хочет помочь решить проблему. Поэтому сохраните, пожалуйста, спокойствие, не повышайте голос, не ругайтесь, не оскорбляйте собеседника. Агрессия или истерика не помогут решить проблему, тем более, что каждый разговор записывается. Попробуйте посмотреть на ситуацию абсолютно с другой стороны, взвесить плюсы и минусы различных решений. Помните, что судебное разбирательство или банкротство – не лучшие варианты. И почти всегда выгоднее договориться об индивидуальном графике погашения долга.
0: То есть уходить от диалога с коллектором должнику невыгодно?
1: Коллекторы предлагают компромиссные варианты. Например, возможность погасить только часть долга и закрыть его полностью. Игнорируя звонки, должник, конечно же, рискует не узнать о таких предложениях и упустить шанс решить проблему на выгодных условиях. Ну а дальнейшее молчание стороны должника не оставляет для кредитора других вариантов, кроме, к сожалению, судебного.
0: И помните главное правило. Чем раньше начнется диалог, тем проще найти решение.

0: Физики и лирики.
1: Физики и лирики в эфире, и настало время нашей афиши. Что же посчитать в эти выходные? Помогать нам в этом будет Анна Жамьянова, пиар-менеджер издательства «Миф». Анна, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте.
1: Ну, привет, давайте начнем с книжки «Искусство быть читателем», наверное, самое важное.
3: Удивительное, да, название.
1: Для людей, да, которые хотят почитать. Какие секреты в этой книжке запрятаны?
2: Ну, тут, наверное, надо сразу сказать, что книга отвечает на три главных вопроса. Зачем читать, как читать и что читать? Мне кажется, это вот те три вопроса, которые обычно задают себе читатели. Во-первых, когда выбирают книгу, во-вторых, когда ее хотят прочитать не для того, чтобы, например, просто познакомиться, да, с произведением, а именно понять, что лежит в сути того, что закладывал туда автор. А сам автор книги, он создатель международных учебных платформ, и у него своя библиотека, в которой больше 10 тысяч книг. Вот он как раз разработал систему чтения, которую вот в этой книге делит. То есть он предлагает разные типы чтения, модели чтения. Например, у него есть метод карточек, про который он рассказывает. Им пользовались известные авторы, писатели, например, на буках. Как лучше запоминать информацию, то есть записывать прочитанное, выжимку в отдельную карточку книги, не подчеркивать, а именно записывать отдельно. У вас будет отдельная дополнительная коллекция еще с вашими мыслями по этому поводу.
1: А давайте тогда, если уж мы начали учиться читать, то обратимся к книге «Нечистые слова». Да? Это какое-то филологическое исследование, насколько я понимаю?
2: А «Нечистые слова» — это книга Сергея Антонова, он журналист, редактор, шеф-редактор МТЖ. И это уже вторая книга, которая у нас выходила. Конкретно вот в этой книге он показывает, как в наших привычных выражениях, словах, которые мы используем в повседневной жизни, отражается мышление наших предков, то есть их вера, страхи, надежды. Вот пример слова «вань», которое мы, да, используем, оно нам знакомо. Вот оно сейчас воспринимается нами как что-то негативное. Но, например, раньше в крестьянской среде брань иногда использовали как мощный ритуал, чтобы защититься, например, от чумы, от вора или от болезни. То есть проводили специальные ритуалы, где участники ритуала, женщины, ходили, очень громко бранились, ругались для того, чтобы отогнать от деревни болезнь. Да, то есть, представляете, мат мог вылечить лихорадку.
1: То есть вот эта нецензурная лексика в этой книге, это то, что многие считают, да, что обсценная лексика – это такой признак упадка культуры, да, и, может быть, упрощения языка. Но авторы книги это представление все-таки перевернули в обратную сторону.
2: Я бы сказала, что эта книга не посвящена обсценной лексике. Здесь конкретно берутся слова и фразы, которые мы используем в повседневной жизни. Просто здесь слово «брать», именно само слово «брать», то есть не какие-то отдельные выражения.
1: Нет, ну вдруг люди заинтересуются, да, они вот у них есть там три любимых нехороших слова,
2: да,
1: и они захотят их красиво употребить, да, обернув какую-то литературную обертку.
2: Вот, здесь скорее больше упор на то, чтобы понимать, как вот то, что мы сейчас сегодня, да, говорим какие-то слова, вот бабайка, брань, а на самом деле за ними когда-то была большая история, да, то есть даже история, пронизанная ритуалами, обычаями. А мы сегодня просто используем это больше как фразеологизм, например, да, или там поговорку.
3: То есть, об авторе известно что-нибудь? Да, потому что я слышала, что это, ну, такой человек достаточно молодой, исследователь, просто интересно.
2: Сергей Антонов, он журналист, он редактор с 20-летним опытом. Конкретно сейчас он работает шеф-редактором статистики в той же журнале. И он популяризатор гуманитарного знания. То есть он сам исследует язык, сам читает исследовательские книги, изучает. То есть ему интересна сама тема языка именно как отражение культуры.
3: А о современности там есть что-то? Мы сможем это что-нибудь о себе узнать? Или все-таки пока древность?
2: Ну, здесь есть, да, слова, вот, которые мы используем в современном мире, вот как, например, граница, есть какие-то отсылки к мемам современным. То есть в целом вы найдете здесь отсылки и к 21 веку, потому что сейчас из старины перешло к нам. Вот, например, для меня это было слово «бабайка». То есть меня в детстве прям брат пугал словом, говорил, что вот за тобой бабайка придет, если будешь плохо себя вести. Я, например, не знала, что это слово к нам пришло из тюркского языка.
1: Так, давайте про следующую книжку. И надо сказать, что у нас третий дозвонившийся сегодня может выиграть книги от издательства «Миф». Наш телефон прямого эфира 495-728-7171. Звоните, и мы сейчас подходим к развлекательной, наверное, литературе, к триллеру, остросоциальную драму «Травля». Что это? Расскажите, про что это?
2: Ага, громкое название «Триллер», но я бы на самом деле сказала по-другому. Это прям пошаговая инструкция для родителей, которые хотят разобраться, что такое травля, что такое буллинг, и для тех, чей ребенок уже столкнулся с травлей в школе или в интернет-среде. То есть это прям книга, написанная с авторами, опытными педагогами, которые понимают, как вся система устроена изнутри, как работает школа. И они предлагают прям конкретные шаги, чтобы разобраться, во-первых, чем, например, буллинг, да, отличается от обычного конфликта из игры, потому что это не всегда очевидные вещи. Предлагают признаки, как понять, что ребенок столкнулся с травмой, потому что, ну, к сожалению, дети часто умалчивают о том, что происходит за пределами, да, когда они выходят из дома, и догадаться можно только по каким-то косвенным признакам, если не спрашивать напрямую. И также они объясняют, когда стоит вмешиваться взрослым и, например, кого из, ну, какие инстанции подключать к решению ситуации. То есть там есть прям конкретные кейсы, описанные, собранные авторами вот из своего опыта, и предлагают прям задачи, чтобы вот люди, которые читали эту книгу, могли сами научиться отличать буллинг от какого-то единичного конфликта, вот, чтобы не смешивать эти понятия, и на этом авторы делают акцент, это очень важно, да, потому что буллинг — это все-таки системная травля. Вот. А ссоры и конфликты — это, ну, как бы часть процесса, мы все с ними периодически сталкиваемся, и нужно научиться это различать, чтобы вовремя предотвратить какие-то нежелательные травмы для ребенка.
1: Ну вот если читатель все-таки решит провести, да, вечер выходного дня с этой книгой, что ему надо, какую атмосферу вокруг себя создать, чтобы все-таки вчитаться, да, впустить в себя эту книгу, и насколько это вообще можно назвать какой-то киноисторией, можно как-то так вот себя поставить перед этой книгой?
2: Вы знаете, это все-таки не киноистория, то есть это нон-фикшн в первую очередь, это ведь не проза. Поэтому я бы сказала, что эта книга в первую очередь для тех, кто прям хочет разобраться с этим вопросом, кого волнует вопрос травли, кто хотел бы понять для себя на будущее, да, например, конкретные шаги, что он мог бы сделать, если бы его ребенок или, например, там, его брат, сестра столкнулся с, вот, с таким поведением со стороны сверстников. То есть это нон-фикшн. Это прям инструкция, да, это не триллер, в том смысле, что это не сериал, не дорама, знаете, прям издевательство в школе, да. То есть это конкретно нон-фикшн с инструкцией, с руководством.
3: Ну и буллинг, и троллинг – это тоже, наверное, да, разные оттенки какого-то такого. Хотя троллить иногда очень даже забавно, не знаю.
1: Ну пока это рамки какие-то не переходят все-таки, да.
2: Вот авторы как раз делают на этом акцент, что иногда, например, в игре там эти могут друг друга как-то, да, обозвать, и это будет частью игры, но из игры можно выйти. Можно сказать, мне не нравится, все, мы на это закончили, а с троллингом так не получается. То есть жертва не может просто встать и сказать, я больше так не хочу, перестаньте со мной это делать. И вот в этом как раз и смысл, да, что нужно научиться отличать эти ситуации.
1: Вот я
2: такие тонкие моменты.
1: Да.
3: Нет, ну просто последний вопрос. Все-таки взрослые, раз это инструкция для взрослых, должны в это вмешиваться, да, обязательно. Это нельзя на самотек пускать.
1: Да, это из книги, это понятно, да, что надо, как надо это делать.
3: И как понять, да, что твоего ребенка булят. Потому что, правда, не все...
2: конкретные шаги. То есть авторы говорят, что первым делом нужно сделать, как поговорить с ребенком, да, какие вопросы спрашивать, что, например, не говорить ему в момент, когда вы ведете этот диалог. Написать школу, да, например, я вот узнала из книги, что нужно обязательно письменной форме обращаться в школе, потому что на устные обращения они не обязаны отвечать. Вот такие как бы нюансы, да, которые вроде бы кажутся очевидными, но очень сильно влияют на процесс. Поэтому это прям инструкция, которую вот можно открывать для себя, выбирать шаги конкретные и по ней следовать.
1: Давайте.
3: Еще пару книг следующих, да, но они с такими веселыми названиями. Андрей Олегович, давай как-нибудь потроллим.
1: Мы со смерти или с мертвецов начнем?
3: Да, с чего начнем?
1: Давайте со смерти, да. Смерть в райском уголке. Это классическое какой-то классический детектив или что это? Или жуткое преступление? Где разворачиваются события этой книги?
2: События разворачиваются находится на греческом острове Корфу.
1: О.
2: А, ну, соответственно, да, понимаем, да, какая там атмосфера размеренной
3: жизни. Я была там, это еще... я признаюсь. И что? Ну-ка, давайте, расскажите мне о Корфу. Так.
2: Это такой конец 20 века, я бы сказала, что здесь есть такой флёр аббатства Даунтон, потому что, ну, поселение, в котором живет героиня, там в основном живут англичане, когда-то переехавшие вот на Корфу. Сама она тоже Нини Харпер, англичанка, и рядом с ней поселяется вот известный автор детективов Стивен Дориан, которому она устраивается машинисткой и помогает ему закончить его рукопись. И вот в этот момент она оказывается втянута в расследование убийства, потому что она обнаруживает на пляже тело убитой девушки. И вот с этого момента начинается такая детективная линейка, когда Нини Харпер и Стивен Дориан вместе пытаются раскрыть это преступление, потому что полиция как-то не особо в это вовлекается.
1: Ну, на Корфу, как кто это будет заниматься?
2: Ну, да.
1: Там жарко, люди, да? Люди отдыхают.
2: В том числе, да, там как-то вот атмосфера не располагает к тому, чтобы заниматься расследованиями. Но вот Нини Харпер очень хочет понять, что же случилось с бедной девушкой, так как она в том числе симпатизировала. Поэтому вот при поддержке опытного автора детективов они пытаются раскрутить эту историю самостоятельно. Здесь такая атмосфера летняя, то есть вот если именно говорить о том, где и когда читать эту книгу, это прям идеально для того, чтобы открыть на пляже, потому что детектив — это легкий, то есть не будет никакого тьмы, там никаких ужасов не будет, но при этом книга сохраняется. Ну да.
1: Наверное. Ну ладно, Корф и Скандинавия — это две разные планеты. А вообще,
3: в том-то и дело, что там даже как-то и умереть, в общем, не страшно.
1: Не обидно, да? А в этой книжке читатель только в конце сможет разгадать убийцу? Или, может быть, где-то в середине уже будет умный человек, который...
3: Убийца-садовник.
1: Да-да-да, который знает, как детективы разгадывать.
2: Я бы сказала, что автор дает нам пасхалки тому, кто все-таки оказывается убийцей, но мне, например, вот прям до последнего было не очевидно это. Я с удовольствием прочитала. Она причем почитается буквально там за 2-3 вечера. Очень легкий слог, и она хорошо написана прям. Вот летнее чтение.
3: А можно я буду первой дозвонившейся на радио?
1: Про Корфу, да, я так и знал.
3: Я просто на самом деле потом отдаю слушателям, ну, разыгрываем каких-то программов. То есть я смотрю,
1: баш на баш, да,
3: передаю. И подписываю от автора, вот это смешно.
1: Так, ну, ладно, детектив, да? Да, теперь «Мертвец с улицы синих труб», да, Владимир Торин автор, и вот я смотрю на обложку этой книги и вижу Джонни Деппа в цилиндре. Это имеет какое-то отношение вот такого вот, очень похож человек?
2: Есть такие вайбы, да, вайбы вот фильмов Тима Бёртона, если вы когда-то смотрели, Гильермо Дель Торо. Здесь вообще очень интересная история самого главного героя, его зовут Леопольд Прус, вот он живет в таком немного криповом городе Трэмплхтон, и он уверен, что он умер, то есть он мертв. И он вот ходит к своему врачу, который пытается видеть его в обратном. Он говорит ему, что на самом деле это просто редкий недуг под названием синдром Катара. Ну, то есть он действительно такой существует, когда человек, реально живущий, по-настоящему убежден, что он умер. А вот Лео очень сильно переживает по этому поводу, потому что жизнь его похожа на какой-то кошмар бесконечный. И чтобы справиться вот со своими внутренними переживаниями, понять все-таки, что же с ним на самом деле, он отправляется в больницу странных болезней. Но там начинают постепенно пропадать пациенты. И вот тут уже возникает вопрос, а Лео-то сам все-таки выберется оттуда и в каком состоянии? По-настоящему живым или по-настоящему мертвым он оттуда выберется? То есть такая мрачная фэнтези, да, в духе Франкенштейна, я бы сказала, вот с такими вайбами Тима Бёртона.
1: Но еще надо сказать, что внутри есть какие-то иллюстрации внутри этой книжки, которые тоже помогают подсоединиться к этой истории. Расскажите немножко о них?
2: Да, книга, она иллюстрирована, там более 30 иллюстраций цветных, то есть это есть и прям развороты, и отдельные иллюстрации на страницах. Они полностью вот сопровождают сюжет всей книги, то есть они разбросаны по всей книге, и дополнительно еще помогают погрузиться в эту атмосферу. То есть художница, она смогла вот передать эту мрачную атмосферу, когда человек живет с таким непростым заболеванием, и при этом еще создать какой-то фэнтезийный, вот такой темный, да, фэнтези мир, вот как раз похожий на, как вы сказали, Джонни Деппа.
1: Да, Джонни, там, мир Джонни Деппа. Да. Мы с удовольствием погрузимся. Так, и у нас еще... Да. И у нас еще остается одна книга, это «Мифы Суздаля», о котором мы сегодня не говорили. Что это? Это история, фольклор, краеведение или все вместе?
2: Я бы сказала, что это больше фольклор, то есть здесь автор углубляется в мир легенд и преданий Суздаля и его окрестностей. Сама автор, она этнограф, кандидат филологических наук, она и сама ездила, и сама организовывала вот эти научно-исследовательские экспедиции в Суздальскую область. И ее книга построена не только на археологических источниках, но и на собранных во время экспедиции рассказов местных жителей. То есть здесь она показывает мир Суздаля через мифологический взгляд его жителей. Вот, начиная от древних славян. Здесь мы и про обряды почитаем, и про амулеты, и про порчу, и про культы животных, и праздники, и мифических существ, не знаю, всех известных, например, таких как леший, но через призму вот того, как на это смотрели жители Суздаля, вот через их исторический контекст и культурный контекст.
1: А почему?
3: Такая как обычно... Да-да-да, ага.
2: Да.
3: Обычно продолжает...
2: Да, простите, я хотела сказать, что это просто продолжает нашу линейку от и до. Да, то есть мы сейчас, у нас появилась такая подлинейка, посвященная отдельным регионам и России.
1: А я могу эту книжку в Суздале взять и по ней ходить, да, по Суздалю?
2: Я думаю, вам нужно взять эту книжку в Суздале и ходить, да.
1: Да, осталось.
2: Особенно, если вы пойдете на экскурсию.
3: Да, да, да. Это как начинающая журналистка одна спросила, когда у Моисея брала интервью, говорит, ну, а веселые случаи у вас были? Ну, вот примерно так. То есть там все мистическое, но что-то веселое было, вот, доверяюсь. Я была в Суздале, клянусь.
1: Но сама ходила, да, без мистики.
3: Да, да, пока без мистики книги. Действительно, древнейший город, красота, золотое кольцо России. Так что давайте, если дозвонитесь, мы эту книгу с удовольствием вам подарим. Телефон, Андрей...
1: Да, 495-728-7171. Звоните, ну а мы прощаемся
3: говорим
1: до следующего часа. Да, спасибо.
3: Издательство «Миф» и до новых встреч в эфире.
0: Можно назвать то, чем мы здесь занимаемся, расширением каких-то рамок или простукиванием реальности. Владислав Тимкин, психотерапевт, радиоведущий.
4: Так говорит «Маяк».
5: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
6: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
7: Телефон рекламной службы 495-105-5244.
8: Маяк. Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Ежемесячно. Выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семьи участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: А в Москве 12:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Подразделения группировки войск «Север» активными действиями установили контроль над населенным пунктом Шестеровка Харьковской области. Об этом только что сообщили в Минобороны. Помимо этого, за сутки российские войска поразили центр подготовки специалистов беспилотных систем для ВСУ. Также нанесены удары по объектам топливно-энергетической инфраструктуры Украины, используемым в интересах вооруженных сил Украины, по цехам сборки дронов дальнего действия и безэкипажных катеров. Подразделения противника за сутки потеряли в зоне ответственности всех группировок российских войск около 1205 военнослужащих. Российские средства ПВО сбили за это время 3 управляемые авиабомбы и 516 беспилотников самолетного типа. Как отметили в военном ведомстве, с начала проведения спецоперации российские войска сбили свыше 150 тысяч украинских дронов. Власти отменили все массовые увеселительные, спортивные и зрелищные мероприятия в Сызрани, Самарской области до конца недели, после того, как утром город подвергся атаке беспилотников. Об этом сообщили в администрации городского округа. Для оперативного приема жалоб от жителей открыта горячая линия. Ранее губернатор региона Вячеслав Федорищев информировал, что 2 человека погибли в результате атаки БПЛА на Сызрань. По его словам, есть пострадавшие. Их число уточняется. Как заявили утром в Минобороны, дежурное средство ПВО за ночь уничтожили 121 украинский беспилотник, дроны сбиты и перехвачены над территориями 9 регионов, а также над акватории Каспийского моря. Депутата Рижской думы Алексея Росликова, ярко выступавшего против дискриминации русскоязычных в Латвии, лишили депутатского мандата. Ранее 9 июня против Росликова в Латвии возбудили дело после его выступления на русском языке в парламенте, где он заявил: «Нас больше, русский язык – наш язык». Его подозревают в оказании содействия государству-агрессору России в его действиях против Латвии и разжигании национальной ненависти и розни. После этого депутат не раз подвергался нападкам со стороны правоохранительных органов. В стране в доме Росликова проходили обыски. Осенью 13 октября депутаты задержали в Эстонии и выдворили из страны в сопровождении полицейского конвоя под предлогом угрозы национальной безопасности. Дональд Трамп рассматривает как дипломатические, так и военные варианты действий на Кубе, однако решение пока не принял. Об этом пишет американское издание «Политико» со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома. Сам президент США накануне заверил, что эскалации не планирует. Тем временем в Карибское море вошла авианосная группа американских военно-морских сил во главе с авианосцем «Нимец», а Минюст США практически одновременно предъявил обвинение экс-президенту Кубы Рауле Кастро и 5 военным в связи с инцидентом 1996 года, когда кубинские истребители сбили 2 гражданских самолета. Тогда погибли 4 человека, а Рауль Кастро, занимавший пост министра обороны Кубы, взял ответственность на себя. Как отмечает «Нью-Йорк Таймс», в Белом доме допускают захват Кастро по венесуэльскому сценарию. Рособорнадзор пока не планирует вводить обязательный устный экзамен по истории для 11-классников. Об этом заявил глава ведомства Анзор Музаев в ходе горячей линии, посвященной государственной итоговой аттестации в 2026 году. Все эксперты и со стороны Минпросвещения, и учительского сообщества, и академии пришли к выводу, что на сегодняшний день предметов достаточно, пояснил он. На днях Музаев объявил, что с 2028 года устный экзамен по истории будут сдавать 9-классники.
2: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Российский защитник турецкого Анталья Спора Георгий Джики может продолжить карьеру в Ахмате, сообщает Спортбаза. По информации источников, в приобретении Джики лично заинтересован главный тренер грозненцев Станислав Черчесов. Полузащитник ПАОК Магомед Аздоев отказался продлевать контракт с клубом на текущих предложенных условиях, сообщают российские СМИ. Трудовое соглашение 33-летнего россиянина с греческой командой истекает в июне 26 года. Интерес к Аздоеву проявляют клубы из ОАЭ, Саудовской Аравии, Греции и Турции. При этом отмечается, что Хабек может остаться в ПАОКе, если стороны договорятся по условиям. Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов заявил, что открыт к переговорам о возможном сотрудничестве с нападающим Александром Кокориным. Ранее 35-летний форвард завершил выступление за кипрский «Арис» и теперь является свободным агентом. Гол российского нападающего Павла Дорофеева принес Вегасу победу на старте финала Западной конференции Национальной хоккейной лиги. С подробностями Алексей Крылов.
1: Победитель регулярного чемпионата Колорадо Эваланш уверенно преодолел две предыдущие стадии Кубка Стэнли. За два раунда клуб из Денвера потерпел лишь одно поражение при 8 победах и признается экспертами фаворитом противостояния с Вегас Голден Найтс. Но, как оказалось, у рыцарей даже на выезде есть свои козыри в рукаве. И едва ли не главный джокер – это российский нападающий Павел Дорофеев, который от матча к матчу подтверждает статус элитного голеадора. Вот и в первой встрече полуфинала НХЛ 25-летний форвард в большинстве замкнул передачу от Митчелла Марнера, отправив шайбу в притирку с ближней штангой в противоход голкиперу соперника. Для Дорофеева этот гол стал уже 10-м в текущем Кубке Стэнли, и он единолично возглавил гонку снайпера. Шайба россиянина, заброшенная на 35-й минуте поединка, стала второй в этом матче. Ранее ворота Лавина распечатал Дилан Коглан, а в начале третьего периода отличился Брэд Хауден. Колорадо быстро вернул интригу в матч усилиями еще одного российского нападающего Валерия Нечушкина, который забросил эффектный гол. Он сначала своим рывком заставил двух игроков соперника столкнуться перед воротами и, оставшись в одиночестве на пятачке, после передачи партнера подправил шайбу кистевым броском себе между ног. За 2:21 до конца основного времени Габриэль Ландес-Кук сократил отставание хозяев до минимума, но Ник Даут на последней минуте поразил пустые ворота и установил окончательный счет на табло 4-2 в пользу Вегаса. Следующая игра серии пройдет в Денвере в ночь на 23 мая.
2: Российский боец полутяжелого дивизиона UFC Магомед Анкалаев подписал контракт на следующий бой в промоушене. Об этом спортсмен сообщил в соцсетях. Напомню, Анкалаев провел свой последний поединок 4 октября 2025 года на UFC 320 в Лас-Вегасе, в котором проиграл чемпионский пояс Алексу Перейре в реванше. В воскресенье 24 мая, 17 часов по московскому времени, не пропустите большой футбольный вечер на Маяке. Вас ждет прямая трансляция суперфинала Кубка России по футболу между Спартаком и Краснодаром. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.

0: Лирики, лирики. Продолжаем эфир. Я Маргарита Михайловна Митрофанова.
1: И я Андрей Кудряшов. И, наверное, сейчас крайне интересная тема будет у нас для разговора, потому что она связана с очень загадочным понятием «кринж». Что это такое? Эмоции или дух современности? Илья Стахеев с нами, преподаватель Высшей школы экономики, научный коммуникатор, основатель и идеолог проекта «Тотальный диктант». Илья, здравствуйте.
0: Ого. Здравствуйте, Илья.
2: Здравствуйте, здравствуйте. Рада слышать.
1: А где мы...
0: Тотальный... Да, да. Давай просто про «Тотальный диктант», раз это было последнее такое, ну, как определяющее
1: слово. Это кринж
0: слово.
1: Или норм? В этом смысле?
0: Да скорее нет, он был или будет? А?
2: Что еще раз?
0: Это он был уже или будет?
2: Ну, конечно, был. Более того, на радио даже были анонсы этого всего. Да. Это прошло в апреле, вот мы уже наградили всех отличников. Он уже прошел.
0: Илья, мы вам сейчас перенаберем, потому что очень качество связи плохое. Сейчас попробуем это осуществить, потому что, ну, очень интересные, правда, и гости, и слова, и коммуникации. Кстати, мы, по-моему, в одном из сегодняшних интервью тоже слово «кринж» вспоминали, когда говорили о ораторском искусстве.
1: Или употребили.
0: Да-да-да, что-то сказали. Но, в принципе, мне кажется, взрослым людям это слово как-то, правда, не очень...
1: Не близко?
0: Ловко. Мне кажется, я никогда это слово не употребляю. Вот сколько
1: мне лет, до 30, думаешь, это такие ребята, да, употребляют?
0: Ну, наверное, сейчас уточним, я надеюсь, есть связь. Илья, дозваниваемся. Ну, давай объясним хотя бы, что это. Ну, Илья.
1: А, есть, есть с нами, да, Илья.
2: Прошу прощения, обесточили связь, да.
0: Ага. А как бы вы их обозвали современным словом?
1: А нет, вот эта ситуация со связью кринж, можно употреблять это слово в данной ситуации?
2: Нет, это просто технические неполадки. Не надо. Вот этот вот момент того, что любое явление начинают объяснять каким-то удобным словом, которое стало модным, мы, ученые, такое не любим. Для нас какой-то термин должен быть строго в контексте, специализированным и обозначать только то, что он обозначает. Не надо его использовать, что называется, в первый мир, в добрый люд. А то начинают...
0: А что обозначает слово «кринж»? Объясните нам, слушателям, иксам, поколению икс и бумеров.
2: Ну, смотрите, в широком понимании, да, в публицистическом, это просто такой интернет-мем, да, которым обозначают реакцию на определенный тип ситуации. Если говорить именно как ученые, да, то кринж – это определенного типа социальная эмоция. Для социологов очень важно понимать, что некоторые наши эмоции, которые кажутся нами... для нас какими-то личными, какими-то такими вот психологическими, персональными, на самом деле социально воспитанные. Нас с детства воспитывали, что вот, ну, простите, на похоронах надо плакать, а там на стендап-концерте смеяться, и главное не перепутать, да?
1: То есть вот... Да.
2: И там королю положено гневаться, да, в каких-то моментах, в каких-то быть милостивым, и тут тоже главное не перепутать. И здесь вот как раз момент того, что кринж – эмоция социальная, это очень важно.
0: Мне кажется, если говорить о современности, а мы можем кринжом назвать то, что хорошая мина при плохой игре очень часто возникает? Это же кринж?
1: Кринжовое видео, например.
2: Хорошая мина при плохой игре – это последствия кринжа. Смотрите, вот как бы если говорить про, опять же, с точки зрения там социологических теорий, то вот как устроен наш мир, как устроена наша повседневная с вами коммуникация. Мы всячески пытаемся сделать так, чтобы не было кринжа. Мы пытаемся быть предсказуемыми. Мы делаем миллион усилий, чтобы нас правильно поняли, чтобы мы соответствовали ситуации. Был такой великий теоретик социологии Ирвин Гофман, он это назвал фреймами взаимодействия, то есть такими специальными каркасами, ситуациями. И вот твой социальный навык, твоя социальная зрелость определяется тем, насколько хорошо ты эти ситуации умеешь считывать. Вот ты идешь и смотришь, ага, там, эта дама, ей надо подать ручку, туда, этикет, например. Это типичный навык для того, чтобы понимать вот эти вот каркасы ситуации. И вот когда ты не можешь определить, что это за ситуация, когда вот происходит радикальное непонимание ситуации, ты начинаешь испытывать кринж. Кринж – это такой микс эмоций, в которых тебе одновременно страшно, стыдно, а потом через какое-то время смешно.
0: Так вы когнитивный диссонанс описали.
2: Ну нет, опять же таки нет. Когнитивный диссонанс — это психологический термин, который испытывает немножко другое. Это небольшой ступор, причем именно когнитивный, именно познавательный, когда у тебя есть какие-то противоречащие друг другу одновременно употребляемые конструкции. Конечно, когнитивный, то есть то высказывание, которое было приведено в качестве когнитивного диссонанса, может быть приживаться как кринжовое. Но, условно говоря, каждая селедка рыба, но не каждая рыба селедка.
1: А чем молодым не угодили обычные слова, которые описывают эту ситуацию? Там испанский стыд, например, или неловкость. Мне неловко.
2: Вы так говорите, что как будто бы испанский стыд — это такое обычное слово, и каждый вот такой вот.
0: Мексиканский стыд, надо понять.
1: Хорошо, давайте неловко, давайте остановимся на неловко, я согласен.
2: Ну, это не совсем неловкость. Неловкость бывает милая. Неловкость бывает такая вот... то есть вот слово «неловкость» не совсем подходит. Вот слово «кринж», оно потому и вошло. Вообще, так вот здесь во мне просыпается основатель тотального диктанта, почему появляется некоторый неологизм, заимствованное слово из других языков. Потому что оно гораздо точнее вылавливает вот эту лакуну в языке, которая еще не совсем хорошо описывает происходящее, и встраивается туда, и объясняет это вот гораздо более точно и конкретно вот этот контекст. Поэтому кринж — это не просто неловкость. Это определенный тип неловкости, за который тебе становится страшно, стыдно, страшно, очень важно.
1: А вы в академической среде сталкиваетесь с этим словом? Вы как преподаватель, например, вышки, какой-нибудь студент начинает чушь какую-то нести, и вы говорите: ну нет, это кринж.
2: Скорее это кринж, это когда студент начинает вести себя не как студент, а преподаватель как не преподаватель. Я напоминаю, что вот это вот радикальное непонимание ситуации является определением кринжа. Вот, например, ты должен студенту читать лекцию, и вдруг ни с того ни с сего студент выходит, отталкивает тебя и начинает сам читать лекцию. Вот это был бы кринж. Да, там, вот.
1: А был такое, кринжовая ситуация была?
2: Нет, у нас в России достаточно такая нормативная история. Хотя, конечно, я преподаю, у меня есть такой курс в высшей школе экономики, называется «Понимание конспирологических теорий». И у меня был студент, который на полном серьезе рассказывал конспирологическую теорию, которая как будто бы существовала. И тут я немножко, конечно, словил кринж, как говорят в интернете.
0: Мне кажется, до вот этого кринжа, чтобы объяснить старшему поколению или такому, я бы как показала. Раньше я всегда вспоминаю один момент из фильма «Собачье сердце», когда там какой-то кутерьма, суета лютая, вообще-то все, и вдруг Швондер и его вот эти, значит, в кожаных костюмах, значит, эти... я даже не знаю, как их назвать, соратники. Да-да-да. И они на что-то смотрят, у них неописуемо в глазах какой-то абсурд и понимание ситуации. И вот этот Швондер говорит: так это какой-то позор.
2: Позор? Вот это вот. Хорошее, близко. Это близко, но вот это все равно стыд. Вот страха здесь нет. Вот смотрите, давайте я вам обрисую кринжовую ситуацию, которую очень любят социологи, вот эти микросоциологи. Представьте себе, девушку, которая вдруг пишет ее бывший одноклассник, с которым не виделись 5 лет, типа: ой, привет, чем занимаешься сегодня в твоем городе, давай встретимся в кофейне, увидимся, давно не виделись, все такое. Да. Она говорит: отлично, давай встретимся, выходим, приходят, встречаются в кофейне, они сидят, общаются, много народу, они общаются, вспоминают школьные дни, и вдруг он бахается на одно колено, достает коробочку с косой, говорит: выходи за меня замуж. Вот человеку становится одновременно страшно, стыдно и неловко, потому что вот был фрейм, одна ситуация — встреча выпускников, да, и вдруг резко переходит такой рефрейминг, еще и на глазах, что очень важно для кринжа, нужно то, что Ирвин Гофман называл вот этой вот стейдж, типа, окружение, люди, которые смотрят на это все. Вот, люди на это все смотрят, что ты будешь делать, посмотрим, что ты будешь делать. То есть и происходит вот этот мисфрейминг, происходит радикальное непонимание ситуации, что вообще делать. Человека сковывает, он начинает там лихорадочно думать, сказать нет, сказать да, сказать ты что, с ума сошел там и так далее. И вот это вот, вот когда ты прямо теряешься, тебе и страшно, и неловко, но потом лет, ну, допустим, через 5 она будет вспоминать эту историю, она, все будут смеяться над ней. Да, то есть вот это и есть действие кринжа, такой социальной замиксованной эмоции. Но здесь я бы даже сказал, что почему это вот дух времени, вы абсолютно правильно сказали, мы вообще сейчас, ну, несколько утратили вот эту такую определенность. Мы перестали понимать в публичной дискуссии, человек вот серьезно говорит или он прикалывается. Обратите внимание, вот это вот на умном языке...
0: Что здесь вообще происходит? Я каждый раз с этим встаю, в этой мысли, и закрываю занавески просто.
3: Так вы что, прикалываетесь, что ли?
2: Да, да, да. На умном философском языке это называется метамодернистская ассимиляция.
0: Ой, сейчас мы заново повторим, потому что не очень слышно было хорошо. И у нас реклама на 2 минуты. Оставляйтесь. Какая-то модернистская дистилляция. Это то, что я услышала. Оцеля. А, все, сейчас.
4: Маяк.
5: С 10-го радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
6: Здравствуйте, в студии Евгений Масейко, в эфире новости. Работодатели Вологодской области получат выплаты за найм сотрудников. В регионе действует гибкая система мер господдержки в рамках нацпроекта «Кадры». Работодателям компенсируют затраты при трудоустройстве граждан, которым особенно нужна поддержка на рынке труда. Субсидии предоставляются работодателям при трудоустройстве ветеранов боевых действий, участников специальной военной операции, членов семей погибших военнослужащих, инвалидов, граждан, уволенных с военной службы, а также лиц, освобожденных из мест лишения свободы и ищущих работу в течение года после освобождения. Поддержка также предусмотрена для одиноких и многодетных родителей, усыновителей и опекунов, воспитывающих несовершеннолетних детей и детей-инвалидов. Более 4660 вологжан пострадали от укусов клещей. В области продолжается иммунизация населения против клещевого вирусного энцефалита. На 17 мая привито 110 тысяч человек, включая 54,5 тысячи детей. По состоянию на 18 мая зарегистрированы подтвержденные случаи заболеваний. Один случай клещевого энцефалита в Никольском округе и один случай клещевого боррелиоза в Сокольском округе. Случаев моноцитарного эрлихиоза и гранулоцитарного анаплазмоза человека не выявлено. В Череповце «Долгострой» на перекрестке Столяров и Победы выставлен на аукцион. Администрация запустила процедуру поиска нового застройщика для участка, где планировался Череповец Сити. Землю изымут у прежнего собственника, не завершившего строительство. Заявки от инвесторов принимаются до 25 мая. Рассмотрят проекты жилых комплексов, апартаментов и офисов. Главная задача – создать архитектурно сильный городской центр. В поселке Кувшиново Вологодского округа заменят асфальт. После ремонта моста через реку Вологду от местных жителей стали поступать пожелания привести в нормальное состояние участок на съезде с него. Проводимый ямочный ремонт проблему не решал. Как отметил глава Вологодского округа Вячеслав Панов, в этом году нашли возможность профинансировать ремонт. До конца мая будет объявлен конкурс по выбору подрядной организации. Этим летом она должна будет заменить асфальтобетонное покрытие на 100-метровом участке от съезда с моста до перекрестка улицы Сосновой с улицей Майской. Кроме того, дорожники сделают 30 метров тротуара, пешеходный переход и установят 2 лежачих полицейских. Криминальные новости. 33-летний череповчанин лишился 1 000 000 рублей из-за мошенников, использовавших схему зеркальных сделок. Афера началась с звонка лжеоператора сотовой связи. Под предлогом продления договора у жертвы выманили код из СМС. Затем злоумышленники представились сотрудниками поддержки госуслуг и Центробанка, убедили мужчину, что на его имя оформлены кредиты. Чтобы аннулировать их и спасти деньги, череповчанину предложили перевести средства на безопасный счет через зеркальные сделки. В итоге потерпевший сам взял несколько кредитов и отправил мошенникам более 1 000 000 рублей. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Новое колесо обозрения откроют в Вологде к концу июня. Конструкции для установки нового колеса обозрения в парке ветеранов готовы к отправке. Как сообщил глава города Сергей Жестянников в соцсетях, каркас аттракциона прибудет из Геленджика до 1 июня. Сейчас идет подготовка к установке 16 бетонных плит, которые станут фундаментом конструкции. Сразу после этого приступят к сборке каркаса, монтажу двигателя, штанг и кабинок. Колесо выдерживает загрузку до 120 человек.
4: Новости спорта.
6: Вологжане завоевали 6 наград на всероссийских состязаниях по ездовому спорту в бесснежных дисциплинах. Наши спортсмены выступили на соревнованиях «Белые ночи 2026» в Ленобласти. Всего турнир собрал около 200 участников. По итогам среди вологодских спортсменов серебро у Дмитрия Дьячкова, карт 4 собаки. Второе место у Вероники Кудринской, кросс. Одна собака. Второе место у Михаила Сидорова, скутер, две собаки. Второе место у Ирины Кудринской, кросс, одна собака. Бронзу завоевала Валерия Насонова, кросс, одна собака. И третьей стала Вероника Безменова, кросс, одна собака. Вологодские спортсмены завоевали 22 медали на первом кубке мужества. Среди них 6 золотых медалей, 9 серебряных и 7 бронзовых наград. Всего наш регион представили 87 человек из 5 команд. Они соревновались в пауэрлифтинге, настольном теннисе, спортивном метании ножа, шахматах, фиджитал-боксе и фиджитал-стрельбе из лука. Череповецкий коллектив занял 3-е место в общекомандном зачете.
4: Года на маяке.
6: Сегодня в Вологде и Череповце будет преобладать малооблачная погода. Во второй половине дня местами ожидаются кратковременные дожди.

ревеет, как престольный, чребовцу достойный, веселый, несмышленый ветерок. А рядом по-соседски Кирилла Белозер.

храмы деревень. Шаг сна паны не стонет, душа в воде не тонет, их лики слабит северная чернь. А Вологда резная, живая, расписная,

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк.
1: Илья Стахеев с нами. В Москве 13 часов.
0: Новости.
1: С новостями в студии Лора Стадницкая. Подразделение группировки войск «Север» активными действиями установили контроль над населенным пунктом Шестеровка Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны. Подразделение группировок войск «Запад» и «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Южная группировка улучшила тактическое положение, а группировка «Восток» продолжила продвижение в глубину обороны противника. Суточные потери неприятеля в зоне проведения СВО составили не менее 1205 военнослужащих. Помимо этого, за сутки российские войска поразили Центр подготовки специалистов беспилотных систем для ВСУ, нанесены удары по объектам топливно-энергетической инфраструктуры, используемым в интересах вооруженных сил Украины, по цехам сборки дронов дальнего действия и безэкипажных катеров, пунктом временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах. Российские средства ПВО сбили 3 управляемые авиабомбы и 516 беспилотников неприятеля, а всего с начала проведения спецоперации российские войска уничтожили свыше 150 тысяч украинских БПЛА. Заявления на Западе о том, что визит Владимира Путина в Китай готовился в спешке, вызывают улыбку жалости. Это дезинформация, заявила на брифинге официальный представитель МИДа Мария Захарова.
2: Прежде всего, хотелось бы обратить внимание на звучавшие в иностранной прессе характеристики прошедшего визита как готовившегося в спешке из-за недавно завершившихся китайско-американских переговоров на высшем уровне. Ну, вы знаете, это, честно говоря, уже даже не смешно. Это вызывает в большей степени улыбку жалости в отношении тех, кто на Западе вот так решил позабавиться

0: дезинформации, а по сути поглумиться над своей аудиторией. Стыд и позор тем, кто так написал, потому что это настоящие спекуляции и дезинформация. Это фейки, которые увязывают наш двусторонний диалог с Китаем с тем, что происходит в отношениях Пекина и Вашингтона, демонстрируют абсолютное непонимание природы российско-китайских отношений.
1: Путин прибыл в Китай с официальным визитом 19 мая. В среду состоялись российско-китайские переговоры с участием лидеров двух стран. По итогам встреч подписано 42 документа, в том числе совместное заявление двух стран о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, об углублении отношений добрососедства, дружбы и сотрудничества. Си Цзиньпин назвал визит российского лидера в КНР весьма удачным и успешным. Владимир Путин поздравил российских полярников с праздником. Он отметил, что благодаря самоотверженному труду специалистов различных профессий были освоены месторождения полезных ископаемых, создана база для укрепления позиций России в полярных регионах. Телеграмма президента опубликована на сайте Кремля. В ней глава государства назвал полярников мужественными, целеустремленными, сильными духом людьми, которые посвятили себя служению Родине в тяжелейших условиях Арктики и Антарктики. Путин напомнил, что 70 лет назад, в 1956 году, начала работу первая советская антарктическая станция «Мирная», открывшая широкие возможности для научных исследований Белого континента. Авианосная ударная группа ВМС США вошла в Карибское море, сообщило Южное командование Соединенных Штатов. В состав группы входит авианосец класса «Нимец», эсминец «Гридли» и вспомогательное судно, отметили в командовании. На этом фоне Вашингтон выдвинул обвинение против бывшего лидера Кубы Рауля Кастро и других лиц по делу о сговоре с целью убийства американских граждан. Речь идет о событиях 1996 года, когда кубинские истребители сбили два самолета «Сесна» группы кубинских иммигрантов из организации со штаб-квартирой в Майами. Тогда погибли 4 человека, а Рауль Кастро, занимавший пост министра обороны Кубы, взял ответственность на себя. Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что обвинения лишены правовых оснований, а их цель – оправдать военную агрессию против острова. В Москве завтра сохранится жаркая погода, воздух прогреется до плюс 29, что на 10 градусов выше нормы. Вечером пройдут дожди с грозами, рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. В начале следующей недели, по словам синоптика, ожидается полярное вторжение. Столбики термометров днем покажут не выше плюс 15, что сопоставимо с нормой сентября.
2: Завтра душно, днем плюс 26-29, на 10 градусов выше нормы. Вечером прошумит уже такой нормальный, освежающий, кратковременный грозовой дождь. Ну а выходные, наконец-то, зной спадет. В ночь на субботу к берегам Москвы реки прорвется холодный атмосферный фронт, отметившийся скоротечным дождем и разворотом ветров на северные румбы. Ну а днем, благодаря гребню антициклона, распогодится и посвежеет до более комфортных 20-23. В воскресенье столько же, под утро минимальная температура плюс 10-13, ну и в начале следующей недели ожидается полярное вторжение, и в центральной России наступит, ну, почти что осенняя погода. В понедельник в тыловой части циклона пройдут дожди, в темное время суток 8-11, днем не выше плюс 12-15, что сопоставимо с нормой климата сентября, а в ночь на вторник столбик минимального термометра вообще опустится до плюс 5, после полудня всего 13-16, что на несколько градусов ниже многолетней нормы.
1: Ну а сегодня температура в столичном регионе вновь устремится к 30-градусным отметкам, обещают третий подряд суточный рекорд тепла. Пока для сегодняшнего дня он составляет плюс 29,2 градуса и был установлен в 2014 году. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
3: Погода.
1: Сейчас в Москве плюс 29, атмосферное давление 752 миллиметра, влажность воздуха 38%. В Санкт-Петербурге завтра облачно с прояснениями, временами дожди и грозы, ночью плюс 11-13, а днем 16-18 градусов.
3: Маяк.
4: Первые шаги, первая любовь, первый отпуск, первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
5: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
6: 6+. Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: возрасте. Да, затянули мы, конечно, это дело, такую тему. Нет, не то, что затянули по времени, просто какая-то тема такая получается то веселая, то грустная, то сегодня совсем развлекательная. Сегодня мы говорим возраст в киноискусстве, насколько на экране отражается стереотип или что-то насаждается наоборот. Артем Гаспаров. Сегодня с нами руководитель методологического кабинета Центра кинопедагогики и медиакультуры МПГУ, автор телеграм-канала «Диалог культур». Артем, привет.
1: Артем, привет, привет. Кинокритик, в первую очередь, кинокритик. Всех рад слышать.
0: А потом руководитель методического кабинета. Что там это делают в методическом кабинете, скажи мне?
1: Вот две недели я честно искал ответ на ваш вопрос, на вашу заявленную тему. Честно отвечу, что ни одного ответа прямого не нашел. Ответов было 200. Но сразу посоветую хорошую книгу, которую зрители, слушатели могут почитать. 1000 страниц. Огромная, но очень хорошая. Это Дэвид Бордвелл «Искусство и кино», которое осилил. Эта книга как раз обо всем. И об актерах, и об актрисах, и о том, как устроено кино, что видит режиссер, что он хочет. Вообще, если вы хотите погрузиться в кино, Дэвид Бордвелл «Искусство и кино», 2024 год, издательство «Бомбора», пожалуй, самая классная книга, с чего стоит начать. Вот как-то так.
0: О возрасте там что-то было? Ничего.
1: Вообще не слово, потому что я уже намекнул вам относительно того, что ответа нет, потому что две недели изучал этот материал, и оказалось, что возраст актеров и актрис зависит совершенно от другого, от того, какая страна, какие тенденции, какое десятилетие. В советское время это было одно, в дореволюционной России другое, в Голливуде третье. Но я бы начал с того, что наткнулся на потрясающий термин, который называется «кастинг Доусона». Для тех, кто не знает, уважаемые слушатели, что такое кастинг Доусона, в 1998 году выходит сериал, который называется «Бухта Доусона», где режиссеры решили, что актеры должны быть старше своих персонажей-подростков, и взяли актеров, которые были старше на 6, на 7, на 8 лет.
2: Так это же видно всегда на экране.
1: Видно, да. И по мере того, как мы стали изучать, почему решили взять возрастных актеров, да, выясняется, что там было 3 пункта. Первый из них — это трудовой кодекс. В первую очередь, трудовой кодекс США, потому что несовершеннолетний актер не может перерабатывать. Он должен играть, отрабатывать только определенное количество часов.
2: Но это в России так то же самое.
1: Да, конечно. Его должны накормить из той же серии. А когда это уже совершеннолетний актер, то, пожалуйста, тебя гримируют под молодого человека, работы до 18 часов, плюс психологическая устойчивость, потому что взрослый человек, совершеннолетний, он может себя контролировать. Вот, конечно.
0: Подожди, а у них, по-моему, совершеннолетие с 21 года,
1: с 21 года, да. Но я говорю по российской, конечно. По российской системе, конечно же, не нужен психолог, потому что если мы попадаем на съемочную площадку, если у нас несовершеннолетний актер, то должен обязательно быть либо специалист, либо коуч, либо психолог, который успокаивает, готовит к этим сценам. Совершеннолетний человек уже принимает все трудности, сложности со всем этим, хотя проблемы тоже бывают. Вот кастинг Доусона – это то, что мы говорим про конец 90-х годов 20 века, начало 21 века. А вообще в разных странах все было по-разному, смотря какое десятилетие, я бы вот так сказал.
2: А давай, может быть, советского какого-то кино, да, советского экрана начнем. Там действительно немножко состаривали молодых актеров, да?
1: Было.
2: Было такое.
0: Было. Не актеров, роман.
2: Персонажи, естественно.
1: Состаривали актеров, как, например, у Эльдара Рязанова «Служебный роман» действительно Мягкова специалистов. Специально превращали вот это вот в канцелярскую, немножечко бюрократическую крысу, добавляли это. Плюс Людмила Прокофьевна Калугина, первая половина фильма, да, ее превращали в эту мывру. Специально нашли военный, пиджак военного времени надевали, да, и так далее, и так далее. Было наоборот, когда культовых актрис хотели видеть тоже на молодых ролях, например, Янина Жеймо, «Золушка». Но здесь как раз касалось, скажем так, символа эпохи, потому что по одной из легенд Шварц, который писал как раз про Золушку, точнее, про сказку, перенося Золушку в советское время, он лично считал, что только Жеймо потянет эту роль. Здесь, получается, дело не в возрасте, например, а в неком символе эпохи. И в советское время, когда мы говорим, здесь не только уходит в концепцию возраста или не возраста, это еще уходит символ советского, символ советской реальности, скажем так, в символ, ну, еще худсовета и многое-многое другое. Вот.
0: А если, подожди, вот если вспоминать совсем какой-то кинематограф, но ну, такой цветной, хотя бы с этого давайте там уже.
1: «Москва слезам не верит» есть. Вот, например, а что думаете?
0: Может быть, эти люди, нам сейчас кажется, что они выглядели старше.
1: Да.
0: Может такое быть?
1: Конечно.
0: У них одежда другая, у них выражение лиц другое.
1: Макияж.
0: А small talk вообще не знали люди, что такое. Просто угрюмо ходили друг на друга, там как-то зырили.
1: Мало того, сейчас же даже появился тренд в социальных сетях, мы кинокритики за этим отслеживаем, что было бы, если бы советские актеры и актрисы снимались сейчас, да, с добавлением искусственного интеллекта, другой макияж, они бы казались немножечко другими. Действительно, тут же еще очень важно, как работала освещение, какой был макияж. И вообще, вспомните, вот когда мы говорим про великое кино, например, Орсон Уэллс снял фильм «Гражданин Кейн» в 25 лет. И все такие, а чего добился ты? 25 лет в 40-е годы?
2: Это 60 сейчас, да?
1: Да-да-да, это 30-40 лет по-современному, потому что не было половины всего. Помните, крема от или для загара, да, это появляется гораздо позже, не было косметологических процедур. И, конечно, актрисы некоторые, как, например, Орлова, да, они пытались себя омолодить, но это выглядело, ну, если не комично, то, скажем так, вызывало некое недоумение.
2: А в СССР понятие молодость — это какая-то социальная все-таки история, нежели биологическая?
1: Нет.
2: Можно так сказать?
1: Не думаю, потому что, помните, концепция советского искусства, соцреализма «мы все равны». Скорее, это желание актрисы не выходить из определенной молодости, из линии молодости, да, когда актриса... Вообще, актеры и актрисы, они же работают по мере того, как я с ними общаюсь, они работают по мере того, мы можем сняться и сыграть все, что угодно. Мы хотим бросить вызов, да, если нам 40 лет, мы готовы сыграть и молодых, да, пожалуйста, дайте нам этот шанс, и вообще мы не состарились. Здесь скорее это работает на уровне подсознательного чего-то. Вот, поэтому я не думаю, что это выходило на идеологический уровень или на какой-то социальный уровень. Ну, просто человеческий фактор.
0: Артём, а давай, правда, «Москву слезам не верит» подразберем. Это классика, это оскароносный фильм, и это ну, настолько там разные персонажи, и там даже моду какую-то...
1: Это потрясающее кино. Почему я вспоминаю сразу «Москва слезам не верит»? И что так поразило Рональда Рейгана, когда он просматривал этот фильм? Говорит, он смотрел больше 6 раз и даже плакал. Все-таки оскароносная картина. У «Москвы слезам не верит» вообще уникальная сюжетная линия. Во-первых, это драма с трех сторон. И здесь три подруги, которые должны быть одинакового возраста. Они все разного возраста. Одной 30, другой 37, третий, я не помню, 34, по-моему, в общем. И здесь сначала действительно Меньшов их всех омолодил, потому что им нужно было показать спустя 20 лет этих же самых персонажей. Более-менее он с этой задачей справился. И смотрите, для чего нужно такое омоложение? Он погружает их в 50-е годы, 55-е, по-моему, да? Это уже прием немножечко комедийный, когда подходит актер и говорит, а я Смоктуновский. Зритель знал, кто это такой, а в 50-е годы как будто молодая фигура никому не нужна. А дальше Меньшов совершает очень важный новаторский прием. Помните, конец первой серии, главная героиня Вера Алентова засыпает в этой самой общаге, и вторая серия просыпается 20 лет спустя. Эти самые актрисы, уже повзрослевшие на 20 лет, более естественные. Такого в кинематографе никогда не было, врезание 20-летней эпохи. И это, конечно, такой новаторский прием, работа с возрастом и со временем. И, конечно, Американскую академию это поразило, это считалось чем-то важным.
2: А современные молодые люди, они могут воспринимать эти старые фильмы? Для них это другая планета, именно с точки зрения вообще психологии, поведения. Это возрастной вот этот диссонанс, он...
1: С помощью киноведа. То есть я зачастую говорю, да, если без какого-то пояснительного комментария не давать старые фильмы, то студенты, в том числе и мои студенты, не всегда могут его воспринимать. Им нужен, конечно, какой-то пояснительный комментарий для этого.
2: То есть и тогда уже нормально вот эта эпоха воспринимается... Ну, с точки зрения искусства, понятно, что это искусствоведы, киноведы, да, вот обычные ребята-то молодые, им же все равно...
1: Тяжело. тяжело да, бывает. Да. Они не всегда понимают, они не всегда говорят, они чувствуют эту разницу в возрасте, они чувствуют несоответствие типажа, да, и отыгранной роли, но мы стараемся как-то их направлять при просмотре фильма.
2: А перелом...
0: Или у тебя было по этому?
2: Я хотел, точнее не хотел, вспоминаю, когда вот этот перелом произошел, когда молодых людей начали показывать молодыми людьми со времен «Курьера» или, может быть, со времен фильма «Асса». Когда это произошло?
1: С перестройки, да. Конечно же. Плюс вдобавок в 80-е, в 90-е, в начале нулевых действительно обнаружилась еще одна психологическая проблема, когда возрастные актеры играют молодых, у них чуть ли не начиналось раздвоение личности. Поэтому стали понимать, что лучше добиваться некоего натурализма, некой естественности. Другое дело, что если мы посмотрим на какое-нибудь современное кино, где играют наши дети или подростки, это чревато какими-нибудь последствиями. Например, не буду указывать на некоторых актеров и актрис, но я регулярно читаю социальные сети. Актриса, которой 16 лет, влюбляется в молодого человека, которому 20. Да? И начинается череда скандалов. Как же так? Она несовершеннолетняя, да, хоть и актриса. Что мама или папа думают об этом? Или актриса, которой 14 лет, вышла в премьеру в «Каро Октябрь» в каком-то не самом приличном виде, да, куда смотрят родители. Это тоже в киноиндустрии стараются избегать таких конфликтов, да, и поэтому следят за молодыми, но обычно, допустим, на роль 16-летних берут 18-летних, да, или, допустим,
2: есть
1: на
2: роль... такое, да,
1: есть.
2: Да.
1: То есть все равно, чтобы был уже крайний порог совершеннолетия, да, или ранний порог совершеннолетия.
2: А правильно. Если нет этого порога, если бы все-таки актриса настолько подходит под роль, под режиссера, ну,
1: можно.
2: В смысле, под задумку, да.
1: Можно.
2: А как потом этой актрисе молодой жить?
1: Коуч. Должен быть на съемочной площадке коуч, должен быть психолог, который обязательно разговаривает. У нас недавно было видеоинтервью, да, в нашем диалоге культуры мы брали интервью у режиссера, который принципиально работает с детьми. И это, не буду пока говорить, кто это, скоро выйдет. И эта девочка-режиссер рассказала, что когда она объявляла о своей концептуальной задумке, что она будет работать с детьми и так далее, люди пальцем у виска крутили и говорили, ты что, это дети, это сложно, это геморройно, это выходит из графика, из бюджета
0: это
1: и так далее.
0: Это фигура речи.
1: Да-да-да. Ну, конечно, нет, ну, понятное дело. Но вы поняли намек, что это сложно, скажем так.
0: Вот. А почему в контексте? То, что мы иногда и знали, и видели, когда в Ералаш, всегда видишь, когда ребенок одаренный, а который по блату туда притащили родители. То
1: да
0: есть они плохо играют.
1: Да, и все. И могут сказать, что по блату. И могут сказать все-таки, что эксплуатация над детьми. И могут сказать, что...
2: Все что угодно.
1: Все, что угодно.
2: Сказать,
1: да. Ребенок – это незащищенная, да, категория. Как бы, мало того, да. Открою секрет для уважаемых слушателей. Обратите внимание, если вы пойдете в кинотеатр, и вашему ребенку, допустим, ну там есть фильм 12+, или 16+, вашего ребенка еще пропустить могут. Но если это фильм 18+, именно 18+, то должны... от родителей попросить предъявить письменное согласие, что вы ведете ребенка на такой-то, такой-то фильм. Это жуткий бюрократический, юридический, да, трудный процесс, скажем так.
2: Слушай, да, еще хотелось про эйджизм поговорить, да, потому что есть устоявшееся мнение, что пик у актрис это 30 лет, да, у актеров 40-45. Это действительно так?
0: И у отечественных, и у иностранных?
2: Да. И как раз я хотел по геотегом спросить, да, в России и в Голливуде это действительно так?
1: Не совсем так. Это, на мой взгляд, не совсем так. В Голливуде это был период, когда до распада кодекса Хейса, для тех, кто не знает, что такое кодекс Хейса, что такое студийная конвейерная система, в период с конца 20-х по конец 50-х, 60-х годов актер или актриса подписывали контракт на определенное количество фильмов до определенного возраста, и они должны были все это отыграть, и на фоне этого у актеров и актрис возникал такой страх, что когда-нибудь контракт закончится, и я не буду никому нужен, да, и так далее, и так далее. Плюс вдобавок молодых актеров легко с помощью грима состарить, это скорее страх просто актера. Что касается в России, у нас другая система, у нас нет такой контрактной системы, но у нас актер или актриса, когда наступает период славы, он боится, что этот период скоро закончится, учатся, и они начинают выступать из проекта в проект, из проекта в проект, пока пик славы держится. Будь то, допустим, актеры Козловский в 10-е годы, Александр Петров в 20-е годы, да, и они быстренько из одного в другой, третий.
2: Это боязнь, что ты выйдешь из пика славы и не будет предложений, или все-таки ж нечто другое?
1: Это, с одной стороны, боязнь, что когда-нибудь это закончится, с одной стороны, и, может быть, все-таки принцип «живи здесь и сейчас», да, пока тебе предлагают. Вот. Ну, мы все подвержены этому в какой-то степени, мы все боимся. И
2: а надеемся. Это правильно ты считаешь или нет?
1: Не знаю. Я думаю, это зависит все-таки от внутреннего восприятия. Если предлагают, бери, как бы, по мере возможности.
2: Дают, бери, да?
1: Да, никогда ничего не просите. Помните, как у Булгакова, у Сильного, сами придут и сами предложат, да, мастера Маргарита.
2: Вот. То есть, да. Рит спрашивает.
0: Не-не-не, я просто, у нас здесь минутка осталась в этой части, и мы, наверное, можем пройтись по личностям и великим актерам прошлого. Я, когда вспоминали, вспомнила двух женщин вне времени, и когда мы уже застали их в пике славы, они уже всегда были пожилыми. Это Рина Зеленая и Татьяна Пельцер.
2: Да.
0: Это великие две дамы, которые не стеснялись ни возраста, ни ролей с черепахой-тортилой. Ничего.
2: Великие актрисы, да.
0: Да, может быть, это даже отрывок из песни поставим. Да, и парней, конечно, насколько это угнетает или нет, вот этот кодекс Хейса, да, и должны ли быть профсоюзы у этого, там, знаешь...
2: Или это интерес со стороны людей, продюсеров и режиссеров? Вот так, наверное. У нас 10 секунд, наверное, мы сейчас...
0: Ну, у нас еще полчаса. Почему? Артем с нами весь час.
2: Сейчас нет, 10 секунд, а мы пока подумаем.
1: Подумаем обязательно.
2: И вернемся обязательно.
3: Этот контраст. Секунду назад я была в рабочих чатах, а теперь на берегу залива. Я не знала, что в большом городе можно так дышать.
4: Санкт-Петербург – ваш способ переключить повседневность. Здесь классика дворцов перетекает в приятную суету модного квартала Петроградской стороны, а городские фестивали сменяются природой экотроп.
3: Официальный туристский портал visitpeterburg.ru приглашает вас в город, который вдохновляет. 0+.
5: Российско-израильский центр Реклиник с 2011 года удаляет позвоночные грыжи с помощью нуклеопластики. Методика не требует применения скальпеля и наркоза и считается альтернативой большой хирургии. Нуклеопластика запускает сжатие грыжи. Давление на нерв и боль прекращаются. Минздрав России включил нуклеопластику в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи. Ее проведение требует уникального оборудования. Нейрохирург Реклиник Сергей Сарычев – эксперт в области малоинвазивного лечения позвоночных грыж. Лидер в стране по числу проведенных нуклеопластик. Тысячи его пациентов вернулись к физической активности. Боль в спине – неизменный спутник артроза позвоночных суставов и перелома позвонков при остеопорозе. В Реклиник ведущее место в их лечении занимают радиочастотная деннервация, она блокирует боль от позвоночных суставов, и вертебропластика, она цементирует сломанные позвонки при компрессионном переломе. Для малоинвазивных операций характерно отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Они легко переносятся пожилыми людьми благодаря свойствам щадящего консервативного лечения. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме доктора Сарычева. Телефон Реклиник 989-5349. 989-5349. Код Москвы 495. Сайт reclinic.ru. Возможны противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.
6: Рекламные службы 495-105-5244.

0: В Москве 13:30.
1: Новости.
0: Новостями в студии Лора Стадницкая. Формирование ВСУ были вытеснены вглубь территории Украины после столкновения с военнослужащими группировки войск «Север» в ходе боев за село Шестеровка в Харьковской области. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах. А в боях участвовали военнослужащие 82-го мотострелкового полка, 69-й гвардейской мотострелковой дивизии, 6-й армии северной группировки. В Шестеровке подразделения бригады теробороны из Винницкой области были усилены сводным штурмовым отрядом подразделения армейского корпуса ВСУ. Однако, как отметили военные, противник не смог ничего противопоставить российским подразделениям. Как сказал собеседник агентства, взятие под контроль Шестеровки расширяет полосу безопасности в Харьковской области, отодвигая неприятеля еще дальше вглубь украинской территории. Напомню, сегодня Минобороны объявила о взятии Шестеровки. Указ об особых правилах приема жителей Приднестровья в гражданство России связан с безрассудными действиями официальными Кишинева и Киева. Россию и Приднестровье связывают крепкие исторические узы, заявила на брифинге официальный представитель МИДа Мария Захарова.
2: Принятие данного указа назрело уже давно и является сугубо гуманитарным шагом навстречу чаяниям многих приднестровцев. Набирающий силу запрос на получение российского гражданства с их стороны во многом связан с дикими, безрассудными и безответственными действиями, предпринимаемыми официальным Кишиневым под Санту и киевским режимом в отношении этого многонационального региона, с которым Россию связывают крепкие исторические узы. Попытки искать здесь какую-либо иную подоплеку, безосновательная, взвинченная реакция украинской стороны на это решение, тем более неуместно. Я считаю, что вообще к этому надо, к этим заявлениям относиться, как к заявлениям просто душевно больных.
0: Напомню, ранее Владимир Путин подписал указ об особых правилах приема жителей Приднестровья в гражданство России. Они могут подать соответствующее заявление в упрощенном порядке. Банк России рекомендовал банкам повысить внимание к операциям по внесению клиентами крупных сумм наличных, возможными целями которых являются отмывание доходов, полученных преступным путем, и другие противозаконные цели. Об этом говорится в письме, опубликованном на сайте регулятора. Банкам предлагается ежедневно анализировать операции клиентов, обращая особое внимание на характерные признаки, сформулированные для операций как физлиц, так и индивидуальных предпринимателей. Среди таких признаков значительный объем внесения наличных на счет клиента физлица, например, в совокупном объеме не менее 5 миллионов рублей в течение 30 дней. Меры не коснутся клиентов физических лиц, в отношении которых банк располагает документально подтвержденной информацией о финансовом положении, деловой репутации и источниках происхождения денег или имущества.
1: Новости.
3: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Российский защитник турецкого Анталья Спора Георгий Джики может продолжить карьеру в Ахмате, сообщает Спортбаза. По информации источников, в приобретении Джики лично заинтересован главный тренер грозненцев Станислав Черчесов. Полузащитник ПАОК Магомед Аздоев отказался продлевать контракт с клубом на текущих предложенных условиях, сообщают российские СМИ. Трудовое соглашение 33-летнего россиянина с греческой командой истекает в июне 2026 года. Интерес к Аздоеву проявляют клубы из ОАЭ, Саудовской Аравии, Греции и Турции. При этом отмечается, что Хавбек может остаться в ПАОКе, если стороны договорятся по условиям. Футбольный клуб ЦСКА возглавит Дмитрий Игдисамов или иностранец из топ-5 Евролиг. Решение руководства красно-синих должно принять до конца мая. С подробностями Дмитрий Сухинин.
4: ЦСКА выходит на финишную прямую в вопросе нового главного тренера. После ухода Фабио Челестини армейцы временно передали команду Дмитрию Игдисамову. И этот вариант за несколько недель перестал выглядеть просто техническим. Игдисамов дал результат, завершив сезон победы над бронзовым Локомотивом и публично дал понять, что готов работать с командой полноценный сезон. Параллельный клуб рассматривает более статусные варианты. Одной из главных фигур был Сандер Шварц, но по инсайдерской информации ЦСКА вышел из переговоров. Немец близок к возвращению в «Динамо», где ему предлагают контракт до 2029 года и зарплату выше 2 миллионов евро в год. На этом фоне в списке всплывала и хорватская кандидатура Ненад Бьелица. Его имя сначала называли как запасной вариант с шансами ниже, чем у Шварца и Лички, но затем появилась информация, что Бьелица уже провел продолжительную беседу с менеджментом ЦСКА и остается одним из основных претендентов. футболистов. У него солидный европейский бэкграунд. Загребская «Динамо», «Лех», «Трабзонспор», «Унион» из Берлина. Плюс репутация тренера, который умеет работать с молодежью. Сейчас у ЦСКА развилка. Либо довериться Игдесаму, своему человеку, который уже дал результат. Либо тренер со стороны. Возможно, иностранец из топ-5 лиг. И речь, кажется, идет об Елице. Решение ждут до конца мая. И это выбор не только специалиста, но и модели развития клуба на следующий сезон.
3: Николай Гуляев единогласно переизбран на пост президента Союза конькобежцев России на 4 года. Он занимает этот пост с 2022 года. Российский боец полутяжелого дивизиона UFC Магомед Анкалаев подписал контракт на следующий бой в промоушене. Об этом спортсмен сообщил в соцсетях. Напомню, Анкалаев провел свой последний поединок 4 октября 2025 года на UFC 320 в Лас-Вегасе. В нем он проиграл чемпионский пояс Алексу Перейре в реванше. Воскресенье, 24 мая, 17 часов по московскому времени. Пропустите большой футбольный вечер на «Маяке». Вас ждет прямая трансляция суперфинала Кубка России по футболу между «Спартаком» и «Краснодаром». С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
5: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117-4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: Извините, что я свои слова на великую песню приложила. Артем Гаспаров у нас в гостях, руководитель методического кабинета Центра кинопедагогики и медиакультуры МПГУ, автор телеграм-канала «Диалог культур». Говорим мы о возрасте на экране. Ярчайший пример сейчас просто был Ринзель.
1: Я боюсь влезать в эфир. Тут песня такая.
0: Да я влез уже, извините, ругайте меня сегодня, ладно. Я был неправ.
1: Татьяна Пельцер и Рина Зеленая. Действительно, наступает момент в кинематографе, когда продюсеры или, допустим, кинопроизводители обращают внимание, что актер, который не был интересен в какое-то определенное время, у него появляется тот самый типаж, типаж характера. Ну, давайте будем честны, в кино ведь не только играют молодые, есть еще и возрастные актеры, они должны быть, это и второстепенные персонажи, и главные роли, и за счет этого, конечно же, приходят какие-то легенды, будь то Рина Зеленая, будь то Татьяна Пельцер, хотя, если мы вспомним или почитаем биографию, я рекомендую почитать биографию про съемки Шерлока Холмса, Рину Зеленую не хотели утверждать из-за возраста на роль миссис Хадсон, актриса уже теряла зрение, плюс вдобавок не могла выучить полноценный текст, аналогично мы можем почитать и про Татьяну Пельцер, и что происходило со спектаклем «Поминальная молитва», если не ошибаюсь, в Линкоме, там тоже был момент такой. Но все равно это тот самый момент, когда возрастные актеры становятся определенным важным типажом. Как и, допустим, если мы возьмем кого-то из голливудских актрис, например, Мэрил Стрип. Вот сейчас у нас в кинотеатрах идет или в интернете «Дьявол носит Прада 2». Угу. И здесь тот самый момент, когда, на мой взгляд, Мэрил Стрип, она вообще, на мой взгляд, гениальная актриса. А тут она перешагнула и в 76 лет смогла отыграть просто, ну, я не знаю, это, конечно, бомбическая роль.
0: Нет, вот. Это безусловно, да. Дар таланта, и она как бы в новую амплуа себя...
1: Да. Да, возраст.
0: Сумела,
2: надо передвинуть. Отметить, что выглядит она великолепно.
0: Ну, это да.
1: Очень.
2: Для своего возраста, поскольку у этих людей есть деньги, и они за собой следят, и очень аккуратно делают себе пластические операции, и это современные технологии позволяют. Здесь мы не можем за ними угнаться, и как бы мы ни хотели, в 76 или 78 лет, так оно не работает.
0: Послушайте, есть же еще, по-моему, пример Мэгги Смит, прекраснейшая актриса английская, которая выглядела... Ну, прекрасно.
1: А я добавлю сразу про Мэгги Смит, поскольку специалист по Гарри Поттеру. Вот один из тех примеров, когда Джоан Роулинг лично хотела, чтобы был Алан Рикман на роли Северуса Снега. Mm-hmm. Из-за этого пришлось состарить всех остальных актеров. Был тогда выбор. Друзей родителей Гарри Поттера и всех остальных. Mm-hmm. Был выбор либо делать их по книге, либо брать вот эту великую, хорошую золотой фонд британского кино. Да, и Гарри Олдман, и многие другие, а они были старше лет на 10, на 15. Вот здесь тот момент, когда возраст сыграл определенную важную роль. Но мы вот в прошлый раз говорили как-то про искусственный интеллект. Напоминаю, что с помощью ИИ можно омолаживать актеров. Mm-hmm. Аль Пачино и Роберт Де Ниро, например, и у Скорсезе их омолодили. Фильм «Ирландец», если я не ошибаюсь.
0: Да.
1: И однажды в Голливуде у Тарантино Аль Пачино, которому почти было уже чуть ли не 80, играет 50-летнего солидного джентльмена.
0: А есть же еще «Однажды в Америке», где,
1: да,
0: наоборот, Роберта Де Ниро состарили. Ну, там, понятно, грим, да, там CGI еще никакого не было.
1: Состарить проще, на самом деле, состарить.
0: Согласен.
1: Проще, да. И, кстати, я помню, был момент в 2010-е годы, когда еще ругались, что грим слишком плохой для старения, да. Вспоминаю сразу фильм «Призраки бывших подружек» по повести Диккенса «Рождественская история», где ругали, что там брата главного героя состарили ужасно, вообще грим ужасный, все такое. Такое тоже есть.
0: А сейчас существует какой-то вот культ ботокса, филлеров, да, чтобы оставаться вот в этом возрасте золотом, да, 35-40 лет, все к нему прибегают, там, в Голливуде, там, немножко мимики теряется, да, вот этих всех операций на лице. Это есть такое? Или это там желание продюсеров, например, сделай так, и у тебя будет роль?
1: Я не замечал, честно. Я замечаю, что действительно актеры и актрисы выглядят моложе, да, сейчас с каждым годом это новые технологии, новые косметологические процедуры. Я не знаю, насколько на это готовы идти продюсеры, не продюсеры. Мне кажется, что с концептом бодипозитива, наоборот, все готовы взять и без такого. Да, как бы.
2: Ребят, то, тут другая тема. Ты никогда не заметишь, это настолько сейчас делают такие технологии, что ты никогда не знаешь, где куда еще настоящее. Нет, вот тут эйджизм, я знаю, не знаю, как на отечественной сцене, но у ребят там появились те актрисы, которые в юном возрасте прославились, они чудовищному подвергаются прессингу и буллингу, когда вырастают, набирают какие-то килограммы, выходят, женятся замуж, детей. Вот недавно просто девочка, как же ее звать? Все дети с ума по ней сходят. Она вышла еще замуж, что удивительно, за сына Бон Джови. Как ее?
0: Который с...
2: Билли Бобби Браун, как-то так она называется.
1: Да.
2: Милли Бобби Браун, да, ее зовут?
0: Да.
2: Милли. Вот. И она прославилась в этих каких-то вот странных делах или в каких-то фильмах, я их даже не смотрела. И тут этот ребенок, которому сейчас, ну, тоже лет 25, она взмолилась, говорит, ребята, миллионы женщин, как вы можете меня, там, ребенка, чморить, что я потолстела? Вы вообще придите в себя, это как отвратительно. И вот этот мир дрогнул, потому что, правда, ну, они на виду, и кажется, что мы можем их обсуждать и критиковать. И, ну, порой это нельзя, сложно контролировать. Вот этот эйджизм, он реально очень тяжелый.
1: Актриса — это возраст. Я бы сразу посоветовал кино всем, но, ну, поскольку я больше все-таки историк кино, 20 век, то я бы посоветовал Билли Уайлдера, 50-й год, «Сансет Бульвар», где в роли забытой актрисы, старой уже, хотя она отнюдь не стара, играет знаменитая забытая актриса Глория Свенсон, которая не может принять тот факт, что она постарела и что она как-то не так выглядит. Ее дворецкий писал фальшивые липовые письма, что ее до сих пор любят. Вот если вы хотите понять природу актрисы, то «Сансет Бульвар» или «Бульвар Сансет» Билли Уайлдера — это самый наглядный пример того, чтобы вы поняли, что такое психологическое состояние возрастной актрисы, о которой многие забыли в Голливуде.
0: А сейчас, насколько мы понимаем, технологии могут сделать все, да, то есть мы уже достигли такого момента, что можно омолодить, состарить, ну, неважно, да, может быть вечно молодым. А есть такой страх, что лица на экране могут остаться вот такими вечными, да, вот в 90-х, 80-х годах, вот они будут там клепать фильмы?
1: Была череда скандалов в 2021, 2022, в 2023 годах, да, приблизительно, когда с помощью искусственного интеллекта можно было применять те самые дипфейки и лицо актера и заменять его на другое. Многие актеры подписали даже
0: декларацию,
1: что мы запрещаем к использованию. Действительно, такое есть. Но, вы знаете, все равно, хочешь ты или не хочешь, когда это живой актер, здесь я всех успокою, когда это действительно человек играющий, вне зависимости от того, есть ли у него изменения.
0: Ну,
1: или...
0: конечно, это не только лицо, да, это и поведение на экране, и мимика, и харизма, безусловно, да, и умение удержать там внимание, это же огромная
1: история. И люди замечают это. Яркий пример. Недавно Джим Керри вышел за наградой.
0: Точно,
2: я не знаю. Расскажите мне.
0: Сейчас расскажу. Говорят, двойник был.
1: Двойник, да. Я же говорю, я 2 недели готовился. Так вот, Джим Керри вышел за наградой, и сразу обратили внимание, глаза немножечко не те, уши не те, и многое другое тоже не то, его лицо поменялось. То есть зритель, он на самом деле активно занимается такой тотальной слежкой за актером или актрисой, и следит, у кого что поменялось. Поэтому пока у нас есть такой ответственный зритель, никто из актеров не сможет поменять свою внешность или измениться, скажем так.
0: А Райан Гослинг поменял свою внешность в последнее время?
1: Нет, он такой.
0: Я с тобой не согласен.
1: Вот поспорили.
0: А расскажи, почему? Да, потому что у него мимика и черты лица изменились. Или
2: Так подождите, Джим Керри, вот закончили. Это он был, он или не он?
0: Не он. Двойник был.
2: Но он знал, что это происходит?
0: Ну, конечно,
2: он его послал.
0: Он, по-моему, нанял вообще.
1: Или это маска была. То есть споры...
0: Точно, маска же.
2: А это до сих пор идет?
1: До сих пор идет, да. Вот яркий пример, когда действительно может такая вот ситуация обернуться пиаром для актера. Да, Джим Керри мы давно уже не видели, не слышали. И тут неожиданно начинаются старые истории и так далее, и так далее. Что касается Райана Гослинга, на мой взгляд, просто я за ним активно слежу. Он просто очень талантливый актер, который меняет выражение своего лица.
0: У меня, смотри, у меня был недавно спор, я просто приведу, причем с достаточно профессиональным человеком. Я говорю, Райан Гослинг во всех фильмах играет одно и то же лицо. У него есть. Лицо не меняется, у него эмоции не меняются. Он либо улыбается, либо удивлен, либо еще такое. Мне просто похлопали по плечу и сказали, ну, уважаемый, ну, нет, это немножко не так, все немножко сложнее. Ага. Расскажи, почему.
1: Ну, потому что Райан Гослинг — это удивительное сочетание. Я не специалист по Гослингу, у меня есть другие, но из того, что я наблюдал, начиная с Рёфна, когда он начинал, заканчивая Барби, Грета Гервиг, у Гослинга вот его непроницаемость — это маска, она... каким-то образом сочетает в себе некий ужас маньяка, угрозу и милоту. Вот в какой-то степени Гослинг издевается вообще над голливудской той самой системой, да, потому что мы помним, что Голливуд работает как раз вне зависимости от возраста по системе Михаила Чехова. У Гослинга, наоборот, система Бертольда Брехта. Он показывает, что он актер, что он делает одно и то же, но он как бы многогранен. Вот здесь я очень... за ним, так скажем так, слежу и вижу, что его мимика лица, которая вроде бы одинакова, она немножечко отличается. Но это мое мнение.
0: В разных фильмах?
1: В разных фильмах,
0: ну,
1: да.
0: Сейчас какой-то научно-фантастический фильм с ним вышел, да, проект «Хейл Мэри». И да, давайте, ну, «Ла-Ла Лэнд», наверное, все смотрели, да.
1: Про фантастический проект еще давайте я добавлю, да. Про Мэрил Стрип. Там Мэрил Стрип появляется всего лишь на 2 секунды. Это голос, который она озвучивает в оригинале, и Гослинг говорит, ну, этот голос, это сыграет кого угодно. То есть, понимаете, Гослинг тем самым передает даже титул.
0: Ирония.
1: Титул,
0: да. Но в «Ла-Ла-Ленде»-то он меняется?
1: Меняется, меняется. Он пародирует знаменитый мюзикл 60-х, как раз с Эммой Стоун, и в «Барби» он тоже немножечко другой, хотя кажется, что он одинаковый. Такие бывают актеры и актрисы.
2: Ну, посмотрите фильм, там, где Райан Гослинг играет каскадера с Эмили Блант.
0: Да, да, да,
2: фу, да. Я не знаю, как он в русском прокате был, но, в общем, не был, наверное.
1: Хорошее кино.
2: Да, посмотрите, фильм «Каскадеры», он так и назывался. Ну и давайте вспомним людей, которые, можно сказать, стареют красиво. Это Брэд Питт и...
0: А Шон Коннери.
1: Шон Коннери.
2: Да нет, я бы вспомнила Киану.
1: Брэд Питт, Киану.
2: И Тома Круза удивительно. Вот этот вообще человек.
1: Том Круз вампир.
2: Уже, что он все подтянул себя.
0: Так, это он вампир, все, об этом я не говорил.
2: Ну и русских надо кого-то вспомнить, кого мы любим. И кто не стареет? Ну, давайте вспомним.
1: Это очень сложно, на самом деле.
0: Почему?
1: Вспомнить. Ну, для меня не меняется, наверное, Александра Рябинок, которая тоже носит маску.
2: Ой, Сашенька, шикарная девочка.
1: Как
2: девушка,
1: раз...
2: Женщина взрослая. Моя соседка живет на соседней улице.
1: Она как раз работает по принципу Райана Гослинга. Вот эта маска, невозмутимая маска, в которой прослеживается тоже определенная трансформация. Из отечественных актеров, ой, ну это сложнее. У нас немножечко как будто другой культ, и мы работаем по-другому. Да, вот мне так сложно сходу сказать кого-то из отечества.
0: Сейчас мы подумаем, у нас небольшой перерыв, буквально 2 минутки, и, может быть, мы вернемся с премьером хорошим.
1: Кто это? Да.
3: Маяк. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: О вкусном и полезном. Рубрика о секретах здорового питания. Лето, солнце, температура стремится к 30 градусам. Казалось бы, живи и радуйся, но именно в зной наш организм работает на пределе, и особенно уязвимой становится система пищеварения. Сегодня говорим о том, как правильно питаться в жару, чтобы оставаться бодрым и здоровым. В жаркую погоду организм бросает все силы на охлаждение, теряя с потом до 2-3 литров жидкости в день, а вместе с водой уходят важные соли и микроэлементы. Вот почему главное правило летнего рациона – много пить, но не все подряд. Сладкая газировка и пакетированные соки жажду только усиливают. Черный чай и кофе лучше ограничить. Ваши лучшие друзья в жару – это чистая вода комнатной температуры, несладкий зеленый чай, натуральные морсы и компоты. Прекрасно освежают мятный чай, напиток из душицы или имбирный чай с листками мяты. Кстати, мятой можно приправить и гарнир. Врачи советуют в жаркий день выпивать по 100-200 мл жидкости каждый час. В сумме это может быть до 2,5, а при высокой температуре и до 3,5 литров в сутки. Теперь о еде. Полуденный зной, примерно с 12 до 16 часов, тяжелая пища – настоящий удар по организму. Основу рациона должны составлять свежие овощи, зелень и фрукты. Они почти на 90% состоят из воды и, естественно, восполняют потерю жидкости. Включайте в меню огурцы, кабачки, помидоры, болгарский перец и всевозможную листовую зелень. Салаты, петрушку, укроп, сельдерей. Отдельно скажем про кислые ягоды, вроде крыжовника и смородины. Они невероятно полезны. А вот фрукты, такие как дыни, персики или апельсины, старайтесь есть в первой половине дня или как отдельный перекус. Если съесть эти фрукты сразу после плотного обеда или на ночь, они могут вызвать неприятное брожение в желудке. А что же исключить? В жару наш организм не готов тратить уйму энергии на переваривание жирного и жареного. Забудьте о жирной свинине, говядине, фастфуде, чипсах и сдобных булочках. Вместо этого легкое белое мясо птицы, нежирная рыба и морепродукты. Идеальным выбором станут кисломолочные продукты, кефир без сахара или несладкий йогурт. Они и жажду утолят, и насытят, и наладят пищеварение. Но будьте осторожны, молочная среда – идеальное место для бактерий. Хранить такие продукты нужно строго в холодильнике при температуре не выше 4 градусов, иначе даже непросроченный продукт может вызвать отравление. Вообще, лето – время повышенной опасности кишечных инфекций. Статистика говорит, что 60% пищевых отравлений в это время случаются из-за неправильного хранения продуктов. Заправленный салат или суп с майонезом и сметаной безопасны только в первый час после приготовления. Дальше – риск. Поэтому заправляйте еду прямо перед подачей. И запомните несколько важных правил безопасности, особенно на отдыхе. Не покупайте готовые салаты, шаурму или курицу-гриль в сомнительных местах. Под специями и соусами недобросовестные продавцы часто маскируют несвежий продукт. С осторожностью относитесь к яичнице, глазуни и блюдам с сырыми яйцами. В жару это прямой путь к сальмонеллезу. Никогда не берите подтаявшее мороженое или пирожные с кремом, которые хранились без холодильника. Ну и напоследок хорошая новость. Жаркое время – идеальный момент, чтобы без труда сбросить пару лишних килограммов. Обилие низкокалорийных овощей и фруктов, а также естественное повышение активности – помогают обмену веществ работать быстрее. Главное – питаться небольшими порциями 4-5 раз в день и вставать из-за стола с легким чувством голода. Слушайте свой организм, пейте больше чистой воды, выбирайте легкую и свежую еду. И наслаждайтесь летом! О вкусном и полезном. Рубрика о секретах здорового питания.
3: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
5: Маяк.
6: Алло.
7: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
6: Так.
7: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
6: Что?
7: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
8: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 14 часов.
2: Новости.
1: Новостями в студии Лора Стадницкая. Подразделения группировки войск «Север» активными действиями установили контроль над населенным пунктом Шестеровка Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны. Подразделения группировок войск «Запад» и «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Южная группировка улучшила тактическое положение. Группировка «Восток» продолжила продвижение в глубину обороны противника. Суточные потери неприятеля в зоне проведения СВО составили не менее 1205 военнослужащих. Помимо этого, за сутки российские войска поразили центр подготовки специалистов беспилотных систем для ВСУ, нанесены удары по объектам топливно-энергетической инфраструктуры, используемым в интересах вооруженных сил Украины, по цехам сборки дронов дальнего действия и безэкипажных катеров. Пунктом временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах. Российские средства ПВО сбили 3 управляемые авиабомбы и 516 беспилотников неприятеля, а всего с начала проведения спецоперации российские военные уничтожили свыше 150 тысяч украинских БПЛА. Визит Владимира Путина в Китай прошел насыщенно, содержательно и результативно. Такую оценку пресс-секретарь президента Дмитрий Песков дал официальному визиту главы государства, во время которого состоялись переговоры лидеров двух стран и было подписано 42 документа.
3: Вернулись из Китая, глава государства тоже вернулся из Китая, он сегодня работает в Москве. Визит в Китай прошел, как это обычно бывает, с нашим стратегическим и привилегированным партнером, насыщенно, содержательно и максимально результативно. Если говорить в общем, то, наверное, нужно обратить внимание на ту декларацию совместную, которую наши главы государств подписали, где речь идет о новом импульсе для развития наших особых стратегических и партнерских союзнических двусторонних отношений. Речь идет об их развитии во всех возможных областях.
1: Песков добавил, что тема Украины затрагивалась на переговорах Путина и Си Цзиньпина. По его словам, Китай готов приложить усилия, чтобы помочь выйти на мирную траекторию урегулирования. На вопрос, обсуждался ли на переговорах китайский план урегулирования, предложенный в 2023 году, представитель Кремля ответил отрицательно. Минпросвещение с нового учебного года внедрит трехуровневую систему оценки поведения школьников, образцовая, допустимая и нет.

0: допустимой. Об этом рассказал глава министерства Сергей Кравцов. Итоги апробации методики оценки поведения школьников обсудили на окружных форумах «Новая философия воспитания», которые объединили участников воспитательного процесса нескольких регионов. Пилотный проект реализуется по поручению президента и Минпросвещения России в школах Мордовии, Чечни, Луганской Народной Республики, Ленинградской, Новгородской и Тульской областей с начала 2025-2026 учебного года. Вирус Эбола россиянам не грозит. Об этом заявил ТАСС в кулуарах саммита разработчиков лекарственных препаратов «Сириус Биотех 2026», руководитель НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалея Александр Гинзбург. По его словам, даже если носитель вируса дойдет до Африки, из Африки до России, то настороженность наших врачей настолько велика, что он будет выявлен. Если случится такой занос, пациент сразу будет изолирован, и никакого эпидемиологического распространения инфекция иметь не будет. Гинзбург напомнил, что лихорадка Эбола, в отличие от, например, коронавируса, не протекает бессимптомно. Этот вирус относится к самой тяжелой первой группе патогенности и имеет яркую симптоматику. Напомню, 5 мая служба здравоохранения Конго получила первые тревожные сигналы из эпицентра нынешней вспышки Эбола провинции Туре. А в ДРК и соседней Уганде объявили о вспышке лихорадки, а 17 мая Всемирная организация здравоохранения признала эпидемию заболевания в этих двух странах международной чрезвычайной ситуации. В Москве завтра сохранится жаркая погода, воздух прогреется до плюс 29, что на 10 градусов выше нормы. Вечером пройдут дожди с грозами, рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. В начале следующей недели, по словам синоптика, ожидается полярное вторжение. Столбики термометров днем покажут не выше плюс 15, что сопоставимо с нормой сентября.
1: Завтра душно, днем плюс 26-29, на 10 градусов выше нормы. Вечером прошумит уже такой нормальный, освежающий, кратковременный грозовой дождь. Ну а в выходные наконец-то зной спадет. В ночь на субботу к берегам Москвы-реки прорвется холодный атмосферный фронт, отметившись скоротечным дождем и разворотом ветров на северные румбы. Ну а днем, благодаря гребню антициклона, распогодится и посвежеет до более комфортных 20-23. В воскресенье столько же, под утро минимальная температура плюс 10-13, ну и в начале следующей недели ожидается полярное вторжение, и в центральной России наступит, ну, почти что осенняя погода. В понедельник в тыловой части циклона пройдут дожди, в темное время суток 8-11 днем, не выше плюс 12-15, что сопоставимо с нормой климата сентября, а в ночь на вторник столбик минимального термометра вообще опустится до плюс 5, после полудня всего 13-16, что на несколько градусов ниже многолетней нормы.
0: Но сегодня температура в столичном регионе вновь устремится к 30-градусным отметкам. Обещает третий подряд суточный рекорд тепла. Пока для сегодняшнего дня он составляет плюс 29,2 градуса и был установлен в 2014 году. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
2: Погода.
0: Сейчас столица плюс 29, давление 752 миллиметра, влажность воздуха 32%. В Санкт-Петербурге завтра облачно с прояснениями, временами дожди, грозы, ночью плюс 11-13, а днем 16-18 градусов.

0: «Как знать» на маяке.
1: Доброго дня, здравствуйте, всем привет. Пабло, вижу тебя как наяву, рад.
2: Аналогично, я вас вижу, шеф. Шеф, я вас вижу, аналогично. Приветствую всех, поздравляю с четвергом.
1: Да, еще сегодня день полярника, если я ничего не путаю.
2: И Вознесение.
1: Да, да.
2: Поздравляем с большим праздником. Поздравляю, потому что... Почему? Потому что снова в эфире ваше любимое шоу «Как знать» и его ведущие Вахтанг Махарадзе и Павел Тартаев. Я сегодня без дудки. Боюсь сломать новую
1: студию. Это очень хорошо. И Алису не ставь на громкость здесь, пожалуйста, сегодня. А то у людей уши отваливаются.
2: Сегодня в программе величайший эксперт по литературе Евгения Ларина. Лучший египтолог Ольга Томашевич. Выдающийся маркетолог Анна Максименко. Самый стильный стилист Алексей Рябцев. Непревзойденный эксперт по бабочкам Иннокентий Трескунов. Сегодня мы узнаем, как изменилось отношение к кулинарным книгам. К кулинарным книгам, так надо говорить в театре. Как праздновали и пировали древние египтяне. Как появилась профессия стилист, а в 14.52 нас ждет новое чудо. И, как всегда, ваши долгожданные события из мира высоких технологий и новости внутреннего туризма. Мы начинаем!
0: Роза ветров.
2: Через неделю в Сочи открывается летний сезон. И кайф. Об этом я хочу вам рассказать в новом выпуске рубрики «Роза ветров».
1: Ждем с нетерпением.
2: Сочи решил устроить не просто открытие сезона, а настоящий марафон праздника. Марафон.
1: Это как? Марафон. Это будут бегать вокруг пляжа все?
2: 30 мая курорт одновременно отметит День города и даст официальный старт лету 2026 года. Подготовка уже идет полным ходом. Программа обещает быть масштабной, более 100 событий, растянутых на 3 дня, концерты, экскурсии, спорт и культура. Все это не где-то в одном месте, а сразу по всем районам Сочи. То есть, куда бы вы ни пошли в Сочи, шанс наткнуться на праздник примерно 100%.
1: В Адлере хочу праздник.
2: Отдельный акцент сделали на оформлении города. В этом году концепция завязана на год единства народов России с уважением к традициям, многонациональности и той самой южной гостеприимности, когда вас накормят, даже если вы просто спросили дорогу в Адлер. Флаги, украшенные улицы, праздничные витрины. Сочи собирается выглядеть так, как должен выглядеть курорт мечты. А праздник сам начнется чуть раньше, уже 28 мая. В сквере у площади флага откроется ярмарка мастеров. Но главный день все-таки 30 мая. Все стартует с торжественного поднятия флага Сочи. В каждом районе будет своя программа, концерты, фестивали, выставки. Даже в автобусах будет музыка. Теперь дорога до пляжа превращается почти в караоке-тур по курорту. Городские службы в полной готовности, безопасность, порядок и готовность ко всему, от жары до внезапного наплыва желающих сфотографироваться с закатом. А к лету Сочи тоже подготовился основательно. Открываются более 180 пляжей, причем с акцентом на безопасность, особенно для детей. Специальные зоны для купания с ограниченной глубиной, чтобы родители могли наконец расслабиться, а не играть в спасателя Малибу каждые 5 минут. С размещением тоже все серьезно. 162 крупных отеля и пансионата, 59 санаториев, детские лагеря и еще более 1700 небольших вариантов. В общем, Сочи дает понять, места хватит всем, главное успеть занять свое. Ну, если коротко, город готов. Осталось только приехать, надеть солнечные очки и насладиться наступающим летом. Приятных вам путешествий!
0: Как знать?

0: Транзистория.
1: Ближайшие несколько минут посвятим технологиям. Начинаем мы со смартфона, который появился в России. В России стартовали продажи камерафона Vivo X300 Ultra. Новый смартфон имеет 2К экрана, аккумулятор емкостью 6600 мАч с поддержкой проводной 100-ваттной зарядки, беспроводной мощностью 40 Вт и обходной зарядки с интеллектуальным контролем температуры. Но обходная зарядка – это когда вы играете.
2: Я думал, Абхазия в телефоне.
1: Абхазия всегда в нашем
2: телефоне. Гагры. Открываешь, там у тебя гагры сразу.
1: И Сочи, который готовят к празднику. Камерафон получил 85-миллиметровый телевик. 85 миллиметров,
2: представляешь? Я думал, телевизор.
1: Телевизор. Нет, телевизор – это в другом месте. С разрешением 200 мегапикселей, который поддержит автофокусировку и оптическую стабилизацию изображения. Основной модуль камеры имеет тоже разрешение 200 мегапикселей и завершает эту комбинацию 50-мегапиксельная сверхширокоугольная камера с фокусным расстоянием 14 миллиметров.
2: Комбинашка.
1: 14 миллиметров тебе фокусная подойдет?
2: Отлично. Это ширик.
1: Вот. Дополнительно расширяет возможность съемки набор съемных объективов. Доступна запись видео в формате 4К при 120 кадрах в секунду и 4К мастер. Есть доступ со сложным стилем видео и 10-битной съемки. Система аудио рекординг мастер с 4 микрофонами отвечает за запись звука, предлагая 6 основных пресетов. Vivo X300 Ultra доступен уже для покупки в России в белой, черной и зеленой расцветках. Для аудиофилов хорошая новость. Marshall выпустила ретро-наушники. Сейчас Zoomer любит ретро с активным шумоподавлением. А Marshall представил новые компактные накладные наушники Milton ENC с узнаваемым ретро-дизайном. Я в метро, кстати, часто с этим дизайном встречаю людей, которые ходят такие квадратненькие наушники Marshall. Да. Вот.
2: А я думал, люди с ретро-дизайном тебе встречаются.
1: Вот чем старше я становлюсь, тем и я больше с ретро-дизайном, и люди вокруг с ретро-дизайном, да. Так вот, поддерживают они активное шумоподавление, которое подстраивается под окружающую обстановку, от тихого офиса до шумного транспорта. Наушники выполнены в фирменном стиле, с отделкой под кожу. Производитель использовал в них крупные амбушюры, изготовленные из более мягкой пены, с эффектом памяти, а складная конструкция упрощает хранение и транспортировку. Наушники оснащены 32-миллиметровыми драйверами, работают в диапазоне 20 Гц до 40 кГц. Звучание можно настроить под себя фирменным приложением. За обработку звука отвечает адаптивная система шумоподавления. Есть режим прозрачности для ситуации, когда нужно слышать внешние звуки. А функция Adaptive Loudness, то есть адаптивная громкость, корректирует звучание в зависимости от громкости и условий прослушивания. Marshall заявляет более 50 часов работы с включенным шумоподавлением и свыше 80 часов без него. Также аккумулятор можно при необходимости заменить.
2: Александр Marshall.
1: Александр Маршал. Но Александра мы не можем заменить. Наушники уже доступны на официальном сайте компании. Ну и, наконец, Alisa AI стала лучше генерировать русский текст на изображение. Компания обновила модель и обучила ее на собственном наборе данных с русскоязычными надписями и подробной разметкой текста. В результате нейросеть стала примерно в 3 раза чаще создавать изображения с корректными надписями на русском языке. Речь идет не только о коротких словах. Модель теперь лучше справляется с постерами, открытками, афишами и другими изображениями, где текст играет ключевую роль. Помимо текста, разработчики улучшили общее качество генерации. В Яндексе утверждают, что количество изображений с визуальными артефактами снизилось примерно на треть. Заодно модель начали активно обучать на русскоязычных запросах и локальном культурном контексте. Ну, например, запрос про русский народный ансамбль теперь выдает гармонии, балалайки, традиционные костюмы, а не случайный набор каких-нибудь фольклорных штампов. Обновленная модель также появилась в Яндексе AI Studio для бизнеса. Там ее можно использовать в автоматизированных сценариях. Например, чтобы искусственный интеллект сам создавал изображения для карточек товаров или маркетинговых материалов сразу после появления данных в корпоративной системе. Это были новости, посвященные технологиям. Ну а после выпуска новостей мы узнаем, как изменилось отношение к кулинарным книгам.

0: рождаются хиты? Откуда берутся новые звезды и что происходит со вчерашними кумирами? Кто заказывает музыку и сколько она стоит?
1: Студия Владимира Матецкого.
0: Мировой шоу-бизнес во всех подробностях.
1: По пятницам с 14:00.
0: Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах.
1: Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья.
2: Всем привет, я Василий Стрельников. В 80-м году я пришел на радио, на иновещание. Вел программу по письмам и получал огромное удовольствие. Ведь это контакт со слушателем, его мысли, чувства, эмоции и любимая музыка. Сегодня, 40 с лишним лет спустя, все это здесь, на этой частоте. Мировая классика поп-рок-музыки по вашим заявкам. Иновещание. Каждую пятницу в 20:00 на «Маяке». Традиции продолжаются.
3: Реклама.
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
3: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
5: Долги – это стресс, но паника – худший советчик. С понедельника по четверг слушайте в нашем эфире специальный проект «Навигатор по долгам». Вместе с экспертом профессиональной коллекторской организации «ЭОС» мы разберем, какие права есть у должников, как вести диалог с кредитором и какие шаги помогают закрыть долг навсегда. Четкий план, понятные решения, без страха и мифов.
6: Рекламные службы 495-105-5244.

0: В Москве 14:30.
1: Новости.
0: Всеми в студии Лора Стадницкая. Минобороны показала кадры штурма села Шестеровка в Харьковской области. Как сказано в комментарии ведомства, его взятие позволяет расширить и углубить плацдарм на территории противника и создает условия для дальнейшего продвижения к правому берегу Северского Донца в направлении Рубежного. В Минобороны рассказали, что перед началом штурма бойцы группировки российских войск «Север» подавили в небе БПЛА ВСУ, а операторы ударных дронов, войск беспилотных систем и артиллерийские расчеты нанесли удары по огневым позициям и подходящим резервам противника. Закрепившиеся в населенном пункте военнослужащие провели зачистку зданий и подвалов. Напомню, сегодня Минобороны объявила о взятии Шестеровки. Тема Украины затрагивалась на переговорах Владимира Путина и Си Цзиньпина во время его официального визита в Пекин. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. На вопрос, обсуждался ли на переговорах китайский план урегулирования, предложенный в 2023 году, представитель Кремля ответил отрицательно.
2: Этот план не обсуждался. Тема Украины действительно затрагивалась. Китай действительно готов приложить усилия с тем, чтобы помочь выходу на мирную траекторию урегулирования, и мы признательны нашим китайским друзьям за это.
0: По оценке Пескова, визит Владимира Путина в Китай прошел насыщенно, содержательно и результативно. Состоялись переговоры лидеров двух стран и было подписано 42 документа. В Челябинской области полиция раскрыла миллиардную аферу. Задержанные 55 человек, возбуждено 29 уголовных дел, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. В состав криминальной организации входили индивидуальные предприниматели и представители коммерческих организаций. Как пояснила представитель ведомства, они искали лиц с ограниченными возможностями здоровья и вовлекали их в противоправную деятельность. Злоумышленники изготавливали фиктивные документы о самостоятельной покупке технических средств реабилитации и предоставляли их в региональное отделение социального фонда для получения компенсаций. Полученные деньги передавали организаторам и координаторам, которые делили их между соучастниками. Установленная сумма ущерба превышает 60 миллионов рублей, а предполагаемый миллиард, заключила ВОК. Минпросвещение с нового учебного года внедрит трехуровневую систему оценки поведения школьников: образцовые, допустимые и недопустимые. Об этом рассказал глава министерства Сергей Кравцов. Итоги апробации методики оценки поведения школьников обсудили на окружных форумах «Новая философия воспитания», которые объединили участников воспитательного процесса из нескольких регионов. Напомню, что пилотный проект реализуется по поручению президента и Минпросвещения в школах Мордовии, Чечни, Луганской Народной Республики, Ленинградской, Новгородской и Тульской областей с начала 2025-26 учебного года. Россиянин Рустам Набиев стал первым человеком в истории, который взошел на вершину Эвереста на одних руках. Передает РИА Новости. «Я посвящаю это восхождение каждому, кто сейчас меня смотрит», написал он в соцсетях. В 2015 году Набиев перенес ампутацию ног. Он оказался под завалами обрушившейся казармы и получил серьезные травмы. После ампутации мужчина играл в слэдж-хоккей. Эти и другие новости доступны на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, временами дожди, грозы, ночью плюс 11-13, днем 16-18 градусов. В Москве переменная облачность, кратковременные дожди, местами грозы, в ночные часы плюс 15-17, а дневные 27-29 тепла. Сейчас в городе плюс 29, давление высокое, 752 миллиметра, влажность воздуха 31%.
1: Спорта.
3: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Российский защитник турецкого «Анталья Спора» Георгий Джики может продолжить карьеру в «Ахмате», сообщает «Спортбаза». По информации источников, в приобретении Джики лично заинтересован главный тренер грозненцев Станислав Черчесов. Российский полузащитник Магомед Аздоев не договорился о новом контракте с греческим «Пауком». Александра Кокорина ждут в махачкалинском «Динамо». Последние слухи о российских футболистах, выступающих за рубежом, в материале Алексея Крылова.
4: Многие российские футболисты, которые выступают за границей, готовы в межсезонье сменить клубную прописку. Арсен Захарян устал полировать скамейку в испанском «Реале Сосьедаде». Даниил Худяков из австрийского «Штурма» привлек внимание российских команд. А Кайсери Спор Федора Чалова, Дениса Макарова и Германа Анукхи вылетел из турецкой суперлиги. По тому же пути отправился Анталья Спор Георгия Джики. Логично, что потерявший место в старте защитник может вернуться на родину. По информации телеграм телеграм-канала «Спортбаза». В 32-летнем россиянине заинтересован лично главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов. К тому же Джики остался всего год по контракту. Другой российский ветеран Магомед Аздоев, который за 3 года стал лидером «Паока», по сообщениям российских СМИ отказался продлевать контракт с греками на предложенных условиях. Через месяц хавбек станет свободным агентом. Отмечается, что интерес к нему есть у команд из Турции, Греции, Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии. Можно смело сказать, что и в России Аздоев тоже не затерялся бы. 33-летний полузащитник в текущем сезоне провел за «Паук» 50 матчей, забил 9 мячей и удал 5 голевых передач. А вот Александр Кокорин, напротив, показал удручающую статистику в кипрском «Арисе». 0 результативных действий за 22 встречи. Как следствие, клуб прощается с легендой. Однако форварда уже ждут в России. С 35-летним нападающим по поводу сотрудничества готов пообщаться. Хорошо знакомый с ним по работе в «Спартаке» гендиректор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов. Но произойдет это не раньше завершения стыковых поединков за право остаться в премьер-лиге.
3: Российский боец полутяжелого дивизиона UFC Магомед Анкалаев подписал контракт на следующий бой в промоушене. Об этом спортсмен сообщил в соцсетях. Напомню, Анкалаев провел свой последний поединок 4 октября 2025 года на UFC 320 в Лас-Вегасе. Там он проиграл чемпионский пояс Алексу Перейре в реванше. Николай Гуляев единогласно переизбран на пост президента Союза конькобежцев России на 4 года. Гуляев занимал эту должность с 2022 года. В воскресенье, 24 мая, 17 часов по московскому времени, не пропустите большой футбольный вечер на «Маяке». Вас ждет прямая трансляция суперфинала Кубка России по футболу между «Спартаком» и «Краснодаром». С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
1: «Маяк».
5: Ваше любимое шоу «Как знать» продолжается. Вахтанг Махарадзе и Павел Картаев с вами, а с нами директор департамента АСТ Nonfiction Евгения Ларина. Евгения, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
5: Сейчас, все будет, Евгения. Да, все, Евгения с нами. Евгения, еще раз приветствую вас.
7: Да, здравствуйте.
5: Хотелось бы обсудить с вами изменение отношения к кулинарным книгам. Ведь сейчас развиваются и видеоплатформы, и много шеф-поваров выходят в интернет, онлайн. Как вот и меняется отношение к кулинарным книгам? Ведь, несмотря на обилие онлайн-рецептов и доставки еды, интерес к бумажным кулинарным книгам, надеемся, сохраняется?
7: Вы знаете, не просто сохраняется, а даже растет. И, например, в прошлом году этот рост был выше 22%. Соответственно, и мы видим тенденцию в первом квартале этого года, то есть бумажные книги растут даже быстрее, чем другая прикладная литература. И тут, наверное, несколько причин. Действительно, достаточно много рецептов онлайн, но, во-первых, их слишком много. И поэтому выбрать проверенный очень сложно. Тут действительно уже погружаешься в такой скроллинг постоянный, ты не можешь остановиться на каком-то, потом не факт, что они проверены. То есть не кто-то просто написал рецепт, и в итоге приготовишь, что получится ерунда, а все-таки книга есть автор, есть какая-то проверка, есть структура, плюс это какой-то digital detox, да, что ты действительно уже устаешь от постоянного общения там с монитором, с экраном, есть возможность от этого оторваться и что-то проверенное хорошо приготовить.
5: То есть, наверное, можно сделать вывод, что россияне стали больше готовить дома. Или с чем?
7: С одной стороны, готовить дома, действительно, и готовить, возможно, где-то иногда более осмысленно. Потому что, действительно, вот когда ты готовишь по рецепту, когда у тебя есть план, это какое-то возвращение контроля над жизнью, это действительно какой-то еще такой антистресс, да, некоторые там, это снижение кортизола, что когда у тебя все выверено по рецепту, по книге, и ну, это прекрасно.
5: И красивые фотографии, конечно, и шрифт, и оформление, все играет роль большую, да, в принятии решения, по какому рецепту мы будем готовить.
7: Конечно. Плюс это удобно, у тебя всегда книга под рукой, у тебя не то, что кто-то тебе позвонил, у тебя весь рецепт сбился, это сразу наглядно, сразу пошагово, не надо ничего руками в муке и в масле тыкать и листать, а ты прекрасно видишь и готовишь.
5: Вообще, можно ли говорить сегодня про то, что кулинарная книга из обычного практического руководства превратилась в отдельный художественный жанр? Или это по-прежнему все-таки такое просто четкое руководство по приготовлению какой-то вкусной еды?
7: Вы знаете, наверное, книга как художественный жанр кулинарная стала превращаться еще где-то в 2010 году, когда действительно поменялась концепция, и если раньше это все-таки были больше рецепты, то книга стала действительно как уже философией, когда ты не просто готовишь, а готовишь осмысленно, действительно, там тебе не просто рассказывают о рецепте, а еще рассказывают, откуда он произошел, рассказывают его действительно мысли, идею, то есть это нечто больше, чем просто блюдо. Сейчас эта тенденция до сих пор сохранилась, но сейчас появилась новая тенденция. Это, наоборот, такие очень практичные книги. Книги о том, как готовить, например, с помощью каких-то кухонных гаджетов, там, аэрогриль, даже микроволновка. То есть вот такие именно практичные рецепты, удобные, они тоже стали возвращаться. Их какое-то время вообще не было. А вот снова вернулись.
5: А вот насколько важны в оформлении ретро-элементы, чтобы такие вот были иллюстрации 60-х годов, чтобы какие-нибудь там спутники летали, там что-нибудь космическое, еда, тюбики. Это же прикольно, когда ты берешь такую книжку тех самых 60-х годов, и хочется повторить этот рецепт, и ты ощущаешь и себя маленьким, с одной стороны, и ощущаешь, что вот эта вещь, вот эта книга, вот это действительно проверено по ГОСТу, по советским канонам. Насколько вот в современном издании, если книжка такая появляется на прилавках, она пользуется спросом?
7: Ну, вы очень правильно подметили тренд. Действительно, рецепты по ГОСТу, сам вот этот тренд возник где-то в 2012 году, когда был пик популярности рецептов по ГОСТу, а сейчас именно рецепт вот такой на ностальгию. Он не только в кулинарных книгах, но и в других. Опять же, с чем это связано? С тем, что действительно появилось слишком много всего, человеку надо какой-то ориентир, а все-таки есть там уверенность и во многом такое понимание, что в советское время было больше проверки, было больше действительно ГОСТов, было больше стандартов. Все эти рецепты выверялись, и плюс общий тренд на ностальгию, конечно, есть и в кулинарных книгах. Я могу сказать, что, например, очень популярны книги по рецептам из советских кинофильмов, например, не говоря уже о том, что действительно вот это наших главных хрестоматийных книг о вкусной и здоровой пище, вот, там, особенно 1953 года, и она сейчас тоже будет переиздаваться. Конечно, это все здорово, и этот тренд существует.
6: Ну, вот я как раз хотел спросить, книга о вкусной и здоровой пище, но это же идеал в некотором смысле. Что сегодня могут предложить книги современные, что мы не сможем найти в книге о вкусной здоровой пище?
7: Ну, вы знаете, плюс еще какой момент. Все-таки сейчас во многих кулинарных книгах достаточно мало рецептов, действительно очень много иллюстраций красивых, это все здорово. Если вы вспомните книгу о вкусной и здоровой пище, там были рецепты просто на все случаи жизни, на вообще любые продукты, на любые сочетания. Там действительно в одной книге было более 1000 там рецептов и их разных вариантов. Причем, и, например, и напитки, в том числе, потому что сейчас действительно становится популярно готовить напитки какие-то сложные дома. Кстати говоря, особенно безалкогольные. Это более развивающийся тренд, чем алкоголь. Алкогольные коктейли. Например, это тоже все в книге о вкусной здоровой пище есть, не говоря уж о соленьях, консервировании и всем остальном.
5: А насколько важно, кто написал эту книгу? Это коллектив авторов, просто ну, неизвестные повара, возможно. А может быть, это телевизионный повар какой-нибудь, может быть, это кулинарный блогер, или, может быть, это, я не знаю, искусственный интеллект. Я думаю, что я чувствую, что идет еще один тренд. Рецепты от искусственного интеллекта.
7: Ну, я думаю, что прежде чем мы перейдем к искусственному интеллекту, надо будет сначала в лабораторных условиях попробовать то, что можно будет приготовить с помощью, потому что, может быть, это таким же образом искусственный интеллект будет пытаться бороться с человечеством с помощью таких рецептов. Да, но действительно, вообще блогерская книга, блогерско-кулинарная книга началась еще в 2010 году, и действительно стали появляться замечательные книги, замечательных блогеров, у которых есть уже своя аудитория, то есть действительно им доверяют, уже по ним многие готовили, с помощью там, да, приложений или сайтов. И до сих пор это действительно сохраняется тренд. И, конечно, гораздо интереснее покупать книгу знакомого тебе человека. Он отвечает своим именем, он отвечает своим лицом, чем ноунейма.
6: А вообще, если говорить о современных кулинарных книгах и вот советских кулинарных книгах, та же книга о вкусной здоровой пище, есть ли какое-то, ну, главное, может быть, вы можете отметить, отличие этих книг, что изменилось?
7: Ну, во-первых, конечно, в современных кулинарных книгах гораздо подробнее рассказывается про этапы приготовления. Раньше все-таки достаточно кратко все давалось, да, сейчас гораздо более подробно с пошаговыми рецептами показано, как это готовить, потому что, ну, предполагать, что не у всех есть даже такая базовая подготовка о том, как и что делать, да, то есть, соответственно, вот это первый момент. А второй момент о том, что действительно раньше все было очень тотально, конкретно, четко, сейчас, например, достаточно много кулинарных книг, связанных с какими-то сериалами, с какими-то играми, что ты помимо того, что готовишь рецепт, еще получаешь какую-то эмоцию или погружаешься в этот мир, или, соответственно, представляешь себя на месте этих персонажей. Сейчас действительно популярно, что это не только готовка, но это еще погружение, это еще и действительно получение какого-то иного удовольствия, не только...
5: А как читатель относится к лирическим отступлениям, может быть, к национальному колориту, если ты открываешь, например, я очень люблю книгу о грузинской кухне, мне, например, нужно, чтобы автор, какая-нибудь женщина такая, лет 50-60, которая уже 100 раз приготовила чахохбили, она чтобы еще какую-то историю рассказала, вот, и чтобы я, читая эту книгу, слышал вот этот вот акцент такой вот национальный, чтобы это, чтобы вот кинзо еще так вот, чтобы хмели-сунели так вот страниц книг пахло. Это мне только нравится? Или читатель все-таки готов вот к таким лирическим отступлениям? Или все-таки это раздражает массового читателя?
7: Я думаю, что мы все готовы. Я с удовольствием бы тоже присоединилась к какому-то такому застолью настоящей грузинской мамы. И когда ты читаешь такую книгу, действительно, ты это представляешь. У тебя уже там в голове еще до того, как начать готовить, появляются все эти запахи, весь этот колорит, вся эта атмосфера. Действительно, ты можешь... унестись куда-то из действительности и ощутить себя где-то еще, то есть совершить такое кулинарное путешествие, не выходя из своей кухни. Конечно же, это очень востребовано.
6: А какие, может быть, самые популярные книги? Может быть, известные писатели какие-то писали кулинарные книги, какие-то громкие имена? А можете назвать какой-нибудь, может быть, топ кулинарных книг, на которые стоит обратить внимание?
7: Ну, смотрите, сейчас достаточно... популярно до сих пор остается выпечка и десерт, то есть это всегда было в тренде и до сих пор, то есть, конечно, это такая быстрая радость, которую можно правильно приготовить, у тебя сразу поднимется настроение, когда дома пахнет выпечкой, когда приходит гость, а то, что приготовил сам или просто готовит для себя. Я могу сейчас сказать, что вот вышла замечательная кулинарная книга Инны Сапегина, одна из лучших, действительно, она победитель многочисленных соревнований, то есть это не просто автор, это действительно суперперсонал, там, профессиональный кондитер, который, вот, ну, если приготовить по этому рецепту, точно получится. А потом сейчас, например, очень популярно готовить с детьми. Действительно, приучать ребенка с детства там готовить, это, во-первых, и совместное времяпрепровождение какое-то, это и отвлечение от гаджетов, да, то есть что-то еще там, да, и в целом заинтересовать ребенка чем-то помимо там игр, и просто его отвлечь и показать, что еще много всего интересного. И, например, там есть замечательная книга известного там повара Ивлева Константина, первая кулинарная книга «Маленького шефа». Также очень популярны сейчас книги о том, как готовить в аэрогриле. Это может быть действительно просто, но зато с этого можно начать знакомство с кулинарией. После этого войти уже в раж и готовить самые сложные блюда. Соответственно, просто вот действительно уйти. И я могу сказать, что еще один тренд, который сейчас есть, это действительно полезная кулинария. Его раньше не было. И даже, например, вот кулинария по столам. Например, кулинария по столу номер 5. Сейчас достаточно многим его рекомендуют. Вот эти столы, которые еще были созданы в советское время Пезнером. Соответственно, они сейчас несколько трансформировались, но в любом случае до сих пор в списке рекомендаций кулинарные книги по здоровому питанию. Это вот как раз кулинарные книги по столу номер 5. И есть еще замечательные кулинарные книги по осознанному питанию, тоже диетическому, но при этом это будет вкусно, здорово, радостно, а не грустно и уныло. Это там книги Дарьи Савельевой.
5: То есть, получается, кулинарные книги – это как сериалы, да? Вроде их уже огромное количество, уже прям вот не пересмотришь, не перечитаешь, а все равно надо новые и новые издавать. То есть, любой человек может написать свою кулинарную книгу, получается, да? Я смотрю, среди моих друзей очень много людей написали кулинарную книгу и детскую книгу написали. Это мои друзья не обесценивают вообще понятие кулинарной книги? Вообще, насколько легко войти вот в этот бизнес и написать собственную кулинарную книгу? Нужно ли образование для того, чтобы написать кулинарную книгу? Или все-таки образование поварское тут не важно, а важна как бы практика постоянная, да, и отзывы твоих близких для того, чтобы вот прийти в издательство и написать книгу? У нас буквально 30 секунд. Вот интересно выяснить под занавес.
7: Смотрите, конечно... наличие профессионального образования – это огромный плюс. Соответственно, конечно, это книги со стороны издателя, со стороны читателя будет больше доверия. А второе, можно сначала попробовать создать свой блог, начать делиться рецептами, ну, сначала с семьей, потом с друзьями, получить свою популярность, рецепты будут проверены, соответственно, читательская аудитория уже наберется, и, конечно, таким образом также будет проще выпустить книгу в издательстве. Но в целом у каждого читателя есть возможность купить просто кулинарную книгу пустую, просто разлинованную книгу кулинарных рецептов, и создать свою кулинарную книгу, семейную.
5: И предложить ребятам на переменке будет... почитать ее. Спасибо большое. Директор департамента АСТ Nonfiction Евгения Ларина была сегодня с нами. Спасибо, до новых встреч.
6: Всего доброго.
1: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
8: Здравствуйте, в студии Евгений Масейко, в эфире новости. Работодатели Вологодской области получат выплаты за найм сотрудников. В регионе действует гибкая система мер господдержки в рамках нацпроекта «Кадры». Работодателям компенсируют затраты при трудоустройстве граждан, которым особенно нужна поддержка на рынке труда. Субсидии предоставляются работодателям при трудоустройстве ветеранов боевых действий, участников специальной военной операции, членов семей погибших военнослужащих, инвалидов, граждан, уволенных с военной службы, а также лиц, освобожденных из мест лишения свободы и ищущих работу в течение года после освобождения. Поддержка также предусмотрена для одиноких и многодетных родителей, усыновителей и опекунов, воспитывающих несовершеннолетних детей и детей-инвалидов. Более 4660 вологжан пострадали от укусов клещей. В области продолжается иммунизация населения против клещевого вирусного энцефалита. На 17 мая привито 110 тысяч человек, включая 54,5 тысячи детей. По состоянию на 18 мая зарегистрированы подтвержденные случаи заболеваний. Один случай клещевого энцефалита в Никольском округе и один случай клещевого боррелиоза в Сокольском округе. Случаев моноцитарного эрлихиоза и гранулоцитарного анаплазмоза человека не выявлено. В Череповце «Долгострой» на перекрестке Столяров и Победы выставлен на аукцион. Администрация запустила процедуру поиска нового застройщика для участка, где планировался Череповец Сити. Землю изымут у прежнего собственника, не завершившего строительство. Заявки от инвесторов принимаются до 25 мая. Рассмотрят проекты жилых комплексов, апартаментов и офисов. Главная задача – создать архитектурно сильный городской центр. В поселке Кувшиново Вологодского округа заменят асфальт. После ремонта моста через реку Вологду от местных жителей стали поступать пожелания привести в нормальное состояние участок на съезде с него. Проводимый ямочный ремонт проблему не решал. Как отметил глава Вологодского округа Вячеслав Панов, в этом году нашли возможность профинансировать ремонт. До конца мая будет объявлен конкурс по выбору подрядной организации. Этим летом она должна будет заменить асфальтобетонное покрытие на 100-метровом участке от съезда с моста до перекрестка улицы Сосновой с улицей Майской. Кроме того, дорожники сделают 30 метров тротуара, пешеходный переход и установят двух лежачих полицейских. Криминальные новости. 33-летний череповчанин лишился миллиона рублей из-за мошенников, использовавших схему зеркальных сделок. Афера началась с звонка лжеоператора сотовой связи. Под предлогом продления договора у жертвы выманили код из СМС. Затем злоумышленники представились сотрудниками поддержки госуслуг и Центробанка, убедили мужчину, что на его имя оформлены кредиты. Чтобы аннулировать их и спасти деньги, череповчанину предложили перевести средства на безопасный счет через зеркальные сделки. В итоге потерпевший сам взял несколько кредитов и отправил мошенникам более миллиона рублей. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Новая колесо обозрения откроют в Вологде к концу июня. Конструкции для установки нового колеса обозрения в парке ветеранов готовы к отправке. Как сообщил глава города Сергей Жестянников в соцсетях, каркас аттракциона прибудет из Геленджика до 1 июня. Сейчас идет подготовка к установке 16 бетонных плит, которые станут фундаментом конструкции. Сразу после этого приступят к сборке каркаса, монтажу двигателя, штанг и кабинок. Колесо выдерживает загрузку до 120 человек.
1: Новости спорта.
8: Вологжане завоевали 6 наград на всероссийских состязаниях по ездовому спорту в бесснежных дисциплинах. Наши спортсмены выступили на соревнованиях «Белые ночи 2026» в Ленобласти. Всего турнир собрал около 200 участников. По итогам среди вологодских спортсменов серебро у Дмитрия Дьячкова, карт 4 собаки. Второе место у Вероники Кудринской, кросс. Одна собака. Второе место у Михаила Сидорова, скутер, две собаки. Второе место у Ирины Кудринской, кросс, одна собака. Бронзу завоевала Валерия Насонова, кросс, одна собака. И третьей стала Вероника Безменова, кросс, одна собака. Вологодские спортсмены завоевали 22 медали на первом кубке мужества. Среди них 6 золотых медалей, 9 серебряных и 7 бронзовых наград. Всего наш регион представили 87 человек из 5 команд. Они соревновались в пауэрлифтинге, настольном теннисе, спортивном метании ножа, шахматах, фиджитал-боксе и фиджитал-стрельбе из лука. Череповецкий коллектив занял 3-е место в общекомандном зачете.
1: Года на маяке.
8: Сегодня в Вологде и Череповце будет преобладать малооблачная погода. Во второй половине дня местами ожидаются кратковременные дожди. Ветер юго-восточный, южный 3-4 метра в секунду. Воздух в течение дня прогреется до плюс 27. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Не изменится. Евгений Мосейко, служба новостей.
1: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио «Маяк». 102,3 FM «Вологда», 102,5 FM «Череповец».
1: Москве 15 часов.
2: Новости.
1: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Вооруженные силы России состава группировки «Север» в зоне проведения спецоперации взяли под контроль село Шестеровка в Харьковской области, сообщает Минобороны. В ходе боев военнослужащие за минувшие сутки также нанесли поражение формированием двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Белая Бабка, Граннов, Ресное, Старица и Избицкая Харьковской области. В Сумской области нанесено поражение живой силе техники в районах населенных пунктов Магрица и Волжанская и Дегтярная. За сутки потери противника в зоне ответственности группировки «Север» составили до 195 военнослужащих. Силы ПВО России уничтожили 516 беспилотников и 3 авиационные бомбы ВСУ, сообщили в Минобороны. Россия и Китай еще не подошли к финализации договоренности по силе «Сибири-2». Остаются нюансы, которые нужно доработать. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Владимир Путин посетил Китай с официальным визитом 19-20 мая. Журналисты задали Пескову вопрос о том, достигли ли Россия и Китай прогресса в завершении строительства газопровода силы «Сибири-2».
3: Вы правильно должны понимать, что действительно достигнут прогресс, действительно достигнуто понимание по многим ключевым деталям темы силы Сибири-2. Прогресс можно и нужно констатировать, но пока мы еще не подошли к финализации этой договоренности, еще остается доработать ряд нюансов. Работа будет продолжена, и мы не сомневаемся, что уже в ближайшее время мы выйдем на конкретный результат.
1: Россия и Китай достигли договоренности по ускорению реализации проекта газопровода «Силы Сибири-2», сообщил вице-премьер Александр Новак по итогам переговоров лидеров двух стран в Пекине. Новак добавил, что «Газпром» и китайская CNPC сейчас находятся на финальной прямой, обсуждают коммерческие детали контрактов. Украина уже провалилась как государство, поскольку не может жить без внешнего финансирования со стороны Запада, подчеркнул заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев. Без этой помощи ее бюджет был бы дефицитным более чем на 50%. Государство, которое не может поддерживать собственную финансовую и оборонную устойчивость без постоянных внешних вливаний, неизбежно утрачивает суверенитет, написал Медведев в своем канале в Максе. По его мнению, системный распад Украины не остановить. В исторической перспективе ее гибель неизбежна. При этом распад Украины не остановит и заявление Запада о поддержке и лживое обещание вступления в НАТО или ЕС, подчеркнул зампред Совбеза Медведев. Центробанк рекомендовал банкам усилить контроль за крупными вкладами наличных из-за рисков отмывания доходов. Банкам предложено ежедневно анализировать операции клиентов. По данным ЦБ, такие меры не коснутся физлиц с подтвержденной информацией о финансовом положении, деловой репутации и источниках происхождения денежных средств, сообщает ТАСС. Иранские официальные лица попросили у пакистанских посредников дополнительно

0: время на оценку и изучение американских условий по урегулированию конфликта в зоне Персидского залива. Об этом сообщил катарский телеканал «Аль-Джазира» со ссылкой на пакистанский источник. По его сведениям, находящийся в Иране обогащенный уран является главным препятствием на непрямых переговорах Тегерана и Вашингтона. В четверг официальный представитель МИД Исламской Республики Исмаил Багаи заявил, что Тегеран изучает комментарии американской стороны к иранскому предложению о прекращении военных действий. 18 мая агентство ТАСНИМ сообщило, что Пакистан передал США новое предложение Ирана по урегулированию конфликта, состоящее из 14 пунктов. Управление Роспотребнадзора по республике Башкортостан проводит эпидемиологическое расследование в лагере «Уральские зори», где заболели дети. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Эпидемиологи управления Роспотребнадзора совместно с медицинскими работниками осмотрели отдыхающих. Выявлено 16 заболевших детей, их состояние удовлетворительное. Остальные дети находятся под медицинским наблюдением. Проведена проверка санитарного состояния объекта. Эпидемиологическое расследование и противоэпидемические мероприятия продолжаются. При этом в Роспотребнадзоре подчеркнули, что угрозы распространения инфекции нет. В Москве завтра сохранится жаркая погода, воздух прогреется до плюс 29, что на 10 градусов выше нормы. Вечером пройдут дожди с грозами, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. В начале следующей недели, по словам синоптика, ожидается полярное вторжение. Столбики термометров днем покажут не выше плюс 15 градусов, что сопоставимо с нормой сентября.
1: Завтра душно, днем плюс 26-29, на 10 градусов выше нормы, вечером прошумит уже такой нормальный, освежающий, кратковременный грозовой дождь. Ну а выходные, наконец-то, зной спадет. В ночь на субботу к берегам Москвы-реки прорвется холодный атмосферный фронт, отметившись скоротечным дождем и разворотом ветров на северные румбы. Ну а днем, благодаря гребню антициклона, распогодится и посвежеет до более комфортных 20-23. В воскресенье столько же, под утро минимальная температура плюс 10-13. Ну и в начале следующей недели ожидается полярное вторжение, и в центральном России наступит, ну, почти что осенняя погода. В понедельник в тыловой части циклона пройдут дожди, в темное время суток 8-11, днем не выше плюс 12-15, что сопоставимо с нормой климата сентября, а в ночь на вторник столбик минимального термометра вообще опустится до плюс 5, после полудня всего 13-16, что на несколько градусов ниже многолетней нормы.
0: Ну, а сегодня температура в столице вновь устремится к 30-градусным отметкам, обещает третий подряд суточный рекорд тепла. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге завтра облачно, с прояснениями, временами дожди, местами грозы. Температура воздуха днем от 16 до 18 тепла. В Москве переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем кратковременные осадки, местами грозы. Температура воздуха предстоящую ночью от 15 до 17, днем в столице от 27 до плюс 29 градусов.

0: Маяк. На правах рекламы. Навигатор по долгам. Как вести диалог с коллектором, чтобы быстрее погасить долг? Частая ошибка должников – избегать контакта с коллектором, надеясь, что проблема решится сама собой. На деле такой подход только усложняет ситуацию. Сегодня вместе с Антоном Дмитраковым, генеральным директором профессиональной коллекторской организации «ЭОС», разберем, какие шаги помогут должнику защитить свои интересы и найти выход даже из самой непростой ситуации. Как должнику правильно вести переговоры с коллекторами?
1: Для начала поймите, вам звонит не враг, а такой же человек, который хочет помочь решить проблему. Поэтому сохраните, пожалуйста, спокойствие, не повышайте голос, не ругайтесь, не оскорбляйте собеседника. Агрессия или истерика не помогут решить проблему, тем более, что каждый разговор записывается. Попробуйте посмотреть на ситуацию абсолютно с другой стороны, взвесить плюсы и минусы различных решений. Помните, что судебное разбирательство или банкротство – не лучшие варианты. И почти всегда выгоднее договориться об индивидуальном графике погашения долга.
0: То есть уходить от диалога с коллектором должнику невыгодно?
1: Коллекторы предлагают компромиссные варианты. Например, возможность погасить только часть долга и закрыть его полностью. Игнорируя звонки, должник, конечно же, рискует не узнать о таких предложениях и упустить шанс решить проблему на выгодных условиях. Ну а дальнейшее молчание стороны должника не оставляет для кредитора других вариантов, кроме, к сожалению, судебного.
0: И помните главное правило. Чем раньше начнется диалог, тем проще найти решение.

0: «Как знать» на маяке.
1: Павел Картаев и Вахтанг Махарадзе интересуются праздниками, но не только современными, а, например, праздниками и пирами в жизни древних египтян. И у нас на связи египтолог, доцент исторического факультета МГУ Ольга Владимировна Томашевич. Ольга Владимировна, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Вообще, мы с вами уже обсуждали, что египтяне были люди жизнерадостные, да, несмотря на то, что некоторые думают иначе. А, то есть, можно себе предположить, что много праздников каких-то и пиров было в жизни древних египтян?
3: Ну, предположить можно вообще все, что угодно. А хотелось бы, конечно, по крайней мере, изображений веселых пирушек у нас довольно много в гробницах, как обычно.
2: Ну, это же не фотографии, да, Ольга Владимировна? Это же фантазия, художественный образ.
3: Зато точно без фотошопа. Вот это железно.
1: Вообще праздники и пиры в жизни древних египтян какую роль играли? Я понимаю, что были разные периоды, в разные периоды, наверное, было по-разному, да, там, в древнем царстве, там, в другом царстве и так далее. Но это были религиозные праздники в первую очередь?
3: Самые разные, но и религиозные, конечно, обязательно. Это были такие счастливые праздники, когда народ, который, конечно, увы, был задавлен работой, мог чему-то порадоваться и съесть что-то вкусненькое, потому что, что характерно вообще для всех цивилизаций древнего мира, они всегда уделяли большое внимание вот какой-то социальной справедливости. Поэтому религиозные праздники в этом смысле были очень важны. Это те самые хлеб и зрелища, о которых так беспокоились императоры.
1: Они позже беспокоились.
3: Да, да. Но это вот этот принцип, мы везде его найдем, в принципе.
2: Социальная справедливость в смысле и рабы, и там все и господа как бы за одним столом собирались и праздновали?
3: Ну, вот это трудно представить, но то, что в ходе религиозных празднеств какое-то перепадало и веселье, и еда, ну, конечно, не такая роскошная, как у знати, но все-таки это действительно были праздники в этом смысле. А сами религиозные церемонии были очень эффектными, поэтому это вот как раз те зрелища, когда люди могли довольно низкого происхождения это видеть и даже, может, частично как-то участвовать в чем-то. Вот насколько это касалось рабов, сложно сказать, но на Древнем Востоке все-таки чаще всего мы застаем еще патриархальное рабство, когда к рабам относятся все-таки как к людям.
1: Вот у нас главный праздник Новый год, а у древних египтян был какой-то свой главный праздник?
3: Скорее всего, тоже Новый год, по крайней мере, под него сразу 5 дней отводилось, но это был по времени практически противоположное время нашему, потому что для них день Нового года – это была дата начала разлива Нила, потому что именно Нил обеспечивал все пропитание этой страны. Поэтому это был главный праздник.
1: Это когда в мае как раз сейчас, вот в это время?
3: Нет, это июль, где-то начиная с 19 числа, вот несколько дней, в которые Нил начинал разливаться, причем делал это с такой вот хорошей периодичностью, что внушало как раз египтянам оптимизм.
2: Ну, с разливом, да, разливай, они говорили друг другу. А какие-то напитки были особые, какая-то еда была.
1: Пенная была у них главным напитком.
2: Ну, это мы знаем, да, это же в Египте этот напиток пользовался популярностью.
3: Хлеб и пиво – это вот такие общие главные продукты еды и напитков. А, конечно, для знати здесь было много еще чего. И в том числе египтяне очень рано начали делать виноградное вино. по крайней мере, вот в Дельте, в Нижнем Египте, это то, что, та часть Египта, которая к Средиземному морю ближе, уже в 3-м тысячелетии до нашей эры мы знаем, что было вино свое, и к тому же даже они из Восточного Средиземноморья везли. Это тоже научно доказано анализами содержимого кувшинов из царских погребений. Прямо в самом начале 3-го тысячелетия уже в больших количествах вино из Восточного Средиземноморья, то есть вот территория Палестины современной примерно. Вот оттуда, представляете, доставляли там, в гробнице нашли в одной 700 сосудов, и это очень много, потому что сосуд больше литра. Угу. Так что огромные запасы.
1: А вообще, ведь много богов было в Египте. Был какой-нибудь главный бог, который удостоился самых пышных праздников? Может быть, Ра?
3: Вот это как раз менялось со временем. Потому что были, конечно, божества, которые на протяжении всех вот 3000 лет письменной истории сохраняли такое значение, ну, мы бы сказали, общегосударственное. Но все-таки, например, там в эпоху пирамид прежде всего бог Ра, бог Солнца, имел такое главное значение. А уже во второй половине 2-го тысячелетия бог Амон, самый такой владыка тронов обеих земель. Так что вот это могло немножко меняться.
2: Ну, а меру-то знали египтяне? Фараону могла жена сказать, ну, хватит тебе уже, пошли домой? Или все-таки до упора? Какая изжога?
3: Довольно сложно. Вот эта сторона фараоновской жизни недостаточно отражена в наших источниках. Зато кое-что, что говорилось на пирах знати, мы, по счастью, можем подслушать, потому что вот на изображениях в гробницах есть такие пиры, а пиры, вероятно, у египтян была тризна поминальная такая, и пиры также изображались в гробницах. Вероятно, они надеялись, что покойный сможет тоже к ним как-то присоединяться. И вот помимо изображений разнаряженной публики, прекрасно одетых женщин, мужчин, между ними снуют служанки, которые раздают лотосы. Очень важно было, чтобы были хорошие запахи в этом помещении. И обрывки такие разговоров иероглифами тут же написаны, и это в гробнице совершенно, как бы, так сказать, официально. И они поднимают тосты, например, за твоего Ка, то есть за двойника. Пей, пока не опьянеешь. Празднуй счастливый день. Или вот одна дама, например, говорит слуге, подай мне 18 мер вина. Это очень много. И дальше она так и говорит, я люблю его до опьянения. Прямо, без всяких. Вот. А слуга там может говорить другой даме, что не стесняйся, я здесь этот кувшин не оставлю, я понесу его дальше. То есть вот разносятся напитки по полной. И очень есть одна реплика вообще замечательная, где одна дама говорит, что налей мне скорее, моя утроба как солома. То есть она просто вот жаждет. Ну, наверное, перегрелась.
1: Надо намочить солому, да. А были какие-то, может быть, деликатесные продукты на столах египтян? Ну, высокого статуса, конечно. Что считалось у египтян деликатесом, известно ли?
3: Да, египтяне, вы знаете, вот что у них приятно, они, по крайней мере, никаких сведений об этом нет. Они не изнуряли себя ни диетами, никакими вот такими вот умолениями чего-либо. И не всегда можно понять по изображениям в гробницах, какое конкретно это мясо, например. Но, тем не менее, они всегда старались показать такое вот изобилие. И это и фрукты, и овощи, и вот разное мясо, и жареное. И, конечно, это говядина, и это птица. и тушеное мясо могло быть. Так что вот как-то так.
2: А у них был шведский стол или перемена блюд, или как-то по-другому была организована подача?
3: Вот это сложно сказать. Наверное, скорее всего, у них все ставилось на столы, но, что интересно, в гробницах никогда нет изображения одного общего стола. Они, как правило, сидят за небольшими столиками парами. И это может быть там супружеская пара. А иногда, видимо, на каких-то приемах было принято, чтобы женщины сидели отдельно, а мужчины отдельно. Сложно сказать, насколько они были разделены, могли это быть вообще отдельные помещения или нет. Но вот так на изображениях мы видим такое вот разделение.
1: Ну и, наверное, танцы, песни, все это присутствует,
3: караоке. Обязательно. То есть очень важными компонентами были прекрасные запахи. Вот лотосы, цветы, потом специальные такие ароматические конусы из какой-то такой помады, хорошо пахнущей, ставились на головы людям. И вот считают, что они еще и освежали и давали запах роскошный. И вот служанки тоже разносят эти помадные конусы. А кроме того, конечно, музыка и танцы. И это тоже обязательно изображается, и это всегда очень красиво.
1: Я вот только как раз из Египта приехал, там анимация, музыки и танцы. Ничего не изменилось с тех пор?
3: В общем-то, да. Люди всегда люди.
1: Спасибо большое за это.
3: И как ни странно, в гробницах они так и пишут. Праздную счастливый день, потому что никто не вернулся обратно, и мы не знаем, что там.
1: Вот на этой красивой ноте мы завершим нашу сегодняшнюю беседу. Большое вам спасибо. Египтолог, доцент исторического факультета МГУ Ольга Владимировна Томашевич сегодня была с нами, и мы говорили о праздниках и пирах в жизни древних египтян. Спасибо громадное, Ольга Владимировна, и до новых встреч.
2: Спасибо.
1: Всего доброго.

0: Санкт-Петербург – город, где умеют принимать гостей и где вам всегда подскажут, с чего начать и как увлекательно продолжить исследовать город.
1: В инфоцентрах городского туристско-информационного бюро вам предложат путеводители и карты, подскажут актуальные маршруты и события для вашего незабываемого отдыха. Адреса и режим работы инфоцентров на официальном туристском портале visitpeterburg.ru.
0: Санкт-Петербург. Путешествие начинается. 0+.

0: квартиру сниму на суточный рост.
1: Телефон рекламной службы 495-105-52-44.

0: В Москве 15:30.
1: Новости.
0: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Президент России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко дистанционно проводят совместную тренировку ядерных сил, сообщил близкий к пресс-службе белорусского президента телеграм-канал «Пул Первого». Агентство «Белта» уточнило, что президенты связались по видеоконференц-связи, передает РИА Новости. Российские войска после взятия под контроль села Шестеровка в Харьковской области наступают на нескольких направлениях в зоне спецоперации. Продолжают создание полосы безопасности вдоль госграницы России в Сумской и Харьковской областях, заявили в Минобороны. А силы ПВО России уничтожили за сутки 516 беспилотников и 3 авиационные бомбы ВСУ, говорится в сводке военного ведомства. Президент Владимир Путин в пятницу 22 мая в формате видеоконференции проведет совещание с членами правительства, сообщила пресс-служба Кремля. Основной темой обсуждения станет совершенствование условий ведения бизнеса. С докладом выступит вице-премьер Александр Новак. В рамках совещания в режиме ВКС глава государства также примет участие в открытии новых объектов детского отдыха. Кроме того, в пятницу Путин встретится с выпускниками первого потока образовательной программы «Время героев», реализуемой Высшей школой государственного управления Президентской академии совместно с президентской платформой «Россия. Страна возможностей», говорится в сообщении. Правительство России утвердило план мероприятий по реализации стратегии безопасности дорожного движения до 2030 года. Об этом сообщил на заседании Кабмина его председатель Михаил Мишустин. Особое внимание в нем будет уделено расширению опорной сети и модернизации необходимой инфраструктуры. Как отметил премьер, в первую очередь речь идет о строительстве объездных дорог вокруг населенных пунктов, чтобы разгрузить города от транзитного транспорта и оптимизировать логистические маршруты. Также речь пойдет об увеличении количества полос на автодорогах, строительстве развязок, уточнил премьер. Военная активность стран Североатлантического альянса у границ России сравнима с уровнем времен Холодной войны. Об этом заявил постоянный представитель России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Дмитрий Полянский. Дипломат пояснил, что Киев активно прорабатывает сценарии диверсионных атак на территорию России с использованием территории Латвии. Ранее Прибалтийские республики и Польша предоставляли Украине свое воздушное пространство для нанесения ударов беспилотниками по объектам на территории России. Кроме того, недавно в Финском заливе у входа в территориальные воды России начались учения Narrow Water 26-1, которые стали логичным продолжением завершившихся 19 марта крупнейших зимних учений НАТО в северных прибрежных акваториях Норвегии и Финляндии. В Уфе в торжественной обстановке сегодня открыли улицу Владимира Жириновского. С таким предложением выступили башкирские активисты ЛДПР при подготовке к 80-летию политика. Вопрос вынесли на голосование на сайте мэрии. За высказалось почти 60% опрошенных. Решение в апреле утвердил Уфимский горсовет. В церемонии принял участие и нынешний руководитель ЛДПР Леонид Слуцкий.
2: Улица Жириновского в Уфе. Знаковая. Яркое, важное для нас событие. Рядом жилые дома, которые сегодня пока еще имеют другие адреса. Но совсем скоро жители этих домов будут официально жить на улице Владимира Жириновского. Улица продолжится туда, где в самое ближайшее время будут возведены новые здания.
0: В Уфе также сегодня прошел всероссийский турнир по самбо памяти Владимира Жириновского. Как отметил Леонид Слуцкий, партия дальше будет поддерживать этот вид спорта как честную школу мужества и справедливости для молодежи всей страны. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге завтра облачно, с прояснениями, временами дожди, местами грозы, днем до 18 тепла. В Москве переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем кратковременные осадки, местами грозы от 17 градусов тепла, днем столбики термометра поднимутся до 27-29 градусов.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Российский защитник турецкого «Анталья Спора» Георгий Джики может продолжить карьеру в «Ахмате», сообщает «Спортбаза». По информации источников, в приобретении Джики лично заинтересован главный тренер грозненцев Станислав Черчесов. Полузащитник «ПАОКа» Магомед Аздоев отказался продлевать контракт с клубом на текущих предложенных условиях, сообщают российские СМИ. Трудовое соглашение 33-летнего россиянина с греческой командой истекает в июне 2026 года. Интерес к Аздоеву проявляют клубы из ОАЭ, Саудовской Аравии, Греции и Турции. При этом отмечается, что хавбек может остаться в «ПАОКе», если стороны договорятся по условиям. «Урал» обратился в контрольно-дисциплинарный комитет РФС после спорного гола в матче с махачкалинским «Динамо». С подробностями Алексей Крылов.
2: Первый же переходной матч за право остаться в российской премьер-лиге по футболу дал повод для возмущений. Единственный мяч в поединке между «Уралом» и махачкалинским «Динамо» забил форвард дагестанцев «Мира», но ни один повтор не убеждает, что гол засчитан по всем правилам. Более того, записи с технических камер, которые направило руководство екатеринбуржцев в КДК, свидетельствуют об обратном. Мяч не пересек полностью линии ворот. Как отметил президент «Уральцев» Георгий Иванов, лайнсмен не добежал и не мог видеть момента, поэтому непонятно, почему он решил засчитать гол. Напомню, судьи, ответственные за работу с системой видеопомощи арбитрам, также не предложили главному рефери встречи Антону Фролову пересмотреть свое решение по этому эпизоду. По словам генерального директора «Динамовцев» Шамиля Газизова, ВАР и не имел права вмешиваться в эту ситуацию. Решение оставлено в силе как раз потому, что нет очевидных доказательств ошибки арбитров в поле. А вот вратарь екатеринбуржцев Александр Селихов, который после удара ангольца вынес мяч с ленточки ворот, назвал все происходящее колхозом и заявил, что камеры на поле были просто-напросто расположены неверно. При этом екатеринбуржцам остается только посочувствовать. Никакое обращение в КДК гол махачкалинцев не отменит, результат прошедшей игры не трансформирует. К тому же пока для уральцев еще ничего не потеряно, ведь впереди ответная встреча, которая пройдет в ближайшую субботу в Каспийске.
1: Бронзовый призер чемпионата России по фигурному катанию Алина Горбачева впервые вышла на лед после операции на колени. Спортсменка в начале января перенесла операцию в одной из клиник Германии. В марте фигуристка сообщила, что ее восстановление идет с опережением графика. Ранее прогнозировалось, что она пропустит от 6 до 10 месяцев. Николай Гуляев единогласно переизбран на пост президента Союза конькобежцев России на 4 года. Напомню, функционер занимает эту должность с 2022 года. В воскресенье, 24 мая, с 17 часов по московскому времени, не пропустите большой футбольный вечер на «Маяке». Вас ждет прямая трансляция суперфинала Кубка России по футболу между «Спартаком» и «Краснодаром». С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
3: Маяк. Всем привет, я Василий Стрельников. В 80-м году я пришел на радио, на иновещание. Вел программу по письмам и получал огромное удовольствие. Ведь это контакт со слушателем, его мысли, чувства, эмоции и любимая музыка. Сегодня, 40 с лишним лет спустя, все это здесь, на этой частоте. Мировая классика поп-рок-музыки по вашим заявкам. Иновещание. Каждую пятницу в 20:00 на «Маяке». Традиции продолжаются.
4: Как знать?
5: Как знать продолжается, и прямо сейчас к Вахтангу Махарадзе и Павлу Картееву присоединяется преподаватель маркетинга, бизнес-спикер и книжный продюсер, автор книг, научных статей и обучающих программ Анна Максименко. Анна, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
7: Здравствуйте.
5: Хотели бы сегодня, Анна, выяснить все про исследование аудитории. Все-таки это полезный инструмент или выдумка? Мы должны к концу нашей беседы прийти к какому-то выводу. Вообще, почему анализ целевой аудитории считается базой маркетинга?
7: Потому что без базы нету остального фундамента дома. Да? Без базы, по сути, без анализа маркетинга, сам маркетинг превращается в гадание на кофейной гуще. То есть без анализа аудитории мы не можем понять, что вообще нам где и как делать. То есть, допустим, мы открываем кафе, начинаем всех кормить борщом, а потом мы удивляемся, почему к нам не приходят. Оказывается, что мы его открыли в районе, где живут только веганы, и им, в принципе, наш борщ, мягко сказать, не нужен. Да? Они ходят куда-то кушать в другое место. А если бы мы провели анализ аудитории заранее, мы бы поняли, кто наш клиент, какие у него желания, какие у него сложности, какие чаяния и как мы ему можем помочь с этими своими сложностями справиться. И вот тогда действительно у наших и рекламных компаний, да, и у нашего предпринимательства все-таки будет намного более высокий эффект.
5: Тогда бы мы кормили борщом без мяса просто, вот и все получается. Вообще,
7: если... Но для этого все равно нужен анализ аудитории, потому что борщ без мяса такая себе идея. Если мы не знаем зачем, мы точно до этого не догадаемся.
0: Это холодник уже получится.
5: Да. Ну, ладно, давайте вернемся все-таки к исследованиям аудитории. А вообще, как инструмент исследования аудитории, когда появилось и какими инструментами оно вообще пользовалось? Как измерять аудиторию, проводить исследования?
7: Естественно, сами методы меняются. То есть, допустим, сейчас понятно, что у нас есть возможность очень много с помощью искусственного интеллекта делать быстро на больших объемах. Раньше этого не было, и когда-то начинали просто с рассылки анкет по почтовым ящикам, и, безусловно, ну, ответов было не так много, да, как хотелось бы, там меньше 5% конверсии, ответы неспешные, часто нечестные, ну, мы можем представить, да, что человек может ответить в письменной форме, допустим. Телефонные опросы наверняка многим звонили, да, и наверняка мы даже когда-то сами
5: писали трубку, когда нам звонят. До сих пор звонят?
7: То есть это, да, метод действительно, он такой есть, но он не самый эффективный, да. И даже фокус-группы, которые раньше были таким ключевым методом, да, когда собираются там до 10 человек в комнате с односторонним зеркалом, и вот они что-то обсуждают, отвечают на вопросы, там есть ведущий, то есть сейчас это тоже есть, но уже как дополнительный инструмент, а методы сейчас уже гибридные, потому что сейчас намного быстрее можно с помощью цифрового следа отследить, допустим, и посмотреть, а что люди пишут в открытых чатах, что они пишут в отзывах, как они комментируют, да, какие они вопросы задают в группе подслушано нашего города, да, и мы видим сразу вот этот срез того, что, допустим, людям, там, я не знаю, вышел новый крем, а им не нравится, что он как липкая пленка на лице. И для этого можно уже не спрашивать, а мы просто видим этот след в интернете и понимаем, что, ага, люди жалуются, значит, уже можно не проводить дальше исследования, а понять, что, скорее всего, не покупают именно по этой причине. То есть сейчас, конечно, вот эволюция этих методов, она просто в разы изменилась относительно того, что было раньше.
5: А как нам правильно сделать рабочую выборку? Ведь понятно, что мы всю аудиторию, аудиторию радиостанции или аудиторию, ну, даже жильцов одного ЖК, мы же не можем всех на 100% изучить, да, какие у них предпочтения, едят они борщ или не едят, всем ли им по 30 лет и высшее образование имеется ли у них в наличии. Как вот выборку сделать такую, чтобы она отражала, ну, более-менее состав аудитории, на который мы выходим?
7: Безусловно, здесь все же сильно зависит от нашего бюджета компании. То есть, если это большая компания с большим бюджетом, да, то логично, они могут охватить большее количество людей. Если у нас небольшая, допустим, я не знаю, или пекарня, или вот какое-то кафе, и нам надо понять, допустим, какой вести, я не знаю, булочка там с тыквой или с чем-нибудь, с морковкой, допустим. И что делать? Самое простое, если это, опять же, мы вот на ЖК приземляемся, да, на какой-то, можно распространить, повесить, разложить в почтовые ящики вот этот самый банальный инструмент, промокод на вот какую-то из этих булочек и посмотреть, какую будут больше приходить и покупать, и просто сделать очень легкий вывод, что больше покупают, то, скорее всего, дальше и нужно масштабировать с точки зрения производства. Понятно, что это несколько кустарная история, и она не может быть трансформирована на какие-то гигантские корпорации. Но в целом, если мы говорим про бизнес здесь и сейчас, который рядом с нами, вот эти методы, они до сих пор очень действенные. И нам не нужно опрашивать всех, а иногда достаточно опросить просто своих постоянных покупателей, чтобы понять, а что они вообще хотят. И на что они готовы тратить деньги, и, кстати, это намного более важный момент. Потому что сказать это одно, а проголосовать рублем – это совсем другая история. И намного ценнее смотреть именно на то, что люди делают, а не на то, что они говорят.
5: Ну вот интересно, стоит ли ориентироваться на условно постоянных клиентов, потому что постоянная аудитория, про которую вы говорите, она все равно, ну, она не является... самый большой, да, это все равно какое-то небольшое количество людей, которые в одно кафе приходят каждый день, а там проходимость этого кафе за день довольно большая, и там проходит, ну, я не знаю, там 5% это у нас постоянные клиенты, а все остальные это просто приходящие. И, ну, как бы постоянно клиентура, она изначально уже лояльная, да, если она все время туда приходит, в одно и то же кафе, заказывает одни и те же булочки, один и тот же кофе пьет и так далее. Может ли вот именно исследование лояльной аудитории, ну, быть показательным в этом смысле?
7: Людей зависит от цели исследования, потому что мы, прежде чем, в принципе, проводить какое-то исследование, должны понять, а что мы хотим узнать. И, допустим, вот исследование с доп. Ассортиментом может нам целью иметь изначально поднятие выручки, и тогда, да, мы ориентируемся на лояльную аудиторию. Если же у нас цель исследования привлечь новую аудиторию, то это уже другая история, и мы тогда можем идти уже в охватные каналы коммуникации, которые есть в этом ЖК, там, допустим, экран может висеть какой-то, да, где мы можем задавать вопросы, можем повесить рекламу, можем запустить таргет на именно людей, которые живут в этом ЖК. То есть изначально все идет от цели исследования. Если цель одна, то лояльная, допустим, аудитория нам подходит. Если цель расширить аудиторию, то наша задача смотреть и людей, которые не знают про кафе, но а у тех, кто знает, спрашивать, почему они сюда ходят, почему они покупают. И думать о том, как вот эту информацию мы можем экстраполировать на вот эту вот большую нашу широкую аудиторию и проверить, будет ли она действовать так же, как наши лояльные люди. То есть это в целом, на самом деле, многоступенчатый процесс, то есть нет такого, что мы повесили промокод, приходи, все пришли, мы, ой, супер. Это же может быть тоже разовая история, сезонная. Стало жарко, и так оказалось, что мы, допустим, какой-то суперкоктейль повесили, классный, охлаждающий, и все совпало. А было бы холодно, и за коктейлем вообще бы никто не пришел. Но это же не значит, что коктейль плохой. Просто в исследование еще вмешивается очень много дополнительных факторов. Поэтому они и проводятся волнами, и вот в крупных компаниях проводятся именно волны исследований в разные сезоны, с разными продуктами, с разными вопросами. То есть это, ну, действительно такой очень трудоемкий процесс, если к нему серьезно подходить.
5: И поэтому, да, если идет спад какой-то, я не знаю, там рейтинг радиостанции падает, но надо посмотреть, как долго, да, он падает, или как долго он растет, чтобы сделать какой-то вывод, да, то есть мы говорим о волне, и волну правильно надо уметь правильно читать, да, как это сделать, на что обращаем
7: надо
5: внимание?
7: Надо еще понять. Да, это, кстати, очень важный вопрос, очень классный, потому что если где-то спад, то где-то подъем, и нужно смотреть тогда, а где подъем в это время, на что сейчас люди тратят свое время и внимание. Может оказаться, что вышел такой инфоповод, что, естественно, все пошли туда читать, смотреть и слушать. Но, опять же, мы знаем, что инфоповод живет условно там неделю плюс-минус, да, вот прям самый пик, и потом он спадает. И если вот такой скачок разовый, то есть разово люди ушли смотреть другое, а потом вернулись, то это просто, ну, условно говоря, погрешность, да, а если мы видим, что тренд на падение, он постоянный, тогда уже нужно разбираться в более глубинных причинах, потому что явно здесь что-то более важное. И на самом деле, вот, да, если это не применять к радио, применять, допустим, опять же, к той же сфере продаж, может оказаться, что просто на первой линии, куда звонят клиенты, там им хамят, к примеру. И никакое маркетинговое исследование, все чудесно по цифрам, но вот конверсии падают. А мы начинаем просто тайным абонентам, тайным покупателям туда ходить и выясняем, что просто вот первая линия, она некорректно себя ведет, и люди не хотят что-то покупать, не хотят возвращаться, и, в принципе, очень негативно реагируют. И тогда этот метод тоже прекрасно подойдет. То есть метод, он от цели исследования, опять же, очень сильно зависит.
5: Всем ли компаниям нужны исследования аудитории? Или, ну, например, какие-то маленькие стартапы пока не нуждаются в этом, чтобы тратить дополнительные деньги? А может быть, какие-то бизнесы могут вообще без этого спокойно жить?
7: А если честно, конечно, хочется сказать, что вот всем 100% и так далее. Да, это идеальные условия, но мы живем далеко не в идеальном мире. И если мы четко понимаем, что в компании нет ресурсов на изменения, то, возможно, проводить исследования не имеет смысла. И даже если вот крохотная пекарня, допустим, узнает, что их потенциальные клиенты хотят там какой-нибудь супер-мупер начинку, но у них нет ресурсов на закупку этого сырья, то от исследования толку, в принципе, никакого. То есть если мы понимаем, что мы можем и готовы меняться в зависимости от исследования, да, допустим, провели исследование и узнали, что какой-то слоган, люди его не считывают, не понимают, им не нравятся наши рекламные посылы и так далее. И у нас, допустим, есть ресурсы быстро перепечатать все баннеры и заменить рекламные поверхности в городе. Да, безусловно, мы это делаем. Но если таких возможностей нет, то, наверное, от исследования толку тоже будет не густо. Или, допустим, если это стартап, и у того, кто его открывает, очень много ресурсов финансовых. прям достаточно. И он точно решил запуститься. И даже если исследование покажет, что его продукт не нужен, очень высокая вероятность, что человек скажет, это все исследование, оно плохое, оно вот не там, репрезентативная выборка, я буду делать так, как я решил. И тогда от исследования толку тоже ноль. Поэтому мы смотрим, есть ли у нас возможность дальше что-то делать с результатами этого исследования. И вот если такая возможность есть, то тогда действительно имеет смысл его проводить.
5: Угу. Ну что, мы приходим к выводу, что все-таки исследование аудитории – это скорее полезный инструмент, чем выдумка, и нас убедила в этом наша гостья, преподаватель маркетинга, бизнес-спикер и книжный продюсер, автор книг, научных статей и обучающих программ Анна Максименко. Анна, огромное спасибо.
3: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
0: Добрый вечер, в студии Евгений Масейко, в эфире новости. Клуб 2050 заработал в Вологодской области. Это площадка для разработки стратегии развития региона и России в целом. Торжественная церемония открытия прошла в Вологде при участии губернатора Георгия Филимонова и учредителя института «Царьград» Константина Малафеева. Одной из главных тем стала демография. На поддержку семей в Вологодской области ежегодно направляют около 3 миллиардов рублей. Также усилились ограничения на продажу алкоголя и вейпов. Параллельно развивается спортивная инфраструктура. За 2 года в Вологодской области построено более 90 объектов. Еще в 2024 году правительством области, институтом Царьград и Российской академией народного хозяйства и госслужбы при президенте было подписано 3-стороннее соглашение о сотрудничестве. Сейчас в продолжении совместной работы готовятся предложения по совершенствованию национальной, миграционной и демографической политики. Особое внимание уделили вопросам устойчивого развития региона. В Вологодской области в этом году во время летних каникул будут работать 437 лагерей дневного пребывания, которые примут более 41 тысячи школьников. Как отметила министр образования области Екатерина Целикова, подготовка к началу летней оздоровительной кампании ведется в плановом режиме. На сегодня межведомственные комиссии приняли к работе 133 лагеря. У всех загородных учреждений есть обязательные действующие паспорта безопасности. Функционируют соответствующие кнопки безопасности. Обработка от клещей будет проведена не менее чем за 5 дней до начала смен. На фасадах домов на улице Чернышевского в Вологде начались ремонтные работы. В 2026 году в областном центре запланировано обновление 11 фасадов по улице Чернышевского. Работы идут за счет средств городского бюджета и фонда капитального ремонта многоквартирных домов Вологодской области. По данным администрации города, работы начались по 4 адресам. Чернышевского 67, 74, 84 и 116. Рабочие уже установили леса, защитные тенты от пыли и приступили к демонтажу старой штукатурки. Стать частью Всероссийского юношеского симфонического оркестра могут жители Вологодской области. Первый этап прослушивания во Всероссийский юношеский симфонический оркестр под руководством Юрия Башмета в регионе пройдет в стенах Череповецкого областного училища искусств и художественных ремесел имени Верещагина. К участию в отборе приглашаются талантливые молодые музыканты в возрасте от 10 до 22 лет. Останки красноармейца Вологжанина нашли в Ленобласти. Согласно архивному документу, Никифоров Андрей Филиппович пал в бою в 1942 году. Родные бойца все это время не оставляли надежд отыскать место его упокоения. Останки были обнаружены в этом году на территории Ленобласти, где шли ожесточенные сражения. В канун Дня Победы их предали земле в братской могиле и установили памятник на этом месте. Теперь имя героя навечно запечатлено на мемориале, а его смерть медальон скоро будет передан внучке, которая долгие годы искала деда.
3: Новости спорта.
0: Легкоатлетка из Череповца привезла бронзовую медаль с турнира Гран-при Московской области. В состязаниях участвовало более 750 спортсменов из 17 регионов страны. Награды разыграли в возрастных группах до 16 и до 18 лет. Екатерина Дронова заняла третье место в беге на 100 метров. Девушка преодолела дистанцию за 12,68 секунды. В Вологжане привезли 11 наград всероссийских соревнований по карате «Сятакан». Состязания прошли в подмосковных Люберцах и собрали 1200 участников из 35 регионов. Вологодскую область представили 38 бойцов. Результаты наших спортсменов: золото завоевал Тимур Апанасюк, кумите юноши, 13 лет. Первое место у Никиты Павлова, кумите юноши, 15 лет. Серебро у Валерии Скобелевой, кумите девушки, 15 лет. Второе место у Данислава Сайкина, ката, 8 лет. Бронзу завоевала Ксения Смирнова, кумите, девушке 13 лет. Третье место завоевала Марианна Богданова, кумите, девушке 16-20 лет. Также третьей стала Александра Баркалева, кумите, девушке от 16 до 20 лет. Кроме того, вологжане четырежды становились третьими в командных выступлениях.

0: года на маяке.
1: Завтра в Вологде-Череповце также будет преобладать малооблачная погода. Во второй половине дня местами пройдут кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный 5-6 метров в секунду. Температура воздуха поднимется до плюс 28. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба будет снижаться. Евгений Мосейко, служба новостей.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
0: Маяк.
3: Алло.
4: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
3: Так.
4: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
3: Что?
4: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
5: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.

решать свои проблемы помогают поезда. Только станет грустно, все мы уезжаем кто куда. Кто-то просит мне билетик на Иркутск или в Магадан, а я поехал хоть в карете в город Вологду к друзьям. Только слышно ок да ок,

0: если б смог.
1: Радио «Маяк». 102,3 FM Вологда, 102,5 FM Череповец.
2: В Москве 16 часов.
3: Новости.
2: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. С учетом роста напряженности в мире и появления новых угроз, ядерная триада должна служить гарантией суверенитета союзного государства России и Беларуси. Об этом заявил президент России. Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко дистанционно сегодня проводят тренировку ядерных сил. Лидеры двух стран связались по видеоконференц-связи в ходе совместной тренировки ядерных сил, сообщает РИА Новости. Белорусский лидер подчеркнул, что военные двух стран регулярно участвуют в таких мероприятиях. Москва и Минск никому не угрожают, но готовы защищать территорию от Бреста до Владивостока. По словам Лукашенко, организация часть тренировки ядерных сил прошла без сбоев. А тренировка боевого применения ядерного оружия и его обеспечение воинскими частями началась в Беларуси 18 мая. В ней участвуют РВСН, Северный и Тихоокеанские флоты, командование дальней авиации, а также часть сил Ленинградского и Центрального военных округов. Силы и средства российской ПВО с 7 до 15 часов сегодня уничтожили 196 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Псковской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тульской, Тверской области, а также Московского региона и над акваторией Каспийского моря, сообщили в Минобороны. Топливный баланс России рассчитан и обладает необходимой компенсационной системой. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, в Кремле не видит рисков с обеспечением топливом на фоне попыток ударов в ВСУ.
4: Кремль не видит таких рисков. Действительно, в каких-то районах может сокращаться производство. Это, кстати, связано и с сезонными профилактическими работами. Но в целом весь топливный баланс рассчитан и обладает необходимой компенсационной системой. Наша Минэнерго в данном случае держит этот вопрос, как всегда, собственно, на постоянном контроле.
2: Дефицита топлива для проведения сезонных полевых работ в России нет, заявили сегодня в Минэнерго. Особо внимание уделяется обеспечению потребностей агропромышленного комплекса в период посевной кампании. Поставки моторного топлива сельхозпроизводителям осуществляются в штатном режиме. Заявки регионов удовлетворяются в полном объеме, отметили в министерстве. Там также добавили, что ежедневно взаимодействуют с регионами и участниками рынка, осуществляя мониторинг производства, логистики и поставок топлива. Правительство России подготовило законопроект, согласно которому существенно увеличится объем страховых выплат по счетам, открытым для сделок с недвижимостью. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Кабмина. Также, по его словам, страховое покрытие по долгосрочным вкладам будет увеличено.
5: Страховая сумма увеличится с нынешнего 1 миллиона 400 тысяч до 2 миллионов рублей. До такого же уровня повысятся и выплаты по вкладам, удостоверенным безотзывными сберегательными сертификатами от 1 года до 3. Ранее для таких же вложений, но рассчитанных на 3 и более года, страховое покрытие уже подняли до 2 миллионов 800 тысяч рублей. Существенно вырастет и максимальный объем страховых выплат по счетам эскроу, открытым для купли-продажи недвижимости, расчетом по договорам участия в долевом строительстве или стройподряде. Он увеличится в 3 раза с нынешних 10 миллионов рублей до 30. То есть в случае банкротства банка или застройщика покупает.

0: новостроек, государство, соответственно, компенсирует эту сумму.
1: Михаил Мишустин также рассказал, что правительство утвердило план мероприятий для реализации стратегии безопасности на дорогах до 2030 года. Особое внимание в нем будет уделено расширению опорной сети и модернизации необходимой инфраструктуры. Как отметил премьер, в первую очередь речь идет о строительстве объездных дорог вокруг населенных пунктов, чтобы разгрузить города от транзитного транспорта и оптимизировать логистические маршруты. Предотвращен теракт, планировавшийся украинскими спецслужбами в Крыму, сообщает пресс-служба УФСБ России. Устроить теракт должен был 32-летний житель Керчи. Завербованный украинскими спецслужбами, он задержан. Как установило следствие, мужчина дистанционно прошел обучение по обращению со взрывными устройствами через интернет, приобрел все необходимые для изготовления взрывного устройства компоненты и хранил их в своей квартире в оборудованном для этого тайнике. По данным ведомства, самодельное взрывное устройство предназначалось для совершения террористического акта, а именно подрыва железнодорожного полотна на территории города Керчи, используемого вооруженными силами России для транспортировки цистерн с горюче-смазочными материалами. Власти Пермского края ввели запрет на хранение и распространение вейпов в регионе, который вступит в силу осенью, сообщает пресс-служба местного законодательного собрания. Депутаты краевого парламента поддержали в двух чтениях поправки к законопроекту о запрете продажи вейпов. В предыдущей редакции документ запрещал только розничную продажу никотиносодержащих продуктов и устройств для их употребления. В новой редакции ограничения распространяются также на хранение и распространение никотиносодержащих продуктов. Продукции, устройств для потребления никотиносодержащей продукции, в том числе электронных систем доставки никотина и устройств для нагревания табака, а также их составных частей и элементов. Запрет на розничную продажу вейпов в регионе действует с 1 марта. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: Погода.
1: По данным Центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге завтра облачно, с прояснениями, временами дожди, местами грозы, днем до 18 выше нуля. В Москве переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем кратковременные осадки, местами грозы. Предстоящую ночь в городе от 15 до 17 градусов, днем в российской столице плюс 27-29 градусов.

0: Долги – это стресс, но паника – худший советчик. С понедельника по четверг слушайте в нашем эфире специальный проект «Навигатор по долгам». Вместе с экспертом профессиональной коллекторской организации «ЭОС» мы разберем, какие права есть у должников, как вести диалог с кредитором и какие шаги помогают закрыть долг навсегда. Четкий план, понятные решения, без страха и мифов.
1: Рекламные службы 495-105-5244.

0: «Как знать» на маяке.
1: Павел Картаев и Вахтанг Махарадзе очень хотят узнать, как появилась профессия стилист. А как мы узнаем? Мы пригласим стилиста персонального и фэшн-стилиста Алексея Рябцева с нами обсудить эту тему. Алексей, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Известно ли, где и когда впервые появилась профессия стилиста?
3: Ну, в целом, это известно, потому что существует такой предмет, как история моды, который изучают, точнее, и дизайнеры одежды, и портные, ну и, конечно же, стилисты, там, мои коллеги. Вот, поэтому первые упоминания, это где-то, наверное, 18 век, 18-19, когда уже пошло более активное упоминание и в журналах, в том числе в моде-журналах, что есть такая профессия, как стилист, но здесь уже было объединение, скорее всего, двух профессий. Это портной, плюс человек, который создает полный модный образ на тот момент времени. Это и одежда, и обувь, и аксессуары, и прическа, и даже макияж. Поэтому полноценно, наверное, мы можем сказать, что 18 век – это как раз-таки время, когда профессия стилист начала очень активно развиваться. И представителем данной профессии, первым, скажем так, активным представителем, это была Мари-Жанна Бертен, которая как раз-таки была главным стилистом Марии Антуанетты. И, кстати говоря, ее изделия, ее коллекции, причем сезонные коллекции, которые она создавала в полном модном образе, они были представлены не только в Париже, но и в Вене, в Лондоне и даже в Санкт-Петербурге.
2: А на Русь, когда пришла профессия стилиста?
3: На Русь профессия стилиста активно вошла где-то в 80-е, в 90-е годы. Как раз-таки это то время, когда западная культура очень активно начала проникать в нашу страну. И здесь, конечно же, плюс ко всему с активным развитием кинематографа, зарубежных фильмов, многие женщины, конечно же, очень сильно захотели быть похожими на этих героинь. Это второй аспект. И третий аспект – это очень активное развитие телевидения, потому что на телевидении услуги стилиста, они просто необходимы. Ну и здесь можно говорить, что в 80-е, в 90-е годы профессия стилиста, она начала набирать свои обороты, причем очень даже успешно, хочу сказать так.
1: Так, разъясните нам, людям, не модным, да, в
2: чем?
3: Не может быть такого. Не может быть такого.
1: Шутим, конечно, да. В чем все-таки главное отличие стилиста от модельера или дизайнера одежды? Может ли стилист сочетать в себе вообще все эти ипостаси? Или это как Немирович, Данченко, это не муж и жена, два разных человека? Вот.
3: Ну, я абсолютно с вами согласен. Муж и жена два разных человека, и стилист, дизайнер одежды – это тоже два разных специалиста. Почему? Потому что даже, наверное, конструктор одежды и дизайнер одежды – это тоже будет два разных направления. Потому что конструкция – это то, как будет скроено лекало, то, каким образом одежда будет сидеть, какие выточки должны быть сделаны. То есть мы про форму, про посадку говорим именно о дизайнерах. О стилистах мы будем говорить о том, что это люди, которые используют как раз-таки труд и дизайнеров, и модельеров для того, чтобы собрать интересный, эффектный образ для мужчины или для женщины, здесь абсолютно все равно, и адаптировать то, что, например, показывают на неделях моды Ready to Wear или Pret a Porter, то есть это одежда, готовая к носке, в повседневную жизнь.
2: А мы будем разделять профессию стилиста и модельера? Вот мы всегда знали, что есть в СССР модельер Слава Зайцев. А он был стилистом, интересно? Или только модельером?
3: Я вам могу сказать, что Вячеслав Зайцев, конечно, не в первую очередь, он был модельером одежды, да, причем он был кутюрье. Но при этом он видел образ целиком и полностью, да, то есть у него не было необходимости создавать макияж и прически, он консультировал специалистов, это хейр-стилистов, мейкап-артистов, которые создавали, да, что-то на голове, на лице, соответственно, моделей, но ключевое для него это все-таки была одежда, то есть он работал именно с коллекциями одежды, обуви, аксессуаров, то есть это какие-то интересные техники, шитья, и кроя, использование интересных оригинальных тканей, работа с пушниной, кожей там, и так далее. Великий, конечно, человек. Но если мы говорим, например, о целостной картинке, да, здесь он действовал как стилист. Но свою работу в части макияжа и укладки делали другие специалисты.
1: То есть вы говорите о том,
3: хотя, опять же, да, вот...
1: Да-да-да.
3: Опять же, да, если говорить, как классный стилист, если он работает, например, на фэшн-съемках, на журнальных съемках, он может, конечно, и макияж подправить при необходимости, и укладку довести до ума. Ну и, соответственно, главное – это одеть модель.
1: Ну, то есть, в принципе, хороший стилист может быть и дизайнером, и модельером. Это даже в плюс ему только будет.
3: Знаете, наверное, да, но это крайне редко возможно. Почему? Потому что объединить сразу все, то есть ты сам придумал, сам пошил, сам стилизовал, сам одел, помог сфотографировать, это достаточно сложный, трудоемкий процесс. Поэтому часто специалисты в моде, они уходят в конкретную нишу, да, например, дизайнер, он занимается именно разработкой одежды, конструктор создает лекало, по которому эта одежда отшивается, а стилист потом собирает образ воедино.
2: Угу. А художники по костюмам в кинематографе, наверное, подрабатывали, да, потом? Ну, давали советы просто знакомым. Слушай, тебе вот это идет, а это не идет. У них же насмотренность огромная, колоссальная просто, да?
3: Высоченная, конечно, конечно. Кинематограф вообще дал очень активный старт.
2: Да, то есть там надо искать корни, да, еще профессии?
3: Конечно, конечно, в том числе, да. То есть это 20-е, 30-е годы, Голливуд, когда появилось такое понятие, как голливудский шик, когда появились первые дилы. И здесь как раз-таки художники по костюмам, дизайнеры, стилисты объединились в это, скажем так, в одно движение и начали создавать новый продукт, который потом постепенно перешел в массовый продукт, да, когда люди начали интересоваться стилем этих голливудских див, и, соответственно, переносился этот образ уже потом в повседневную жизнь. Ну, мы можем сказать, что возвращение этой такой ипостаси серьезной, когда очень глубоко уходили в эстетику, в стилистику Голливуда, после 20-х, 30-х годов мы можем с вами видеть в начале 2000-х. То есть здесь прям очень четко можно увидеть вот эту вот параллель в истории моды. Конечно же, люди обычные пользовались услугами тех же самых стилистов, которые работали на съемках кино, либо там какой-то серьезной рекламы в жизни, конечно же.
1: Вы сказали о том, что в России только 80-е, 90-е годы прошлого века, да, начала развиваться профессия стилист.
3: Активно, да.
1: Да. А как быстро нам удалось догнать, да, на Западе же это еще там с 20-х годов было, еще раньше, там, с 18 века. Насколько быстро мы вот вышли на этот общий мировой уровень?
3: Если смотреть на сегодняшний день, то мы очень быстро пошли по этой профессиональной лестнице, как, в принципе, все русские, да, мы очень быстро догоняем, это правда. Ну, во-первых, у нас очень талантливая нация, и у нас есть свои чемпионы мира, чемпионы Европы и в парикмахерском искусстве, и в декоративной косметике. Естественно, наши стилисты русские стилизуют модные показы, в том числе и в Милане, и в Париже. То есть есть такие личности, за которыми наше сообщество очень активно следит. Ребята очень талантливые и делают очень серьезные красивые работы. Поэтому я могу сказать на сегодняшний день, что мы как бы идем в ногу со временем.
2: А с развитием соцсетей, наверное, профессия стилиста получает второе дыхание, ведь личный бренд надо каждому теперь развивать, индивидуальный подход, да? Это же просто непаханное поле.
3: Вы здесь абсолютно правы, поле действительно непаханное, потому что развитие личного бренда само по себе, оно, конечно же, требует работы стилиста в том числе, потому что человек, который заявляет о себе как о личном бренде, он, конечно же, должен быть упакован со всех сторон. В первую очередь, это визуал для социальных сетей, профессиональных страниц в интернете, сайты и лендинги, и все, что с этим может быть связано, в том числе и видики. Даже резюме многие серьезные, как бы так, руководители, которые переходят из одной компании в другую, например, даже не по приглашению, а просто размещая свое объявление о поиске работы, а даже для этого часто делают фотосессию, чтобы они выглядели красиво и представительно. Вот. А вообще сами социальные сети, они не то чтобы второй виток дали профессии, вывели ее на новый уровень, создали, скажем так, среду для того, чтобы ребята, стилисты, девчонки, конечно, что же, могли публиковать свои работы. И, скажу вам честно, очень многие бренды приглашают на работу стилистов именно через соцсети, то есть им нравится, цепляет визуал, и после этого они хотят внедрить этот визуал в свой контент. И таким образом происходит развитие, скажем так, визуала и профессии, и, соответственно, брендов.
1: Но сегодня стилист – это же еще и немного психолог обязательно, ведь нужно идентичность клиента показать, чтобы самооценка у него от образа не понижалась и повышалась. Вот как вот с этой стороны подходите?
3: Ну, знаете, я могу сказать точно за себя, потому что в моей работе это не только многолетний опыт работы, да, в модной индустрии, но и тонкое понимание психологии человека, потому что образы, которые я подбираю для своих клиентов, это все-таки то, в чем они будут жить каждый день. И здесь крайне важно, чтобы человек, надевая одежду, он был доволен собой, чтобы он получал вот ту порцию эндорфинов, которые он должен получить от своего внешнего вида, который он видит в зеркале, да, и, выходя на улицу, уже транслировал и уверенность, и желание быть замеченным, и, соответственно, добиваться тех целей, которые он перед собой ставит, в первую очередь, в профессии, да, например, ну, для кого-то, может быть, в личной жизни это тоже есть, от этого никуда не денешься. Поэтому психология здесь, наверное, не то чтобы небольшая часть, а где-то процентов, наверное, 60 от тех навыков, которые тебе необходимо применять для создания суперобраза для твоего клиента.
1: Ну что ж, мы поняли, что профессия стилиста многообразна и интересна, и главное, востребована сегодня. Спасибо вам большое за эту беседу. Я напомню, что с нами сегодня был персональный и фэшн-стилист Алексей Рябцев, и мы сегодня говорили о том, как появилась профессия стилиста и как эта профессия развивается сегодня. Ну, судя по всему, у стилиста все будет хорошо в ближайшее время.
3: И да, даже точно.
1: И даже искусственный интеллект скорее вам поможет и не помешает. Мешает, да. Спасибо вам большое.
3: Нет, поможет. Мешать не будет. Спасибо вам.
1: Отлично. Алексей Рябцев был с нами. Всего доброго. До свидания.
2: Спасибо.
0: Как знать на маяке.

0: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
1: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
2: В Российско-Израильском центре «Реклиник» нейрохирург Сергей Сарычев в 2011 году начал проводить новейшие малоинвазивные операции при болях в спине. Наиболее востребованной мини-операцией по удалению позвоночных грыж и сегодня остается нуклеопластика. Цель нуклеопластики – уменьшение размеров и сжатие грыжи, снятие давления на нерв и прекращение боли. В связи с отказом от скальпеля и наркоза, нуклеопластика стала альтернативой большой хирургии. За годы работы в Реклиник доктор Сарычев стал признанным экспертом в нуклеопластике. Тысячи его пациентов вернулись к физической активности, избежав операций. Минздрав России включил нуклеопластику в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, требующей уникального оборудования. Мини-операции Реклиник дополняют радиочастотная денервация, блокирует боль от позвоночных суставов, и вертебропластика цементирует сломанные позвонки при остеопорозе. Для малоинвазивных операций характерно отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Они легко переносятся пожилыми людьми благодаря свойствам щадящего консервативного лечения. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме нейрохирурга Сергея Сарычева. Телефон Реклиник 989-5349. 989-5349. Код Москвы 495. Сайт reclinic.ru. Возможно противопоказание. Посоветуйтесь с врачом.
3: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: Москве 16:30.
1: Новости.
0: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Ядерная триада должна и впредь гарантировать суверенитет России и Белоруссии. Об этом заявил президент Владимир Путин во время совместных с Белоруссией учений ядерных сил.
2: Сегодня в рамках учений мы проводим первую совместную тренировку армии России и Белоруссии по управлению стратегическими и тактическими ядерными силами. Уже отмечал и вновь подчеркну, использование такого оружия, ядерного оружия, это крайняя, исключительная мера обеспечения национальной безопасности наших государств. Вместе с тем, учитывая рост напряженности в мире, появление новых угроз и рисков, наша ядерная триада, как и прежде, должна служить надежным гарантом суверенитета союзного государства России и Беларуси. Обеспечить решение задач стратегического сдерживания, поддержание ядерного паритета и баланса сил на глобальном уровне. В ходе совместной тренировки предстоит отработать широкий круг задач. Прежде всего, действия должностных лиц по управлению и взаимодействию при применении ядерного оружия, в том числе размещенного на территории Республики Беларусь. Также проведем сегодня практические пуски баллистических и крылатых ракет.
0: Начальник Генерального штаба России Валерий Герасимов сообщил о готовности ко второму этапу учения ядерных сил. На первом этапе войска приведены в полную боевую готовность, осуществлена выдача ядерных боеприпасов военным России и Белоруссии. Белорусский лидер, в свою очередь, подчеркнул, что военные двух стран регулярно участвуют в таких мероприятиях. Москва и Минск никому не угрожают, но готовы защищать территорию от Бреста до Владивостока. Александр Лукашенко отметил, что организационная часть прошла без каких-либо сбоев, разумно, толково организована. Тренировка боевого применения ядерного оружия и его обеспечение воинскими частями началась в Беларуси 18 мая. В ней участвуют РВСН, Тихий и Тихоокеанские флоты, командование дальней авиации, а также часть сил Ленинградского и Центрального военных округов. Россия будет и только приветствовать, если Европа сменит модальность поведения и перестанет вести дело к конфронтации, поскольку говорить лучше всегда, чем вести дело к конфронтации. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также отметил, что Владимир Путин инициативно не предлагал Шрёдера как посредника для переговоров.
3: Я не слышал сейчас, что продолжались какие-то дискуссии на официальном уровне. Там они действительно были, но они скорее носили, как говорят дипломаты, эвентуальный характер, не более того. О конкретике пока никто не говорил. Это первое. Второе, сам Путин инициативно Шрёдера не предлагал. Его спросили журналисты, то есть ваши коллеги, кто с его точки зрения был бы предпочтителем. Он сказал, что был бы с его точки зрения, был бы Шрёдер. Вот, поэтому ни с какой такой инициативой Путин не выступал. Но сам факт, что действительно вокруг этого ведутся экспертные обсуждения, наверное, это неплохо. Еще несколько месяцев тому назад даже таких обсуждений не велось в Европе. Действительно, последние недели 3-4 мы слышали заявления от господина Стуба, президента Финляндии. Услышали, кстати, и из Берлина тоже заявление о том, что рано или поздно с русскими нужно будет говорить. Русские готовы к разговору. Мы считаем, что говорить всегда лучше, чем вести дело к тотальной конфронтации, а это именно то, чем сейчас занимаются европейцы. И если такая модальность в поведении европейцев сменится в пользу диалога, мы это будем только приветствовать.
0: Ранее президент Владимир Путин заявил, что кандидатура бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера предпочтительнее для возможных переговоров между ЕС и Россией. Он добавил, что российская сторона никогда не была против переговоров. Ракетоноситель «Союз-5» соответствует техническим требованиям для пилотируемых полетов, заявил заместитель генерального директора Роскосмоса по ракетным проектам Дмитрий Баранов в интервью программе «Вести». По его словам, «Союз-5» сможет заменить ракету «Союз-2» в лунных миссиях, «Ангару-А5» для дальних миссий, условно говоря, на Венеру и для доставки тяжелых грузов на Луну она, конечно, не заменит, подчеркнул заместитель генерального директора Роскосмоса. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным центров области, в Санкт-Петербурге завтра облачно, с прояснениями возможны осадки, днем до 18 тепла. В Москве переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем кратковременные осадки, местами грозы и до 29 градусов тепла.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. В хоккейной «Ладе» заявили, что клуб готовится к новому сезону в континентальной хоккейной лиге и занимается погашением задолженности по зарплате. Ранее сообщалось о значительном ухудшении финансирования команды из Тольятти, однако губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что «Лада» продолжит играть в КХЛ. Финальная серия плей-офф Кубка Гагарина между Акбарсом и Локомотивом сегодня возвращается в Казань, где и пройдет шестой матч. Железнодорожники ведут в серии 3-2 и находятся в шаге от завоевания трофея. Подробнее о предстоящей встрече столицы Татарстана Александр Медведев.
2: Татарстан в хоккейном огне – так, пожалуй, можно назвать атмосферу в республике перед шестым матчем финальной серии Кубка Гагарина, в котором на льду Татнефть-арены сегодня сыграют Акбарс и Локомотив. Счет серии 3-2 в пользу ярославского клуба, и он в шаге от завоевания почетного трофея второй сезон подряд. Акбарс же не имеет права на ошибку, и чтобы продолжить серию, ему сегодня надо выигрывать. На казанских улицах немало болельщиков Ярославля, Москвы, других городов хоккейных нашей стороны, ну и соседних регионов. В кафе и пивных барах места на вечер заказаны, не смогут всех желающих вместить и фан-зоны, а попасть на трибуну Татнефть-арены вообще дело фантастическое. О продаже билетов на шестой матч Акбарс объявил 18 мая, и ценовая вилка их стоимости довольно крутая была, до 12 тысяч рублей, это официально, а на самом деле в 3 и более номиналов люди с рук продавали билеты. Ну и, естественно, объявление о продаже сразу же, буквально моментально, билеты закончились. После 5-го матча важно было, как команды лучше будут восстанавливаться, и какая из команд это сделает успешнее, та и должна победить. А защитник Никита Лямкин, уже знающий вкус шампанского из Кубка Гагарина, а он выиграл с Акбарсом его в 2018 году, считает, что шестая игра будет отличаться от всех предыдущих. «Нам нужно забыть 5-й матч. Ребята расстроились, что так сыграли. Сейчас мы прижаты к стенке и отдадим всех себя. Команда должна выйти и умирать на льду», – заявил игрок Акбарса.
1: В Париже прошла жеребьевка открытого чемпионата Франции по теннису 26 года. Так, на старте турнира седьмая ракетка мира Даниил Медведев сыграет с австралийцем Адамом Уолтоном, который занимает 101-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. Действующим победителем Ролан Гаррос является вторая ракетка мира, испанец Карлос Алькарас, который снялся с турнира за травмы. В женской сетке соревнований мира Андреева встретится с француженкой Фионой Ферро, которая занимает 200-е место в рейтинге. Турнир пройдет с 24 мая по 7 июня. Николай Гуляев единогласно переизбран на пост президента Союза конькобежцев России на 4 года. Напомню, Гуляев занимает эту должность с 2022 года. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
3: Театр HD представляет на большом экране комедию положений «Таланты и покойники» в постановке Евгения Писарева со сцены Московского театра имени Пушкина. Спектакль по пьесе Марка Твена о талантливом бедном художнике, сколь изящный, столь и хулиганский яркий фарс. В главной роли Сергей Лазарев. В афише кинотеатров с 24 мая. Расписание и города показов на сайте teatrhd.ru. Возрастное ограничение 16+.
0: Маяк. Как знать?
4: Вахтанг Махарадзе и Павел Картаев не представляют, вредят ли стеклянницы саду на самом деле. Поэтому мы спросим у специалиста. У нас в гостях энтомолог, специалист дома бабочек, муравьев и рептилий ВДНХ Иннокентий Трискунов. Иннокентий, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
6: Добрый день, уважаемые слушатели и коллеги.
4: Иннокентий, давайте напомним нашим слушателям, что такое или кто такие стеклянницы.
6: Если в простых словах, то стеклянницы – это представители отряда бабочек, то есть отряда чешуекрылые. Особенностью этих насекомых является то, что ротовой аппарат у них представляет из себя хоботок для сосания жидкого корма, и крылья покрыты специальными чешуйками, как раз-таки из-за которых они и получили свое название.
5: А как мы их отличим, как они выглядят, вот кроме чешуек, на что обратить внимание?
6: Как раз-таки у стеклянниц отличительная черта среди всех бабочек – это то, как эти чешуйки расположены на крыльях. У большинства бабочек крылья полностью покрыты чешуйками по всей площади, а у стеклянницы есть голые участки, пленчатые, прозрачненькие, из-за которых они и получили свое название. Более того, стеклянницы еще и выделяются среди остальных бабочек не только полупрозрачными крыльями, как у некоторых других насекомых, но и своей особенностью к мимикрии, то есть они изображают других насекомых с собой. Многие из них похожи на ос разных видов.
4: А, понятно. То есть это вот ложная оса, это и есть стеклянница. То есть это как бы такая полумуха, полубабочка.
6: На самом деле много кто пытается изображать из тебя ос. Это вот и стеклянницы, и мухи-журчалки, и некоторые другие представители, например, верблюдки. Ну, не о них сегодня разговор.
5: Угу. Да, о стеклянницах. Хорошо, тогда возвращаемся к стеклянницам и саду. Вообще стеклянницы, они что, получается, вредители? Если мы говорим о том, что они саду могут навредить, они что, едят наши помидоры и огурцы?
6: На самом деле, на ситуацию можно посмотреть с двух сторон. Это со стороны взрослых насекомых и мага, и со стороны личиночной стадии гусениц. Взрослые насекомые достаточно полезны сами по себе. То есть взрослая бабочка является важным опылителем, она разносит пыльцу и опыляет, опять-таки, наши растения в саду. Но есть обратная сторона. Гусеницы питаются растительными тканями, то есть они не питаются сладкими сиропами готовыми, и поедают они их именно на живом растении, что наносит ему серьезный ущерб.
4: Угу, то есть надо обрабатывать растения от стеклянниц. А тогда же не будет бабочек. Что делать?
6: Есть своя специфика. Даже если обрабатывать растения, то нежелательно делать это именно в сезон цветения и плодоношения, то есть в начале-середине лета, поскольку есть такая тенденция на накопление ядовитых веществ в растении, в том числе и пестицидов, которыми мы так активно травим вредителей на нашем огороде. Поэтому стеклянницу намного легче отпугнуть, банально используя другие пахучие виды растений, такие как бархатцы и им подобные, высаживая их рядом с вашими посадками, как правило, это угрожаемые виды, такие как малина, ежевика и как раз-таки яблоневые и грушевые посадки. Дело в том, что стеклянница, взрослая бабочка, яйца откладывает по запаховым меткам, то есть она находит по запаху места, где есть уязвимые точки стебля, как раз таки где идет процесс заживления. И она по гормонам растения, гиберелинам, отвечающим за деление и увеличение тканей у растения, находит и откладывает яйца в это самое слабое место.
5: То есть, получается, если мы вокруг нашей малины высадим бархатцы, например, то стеклянницы нам уже не грозят. Или все-таки это не стопроцентная защита, как-нибудь они до нашей малины все-таки смогут добраться?
6: Маленькая вероятность того, что они проберутся, имеется. Они могли отложить яйца раньше, чем вы высадили растение, поскольку у яиц есть, естественно, срок инкубации. Он варьируется от 1 до 2 недель, смотря какие погодные условия и какой вид стеклянницы. Кроме того, опять-таки, всегда бывает погрешность. То есть кто-нибудь может все-таки найти запаховую метку для откладывания яиц. И это не стопроцентный вариант, но при этом совершенно безвредный для нас в момент плодоношения и цветения. В свою очередь, когда уже сами цветы отцвели, отплодоносили, можно использовать пестициды. То есть уже для нас, для наших урожайных сборов ничего не будет серьезного. До этого также можно помимо отвлечения, помимо дезориентации бабочек, использовать специальные феромонные ловушки. Есть компании, которые производят эти самые ловушки. И эти феромонные ловушки как раз таки специфичны для каждого вида стеклянницы по отдельности. То есть в них не будут лететь бабочки других видов, они не будут в них увязать, умирать. Поэтому достаточно эффективно они будут себя показывать именно против конкретных вредителей.
4: Угу. А как нам, простым садоводам, обнаружить заражение стеклянницами растений? Ведь говорят, что очень трудно это сделать до того, как начнутся серьезные повреждения растения. На что обратить внимание прежде всего? Каждый листик переворачивать? Скорее всего, там яйцеклад у нас, да, находится?
6: Проблема стеклянниц как раз-таки в том, где развиваются их гусеницы. Обнаружить ее заранее на упреждение практически невозможно. Ни кладку, ни гусеницу. По двум причинам. Во-первых, это то, что яйца обычно откладываются либо непосредственно в поврежденную обнаженную ткань растения, под кору, слегка вдалбливаются чуть глубже в слой стебля. А также некоторые виды, такие как малинные стеклянницы, откладывают яйца в верхние слои почвы, прямо у основания стебля. Плюс яйца очень маленькие, в одной кладке их не очень много. За жизнь стеклянница может от 50 до в среднем 200 яиц положить, но по разным кладкам, по разным растениям. Вот, поэтому яйца не собираются в огромные заметные кучи, и трудно их сразу заметить. А гусеница, как только вылупляется из яйца, сразу же забуривается внутрь стебля растения, и ее идентифицировать не представляется возможным на раннем этапе. Поэтому приходится действовать постфактум. Самый проверенный способ – это как только вы видите, что у вас начинают отсыхать листья на ветке, кусочек веточки отрезаете и смотрите, если сердцевина выявлена, в ней находится либо черная точка, либо полый ход и черные отметины, то это как раз-таки поедь гусеницы, в которой остаются ее остатки жизнедеятельности, экскременты.
5: И что же мы делаем в этот момент? Вот мы обломили сухую веточку, увидели, что да, гусеницы у нас там внутри. Бархатцы уже поздно сажать, судя по всему, тогда пестициды еще рано. Что мы делаем?
6: К сожалению, приходится действовать достаточно радикально. Если есть желание спасти весь куст, то мы отрезаем ветку до той степени, пока ход не закончится, и утилизируем, как правило, через сжигание прямо вместе с ее злосчастной для нас обитательницей.
7: Жалко стекленец. Они хоть и вредные, но все равно живые, тоже хотят жить. Может быть, есть какие-то полезные функции у них в природе, которые оправдают их существование? Может быть, они как шелкопряд дают нить? Стекло.
6: Само собой, полезные функции у них есть, конечно, не с точки зрения принесения какого-то серьезного дохода человеку, но именно в, скажем так, в природной лестнице существ у нее серьезная роль. Это, во-первых, опылитель, опять-таки, как я до этого обозначал, плюс регулятор численности растений определенных видов, и при этом сама стеклянница – это кормовой объект для множества видов животных. Другие насекомые, те же стрекозы, очень охотно питаются бабочками, в том числе стеклянницами. Они хорошо распознают маскировку и отличают ос от бабочек, которые себя за них выдают. И, кроме того, и те же птицы очень хорошо питаются этими бабочками. Вот, поэтому это важное звено пищевой цепи.
5: А вообще, откуда стеклянницы у нас в саду появляются? Они из леса прилетают, с полей? Или, может быть, какие-то участки вообще не подвержены стеклянницам, а откуда-то они могут активно прилетать?
6: Вы достаточно верно подметили, стеклянницы прилетают из окружающей среды, либо могут приноситься вместе с растениями. Вполне велика вероятность, что вы посадите на своем участке зараженное растение, и сразу этого не поймете. Внутри него окуклятся уже живущие там гусеницы, перезимуют, и летом у вас выйдут новые стеклянницы, которые будут друг с другом спариваться и оставлять потомство на уже остальных ваших посадках. Плюс могут еще и перекинуться на соседей, за что вам спасибо никто не скажет.
7: Но все культуры в опасности, получается, или какие-то культуры наиболее уязвимы к стеклянице?
6: Да, есть наиболее уязвимая группа растений. В первую очередь это семейство розация, проще говоря, семейство разоцветное. Как раз-таки к ним относятся всеми нами любимые крыжовник, как раз-таки малина и яблоня. Вот. Плюс часто они паразитируют на косточковых растениях и на смородине, что сильно понижает урожай.
7: А огурец вы сказали или вы
5: нет,
7: не говорили?
5: Не говорю.
7: Это я сказал.
5: Это огурец. Ты сказал.
7: Это я сказал огурец. Значит, огурец в безопасности.
5: И помидор тоже, судя по всему.
7: Ура.
6: Огурцы, в принципе, как и томаты и перцы, достаточно слабо подвергаются воздействию насекомых-вредителей ввиду наличия специальных защитных масел, которые они выделяют. Думаю, вы чувствовали, как пахнут стебли огурцов или помидоров, когда ими занимались. Достаточно едкая штука. Причем настолько, что их тоже высаживают для дезориентации взрослых бабочек-стеклянниц. стеклянниц. Ровно так же, как и картофель, базилик, настурции и прочие пахучие растения. Не обязательно даже растение должно быть суперцветущим, пахнущим, чтобы их отпугивать. Угу. Достаточно, чтобы стебли были с такими выделениями.
7: Угу. Ну что ж, ну крыжовник можем отдать на съедение.
5: Нет, я не отдам.
7: Не отдашь?
5: Нет.
7: Ладно, хорошо, тогда крыжовник не отдадим. Спасибо большое за эту беседу. Мы говорим энтомологу, специалисту дома бабочек, муравьев и рептилий ВДНХ Иннокентию Трескунову. Иннокентий, огромное спасибо за эту беседу. До новых встреч.
5: Всего доброго. До свидания.
7: До свидания. Стеклянец, видишь, какие.

«Маяк». Радиоканал «Маяк». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС 77-48132. От 30 декабря 2011 года.

0: Маяк.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Добрый вечер. В студии Евгений Масейков. В эфире новости. Клуб 2050 заработал в Вологодской области. Это площадка для разработки стратегии развития региона и России в целом. Торжественная церемония открытия прошла в Вологде при участии губернатора Георгия Филимонова и учредителя института «Царьград» Константина Малафеева. Одной из главных тем стала демография. На поддержку семей Вологодской области ежегодно направляют около 3 миллиардов рублей. Также усилились ограничения на продажу алкоголя и вейпов. Параллельно развивается спортивная инфраструктура. За 2 года в Вологодской области построено более 90 объектов. Еще в 2024 году правительством области, институтом Царьград и Российской академией народного хозяйства и госслужбы при президенте было подписано 3-стороннее соглашение о сотрудничестве. Сейчас в продолжении совместной работы готовятся предложения по совершенствованию национальной, миграционной и демографической политики. Особое внимание уделили вопросам устойчивого развития региона. В Вологодской области в этом году во время летних каникул будут работать 437 лагерей дневного пребывания, которые примут более 41 тысячи школьников. Как отметила министр образования области Екатерина Целикова, подготовка к началу летней оздоровительной кампании ведется в плановом режиме. На сегодня межведомственные комиссии приняли к работе 133 лагеря. У всех загородных учреждений есть обязательные действующие паспорта безопасности. Функционируют соответствующие кнопки безопасности. Обработка от клещей будет проведена не менее чем за 5 дней до начала смен. На фасадах домов на улице Чернышевского в Вологде начались ремонтные работы. В 2026 году в областном центре запланировано обновление 11 фасадов по улице Чернышевского. Работы идут за счет средств городского бюджета и фонда капитального ремонта многоквартирных домов Вологодской области. По данным администрации города, работы начались по 4 адресам. Чернышевского 67, 74, 84 и 116. Рабочие уже установили леса, защитные тенты от пыли и приступили к демонтажу старой штукатурки. Стать частью Всероссийского юношеского симфонического оркестра могут жители Вологодской области. Первый этап прослушивания во Всероссийский юношеский симфонический оркестр под руководством Юрия Башмета в регионе пройдет в стенах Череповецкого областного училища искусств и художественных ремесел имени Верещагина. К участию в отборе приглашаются талантливые молодые музыканты в возрасте от 10 до 22 лет. Останки красноармейца Вологжанина нашли в Ленобласти. Согласно архивному документу, Никифоров Андрей Филиппович пал в бою в 1942 году. Родные бойца все это время не оставляли надежд отыскать место его упокоения. Останки были обнаружены в этом году на территории Ленобласти, где шли ожесточенные сражения. В канун Дня Победы их предали земле в братской могиле и установили памятник на этом месте. Теперь имя героя навечно запечатлено на мемориале, а его смерть медальон скоро будет передан внучке, которая долгие годы искала деда.
0: Новости спорта.
2: Легкоатлетка из Череповца привезла бронзовую медаль с турнира Гран-при Московской области. В состязаниях участвовало более 750 спортсменов из 17 регионов страны. Награды разыграли в возрастных группах до 16 и до 18 лет. Екатерина Дронова заняла 3-е место в беге на 100 метров. Девушка преодолела дистанцию за 12,68 секунды. Вологжане привезли 11 наград всероссийских соревнований по карате «Сетакан». Состязания прошли в подмосковных Люберцах и собрали 1200 участников из 35 регионов. Вологодскую область представили 38 бойцов. Результаты наших спортсменов: золото завоевал Тимур Апанасюк, кумите юноши, 13 лет. Первое место у Никиты Павлова, кумите юноши, 15 лет. Серебро у Валерии Скобелевой, кумите девушки, 15 лет. Второе место у Данислава Сайкина, ката, 8 лет. Бронзу завоевала Ксения Смирнова, кумите, девушке 13 лет. Третье место завоевала Марианна Богданова, Кумите, девушке 16-20 лет. Также третьей стала Александра Баркалева, Кумите, девушке от 16 до 20 лет. Кроме того, волокжане четырежды становились третьими в командных выступлениях.

0: Погода на маяке.
1: Завтра в Вологде и Череповце также будет преобладать малооблачная погода. Во второй половине дня местами пройдут кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный 5-6 метров в секунду. Температура воздуха поднимется до плюс 28. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба будет снижаться. Евгений Мосейко, служба новостей.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
0: Маяк.
3: Алло.
4: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
3: Так.
4: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
3: Что?
4: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
5: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 17 часов.
2: Новости.
1: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Ядерная триада должна и впредь гарантировать суверенитет России и Беларуси. Об этом заявил Владимир Путин во время совместных с Белоруссией учений ядерных сил.
3: Сегодня в рамках учений мы проводим первую совместную тренировку армии России и Белоруссии по управлению стратегическими и тактическими ядерными силами. Уже отмечал и вновь подчеркну, использование такого оружия, ядерного оружия, это крайняя, исключительная мера обеспечения национальной безопасности наших государств. Вместе с тем, учитывая рост напряженности в мире, появление новых угроз и рисков, наша ядерная триада, как и прежде, должна служить надежным гарантом суверенитета союзного государства России и Беларуси. Обеспечить решение задач стратегического сдерживания, поддержание ядерного паритета и баланса сил на глобальном уровне. В ходе совместной тренировки предстоит отработать широкий круг задач. Прежде всего, действия должностных лиц по управлению и взаимодействию при применении ядерного оружия, в том числе размещенного на территории Республики Беларусь. Также проведем сегодня практические пуски баллистических и крылатых ракет.
1: Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину, что войска и силы России, а также Беларуси готовы ко второму этапу учения по подготовке и применению ядерных сил.
4: К учению привлечены органы военного управления, соединения и воинские части боевого применения ядерного оружия Вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь, а также воинские части ядерного обеспечения Вооруженных сил Российской Федерации. На первом этапе учений с 19 по 20 мая проведена внезапная проверка ядерных сил. Войска и силы приведены в боевую готовность полная. Осуществлена доставка и выдача ядерных боеприпасов в российские и белорусские части боевого применения ядерного оружия. В настоящее время войска и силы готовы к проведению второго этапа учения.
1: Все задачи на втором этапе учения ядерных сил выполнены в полном объеме. Ракеты достигли цели, подтвердив заданные характеристики, сообщает Минобороны. По данным ведомства, к тренировкам были привлечены Ту-95МС, осуществлявшие пуски гиперзвуковых крылатых ракет воздушного базирования, а также МиГ-31И, которые провели пуск «Кинжала». Экипаж фрегата из акватории Баренцева моря произвел пуск ракеты «Циркон» по полигону Чижа, а экипаж атомного подводного крейсера ракеты «Синева». С полигона Капустин-Яр расчеты вооруженных сил Беларуси осуществили практически пуск баллистической ракеты с ракетного комплекса «Искандер-М». Помимо этого, с космодрома Плесецк по полигону на Камчатке в рамках учения ядерных сил был произведен пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Яр», сообщает Минобороны России. В заключительном слове Владимир Путин отметил, что совместные ядерные учения России и Беларуси укрепляют боевое братство, слаженность частей и соединений. Продолжим принимать в состав ВМФ современные атомные подводные лодки, а также крейсеры, а ВКС – новые модернизированные бомбардировщики, добавил российский лидер.
3: Задачи выполнены полностью. Хочу поблагодарить всех, прежде всего президента Беларуси Александра Григорьевича Лукашенко, всех участников этой работы, тренировки, военнослужащих российской и белорусской армии за хорошую организацию, грамотную работу, четкие действия. Такая совместная работа, безусловно, укрепляет наше боевое братство, слаженность частей и соединений. Важно и дальше повышать уровень подготовки стратегических и тактических ядерных сил, развивать все

0: их составляющие. При этом, как уже я говорил, мы не намерены втягиваться в гонку вооружений. Наша ядерная триада будет оставаться на уровне необходимой достаточности. Мы делаем все то, что было запланировано еще десятилетиями до этого. Десятилетиями именно. Работаем в плановом режиме, четко, слаженно. И, слава богу, у нас все получается.
1: Президент Беларуси Александр Лукашенко, в свою очередь, подтвердил и, подводя итоги совместной с Россией тренировки ядерных сил, назвал ее хорошо организованной. Что касается результатов учебных пусков на территории России с участием белорусских военнослужащих, то, по мнению Лукашенко, они свидетельствуют о поражении цели. Лукашенко также заявил, что мы ни с кем не собираемся воевать, если нас никто не трогает. Тренировка боевого применения ядерного оружия и его обеспечение воинскими частями началась в Беларуси 18 мая. В ней участвуют в том числе РВСН, Тихий и Тихоокеанские флоты, командование дальней авиации, а также часть сил Ленинградского и Центрального военных округов. Владимир Путин принимает участие в церемонии вручения государственных наград. Церемония проходит по традиции в Екатерининском зале Кремля. Президент награждает орденами, медалями и почетными званиями выдающихся россиян из разных областей деятельности. Медали «Золотая звезда» вручаются героям СВО. В России необходимо провести ревизию школьного образования и определить, какие дисциплины должен знать каждый россиянин. С таким предложением выступил председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев в ходе круглого стола «Художественное образование в России. Современное состояние и перспективы развития». Он также отметил, что образование в области искусства должно стать неотъемлемой частью основного общего образования в школах, так как симфония Бетховена не менее важна, чем теорема Пифагора. При этом, как уточнил глава СПЧ, необходимо определить целесообразность ряда других вводимых в школьный курс предметов. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: Маяк.
3: Санкт-Петербург – город открытий, вдохновляющий на путешествия в любой компании. Он предлагает богатство впечатлений тем, кто здесь впервые, и тем, кто возвращается снова и снова. Санкт-Петербург гостеприимен и всегда готов удивить. Спланировать поездку, узнать режим работы музеев, стоимость билетов и новые маршруты можно в контакт-центре для туристов по телефону 8 800 222 88 12. Звонок бесплатный. Санкт-Петербург – город впечатлений.
2: Телефон рекламной службы 495-105-5244.
4: Трудности перехода с подростковым психологом Никитой Карповым.
5: Всем добрый день, здравствуйте, это Никита Карпов и программа «Трудности перехода». Программа, в которой я, подростковый психолог, отвечаю на вопросы родителей подростков. А на связи у нас Максим из Ярославля. Максим, здравствуйте.
6: Здравствуйте, Никита.
5: Да, рад вас слышать.
6: Я вас постоянный слушатель, да, рад вас слышать тоже. Вот и как бы воспользоваться возможностью захотел задать вам тоже вопрос. Вот у нас в семье следующая ситуация. Сын в этом году окончил школу. В принципе, достаточно неплохо. Я считаю, готовился с репетиторами, естественно, как все. Ну и сам тоже не отставал. Вот. В итоге выбрал несколько предпочтительных для себя вузов в Москве. Хотел в Москву поступать только. И в один из них он поступил на бюджет. И, в принципе, хватило баллов даже на общежитие. И в итоге, конечно, мы были все рады этому. Вот, и он в настроении, как бы в такой эйфории, приехал туда учиться. Но буквально там в первую неделю он уже сразу как бы разочаровался. То есть столкнулся совершенно не с той реальностью, которую себе нарисовал, а немножко с другой. То есть, как бы, как мы выяснили, вот как мы понимаем, что в институте, в принципе, на лекциях дают как бы непонятное что-то, где-то на лекциях что-то не слышно, где-то бывает в традиционных залах их даже нету, то есть сидят на ступеньках, то есть как бы усвоение материала там особо такого не происходит. На занятиях что-то объяснять тоже как бы непонятно еще. Вот. При этом ставят, спрашивают очень жестко, то есть ставят какие-то двойки, недопуски и так далее, грозят отчислением, то есть, ну, такой, с его как бы взгляда такой хардкор прям устраивают. Вот, он пытается что-то учить, где-то какую-то информацию брать, гуглить. Вот, ну, мало что получается, что-то ему непонятно, и он начинает как бы нервничать и отчаивается. Вот, при этом занятия такие жесткие, целый день, до 6, до 5 вечера. То есть, ну, пришел в общагу, покушал, и опять учить там до ночи. Вот, на это все, естественно, вот этот накладывается общежитный быт, то есть надо готовить, вот только что от родителей съехал, а тут надо самому себя обслуживать. Вот, ну и ко всему этому еще случился у него развод с девушкой, которая также приехала в Москву учиться, ну, причем по ее инициативе, то есть вот все это он как бы переживает. Вот, мы как бы с этой стороны очень хотим помочь ему, как бы такое большое желание, прям сказать, все, давай там переезжай, давай обратно, как бы все, вот, ну и мы, ну при этом, конечно, понимаем, что вроде бы где-то готоваться. При первых же сложностях нужно как-то терпеть, вот, проявлять характер и так далее. То есть, и вот вопрос такой, как бы нам ему помочь это все пережить, перетерпеть, и вот вообще где эта грань, до которой нужно терпеть вообще, в принципе.
7: А, такой вопрос задам. А какой помощь он у вас запрашивает?
6: Ну, он нас, в принципе, не запрашивает помощь. Мы звоним, как бы общаемся, сейчас позволяют средства связи общаться, видео и так далее, и мы видим его переживания, как бы вот тика жалобы, что вот ну, непонятно, я тут как бы психовал, тут бросал учебник, мне же никто ничего не может помочь там, вот как я буду это завтра, там, послезавтра сдавать. Вот, приезжая в гости, тоже мы видим, что он как бы, ну, у него одно желание там не возвращаться туда. То есть такой немножко апатия у человека, как бы разочарование, то есть паникшее вообще постоянно. То есть, в принципе, с нас он как бы ну не просит ничего, вот прям прямым текстом. Ну, вот, но мы как бы видим его состояние, конечно, хотим помочь ему как-то.
7: А у него вообще есть опыт справляться с трудностями?
6: Ну, в принципе, у него нормально все дисциплина, то есть и в спорте как бы за счет дисциплины он добивался всего, и в школе мы его так на ручку как бы не водили везде, в принципе, но вот, то есть он достаточно самостоятельный последние годы, вот, старшей школы, то есть, я думаю, да, он еще дисциплина как бы преодолевает эти трудности так по жизни.
7: Хорошо. Ну, я не отвечу вам на вопрос, до какого момента терпеть. Тут у меня мало информации о происходящем, потому что часть вещей, которые вы описываете, они являются просто следствием другой формы образования, чем школьная, и следствием, как это, взрослой жизни в общежитии, с девушкой и так далее. То есть это нормальные сложности, которые сопровождают взросление. По ходу образовательного процесса, ну, правда, мне сложно тут что-то прокомментировать, насколько это там трэш и хтонь. Смотрите, о чем можно с ним говорить? Да? Вы как бы за него решение вряд ли примете, и здесь ему можно помочь, наверное, сформулировать критерии, по которым он сам будет принимать решение. То есть можно прямым текстом сказать: друг, видно, что тебе не очень, видно, что плохо, ты жалуешься вот на это, и на это, и очень хотим тебе помочь. Ну, первый вопрос можно задать: какой бы ты помощи вообще от нас хотел? Какой бы ты помощи от нас мог ждать? Возможно, у него есть идея. Возможно, он скажет: да, просто, чтобы вы выслушали, а я дальше биться пошел. Или чтобы вы разрешили мне бросить вуз. Или чтобы вы сняли мне квартиру, да, чтобы не все сразу. Ну, я не знаю, я фантазирую сейчас, что он может сказать. А вторая история, если вы говорите про решение возвращаться домой или бросать этот вуз, то хорошо бы здесь вместе поформулировать, когда он поймет, что все. Ну, как бы он уже не может дальше бороться. Вот, и с чем именно. То есть, когда такое случается, в кучу все, то весь этот ворох проблем выглядит единым целым. И в формате единое целое это, ну, конечно, нерешаемая история, и тут только подавленность возникает, ощущение и бессилие своего собственного. Я бы, наверное, вот как раз как минимум на три части все это делил. Первая – учеба, и она тоже дробится и на учебный процесс, и на объем подготовки. Второе – это общежитие и бытовые сложности. И третье – это личные отношения. Вот, то есть это вещи, которые друг с другом связаны только через его состояние. Соответственно, ну, условно, если он приладится жить в общежитии, у него будет больше сил на учебу. Или когда он справится с переживаниями по поводу расставания, у него будет больше сил на то, чтобы справляться с жизнью в стенах вуза. Ну и, соответственно, в каждой из этих сфер просто поопределяться, как хочется, когда, на его взгляд, наступит дно, что он, ну, критерий, что он точно не справляется. Но все эти разговоры, конечно, имеют смысл вести уже после того, как вы определитесь с вектором. То есть, ну, принципиально вектора два. Найти красивый выход и слиться, и второй – продолжать борьбу, биться и достигать результатов. И, соответственно, хорошо бы, ну, в разговорах с ним определиться, в каком векторе он сейчас существует. Потому что одними и теми же действиями можно, ну, двигаться, как ни странно, в разных направлениях. Вам как кажется, он сейчас на что настроен скорее?
6: Ну, как бы по его состоянию и вообще ответам, он как бы, я не знаю. То есть его, я говорю, что ты сам хочешь-то, как бы, ну, я не знаю, он понимает, что как бы, ну, как бы отчисляться, тут армия сразу. Вот. То есть, ну, как бы понятно, что не особо охота, как бы, идти в армию. Вот. Хочется учиться, как бы, и дальше продвигаться. Вот. То есть, в принципе, ну, такое чувство, что просто хочется извить что-то, вот, высказать. Вот. Как дальше действовать, он пока не знает. Но, в принципе, понятно, что борется, понимает, что как бы надо дальше продолжать и так далее. Ну, хотелось бы как просто облегчить ему эти вещи, как-то направить его, разложить, может быть, в голове ему эти вещи правильно, чтобы все на цыпочки стало, потому что, да, все в куче. И я так понимаю, что, в принципе, с бытом он справляется, как бы, с, вроде как, с другим тоже, но вот с учебой, как бы, вот у него немножко не может он понять, как ему действовать, вообще, как учиться, когда нет никакой информации, да, спрашивают. То есть тут он как бы столкнулся с непониманием, как вообще действовать в этом случае.
7: Ну, хорошо, как бы перспектива армии вектор задает однозначный, что надо удерживаться и надо, ну, она немножко вектор меняет, обратите внимание, то есть всех перебороть и стать классным специалистом – это одна история, сделать так, чтобы меня не выперли в этих условиях, пока я разбираюсь, что и как мне хочется – это другая задача. Вот. И вторая задача, она, возможно, психологически полегче будет. Потому что, да, там стать самым крутым, она, ну, как будто бы в этих условиях сложновато, когда вообще ни черта не понятно, и все валится и сыпется. Вот. Соответственно, пока у него запрос на это перетереть, пока он пытается, вы можете этим пользоваться. Ну, во-первых, мы выслушиваем, да, и оказываем эмоциональную поддержку. Говорим, слушай, друг, ну это правда непросто. То, как ты рассказываешь, это прям сложная задача. Да, мне было бы трудно учиться, сидя на ступеньках, еще и какие-то результаты достигать. Вот, и там, ну, круто, что ты пробуешь и справляешься. Вот. А вторая часть уже предметная, после того, как эмоциональная часть закончилась. Ну, смотри, давай попробуем, ну, вот как вы и говорите, на части разделить. Да, вот вообще на что, по-твоему, здесь мы можем попробовать повлиять? Мы можем повлиять на доступ к материалам. Я не знаю, давай тогда разбираться. Есть библиотеки, есть электронные библиотеки, туда может платный доступ, я не знаю. Да, есть старшекурсники, есть репетиторы. Ну, вот такая история. Поискать варианты, каким образом поднабрать знания в более интенсивном варианте. Вот. Есть однокурсники, с которыми совместно можно готовиться. Ну, чтобы вы здесь через свой опыт помогли ему всякие разные варианты увидеть. Вот. Нет же каникул в институте, да, осенних? Я уже, честно говоря, не очень помню.
6: Осенних нету, да, зимних.
7: Осенних. Ну, то есть ему надо 2 месяца еще продержаться, 2,5. Вот. Посмотреть, важны ли ему эти конкретные шаги, эти конкретные планы, что вы здесь можете ему подсказать и предложить. Вот. Всегда помогает наладить личный контакт с кем-то из преподов, да, кто сможет ему даже не то, чтобы больше информации дать, да, там частную лекцию ему никто индивидуально читать не будет, но ему могут сказать, ну, это ерунда, вот на это забей, да, вот на это обрати внимание, это вот тут можно поискать. Вот. Такая история. Но здесь вам придется опираться на то, что он может, и на ваш опыт. Ну, как вы себе представляете, какие действия могут быть здесь эффективными?
6: В принципе, по-моему, это же как бы, да, примерный совет. Вот, ну, понимаешь, что так еще и стеснение еще какое-то присутствует, и незнание, только началась еще бы там преподаватель никого не знает, я понимаю, конечно, что барьер какой-то подойти, что-то там говорить, что я уже у вас 3-го раза ничего не понял, как бы, ну, боится выглядеть как бы дураком в этом, хотя говорю, что, в принципе, все получают двойки, все там ничего не понимают, я говорю, ну
7: то есть не один такой.
6: Ну да,
7: Вообще, вот, наверное, важная для вашего успокоения вещь, период адаптации может несколько месяцев занимать. То есть он сейчас еще в активной фазе адаптации находится. У него поменялось не только место учебы, у него поменялся круг общения, у него поменялось место жительства, поменялось условия жизни, поменялся уровень требований, поменялся, как это, семейный статус. Вот, дофига всего поменялось, и люди вообще-то по-разному с этим справляются, в разном темпе, и не всегда это быстро. Вот, так что вам сил, терпения и спокойствия, сыну вашему поддержки. Помните, что эмоционально отреагировать – это очень большая, помочь эмоционально отреагировать – это большая часть нашей родительской работы. Спасибо, хорошего вечера.
6: Да,
7: до свидания.
6: Спасибо большое вам.
7: А мы пока побеседуем с Ольгой из Смоленска. Ольга, здравствуйте.
8: Добрый день, Никита. Хотела вам задать вопрос по своему сыну, подростку, ребенку 14,5 лет. В настоящее время у них в школе изменили их классы, он перешел в новый класс, у них по профилям теперь разделение, в 8 класс он перешел. Учится хорошо, но в настоящее время возникла какая проблема. Получилось так, что он учился 7-8 класс, в принципе, на отлично. Поменяли, наверное, профили. И в настоящее время происходит то, что если он получает 4 вместо пятерки, хотя он считает, что он заслуживает 5, виноваты учителя, я вообще все сделал, а вот он мне тут придрался, а тут вот Никите 5 поставили, а мне 4, хотя ему тоже подсказывали, мне тоже тут подсказали, но мне меньше подсказали. Вот, там пару у нас были поступления, там он пытался поступить в Сириус, вот, который в Сочи, я там понял, не прошло, тяжеловато. Я боюсь, что... И еще у нас есть такой момент, он человек, который не умеет, не видит полутонов. У него либо черное, либо белое, либо плохо, либо хорошо. Не может он как-то вот увидеть эти полутона. А еще есть такой момент, конечно, возможно, мы где-то его давим, потому что все привыкли, что он у нас звезда, и в предыдущем классе был звезда, а тут вроде как бы все собрали звезды. Вот. И я боюсь, с одной стороны, что вот это вот будет какой-то психоз, сломается, скажет, мне вообще ничего не надо, перестанет учиться вообще, потому что он, ну, как бы хотел хороший вуз там. А с другой стороны, я боюсь его сломать. И с третьей стороны, я боюсь, ну, чтобы он не превратился, знаете, как вот говорят, ботаники, да, то есть когда нацелены только на учебу, а потом выходят, вот учились, а потом попадают в мир и не знают, как эти знания применить, да, вот они такие вот все вот отличники, которые не приспособлены к жизни. Хотя он вроде не такой, но вдруг такие вот у меня. Но самое главное, боюсь отбить, наверное, тягу к учебе, потому что, конечно, мы приложили все вместе с ним очень много усилий, чтобы добиться хороших результатов там и учиться, потому что парень талантливый, и очень жалко было бы, если это не реализовалось. Вот. Ну, я тут как бы не только как мама говорю, потому что его хвалили люди, как бы учителя, и он и на олимпиадах побеждал, то есть как бы есть результаты. Вот. Я не хочу, чтобы вот как-то так вот, чтобы не отбить, чтобы он не обвинял только учителей, чтобы он видел тоже, что где он может быть недоработан. Потому что я ему пытаюсь говорить, что, наверное, ты, возможно, где-то не дотянул. Но смотри, если ты забыл, то, может быть, что-то не доучил, давай мне как-то вместе. Нет, это они. Там учительница по-русскому придирается, плюс она какая-то странная. В общем, не гибкий он в плане, там, наверное, как бы воспринимания человеческой натуры, потому что, ну, все равно все люди разные. Вот она вообще какая-то странная, придирается, и поэтому мне вот тут 3 поставила, а должна была быть 4, а вообще должна была быть 5, я вообще все идеально написал. Ну, в общем, вот такая проблема. У кого-то проблема другая, а у нас такая.
7: Ну, у всех свои. Я хочу обратить ваше внимание, вы страхи свои перечислили, и они строго противоположные. То есть вы одновременно боитесь двух полярных вещей. И что он станет заучкой, и что потеряет мотивацию учиться. Ну, вот, ну, это да, непростая у вас ситуация.
8: Да, я понимаю, что у меня, с одной стороны, я боюсь, что заучкой станет. Вот, это я тоже прекрасно понимаю. С другой стороны, боюсь, что он и перестанет учиться, потому что вот у него друзья сейчас, которые до этого, ну, достаточно хорошо учились, тут что-то с ними произошло, и, в общем, как бы кто-то на средний уровень, все хорошо, в принципе, а кто-то прям какие-то. Вот.
7: Ну, я понял, что усилий.
8: Желание учиться, с другой стороны, наверное, я со своей стороны боюсь слишком его подавить и заставить каким-то своим авторитарным, возможно, характером. Вот. Наверное, это больше такое.
7: Ну, давайте так. 14,5 лет – это, в принципе, не очень устойчивый возраст. Да, и рассчитывать на то, что все будет дальше ровно двигаться по прямой, направленной вверх, ну, преждевременно, давайте так мы сформулируем. В том, что касается ваших вот этих вот набора страхов, они понятны, и они во многом, похоже, объясняются тем, что вы лично много усилий вложили в то, чтобы все у него было определенным образом. Вот. Эти усилия я предлагаю просто за них себя поблагодарить искренне и прям уже расслабиться по этому поводу, потому что ну, они могут быть в кассу, могут быть не в кассу. Это не совсем от нас зависит. По поводу его вот этих всяких эмоциональных реакций, вы скажите, а дальше-то он что делает? Вот ему несправедливо поставили оценку, ну, по его мнению, он повозмущался, а дальше он учится или не учится?
8: Ну, он учится. Я говорю, ты подходил к учителю, спрашивал, почему он, да, подходил. Он сказал, что вот так вот, и все. Он учится, все равно делает, слава богу, уроки. То есть, но мне кажется, больше он, знаете, из-за чего переживает? Что он не пятерку получил, что у него не знает.
7: Конечно, переживает. Слушайте, из звезд переходить в середняки – это очень сложно. Ну, в смысле, как если я был звезда, а перешел в класс, где все звезды, я оказываюсь одним из. Вот. Да. Это одно из самых сложных переживаний. У него абсолютно нормативные реакции. Относитесь к этому как реально к фестивалю. Вот ему надо было высказаться, вот он так переживает, вот он рассказал, что все гады, все его подставили, все на свете, ну и все. А дальше он пошел заниматься своими делами. И, соответственно, ваша ключевая задача в этом случае, пока он фестивалит, не пытаться ему объяснить, что он не прав. Вот. Пусть пофестивалит, а потом разберется. Тем более он после этого своего фестиваля, собственно, идет, у учителя спрашивает и разбирается. То есть я пока не вижу повода для беспокойства, а вы из-за того, что боитесь того, что непонятно произойдет, не произойдет, здесь произойдет, не, да, или не здесь, соответственно, можете уже ну, лишних действий предпринять, перенервничать, передавить где-то и так далее. Так у него пока все нормально работает.
8: Ну, вот. А как ему помочь, возможно, этот период пережить как-то? Вот,
7: да, выслушивать, поддерживать, да, потом хвалить, когда он совершил действия, которые нужно было совершить. Проговаривать, да, что это не просто, ну, менять статус, да, или не просто бороться с более сильными одноклассниками. Ну, как вы и говорите, поддерживать здесь больше никак, пусть он справляется. Из этой ситуации можно вырулить, но придется немножко временно поступиться своими стремлениями. Конструктивными, несомненно. Спасибо за вопрос. Хорошего вечера.
4: Трудности перехода. Реклама.
9: Ну что, Маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
10: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
11: Международный проект Светланы Пчельниковой представляет невероятное событие в мире авторской куклы и дизайнерской игрушки. Бал кукол «Краснодар». Выставка, которая уже покорила сердца многих гостей, коллекционеров и мастеров со всего мира. Более 400 авторов со всей России представят свои работы и поделятся опытом. Бал кукол «Краснодар» с 22 по 24 мая. Краевой выставочный зал изобразительных искусств «Рашпилевская, 32». Билеты на сайте balkukol.ru 0+.
12: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
13: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
14: 6+. Телефон рекламной службы 495-105-5244.
1: В Москве 17:30.
15: Новости.
1: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Владимир Путин принимает участие в церемонии вручения государственных наград. Церемония проходит по традиции в Екатерининском зале Кремля. Президент награждает орденами, медалями и почетными званиями выдающихся россиян из разных областей деятельности. Медали «Золотая звезда» вручаются и героям СВО.
16: Вручение государственных наград в Москве, в Кремле, в центре России, безусловно, имеет особый смысл. Это торжественная церемония, знак признания заслуг выдающихся граждан России, их самоотверженного труда, уникального таланта, отваги потрясающей, тех достижений и прорывов, которые наши современники совершают в разных, самых разных сферах. Эти успехи напрямую влияют на развитие всей страны, на развитие России и будут служить государству, людям, нашим потомкам еще многие-многие десятилетия.
1: Российский лидер также отметил, что особым уважением все мы относимся к участникам специальной военной операции, к тем, кто защищает национальные интересы и рубежи Отечества. Россия продолжит оснащать ракетные войска стратегического назначения новыми ракетными комплексами, а также принимать на вооружение современные атомные подводные крейсеры и стратегические бомбардировщики. Об этом после проведения учения Вооруженных сил России и Белоруссии по применению ядерных сил заявил президент Владимир Путин.
16: В рамках госпрограммы вооружения планируем оснащать РВСН новыми ракетными комплексами как стационарного, так и мобильного базирования. Как вы знаете, недавно успешно прошли испытания межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», которая обладает высокими тактико-техническими характеристиками и способна преодолевать все современные и перспективные средства противоракетной обороны. Продолжим принимать в состав военно-морского флота современные атомные подводные крейсеры, а воздушно-космические силы – новые и модернизированные стратегические бомбардировщики. Безусловно, будем повышать боеготовность других видов и родов войск, отрабатывать учебно-боевые задачи с учетом опыта специальной военной операции, в том числе в этом году на совместных тренировках и маневрах. Среди них выделю учения коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие 2026» на российской территории и миротворческих сил ОДКБ «Нерушимое братство 2026» на территории Беларуси. Кроме того, в следующем году планируем провести оперативные учения вооруженных сил Беларуси и России «Щит Союза 2027». Такие системные и последовательные шаги необходимы для укрепления обороноспособности наших стран, для надежной защиты граждан России и Беларуси от потенциальных угроз со всех направлений.
1: Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов также доложил президенту Владимиру Путину, что войска и силы России и Беларуси провели второй этап учения по подготовке и применению ядерных сил. По данным Минобороны, все задачи на втором этапе учения ядерных сил выполнены в полном объеме. Ракеты достигли цели, подтвердив заданные характеристики, сообщает Минобороны. Владимир Путин также попросил министра обороны России передать слова благодарности военнослужащим, принимавшим участие в ядерном учении. Президент отметил, что совместные ядерные учения России и Беларуси укрепляют боевое братство, слаженность частей и соединений. Продолжим принимать состав ВМФ современные атомные подводные крейсеры, а в ВКС новые модернизированные бомбардировщики, добавил российский лидер.
0: Задачи выполнены полностью. Хочу поблагодарить всех, прежде всего президента Беларуси Александра Григорьевича Лукашенко, всех участников этой работы, тренировки, военнослужащих российской и белорусской армии за хорошую организацию, грамотную работу, четкие действия. Такая совместная работа, безусловно, укрепляет наше боевое братство, слаженность частей и соединений. Важно и дальше повышать уровень подготовки стратегических и тактических ядерных сил, развивать все их составляющие. При этом, как уже говорил, мы не намерены втягиваться в гонку вооружений. Наша ядерная триада будет оставаться на уровне необходимой достаточности. Мы делаем все то, что было запланировано еще десятилетиями до этого. Десятилетиями именно. Работаем в плановом режиме, четко, слаженно. И, слава богу, у нас все получается.
1: Ученики ядерных сил вступили в завершающую фазу. Предстоит перемещение в новые позиционные районы и возвращение в пункты дислокации, сообщили в Минобороны Беларуси. Александр Лукашенко, в свою очередь, подводя итоги совместной с Россией тренировки ядерных сил, назвал ее хорошо организованной. Лукашенко также заявил, что мы ни с кем не собираемся воевать, если нас никто не трогает. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
15: Погода.
1: По данным центра фобуса в Санкт-Петербурге, завтра возможен дождь, днем до 18 тепла, в Москве без существенных осадков, днем от 27 до 29 градусов.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. В хоккейной «Ладе» заявили, что клуб готовится к новому сезону в континентальной хоккейной лиге и занимается погашением задолженности по зарплате. Ранее сообщалось о значительном ухудшении финансирования команды из Тольятти, однако губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что «Лада» продолжит играть в КХЛ. Полузащитник московского футбольного ЦСКА Матвей Кисляк входит в сферу интересов клуба из английской премьер-лиги, а петербургский «Зенит» хочет приобрести защитника из Бразилии. С подробностями Виталий Павлов.
2: Чемпионат России по футболу только-только завершился, как тут же поползли слухи относительно предстоящих перестановок в составах команд. Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк в своем юном возрасте интересен целому ряду зарубежных клубов, о чем не раз сообщалось в прессе. В среду же появилась информация, что футболиста рассматривает английский Лидс. Скауты этого клуба внимательно изучают способности 20-летнего армейца. Нюанс только в том, что контракт Кисляка действует до лета 2029 года, а переход в британскую команду довольно сложен из-за политической ситуации и санкций. Хотя при большом желании, конечно, это тоже возможно. «Зениту» тем временем приписывают интерес к очередному бразильцу. Об этом сообщает местная пресса. Петербургский клуб якобы хочет приобрести правого защитника из «Коринтианса» Матеузиньо. Сине-бело-голубые готовы предложить за трансфер футболиста от 7 до 10 миллионов евро. Однако говорится и о том, что сам 25-летний бразилец не спешит соглашаться на переезд в Россию. Плюсом по поводу перехода является то, что Матеузиньо пользуется услугами того же агентства, что и Педро с Джон Джоном, которые уже выступают за «Зенит».
1: В Париже прошла жеребьевка открытого чемпионата Франции по теннису. Так, на старте турнира седьмая ракетка мира Даниил Медведев сыграет с австралийцем Адамом Уолтоном, который занимает 101-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. Действующим победителем Ролан-Гаррос является вторая ракетка мира, испанец Карлос Алькарас, который снялся с турнира из-за травмы. В женской сетке соревнований мира Андреева встретится с француженкой Фионой Ферро, которая занимает 200-е место в рейтинге. Турнир пройдет с 24 мая по 7 июня. В воскресенье 24 мая, 17 часов по московскому времени, не пропустите большой футбольный вечер на «Маяке». Вас ждет прямая трансляция суперфинала Кубка России по футболу между «Спартаком» и «Краснодаром». С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
3: Театр HD представляет на большом экране Анну Нетребко, Йонаса Кауфмана и Людовика Тизье в опере «Амелькаре Понкьелли» «Джаконда» со сцены Неаполитанского театра «Сан-Карло». Любовный многоугольник, злодейство и разбитое сердце, ревность и благородство на фоне ярких красок венецианского карнавала. Атмосферная драма в историческом антураже в афише кинотеатров с 15 мая. Расписание и города показов на сайте teatrhd.ru. Возрастное ограничение 18+.
4: Для тех, кто умеет, но не всегда успевает читать. Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендации учителя на каникулы – его второй том, пробил наш час. Часы внеклассного чтения на «Маяке». Литературные произведения, прочитанные лучшими актерами. Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7 часов утра. Как рождаются хиты? Откуда берутся новые звезды и что происходит со вчерашними кумирами? Кто заказывает музыку и сколько она стоит?
5: Студия Владимира Матецкого.
4: Мировой шоу-бизнес во всех подробностях.
5: По пятницам с 14:00.
0: Маяк.
5: Трудности перехода.
6: Наталья из Сыктывкара. Наталья, здравствуйте.
7: Алло, добрый день.
6: Добрый.
7: Вот, расскажи ситуацию.
6: Угу.
7: Вот, сын 14 лет, отношения сложные. Лет с 11 он отстаивает свою позицию агрессии. Раньше он просто раскидывал вещи, которые, ну, все, что под руку попадется. Сейчас мебель может сломать, ну, все, что под руку уже посерьезнее попадется. На выходных папа уличил его во вранье. Он попросил деньги на спортзал, а сам туда не ходил. И папа случайно абсолютно об этом узнал. и сказал, что выдаст ему свою карту, где он будет, ну, видеть, куда он тратит
6: транзакции.
7: Деньги.
6: Угу.
7: Да, так как подозрение, что он купил себе вейп. Мы увидели коробочку от вейпа.
6: Угу.
7: Вот, после этого случая ребенок 2 дня вообще не ложится ночью спать, сидит в компьютере. С утра, когда надо идти в школу, он ложится спать. Ну, на любое какое-то наше слово кричит: «Выйдите из моей комнаты». Вот, 2 дня мы так потерпели, потом папа забрал у него компьютер. Но он, когда пришел в гулянки, у него, конечно, была истерика, он сказал намного плохих слов и кинул гантелью в дверь. И сломалась. Мы спокойно на это отреагировали и спокойно ему говорим: нам важно твое здоровье, необходимо налаживать режим. Вот, сейчас он с нами не разговаривает, в школу не ходит, днем спит, вечером пойдет погуляет до 10, ну и уходит в свою комнату опять.
6: Uh-huh.
7: Вот, у нас условия к нему наладить режим, пойти в школу и пройти курс у психолога, так как летом он к нам обращался, что ему мешает его застенчивость и что ему тяжело с людьми новыми общаться. Он походил к психологу 3 курса, потом забросил без объяснения причин. Вот. И у меня вопрос: кому нам обращаться по поводу агрессии, психологу или психотерапевту уже, ну, психиатру, и как нам сейчас себя вести, вот, как нам правильно поступить?
6: Хорошо.
7: Да, я вот еще скажу быстренько. Я сейчас сама хожу к психологу по родительско-детским отношениям. Он его протестировал, говорит: нет, все нормально, нужно работать с родителями. Вот я сейчас лично вот тоже занимаюсь психологом.
6: Ну, супер, это очень хорошо. Смотрите, ситуация, в которую вы попали, называется клинч в боксе. Да, это когда боксеры очень плотно друг к другу и отойти друг от друга не могут, потому что в голову прилетит, и ударить не могут. И топчутся друг вокруг друга, да, создавая друг другу непрерывную опасность. Вы загнали парня в угол. Ну, агрессия, давайте так, вообще откуда она появляется? А, 2 всего. Первое, реально не справился с собой, перекрыло. Да? А второе, это как раненый зверь, да, когда у меня не остается другого выхода.
7: Больше второго, да.
6: Да, похоже, что создалась ситуация, в которой его обложили со всех сторон. Ну, уже. Да, где-то, наверное, агрессия была просто ситуативная, где-то он с собой не справился, где-то он попровоцировал, проверил. А сейчас конкретно, похоже, ситуация дошла до того, что его зажали в угол. И сейчас как будто бы вы мне рассказываете историю, в которой кто кого сломает. Да, и родители на принцип пошли, все отобрали, все запретили. И он на принцип пошел: на зло маме отморожу уши, в школу ходить не буду, спать не лягу. Да? Ну, если спать он еще ляжет, то в школу выходить его не вынудить.
7: Ну, да.
6: Больше отбирать нечего, я так понимаю.
7: Вот. Телефон с мобильником,
6: телефон...
7: Ну, в смысле, с интернетом оставили, чтобы, ну, совсем он там, ему просто не
6: ну,
7: было.
6: Чтобы еще инструмент какой-то у вас остался.
7: Мы не будем им пользоваться.
6: Ну да, похоже, что не надо. Я предполагаю следующее. Смотрите, вы, может, и победите. Может быть, вы его доломаете. Я специально в таких терминах говорю, чтобы вы радость от победы не чувствовали, и папа тоже. Потому что ничего в этом хорошего нету. Вы ему докажете, что сейчас вы сильнее. И из этого он сделает вполне логичный вывод: тогда я дождусь, когда я наберу сил. И вот тогда вломлю. Да? Я очень упрощаю сейчас, но принцип примерно такой. Ситуация не решится, мотивация не появится. Да? Стремление к самоконтролю не появится. Вот. И, наверное, самое простое действие, оно же будет самым трудным. Все остановить, все откатить, все обнулить и начать разговаривать сначала. Именно разговаривать. Да? А, ситуация агрессии когда нарастает? Я уверен, в 90% случаев это когда мы видим, что он уже заводится, и мы заводимся, и нам, например, или мы спокойны, но видим, что он заводится, и мы продолжаем. То есть продолжаем что-то говорить, продолжаем что-то от него пытаться добиться, продолжаем что-то объяснить.
7: Да.
6: Вот. И ничего не остается делать. Агрессия – это всегда способ остановить ситуацию. Да, не способ что-то в ней добиться, а просто остановить. Вот. А важно здесь с папой вам пообщаться между собой, порешать. Учебу вы потеряли, режим вы потеряли, дальше вы все это восстановите только на доброй воле. Добрая воля появится, когда у вас будет контакт. Вы все остановите, вы все откатите, вы все вернете. Скорее всего, будет период, когда он и вас слушать не будет, и конструктивного ничего происходить не будет. Этот период называется проверка. А по-честному ли вы все сделали? Да, если вы скажете, ну нет, нифига, ты с нами не разговариваешь, поэтому давай все обратно, ну он убедится, что все-таки да, это было ложное, как это, ложное перемирие. Вот ваша задача к этому перемирию прийти и заново выстраивать происходящее. 14 – это 8 класс, да?
7: Да, 8.
6: Ну, короче, никакой страшной потери нету там ни в учебе, ни в режиме, никакой катастрофы.
7: Вот, мы бы все ничего, если бы у него режим давно очень жестко, ну, бился. У нас уже была договоренность, что в 12 мы отключаем интернет. Хорошо. Вроде он поначалу, ну все, отходит от компьютера, но еще ходит полночи, до 3, до 4, с утра встать не может. Мы видим, он из-за этого нервный. У нас как бы одна просьба, режим, просто спи ночью. Вот не знаю, правильно?
6: Остановитесь. Вот вы абсолютно правы во всем. Замечательный режим, очень важен, полезен. Но сейчас это уже не просьба, обратите внимание. Сейчас это уже шантаж и угроза.
7: Но сейчас да.
6: Да, и как бы и все. И расслабьтесь по этому поводу. Из того, что вы рассказываете, я бы с эндокринолога начала, не с психотерапевта, посмотреть, что с ним происходит, что с гормональным фоном, что вообще там с веществами в организме, насколько организм вообще сейчас окей. Но опять же, да, не в педагогическом смысле, а просто чтобы помочь. И не факт, что это чудо совершит, но вы хотя бы вот этот вопрос закроете. Вот мы сейчас, чтобы все это получилось, придется отказаться от своих целей и задач, безусловно, полезных, безусловно, важных, но вы их не добьетесь никаким методом или такой ценой, что оно вам тогда уже и не будет нужно. Вот. Если режим плюс ненависть к вам на всю жизнь, то зачем вам такой режим? От недосыпа еще, да, никто не погиб. Ну, вот, учиться хуже стали, да, качество жизни поменялось, но прям совсем катастрофа от недосыпа редко. Просто организм в этот момент ложится и засыпает.
7: А то, что деньги бесконтрольно, мы же не должны давать. Ну, вот.
6: Бесконтрольно...
7: С этого началось.
6: Ну, давайте так, я бы просто разводил деньги между собой, которые подотчетные, которые неподотчетные. В его возрасте уже должны быть карманные деньги, про которые вы не знаете, куда они тратятся, даже если они тратятся на вейп. Просто, видимо, у него их нет или недостаточно, раз пришлось вот так. Есть целевые траты на спортзал, на проезд, на питание, да, они целевые, вы их имеете право контролировать вообще без вопросов тут как бы никаких этих. А есть его личные карманные, которые вы уже не можете контролировать.
7: Поняла,
6: И тогда у вас не возникнет вопроса обмана. Да,
7: я поняла, да. А скажите, сейчас нам как вот, чтобы немножко разрядить ситуацию? С чего начать? Потихонечку подходить к нему? Вот я вчера подошла, но он не реагирует вообще.
6: Ну, потому что он в гневе, в обиде сейчас, и он держит оборону. Ну, для начала, как это, снятие санкций, извините за формулировку. Ну, как ни крути, да, к этому придется прийти, вы откатываете действительно все назад.
7: Возвращаем компьютер?
6: Ну, да, ну, как бы, можете не возвращать, просто тогда дольше период примирения займет. И у вас отбор компьютера – это инструмент, который должен был положить его спать. Он не положил его спать и не положит. Вот, инструмент не сработал. Тогда это получается просто у вас заложник. Вот. Что вот, сил вам спокойствия, разговаривайте с папой, из этой ситуации можно вырулить. Но придется немножко временно поступиться своими стремлениями, конструктивными, несомненно. Спасибо за вопрос, хорошего вечера.
5: Трудности перехода.
3: Радио «Маяк» 102.3 FM в

0: о вкусном и полезном. Рубрика о секретах здорового питания. Лето, солнце, температура стремится к 30 градусам. Казалось бы, живи и радуйся, но именно в зной наш организм работает на пределе, и особенно уязвимой становится система пищеварения. Сегодня говорим о том, как правильно питаться в жару, чтобы оставаться бодрым и здоровым. В жаркую погоду организм бросает все силы на охлаждение, теряя с потом до 2-3 литров жидкости в день. А вместе с водой уходят важные соли и микроэлементы. Вот почему главное правило летнего рациона – много пить, но не все подряд. Сладкая газировка и пакетированные соки жажду только усиливают. Черный чай и кофе лучше ограничить. Ваши лучшие друзья в жару – это чистая вода комнатной температуры, несладкий зеленый чай, натуральные морсы и компоты. Прекрасно освежают мятный чай, напиток из душицы или имбирный чай с листками мяты. Кстати, мятой можно приправить и гарнир. Врачи советуют в жаркий день выпивать по 100-200 мл жидкости каждый час. В сумме это может быть до 2,5, а при высокой температуре и до 3,5 литров в сутки. Теперь о еде. Полуденный зной, примерно с 12 до 16 часов, тяжелая пища – настоящий удар по организму. Основу рациона должны составлять свежие овощи, зелень и фрукты. Они почти на 90% состоят из воды и, естественно, восполняют потерю жидкости. Включайте в меню огурцы, кабачки, помидоры, болгарский перец и всевозможную листовую зелень. Салаты, петрушку, укроп, сельдерей – отдельно скажем про кислые ягоды, вроде крыжовника и смородины. Они невероятно полезны. А вот фрукты, такие как дыни, персики или апельсины, старайтесь есть в первой половине дня или как отдельный перекус. Если съесть эти фрукты сразу после плотного обеда или на ночь, они могут вызвать неприятное брожение в желудке. А что же исключить? В жару наш организм не готов тратить уйму энергии на переваривание жирного и жареного. Забудьте о жирной свинине, говядине, фастфуде, чипсах и сдобных булочках. Вместо этого легкое белое мясо птицы, нежирная рыба и морепродукты. Идеальным выбором станут кисломолочные продукты, кефир без сахара или несладкий йогурт. Они и жажду утолят, и насытят, и наладят пищеварение. Но будьте осторожны, молочная среда – идеальное место для бактерий. Хранить такие продукты нужно строго в холодильнике при температуре не выше 4 градусов, иначе даже непросроченный продукт может вызвать отравление. Вообще, лето – время повышенной опасности кишечных инфекций. Статистика говорит, что 60% пищевых отравлений в это время случаются из-за неправильного хранения продуктов. Заправленный салат или суп с майонезом и сметаной безопасны только в первый час после приготовления. Дальше – риск. Поэтому заправляйте еду прямо перед подачей. И запомните несколько важных правил безопасности, особенно на отдыхе. Не покупайте готовые салаты, шаурму или курицу-гриль в сомнительных местах. Под специями и соусами недобросовестные продавцы часто маскируют несвежий продукт. С осторожностью относитесь к яичнице, глазуни и блюдам с сырыми яйцами. В жару это прямой путь к сальмонеллезу. Никогда не берите подтаявшее мороженое или пирожные с кремом, которые хранились без холодильника. Ну и напоследок хорошая новость. Жаркое время – идеальный момент, чтобы без труда сбросить пару лишних килограммов. Обилие низкокалорийных овощей и фруктов, а также естественное повышение активности – помогают обмену веществ работать быстрее. Главное – питаться небольшими порциями 4-5 раз в день и вставать из-за стола с легким чувством голода. Слушайте свой организм, пейте больше чистой воды, выбирайте легкую и свежую еду. И наслаждайтесь летом! О вкусном и полезном. Рубрика о секретах здорового питания.
1: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
2: Маяк.
3: Алло.
4: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
3: Так.
4: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич.
2: Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
3: Что?
2: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
4: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.

0: Иркутская, 18 часов.
1: Новости.
0: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Владимир Путин и Александр Лукашенко дистанционно провели ядерные учения. С космодрома Плесецк по полигону на Камчатке выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс». С полигона Капустин-Яр белорусские военные запустили ракету комплекса «Эскандар-М». Экипажи военно-морского флота произвели пуски «Циркона» и «Синевы». Тренировка боевого применения ядерного оружия и его обеспечение воинскими частями началась в начале недели. Президент отметил, что совместный ядерный учения России и Белоруссии укрепляют боевое братство, слаженность частей и соединений.
2: Задачи выполнены полностью. Хочу поблагодарить всех, прежде всего президента Белоруссии Александра Григорьевича Лукашенко, всех участников этой работы, тренировки, военнослужащих российской и белорусской армии за хорошую организацию, грамотную работу, четкие действия. Такая совместная работа, безусловно, укрепляет наше боевое братство, слаженность частей и соединений.
0: Россия продолжит оснащать ракетные войска стратегического назначения новыми ракетными комплексами, а также принимать на вооружение современные атомные подводные крейсеры и стратегические бомбардировщики. Об этом после проведения учения вооруженных сил России и Белоруссии по применению ядерных сил заявил Владимир Путин.
2: В рамках госпрограммы вооружения планируем оснащать РВСН новыми ракетными комплексами как стационарного, так и мобильного базирования. Как вы знаете, недавно успешно прошли испытания межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», которая обладает высокими тактико-техническими характеристиками и способна преодолевать все современные и перспективные средства противоракетной обороны. Продолжим принимать в состав военно-морского флота современные атомные подводные крейсеры, а воздушно-космические силы – новые и модернизированные стратегические бомбардировщики. Безусловно, будем повышать боеготовность других видов и родов войск, отрабатывать учебно-боевые задачи с учетом опыта специальной военной операции, в том числе в этом году на совместных тренировках и маневрах. Среди них выделю учения коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие 2026» на российской территории и миротворческих сил ОДКБ «Нерушимое братство 2026» на территории Беларуси. Кроме того, в следующем году планируем провести оперативные учения вооруженных сил Беларуси и России «Щит Союза 2027». Такие системные и последовательные шаги необходимы для укрепления обороноспособности наших стран, для надежной защиты граждан России и Белоруссии от потенциальных угроз со всех направлений.
0: Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов также доложил президенту Путину, что войска и силы России и Белоруссии провели второй этап учения по подготовке и применению ядерных сил. По данным Минобороны, все задачи на втором этапе учения ядерных сил выполнены в полном объеме, ракеты достигли цели, подтвердив заданные характеристики, сообщает Минобороны. Это плановое мероприятие в рамках государственного союзного государства, не направленное против других стран. Его главная цель – проверить способность выполнение боевых задач и повысить квалификацию личного состава, уточнили в военном ведомстве. Восстановленная в современной России награда «Георгиевский крест» за храбрость первой степени вручается впервые в новейшей истории. Таким образом, в стране впервые появились полные кавалеры этой награды, отметил президент Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград в Кремле.
3: Дорогие друзья, еще раз сердечно поздравляю вас с государственными наградами. Здесь один из выступавших сказал, что очень приятно быть среди выдающихся людей. Так и есть среди выдающихся людей и среди тех, кто воспитывает выдающихся людей. Один из награжденных мне на ухо шепнул: «Служу трудовому народу». Вот вы делаете это наилучшим образом. Мы все служим трудовому народу, а вы наилучшим образом. Спасибо большое за ваш труд, за ваш талант, за ваши результаты.
0: Владимир Путин также отметил, что служение государству, обществу, людям объединяет тех, кто достиг значимых высот в профессии и состоялся в любом деле. Как подчеркнул президент, лауреаты государственных наград – сильные, щедрые и смелые люди. Иран обсуждает с Оманом вопрос о создании постоянной системы пошлин, которая позволит формализовать контроль над морским движением.

0: движением через Ормузский пролив, сообщает агентство Bloomberg. Иран и Оман также должны мобилизовать все ресурсы как для обеспечения безопасности, так и для наиболее эффективного управления судоходством, заявил посол Ирана во Франции. Участники единого государственного экзамена могут взять с собой необходимые лекарства и оставить их до входа в аудиторию, чтобы в любой момент выйти и принять таблетки. Об этом сообщил заместитель руководителя Рособорнадзора Игорь Круглинский. Он уточнил, что то же самое касается сдачи экзаменов детьми, у которых есть необходимость измерения углов уровня глюкозы с помощью мобильного телефона. Глава Рособорнадзора Анзор Музаев ранее сообщил, что с 2013 года в едином государственном экзамене появилось около 80% содержания, необходимо идти в ногу со временем. По его словам, экзамену необходим ребрендинг, а не замена. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС в Санкт-Петербурге, завтра облачно с прояснениями, временами дождь, местами грозы, днем до 18 тепла. В Москве переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем кратковременные осадки, местами грозы, до 17 тепла. Днем в российской столице столбики термометра поднимутся до 27-29 градусов.

0: трудности перехода с подростковым психологом Никитой Карповым.
1: На связи Эльмира из Казани. Эльмира.
2: Вопрос у меня следующий. Трое детей, и есть такой, и один из них троечник пофигист достаточно такой был спокойный, второй отличник, тоже со здоровым пофигизмом. И вот третья дочь, она отличница, профессиональная спортсменка, перфекционистка такая, ну вот именно то, что касается достижений. Во всем. Прошлый год у нас был олимпиадный, то есть она намерена поступать по олимпиадам. Значит, все успешно прошло, но был период отдыха, соответственно, летний период. То есть получилось восстановиться, насладиться результатами. И опять же в 11 классе выбран олимпиадный путь. Олимпиады, получается, у нас прошли, ждем где-то результаты полученные, где-то еще ждем. Какие-то успешные, какие-то менее успешные. Уже, знаете, с одной стороны, сейчас уже период, когда еще и дополнительный ЕГЭ нужно готовиться. Но при этом понимаю, и она сама понимает, что она уже где-то выдыхается. Стрессы постоянные, вот это вот уже, ну, прям вот загон какой-то неопределенный присутствует. Если результаты не совсем те, которые хотела, прям начинается такое самобичевание, я недостойна, я недостаточно старалась, где-то начинает заедать, где-то прям вот вплоть до того, что не подходите ко мне. Не надо мне уделять внимания. То есть при этом и дома очень хорошая атмосфера, в общем-то, и условия созданы, и школа очень так хорошо, спокойно относится. И вот не совсем понимаю уже, как поддерживать.
1: Тут, конечно, нужны навыки рефлексии, навыки саморегуляции, навыки себя успокаивать, да, там, приходить в состояние, концентрироваться. Но когда ситуация такая эмоциональная и такая напряженная, очень трудно учиться. Поэтому, возможно, на ближайшие прям несколько недель надо принять, что вот все идет как идет, оно идет не очень правильно, оно идет с затратами, очень нервно, и смотреть, исходя из этого, какой максимум вы можете сделать, да, что вы можете здесь дать. Вы можете накормить вовремя, да, там, чаю предложить, спросить, как помочь поддержать, там, свет приглушить, если она вырубилась за столом. Ну, вот из этой серии. Из того, что она позволяет, какой максимум вы можете сделать. Если вам удается ее выпихивать в какой-нибудь режим, то есть, ну, базовый ресурс у нас от чего? Мы спим, бываем на свежем воздухе и достаточно едим. Вот если вам удается в этом направлении что-то поделать, ну, очень хорошо. Это прям классный результат. Если она реально в какой-то момент там
2: слетает... У нас с этим вообще проблем нет. У нее, супер. Знаете, вот она молодец в этом плане. Она и режим поддерживает, и спать ложится вовремя, и питается, и умудряется еще бегать там фитнесом заниматься.
1: Ну, супер. Значит, у девочки ваша психика крепкая, да, это вы прям можете не переживать. Вот. И может быть хорошо, что все это наружу выходит, да, внутренняя основа остается непоколебимой. Девочки более склонны все же, как это, без повреждений внутренней структуры, внутри все, вернее, снаружи устроить такое, что всем кажется, что все капец. Вот, простите за такой шовинизм, может быть, небольшой.
2: Вы знаете, еще присутствует именно вот возможность того, что психика крепкая и внутренняя основа, любимая, у нее есть переживания относительно того, что она вот такой интенсивностью занятий подрывает свое здоровье. И она говорит, я понимаю, что я себе здоровье подорву. Но вот как бы опыт терапевтический показывает, что, наверное, мы не настолько хрупки, да? Ну вот, опять же, как это объяснить?
1: Ну, пока объяснять ничего не надо. Смотрите, она находит для себя сама какие-то аргументы, да. Возможно, ей, ну, психике иногда нужно поддерживать некий фон напряжения, некий фон тревоги для того, чтобы функционировать эффективно. Мозг нам находит разные объяснения, что я переживаю-то и что я тревожусь. Если я как будто бы уверен, что все хорошо, то что я тогда тревожусь? А вот, что я здоровье гроблю. Вот. Ну, погробит она здоровье, ничего страшного, здоровья в этом возрасте много. Можно по этому поводу выдыхать. отдыхать. Наверное, важный вопрос, как вам реагировать на ее слова, истинания, да, и так далее. Вот здесь я предлагаю немножко поисследовать. Вы уже знаете, что если начать уговаривать, что результат не так важен, то вы получаете агрессию в ответ. Все, значит, вы это не говорите. Если в ответ на здоровье вы будете говорить: да слушай, ты здоровая как конь, тебя надолго хватит, посмотрите, какая будет реакция. А может быть, надо пожалеть, сказать: да, солнышко, ты так прям тут убиваешься, что реально со здоровьем может быть сложно. И посмотреть, что тогда будет. И такими экспериментами небольшими просто найдем слова, которые нужны. Иногда такие высказывания призваны от вас получить какую-то реакцию, на которую можно вызвериться. И тем самым сбросить эмоциональное напряжение. Ты, я там здоровье гроблю. Да, конечно, ты здоровье гробишь, давай поменьше заниматься. Опять ты вот с этим своим, вся жизнь на кону, а ты... Да-да-да. Вот, то есть это тоже может быть такой клапан сброса эмоционального напряжения, когда на ровном месте создается конфликт, и в рамках этого конфликта мы со своим напряжением справляемся. Вот, поэтому, возможно, терпение нужно вам здесь, больше спокойствия и больше сил. А девочка ваша, похоже, вывозит. Когда спадет пиковое напряжение, вот тогда будет хорошее время учиться навыкам. Да, может быть, летом будет такая возможность как раз к психологу походить или там вдумчиво поразговаривать, потому что там начало первого курса, она вся погружена будет. Как будто бы следующая, знаете, возможность поучиться будет где-то там посередине второго курса, когда она уже разберется, как это все устроено, это перестанет быть на психозе таком, там все успеть, все сделать классно. И уже появятся реальные последствия. И вот тогда, возможно, да, будет окно для того, чтобы учиться, как во взрослой жизни, быть перфекционистом.
2: А скажите, вот я правильно поняла, да, что фактически вот сейчас моя функция это в том, что вот ее вот этот сброс энергии, ну, получается, сброс, наверное, эмоций больше, да, на любые фразы, на любые вот советы, это, в принципе, нормально, и моя задача просто как бы этот пока выдерживать.
1: Ну, контейнировать, выдерживать. Да, по большому счету мы здесь выступаем как клапан, ну, и как техническая поддержка, обоз с продовольствием.
2: Понятно. Хорошо.
1: А на связи у нас Мария. Мария из города Рязань. Мария, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Вопрос такой. Сын, 13 лет, через месяц будет 14. Вопрос по поводу самооценки. То есть он не очень себя принимал внешне. То есть просто, когда можно будет делать пластические операции, уже в каком возрасте. То есть ему не нравится свое лицо. Он говорит: боже мой, какой я некрасивый. Из-за этого очень расстраивается. Постоянно нервничает, мимо зеркала проходит, вечно у него сразу портится настроение. Он пытается строить из себя какое-то лицо, которое ему больше всего понравится, но у него не получается. Вот, он из-за этого очень нервничает. Когда одевается в школу, все, вот это все равно большое зеркало перед ним всегда, потому что у нас в коридоре такая мебель, значит. И он все время, то есть это настолько его выводит из настроения сильно, что мне вот нужна помощь какая-то, как его поддержать, как ему доказать, что он вполне себе нормальный человек. Я ему рассказываю про то, что у меня тоже в подростковом возрасте, вплоть до там 25 лет, были очень большие вопросы к моей внешности, но все это прошло. Во-первых, потому что меняется немножко лицо, во-вторых, потому что это у всех так. Нет людей, в общем-то, среди моих знакомых, и я в том числе, которые бы были настолько удовлетворены своей внешностью, что вообще никогда не парились на эту тему. И у папы красавица, я красавица, у тебя нет шансов быть некрасивым, это раз. А во-вторых, это все пройдет. То есть это временно, потому что у тебя сейчас такой возраст. Ну, ему это не нравится, ему этот ответ не удовлетворяет. Он очень не любит смотреть фотографии свои детские. Почему-то, не могу понять, почему. Он не любит, когда его хвалят, когда я ему говорю, что он красавчик, что он умница, что он сделал все правильно, что еще что-то. То есть я пытаюсь это очень часто делать, его это очень сильно выводит из себя, бесит. И я когда начинаю спрашивать: ну, почему? Чего тебе так не нравится? То есть я же правду говорю. Он говорит: не хочу, все, не надо со мной на эту тему разговаривать, начинает раздражаться, я не могу выяснить. У него, ну, вот, чисто его душевные какие-то проблемы, что конкретно не так. И вот я хотела бы вас, Никита, уточнить, что, чем я могу, какими словами и действиями помочь ему, ну, справиться с этим переживанием по поводу своей внешности и по поводу вот каких-то комплексов, которые... То есть, в принципе, человек спортсмен, человек высокий, человек, согласно своему возрасту, достаточно хорошо выглядит. Да, они сейчас немножко не туразные, там руки длинные, ножки длинные, вот это все, но он прекрасен. Я говорю, человек со стороны даже, который, да... это сделать, взгляд со стороны, то есть я адекватно оцениваю его внешность. Ну вот, я не знаю, помогите, пожалуйста.
1: Угу. Хорошо. Скажите, пожалуйста, давно началось-то это?
3: О, мне кажется, это всегда так было.
1: Угу.
3: Он всегда был чем-то недоволен. Я вот даже сейчас смотрю на все фотографии его. Он все время какой-то грустный. Ему не нравится своя внешность. Вот не пойму, почему. Никто ему никогда не говорил, что он некрасивый. Ну, по крайней мере, из моих родных и близких. Никогда такого не было. Но папа может иногда ему сказать, что вон у тебя бока появились, давай подтянись, там что-то в такой форме. Он на это, соответственно, тоже реагирует, но тут же подскакиваю я и говорю, что сынок, садимся на диету, в общем, начинаю ему очень хорошим мягким тоном как-то объяснять, что все это решается, все проблемы, когда он начинает
1: нервничать. Двойные послания такие. Даже не двойные, а однозначные. И от папы, а потом еще от вас, что да, действительно, это все плохо и надо исправлять. Смотрите, давайте так. Во-первых, базово, с этим можно уже идти к психологу смело, особенно если эта ситуация давно тянется и всегда так было. Второе, вы абсолютно правы, что это крепко возрастное, и изменения происходят, и мало кто себе в этом возрасте нравится. Третье, про вас и вашу помощь. Ну, и лучшее, что вы можете сделать, это уже вообще отстать от этой внешности, никак ее не комментировать, не критиковать, особенно не критиковать, не рассказывать, как исправить, потому что как исправить, это базово сейчас что-то не так. А вообще в разговорах просто смещаете акцент на другое. А что еще есть, кроме внешности? Да? Качество, знания, умения, вот на этом акцент. То есть внешность, вообще она там как будто бы, ну, сейчас для вас там особого значения не имеет.
3: Я вас поняла, прошу прощения, перебью, но когда я начинаю его хвалить за какие-то умения, за то, что он сильный, ловкий, он у меня спортсмен, он тоже не любит эту похвалу. То есть он тоже так же реагирует, что не надо мне говорить, что я молодец, не надо мне говорить, что я умница там и сильнее всех, я все знаю про себя. И
1: Ну, хорошо, тоже не сильно как бы вдевайтесь в это, там, надо, не надо говорить, да. Вы, родители, вы можете его хвалить, можете не хвалить. Я про то, скорее, на чем имеет смысл делать акцент. Следующая история, что в его возрасте самооценка, конечно, от родителей зависит уже не очень сильно. И родители могут навредить, но уже не очень могут помочь. А в его возрасте у него такая переходная история. Самооценка зависит от сверстников, и сейчас про это мы прям отдельно поговорим, и от реакции сверстников на него. А второе, от собственной деятельности, своих результатов, своих достижений, умения зафиксировать эти достижения. Вот.
3: Согласна.
1: Первое, я на что бы посмотрел вообще при таких раскладах, это на то, как у него складывается общение в классе, как с друзьями, с девчонками, что вообще там происходит. Потому что внешность может быть любая, но если с друзьями все ок, девочки любят, с мальчиками тусуются, то обычно вопросов к внешности мало. Вот. То есть я бы обратил внимание на то, что происходит там. Ну, может быть, вы в курсе, может быть, не в курсе, и это надо поисследовать. Часто это вопрос того, что, ну, мало внимания или не то внимание от сверстников.
3: Вот, скорее всего, вы правы, только скажите, пожалуйста, что значит поисследовать?
1: Ну, во-первых, узнать, что там происходит. Ну, с ним поразговаривать, ну, не в режиме тоже допроса и испытания, а просто, да, ну, короткий срез. Вообще, есть ли друзья, есть ли он с кем общается, как у него складываются отношения в классе. С учителем можете про это поговорить. Учителя аж периодически все равно с родителями разговаривают. Вот, можно акцент сделать не на том, как он на уроках успевает, не успевает, а на то, как складывается общение. Вот. про собственные результаты и про вот это все фиксацию, да, информации о себе. Здесь, если он остро реагирует на похвалу, можно не в режиме похвалы, а в режиме именно фиксации. Вот тут сделано это, вот тут такой результат, без оценок. Хорошо это, плохо, там молодец, он не молодец, а просто есть вот это вот такое. То есть, по сути, уверенность и самооценка, как, знаете, ориентация в чужом городе, зиждется на знании территории. И вот я сам, это тоже территория, которую по-хорошему, ну, надо бы знать, какой я, что у меня есть, чего у меня нет, какие свойства и так далее. Вот, вот это основные вещи, но, наверное, ключевое из того, что вы сказали, на что могут повлиять родители, это меньше внимания, в принципе, всему, что связано со внешностью. Может быть, ну, не в режиме
3: любого внимания, и положительного, и тем более отрицательного.
1: Ну, да, у него сейчас это натертое место, и поэтому положительное слышит он хуже, а внимание все равно внимание. Меньше, соответственно, критики однозначно, и помогать фиксировать результаты, опять же, не в режиме похвалы, а в режиме фактов. Ну и посмотреть, что с общением, обычно собака роется где-то там.
3: Я думаю, что именно так и есть. Спасибо вам большое. Будем работать. Спасибо.
1: Хорошо,
3: огромное.
1: Спасибо.
0: Да. Трудности перехода. I am paid to exist. Abundance on my lips. Every breath that I take is the proof of my gift. What I seek seeks me back. Every dream's on track. I am light, I am whole. All abundance flows back.

0: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
1: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
2: Международный проект Светланы Пчельниковой представляет невероятное событие в мире авторской куклы и дизайнерской игрушки. Бал кукол «Краснодар». Выставка, которая уже покорила сердца многих гостей, коллекционеров и мастеров со всего мира. Более 400 авторов со всей России представят свои работы и поделятся опытом. Бал кукол «Краснодар» с 22 по 24 мая. Краевой выставочный зал изобразительных искусств «Рашпилевская, 32». Билеты на сайте balkukol.ru 0+.

0: квартиру сниму на суточно рун.
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.
2: Москве 18:30.
3: Новости.
2: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Россия продолжит оснащать ракетные войска стратегического назначения новыми ракетными комплексами, а также принимать на вооружение современные атомные подводные крейсеры и стратегические бомбардировщики. Об этом после проведения учения вооруженных сил России и Белоруссии по применению ядерных сил заявил Владимир Путин.
4: Важно и дальше повышать уровень подготовки стратегических и тактических ядерных сил, развивать все их составляющие. При этом, как уже говорил, мы не намерены втягиваться в гонку вооружений. Наша ядерная триада будет оставаться на уровне необходимой достаточности. Мы делаем все то, что было запланировано еще десятилетиями до этого. Десятилетиями именно. Работаем в плановом режиме, четко, слаженно. И, слава богу, у нас все получается.
2: Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов также доложил президенту Путину, что войска и силы России и Белоруссии провели второй этап учения по подготовке и применению ядерных сил. Минобороны России сообщило, что в четверг в ходе учения ядерных сил были произведены практические пуски межконтинентальных баллистических ракет «Ярс» и «Синева». Также к тренировке были привлечены самолеты дальней авиации Ту-95МС, которые выполнили пуски гиперзвуковых крылатых ракет воздушного базирования, а самолет МиГ-31И осуществил пуск гиперзвуковой ракеты комплекса «Кинжал». Кроме того, белорусские военные провели пуск ракеты комплекса «Искандер». По данным Минобороны, все задачи на втором этапе учения ядерных сил выполнены в полном объеме. Ракеты достигли цели, подтвердив заданные характеристики, отмечает Минобороны. Владимир Путин попросил министра обороны России передать слова благодарности военнослужащим, принимавшим участие в ядерном учении. Президент отметил, что совместное ядерное учение России и Белоруссии укрепляет боевое братство, слаженность частей и соединений.
4: Задача выполнена полностью. Хочу поблагодарить всех, прежде всего президента Белоруссии Александра Григорьевича Лукашенко, всех участников этой работы, тренировки, военнослужащих российской и белорусской армии за хорошую организацию, грамотную работу, четкие действия. Такая совместная работа, безусловно, укрепляет наше боевое братство, слаженность частей и соединений.
2: Белорусский лидер, в свою очередь, подчеркнул, что военные двух стран регулярно участвуют в таких мероприятиях. Александр Лукашенко отметил, что организационная часть прошла без каких-либо сбоев. Разумно, толково организовано. Москва и Минск никому не угрожают, но готовы защищать территории от Бреста до Владивостока, отметил президент Беларуси, уточнив, что мы ни с кем не собираемся воевать, если на нас никто не нападает и никто не трогает. Российские войска группировки «Север» освободили населенный пункт Шестеровка Харьковской области, говорится в ежедневной сводке Минобороны. Суточные потери киевского режима в зоне проведения спецоперации составили более 1200 военнослужащих. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанесли поражение ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях, в результате чего ВСУ за сутки потеряли более 340 военных. Кремль не одобряет насильственные методы давления, применяемые США в отношении высших руководителей государств. Таким образом, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал выдвинутые США обвинения против экс-главы Кубы Рауля Кастро. Ранее американские власти предъявили обвинение одному из лидеров кубинской революции, 94-летнему генералу армии Раулю Кастро. Ему вменяются обвинения в убийстве по четырем пунктам, два пункта обвинения в уничтожении воздушного судна и преступлении. Сговор с целью убийства граждан США. Телеканал CBS News сообщил, что обвинения могут быть связаны с инцидентом 1996 года, когда кубинские ВВС сбили два самолета, базирующиеся в Майами общественной организации. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте vesti.ru.
3: Погода.
2: По данным центров области Санкт-Петербурга, завтра облачно, с прояснениями, временами дожди, местами грозы, днем до 18 тепла. В Москве переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем кратковременные осадки, местами грозы, ночью от 15 до 17 градусов, днем столбики термометров могут подняться до 27-29 градусов.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Главная звезда футбольной сборной Египта Мохаммед Салах примет участие в предстоящем товарищеском матче против сборной России, который состоится в Каире 28 мая. Об этом сообщил генеральный секретарь Египетской футбольной ассоциации Мустафа Аззам. Исполняющий обязанности главного тренера ЦСКА Дмитрий Гдесамов может возглавить Акрон. Об этом информирует инсайдер Иван Карпов. Такой сценарий возможен, если тольяттинцы сохранят прописку в РПЛ, а ЦСКА выберет в итоге иностранного тренера. Напомню, Акрон обыграл Ротор на выезде 2-0 в первом стыковом матче за право сыграть в российской премьер-лиге в следующем сезоне. Ахмат намерен подписать контракт с защитником Антальяспора Георгием Джики. Об этом сообщает телеграм-канал «Спортбаза». В трансфере 32-летнего экс-капитана «Спартака» лично заинтересован главный тренер Ахмата Станислав Черчесов. С учетом того, что Антальяспор вылетел из турецкой суперлиги, переход Джики стал более реальным. Фигурное катание. Сын Евгения Плющенко, 13-летний Александр Плющенко, будет выступать за Азербайджан. Саша получил спортивное гражданство этой страны на 5 лет. В сборной России он не состоял в этом сезоне по разным причинам, в соревнованиях не принимал участие и таким образом отсидел карантин. Ничье место не занимал, занимался в моей частной академии, отметил Евгений Плющенко. Тем временем разрешение на выступление за сборную Азербайджана получила и Вероника Жилина. Об этом сообщают РИА Новости. Исполком Федерации фигурного катания на коньках России выдал открепление 18-летней спортсменке. Теннис. В Париже состоялась жеребьевка второго в сезоне турнира «Большого шлема» открытого чемпионата Франции. В мужском одиночном разряде в первом раунде Даниил Медведев сыграет с Адамом Уолтоном, Андрей Рублев с Игнасио Буссе, Карен Хачанов с Артюром Жа. В женском турнире отмечу следующие матчи с участием россиянок. Мира Андреева померится силами с Фионой Ферро, а Анна Калинская с прошлогодней полуфиналисткой Луи Буассон. Российская теннисистка Вера Звонарева пробилась в финал парного турнира категории WTA-250 в Рабате. На этой неделе ее напарницей является представительница Индонезии Алдила Суджиади. 88-я ракетка мира Оксана Селихметьева сменила гражданство. Теперь 23-летняя уроженка Пензенской области будет представлять Испанию. Сегодня она получила паспорт этой страны, сообщает издание АС. Отмечается, что Селихметьева уже несколько лет живет в Барселоне и полностью интегрирована в испанский теннис, а вся ее команда состоит из испанских специалистов. Напомню, в прошлом году 5 российских теннисисток сменили спортивное гражданство. Это Касаткина, ставшая австралийкой, Тимофеева, Рахимова и Кудерметова, представляющие теперь Узбекистан, и Потапова, выступающая за Австрию. Олимпийский чемпион 1988 года Николай Гуляев переизбран на пост президента Союза конькобежцев России. Гуляев, отмечу, был единственным кандидатом на пост главы организации. И пока это все новости спорта.
2: Театр HD представляет на большом экране Анну Нетребко, Йонаса Кауфмана и Людовика Тизье в опере «Америкаре Понтьелли» «Джоконда» со сцены Неаполитанского театра «Сан-Карло». Любовный многоугольник, злодейство и разбитое сердце, ревность и благородство на фоне ярких красок венецианского карнавала. Атмосферная драма в историческом антураже в афише кинотеатров с 15 мая. Расписание и города показов на сайте theaterhd.ru. Возрастное ограничение 18+.
3: Для всех, кто уже проснулся.
4: Останкинский районный суд запретил распространять информацию о продаже жирафа через интернет.
3: Да. Пока вы спали. Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня. С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра. Перехода с подростковым психологом Никитой Карповым.
5: А на связи у нас Кира из города Москва.
6: Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
6: Хотела задать вопрос. Моей дочери 15 лет, у нее сложный характер с рождения. Угу. Она как бы достаточно замкнута для посторонних, но при этом мы всегда занимались в каких-нибудь спортивных секциях. Вот, и в один прекрасный день все закончилось, И она начала все время лежать и жить только онлайн. Вот, значит, там у нее появился какой-то круг общения. Там она первый раз влюбилась в мальчика из другой страны. Вот, потом, значит, несчастная любовь была попытка суицида с реанимацией. Потом, значит, работа с психологом. Еще до всего этого я ей предлагала, я говорила, давай с психологом позанимаемся. Она говорит, мне это не нужно. Естественно, мы скатились на плохие отметки. Она абсолютно пропал интерес к чему-то. Вот. Единственное, что мы вот на связи с педагогом, с классным руководителем, мы вот все эти года пытаемся ее вытащить. Вот, как бы держим руку на пульсе, но я каждый раз, мне кажется, что вот-вот я ее уже вот помогла, ее вот со дна тащу, а в итоге все равно ничего не выходит. Сейчас она стала опять общаться со своими старыми друзьями, которые там и есть какой-то интерес к жизни, и они действительно и учатся, вот, и они открыты к ней. А ее все тянет к другим людям. Как бы до этого была онлайн-девочка, у которой были суицидальные наклонности и депрессия. Она училась онлайн. Потом, значит, сейчас у нее появилась там какая-то знакомая, я так скажу, с аморальным поведением. Я нормальный совершенно как бы родитель, который старается понимать ребенка. Вот. Потом, естественно, поскольку там с психологами я иногда консультируюсь, я стараюсь на нее сильно не давить. Но когда у меня флягу срывает, я уже некорректна. Это бывает редко, но я уже некорректна, и тогда это ее как бы приводит в себя, и она начинает прислушиваться, что-то делать. Но это этого хватает там даже не на неделю. Там у нее спрашивают, ты уроки сделала? Да, сделала. Там, я не знаю, в прошлом году я говорю, я тебя умоляю. Я говорю, давай, я говорю, ты только учись. Я говорю, я тебе не заставляю ни дополнительные никакие занятия, ни кружки, ничего. Ты хотя бы на 3 учись. Потому что в этом году 9 класс. Ну вот сейчас вот идет какая-то положительная динамика, но я не знаю.
5: Не дышать, вот, да?
6: Да, вот есть какая-то, может быть, какой-то секрет, не знаю, там, психологическое, там, волшебное зелье, я не знаю.
5: Хотел бы знать я тоже, существует ли зелье волшебное, психологическое. Слушайте, но у вас у самой есть психологическая поддержка? Вы как, вы возите?
6: Я как? Да я тяжело увожу, да, я иногда там, когда там сестра моя родная мне плечо в жилет куда-то поплакать, когда там у психолога посоветовать, я постоянно ни с кем не занимаюсь, просто мне так волею судьи получается, что я встречаю мудрых людей, которые мне, ну, подсказывают, помогают.
5: Хорошо. А у дочки не стоит диагноз депрессии или тревожно-депрессивный синдром?
6: Нет, когда мы ходили к психиатру после всех этих дел ее, мне психиатр сказал, ну, вы просто крепитесь, это характер.
5: Ну, во-первых, это хорошая новость про отсутствие диагноза, но, конечно, будет непросто до момента совершеннолетия. Могу повторить слова психиатра, могу переформулировать. Смотрите, если у вас есть еще две вещи, у вас есть две вещи из того, что вы говорите, это хорошо. Первое, у вас есть контакт более-менее, да, он там местами лучше, местами хуже, но он присутствует. Это важная ценность, и это то, что стоит поддерживать. А второе, у вас есть влияние. Оно небольшое, оно ненадолго, но влияние есть. Соответственно, учитывая соотношение вот этих вещей, я бы рекомендовал очень четко расставить приоритеты, на что вот это ваше влияние потратить. По сути, у вас задача сейчас дотащиться до конца 9 класса, как-нибудь сдать ОГЭ, дальше как-то выбрать или 10-й, или любой колледж, да, вот какой-нибудь. Есть надежда, да, там, что в течение там, года, полутора, двух голова подъедет, да, и собственная внутренняя структура начнет формироваться за счет, ну, вместе с которой вы сможете объединиться и начать выгребаться. Вот. А у нее есть общение, у нее есть эмоции, переживания, хорошо. хорошо. Да, общение не фонтан, но ну какое есть, это не то, чем мы управляем, к сожалению. Хорошо, что хоть оно вообще существует.
6: Знаете, что мне единственное страшно? Вот если эта девочка с депрессивными наклонностями, да, она как бы повлияла на нее очень сильно, да, потому что ребенок тоже ушел в депрессию. Вот сейчас вот эта девочка с аморальным поведением, я не понимаю, насколько у моего ребенка, какие у моего ребенка моральные принципы. Как бы дома она нормальная.
5: Ну,
6: что вне дома?
5: Слушайте, давайте этот разговор продолжим. Оставайтесь, пожалуйста, на связи.
3: Трудности перехода.

0: Маяк.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Добрый вечер, у микрофона Владимир Юдин, вы слушаете новости. В Вологодской области сохраняется напряженная эпидемиологическая ситуация по клещевым инфекциям. С начала года к медикам обратились более 4,5 тысяч человек. Это почти на 9% больше, чем годом ранее. Такие данные приводит региональное управление Роспотребнадзора. Только за последнюю неделю выявлено более 1600 обращений, в том числе 450 от детей. Наиболее частые случаи фиксируются в Череповце и в Вологде. Медики подтверждают также и случаи клещевого энцефалита и боррелиоза. Специалисты напоминают о необходимости вакцинации и соблюдения мер защиты при выездах на природу. В Вологде из-за аномальной жары в школах сократили продолжительность уроков. В 31 учебном заведении с 20 по 22 мая занятия будут длиться по 30 минут. Причиной стало рекордное потепление. Накануне в городе зафиксировали 31,5 градус, что превысило прежний максимум. В управлении образования пояснили, что решение приняли для комфорта и безопасности учеников. При этом школы могут самостоятельно корректировать расписание в зависимости от температуры. С приходом тепла на дорогах Вологодской области может увеличиться число аварий с дикими животными. По данным специалистов, пик таких ДТП приходится на период с апреля по сентябрь. В числе самых опасных это Череповецкий, Вологодский, Шекснинский и Устюженский округа. Чаще всего аварии происходят в сумерках и ночью. В Череповце предприниматели получат налоговые льготы за архитектурную подсветку зданий на Советском проспекте. Об этом заявил глава города Андрей Накрашаев на проектной сессии «Череповец гостеприимный», сообщает официальный сайт города. Если бизнес установит подсветку в этом году, город снизит имущественный налог и возьмет на себя оплату электроэнергии. Проект входит в программу подготовки к юбилею Череповца. Сейчас на Советском проспекте подсвечены 7 из 56 зданий. В Вологде к концу июня планируют открыть новое колесо обозрения в парке ветеранов. Как сообщил глава города Сергей Жестяников, конструкцию аттракциона привезут из Геленджика. На площадке в парке сейчас идут подготовительные работы. Высота колеса с учетом основания составит около 40 метров. Оно будет включать 20 закрытых кабинок с отоплением и кондиционерами. В Череповце к летнему сезону готовят тропу здоровья, популярный 4-километровый маршрут для прогулок и занятий спортом. Сейчас на отдельных участках проводят подсыпку песком, чтобы устранить подтопление после дождей. Также планируется привести в порядок скамейки и спортивные элементы, их отремонтируют и покрасят. В Вологде при реставрации храма обнаружили исторический кирпичный декор 19 века. Речь идет о Владимирской церкви на улице Октябрьской, где специалисты при демонтаже потолка в притворе выявили богатый рельефный кирпичный орнамент. На реставрацию выделено 89 миллионов рублей. Владимирскую церковь построили на средства купца Гаврилы Мартыновича Фетиева, которого впоследствии захоронили возле нее. Точная дата основания неизвестна, однако надпись на иконе Владимирской Божьей Матери указывает, что церковь существовала уже в 1549 году. В Вологде перед судом предстанут двое жителей Ярославля. Их обвиняют в поджоге дорогостоящего внедорожника. По версии следствия, после дорожного конфликта мужчины выследили владельца Toyota Land Cruiser, вернулись в город и ночью подожгли автомобиль. Машина стоимостью более 6 миллионов рублей полностью сгорела. Также пострадали два соседних автомобиля. Общий ущерб превысил 700 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в суд. В Череповце выставили на торги заброшенный участок на перекрестке Столиваров и проспекта Победы. Об этом сообщил глава города Андрей Накрашаев. Сейчас открыт аукцион на поиск нового инвестора и застройщика. Заявки принимают до 25 мая. Власти рассчитывают, что на одном из ключевых перекрестков Череповца появится современный архитектурный проект. Это может быть жилье, апартаменты или офисы. В Вологде открыли фонтан у центрального универмага. Как сообщил глава города Сергей Жестянников, объект полностью подготовили к запуску. Очистили чашу, проверили оборудование и отремонтировали форсунки. Фонтан будет работать ежедневно с 10 утра и до 10 вечера. Власти напоминают, что вода в фонтане проходит дезинфекцию и не предназначена для питья. В Шекснинском округе полицейские во время рейда обнаружили 5-летнего мальчика рядом с бензиновым мопедом. Как выяснилось, ребенок уже умел управлять техникой, но в этот раз мопед заглох. Дошкольник рассказал инспекторам, что транспорт ему купил папа, и показал, как заправлять мопед бензином. С родителями сотрудники ГАИ провели профилактическую беседу и напомнили об ответственности за допуск детей к управлению мототехникой. В Череповце полицейские изъяли около 100 литров нелегального алкоголя в одной из торговых точек на улице Акинина. Во время проверки сотрудники обнаружили спиртное под барной стойкой и в подсобном помещении всего 280 бутылок. Как выяснилось, у магазина не было лицензии на продажу алкоголя. В отношении владелицы торговой точки составлен административный материал. В полиции отмечают, ранее здесь уже фиксировали нарушение правил оборота спиртного. В Вологде на базе стадиона «Буревестник» Вологодского государственного университета построят современный беговой центр. Как сообщили в администрации, объект уже начали готовить к строительству. Посещать центр жители смогут бесплатно. Вологда вошла в число 22 городов страны, где такие объекты планируют открыть уже этой осенью. Проект реализуется в рамках стратегии развития легкой атлетики в России.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня ночью в Вологде-Череповце плюс 13. Завтра днем в Череповце 28 градусов тепла, кратковременный дождь. В Вологде жарко будет, небольшой дождь плюс 30. Атмосферное давление выше нормы и будет слабо падать.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

Когда по этой улице иду, я становлюсь вдруг снова юн и строен, и по-особому бываю беспокоен. А вдруг навстречу юности звезду? Пам-па-ба-па, па-ба. Когда за круглый угол захожу, в акациях вот-вот мелькнет рубашка, мой друг Володька, ворот нараспашку, его уж нет, а я все с ним дружу. Пам-па-ба-па, па-ба, па-ба. Ах, юность, юность давняя моя, как благодарен я тебе за это, за море счастья и избыток света. Вы до сих пор со мной, мои друзья. Вы до сих пор со мной, мои друзья.

0: выдающихся людей, так и есть среди выдающихся людей и среди тех, кто воспитывает выдающихся людей. Один из награжденных мне на ухо шепнул: «Служу трудовому народу». Вот вы делаете это наилучшим образом. Мы все служим трудовому народу.
1: Владимир Путин после церемонии вручения государственных наград отдельно пообщался с родными и близкими награжденных посмертно звездой Героя России. Торжественная церемония вручения государственных наград завершилась традиционным неформальным общением главы государства с награжденными за бокалом шампанского. Россия продолжит оснащать ракетные войска стратегического назначения новыми ракетными комплексами, а также принимать на вооружение современные атомные подводные крейсеры и стратегические бомбардировщики. Об этом после проведения учения Вооруженных сил России и Белоруссии по применению ядерных сил заявил Владимир Путин.
2: Важно и дальше повышать уровень подготовки стратегических и тактических ядерных сил, развивать все их составляющие. При этом, как уже говорил, мы не намерены втягиваться в гонку вооружений. Наша ядерная триада будет оставаться на уровне необходимой достаточности. Мы делаем все то, что было запланировано еще десятилетиями до этого. Десятилетиями именно. Работаем в плановом режиме, четко, слаженно. И, слава богу, у нас все получается.
1: Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов также доложил президенту Путину, что войска и силы России и Белоруссии провели второй этап учения по подготовке и применению ядерных сил. Минобороны России сообщило, что в четверг в ходе учения ядерных сил были произведены практические пуски межконтинентальных баллистических ракет «Ярс» и «Синева». Также к тренировке были привлечены самолеты дальней авиации Ту-95МС, которые выполнили пуски гиперзвуковых крылатых ракет воздушного базирования, а самолет МиГ-31И осуществил пуск гиперзвуковой ракеты комплекса «Кинжал». Кроме того, белорусские военные провели пуск ракеты комплекса «Искандер». По данным Минобороны России, все задачи на втором этапе учения ядерных сил выполнены в полном объеме. Ракеты достигли цели, подтвердив заданные характеристики. Владимир Путин попросил министра обороны России передать слова благодарности военнослужащим, принимавшим участие в ядерном учении. Президент отметил, что совместные ядерные учения России и Беларуси укрепляют боевое братство, слаженность частей и соединений.
2: Задачи выполнены полностью. Хочу поблагодарить всех, прежде всего президента Беларуси Александра Григорьевича Лукашенко, всех участников этой работы, тренировки, военнослужащих российской и белорусской армии за хорошую организацию, грамотную работу, четкие действия. Такая совместная работа, безусловно, укрепляет наше боевое братство, слаженность частей и соединений.
1: Белорусский лидер, в свою очередь, подчеркнул, что военные двух стран регулярно участвуют в таких мероприятиях. Александр Лукашенко отметил, что организационная часть прошла без каких-либо сбоев. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в процессе выработки возможного соглашения с Ираном наметились положительные сдвиги. «Посмотрим, что произойдет в ближайшие пару дней», — сказал он журналистам. Госсекретарь также заверил, что президент США Дональд Трамп всегда предпочитал дипломатический путь и соглашение с Тегераном. Однако, уточнил Рубио, если договориться не удастся, Трамп может прибегнуть и к другим вариантам. Перечислять их госсекретарь отказался. Он добавил, что в Тегеран прибыли посредники из Пакистана для продолжения переговоров. В понедельник Трамп заявил, что после просьбы лидеров Катара, Саудовской Аравии и Эмиратов распорядился не наносить удар по Ирану, который планировался на вторник. Но, однако, затем Трамп допустил возможность еще одного удара по Ирану и отметил, что время для переговоров ограничено. В четверг в Москве был установлен суточный рекорд тепла для 21 мая. Температура воздуха поднялась до плюс 29,7 градуса, сообщили в Центре погоды Фобос. Как отмечают синоптики, даже в эпоху глобального потепления новые температурные рекорды даются с трудом, в пределах полградуса или того даже меньше. В Москве завтра также сохранится жаркая погода. Вечером пройдут дожди с грозами, рассказал ведущий специалист Центра погоды Фобос Евгений Тишковец. Однако в начале следующей недели, по словам синоптика, ожидается полярное вторжение. Столбики термометров днем покажут не выше плюс 15 градусов, что сопоставимо с нормой сентября.
3: Завтра душно, днем плюс 26-29, на 10 градусов выше нормы. Вечером прошумит уже такой нормальный, освежающий, кратковременный грозовой дождь. Ну а выходные, наконец-то, зной спадет.

0: уйдет. В ночь на субботу к берегам Москвы-реки прорвется холодный атмосферный фронт, отметившись скоротечным дождем и разворотом ветров на северные румбы. Ну а днем, благодаря гребню антициклона, распогодится и посвежеет до более комфортных 20-23.
1: В Москве области из-за высокой температуры воздуха до конца суток пятницы 22 мая сохраняется предпоследний оранжевый уровень опасности, который предупреждает об опасной погодной ситуации с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: Погода.
1: По данным центров области, в Санкт-Петербурге завтра облачно, с прояснениями, возможен небольшой дождь и до 18 тепла. В Москве переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем кратковременные осадки, местами грозы, ночью от 15 до 17 со знаком плюс, днем столбики термометров могут подняться до 27-29 градусов.

0: все сразу.
1: Сразу. Программа «Все сразу», вечерняя программа на «Маяке». Иногда вспоминаем какие-то памятные даты и события какие-то происходят, ну и вообще заинтересовавшие нас новости. Сегодня чуть ли не 21 мая, и в 1471 году родился Альбрехт Дюрер. Ну, может, кто-то об этом и не знал. Я уверена, что все его видели. Ну, хотя бы его портрет помнят. Или ну, какой-то прямо вот в эпохе Возрождения. Чуть ли не главный был парень. И очень талантливый, плодовитый. Большое количество картин. И еще он был, по-моему, очень симпатичным внешне. Потому что так-то по нашим меркам все какие-то были своеобразные. Елизавета Климова, искусствовед, сегодня нам расскажет, может быть, что-то более полезное, чем я. Как профессионал, лектор и арт-журналист. Автор телеграм-канала «Безумные будни искусствоведа». Здравствуйте, Елизавета.
2: Здравствуйте.
1: Так а что Дюрер-то? Так уж хорош, как я его описала. Просто я была в юности очень влюбчивая дама, и вот мне сначала нравились очень, мне всегда нравились очень симпатичные мужчины. И вот Дюрер был среди них.
2: Ну, он действительно хорош. Тут вряд ли можно поспорить, если вот так вот составить, не знаю, перечень самых красивых мужчин в искусстве, запечатленных на картинах, мне кажется, он войдет в десятку.
1: Да. Ну и о таланте. Он еще и очень интересный. Его можно каждый раз изучать, открывать, смотреть. Очень много шифров, каких-то символов в картинах. Ну и себя он не забывал как раз. Портрет об этом и говорит.
2: Ну, действительно, он художник, который, наверное, одним из первых стал изображать сам себя, такой автор селфи, да, как сейчас говорят, автор автопортрета, и себя он достаточно с раннего возраста стал изображать, по-моему, лет с 13, у него большое количество автопортретов, то есть он такой немножечко нарцисс, конечно, он себя любил, искал какие-то интересные ракурсы, потому что у Дюрера сохранилась медаль, где видно, что у него довольно крупный нос. Но он вот всегда себя изображал так, что этого крупного носа совершенно не видно на его автопортретах. И это тоже, надо сказать, умение, которым он пользовался. Ну и плюс ко всему он такой модник и пижон, потому что Дюрер родом из Нюрнберга, это немецкий город.
1: Да уж знаем и... про историю Нюрнберга.
2: Да, довольно да, интересный.
1: Печальную.
2: Ну, да, но, немножко да. Раньше. Я беру времена немножечко пораньше. И, кстати, в 16 веке Нюрнберг – это, знаете, такая силиконовая долина была в своего времени, потому что там в буквальном смысле цвели буйным цветом всякие новаторские ремесла. Однако, поскольку северный народ и немцы, в принципе, да, они такие более, что ли, суровые, они не столь поклоняются идеалу красоты, как итальянцы, вот как-то так себя изображать красиво, там, в шапочке с кисточкой, в софьяновых перчаточках, как это есть у Дюрера, не было принято. Поэтому его автопортреты, конечно, воспринимались изумленно со стороны немецкой публики.
1: Ну, а почему он всему миру так важен и дорог? Поскольку... А, да, кстати, он еще и придумал, наверное, автограф такой красивый делать, дизайнерский. А, буковка большая, и внизу Д.
2: Ну, потому что, знаете, что этот автограф обозначает дверь. Дюрер же в переводе дверь.
1: А мне кажется, это открывать, Дюрер.
2: Не-не-не, это...
1: Именно дверь?
2: Mm-hmm. Да, его фамилия переводится как «дверь». Если мне не изменяет память, у него, по-моему, родители вообще, отец не из Венгрии или родом. Да, из Венгрии, да, он переехал, собственно,
1: Ну, 1400 в Венгрии не было, я так понимаю, поэтому
2: ну, я тут сейчас, мы сейчас запутаемся. Скажу, когда это называлось.
1: О чем и речь.
2: Да, но язык, собственно, он перевел с венгерского свою фамилию на немецкий, получил фамилию Дюрер, да, и вот, в общем, вот этот его автограф, он так или иначе, ну, в общем, как сказать, напоминает, да, вот эту дверь, которая, в общем, это является основой фамилии. И что вы еще спросили, Рит? Что-то я
1: почему он нам всем важен, как именно представитель искусства вот мирового, глобального?
2: Ну, потому что он один из гениев высокого ренессанса. Он то, что называется омме универсали, человек универсальный. То есть Таким вот словом характеризуют гениев эпохи Возрождения, как правило, высокого Возрождения. Это прекрасные художники, поэты, архитекторы, теоретики искусства, ученые, инженеры, исследователи. То есть они совмещают в себе все. Как Леонардо да Винчи, как Микеланджело, так же и Дюрер. То есть он же не только был художником, да, не только мастером гравюры. Он, кстати, гравюру вывел просто на невероятный уровень и с помощью нее денежки зарабатывал.
1: Молодец, я обычно так говорю. Ну, а если вдруг кто-то заинтересовался этим героем Средневековья, пожалуйста, вы сразу можете вспомнить чуть ли не фотографическое изображение зайца. Рисунок Альбрехта Дюрера, 1502 год шел такой, холодный и снежный. И вот он рисовал зайца. И этот заяц, я даже не знаю, тут вообще, как будто его искусственный интеллект рисовал, причем пару лет назад. Вам спасибо огромное. Я уверена, что мы кого-то заинтересовали. Вдруг кому-то этот художник тоже стал интересен. И с днем рождения, дорогой Альбрехт. Любим тебя.
0: Сразу.
1: Ну, новость самая необходимая. Когда-нибудь кто-нибудь был настолько свободен, чтобы думать на тему, почему среди людей больше правшей, а не левшей? Ну, вот у нас есть на это 4 минуты, чтобы один раз об этом подумать и потом все забыть об этом. Хотя, когда наши дети вот там появляются, вырастают, идут в школу, мы всегда тоже на это внимание обращаем. Но раньше их переучивали, сейчас, по-моему, не трогают. Александр Дементьев, надеюсь, вы с нами, популяризатор науки, автор канала «Популярная наука». Привет, привет, Александр, рада слышать. Что с левшами и правшами? Привет. Почему так бывает?
3: Да, на самом деле любопытно, действительно, 90% людей правши. Вот недавнее исследование было, британские ученые, но нормальные британские ученые, те, которые делом, как говорится, занимаются. Вот,
1: ну, считают, они правши, делом занимаются. Так.
3: Они пытались выяснить, действительно, может, это какое-то вообще общее явление для всех животных, да, так, для всей фауны, млекопитающих. Потестировали кошек, собак, обезьян. Древних людей посмотрели и выяснили, что на самом деле явление уникальное для человека, потому что, например, даже у наших близких родственников приматов, там максимум у шимпанзе 60% получается правшей, ну то есть на уровне статистической погрешности, а орангутаны вообще левши. То есть свойства это человека дальше стали, соответственно, копать. Ну, понятное дело, что раз человек так отличается от ближайших приматов, то что-то случилось в эволюционном пути. И вот здесь считается, что виновато прямохождение получилось. Там произошло еще одно совпадение, точнее, скажем так, прямохождение и одновременно развитие мозга, да, что вот эти вот два момента происходили вместе. Дело в том, что у нас, соответственно, правое и левое полушарие, да? Ну, так. Соответственно, левое управляет правым, правое управляет левым. Вот, и... Получается, что у нас, соответственно, в левом полушарии, да, с его ответственностью за речь, это совпало и с развитием прямохождения, и освобождением рук. И, собственно, и этот центр у нас развивался целенаправленно, да, так сказать, за речь отвечающий, потому что человек в этом развивался. И руки у нас были свободны, но, соответственно, чуть больше взаимодействия шло правой рукой по этой логике. А вот это вот чуть на миллионах лет эволюции, ну, соответственно, там прямохождение, условно, ну, 2 миллиона лет возьмем, оно и уже так отразилось, что дошло до 90%. Вот. Поэтому чего-то тут такого именно прорывного, какой-то особенности нет, но вот получилось вот такое вот забавное совпадение. Действительно, у нас правшей больше. Переучивать не надо точно, потому что это...
1: Так а почему появляются такие сбои, что, ну, вот левша? Это, по-моему, выглядит забавно, и особенно для гитаристов, по-моему, теннисистов и кого еще? Ну, может быть.
3: Это не сбой. А, нет.
1: Крестится какой рукой? Ну, разные люди.
3: Про теннисистов это очень интересный момент. Перекос страшный есть в спорте, особенно вот в тех видах спорта, где леворукость дает преимущество. Лидеры в этом, кстати, даже не теннисисты, а фехтовальщики, потому что там в районе 30% из топа те, которые фехтуют левой рукой, а в какой-то момент сборная Франции на 60% состояла из фехтовальщиков леворуких, потому что это удобно. Но под тебя сложнее подстроиться. Вот у тебя вот такое... монет. То есть это на самом деле не сбой. Вполне, так сказать, нормальная ситуация. Просто да. Вот такая раньше еще. Да, на самом деле никаких как-то. Янхэ, более того, даже сейчас развеяна вот такая бывшая, в прошлом популярная идея, что ну там у нас, соответственно, левши это такие люди творческие, да, больше интуитивные, правши более логики. Сейчас как бы такой на уровне большого теста никаких серьезных различий не найдено. Ну, да. Так что все мы мозгами нормальные.
1: Да, ну хорошо, всем правшам, левшам большой привет и пожелание хорошего дня, вечера. Вам спасибо, Александр Неметев, популяризатор науки, автор канала «Популярная наука». И до новых встреч, до новых вопросов.
0: Все сразу.
1: Ну и раз уж такая жара на Москву нашла, как там у Булгакова, пока не наступили дожди и не накрыли эти черные облака ненавистный прокуратору город, мы уточним у доктора, можно ли простудиться от кондиционера, даже заболеть от него. Наталья Владимировна Сергеева, лор-врач, хирург, кандидат медицинских наук. Сегодня с нами. Здравствуйте, Наталья Владимировна.
4: Здравствуйте.
1: Добрый можно вечер. Ли от кондиционера заболеть? Отсядь, простудишься.
4: Если рассматривать кондиционер как именно прямой фактор заболевания, то нет. Это научно доказано. Но он может косвенно влиять на сам фактор заболевания. Особенно, если его неправильно использовать.
1: Так. Это как? Прямо что он тебе дует в одну точку?
4: Ну, например, дует, если будет прям дуть конкретно на человека в лицо, в грудь, в спину. Или, например, когда человек спит, когда он не может контролировать как раз поток воздуха на него. Или если будет резкие перепады температуры. На улице, как сегодня, +32, а в машине +18. Особенно не для подготовленных людей.
1: Так.
4: И очень важным фактором является то, что кондиционер очень сильно высушивает воздух. Именно вот это становится причиной болезней. Но здесь следует сказать, что есть одна такая бактерия, как раз очень известная всем, как легионелла она называется. Вот именно она может переноситься за счет кондиционера в большинстве случаев и вызывать большие вспышки.
1: Ну, это прямо педиатрами или терапевтами прям подмечено, что такое? Она как-то, как она себя проявила, да? То есть это откуда все узнали об этом?
4: В литературе есть несколько случаев, когда эта бактерия вызывает массовые вспышки, в том числе вот в 25-м году, недавно было это в Лондоне зафиксировано, большая вспышка как раз бактериальных таких пневмоний, легионеллы, которую вызвала. Но это связано с большими кондиционерами, когда это вот прям огромные очистительные системы, огромных комплексов, офисных особенно зданий. Потому что это касается домашних кондиционеров и кондиционеров, которые, например, ключевое. У нас в машине.
1: Да, это нужно обязательно еще раз сказать, потому что это когда общая система кондиционирования, и это все идет как-то централизованно, а не так, как-то ты прикрепил его где-то между стенкой и чем еще, телевизором. И он там
4: наши кондиционеры, они совершенно безопасны при правильной эксплуатации. Особенно, если мы не забываем менять фильтры. Это, кстати, очень важно. Обычно люди начинают обращать внимание на свой кондиционер, когда он начинает плохо работать в отношении охлаждения воздуха. Но на самом деле менять кондиционер, именно фильтры, нужно хотя бы раз в 2, 3, 4 недели, вот так, если мы говорим про лето. Ну и раз в год хотя бы проходить профессиональную чистку с помощью профессионалов именно.
1: Ну, именно кондеры, которые ребята обслуживают.
4: Да, конечно.
1: И... вопрос, Наталья Владимировна, у нас есть пару минут еще или одна даже. А вот этот какой-то лютый вирус, который все обсуждают, а я кромуху название слышала, что там кого-то скосило. Нам надо это бояться? Или это так, что-то просто, чтобы о чем-то поговорить?
4: Ага. Это очередной вирус, конечно, который может вызвать большую заболеваемость, и здесь все те же меры профилактики, чтобы не заразиться, они также действуют.
1: О-о-о.
4: То есть это избегать скучных помещений, хорошо проветривать, мыть руки. Такие вот скучные рекомендации, на самом деле, которые дают хорошие результаты при их использовании.
1: И также
4: касается вот людей, да, у которых есть хронические заболевания. Они вот в особой зоне риска. Так же, как и с кондиционерами, на самом деле. И аллергики. Вот их, им прям пристальное внимание нужно уделять этой теме.
1: Ну, а вот ты потому буквально кондиционерах... признаки. Температура, сок, насморк, я имею в виду, или что-то такое?
4: Да, это вот такие какие-то вот респираторные признаки, высокая температура, лихорадка, очень плохое самочувствие, насморк, кашель. Все симптомы интоксикации, которые также знакомы при других вирусах в целом.
1: Ну что, пора маски доставать. Я думаю, что не помешает в общественных местах, в метрополитенах и, наверное, да, где-то, правда, что в больших скоплениях людей. Даже в поликлинику пришел, маску надел, ну что, тебе хуже от этого? Мне кажется, нет. Вам огромное спасибо. Лор, врач, хирург, кандидат медицинских наук Наталья Владимировна Сергеева была у нас в гостях.

0: А71 и ООО «Осемигент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
1: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
2: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться. 6+.
3: Рекламные службы 495-105-52-44.

0: В Москве 19:30.
1: Новости.
0: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Владимир Путин и Александр Лукашенко дистанционно провели ядерные учения. С космодрома Плесецк по полигону на Камчатке выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс». С полигона Капустин-Яр белорусские военные запустили ракету комплекса «Искандер-М». Экипажи военно-морского флота произвели пуски «Циркона» и «Синевы». Тренировка боевого применения ядерного оружия и его обеспечения воинскими частями началась в начале недели. Президент отметил, что совместные ядерные учения России и Беларуси укрепляет боевое братство, слаженность частей и соединений.
2: Задача выполнена полностью. Хочу поблагодарить всех, прежде всего президента Беларуси Александра Григорьевича Лукашенко, всех участников этой работы, тренировки, военнослужащих российской и белорусской армии за хорошую организацию, грамотную работу, четкие действия. Такая совместная работа, безусловно, укрепляет наше боевое братство, слаженность частей и соединений.
0: Россия продолжит оснащать ракетные войска стратегического назначения новыми ракетными комплексами, а также принимать на вооружение современные атомные подводные крейсеры и стратегические бомбардировщики. Об этом после проведения учений Вооруженных сил России и Беларуси по применению ядерных сил заявил Владимир Путин. Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов также доложил президенту России, что войска и силы России и Беларуси провели второй этап учения по подготовке и применению ядерных сил. По данным Минобороны России, все задачи на втором этапе учения ядерных сил выполнены в полном объеме. Ракеты достигли цели, подтвердив заданные характеристики, отмечает военное ведомство. Владимир Путин в Кремле сегодня в торжественной обстановке вручил государственные награды, в том числе «Золотые звезды» Героев Российской Федерации и Героев Труда, а также Орден Святого Апостола Андрея Первозванного. Эта церемония – знак признания заслуг выдающихся граждан России, их самоотверженного труда, уникального таланта, потрясающей отваги, достижений и прорывов в самых разных сферах, подчеркнул глава государства. «Эти успехи напрямую влияют на развитие нашей страны», – сказал он. Путин также добавил, что в стране с особым уважением относятся к участникам СВО, которые защищают национальные интересы и рубежи Отечества. После завершения церемонии президент пообщался с получившими награды за бокалом шампанского. Большинство центральных органов власти на Украине отсутствуют. Они либо утратили свои полномочия, либо были сформированы с нарушением Конституции, заявил зампред Совбез России Дмитрий Медведев. Он отметил, что Украина живет в режиме внешнего управления. Деятельностью государства фактически руководят иностранные и международные должностные лица. А во главе этого государства стоит, цитата, «больной наркотической зависимостью человек со всеми признаками распада личности», заявил Медведев. Украина по разным оценкам утратила почти половину своего промышленного и свыше 20% аграрного потенциала. Как отметил зампред Совбез России, Украина лишилась более 70% своей металлургии и доступа к запасам полезных ископаемых на сумму свыше 12 триллионов рублей, написал Медведев в своем канале в Максе. Обвинение США в адрес бывшего кубинского лидера Рауля Кастро – это попытка придать видимость легитимности давлению на Гавану с неприкрытой целью смены власти на Кубе. Напрашивается аналогия с Венесуэлой, заявили в МИД России. Москва не принимает односторонние ограничительные меры, направленные на экономическое удушение Кубы, и подтверждает свою солидарность с народом и властями Кубы, отметили в российском внешнеполитическом ведомстве. В среду власти США выдвинули обвинение против Кастро и других лиц в сговоре с целью убийства американцев. На этом фоне президент США Трамп заявил,

0: эскалация вокруг США и Кубы не будет. Вскоре после этого в Карибское море вошла авиационная ударная группа ВМС США «Нимитс». Госсекретарь США Марко Рубио в четверг заявил, что в настоящее время шансы на заключение соглашения между Вашингтоном и Гаваной невелики. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра Фоба в Санкт-Петербурге, завтра облачно с прояснениями, возможен дождь, днем до 18 тепла. В Москве переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем кратковременные осадки, местами грозы, днем до 29 градусов тепла.

0: Новости спорта. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с хоккея. Сегодня финальная серия Кубка Гагарина. Шестой матч. Акбарс в Казани принимает Локомотив. Этот матч начинается в эти мгновения. Напомню, в серии до 4 побед действующий обладатель Кубка Гагарина Локомотив ведет со счетом 3-2. Теперь новости футбола. «Зенит» готов потратить до 50 миллионов евро на трансферы этим летом. По информации телеграм-канала «Мэш» на спорте, клуб хочет приобрести 4 футболистов – центрального и правого защитников, левого вингера и центрального нападающего. В приоритете покупка футболиста топ-уровня с российским паспортом. В список клуба уже входят Дмитрий Воробьев и Александр Сельянов из «Локомотива», а также Мингиян Бивеев из «Балтики». Новороссийский «Черноморец» планирует заявиться на следующий сезон во вторую лигу А. Сейчас клуб получает лицензию на сезон 26-27. С подробностями Дмитрий Сухинин.
1: У «Черноморца» после вылета из первой лиги главный вопрос не спортивный, а организационно-финансовый. Новороссийский клуб должен пройти лицензирование для участия в соревнованиях ФНЛ, но его будущее пока не выглядит до конца определенным. Генеральный директор клуба Константин Гордеюк после окончания сезона сказал, что «Черноморец» делает все возможное, чтобы сохранить клуб и вернуться на прежний уровень. Сейчас команда уходит в отпуск, а руководство должно провести совет правления и встречу с высшим руководством, где будут обсуждаться дальнейшие планы и перспективы. При этом Гордеюк прямо признает, экономическая ситуация непростая. Клуб потерял основного спонсора еще в конце прошлого сезона, и именно финансовый фонд теперь становится ключевым для будущего команды. Более того, Гордеев говорит, что хотел бы пообещать болельщикам быстрое возвращение в первую лигу, но сейчас сделать этого не может. Отдельная интрига – заявка во вторую лигу А. Гордеев говорит именно о лицензировании и сохранении клуба, но публичной уверенности, что «Черноморец» сразу поставит задачу вернуться наверх, нет. Более того, в клубе допускают и другой сценарий. Нужно быть готовыми, если в первой лиге кто-то снимется и появится возможность занять освободившееся место. Похожая история уже случалась ранее с «Соколом». Поэтому ближайшие недели для «Новороссийска» будут важнее любого трансферного слуха. Сначала получить лицензию, утвердить бюджет, получить решение руководства и понимание задач, а уже потом определяться с тренером, составом и вести разговор о задаче возвращения в первую лигу.
0: Объявлен состав сборной Германии на предстоящий чемпионат мира по футболу. Отмечу, что в заявку включен 40-летний вратарь Мануэль Нойер, который в августе 2004 года объявлял о завершении карьеры в национальной команде. Заслуженный тренер России Юрий Каминский стал старшим тренером женской сборной Беларуси по биатлону. Контракт подписан на 1 год с возможностью пролонгаться еще на 4. Известный комментатор Дмитрий Губерниев заявил о том, что, скорее всего, в сборной Беларуси вместе с Каминским появится и одна из российских биатлонисток. Напомню, в конце марта стало известно о том, что Каминский покинет сборную России по окончании сезона. Он занимал должность тренера мужской сборной России с мая 2020 года. И пока это все новости спорта.
2: Театр HD представляет на большом экране комедию положений «Таланты и покойники» в постановке Евгения Писарева со сцены Московского театра имени Пушкина. Спектакль по пьесе Марка Твена о талантливом бедном художнике, сколь изящный, столь и хулиганский яркий фарс. В главной роли Сергей Лазарев. В афише кинотеатров с 24 мая. Расписание и города показов на сайте teatrhd.ru. Возрастное ограничение 16+.
3: Первых проталин до майских гроз. Весна. Коллекции избранных подкастов «Маяка».
4: Грачи прилетели. Помните, как выглядит эта картина? И галки, видимо, прилетели, так же и выглядят. Когда-то про кошку я читал, что это компаньон. Так и написано официально, человеческий компаньон. Вот галки и грачи – это тоже компаньоны человеческие или не совсем?
3: Этой весной, по выходным, с 4 часов дня в эфире «Маяка» и в любое время на медиаплатформе «Смотрим.ру».
5: Если вам постоянно слышится музыка, само по себе это еще ничего не доказывает. Из альманаха «Психология для каждого».
3: Саундтрек исторических событий в подкасте «Муздок» Игоря Ружейникова. По понедельникам и пятницам в 5 часов вечера. И на медиаплатформе «Смотрим».
6: Маяк.
3: Все сразу.
6: Программа «Все сразу» продолжается, и буквально пара новостей, и одна из них меня заинтересовала. Россиянам рассказали коллеги, знатоки, как выбрать первый спортзал и не пожалеть об этом. Вот я обратилась к своему давнему приятелю Алексею Варфоломееву, специалисту по модификации образа жизни, популяризатору науки. Алексей, здравствуйте, приветствую вас.
7: Как здравствуйте, видите, жарко? Давно не слышались.
6: Ага.
7: Потеплело, но так как я передвигаюсь на мотоцикле, мне жарче вдвойне.
6: Всегда холодно, да-да-да, мы недавно...
7: Наоборот, всегда жарко.
6: Сезон открыли. А у меня вопрос по популяризации здорового образа жизни, ну не самого, что у меня есть, ну фанатичного здорового, да, а вот то, что связано с движем, позитивный движ, это посещение все-таки фитнес вот этих залов, и потому что надо двигаться в любом возрасте, как выяснилось.
7: Да.
6: И вот как по цене ориентироваться, по близости к дому, потому что тоже смех и грех. Я чтобы поехать в спортзал, вернее, как, я, чтобы его попасть, я еду на машине, по пробке могу. Ехать, и потом искать парковку, потом я иду в спортзал, там я делаю этот воркаут, сажусь на иномарку, загрязняю окружающую среду, и домой счастливо приезжаем.
7: Да, да, есть этот великолепный мем. Дядька говорит обезьяне, что она животное.
6: Да это вы мне говорите.
7: Это говорит не тот, кто едет в спортзал походить на дорожке. Вот.
6: Да, да, это про меня. Спасибо, друг. Ну, как бы там ни было, цена, качество. Как не расстроиться, что или тренера
7: найти
6: правильно?
7: А мы можем
6: правильно
7: называть в эфире
6: имена? Ну, если несколько сетей. Ну, каких-то,
7: да,
6: может, разные.
7: Их можно называть или нельзя? Как,
6: ну,
7: у вас это
6: если
7: принято?
6: Штук 6 накинете, там, 3, то, наверное, это не будет реклама всех уж.
7: Я понял. Ну, конечно же, нужно выбирать зал, чтобы он был, как сказать, в удобном доступе. Да, потому что все-таки поход в зал – это не всегда, как говорится, хочется, это через надо, например, да, и там
6: через не хочу.
7: И, да, и, конечно же, вот там какой-то осложненный путь будет этому не хочу шибко способствовать. Поэтому, так, например, выбираем зал, как вот я помню, выбирал так, между работой и домом. Еду с работы, понимаю, что, о, заскочил, и у меня даже было то, вот, ровно, я уставший, не хочу ехать, ничего, но я еду мимо зала, и делаешь просто левый поворот, и все, у тебя уже,
6: да,
7: как говорится,
6: согласна,
7: выхода нет, ты уже повернул, все, а там уже начал тренироваться, получил удовольствие, сделал это, да, тренировался, кайфанул потом от того, какой ты напампленный там в раздевалке, и все хорошо, поехал домой счастливый ужинать. Вот это одна из историй. Конечно же, ценовой сегмент, он, ну, всяко валка влияет, естественно. И здесь, конечно, вот сети типа там DDX и другие, которые Urban Fitness, которые устраивают историю, связанную с подпиской, они в этом плане, конечно, выигрывают. Стоимость там месяца получается невысокая. Но эти
6: сети, примерно сколько невысокая стоимость? То, чтобы хотя бы ориентировались.
7: Ну, вот, например, там, для, ну, я питерские цены знаю. 1700 стоит месячная подписка, вот, посещение в зал. Один, да? А если это мультиподписка, что ты в любые залы ходишь, там что-то там около 2700, кажется, что-то такое. Вот, собственно говоря, и это прям удобно. Подписка списывается автоматически, тебе там не надо там думать о том, что она там продлена, не продлена, так далее, так далее. Ну, захотел сменить зал, взял, сменил зал. Вот, это хорошая история, правда. При всем при этом залы эти оборудованы очень-очень даже неплохим оборудованием, особенно которые вот в последние годы открываются. Прямо это хорошие, качественные станки, на которых приятно работать. Действительно, получается удовольствие.
6: И вот последняя у нас минутка, просто уточнить, нужно ли посмотреть, чтобы тренер был, не пах, не, от него не пахло потом, чтобы он был ухоженный и ну, какой-то, которому вот посмотреть, чтобы доверять ему, правильно?
7: Ну, это надо прийти просто и посмотреть непосредственно уже на будущее в зале, на тренерский состав, потому что большинство тренеров работают по, на аренде, там, например, так далее. То есть вы не увидите там. Конечно, конечно, есть залы, которых штат прямо постоянный и все такое. Но тренера уже дальше, как выбирать тренера, это уже отдельная история.
6: Да, да, давайте тогда отдельно и встретимся. Но ключевое это расположение, чтобы тебя не ломало или хотя бы по дороге где-то, да, это все было.
7: Да, да, наверное, я бы сделал так. Ну и, конечно, может быть, обратить внимание там на какие-то аспекты сервиса, чистоты, почитать отзывы, как там в раздевалках, как, ну, вот такие вот вещи.
6: Нюансы. Ну что ж, спасибо огромное. Ну, попробуем сориентироваться. Пропагандируем с утра до ночи активность физическую в том числе. Ну, пока хорошая погода, можно и пройтись. Ну, а к зиме уже придется опять таким грустным голосом придется опять тренироваться в зале. Спасибо огромное. У нас в гостях был Алексей Варфоломеев, специалист по модификации образа жизни. Все сразу. И, вы знаете, прямо я бы так и свою гостью представила как-то вот необычно. Специалист тоже своего рода по модификации образа жизни. Астролог, астропсихолог Любовь Калиновская. Здравствуйте, Любовь. Я знаю, вы сегодня для всех знаков что-то приготовили. Всю ночь колдовали для нас, для этих всех. Вот, ну давайте что-нибудь там расскажите хорошего, потому что ничего хорошего мы больше, наверное, ну мы стараемся услышать, но очень тяжело.
8: Ну, для наших слушателей, безусловно, я должна транслировать то, что есть на небе, что нам небо, в общем-то, дарит. А дарит она нам замечательный, уникальный транзит планеты красоты Венеры в знаке Рака. Он начался как раз 20 мая, и этот транзит продлится до 13 июня.
6: Так.
8: Венера пойдет по знаку Рака, а люди будут стремиться к искренности, теплоте. Теплоту и защищенности. Главной роскошью этого периода станет не статус, а ощущение «мне спокойно, душевно и безопасно рядом с этим человеком». Обычно такой транзит Венеры по знаку Рака приносит мягкость, сентиментальность и желание укрыться от внешнего мира в кругу близких. Это время, когда забота о других становится способом выражения любви. Венера в Раке будет учить нас строить отношения на доверии и эмоциональной близости, напоминая, что истинная ценность кроется в душевном тепле, а не во внешней мишуре. Ну, конечно, влияние транзита, например, на финансы. Венера в Раке переключит внимание с импульсивных трат на желание создать устойчивость и комфорт. Люди чаще будут вкладываться в дом, семью, уют и накопление. Возможно, доходы через семейный бизнес, недвижимость, кулинарию и заботу о людях. В романтической сфере усилится потребность близости, эмоциональной безопасности. Партнеры станут более заботливее.
6: А у кого нет партнера? Ну, вдруг вот девушка встречи. Закончила институт, и нет партнера. И что делать?
8: Ну, появится возможность, если даже и познакомиться, например, то это будет действительно такая, знаете, душевная, теплая встреча и знакомство, когда в первую очередь будет Венера склонять сердца именно к душевной близости. Именно такими качествами душевными обладает партнер. Он любящий, как он относится к семье, что для него важны чувства, эмоции, бережет ли он вас, ваши чувства, ваши эмоции, чувствует он ли вашу душу, мелодию вашей души. Вот именно вот так Венера в Раке будет давать именно склонность к глубине красоты человека, его вот именно внутренней красоте, душевной красоте.
6: Так.
8: Ну и, конечно, у нас что принесет транзит знаком зодиака? Овен. Для овнов этот транзит принесет фокус на семью, близких, внутренний мир. Больше времени проводите дома, занимаясь обустройством быта. Телец. Тельцов ожидает период активного общения и коротких поездок, которые подарят много приятных впечатлений. Близнецы. Для близнецов наступает время, когда деньги начнут приходить через заботу и внимание к деталям. Венера в Раке активирует вашу зону финансов, подчеркивая ваше умение распоряжаться ресурсами с пользой. Раки. Раки сами станут воплощением красоты, любви и привлекательности. Ваша харизма будет основана на искренности, эмпатии, умении согреть. Это лучшее время году для того, чтобы заняться собой, своей внешностью, своим самочувствием. Лев. Венера в Раке активирует сферу отдыха, уединения, что может принести склонность к романтической мечтательности, и тайным увлечениям. Это время для духовного отдыха, медитаций и работы над своими душевными задачами. Дева. Дев ожидает бурная социальная активность и расширение круга друзей, которые станут практически родными. Венера в доме друзей принесет встречи с приятными людьми, готовыми поддержать в любую минуту. Весы. Для весов этот транзит откроет новые перспективы в карьере и общественном статусе. Венера в раке делает вас привлекательными в глазах начальства и публики. Вы сможете добиться расположения влиятельных людей.
6: Сделаем маленькую паузу и продолжим уже как раз после весов. И после рекламы.
3: Маяк.
9: Замена масла не беда, СТО-фильтр поможет всегда.
10: Обслуживаем любые авто. Запчасти в наличии. Звоните 235-4-единицы. Код 495. 235-4-единицы. Сайт stofilter.ru.
11: Рекламные службы 495-105-5244.
2: Восьмого мая театр эстрады озарится светом 3000 свечей с музыкальной программой от Люмисфера «Быть собой». Это концерт «Подзарядка», где ритмы рока в живом исполнении оркестра и хора помогут найти зрителям настоящий источник энергии. Тот истинный огонь, который прячется в каждом из нас. Зрителей ждут композиции «Мьюз», «Пинк Флойд», «Леди Гага» и многие другие. Билеты на lumisfera.show. 6+.
12: 31 мая в Большом зале Московской консерватории состоится концерт, посвященный шедеврам русской классики. В исполнении Большого симфонического оркестра имени Чайковского прозвучат второй фортепианный концерт Рахманинова, а также симфоническая сюита Шахерезада Римского-Корсакова. Солистом станет лауреат престижных международных конкурсов Илья Папаян. За дирижерским пультом маэстро Арсентий Ткаченко. 6+.
3: Маяк.

0: сразу.
1: Все сразу, и Любовь Калиновская, астропсихолог, с нами. Любовь, мы остановились на весах, давайте уж все знаки сегодня обозрим и приободрим.
2: Следующий у нас после знака весы идут скорпиончики. Скорпионы Давайте. Получат возможность расширить свои горизонты через обучение, путешествия, новые знания. А вера и оптимизм привлекут к ним удачу. Они будут тянуться к знаниям, которые помогут им лучше понять природу человека и чувства. Стрельцы. Венера в Раке принесет усиление эмоциональной связи с партнером на всех уровнях, от душевного до физического. Финансовые вопросы, связанные с кредитами, наследством или имуществом партнера, могут разрешиться в вашу пользу. Козероги. Козероги сосредоточатся на партнерских отношениях, которые станут источником уюта и заботы. Венера в доме брака подарит гармонию в личной жизни. Партнеры будут стремиться вас кормить, защищать и окружать теплом. Водолеи. Водолеи обратят внимание на свое здоровье, работу, коллектив, рутину и заботу о себе. Венера в Раке принесет гармонию на рабочее место и налаживание контактов с близкими и сослуживцами. Отношения с коллегами станут более дружелюбными и доверительными. Ну, естественно, самочувствие их улучшится, и, естественно, их внешний вид станет еще лучше. Рыбы. Рыб ожидает период любви, творчества, романтического подъема. Венера в Раке создаст им идеальные условия для самовыражения. Это время для флирта, признания, ярких чувств. Позвольте себе, дорогие рыбки, стать счастливыми и легкими. Вот такой замечательный период у нас наступает для всех знаков зодиака. Благодаря Венере в Раке.
1: Да, надолго это все?
2: Что?
1: Венера в Раке.
2: Это у нас
1: надолго?
2: Венера в Раке, она у нас до 13 июня 2026 года.
1: А потом что начнется? Там какие-то у нас есть? Сгущаются тучи или не особо?
2: Потом у нас Венера переходит в очень яркий, помпезный знак Льва. Это совершенно другая уже история. Да. Там она уже захочет ярко себя проявить, сиять, блистать, украшать себя, быть на сцене, презентовать себя. Там уже могут быть такие яркие, сильные чувства у людей. Ну, естественно, желание вообще как бы выделиться очень сильно. Поэтому транзит Венеры в Раке, он более мягкий, такой душевный, а вот уже во Льве это совершенно другая история.
1: Да, но с другой стороны, а почему все у всех хорошо? Вот это меня удивляет. Неужели вообще не видно в гороскопах что-то негативного? Или это только уже свои личные натальные карты люди изучают и уже там мучают астрологов конкретикой?
2: Ну, во-первых, конечно, в первую очередь мы смотрим только личную астрологическую натальную карту, которая определяет именно время рождения человека. Мы смотрим его периоды, подпериоды. Мы смотрим, где у него, в каких сферах жизни стоят, например, такие планеты, как Сатурн, который может сжимать, ограничивать, Юпитер, который может освобождать человека от долгой, длительной какой-то работы, службы, и также вознаграждать его. Где другие планеты идут, где они будут долго стоять. Вот, например, у нас осенью... И зимой будет длительная, долгая стоянка Марса. У нас Марс начнет ретроградить, зимой. То есть такая длительная, 4 месяца рак. Марс зависит в знаке зодиака. Но это уже ближе к осени, мы уже будем говорить. То есть мы обязательно смотрим в натальной карте человека, где будут долго, длительно стоять планеты, какой период создавать, ситуации создавать. И, естественно, мы предупреждаем, либо говорим, когда закончится этот период, когда придет облегчение. Когда действительно ждать что-то такое, позитивное, чтобы тоже поймать этот момент. Нужно знать моменты удачи и быть готовой к ней.
1: О как! Ну что ж, спасибо вам огромное за пояснение, разъяснение и такой обнадеживающий прогноз, астропрогноз. Любовь Калиновская, спасибо. Ну и встречаем еще одну прекрасную даму, которая, надеюсь, кому-то и понравится. Ее зовут Сюзанна Вега. Очень давняя какая-то моя память. Я даже с ней интервью делала в году, наверное, 93-м, может, 4-м. И как сейчас я вспоминаю. Такая тетка хорошая. А поет как? Давайте послушаем. Сюзанна Вега, песня «Карамель». И все это для вас, дорогие радиослушатели. До новых встреч в эфире.

0: Москве 20 часов.
1: Новости.
0: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Россия продолжит оснащать ракетные войска стратегического назначения новыми ракетными комплексами, а также принимать на вооружение современные атомные подводные крейсеры и стратегические бомбардировщики. Об этом после проведения учения вооруженных сил России и Белоруссии по применению ядерных сил заявил Владимир Путин.
2: Важно и дальше повышать уровень подготовки стратегических и тактических ядерных сил, развивать все их составляющие. При этом, как уже говорил, мы не намерены втягиваться в гонку вооружений. Наша ядерная триада будет оставаться на уровне необходимой достаточности. Мы делаем все то, что было запланировано еще десятилетиями до этого. Десятилетиями именно. Работаем в плановом режиме, четко, слаженно. И, слава богу, у нас все получается.
0: Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов также доложил президенту Путину, что войска и силы России и Белоруссии провели второй этап учения по подготовке и применению ядерных сил. Владимир Путин попросил министра обороны России передать слова благодарности военнослужащим, принимавшим участие в ядерном учении. Президент отметил, что совместное ядерное учение России и Белоруссии укрепляет боевое братство, слаженность частей и соединений.
3: Дорогие друзья!
0: Российские войска после взятия под контроль села Шестеровка в Харьковской области наступают на нескольких направлениях в зоне спецоперации, продолжают создание полосы безопасности вдоль госграницы России в Сумской и Харьковской областях, заявили в Минобороны в четверг. Подразделение группировки войск «Север» ежесуточно продвигается вперед, оттесняя противника от государственной границы для обеспечения безопасности мирного населения, сообщили в военном ведомстве. Суточные потери киевского режима в зоне проведения спецоперации составили более 1200 военнослужащих. Силы ПВО России уничтожили 516 беспилотников и 3 авиационные бомбы ВСУ, говорится в сводке Минобороны. Восстановленная в современной России награда «Георгиевский крест за храбрость первой степени» вручается впервые в новейшей истории. Таким образом, в стране впервые появились полные кавалеры этой награды, отметил президент Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград в Кремле.
3: Дорогие друзья, еще раз сердечно поздравляю вас с государственными наградами. Здесь один из выступавших сказал, что очень приятно быть среди выдающихся людей. Так и есть. Среди выдающихся людей и среди тех, кто воспитывает выдающихся людей. Один из награжденных мне на ухо шепнул: «Служу трудовому народу». Вот вы сделаете это наилучшим образом. Мы все служим трудовому народу.
0: Владимир Путин также отметил, что служение государству, обществу, людям объединяет всех, кто достиг значимых высот в профессии и состоялся в любом деле. Как подчеркнул президент, лауреаты государственных наград – сильные, щедрые и смелые люди. Кремль не одобряет насильственные методы давления, применяемые США в отношении высших руководителей государств. Таким образом, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал выдвинутые США обвинения против экс-главы Кубы Рауля Кастро. МИД России в связи с новым витком напряженности между Кубой и США заявил, что Москва решительно не приемлет односторонние ограничительные меры, удушающие экономику острова Свободы. Обвинение США в адрес бывшего кубинского лидера Рауля Кастро – это попытка придать видимость легитимности давления на Гавану с неприкрытой целью смены власти на Кубе. Напрашивается аналогия с Венесуэлой, заявили в МИД России. Госсекретарь США Марко Рубио в четверг заявил, что в настоящее время шансы на заключение соглашения между Вашингтоном и Гаваной невелики. Авиакомпания Seven запретили навязывать авиастраховку. Платную услугу ловко прятали в галочку при стандартной покупке билета. А на невнимательности покупателей компания и страховщики зарабатывали минимум 500 000 000 в год. Поводом стала жалоба ЦБ. При оформлении билета пассажир одной кнопкой одновременно соглашался и с правилами полета, и с покупкой страховки. Полис автоматически попадал в стоимость заказа, а итоговая цена становилась выше. Многие этого даже не замечали. Если схему в авиакомпании не уберут, то S7 грозит административное дело и многомиллионный штраф. Роспотребнадзор вынес предостережение. В Уфе в торжественной обстановке сегодня открыли улицу Владимира Жириновского. С таким предложением выступили башкирские активисты ЛДПР при подготовке к 80-летию политика. Вопрос вынесли на голосование на сайте мэрии. «За» высказалось почти 60% опрошенных. Решение в апреле утвердил Уфимский горсовет. В церемонии принял участие нынешний руководитель ЛДПР Леонид Слуцкий.
1: Улица Жириновского в Уфе. Знаковое, яркое, важное для нас событие. Рядом жилые дома, которые сегодня пока еще имеют другие адреса. Но совсем скоро жители этих домов будут официально жить на улице Владимира Жириновского. Улица продолжится туда, где в самое ближайшее время будут возведены новые здания.
0: В Уфе также сегодня прошел всероссийский турнир по самбо памяти Владимира Жириновского. Как отметил Леонид Слуцкий, партия дальше будет поддерживать этот вид спорта как честную школу мужества и справедливости для молодежи всей страны. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
4: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС в Санкт-Петербурге, завтра облачно с прояснениями, временами осадки, местами грозы, днем до 16-18 тепла. В Москве переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем кратковременные осадки, местами грозы. Предстоящую ночью в городе от 15 до 17 тепла, днем в российской столице столбики термометров могут подняться до 29 градусов, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба.

0: если сможешь.
1: Дорогие мои, здравствуйте, с вами Биба и Боба, Артем Новиченков и Владислав Тимкин. А почему Биба и Боба, Влад?
2: Почему?
1: Потому что сегодня мы в новой студии, тыкаем в разные кнопки, не понимаем, что как работает.
2: Да, какие-то чудеса техники здесь, и ничего не работает.
1: Да, ну у нас роскошная, красивая новая студия. Я думаю, скоро сделают видеозаписи, вы увидите хоромы. У меня приятная велюр это, кресло.
2: Я не вижу. А, кресло?
1: У тебя такое же? Да. Велюровое? Попе мягко, приятно, да?
2: Да.
1: Да. Как у тебя настроение?
2: Я...
1: Как в новую квартиру
2: приехал. Не ожидал.
1: Не ожидал?
2: Да, такого.
1: Да, у нас сегодня будет гость. Вот он к нам уже спешит, только как-то какой-то лунной походкой очень медленной. У нас сегодня будет в гостях современный художник. Естественно, современный, потому что он ныне живущий. Слава Нестеров, работающий на пересечении мистики, технологии, материальности и случайности. Слава, мы можем на «ты»?
3: Да, конечно.
1: А обязательно наушники?
2: Не обязательно.
1: Можно нет. Без наушников.
3: Отлично.
1: Привет, Слава. Лучше. Меня зовут Артем, это Влад.
2: Привет.
0: Привет.
1: Ну что, с чего начнем наш разговор? Как добрался, Слава?
3: Полтора часа ехал до вас. Пробки в Москве.
1: Какое настроение?
3: Отличное.
1: Отлично от чего?
3: Отличное от плохого.
1: Прекрасно. Так,
2: Слава. Давай начнем с твоего вопроса, который у тебя родился несколько месяцев назад в результате поиск, ответ на который мы и позвали Славу.
1: Значит, я общался с одним, как сказать, искусствовед, исследователь современного искусства, сказал, слушай, можешь мне посоветовать какого-то современного художника, с которым было бы интересно пообщаться, но не в рамках профессии, так скажем, да, не в рамках творчества, а в рамках метафизического, что ли, такого разговора, в рамках даже, может быть, эзотерики и так далее. И мне сказали, ну вот есть один такой человек.
3: Ого.
1: Да, и нам порекомендовали тебя. Поэтому у тебя такой вопрос. Как ты думаешь, почему тебя так воспринимают в среде?
3: Ну, наверное, потому что я такие работы делаю. Схожие на какие-то мистические темы, эзотерические. Ничего эзотерического там нет, хотя у меня есть несколько проектов, которые про гадалок и так далее.
1: А ты как вообще относишься к этому измерению, к эзотерическому?
3: Да я к нему никак не отношусь на самом деле. Ну, в плане лично я. А...
1: В смысле никак? Ты не веришь ни во что?
3: Имеется в виду, что я не эзотерик. Не совершаю.
1: Ну ты в астрологию веришь?
3: Нет.
1: В Таро?
3: Не знаю, нет.
1: В Бога?
2: В искусство?
3: В искусство верю.
1: В Бога?
3: Ну, Бог — это же творец, художник — это творец.
1: Так, а мистика — это что?
3: Ну, смотрите, я, наверное, по-другому отвечу на ваш вопрос.
1: Монаты.
3: На ваш общий вопрос,
1: Влад,
3: да.
1: Влад, да, хорошо.
3: Хотелось бы верить во что-то мистическое, в духов, там, в леших и так далее. Это говорит, ну, такая, знаете, ностальгия по времени, такому доисторическому, когда мир был живым, дышал, все было одушевленным, ветер был живой, вода была живой, день и ночь сменяли друг друга, день умирал, потом он воскресал, и... Этот мир как будто бы становится живее и интереснее, нежели абсолютно объясненный, абсолютно какой-то аналитический, что ли, где существуют только цифры, статистика и так далее. Вот, поэтому хотелось бы верить, но все равно держу себя на некоторой такой дистанции от этого всего.
1: То есть у тебя есть ощущение, что этот мир в некоторой степени мертв?
2: Мир цифр? Или наш мир?
1: Мир людей, которые живут в мире цифр, так скажем.
3: Ну, нет, я думаю, что нет. Тем более, что, как мы знаем, у многих предпринимателей, так скажем, большой руки есть свой собственный таролог. Так что...
1: Большой таролог. Большие карты.
3: Большие, да.
2: Планшеты.
3: Вот. Ну, или вспомним там South Park, где все главные решения, экономические, политические и так далее... при помощи курицы...
2: Безголовой,
3: да, и отрубают голову, и куда она прибежит и где упадет, вот так мы и будем поступать.
1: То есть, на твой взгляд, вера в мистическое, эзотерическое или запредельное, так назовем это свойство живого? Правильно тебя услышал?
3: Ну, в смысле?
1: Ну, я спросил...
3: Ну, кошки тоже живые, но вряд ли они в эзотерику верят.
1: Да, ну когда я тебя спрашиваю про живое, я не спрашиваю тебя про биологически живое, понятно, да? А про, скорее, измерение духовное, которое существует, присутствует или не присутствует в человеке, проявлено или не проявлено.
3: Я думаю так, да, я так думаю.
1: То есть акт веры – это акт живого в человеке?
3: В том числе, я думаю, да.
1: А еще что в это число входит?
3: Я не знаю, подскажите мне.
2: Ты как-то, да, серьезно взялся.
1: Да как, мы даже не успели до эфира пообщаться, сразу надо уже переходить на так серьезный разговор.
2: Ну да, давай познакомимся.
1: Ну, мы как-то размяли почву. Давай, Влад, давай. Ты добрый полицейский.
2: Слава, привет.
3: Привет.
2: Чем ты занимаешься?
3: Я, да, что-то там рисую, как говорится. Сразу хочу сказать, что я ваши эфиры слушал, и тоже к вам приходили художники. Вот, и мне не нравится, например, слово «художник». Оно, знаете, оно сразу обладает какой-то такой чем-то маленьким, как будто бы, вот с каким-то... Как сказать-то, ну, когда тебе говорят, а вот это художник, ты сразу себе представляешь какого-то такого, да, стереотип какого-то сумасшедшего человека на Монмартре, который сидит в конюшне или там, не знаю, на чердаке, пьет вино, курит сигарету и молчаливо смотрит вдаль. Вот, и что-то там калякает себе, вот, и мнит себя гением.
1: Это у тебя рождается такой образ, или это ты какой-то коллективный
3: Это какое-то
1: представление
3: коллективное, звучит? Как будто бы, представление, поэтому, ну, когда там, меня спрашивают, чем ты занимаешься, я не говорю, что это там художник, например.
2: А что ты говоришь?
3: Я как-то это слово избегаю, не знаю, вообще говорю, что...
1: Ты говоришь, живописец.
3: Не-не-не-не-не, вот, в том-то и дело. Что... А ты художник, а что ты рисуешь? О, извини, пишешь. Это просто каждый день такое, такие вопросы задают. И ты думаешь, ну, господи, ну как же... Как же это мелочь.
1: Ладно, давай тогда сразу на берегу, как тебя представлять надо в следующий раз, потому что мы тебе
3: еще будем представлять. Да нет, представляйте меня художником, я просто сам не буду говорить слово художник по отношению к себе. Я обычно, так как я преподаю в университете, я просто говорю, что я преподаватель. А что преподаешь? Ну, там, современное искусство.
1: Ага.
2: А что преподаешь? В смысле, что такое преподавать современное искусство?
3: Ну, я преподаю кураторство в современном искусстве в Высшей школе экономики.
2: Я понимаю, что ты из этой среды, и для тебя это обыденность, норма.
1: Для наших радиослушателей.
2: Огромное у тебя количество резиденций на сайте указано, где представлены твои работы. Но в обычном мире, мне кажется, в повседневности люди с искусством связаны, ну, в лучшем случае, через музеи и уроки мировой художественной культуры в школе. А дальше, ну, вряд ли воспринимается как искусство, например, сериалы какие-нибудь, или даже фильмы, да, люди фестивальное кино не особо смотрят в массовом изводе. При этом, когда речь заходит про современное искусство, сразу представляется какая-то мазня или анекдотические писсуары и фонтаны. И люди говорят, ну, так и мой ребенок может. Поэтому вот вопрос у меня банальный, детский, но что такое кураторство в современном искусстве? Что такое современное искусство? Где оно сейчас пребывает? Как оно, может быть, меняется? Есть ли национальность у этого искусства? Такой широкий пул обычных обывательских вопросов.
3: Так, наша лекция начинается.
2: Ага.
3: Что такое современное искусство? Это, если переводить, будет contemporary art, да, то есть то, что идет со временем, современное искусство. Или своевременное, или актуальное. Вот. Современным искусством может быть человек, который просто живет, художник, который живет в наши дни, он занимается искусством, поэтому это как бы современное искусство. Есть актуальное искусство, это то, что больше характеризует время и какой-то, наверное, историко-культурный ландшафт в настоящие дни, с некоторым даже визионерством, то есть с взглядом в будущее. Хороший художник, он всегда немножко визионер, как и хороший философ, например, или ученый.
2: Визионер — это что такое? Он предсказывает, что будет дальше? Или в какой эпохе мы живем? Какой дух времени?
3: Ну,
2: что он визирует?
3: Да, да. В некотором роде так.
2: Так.
3: Что такое кураторство в современном искусстве? Ну, вообще кураторство. Это, ну, вот есть у нас выставки. Там галерейные, музейные, там еще какие-то. И для этих выставок мы же не будем просто там собирать по какому-то совершенно рандомному...
1: По красной картине.
3: Это уже кураторский подход, почему бы и нет. Но имеется в виду, что мы не будем собирать вообще без идеи, ну, просто кого-то набрали и что-то показали.
1: Просто вся красная картина, что знал.
3: Да, но тут уже концепция появляется, да, что мы работаем там с идеей красного цвета в искусстве и там с авторами, которые используют красный цвет в своих работах, и что он для них означает. Вот. То есть куратор – это тот, кто формулирует идею выставки, он, значит, собирает художников, выстраивает экспозицию, там пишет тексты, объясняющие и так далее, и так далее. Ну, и занимается как бы такой еще организаторской работой.
2: А есть какая-то просветительская задача? Или задача как-то воздействовать на публику?
3: Ну, вообще у искусства, если мы будем смотреть, у него множество функций. Одна из них просветительская в том числе.
1: Я тогда вопрос дополню. Куратор – это же от слова «кураре», правильно? То есть это забота. О чем заботится куратор? Он заботится о цейтгайсте, или он заботится о том, чтобы художники обрели зрителя, или он заботится о зрителе, чтобы помещенное в определенный контекст искусство было ему доступно под каким-то светом?
3: Я предположу, что это все. Ну, не знаю, как можно о цейтгайсте заботиться. Я думаю, что куратор в нем как бы прибывает, поэтому куратор или художник...
1: Но если хороший куратор, то да, он сам его производит.
3: Тем более.
2: То есть он некий камертон такой искусства.
3: Да, в том числе. Ну и он также, как и, скажем, хороший куратор, да, как хороший художник, он тоже является в некотором роде визионером. То есть он, зачем ему работать со старыми темами, о которых уже сказано? Понятное дело, что ничего нового после Шекспира не придумать, невозможно быть оригинальным после Шекспира, невозможно, все было в Симпсонах и так далее, но...
1: Причем разница там 400 лет.
3: Кстати, ну вы же знаете историю, почему я про Шекспира-то заговорил?
1: Почему?
3: Он написал Гамлета.
1: Да.
3: А за 400 лет до него Саксон Грамматик написал Амлета.
1: Да.
3: А еще за 400 лет до Саксон Грамматика это была вот как бы такая народная, угу,
1: народная книга,
3: история,
1: это же,
3: да, народная поверье. Вот. Так что...
2: Где новый Гамлет с еще одной буквой?
3: Да, там.
2: 400 лет прошло.
1: Нет, вышел же фильм
3: «Хамнет».
1: Хамнет.
3: Нет, там просто «Млет» получается.
2: Вот так, да.
3: Он по-другому называется, я сейчас не вспомню.
1: Так, и к чему-то это? То есть нового не существует?
3: Но вот можно нащупать как бы... какие-то черты, например, старого в сегодняшнем дне, или посмотреть, каким будет день завтрашний, и поспекулировать, допустим, на эту тему.
1: Расскажи, что тебе вообще интересно в жизни, и как эти интересы ты как куратор-художник производишь собой?
2: И как ты объявил о том, что ты хочешь стать современным художником и куратором?
3: Ну, да я не объявлял на самом деле. Но...
2: Тебе говорят, слушай, вот тут экономически хороший. Можно пойти.
3: Так я же, у меня экономическое образование высшее, да.
1: Экономическое?
3: Да, да. Я
2: и
3: в свое время
2: свернул на эту дорожку.
3: Да нет, я как-то просто всю жизнь... Ты как будто бы не выбираешь быть художником, а это искусство выбирает
1: тебя. Ты выбираешь называться ли художником?
3: И ты даже если ты уже, ну вот ты ненавидишь искусство, ты не можешь им заниматься, тебе вот все осточертело, ты все равно не можешь им не заниматься.
1: А сперва ответь про интерес, а потом я уточню вот к тому, что ты сейчас сказал, вопрос задам. Вот что, что тебя сейчас интересует? Сколько тебе лет?
3: Мне 36.
1: 36. Что тебя сейчас интересует? Как исследователь реальности, так обобщу.
3: Ты не знаешь, жениться хочу.
1: Вот,
2: хорошее.
1: Хорошее, так. А что хочешь через женитьбу обрести?
3: Вот не попробуешь, не узнаешь.
1: Не, ну не знаю, какой-то миф о целостности.
3: Вот,
1: там...
3: давай, да, вот миф о целостности, наверное.
2: Ницше говорит, что жениться стоит только ради разговора. Это единственное, зачем нужен брак, чтобы был собеседник.
3: А в бар зачем ходить?
1: Чтобы же что-то найти женочек. Так, хорошо.
3: Там тоже вот разговор
1: про женитьбу услышать. Миф о целостности, тут остановились, да? А до этого ты сказал, я уточню, и улетела мысль. А что ты до этого, ты Владу ответил?
3: А что такое кураторство?
1: Не.
2: Ты задал вопрос про что тебя интересует, я задал вопрос, как решаются стать художниками.
1: Да.
2: И решаются
1: ли. Да, я вспомнил, вспомнил вопрос.
3: Как решаются стать художниками? В обычном мире человек думает, ага, я вижу там Демьяна Хёрста, он стоит 100 миллионов долларов. Он
2: надувная какая-то штука.
1: Ну,
2: да?
1: Прям реально так и хотят стать художником.
3: Нет, там акула, допустим, да,
1: в Малине. И так люди идут.
3: Некоторые видят в этом вот эту романтику. То есть, а что такое романтика? Да, именно так. То есть, в этом есть некоторая ностальгия постмодернистского субъекта. Это одна из характеристик постмодернистского субъекта. Он хочет как бы жить в мире, в котором он никогда не был. То есть во времени, в котором он никогда не был.
2: «Полночь в Париже» такая, Вуди Аллен.
3: Да, вот что-то такое. Причем свои представления он производит, исходя из там, массовой культуры, из кинематографа, из книг, там, из музыки и так далее. То есть ему кажется, что художник — это вот это.
1: Ну, короче, он производит чужие производные, да, мифы.
3: Да, да. Ну, то есть, кто вообще надел на художника берет? Я не знаю.
2: Мама.
1: В детстве, как говорил Шапку. Я вспомнил вопрос. Насколько для тебя бытие художника — это онтологическая необходимость?
2: Определяющая смысл себя?
1: Определяющий твой смысл, да. То есть, вот, если ты не будешь творить, насколько это определяет твое смысл содержания.
3: Ну вот, я и говорю, что ты не можешь этим не заниматься.
1: Окей, а если
3: поэтому
1: будешь
3: у меня нет
1: запрещать
3: друг...
1: заниматься? То есть вот этот вопрос. Насколько, то есть для меня раньше это было онтологически просто, ну, определяющие вещи. Вот если я не буду писать книги, то тогда зачем я вообще живу? Вот у меня так буквально было сформулировано до недавнего времени. Потом я как бы развязался с этим мифом о себе. Как у тебя это?
3: Ну, я, может быть, в какой-то мере фаталист, вот, и...
1: В полной, либо фаталист, значит, в полной мере, что значит в какой-то мере?
3: Ну, пытаюсь аккуратно сказать. Наверное, ну вот, не хочется в эти большие уж сильно такие, как вы говорите, метафизические вещи входить. На это поле и на поле фатализм.
1: Ты говоришь фатализм, я, наверное, фаталист, но не хочется ходить большими
3: метафизическими. Да, да, ну я отвечаю на вопрос. Ну, думаю, да, думаю, что меня это определяет.
1: Онтологически.
3: Да.
2: А до того, как это было сформулировано, как вот профессия или дело, которым ты занимаешься, это как-то выражалось?
3: Да нет, я с
2: четырех... Ходил и собирал перья и делал из них икебаны.
3: Нет, скорее это началось в детстве с конструктора Лего и вообще прочих других конструкторов. То есть у меня сейчас и метод работы примерно такой же. Вот представьте себе мешок с кучей деталей. Ну там коробка с маленькими детальками. У тебя есть в голове какая-то... Ну у тебя появляется какая-то интуиция, что, ты, что должно получиться в конце. Примерно. Ты еще не знаешь окончательно, что это, но вот какое-то облако, какая-то форма потихонечку у тебя формируется. И ты вот там вот в этой коробке, значит, роешься и достаешь маленькие детали. Одна подходит к другой. Ты такой, так, нет, мне нужна вот такая-то деталь. И ты там ее находишь, скрепляешь. В итоге у тебя получается какая-то конструкция. И, собственно, вот примерно по такой же методологии я работаю и сейчас.
2: Нам сейчас пора прерваться на новости. Вы можете нам писать, задавать вопросы, писать комментарии 967-103-5533. У нас сегодня в гостях современный художник, которого нельзя так называть.
3: Да,
2: Слава Нестеров.
3: Ясно, все просто так не будет.
2: Пишите, вернемся.
0: Пойми себя, если сможешь. Наша советская фантастика. Она всегда отличалась основательным научным подходом.
4: Владимир Верещагин, кинопродюсер, актер.
5: Так говорит «Маяк». Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит ежемесячно выплата более 400 тысяч рублей.

0: в Москве 20:30.
1: Новости.
0: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко дистанционно провели сегодня ядерные учения. С космодрома Плесецк по полигону на Камчатке выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс». С полигона Капустин-Яр белорусские военные запустили ракету комплекса «Искандер-М». Экипажи военно-морского флота произвели пуски «Циркона» и «Синевы». Тренировка боевого применения ядерного оружия и его обеспечение воинскими частями началась в начале недели. Президент отметил, что совместные ядерные учения России и Беларуси укрепляют боевое братство, слаженность частей и соединений.
2: Задачи выполнены полностью. Хочу поблагодарить всех, прежде всего президента Беларуси Александра Григорьевича Лукашенко, всех участников этой работы, тренировки, военнослужащих российской и белорусской армии за хорошую организацию, грамотную работу, четкие действия. Такая совместная работа, безусловно, укрепляет наше боевое братство, слаженность частей и соединений.
0: Россия продолжит оснащать ракетные войска стратегического назначения новыми ракетными комплексами, а также принимает на вооружение современные атомные подводные крейсеры и стратегические бомбардировщики. Об этом после проведения учения вооруженных сил России и Беларуси по применению ядерных сил заявил Владимир Путин. Правительство России подготовило законопроект, согласно которому существенно увеличится объем страховых выплат по счетам, открытым для сделок с недвижимостью. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Кабмина. Также, по его словам, страховое покрытие по долгосрочным вкладам будет увеличено.
3: Страховая сумма увеличится с нынешнего 1 400 000 до 2 миллионов рублей. До такого же уровня повысятся и выплаты по вкладам, удостоверенным безотзывными сберегательными сертификатами от 1 года до 3. Ранее для таких же вложений, но рассчитанных на 3 и более года, страховое покрытие уже подняли до 2 800 000 рублей. Существенно вырастет и максимальный объем страховых выплат по счетам эскроу, открытым для купли-продажи недвижимости, расчетам по договорам, участия в долевом строительстве или стройподряде. Он увеличится в 3 раза с нынешних 10 миллионов рублей до 30. То есть в случае банкротства банка или застройщика покупателем новостроек государство, соответственно, компенсирует эту сумму.
0: Михаил Мишустин также сообщил, что правительство утвердило план мероприятий для реализации стратегии безопасности на дорогах до 2030 года. Особое внимание в нем будет уделено расширению опорной сети и модернизации необходимой инфраструктуры. Как отметил премьер, в первую очередь речь идет о строительстве объездных дорог вокруг населенных пунктов, чтобы разгрузить города от транзитного транспорта и оптимизировать логистические маршруты. Президент США Дональд Трамп заявил, что требует от Ирана открыть Ормузский пролив для свободного судоходства, отказаться от взимания платы за проход по этой водной артерии, а также передать США иранские запасы урана для последующего уничтожения. Глава Белого дома также прокомментировал позицию Вашингтона в отношении обогащенного урана, находящегося на территории Исламской Республики. Он заявил, что США не откажутся от планов по вывозу ядерных материалов. Ранее в четверг Трамп также заявил, что Соединенные Штаты продолжают переговоры с Ираном, но пока не ясно, смогут ли стороны прийти к соглашению, учитывая, что США не допустят получения Ираном ядерного оружия. В четверг в Москве был установлен суточный рекорд тепла для 21 мая. Температура воздуха поднялась до плюс 29,7 градуса, сообщили в центре погоды ФОБОС. Воздух прогреется до плюс 29, что на 10 градусов выше нормы. Вечером пройдут завтра дожди с грозами, рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС. А вот в начале следующей недели, по словам синоптика, ожидается полярное вторжение. Столбики термометров днем покажут не выше плюс 15 градусов, что сопоставимо с нормой сентября. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге завтра облачно, с прояснениями, временами осадки, местами грозы, днем до 18 тепла. В Москве ночью без

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с хоккея. Сегодня финальная серия Кубка Гагарина. Шестой матч. Акбарс в Казани в эти мгновения принимает Локомотив. Идет второй период. Локомотив на выезде ведет со счетом 2-0. Напомню, в серии до 4 побед действующий обладатель Кубка Гагарина Локомотив впереди 3-2. Футбол. «Зенит» готов потратить до 50 миллионов евро на трансферы этим летом. Санкт-Петербургский клуб хочет приобрести 4 футболистов – центрального и правого защитников, левого вингера и центрального нападающего. С подробностями Дмитрий Сухинин.
2: «Зенит» готовит активно провести летнее трансферное окно. По данным «Аш» на спорте, петербургский клуб может потратить на усиление до 50 миллионов евро, а при успешных продажах бюджет вырастет. План – закрыть сразу 4 позиции – центрального защитника, правого защитника, левого вингера и центрального нападающего. Главный приоритет при этом футболист высокого уровня с российским паспортом. В списке уже называются Дмитрий Воробьев из «Локомотива», Александр Сельянов и Мингиян Бивеев. Воробьев – один из самых заметных российских форвардов сезона. По нему уже ходили слухи об интересе «Зенита», хотя раньше сообщалось, что петербуржцы все-таки ставят в приоритет иностранного нападающего. «Локомотив» интерес отрицал, но оценивал игрока недешево, дороже 10 миллионов евро. Сельянов для «Зенита» не новая фамилия. Петербуржцы уже вели переговоры по защитнику, но зимой сделка уперлась в финансовые требования «Локомотива». Ну а Бивеев – другой профиль, опытный, физически мощный, универсальный фланговый защитник, который ярко провел сезон в «Балтике» и тоже будет стоить недешево. Если же на российском рынке договориться не получится, «Зенит» традиционно будет смотреть за границу. В поле зрения Латинская Америка, Турция и арабские чемпионаты. Среди вариантов называют Педро Абрео из «Фламенго», Филиппа Аугуста из «Трабзонспора» и Вандерс Нагалена из «Аль-Ахли».
1: Главная звезда футбольной сборной Египта Мохаммед Салах примет участие в предстоящем товарищеском матче против сборной России, который состоится в Каире 28 мая. Об этом сообщил генеральный секретарь Египетской футбольной ассоциации Мустафа Азам. Компания Fenway Sports Group, владеющая Ливерпулем, приняла решение уволить главного тренера Арне Слота по окончании сезона. Об этом сообщает Team Talk. По информации источника, на ситуацию значительно повлиял конфликт Слота с нападающим команды Мохаммедом Салахом. Отмечается, что футболисты Ливерпуля поддержали Салаха. До этого владельцы Ливерпуля поддерживали Слота и доверили ему участвовать в планировании следующего сезона. В Париже состоялась жеребьевка второго в сезоне теннисного турнира «Большого шлема» открытого чемпионата Франции. В мужском одиночном разряде в первом раунде Даниил Медведев сыграет с Адамом Уолтоном, Андрей Рублев с Игнасио Бусе, Карен Хачанов с Артюром Жеа. В женском турнире отмечу следующие матчи с участием россиянок. Мира Андреева померится силами с Фионой Ферро, а Анна Калинская с прошлогодней полуфиналисткой Луи Буассон. Также отмечу, что по итогам квалификационного турнира в основную сетку пробились две россиянки — Алина Корнеева и Елена Приданкина. 88-я ракетка мира Оксана Селихметьева сменила гражданство. Теперь 23-летняя уроженка Пензенской области будет представлять Испанию. Сегодня она получила паспорт этой страны, сообщает издание АС. Отмечается, что Селихметьева уже несколько лет живет в Барселоне, полностью интегрирована в испанский теннис, а вся ее команда состоит из испанских специалистов. Напомню, в 25-м году 5 российских теннисисток сменили спортивное гражданство. Это Касаткина, ставшая австралийкой, Тимофеева, Рахимова и Кудерметова, представляющие теперь Узбекистан, и Потапова, выступающая за Австрию. И пока это все новости спорта.

0: если сможешь.
1: Ну что, продолжим те?
2: Да. Современное искусство. Зачем? То есть, с одной стороны, картины бывают или какие-то объекты полезные, дырки на обоях загораживают. Но вот как некая вещь в себе, она, мне кажется, вообще непонятна. Понятно,
1: а
2: ли,
1: как на это просто
2: понятно ли художнику, чем он занимается?
1: Ты как на это просто
2: читаешь? Я психологизирую.
1: Психологизируешь?
2: Да, что мы пытаемся читать что-то в своей душе с помощью окружающего мира. И вот искусство – это один из способов читать эти внутренние письмена.
0: Ну, это не совсем так. Существует большое, вообще гигантское разнообразие разных, ну, вообще разного современного искусства. То есть это не обязательно что-то, на что мы можем смотреть даже.
2: Угу.
0: То есть это не обязательно что-то физическое, это не обязательно картинка, это не обязательно скульптура, не обязательно инсталляция. Вот, перформанс, да, еще существует. А еще есть всякие такие гибридные, например, произведения. И сейчас, кстати, они все больше и больше приходят на сцену. То есть это когда много разных медиумов начинают соединяться в одно большое произведение. Вот. Тут не надо забывать и про, скажем, какую-то такую, может быть, даже театральную составляющую современного искусства, чтобы была, может, где-то трагедия, может, вот драматургия, чтобы в твоем произведении присутствовала драматургия. То есть мы, когда читаем там книгу там, Достоевского, он нас ведет своими тропами по вот как раз какой-то такой экзистенциальной такой как бы тропе своих героев. И когда мы приходим на выставку современного искусства, там тоже должна существовать какая-то драматургия.
2: Тропа.
0: О чем тропа, ну или отсутствие троп, чтобы как бы человек свободно перемещался. Вот. Допустим, одним из моих любимейших, наверное, художников является Ханс Хайке. Он создал произведение еще в 74-м, что ли, году. Не помню, как, в каком точно году. Он про пучок спаржи Эдуара Мане. Картина «Пучок спаржи», небольшая картинка, выставлялась, значит, на документе, который проходит в Касселе. И к ней был представлен ее провинанс, то есть от кого к кому переходила эта картина, то есть история продаж. Вот. И выяснился тот факт, что через вот этот... Это произведение. На мольберте стоит, значит, пучок спаржи, маленькая картинка, и сзади провинанс, это листки бумаги, от кого кому переходили, значит, переходила эта работа. Это произведение вызвало гигантские споры вплоть до того, что эту работу вообще сняли с выставки.
2: Скандал, да?
0: С гигантским скандалом. Вот. А в чем дело? Оказалось, что вот этим вот одним из соучредителей документы на тот момент был очень высокопоставленный немецкий банкир, который затер свою, значит, темную биографию, потому что он там во времена гитлеровской Германии занимался тем, что он экономику поднимал в стране. И, собственно, входил в партию и так далее, и так далее. И он как бы о себе вот эти вот, значит, свою эту темную историю, он затер.
1: Mm-hmm.
0: Вот. Он как бы чистенький весь. Но ему принадлежала эта картина «Пучок спаржи». И она к нему перешла как раз во времена правления Гитлера, и перешла она ему каким-то необыкновенным образом от человека с еврейскими корнями. Вот.
1: Каким-то действительно
0: невероятным.
1: Сложно догадаться, каким образом так.
0: И, собственно, через этот провинанс вскрылась его темная сторона, его темное прошлое. Это вызвало просто какую-то бурю обсуждения, скандал.
1: А в чем суть-то, в чем проблема?
0: В том, что он является учредителем этой же самой выставки, и Ханс Хайке своим художественным произведением.
1: А в чем скандал заключается? В том, что типа,
2: ему стало?
1: Не надо кусать лапу, которая тебя кормит? Идея в этом или что? В чем суть скандала-то?
0: Суть скандала, что этому человеку не понравилось, что его вскрыли.
1: Угу. А скандал-то в чем? Скандал этот сам человек?
0: И что все остальные тоже об этом узнали. И в этом как бы... А то, что это произведение простояло всего лишь один день, но попало во все газеты, СМИ и так далее, оно
2: после того, как
0: стало,
2: его сняли?
0: Да, оно стало классическим произведением.
2: Он разоблачился, получается.
0: И это называется институциональная критика. То есть это еще одно направление в современном искусстве. Вот, то есть это не то, что ты можешь насладиться этой там картиной или там подумать о психологизме или еще чем-то.
2: Тогда границы вообще непонятно, как проводить. Есть же, например, знаменитый финский художник, перформер, который снял в 80-х годах видео, где в том числе, ну, где показывается разрушение, взрывы, бомбы, войны, и, среди прочего, сцена, где он, значит, отрубает кошке голову и потом на нее мастурбирует. На него подали за это в суд, и теперь его все знают как вот такого художника, который сделал вот это. Он этот суд, значит, проиграл, заплатил штраф, но стал очень известным на весь мир.
0: Да дело не в известности нас, сколько...
2: Ну, ты про резонанс просто говоришь.
0: На тот момент это работало. Допустим, сейчас все, кто пытается спекулировать на резонансе, они выглядят, ну, на мой взгляд, как-то смешно и нелепо, потому что ты пытаешься создать прецедент, а в нашем мире, где... прецеденты просто каждые 30 секунд создаются, никакой прецедент уже не является большим в художественном высказывании, то есть я имею в виду акционизм, да.
1: По-моему, Трамп занимается акционизмом очень часто.
2: Да, сегодня выложил. Ты мне скинул эту новость, знаешь, что $100 купюра с его лицом вышло.
1: Написал God bless Donald Trump.
0: Вот. Он как бы... Да, в этом плане. Но, видите, он себя не называет как бы художником, он себя называет великим деятелем.
1: Может быть. Слушай, у меня ряд вопросов возник в связи с тем, что ты сейчас рассказал. Я начну с самого простого, наверное, да. То есть за последние там 200 лет то, что мы называем там, ну, современностью, наверное, там, если ты читал Кобрина,
2: модерните,
1: да, то есть вот модерностью, современное сознание, то, в принципе, Онегин нам очень понятен, да, чувак тусовался и до депрессии дотусовался, да, там, грубо говоря, ну, вполне себе такой сюжет. Ценности материальные, которые вот последние 200 лет всячески формировали самосознание.
2: Художник и толпа,
1: вот эти темы, да, романтические в это все вписанные. У меня вопрос такой, то есть, возможно ли современное искусство вне политики? И не про то, что вот спорт без политики, нет, а про то, что может ли художник не мыслить себя политическим или социальным телом и при этом существовать в поле современного искусства?
0: И да, и нет.
1: Раскрой.
0: Вот, скажем... Ты все равно находишься как бы в политическом поле, так или иначе. Я не говорю про...
1: Как? То есть, вот, допустим, я не читаю новости, да? И, в принципе, не знаю, что в мире происходит. Меня, в принципе, это не интересует, допустим, да?
0: Ну, значит, ты не в Zeitgeist.
1: Не в Zeitgeist, но я художник. Ну... То есть, возможно ли мое существование в поле современного искусства?
0: Ну...
1: Или из меня обязательно должны будут сделать позицию, как бы, например, назовут внутренний эскапизм, или как-то еще, чтобы как-то вписать в поле Zeitgeist.
2: Неосолипсизм.
1: Неосолипсизм, как угодно. Ну, да.
0: Давайте скажем так, что... Даже, наверное, не сам художник себя определяет как художник, а его определяют как художника, там, современного или несовременного.
1: Надо как-то назвать.
0: Если, скажем, в этом поле существует коллекционер, куратор, там, галерист и так далее, арт-критик, если их мнение соединяется в то, что это действительно художник, это действительно искусство, допустим, там, человек любит рисовать кошек,
1: Жвачку он любит рисовать.
0: Или жвачку рисовать.
2: Или жвачкой любит рисовать кошек.
0: И об этом сказал, во-первых, коллекционер купил его работу, он сказал, что назвал это искусством, подарил его потом, я не знаю, там, Третьяковской галерее, теперь он еще и музейный художник. А там, допустим, идеи не лежит никакой. А потом арт-критик вдруг внезапно подумал, что в этом есть что-то. Что-то такое интересное. Жвачка.
2: Я привел девушку, и она сказала да. После того, как увидела эту картину.
1: Просто, ребят, я к чему веду-то? К тому, что мы оказываемся в таком поле, где мы интеллектуализируем объекты, да, и критика художественная выглядит, это интеллектуализация, да?
2: Натягивание совы.
1: Да, то есть, конечно, я могу, в принципе, о куске жвачки я могу написать дофига статей и в разные контексты поместить, психоаналитический, политический, как угодно, да, и создать флёр вокруг искусства,
0: как
1: да?
0: Как ты говоришь, кал на вентилятор, да, наматывать?
1: Да, как шубу, штаны, да.
2: Да, нам пора на рекламу.
1: Но при этом, да, вопрос после рекламы.
3: Пойми себя, если сможешь. Маяк.
4: 31 мая в Большом зале Московской консерватории состоится концерт, посвященный шедеврам русской классики. В исполнении Большого симфонического оркестра имени Чайковского прозвучат второй фортепианный концерт Рахманинова, а также симфоническая сюита «Шахерезада» Римского-Корсакова. Солистом станет лауреат престижных международных конкурсов Илья Папаян. За дирижерским пультом маэстро Арсентий Ткаченко. 6+.
3: 23 и 24 мая в Москве на территории храма Николая Чудотворца на Трех Горах состоится первый джазовый фестиваль «Джаз на Трех Горах». В мероприятии, проводимом при поддержке Департамента культуры города Москвы, примут участие Большой джазовый оркестр Петра Востокова, трио Якова Окуня, студенты Московской академии джаза Игоря Бутмана и многие другие. Вход на фестиваль свободный по предварительной регистрации. 0+. 31 мая в Малом зале Московской консерватории состоится фортепианный вечер с уникальным музыкантом Олегом Акуратовым. Слушателей ждет калейдоскоп музыкальных жанров. От строгой классики и изысканного джаза до неожиданных интерпретаций любимых мелодий. В программе сочинения Моцарта и Шопена, а также знаменитые джазовые стандарты, эстрадная музыка и сочинения самого пианиста. 6+. Воспитательный знак.
5: Ребенок – существо радостное. Он родился, чтобы радоваться и радовать. И ему очень повезет, если родится он у родителей, которые тоже есть люди радостные. И в семье радость – норма жизни.
3: Шалва Аманашвили, педагог.

0: Да, так вот, Слава, вопрос такой. То есть получается, что современное искусство как будто бы выходит из зоны эстетического, как доминирующего, да, в зону социально-политического, как определяющего. И тут эстетика служит интересам социально-политического ландшафта. Ну, это я огрубляю, да, социально-политическое.
1: Или экономического.
0: Или любого общественного, любой общественной идеи. То есть, если я не могу сказать, как служит это произведение искусства той или иной проблеме, идее или революции, да, то мне непонятно, как его читать, если мы заходим вот с интеллектуальной стороны. Вот. То есть мы настолько как бы стали текстуально ориентированной, логоориентированной или медиаориентированной цивилизацией, да, в отношении искусства за последние там, 200 лет.
1: Начиная с малоголландцев?
0: Да нет. Ну вот... Нет, ты читал какую-нибудь критику Белинского какую-нибудь? Да, вот, читал, нет?
1: Ну, в юности.
0: Ну, то есть ты читаешь, он говорит, и он пишет о текстах Пушкина из чувственной стороны. Он говорит, это было впечатляюще, невыразимо. У него такие слова красивые, ты понимаешь, да? То есть
1: как Лотман.
0: Да, то есть он описывает произведение искусства через чувства. Если мы с тобой зайдем на любую выставку и прочитаем вот кураторский текст, это в основном интеллектуализация.
2: Но
0: ты понял вопрос, да?
2: Я вопрос понял, и мне кажется, что вы на самом деле говорите даже уже о каких-то устаревших вещах, потому что...
1: Вы вот пошли этот, дальше, да?
2: Да, потому что этот вопрос кураторского текста... Ну, допустим, мы там приходим в ГЭС-2. Там действительно нужен кураторский текст, потому что они проводят исследовательскую работу. Мы приходим в галерею, где, опять же, там какой-то художник рисует кошек, и там вот такенный кураторский текст, и там из него вот прям из пальца выжимают какую-то концепцию, потому что галерея и художник, и куратор, они как будто бы привыкли к тому, что должен быть кураторский текст, и они не создают ничего нового, они его даже никак не осмысляют, они просто накидывают на вентилятор.
1: ChatGPT.
0: Делёз, психоанализ и так далее.
2: И так далее, и так далее. Да, там, Фуко.
0: Фуко обязательно.
2: Да, да, да.
0: Причем одна строгая книга и никакая другая.
2: Да, там да. Просто...
0: Нет, биополитика, может, сейчас да. Слово так.
2: Ну, нет, сейчас, слава богу, уже Фуко тоже... перестали упоминать. Ну, вообще, вот этот неймдроппинг какой-то там, вот высасывание из пальца.
1: То есть приходит человек на такую выставку, и либо он такой, да, я элита, я понимаю, либо он чувствует себя необразованным.
2: Да хорошее искусство видно сразу невооруженным
1: Не, я про эти тексты
2: говорю. Да, текст, да, во-первых, и тексты даже никто не читает, кроме арт-критиков.
1: Им так обидно.
2: Вот. Ну, или людей, которые, ну, вот прям... такие, я сейчас все пойму. И он пытается понять, а там, а еще проблема этих текстов бывает, что они еще коряво написаны.
0: Да.
2: Вроде бы там, вроде бы слова есть, вроде бы даже в предложения встроены. А в общем, какая-то
1: я так журналы в самолетах не могу читать. Я пытаюсь, но у меня все распадается. Вот эти
2: вот,
1: тексты, которые
2: да.
1: В страничку должны влезть.
2: И вот этот логоцентризм на самом деле уже отходит и возникает, и назовем его спекулятизм, да, какой-нибудь. Ну, как спекулятивный реализм, да, как философское течение. Вот существуют спекуляции и так далее. Можно тексты и формировать, ну, допустим, вообще отказаться от смыслов, как твоя позиция, отказа от смыслов. Что это? Пустая коробка. Может быть, это означает что-нибудь по Хайдеггеру, она полна воздуха, или она там олицетворяет какую-нибудь...
1: Я даже знаю, как назвать пустую коробку.
2: А есть, кстати, эта работа? Кстати, все, что...
1: Победа вот... над Шрёдингером.
2: Да, да, да. Кто-то посмотрел. А те говорят, ну, это просто пустая коробка. Ты такой, ну, в смысле, ну, это же...
1: Тищенко.
2: Это же... Да, да, да, да. Как в фильме. Как в фильме, о чем говорят мужчины. Да.
1: Я не понял твоего ответа.
0: Да,
1: в смысле, ты
0: к чему?
1: Описываешь?
0: Ты к тому, что современная кураторская работа, она отказывается от интеллектуализации уже, потому что осознала, что это лишнее.
2: Смотря какие цели. Нет, скорее пытается экспериментировать и видит, что вот проблема логоцентризма присутствует, и вот этого становится слишком большая масса набралась, что и нету выхода как бы из этой ситуации. Нужно уже искать какой-то новый подход, новую стратегию формирования текста. Вот мы зачастую обсуждаем, какие же тексты вообще могут быть.
1: Чтобы что? Как бы к чему? Вот метазадача этого. То есть ты говоришь о том, что метод не работает, нужно искать новый метод.
2: Да.
0: А зачем?
1: А зачем? Этот метод направлен на что?
2: Ну, это же обычная нормальная человеческая вообще реакция на что-либо.
0: Слава, человек не может... не очень нормальный слайд.
2: Нет.
0: Тут человек... познали буддизм, понимаешь?
2: Человек не может же сидеть всю жизнь на одном месте. Ему все время нужно... Вот даже дома быт вы устраиваете, у вас нет-нет, да что-то поменяется.
0: Хорошо, согласились. Но мы не концептуализируем новую сковородку, когда покупаем на кухню.
2: Да, но она будет лучше, чем старая.
1: Или нет?
2: А потом,
0: она
2: или
0: будет
2: нет,
0: новее.
2: Или, она, или когда и, говор... возможно, технологичней. Так. И поэтому надежнее.
1: Мы на миф о прогрессе сейчас набрели? Ну, в искусстве в том числе?
2: В том числе, да. Есть, конечно, это вечное возвращение, потому что... вечно бежать за современностью, никогда не прибежишь никуда. Это какая-то гонка.
0: Хотя ты использовал слово визионерство.
2: Да. Но визионерство не в плане гонка за современностью.
0: Да,
2: визионерство в плане твоего интуитивного и логического ощущения того, каким может быть мир.
0: Да.
2: Но ты можешь смотреть, ага, сейчас вот модно, как говоришь, красные картины, например, да? Сейчас вот модно красные картины, и все начинают рисовать красные картины, потому что это модно. Потому что вот, это в тренде, это сейчас вот...
1: А ты идешь дальше и
2: А ты на это не смотришь, ты пытаешься найти, что конкретно тебя интересует, в каком поле лежит твоя интуиция и твоя логика.
1: Вот мы об этом в следующем части поговорим.
0: Слав, ты можешь сказать слово из пяти букв любое?
2: Слава.
0: А еще? Славу я уже записал.
1: 9-6-7-103-5-5-3-3.
0: Пятка.
1: Пятка. Пятка. Пятка. Пятка. Пятка. Пятка. Пятка. Пятка. Пятка.
3: Пятка. Пятка. Пятка. Пятка. Пятка. Пятка. Пятка. Пятка. Пятка. Пятка. Пятка. Пятка. Пятка. Пятка. Пятка. Пятка. Пятка. Пятка. Пятка. Пятка. Пятка. Пятка. Пятка. Пятка. Пятка. Пятка. Пятка. Пятка. Пятка. Пятка. Пятка. Пятка. Пятка. Пятка. Пятка. Пятка. Пятка. Пятка. Пятка. Пятка. Пятка. Пятка. Пятка. Пятка. Пятка. Пятка. Пятка. Пятка. Пятка. Пятка. Пятка. Пятка. Пятка. Пятка. Пятка. Пятка. Пятка. Пятка. Пятка. П

0: В Москве 21 час.
1: Новости.
0: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Владимир Путин и Александр Лукашенко дистанционно сегодня провели ядерные учения. Тренировка боевого применения ядерного оружия и его обеспечение воинскими частями началась в начале недели. Президент отметил, что совместные ядерные учения России и Беларуси укрепляют боевое братство, слаженность частей и соединений.
2: Задачи выполнены полностью. Хочу поблагодарить всех, прежде всего президента Беларуси Александра Григорьевича Лукашенко, всех участников этой работы, тренировки, военнослужащих российской и белорусской армии за хорошую организацию, грамотную работу, четкие действия. Такая совместная работа, безусловно, укрепляет наше боевое братство, слаженность частей и соединений.
0: Россия продолжит оснащать ракетные войска стратегического назначения новыми ракетными комплексами, а также принимать на вооружение современные атомные подводные крейсеры и стратегические бомбардировщики. Об этом после проведения учения Вооруженных сил России и Беларуси по применению ядерных сил заявил Владимир Путин. Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов также доложил президенту Путину, что войска и силы России и Беларуси провели второй этап учения по подготовке и применению ядерных сил.
3: К учению привлечены органы военного управления, соединения и воинские части боевого применения ядерного оружия вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь, а также воинские части ядерного обеспечения вооруженных сил Российской Федерации. На первом этапе учения с 19 по 20 мая проведена внезапная проверка ядерных сил. Войска и силы приведены в боевую готовность полная, осуществлена доставка и выдача ядерных боеприпасов в российские и белорусские части боевого применения ядерного оружия. В настоящее время войска и силы готовы к проведению второго этапа учения.
0: По данным Минобороны, все задачи на втором этапе учения ядерных сил выполнены в полном объеме. Ракеты достигли цели, подтвердив заданные характеристики, отмечает Минобороны. Это плановое мероприятие в рамках союзного государства, не направленное против других стран. Его главная цель – проверить способность выполнения боевых задач и повысить квалификацию личного состава, уточнили в военном ведомстве. Владимир Путин на церемонии в Кремле сегодня наградил участников спецоперации. Как отметил президент, эта торжественная церемония – знак признания заслуг выдающихся граждан России, их самоотверженного труда, уникального таланта, потрясающей отваги, тех достижений и прорывов, которые совершают наши современники в самых разных сферах.
2: Вручение государственных наград в Москве, в Кремле, в центре России, безусловно, имеет особый смысл. Это торжественная церемония, знак признания заслуг выдающихся граждан России. Их самоотверженного труда, уникального таланта, отваги потрясающей, тех достижений и прорывов, которые наши современники совершают в разных, самых разных сферах. Эти успехи напрямую влияют на развитие всей страны, на развитие России и будут служить государству, людям, нашим потомкам еще многие-многие десятилетия.
0: Владимир Путин после церемонии вручения государственных наград отдельно пообщался с родными и близкими награжденных посмертно Золотой звездой Героя России. Торжественная церемония вручения государственных наград завершилась традиционным неформальным общением главы государства с награжденными за бокалом шампанского. Глава МИД России Сергей Лавров и вице-президент Палестины Хусейн Шейх обсудили сегодня по телефону ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта и необходимость обеспечения перемирия в секторе Газа. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства. Подтверждена неизменная позиция Москвы о безальтернативности комплексного решения палестинской проблемы на известной международно-правовой основе, которая предусматривает создание независимого палестинского государства, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем. Еврокомиссия прогнозирует замедление экономического роста в Евросоюзе более чем на 1% в текущем году, заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис, представляя весенний экономический прогноз ЕК. Он также отметил, что Еврокомиссия на фоне энергетического кризиса и снижения роста ВВП прогнозирует рост госдолга Евросоюза с 82% ВВП в прошлом году до 85% в следующем году. По его словам, прогнозируется также, что средний дефицит бюджета бюджет ЕС вырастет до 3,5% в текущем году, при этом в следующем году также ожидается незначительный рост дефицита бюджета. Еврокомиссия построила свой весенний экономический прогноз, исходя из сценария продолжения конфликта на Украине в 2026 и 2027 году, а также сохранения всех евросанкций против России, по меньшей мере, в течение этого года, отмечает ТАСС. Количество прямых рейсов из России в Китай в летнем расписании текущего года авиакомпании выросло на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Их количество достигло 780-285 в неделю, сообщает Ассоциация туроператоров России. Российские туристы смогут добраться без пересадок до 17 городов КНР, говорится в сообщении о ТОР. Как отметили в Ассоциации, в летнем расписании прямые рейсы в Китай выполняют 16 авиакомпаний из 14 городов России. Более половины самолетов летают из Москвы, но заметно растет доля Дальнего Востока. Частота на линии Владивосток-Пекин выросла почти вдвое. В ассоциации рассчитывают, что продление безвизового режима между Китаем и Россией вкупе с доступным авиасообщением позволит в полтора раза увеличить турпоток в КНР. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС в Санкт-Петербурге, завтра облачно с прояснениями, возможен дождь, местами грозы и до 18 тепла днем. В Москве переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем кратковременные осадки, местами грозы, а ночью до 17 тепла, днем в российской столице от 27 до 29 градусов.

угасает закат, повторяет петлю. Время чувствует такт, небо тянет к земле, пламя ближе к углю.

0: себя, если сможешь.
1: Дорогие мои, мы продолжаем. С вами Артем Новиченков, Владислав Тимкин и, как мы выяснили, Вячеслав Нестеров, художник современный, да, Слава Нестеров. Значит, в конце прошлого часа ты сказал, что хорошее искусство сразу видно.
2: Ну, да.
1: Я понимаю, о чем ты говоришь, потому что
2: если
1: я тоже...
2: Если глаз наметан.
1: Да, если глаз наметан. Так вот вопрос. Глаз наметан — это навык или это просто разработанное как бы чувствилище, интуиция, это ощущение вот это, понимаешь?
2: Понимаешь.
1: Ведь
2: это...
1: можно научиться хорошо писать и картины, и текст, и он будет хорошо написан. Creative Writing School, они учат хорошо писать. Но вот этот элемент, который наметанный глаз, как ты сказал, вычленяет, это же как будто бы этому не научить.
2: Это опыт.
1: Опыт.
2: Туда входят и собственные навыки, и интуиция. Ну и вообще, мы смотрим на произведение, и вот, как ты говоришь, вот есть текст, и вот все тексты, кто прошел вот эту школу, они все хорошо пишут.
1: И они очень похожи.
2: Ну, они очень похожи, они одинаковые. Там нету самости, нету вот этого крючка, который тебя может зацепить.
1: Как Мамлеев назвал яйность.
2: Яйность, да. Ага. Мы Мамлеева сегодня обсудим.
1: Если тебе интересно. Ты вообще
3: У нас широкий наш профиль.
2: Да, да. Я вижу, да.
3: По поводу твоего вопроса, мне вспомнился анекдот, когда попугая научили фразы коллеги, каков статус задачи, и поэтому он дослужился до тимлида.
2: Да, было таким.
3: Так и с искусством.
1: Хорошо. То есть человек может долго изучать искусство, но вот этот навык или вот это чувственное восприятие, он, может быть, никогда не обретет.
2: Я думаю, да.
1: Так.
3: А дети способны на это?
2: Да, дети лучше вообще разбираются в искусстве, чем взрослые.
3: Тогда парадокс у нас. С одной стороны, нам нужна куча опыта, насмотренности.
1: С одной стороны, надо забыть, чтобы начать быть, как бы, да, чтобы...
2: Да, как тот мем, который сейчас, я хочу это забыть, чтобы снова насладиться этим шедевром.
1: Да, да. С другой стороны, нам нужно...
3: Естественность.
1: Естественность, да.
2: Тут какая штука? Взрослый человек, он... у него есть какой-то вот жизненный путь.
3: Ты взрослый там, человек?
2: Я думаю, что художники достаточно инфантильные люди.
3: Хорошо.
1: Ответ, ты говоришь, ты взрослый? Я думаю, что художники достаточно инфантильные люди. Так ты взрослый? Ты чувствуешь себя взрослым?
3: Ну, чувствую себя художником.
2: Я отказываюсь
1: отвечать на этот вопрос.
2: Ладно, продолжай. Все, ты меня сбил. Что я говорил? Взрослый человек, у него есть определенное образование, там, определенный жизненный путь и так далее. Он на свой вот этот конкретный опыт накладывает новые знания, то есть как они кладутся на его уже существующее что-то. Ребенок лучше понимает современное искусство, потому что у него этот опыт еще не сформирован.
1: Угу.
3: И у него нет
2: барьера. Он открыт как бы к новой информации. Да.
1: Поэтому я работаю в школе.
3: Правильно.
1: Слушай, еще вопрос, который я хотел бы по следам прошлого часа задать. Влад сформулировал, что мы выходим в миф о прогрессе. Что вот когда ты говорил про новое, про движение искусства, как бы про движение искусства к чему-то, от чего-то, да, а миф о прогрессе, он выстраивается через идею проблематизации мира. То есть, если с миром все в порядке, то прогресса быть не может, потому что непонятно, зачем что-то еще изменить.
3: Мы уже в золотом веке.
1: Мы уже все есть как, да. А тебе тоже кажется мир местом проблем, что в мире есть проблемы?
2: Ну, это аксиома, по-моему. Конечно, у него куча проблем.
1: Аксиома, то есть для всех должно быть так?
2: Ну, нет, в плане... Мир без проблем, такого не существует. Просто как воздух, да,
1: да.
2: Как еще что-то.
1: Не, ну вот, просто... мы пьем воду.
2: Данность.
1: И, да, это данность. То есть,
2: ну,
1: в чем проблема? То есть, если
2: какие-то... Решение проблем, которых так много.
1: Но проблемы это же не... То есть, грубо говоря, бомба падает на дом, и дом взрывается. Когда это становится проблемой? Когда я комментирую то, что произошло. То есть мой ум порождает эту проблему. По большому счету, все, что произошло, бомба упала на дом.
3: Ну и, соответственно, чей это дом?
1: Чей вот это дом, да, и мы начинаем комментировать. То есть, если я пью воду, и просто пью воду, а потом я начинаю выяснять, так, кто производитель, откуда у него деньги, что за человек, а как
3: условия труда,
1: какие условия труда, а кого он спонсирует, кто спонсирует его, ну и так далее, и так далее. Когда появляется этот социально-политический контекст, я могу проблематизировать, в принципе, даже микрофон, в который я говорю, да, кто его производит.
3: Это, собственно, укладывается в то описанное тобой произведение искусства, которое разоблачило какого-то бывшего нацистского деятеля.
1: В этой сфере у меня возникло, потому что у меня, например, мир не представляет собой проблему.
2: Тут я, наверное, понимаю, о чем ты говоришь. Скажем так, вот есть художник, который живет там в условно-европейской стране какой-нибудь, ну, той же Германии, и он находится по, там, допустим, это белый, привилегированный...
1: Цисгендерный
2: мужчина.
1: Так, в костюме.
2: И он вдруг начинает заниматься проблемами, делать искусство и заниматься проблемами, там, не знаю, африканских женщин. То есть он на себя как бы берет ответственность за культуру, которой он не принадлежит. По сути, он не может этим заниматься. Этим должны заниматься сами африканские женщины.
1: Почему?
2: Потому что это их проблема. Или отсутствие этой проблемы. Просто человек из другой культуры, с другим бэкграундом, скажем так, вдруг начинает делать из себя вот мессию.
1: Подожди,
2: и говорить,
1: вопрос,
2: что...
1: Вопрос в его намерении. Если ему просто интересна африканская культура,
2: это одно.
1: И африканские женщины...
2: Он их изучает.
1: Как Пикассо брал, да, использовал, да, как бы и работал с этим материалом. Если проблема, то, конечно, проблема уже возникает. Но насколько люди готовы будут поверить художнику, что ему просто интересно, ему вообще плевать на проблемы чернокожих женщин, просто ему интересно об этом говорить. Ему же никто не поверит.
2: Потому что это, допустим, повесточка. Нужно об этом говорить.
3: Вон, вот. Он на Таити поехал, рисовал этих женщин, а потом ему вменяют, что он, значит, как-то их эксплуатировал,
1: да,
3: например.
1: Да.
3: А картины прекрасные, висят во всех музеях мира.
2: Вот, а их, кстати, снимают потихонечку.
1: Понимаешь, в чем нюанс? То есть, получается, что мы даже задним числом, и как Твена убрали из программы школьной в Америке, потому что там...
3: Антисоциальное поведение?
1: Там российская позиция есть, да? Угу. Вот. То есть, получается, что мы...
2: А Дисней, чё?
1: Да, ну, ты понимаешь, о чем я говорю. То есть, получается, что это к разговору прошлого часа, что мы к искусству примешиваем наше человеческое, вот эту проблематизацию мира, и мы как бы закрываемся от искусства, как от свободного от проблем, просто как акт какого-то, не знаю, божественного потока, вдохновения, откровения, как угодно можно
3: называть. Появляются границы.
1: Появляется ум, появляются границы, и это основа войны. Поэтому мы что-то запрещаем, кого-то хвалим, и мы опять попадаем в этот интеллектуализм, да, и то есть работа ума. А завтра все изменится, грубо говоря, мы начнем жить другими ценностями.
3: И Кевина Спейси вернут.
1: Да, и опять все перевернется. То есть и получается, что современное искусство, это искусство, не которое служит искусству, а которое служит времени, которое сейчас происходит.
2: Ну, как раз если продолжать тему про проблематику и проблемы, то у искусства есть большая проблема, это большой другой, как бы, который давлеет.
1: Ну, например, для Да Винчи не было этой проблемы, понимаешь? То есть это проблема последних 200 лет.
3: Что такое давлеет? Это страх какого-то преследования или неуспеха? Не понравится меценату или толпе?
2: Ну, вот смотрите, вы вот вспомнили Гогена, да?
3: Uh-huh.
2: И через там 100 лет после того, как он уже почил, там, не знаю, сколько там лет уже
3: в Бозе,
2: его стали убирать из музея. Вот такая, вот такой вот, как бы, зайтгайст, да, то есть, ну, или вот такой вот...
3: Ну, это же бред.
2: Ну, в смысле... пройдет время, его обратно вернут.
3: Это
2: ну,
3: бред,
2: как бы.
3: В смысле, работа с собственными, собственным восприятием мира, выражением которым является там Гоген, например, с этими Таитянами.
1: Да, то есть по большому счету.
3: То есть я на что-то не хочу смотреть, и этого не должно быть.
1: Я уточню, то есть человек, который выбирает, что может быть достойно или недостойно нашего зрения, он говорит, я знаю, что есть истина. И таким образом мы, вот наблюдая этот феномен, мы встречаемся с тем, что человек фактически стал тем, кто строит Вавилонские башни. То есть это секуляризация, это обезбоживание мира. То есть я беру на себя функцию того, кто несет носителя истины. Вот, и получается, что... А искусство чему служит-то? Ну, если оно служит вообще, понимаешь, что такое дурацкое слово, чему служит искусство? Накалякал, понравилось, это был порыв, грубо говоря. Накалякал, специально такое слово взял. Понимаешь? И меня почему это интересует? Я тебя в перерыве спросил, смотрел ли тайское кино. Почему я спросил об этом? Потому что, когда я смотрю тайское кино, это же буддийское кино. И там нет проблем. То есть ты смотришь фильм, а у людей там нет проблем.
3: Что происходит, да?
1: Да, то есть наш европейский ум, он ищет так. А что значит?
3: Конфликт, развитие.
1: Конфликт,
3: да?
1: Развитие, столкновение.
3: Путь героя.
1: Представление, да. Какие-то инициации в какого-то нового человека через преодоление сложностей. А оказывается, что можно просто жить. Вот люди детей воспитывают через проблемы. А вот если я так не воспитаю, то такой не будет. И так далее, понимаешь? То есть программы, что мы как бы их обслуживаем. И ведь так было не всегда, даже в Европе. Вот в чем дело. То есть, и мне кажется, что, я не говорю за все современное искусство, да, но за то, как оно в массовом восприятии мышления воспроизводится, оно воспроизводится через проблематику. И люди, когда смотрят на Боттичелли, они могут быть десятикратными искусствоведами, но не видеть Боттичелли, да, не воспринимать его.
3: Ты за гвельфов или за гибеллинов?
1: Да-да-да-да-да-да-да. Если за гибеллинов, то я не буду читать твою божественную комедию, да, там, грубо говоря. Нет, я за гвельфов. А за черных или за белых? Понимаешь? И это выглядит как чушь. Как чушь. Или, например, возьмем с тобой...
3: У тебя есть вообще такое? Проблема, не проблема, вот этот большой, другой. Как ты обходишься в своей работе? С этим мифом о прогрессе, с этим мифом о большом другом, о повестке, о цайтгайсте.
2: Один художник назвал сегодняшнее, ну, скажем так, течение новых молодых художников как новые спящие. Это художники, которые не говорят о реальности, а уходят в как раз в такую в дремоту, что ли.
3: Кто определяет, что реальность, а что нет? Вот я открываю там твои работы.
2: Имеется в виду, не делает работы о повестке дня, а создает собственный мир.
3: Повестка, которая, опять же, политическая является.
2: Политическая, там, культурная, любая. Он создает некоторый свой, свою вселенную, да, как Толкин условный.
1: Ага.
2: И внутри этой вселенной помещают персонажей и рассказывают какие-то истории.
3: Довольно они странно Толкину отражают... вменять, что ж ты про нацизм-то не пишешь, а про орков пишешь.
2: Вот, и они в этом мире, собственно, и живут, и работают, и у них там появляются какие-то персонажи, какие-то новые истории, они могут пересекаться с днем сегодняшним, могут пересекаться с днем вчерашним, могут быть визионерским про день завтрашний, но они находятся вот в таком,
3: и как ты относишься бы, к этому
2: мистическом поле. Мне кажется, что
3: этому,
2: да, мне кажется, что
3: в этом есть критика этой позиции или...
2: существует, потому что, опять же, какая-то достаточно большая масса художников уходят в какие-то свои потаенные миры и внутри
3: мне
2: них
3: кажется,
2: создают работу.
1: И начинается вменяться, что...
3: Мне кажется, так и должно быть. Мне кажется, как раз если художник исключительно на острие повестки, то вот это самое простое.
1: Причем даже
2: да
1: если
2: мне так же кажется.
1: Даже если мы с тобой возьмем художников, которые были на острие повестки, там, ну, я про литературу скажу, Брехт какой-нибудь, например, или Хайнер Мюллер, драматург, да, их тексты, они выходят абсолютно за рамки, то есть, и они как художники мыслили себя совершенно за рамками этого всего, то есть, это же вера, это понимание того, что момент, в котором я сейчас живу, он уже находится в прошлом. Если я в этом сомневаюсь, то я буду бороться за правоту собственную прямо сейчас.
3: В этом смысле Нолан молодец, что он Гомера наконец прочитал и восхитился. И Тарковского посмотрел первый раз в жизни.
1: Представляешь, что будет, когда он прочтет «Братьев Стругацких»?
2: Или «Мамлеева».
3: «Интерстеллар».
1: «Мамлеева» я вообще боюсь.
3: «Интерстеллар 2».
1: Да, да.
3: У нас есть комментарии.
1: Подожди, Влад, извини. Новые спящие — это такая негативная коннотация.
3: Да-да, я про это, я этому и удивляюсь.
1: Типа вот эти гады, они не видят, что тут мир полыхает. Рисуют каких-то своих гномов из древесины, что-то выделывают, а люди в это время гибнут, умирают, а они молчат, значит. Такая критика?
2: Не совсем. Скорее именно то, что это форма эскапизма.
1: Ага.
2: Ну, а плюс-минус, да.
1: То есть, как-то эскапизм я органично это... не могу
3: мечтать. А эскапизм
1: мечтать.
3: Это плохо, да? Что я
2: да я не считаю, что это...
1: Нет, в глазах.
2: Ну, видимо, так.
3: Выписывают себя из гидеборовской сцены. Угу. Хотят в зале отсидеться. Или вообще в каморку ушли и портвейн там пьют.
2: Ну, мы все помним, чем гидебор закончил, так что не нашел он ответов на свои же собственные вопросы.
3: В Иране, я сегодня прочитал, в Иране открылась в Тегеране станция метро имени Богоматери. Вот, с христианскими аллюзиями. То есть вот кто-то делом занят. А могли сказать, слушайте, тут, значит, американская интервенция, что вы что творите, какая Богоматерь?
2: Ну, давайте вспомним, что и в Великую Отечественную войну у нас метро открывалось, и люди в театры ходили.
3: Угу.
2: Так что...
1: То есть, видишь, у нас весь разговор, в принципе, приходит в точку вот то, что в индуизме называется двайта, двойственность. То есть, как
3: с
1: только...
3: одной стороны, с другой стороны.
1: Да, с одной стороны, с другой стороны. И современный художник, я знаю это про современных писателей, они хотят как-то вот так, чтобы, ну, либо уже категорически выбрать, там, я за или за против, я за это или за то, да, либо хотят на двух стульях отсидеться. То есть, уже и многие писатели, не знаю, как, наверное, у художников то же самое, вот есть этот выбор, что и получается опять я себя как человека воспринимаю, как существо, которое должно что-то кому-то и так далее. Но искусство, по сути своей, это же свобода, как раз-таки абсолютная. И окей, пусть это будет эскапизм, называйте как хотите, но это производство свободы в таком случае, потому что быть не свободным художником, это соответствовать...
3: Это оглядываться.
1: Это оглядываться, да, это на букву есть эссе об этом. Это оглядываться постоянно, да.
3: Ой. Вопросы.
2: Когда ехал к вам, я тут кое-что из Хайдеггера...
1: Да, так.
2: ...решил...
3: готовиться к эфиру.
2: Да, да.
3: Если что, кстати, у Хайдеггера.
2: Вот. И ты вот, Артём, сказал, там, служит... Вот слово «служит» у тебя, да, прозвучало. Произведение искусства. Храм это или картина или еще что-то другое не служит и не просто есть, а учреждает мир и выявляет землю. Что такое земля? Земля — это замкнутая, укрывающаяся материально-природная, то, что сопротивляется истолкованию. Искусство рождается из напряжения между ними.
1: Абсолютно.
2: И...
1: Это, кстати говоря, идея, это идея Гёльдерлина. И... Не знаю, зачем я это сказал. Ну.
2: И, допустим, вот почему произведения искусства так дорого стоят?
3: Твои?
2: Ну, мои, мне кажется, еще...
3: Могли бы еще подороже, да.
2: Что наполняет их ценностью. То есть мы видим там какой-нибудь холст, ну, это ткань, да, покрытый там акрилом, там, красками какими-то.
3: На 1700 рублей материалов.
2: Материалов, ну, допустим, на 1700 рублей. Да тот же вот пучок спаржи. Маленькая картинка совершенно. На 1700 рублей она выглядит.
1: Так, что делает?
3: Дешевле не отдаем.
1: Что делает?
2: Но почему... Произведение становится очень дорогим. Несоразмерно. Почему такая большая, высокая маржинальность? То есть в него вкладывается какая-то... Вот мы сегодня про божественное. Ну, да?
1: Смысл содержания какой-то.
2: Не только смысл и содержание, а вкладывается вот этот вот самый крючок, про который мы говорили чуть раньше, и вкладывается еще вот эта песчинка недостижимости,
1: да.
2: Недостижимого. Ты и приобретая работу, ты приобретаешь не просто краски, холст, которые там в какой-то квадрат оформлены, а ты приобретаешь частичку божественного, частичку бесконечности.
3: Интересно, как у нас деньги, да, перевязались с божественным в современности, что вот...
1: Пытаешь по-другому не дотянуться.
3: Да, просто ты говоришь, почему они так дорого стоят, и это звучит как будто, ну, это ценность, что они дорого стоят, что деньги сами по себе ценны. Потому что если ты Илон Маск, то ничего для тебя ничего не стоит. Это все так, ходишь и покупаешь.
2: Я думаю, но при этом ты как раз задумываешься... условный Илон Маск, который покупает там произведение за 140 миллионов.
3: Оно ему не нравится. Понимаешь, оно просто самое дорогое, поэтому купил. 967-103-5533, прервемся на новости.
0: Пойми себя, если сможешь.

0: Как отметил российский лидер, учитывая рост напряженности в мире, появление новых угроз и рисков, наша ядерная триада, как и прежде, должна служить надежным гарантом суверенитета союзного государства России и Беларуси, обеспечивать решение задач стратегического сдерживания, поддержание ядерного паритета и баланса сил на глобальном уровне, сказал Путин. По данным Минобороны, все задачи на втором этапе учения ядерных сил выполнены в полном объеме, ракеты достигли цели, подтвердив заданные характеристики. Белорусский лидер, в свою очередь, подчеркнул, что военные двух стран регулярно участвуют в таких мероприятиях. Москва и Минск никому не угрожают, но готовы защищать территорию от Бреста до Владивостока. Александр Лукашенко также отметил, что организованная часть учений прошла без каких-либо сбоев. Он также сообщил журналистам, что о совместной с Россией тренировке ядерных сил они с президентом Владимиром Путиным договорились еще зимой, сообщает пресс-служба белорусского лидера. Российские войска группировки «Север» освободили населенный пункт Шестеровка Харьковской области, говорится в сводке Минобороны. Суточные потери киевского режима в зоне проведения спецоперации составили более 1200 военнослужащих. Российские военные с 15 до 20 часов сегодня перехватили и уничтожили 101 украинский беспилотник, в том числе над Московским регионом и Ленинградской областью, сообщила Минобороны. По информации ведомства, беспилотники ВСУ также были нейтрализованы над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Новгородской, Орловской, Псковской, Смоленской, Тверской и Тульской областями. Настрой понимания Европы необходимости урегулирования украинского конфликта с учетом интересов России так и не наблюдается. В европейских странах происходят ровно противоположные процессы. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова. Дипломат указала, что европейские страны продолжают делать все возможное для затягивания конфликта на Украине, чтобы впоследствии создать не только некий благоприятный информационный фон для агрессивной украинской пропаганды, но и оправдать в первую очередь многомиллиардные транши, которые русофобски настроенные правительства западных стран осуществляют в ущерб интересам собственных граждан, отметила дипломат. Правительство России утвердило план мероприятий для реализации стратегии безопасности на дорогах до 2030 года. Об этом сообщил на заседании Кабмина Михаил Мишустин. Как сообщил премьер-министр, особое внимание будет уделено расширению опорной сети и модернизации инфраструктуры.
1: В первую очередь речь идет о строительстве обходов населенных пунктов, чтобы разгрузить города от транзитного транспорта и оптимизировать логистические маршруты. Также речь пойдет об увеличении количества полос автомобильных дорог, возведении развязок, надземных пешеходных переходов, в том числе через железнодорожные пути, чтобы снизить аварийность и повысить надежность доставки пассажиров и грузов. Активное внедрение современных цифровых инструментов, включая возможности искусственного интеллекта, поможет выявлять опасные участки.
0: Михаил Мишустин также подчеркнул, что безопасность дорог влияет на социально-экономическое развитие российских территорий и качество жизни людей по всей стране. Верховный лидер Ирана Маджтаба Хамени распорядился не вывозить за пределы страны запасы высокообогащенного урана. Об этом сообщил Рейтер со ссылкой на два высокопоставленных источника в Исламской Республике. Позиция Хамени, как говорится в публикации, может осложнить переговоры с президентом США Трампом и снизить шансы на достижение соглашения между Вашингтоном и Тегераном. Однако, по данным источников, остаются реализуемые формулы, например, разбавление урана под контролем МАГАТЭ. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге завтра облачно с прояснениями, днем до 18 тепла. В Москве ночью без существенных осадков, днем кратковременные дожди, местами грозы. Ночью от 15 до 17 градусов, днем от 27 до 29 градусов. Сейчас в Москве плюс 25.

Новости спорта. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Хоккей. Сегодня финальная серия Кубка Гагарина. Шестой матч. Акбарс в Казани в эти мгновения принимает Локомотив. Идет третий период. Локомотив на выезде ведет 2-0. Напомню, в серии до четырех побед действующий обладатель Кубка Гагарина Локомотив также впереди 3-2. Сегодня состоялся третий матч финальной серии плей-офф чемпионата России в ВХЛ. Воскресенский местный химик уступил Югре 1-2. Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу Югры. Капитан клуба НХЛ Питтсбург Пингвинс Сидни Кросби заявил о том, что не планирует завершать карьеру летом.

0: летом 27-го года, когда истекает срок его действующего контракта с Penguins. 38-летний Кросби подчеркнул, что хочет играть как можно дольше. Исполняющий обязанности главного тренера футбольного ЦСКА Дмитрий Гдесамов может возглавить Акрон, если тольяттинцы сохранят прописку в премьер-лиге, а ЦСКА в итоге выберет иностранного тренера. С подробностями Дмитрий Сухинин.
1: Тольяттинский «Акрон» может летом пригласить тренера, который хорошо будет соответствовать клубной философии. По информации инсайдера Ивана Карпова, один из вариантов для клуба – Дмитрий Игдесамов, сейчас исполняющий обязанности главного тренера ЦСКА. Но есть несколько условий. Во-первых, «Акрону» нужно сохранить место в премьер-лиге. После ухода за Ворота Дэйва команду на стыке с «Ротором» доверили Мурату Искакову, и первый шаг уже сделан. В Волгограде тольяттинцы победили 2-0. Во-вторых, все зависит от решения ЦСКА. Армейцы после увольнения Фабио Челестини, по сообщениям СМИ, в первую очередь рассматривают иностранного специалиста. Если клуб выберет именно такой путь, у Игдесамова появится шанс на самостоятельную работу в премьер-лиге. Почему именно Игдесамов подходит Акрону? Тут все просто. Это тренер, который вырос внутри системы развития. Он работал с юношами в Рубине, затем перешел в молодежку ЦСКА и привел ее к чемпионству. Вошел в штаб основы, и через него прошли Кисляк, Глебов, Лукин, Данилов, Абдулкадыров, Бандикян, футболисты, которые уже играют за основу ЦСКА. Для Акрона это особенно важно. Клуб смотрит в сторону модели развития игроков. Не просто покупать готовых, а выращивать, раскрывать, а затем зарабатывать на них. В Тольятти уже есть группа перспективных игроков, поэтому Игдесамов для Акрона не просто тренерская кандидатура, а потенциальное совпадение по идее. Главное теперь остаться в премьер-лиге.
0: Главный тренер сборной Колумбии по футболу Нестор Лоренсо не допустил к тренировкам команды нападающего «Зенита» Джона Дурана, сообщает Infobae. 22-летний форвард вошел в предварительный состав национальной команды для участия в чемпионате мира, однако его включение в окончательный состав практически исключено. Напомню, ранее Дуран покинул «Зенит» в связи с личными обстоятельствами. Сын Евгения Плющенко, 13-летний фигурист Александр Плющенко, будет выступать за Азербайджан. Саша получил спортивное гражданство Азербайджана на 5 лет. В сборной России он не состоял. В этом сезоне по разным причинам в соревнованиях не принимал участие и таким образом отсидел карантин. Ничего места не занимал, а занимался в моей частной академии, сообщил Евгений Плющенко. А тем временем разрешение на выступление за сборную Азербайджана также получила Вероника Жилина, информирует РИА Новости. Исполком Федерации фигурного катания на коньках России выдал открепление 18-летней спортсменке. Олимпийский чемпион 1988 года Николай Гуляев переизбран на пост президента Союза конькобежцев России. Отмечу, что Гуляев был единственным кандидатом на пост главы этой организации. И пока это все новости спорта.
2: Если сможешь.
3: Да, мы возвращаемся. Ваши комментарии. Сергей пишет нам. Спасибо огромное за интереснейший эфир. Причем он написал еще в начале прошлого часа. Мы только начали, интереснейший эфир сразу пошел. Если это не тайна, прошу гостя ответить, как рождаются идеи, мысли, образы, цвета. И бывает ли, что в процессе их воплощения на полотне меняется идея, и эти образы будто сами диктуют композицию? Словно герой произведения у писателей, которые как бы начинают жить своей жизнью.
4: Очень хороший вопрос. Романтичный такой. Вообще...
3: Я подозреваю, что Сергей сам немного художник.
4: Да, наверное. Да не знаю, из обыденности. Что-то посмотрел, что-то увидел, что-то вспомнил из десятилетней давности. Так формирует. Ну вот как конструктор Лего, про который я говорил.
3: То есть некоторая внимательность к тому, что поднимается изнутри.
4: Ну вот да, вот знаете, вот идете вы по улице, и вдруг песня в голове заиграла, а ты ее 15 лет как не слушал и не слышал нигде, она у тебя просто взяла, внезапно возникла. Возможно, какой-то ассоциативный ряд прошел, может машина там бибикнула где-то, и этот звук у тебя ассоциировался с какой-то ноткой, значит, в этой композиции, и ты ее вспомнил. И вот такие вот вещи также могут формировать и произведения. Ну и внутри произведения, естественно, могут персонажи начинать жить своей собственной жизнью.
3: Два вопроса от Станислава из Новокузнецка. Спасибо, гость, что пришел. Появляются ли у Вячеслава идеи и замыслы, которые долго не выражаются, не находят формы для выражения? Ну, то есть, я так понимаю, вот это вот период беременности.
4: Конечно, да.
3: Что ты с этим делаешь? А ходишь нет. или откладываешь в ящик?
4: Вообще, я веду вот этот вот список как бы заметок с какими-то идеями, я сразу их записываю. Вот. И каждый в свое время просто. Вот сейчас оно у меня не сформировалось, но она где-то там
3: варится.
4: Лежит и варится. Вообще, и об этом, мне кажется, тоже стоит сказать, я сейчас изучаю, что такое интуиция, что такое, ну, допустим, вот это выражение «тебя осенило», да, то есть это какие-то вещи, которые как будто бы не выражаются. И читаю статьи, там, слушаю Татьяну Черниговскую и так далее, которая изучает мозг. И идея заключается в том, что ты поставил там себе какую-то... Вот у тебя какая-то идея начинает оформляться, но еще не оформлена. И ты о ней думаешь, такой, а, ладно, положу ее пока что там, не знаю, куда-нибудь в шкафчик в дальний. А мозг твой работает в автономном режиме. Он на самом деле постоянно думает об этой идее, но где-то там на заднем плане. Ты занимаешься своими делами, но потихонечку у тебя оптика на решение этой задачи настраивается, потому что где-то в глубине происходят процессы обдумывания. И проходит там 3-4 месяца, 5, полгода, год, и тебя осенило. Ты обратно возвращаешься к этой идее, и она у тебя оформляется уже в готовый проект.
3: Второй вопрос от Станислава. Какие метафизические области в творчестве чаще всего выходят на передний план? Я тут добавлю кураторский текст про тебя, видимо, я не знаю, тобой или написан, описывающий то, чем ты занимаешься, что ты исследуешь отношения между материальностью, инфопотоками, экономикой и технологиями. Мне кажется, это как-то можно подвязать к вопросу про метафизические области и почему эти темы и отношения между ними тебе интересны.
4: Но это то, что нас так или иначе окружает, поэтому, условно
3: тебя.
4: Говоря, в эти, ну, и вас тоже, и в данный момент
3: просто
4: тоже.
3: Там же может быть любовь, отношения полов, гендеры, айкидо, воспитание детей, наследие, автомобильные развязки на МКАДе.
5: Да, хирургия.
3: Вот. Это тоже нас все окружает, но набор вот такой выбран.
4: Ну вот меня айкидо ни разу еще не окружило. Вот,
3: и, ну, возможно, это хорошо.
4: И, возможно, это хорошо. Не знаю, ну, такой вот я человек. Вот меня интересуют вот эти темы. Как, ну, вот...
3: Просто ты пришел и сразу нам говоришь, я хочу жениться. Это у меня сейчас на первом плане. А тут вот материальность, инфопотоки, экономика, технологии.
4: А тут вот как раз
3: хаос и случайность. Жены нет.
4: На самом деле,
5: это... Где про женщин-то, да?
4: Это... Строчка из Artist Statement, там еще и слово семиокапитализм, который...
3: Семио?
4: Да.
3: Капитализм?
4: Да.
3: Ага.
4: Франко Берарди. В общем, и это то, о чем мы с вами в самом начале говорили, что это слово центризм вот этот вот, да, он просто необходим. У тебя должен быть Artist Statement.
5: Потому что так сложилась среда.
4: Да, так же, как и должен быть кураторский текст объясняющий. Те, кто меня знает, они не читают мой артистейтмент, они просто знают, чем я занимаюсь. Вот. А я даже не знаю, кому он теперь нужен, в общем-то. Да и плюс, как в этот текст поместить все, что ты как бы делаешь или хочешь делать. Получается, текст закончился, его надо постоянно переписывать или что? Ну или ты должен сам меняться постоянно и забить на вот этот вот текст.
3: А этот артистейтмент, он для чего нужен? В начале карьеры, чтобы просто понимали, кто это, и
4: ну,
3: для
4: да,
3: подачи на всякие резиденции?
5: По-моему,
4: да,
5: проще
4: да, именно
5: просто
4: так.
5: Поместить пару работ и без текста. И посмотрели?
4: Не, пары работ недостаточно.
3: Ну, четыре.
4: Ты можешь увидеть, вот нарисовано дерево, и еще одно дерево. И ты смотришь, ну, два дерева. Зачем мне такой художник? А там, оказывается, это будет легенда о таком-то там дагестанском, не знаю, дереве. Целая история рассказана про какую-то деревню там 300 лет назад и так далее, и так далее, и так далее. И это будет уже гигантская история, а не просто какое-то дерево. Поэтому текст
3: это в целях,
4: все равно какое-то
3: это
4: объяснение
3: в целях экономии
4: нужно.
3: Внимания тех, для кого он предназначается. Можно же позадать вопросы, посидеть, чаю попить.
4: Когда у тебя 300-400 заявок,
3: то есть нам недостаточно
4: ты
3: резиденции.
4: Смотришь, ага, какие-то картинки, как-то плохо презентацию человек состряпал, наверное, неопытный еще. То есть даже на внешний вид твоего портфолио, твоей презентации оценивают твой профессионализм.
5: Как? Слушаю тебя, честно говоря, билиберда какие-то, честно говоря, полные билиберда. То есть люди создают сложнейшие структуры, искусство, придумывают правила, придумывают всякие, значит, вот эти штуки, чтобы как-то оно все регулировалось, еще там деньги при этом, при всем.
3: Билиберда, и это в смысле все... устройство, вот. Не, это внутреннее... Это
5: сенсорические структуры сложноустроенные, вот я о чем говорю. То есть ты сам говоришь, мои друзья не читают, то есть там реальности как таковой нет, то есть идея, стейтмент этого, как бы создать некую псевдореальность, чтобы хоть как-то, ну, поверили, что это имеет право на существование.
3: Ты давно просто резюме не составлял в корпорацию.
5: И никогда
3: там
5: не
3: же
5: составлял.
3: Тоже самое.
4: Это да, это похоже на то же самое. Да, да, да, да.
5: Просто, как
3: могу
5: бы...
3: копать, могу не копать. Да, копал,
5: да,
3: уже.
5: А, как это, стрессоустойчивый, да, неконфликтный.
4: Копал в таких-то
3: галереях. Бабушка сказала, отлично копал.
5: Просто, например, в 16 веке, если нужно было доехать до, скажем, Праги, да, тебе нужно было одну бумажку иметь от какого-нибудь графа или князя, где написано, это хороший человек, не трогайте его. Вот, собственно, и все.
3: И то это не давало гарантии.
5: То есть мне куда понятнее, когда есть патрон. Когда вот дядя Вася, известный фрезеровщик, говорит, вот Колька, вот он топ, да, можно доверять. То есть мне понятно, как это работает, как институция вот этого рукопожатности работает. Она может быть кумовство, да, там может быть все это как крайность, но тут то же самое кумовство присутствует и во всей этой стейтмент-структуре, потому что если мне нужно кого-то продвинуть, я могу как бы, ну... Рано или
3: есть
5: поздно.
3: Есть ходы.
5: Ну, есть ходы, да. Я могу создать определенную легенду, историю, там, пусть он не станет там иконой, но пару картин по 30 тысяч мы все-таки сможем продать, Василий Петрович. Понимаешь, о чем говорю?
4: Я понимаю, это порог входа в искусство.
5: Порог через К, да? Порог.
4: Да. Порог.
3: И порог через
4: и порог
3: сердца.
4: Тоже, да. Вот. Высокий.
3: Что такое порог входа? Это значит,
4: ну, вот
3: чтобы тебя начали выставлять?
4: Да, хотя бы.
3: А если мне не надо, чтобы меня выставляли? Рисую себе акварельки, леплю что-нибудь из акрила.
4: Так тебе не надо стейтмент писать.
3: Вот.
5: Так, знаешь,
3: одни плюсы.
5: Проблема-то возникает,
4: сейчас, да,
5: когда
4: сейчас,
5: появляются.
4: Сейчас, если это какая-то официальная институция, то все эти вещи все равно им надо писать. И мне в том числе. И,
3: что такое официальное? В смысле, чтобы тебе куда-то устроили, что-то сделали?
4: Нет, ну, скажем... Я подаюсь там в резиденцию. Арт-резиденцию.
3: Вот ты говоришь, что у тебя в мастерской
4: или...
3: ты проводишь вот в понедельник,
4: да,
3: выставку.
4: Это, кстати, очень...
3: Тебе нужны стейтменты или ты берешь тех, кто тебе нравится?
4: Теперь беру тех, кто мне нравится.
3: А теперь берешь тех, кто нравится?
4: Да.
3: Ну вот.
4: Не, ну у меня есть и насмотренность, как бы ты об этих всех художниках, которые в России есть. Кто-то тебе может подсказать, ага, смотри, а вот там вот в Самаре есть такой вот художник.
3: Как и тебя, собственно, нам,
4: да,
3: посоветовали.
4: Да, да. Ну, я на самом деле учился в Институте современного искусства Иосифа Бакштейна, где преподавали уже... То есть ты входишь сразу в среду. Молодому художнику очень сложно попасть в среду искусства в целом. Общаться наравне там с какими-то большими...
3: Это, кстати, связано с тем, о чем мы говорили, что не очень понятно, что искусство, что не искусство, и поэтому нужна как бы виза мастеров признанных, что это искусство.
4: Нужно, да, экспертное мнение.
3: Ну, просто если Боттичелли сейчас родится, начнет рисовать вот то, что
4: он
3: рисовал.
4: А он никому не нужен будет, потому что уже когда-то какой-то другой Боттичелли это делал.
3: Просто обалденно рисует. И такой новый русский смотрит, говорит, вот, слушай, а можешь мне 12 метров квадратных сделать мне в гостиную? Еще вот сюда.
4: Ну да, согласись.
3: Плачу любые деньги.
4: Да,
3: офигенно.
4: И таких художников много на самом деле, только они не находятся в истории искусств.
3: Ладно, 967-103-5533. Прервемся на короткую рекламу.
2: Пойми себя, если сможешь. Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС 77-48-132 от 30 декабря 2011 года.

0: Маяк. Одаренный актер и певец. В театральных спектаклях для него специально сочиняли музыкальные номера. На эстраде он исполнил более 2000 песен, одна из которых стала счастливым талисманом радиостанции «Маяк». Владимир Трошин, подаривший нам подмосковные вечера. Специальный выпуск аудиосторис «Маяка». Слушайте в эту субботу с 23:00. Чтобы ушли тяжелые мысли, должен успокоиться разум. И тогда станет слышен голос сердца. Сказки на ночь. Добрые сны и счастливое пробуждение подлинных чувств. Сказки на ночь. Каждую пятницу в 11 часов вечера. Детское познавательное шоу «Хочу все знать» предупреждает. Открывая книгу, вы открываете тайну.
1: Действие Муму, оно происходит на Остоженке. Герасим находит Муму не где-нибудь, а у Крымского брода. Это там, где сейчас парк-музеон. Там раньше была лодочная станция. Собственно, там Герасим в самом начале рассказа и находит эту несчастную маленькую тонущую собачку. Мы можем прогуляться по этим местам до сих пор.
0: Тайны литературы. В любое время в одноименном подкасте на медиаплатформе «Смотрим».

0: себя, если сможешь.
1: Выходим. Джордж пишет: наверное, искусством уже будет не сам объект, а именно его описание и критика, ну или то и другое. Да еще критика на критику тоже может стать искусством. А если вместо словесного описания картины ее обтанцуют, это тоже искусство?
2: Что у нас тут вытанцовывается?
3: Йозеф Кошут еще в 60-е годы написал такое небольшое произведение «Искусство после философии». Это эссе, там страничек на 10 буквально. Там он спрашивает на тот момент каких-то крутых художников, кураторов, исследователей, что же такое искусство. И каждый по-разному отвечает, что же такое искусство, что считать искусством. И далее он рассуждает, еще страниц на 8 где-то. Вот, собственно, концептуализм тогда родился. Ну и приходят они к мнению. Если кто-то назвал это искусством, тогда это искусство.
2: Конечно.
1: Сам художник, например.
3: Да, подходит. Ну, он говорит, это искусство. А ты, допустим, кому он это говорит? Ты ему не можешь не поверить? Ну и ладно, и черт бы с ним. Типа, нет, это не искусство. Ну и хорошо. А кто-то скажет, да, это искусство.
2: Ну и все.
3: Все.
1: Прекрасно. Тут еще такой вопрос был от Александра из Ярославля. Человек, который творит картины своего мира вокруг себя, является художником?
3: Да, я считаю, что все являются художниками.
1: Все являются художниками. Не все об этом знают.
3: Йозеф Шумпетер, он такой управленец. Он говорил... теория предпринимательства и так далее.
1: Артем любит таких.
3: Он называл, например, предпринимателя новатором и предпринимателя художником, как бы. То есть ты всегда переизобретаешь что-то. Вот, поэтому я считаю,
1: это желание восхищения. Меня вот всегда это удивляло, что предприниматели очень часто хотят быть вот этими новаторами. У них очень пафосные конференции проходят. Им рассказывают, их раскачивают тренеры всяческие. Коучи, дух, как они меняют мир, да, визионерство, вот эти слова. Можно же просто деньги зарабатывать. Нормально есть, путешествовать.
2: Да, как будто бы человеку
1: купить.
2: Сложно просто сварить суп.
1: Нужно вот ракеты обязательно куда-то запускать на Марс.
2: Что вот я просто суп сварю, а вот такой суп, что в книгу рекордов Гиннесса. То есть вот наши мамы просто варили суп, грубо говоря, да? Вот можно же просто сварить суп? Или просто, не знаю, там помыть туалет? Или просто написать, не знаю, что написать, список покупок в магазин?
1: Про Пелевина пишут, что у него книжка выходит. Ну, слушайте... Очередной Пелевин, говорят. То есть 10 книг назад вам нравилось, а сейчас вам не нравится. Хотя это тот же самый замечательный текст. Прекрасно.
2: Просто если оставаться в мышлении европейском, мне предельно ясен наш разговор. Да? Понятно, откуда все это берется. Желание движения к чему-то, желание выражения, борьба за истину, за то, что одно действительно искусство, другое не искусство. Но это же война. Это основа любой войны – разделенность. И поэтому мы отделяем зерна от плевел и так далее. Но по сути своей, ты сам сказал, все художники и все творцы. И в чем проблема, если... Ну, эта картина плохая, стоит 300 миллионов долларов, а это хорошая, и она никому не нужна. Да? В чем? Да никакой проблемы нет. То есть как только мы вот это эго убираем человеческое, то вся эта система, как карточный домик, просто разваливается.
1: И остается вопрос, тебе нравится или не нравится.
2: Да.
1: Ты получаешь удовольствие или
2: как
1: нет?
2: Как художник, как зритель, как куратор даже, да? Вот, кайф тебе или не кайф? Вот. А дальше уже как будто бы приходится одежды какие-то на это навешивать, потому что привыкли, что должен быть стейтмент, должен быть кураторский текст или его подобие, да, картины должны быть какие-то и так далее. Вот.
3: Ну, с другой стороны, ты ведь тоже вот сейчас не как бы... в холщеном мешке сидишь, а у тебя там какие-то бренды на тебе. То есть
1: он же говорит, потому что нравится.
3: Выбираешь.
2: Бренды,
3: да.
2: У меня.
1: Бренды.
2: Бренды, да. У меня рубашка 30-летняя.
3: Вот, а получается хорошая какая.
2: Да, потому что мне нравится, не потому что я думаю, сейчас я надену, и кто-то увидит. Это разница.
3: Многие коллекционеры покупают работы художников, и эти работы просто хранятся у них в...
2: Зачем они их покупают?
1: Да, они копии себе делают.
2: Зачем?
1: Дорогие.
2: Сделай копию и все.
3: А зачем копия? Копия — это копия. Это не оригинал.
2: Зачем тебе вообще эта картина?
3: Возвращаемся к и предпринимателям и так далее. И люди, которые посылают на Марс ракеты или готовят самый в мире
1: вкусный
3: грибной суп. Каждый хочет, во-первых, каждый занимается как бы искусством, мастерством вот этим. То есть он доводит свое мастерство до какого-то предела, но никогда, кстати, к нему не приблизится. То есть никогда его не достигнет. В этом является движение жизни. Ты всегда хочешь делать все лучше и лучше, чем было до этого, до тебя.
2: Это ну, или вообще у тебя даже. Так.
3: Да, у меня так, например. И то есть ты хочешь достичь той степени мастерства, которая непревзойденная, но ты знаешь, что тебя все равно однажды кто-то превзойдет. И это как раз вот борьба, война, как ты говоришь, в этом есть. Это конкуренция, она
2: просто
3: тоже существует.
2: Просто тут, понимаешь, тут есть сравнение, оценка. А если ты хочешь просто найти, понять, кто ты...
1: Ты же не можешь стать лучшим отцом.
2: Ты не можешь стать лучшим собой. Ты можешь просто стать собой. Если ты являешь собой,
3: ты
2: все.
3: Себя же тоже как бы тренируешь и хочешь
2: ты
3: стать лучшей версией себя.
2: Нет, я не хочу. Я хочу просто проявить себя, понять, кто я в этот момент через любую деятельность. Вот. То есть тут невозможно сравнивать, как Влад сказал, ты можешь стать лучшим отцом? Не можешь. Можешь стать лучшим учителем?
3: Да?
2: Не можешь. То есть ты...
3: Ну, а для одного человека?
1: Для одного.
2: А тебе
3: или
2: за...
3: нескольких?
2: Для... А тебе зачем? То есть ты можешь просто либо быть отцом, либо не быть. Либо ты художник, либо не художник.
1: Просто как много страданий приносит идея о том, что мой сегодняшний омлет хуже, чем мой вчерашний омлет. Поешь ты просто омлет.
3: А если у тебя уже тенденция к ухудшению омлета?
1: Надо к психиатру.
3: Это возможно, ну да, есть какие-то проблемки.
2: Это значит, что ты направлен на,
3: или
2: на
3: что
2: то,
3: ты...
2: чтобы искать проблемы.
3: Или то, что ты
1: секс
3: решил...
1: во что превратиться с такой парадигмой.
2: Рейтинги там.
1: Слушай, я так уже не смогу, поэтому с сексом я завязал. Это вершина, дорогая. Запомни.
3: Так вот, я говорю, что вершина недостижима.
1: Недостижима.
3: Вершина недостижима.
1: Спасибо. У нас в гостях был Слава Нестеров. До новых встреч. Артем Новиченко, Владислав Тимкин.
2: Пока-пока.
1: До свидания.
3: Всем пока.

0: В Москве 22 часа.
1: Новости. Судья Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Президент Владимир Путин и Александр Лукашенко дистанционно провели ядерные учения с космодрома Плесецк по полигону на Камчатке. Выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс». С полигона Капустин-Яр белорусские военные запустили ракету комплекса «Искандер-М». Экипажи военно-морского флота произвели пуски «Циркона» и «Синевы». Тренировка боевого применения ядерного оружия и его обеспечение воинскими частями началась в начале недели. Президент отметил, что совместно ядерные учения России и Беларуси укрепляют боевое братство, слаженность частей и соединений. Глава государства также отметил, что Россия продолжит оснащать ракетные войска стратегического назначения новыми ракетными комплексами, а также принимать на вооружение современные атомные подводные крейсеры и стратегические бомбардировщики.
2: Важно и дальше повышать уровень подготовки стратегических и тактических ядерных сил, развивать все их составляющие. При этом, как уже говорил, мы не намерены втягиваться в гонку вооружений. Наша ядерная триада будет оставаться на уровне необходимой достаточности. Мы делаем все то, что было запланировано еще десятилетиями до этого. Десятилетиями именно. Работаем в плановом режиме, четко, слаженно. И, слава богу, у нас все получается.
1: Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов также доложил президенту Путину, что войска и силы России и Белоруссии провели второй этап учений по подготовке и применению ядерных сил. Все задачи на втором этапе учений ядерных сил выполнены в полном объеме. Ракеты достигли цели, подтвердив заданные характеристики, сообщает Минобороны. Подразделения группировки войск «Север» активными действиями в зоне проведения специальной военной операции установили контроль над населенным пунктом Шестеровка Харьковской области. Об этом рассказал старший офицер пресс-центра армейского объединения Василий Межевых.
3: Подразделения группировки войск «Север» активными действиями установили контроль над населенным пунктом Шестеровка Харьковской области. Нанесли поражение формированием двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Великая Бабка, Гранов, Рясная, Старица и Избицкая Харьковской области. В Сумской области нанесло поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Могрица, Иволжанская, Запселье и Дегтярная Сумской области.
1: По словам Василия Межевых, потери ВСУ на данном направлении составили до 190 военнослужащих, бронетранспортер М-113 производства США, две бронированные машины, а также 24 автомобиля и орудия полевой артиллерии. Владимир Путин в Екатерининском зале в Кремле сегодня вручил государственные награды. Президент награждает орденами, медалями и почетными званиями выдающихся россиян из разных областей деятельности. Медаль «Золотая звезда» вручается героям СВО. А восстановленная в современной России награда «Георгиевский крест» за храбрость первой степени вручается впервые в новейшей истории. Таким образом, в стране впервые появились полные кавалеры этой награды, заявил Владимир Путин. После завершения церемонии президент пообщался с получившими награды за бокалом шампанского. Украина безвозвратно утратила более 20% своей территории, которая досталась ей после распада СССР. И, несомненно, скоро утратит новые земли. На это указал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем канале в Максе. По его словам, это свидетельствует о биологическом вымирании украинской нации. Кроме того, указал политик, Украина на сегодняшний день потеряла почти половину своего промышленного и свыше 20% аграрного потенциала. Украина уже провалилась как государство, поскольку не может жить без внешнего финансирования со стороны Запада, подчеркнул зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Госдума может принять законопроект о повышении страховки по долгосрочным вкладам до 2 миллионов рублей уже в весеннюю сессию, сообщил ТАСС председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, подобные инициативы уже предлагались, и они поддерживаются депутатами. Премьер-министр Михаил Мишустин сегодня на заседании Кабмина сообщил, что правительство России подготовило законопроект, согласно которому страховое покрытие по долгосрочным вкладам будет увеличено с 1 400 000 до 2 миллионов рублей. Хоккеисты «Локомотива» во второй раз подряд выиграли Кубок Гагарина. Ярославский «Локомотив» со счетом 3-2 обыграл казанский «Акбарс» в шестом матче финальной серии плей-офф. Температура воздуха в четверг на Балчуге в Москве поднялась до плюс 32,6 градуса, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Синоптик отметил, что это уже третий подряд рекорд суточной температуры воздуха в Москве. В столице завтра также сохранится жаркая погода, воздух прогреется до плюс 20 градусов, что на 10 градусов выше нормы. Вечером пройдут дожди с грозами, а вот в начале следующей недели, по словам синоптика, ожидается полярное вторжение. Столбики термометров днем покажут не выше плюс 15 градусов, что сопоставимо с нормой сентября.
0: Завтра душно, днем плюс 26-29, на 10 градусов выше нормы. Вечером прошумит уже такой нормальный, освежающий, кратковременный грозовой дождь. Ну а в выходные наконец-то зной спадет. В ночь на субботу к берегам Москвы реки прорвется холодный атмосферный фронт, отметившись скоротечным дождем и разворотом ветров на северные румбы. Ну а днем, благодаря гребню антициклона, распогодится и посвежеет до более комфортных 20-23.
1: В Москве области из-за высокой температуры воздуха до конца суток пятницы 22 мая сохраняется предпоследний оранжевый уровень опасности, который предупреждает об опасной погодной ситуации с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
4: Погода.
1: По данным Центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге завтра облачно, с прояснениями возможен дождь, днем до 18 тепла. В Москве предстоящую ночью без существенных осадков, днем кратковременные осадки, местами гроза, днем до 29 градусов тепла.

0: Audio Stories.
1: В 1803 году Франция продала Соединенным Штатам Америки огромную территорию – более 2 100 000 квадратных километров. Сумма сделки составила 15 миллионов долларов. Сначала США планировали приобрести лишь небольшую прибрежную зону у порта Новый Орлеан, чтобы обеспечить себе свободный доступ к морю. Однако император Наполеон Бонапарт, готовясь к войне с Великобританией и столкнувшись с неудачей в подавлении восстания на Гаити, неожиданно предложил продать всю Луизиану. Он понимал, что не сможет удержать столь отдаленные земли и предпочел получить за них деньги. Американские дипломаты, пораженные масштабом предложения, согласились на сделку. Цена оказалась символической – всего 7 центов за гектар. На практике расходы США оказались значительно выше, ведь им пришлось выкупать земли у коренных жителей – индейских племен. На протяжении многих лет американцы заключали и навязывали договоры о покупке земли, постепенно вытесняя племена с их исконных территорий. На приобретенных землях была сформирована центральная часть Соединенных Штатов. Эта область простирается от побережья Мексиканского залива на юге до земли Руперта на севере и от реки Миссисипи на востоке до скалистых гор на западе. Сегодня бывшие французские владения составляют 23% территории Соединенных Штатов Америки и входят в состав 13 штатов.
0: Audio Stories.
2: Я твердила о морях и кораллах, я поесть мечтала суп черепаший. Я шагнула на корабль, а кораблик оказался из газеты вчерашней. Я шагнула на корабль, а кораблик оказался из газеты вчерашней. То одна зима идет, то другая, и метели за окном завывают. Только в клетках говорят попугаи, а в лесу они язык забывают. Только в клетках говорят попугаи, а в лесу они язык забывают. У порога встали горы громадно, я к подножию щелкаю.

0: Маяк.
1: Бывает все на свете хорошо, в чем дело сразу не поймешь, а просто летний дождь прошел, нормальный летний дождь мелькнет в толпе.

0: Audio Stories.
1: На первый взгляд все очевидно. Крокодилы – типичные рептилии. Они хладнокровны, у них низкий обмен веществ и характерное для рептилий строение тела. Кажется, что их родство с ящерицами или змеями не вызывает сомнений. Однако ученые с этим не согласны. Современные исследования показывают, крокодилы гораздо ближе к птицам, чем к другим современным пресмыкающимся. Более того, у них действительно был общий предок. В пользу этой теории говорят многие анатомические детали. Крокодилы – единственные среди рептилий обладатели четырехкамерного сердца. Их яйца покрыты твердой известковой скорлупой, а в легких есть пара бронхи – особые воздухоносные каналы. Все эти признаки считаются типично птичьими и свидетельствуют о близком эволюционном родстве. И крокодилы, и птицы произошли от одной ветви древних архозавров. Таким образом, ближайшим родственником крокодила оказывается обычная птица.
0: Audio Stories.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы обсудим имена существительные с непростым ударением. На этой грядке выросло много слов. Пора избавиться от сорняков и привести ее в порядок. Начнем с высказывания Дениса Пушилина, гостя программы Сергей Стилавин и его друзья.
2: Но еще и инфраструктура, пострадавшая от бездеятельности или же там безвременье еще украинского прошлого.
1: Безвременье, неверно, правильно, безвременье. Ударение в этом слове падает на корень врем. Время, безвременье. Следующий пример попал в наш выпуск все из того же утреннего шоу. А одну и ту же ошибку допустили и ведущий Сергей Стилавин, и его гость Руслан Сафаров.
3: Потому что мы как-то в эфире трогали эту тему, там же все завязано еще на канадском трубопроводе, который замораживали, соответственно, Обама и Байден, а Трамп всякий раз размораживал.
4: Ну, вот этот Кистоун, это, собственно, трубопровод, который идет из Канады.
1: Не трубопровод, а трубопровод. В сложных словах со второй частью «провод» ударение падает на последний слог. И ориентироваться здесь можно на глагол «проводит». Через трубы «проводит» значит «трубопровод». А также бензопровод, который бензин проводит, мусоропровод и все, что угодно, провод. Исключение – электричество. Если речь идет о кабеле, то это уже электропровод. Ну а мы переходим к следующему слову. У микрофона Франц Клинцевич, гость утреннего шоу.
5: Договорились обо всем. Сказали, что у нас нет никаких намерений предыдущего руководства.
1: Намерений, намерения – это неверно. Правильно, намерение, намерений. Ударение в этом слове ставим на второй слог и не меняем это ударение при изменении слова. Намерений, намерениях, намерению. Ну а далее мы разберем ударение в слове, с которым не согласна более половины населения России. В том числе и некоторые гости «Маяка». Давайте их послушаем.
6: Например, зеленый, да, с добавлением шпината, с добавлением куркумы желтые, с добавлением свекольного сока.
7: Ну, наверное, самый простой пример будет куркума. Почти все, кто сталкивался с куркумой, они сталкивались с куркумой в сухом виде, в виде специй, которую можно добавить.
1: Куркума, куркумой, куркумы – это неверно. Название этой пряности и растения имеет ударение на втором слоге – куркума. И при склонении это ударение не меняем. Куркума, куркумы, куркумой. Ударение непривычное, но правильное. Зафиксировано оно во всех словарях и даже в ЕГЭ входит. Так что рекомендую запомнить. Ну и на этом я прощаюсь с вами. До скорой встречи. Всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: в Москве 22:30.
1: Новости.
0: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Россия продолжит оснащать ракетные войска стратегического назначения новыми ракетными комплексами, а также принимать на вооружение современные атомные подводные крейсеры и стратегические бомбардировки.

0: все получается.
1: Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов также доложил президенту Путину, что войска и силы России и Белоруссии провели второй этап учения по подготовке и применению ядерных сил. Владимир Путин попросил министра обороны России передать слова благодарности военнослужащим, принимавшим участие в ядерном учении. Президент также отметил, что совместные ядерные учения России и Белоруссии укрепляют боевое братство, слаженность частей и соединений.
0: Задачи выполнены полностью. Хочу поблагодарить всех, прежде всего президента Беларуси Александра Григорьевича Лукашенко, всех участников этой работы, тренировки, военнослужащих российской и белорусской армии за хорошую организацию, грамотную работу, четкие действия. Такая совместная работа, безусловно, укрепляет наше боевое братство, слаженность частей и соединений.
1: Белорусский лидер, в свою очередь, подчеркнул, что военные двух стран регулярно участвуют в таких мероприятиях. Москва и Минск никому не угрожают, но готовы защищать территорию от Бреста до Владивостока, отметил президент Беларуси, уточнив, что мы ни с кем не собираемся воевать, если нас никто не трогает. Кремль не одобряет насильственные методы давления, применяемые США в отношении высших руководителей государств. Таким образом, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал выдвинутые США обвинения против экс-главы Кубы Рауля Кастро. МИД России в связи с новым витком напряженности между Кубой и США заявил, что обвинения США в адрес бывшего кубинского лидера Рауля Кастро – это попытка придать видимость легитимности давлению на Гавану с неприкрытой целью смены власти на Кубе. Госсекретарь США заявил, что вероятность достижения соглашения с кубинскими властями невелика, а также потребовал смены руководства страны и проведения свободных выборов. Кроме того, Марко Рубио назвал Кубу несостоявшимся государством и обвинил власти острова в использовании страны в качестве плацдарма для иностранных разведывательных, военных и террористических операций. Налоговые органы в России могут принять решение о применении компании мер по ограничению распоряжения имуществом, если подтвердятся факты угрозы вывода активов из-под взыскания или будет доказано налоговое правонарушение. При этом такие случаи крайне редки, сообщили РИА Новостям в пресс-службе ФНС. Ранее газета «Известия» писала, что Федеральная налоговая служба при взыскании долгов с компаний все чаще стала не только блокировать счета, но и фактически замораживать имущество. В частности, под ограничения могут попасть не только недвижимость, автомобили или финансы, но и нематериальные активы, товарные знаки, программы, патенты, базы данных и даже право требования контрагентам. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: Погода.
1: По данным Центра ФОБа в Санкт-Петербурге, завтра облачно, с прояснениями, возможен дождь, гроза, днем до 18 тепла. В Москве предстоящая ночь без существенных осадков, днем кратковременные осадки, местами гроза. А ночью до 15-17 градусов, днем столбики термометров могут подняться до плюс 29 градусов.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с хоккея. Ярославский клуб «Локомотив» второй год подряд стал обладателем Кубка Гагарина. В четверг «Локомотив» в Казани обыграл «Акбар» со счетом 3-2 и таким образом победил в финальной серии со счетом 4-2. Футбол. «Зенит» готов потратить до 50 миллионов евро на трансферы этим летом. По информации телеграм-канал «Мэш на спорте», клуб хочет приобрести 4 футболистов. Центрального и правого защитников, левого вингера и центрального нападающего. В приоритете покупка футболиста топ-уровня с российским паспортом. В список клуба уже входят Дмитрий Воробьев и Александр Сельянов из «Локомотива» и Мингиян Бивеев из «Балтики». Исполняющий обязанности главного тренера ЦСКА Дмитрий Гдесамов может возглавить «Акрон», утверждает инсайдер Иван Карпов. Такой сценарий возможен, если тольяттинцы сохранят прописку в российской премьер-лиге, а ЦСКА в итоге выберет иностранного тренера. Отмечается, что «Акрон» давно следит за Гдесамовым. Он был в их шорт-листе на случай возможной замены еще до того, как Гдесамов принял армейцев после увольнения Фабио Челестини. Ахмат намерен подписать контракт с защитником Антальяспора Георгием Джики, сообщает телеграм-канал «Спортбаза». В трансфере 32-летнего экс-капитана «Спартака» лично заинтересован главный тренер Ахмата Станислав Черчесов. С учетом того, что Антальяспор вылетел из турецкой суперлиги, переход Джики стал более реальным.

0: объявлен состав сборной Германии на предстоящий чемпионат мира. Отмечу, что в заявку включен 40-летний вратарь Мануэль Нойер, который в августе 2024 года объявлял о завершении карьеры в национальной команде. В Париже состоялась жеребьевка второго в сезоне теннисного турнира «Большого шлема» открытого чемпионата Франции. В мужском одиночном разряде в первом раунде Даниил Медведев сыграет с Адамом Уолтоном, Андрей Рублев с Игнасио Буссе, Карен Хачанов с Артюром Жа. В женском турнире отмечу следующие матчи с участием россиянок. Мира Андреева померится силами с Фионой Ферро, а Анна Калинская с прошлогодней полуфиналисткой Луи Буассон. Также отмечу, что по итогам квалификационного турнира в основную сетку пробились две россиянки — Алина Корнеева и Елена Приданкина. И в завершении теннисной темы. Российская теннисистка Вера Звонарева вышла в финал парного турнира категории WTA-250 в Рабате. На этой неделе ее напарницей является представительница Индонезии Алдила Суджиади. Заслуженный тренер России Юрий Каминский стал старшим тренером женской сборной Беларуси по биатлону. Контракт подписан на 1 год с возможностью пролонгации еще на 4. А известный комментатор Дмитрий Губерниев заявил о том, что, скорее всего, в сборной Беларуси вместе с Каминским появится и одна из российских биатлонисток. Напомню, в конце марта стало известно о том, что Каминский покинет сборную России по окончании сезона. Он занимал должность тренера мужской сборной России с мая 2020 года. И пока это все новости спорта.
1: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: Аудиосторис.
1: Слово «горгулья» происходит от старофранцузского «гагроль» – горло или водосточная труба. Каменные морды на готических соборах служили водостоками. Вода стекала через пасти, защищая стены от разрушения. В архитектуре горгульи – это функциональные водостоки с художественным оформлением. Но в обиходе все фасадные фигуры зовут горгульями. Идея водосточных масок имеет глубокие древние корни. В египетском храме Хатхор львиные головы отводили воду и отпугивали духов. Греки усовершенствовали прием на храме Зевса Олимпийского. В средние века на готических соборах появились причудливые гибриды – крылатые бегемоты, полулюди-полузвери, ухмыляющиеся черти. Виктор Гюго писал, что соборы стали творением художника. Горгульи проповедовали близость зла и силу веры. К 18-19 векам горгульи утратили функцию водоотвода. Трубы стали делать металлическими. Но архитекторы продолжают украшать водостоки фигурами ради красоты и атмосферы.
0: Аудио сторис.

0: «Маяк». Жизнь прекрасна.
1: Матросы делали круг и в такт быстрому танцу били в ладоши, а двое выступали в середку. Танец изображал жизнь матроса во время плавания. Судно готово к отходу, погода чудесная, все в порядке. У танцоров руки скрещены на груди, головы откинуты назад, тело спокойно, хотя ноги выбивают бешеную дробь. Но вот поднялся ветерок, начинается небольшая качка. Для моряка это одно веселье, только колено танца становится все сложнее и замысловатее. Задул и свежий ветер, ходить по палубе уже не так удобно. Танцоров слегка покачивают сбоку на бок. Наконец, вот и настоящая буря, матроса швыряет от борта к борту, дело становится серьезным. Все наверх, убирать паруса. По движениям танцоров до смешного понятно, как они карабкаются руками и ногами на ванты, тянут паруса и крепят шкоты. Между тем, как буря все сильнее раскачивает судно. «Стой! Человек за бортом!» Спускают шлюпку. Танцоры, опустив вниз головы, напружив мощные голые шеи, гребут частыми взмахами, то сгибая, то распрямляя спины. Буря, однако, проходит. Мало-помалу утихает качка, проясняется небо. И вот уже судно опять плавно бежит с попутным ветром. И опять танцоры с неподвижными телами, со скрещенными руками, отделывают ногами веселую частую джигу.
0: Александр Куприн. «Гамбринус».

0: Audio Stories.
1: Царская дорога – один из самых древних постоянно действующих маршрутов, который соединял Аравийский полуостров с Египтом. Люди пользовались этим путем еще в 8 веке до нашей эры. При римском императоре Траяне дорога была полностью реконструирована. Ее вымостили камнем, расширили до 7 метров и переименовали в новую Троянову дорогу. Для защиты караванных путей и оазисов римляне создали вдоль трассы целую систему укреплений – Аравийский лимес, который включил малые крепости, сторожевые башни и сигнальные станции. По этой дороге веками шли паломники разных религий. Христиане – в Святую Землю, мусульмане – в Мекку. В Ветхом Завете описано, как Моисей просил царя Эдомского разрешить израильтянам пройти по царской дороге, обещая не сворачивать ни направо, ни налево, пока не пересекут пределы его земли. Разрешения они так и не получили. В отличие от Великого Шелкового пути, по которому везли предметы роскоши, по царской дороге перемещались товары первой необходимости. На север отправляли зерно, медь и льняные ткани, а на юг – железо, рыбу и шерсть. Дорога служила не только торговой артерией, но и маршрутом для миграций. Сегодня лишь отдельные участки этого древнего пути используются по назначению.
0: Audio Stories.

Светит незнакомая звезда, снова мы оторваны от дома, снова между нами города, взлетные огни аэродромов, здесь у нас туманы и дожди.

чтоб только о доме в ней пелось. Ты поверь, что здесь издалека многое теряется из виду. Тают грозовые облака, кажутся нелепыми обиды. Надо только выучиться ждать, надо быть спокойным и упрямым, чтоб порой от жизни получать радости скупые телеграммы. Надежда — мой компас земной, а удача — награда за смелость. А песни довольно одной, чтоб только о доме в ней пелось. И забыть по-прежнему нельзя все, что мы когда-то не допели. Милые усталые глаза, синие московские метели. Снова между нами города, жизнь нас разлучает, как и прежде. В небе незнакомая звезда светит, словно памятник надежде. Надежда —

0: В Москве 23 часа.
1: Новости.
0: Здравствуйте. В студии Руслан Букатаев. Владимир Путин на церемонии в Кремле наградил участников спецоперации. Как отметил президент, это торжественная церемония – знак признания заслуг выдающихся граждан России, их самоотверженного труда, уникального таланта, отваги, тех достижений и прорывов, которые совершают наши современники в самых разных сферах.
2: Дорогие друзья, еще раз сердечно поздравляю вас с государственными наградами. Здесь один из выступавших сказал, что очень приятно быть среди выдающихся людей. Так и есть. Среди выдающихся людей и среди тех, кто воспитывает выдающихся людей. Один из награжденных мне на ухо шепнул: «Служу трудовому народу». Вот вы делаете это наилучшим образом. Мы все служим трудовому народу.
0: Торжественная церемония вручения государственных наград завершилась традиционным неформальным общением главы государства с награжденными за бокалом шампанского. Россия продолжит оснащать ракетные войска стратегического назначения новыми ракетными комплексами, а также принимать на вооружение современные атомные подводные крейсеры и стратегические бомбардировщики. Об этом после проведения учений вооруженных сил России и Белоруссии по применению ядерных сил заявил президент Владимир Путин.
3: Важно и дальше повышать уровень подготовки стратегических и тактических ядерных сил, развивать все их составляющие. При этом, как уже говорил, мы не намерены втягиваться в гонку вооружений. Наша ядерная триада будет оставаться на уровне необходимой достаточности. Мы делаем все то, что было запланировано еще десятилетиями до этого. Десятилетиями именно. Работаем в плановом режиме, четко, слаженно. И, слава богу, у нас все получается.
0: Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов также доложил президенту Владимиру Путину, что войска и силы России и Белоруссии провели второй этап учений по подготовке и применению ядерных сил. Подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом «Шестеровка» в Харьковской области, сообщили в Минобороны. Группировка нанесла поражение формированием двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в Харьковской области. Подробности о результатах работы группировки рассказал старший офицер пресс-центра Василий Межевых.
4: Подразделения группировки войск «Север» активными действиями установили контроль над населенным пунктом «Шестеровка» Харьковской области. Нанесли поражение формированием двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Великая Бабка, Гранов, Рясная, Старица и Избицкая Харьковской области. В Сумской области нанесено поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Могрица, Иволжанская, Запселье и Дегтярная Сумской области. Противник потерял до 195 военнослужащих, 14 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.
0: В Сумской области нанесено поражение живой силе и технике, механизированной десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны. Противник при этом потерял до 195 военнослужащих и станцию радиоэлектронной борьбы. Дежурные силы ПВО сбили 6 украинских беспилотников в Калужской области. В результате падения обломков повреждено остекление образовательного учреждения и многоквартирного дома. Пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша. По его словам, дроны были сбиты над территориями Боровского и Тарусского муниципальных округов. Есть позитивный сигнал о том, что соглашение между США и Ираном о прекращении войны уже близко, заявил госсекретарь Марко Рубио. По его слова приводит телеканал Sky News. Он отметил, что не хочет быть чрезмерно оптимистичным. Рубио подчеркнул, что любое соглашение будет невозможным, если Тегеран будет взимать плату за проход через Армузский пролив. Подобные попытки он назвал абсолютно незаконными. 18 мая Иран объявил о создании специальной структуры для управления коммерческим судоходством в Армузском проливе. До этого в Тегеране наряду с платой за проход судов через Армузский пролив сообщили о намерении взимать с крупнейших мировых технологических компаний плату за использование подводных интернет-кабелей под проливом. Аномальная жара, установившаяся в Москве, сегодня повторила в столице температурный рекорд. Завтра По словам ведущего специалиста Центра ФОБОС Вадима Завоченкова, немного похолодает.
1: Ливни с грозами освежат в Москве воздух только ближе к вечеру, поэтому столбики термометров еще успеют дотянуться до плюс 29. В выходные в мегаполисе ожидаются вполне комфортные плюс 23, и лишь затем в столицу придет более прохладная, нежели обычно, погода. По предварительным прогнозам, пик этого похолодания придется на середину следующей недели.
0: О погоде на выходные ведущий специалист Центра ФОБОС Вадим Завоченков. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
5: Погода.
0: В пятницу в Санкт-Петербурге временами дожди от 16 до 18 градусов. В Москве возможны кратковременные дожди, местами с грозами. Днем в столице от 27 до 29.
6: Станции Союз.

0: Audio Stories.
1: В 1917 году Дания продала Соединенным Штатам Америки Виргинские острова за 25 миллионов долларов золотом. Идея приобретения датской Вест-Индии обсуждалась еще с середины 19 века, но реализовалась только в начале 20 столетия. После отмены рабства доходы от сахарных плантаций на островах резко снизились, и для Дании владение этими территориями стало экономически невыгодным. С началом Первой мировой войны ситуация обострилась. Администрация президента Вудро Вильсона опасалась, что в случае оккупации Дании Германией острова могут стать базой для немецких подводных лодок, что представляло бы угрозу для Панамского канала и морского судоходства Соединенных Штатов Америки. Переговоры прошли быстро, датский парламент и жители островов на референдуме поддержали продажу. И 31 марта 1917 года сделка была заключена. Для 26 тысяч островитян, большинство из которых были потомками африканских рабов, смена власти практически не отразилась на повседневной жизни. Приобретение Виргинских островов укрепило позиции США в Карибском бассейне. Сегодня эти территории принадлежат Соединенным Штатам Америки, но не входят в состав ни одного штата. Виргинские острова имеют статус неинкорпорированной организованной территории. Они не считаются частью США, но местное самоуправление организуется американским конгрессом.
2: Если бы парни всей земли вместе собраться однажды могли, вот было бы весело в компании такой, и до грядущего подать руку.

0: Audio Stories.
1: В 7 веке нашей эры чай приобрел в Тибете огромную популярность. Поскольку его выращивали только в китайской провинции Юньнань, между Тибетом и Китаем возник уникальный торговый маршрут. Древний чайный конный путь, протянувшийся на 2250 километров через горы, перевалы и бурные реки. Перевозка грузов была невероятно трудной. Чай везли на вьючных животных и несли на себе люди. Чайные носильщики часто поднимали на плечи поклажу, превышающую их собственный вес – до 60 или 90 килограммов. Для равновесия на узких горных тропах они использовали посохи с металлическими наконечниками, которые также служили опорой во время отдыха. Путешествие по маршруту занимало от 4 до 6 месяцев, и за это время чайные листья успевали дозреть и ферментироваться. В обратном направлении из Тибета в Китай гнали выносливых лошадей, необходимых для китайской кавалерии. Тибетские кони были особенно ценны. Китай вел постоянные войны с кочевниками на севере, и от качества кавалерии часто зависел исход сражений. В марте 2013 года участки дороги, проходящие по провинциям Сычуань, Юньнань и Гуйчжоу, были включены в список ключевых объектов охраны культурных реликвий Китая. Государство взяло под защиту не только древние трассы, но и почтовые станции, торговые лавки, пагоды, мосты, пристани, здания гильдий, религиозные постройки, а также горные выработки и печи для обжига.
0: Audio Stories.
2: Вдоль обрыва, понад пропастью.

0: Radio Stories.
1: Долгое время ученые знали, человек способен отключать восприятие звуков, которые производит сам. Однако механизм этого самоглушения оставался загадкой. Исследователи из университета Дьюка решили разобраться в этом вопросе на примере звуков шагов. Они провели эксперимент с мышами в условиях дополненной реальности. Когда животные бежали, ученые меняли звуки, которые сопровождали их движение. Выяснилось, что мозг быстро привыкает к предсказуемым звукам. Как только мышь адаптировалась к постоянному шуму, нейроны слуховой коры переставали на него реагировать. Но если звук неожиданно менялся, нейроны снова проявляли активность. Оказалось, что в процессе привыкания меняются связи между слуховой и моторной корой. Когда мозг отдает команду «шагнуть», моторная кора посылает сигнал в слуховую, активируя специальные тормозные нейроны. Они заранее приглушают ожидаемый звук. Этот механизм работает не только при ходьбе, но и, например, при дыхании или наборе текста на клавиатуре. Способность отфильтровывать собственные безобидные шумы – важный эволюционный инструмент. Для любого существа, которое может стать добычей, критически важно слышать опасность, а не себя. Однако у этой системы есть и другая функция. Она помогает учиться. Представьте, вы садитесь за пианино. Вы знаете, как должна звучать мелодия. И когда нажимаете на клавиши правильно, мозг гасит звук. Все идет по плану. Но если вдруг вы ошибаетесь и берете фальшивую ноту, механизм подавления дает сбой. Слуховая кора получает мощный сигнал – ошибка. Мозг тут же интерпретирует это как команду «в следующий раз двигай пальцами иначе». Именно так человек учится на своих промахах, будь то игра на рояле или освоение иностранного языка.

0: Audio Stories.
1: Для животных смех буквально жизненно необходим. Дело в том, что многие их игры, особенно у хищников, внешне очень напоминают настоящую драку. Чтобы случайно не поранить сородича и не спровоцировать конфликт, звери используют особые звуковые сигналы, своеобразное сообщение «Не бойся, я просто играю». В отличие от драки, игра может повторяться многократно и не связана с охотой или поиском партнера. Например, обезьяны во время возни начинают часто и тихо дышать. Этот игривый выдох очень похож на сдавленный смешок. Млекопитающие не единственные, кто умеет это делать. Ученые обнаружили подобные звуки и у птиц, например, у австралийской сороки и попугаев Кеа из Новой Зеландии. Последние славятся своим озорным характером. В 2017 году исследователи провели эксперимент. Они записали смех Кеа и включили его другим птицам. Услышав эти трели, попугаи тут же начинали играть друг с другом. Это доказало, что смех Кеа служит приглашением к игре и помогает пернатым настроиться на веселый лад. А вот у рыб, амфибий и рептилий признаков игрового смеха пока не найдено. Ученые объясняют это тем, что до сих пор не ясно, существует ли у них игра как таковая. Audio Stories.

0: Василий Стрельников. Бессонница. Каждое воскресенье в 23.07. Ночь делает нас немного другими, более настоящими. Если вы сейчас такой, напишите. Email son@radiomayak.ru.
1: Сам не знаю, как я раньше жил, как тебя не знал и не любил.

0: Аудиосторис.
1: Город Библ, современный Джебейл, был основан примерно в 5 веке до нашей эры. Этот ливанский город считается колыбелью финикийской цивилизации. Жители Библа были известны своим мастерством в судостроении, архитектуре и обработке камня. Благодаря крупному порту город стал важным центром Северной Финикии и играл ключевую роль в международной торговле. Именно отсюда в Грецию поставляли папирус, который греки называли «Библос» по имени города. В Библии были обнаружены надписи 2 века до нашей эры, выполненные линейным слоговым письмом. Эта система была проще египетских иероглифов, но до сих пор полностью не расшифрована из-за нехватки сравнительных материалов. Сегодня в Джебейле, который стоит на месте древнего Библа, проживает более 20 000 человек.
0: Аудио сторис.

0: Маяк. Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах. Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья. Воспитание души.
1: Особенно важные вещи вообще не меняются. Думаю, что и впредь мужчины будут любить женщин, а женщины – мужчин. И по-прежнему для тех и других это будет крайне важно. По-прежнему родители будут любить своих детей и бояться за них. По-прежнему дети будут доставлять родителям огорчение. Без этого тоже невозможно. По-прежнему будут трагические коллизии. Люди будут умирать, ведь бессмертие индивидуума – гибель для человечества. А вместе с тем каждая смерть – это тяжелая утрата для близких. По-прежнему будут существовать трагические этические проблемы. Если их не будет, человечество превратится в стадо упитанных животных. Люди нуждаются в трагедиях, чтобы сохранять высокое напряжение души. И по-прежнему будут недостигаемые научные задачи. И по-прежнему люди будут интересоваться тем, что будет через 100 лет, совсем как мы сейчас.
0: Юрий Михайлович Лотман, литературовед, культуролог, основатель собственного научного направления, один из виднейших гуманитариев 20-го столетия.

этой стороне. Или в той. Проживает парень чудной. Песенка обычно слышна из его окна. Напевает он тарурам, тарурам, там только тарурам, тарурам, тарурам. Больше ничего, кроме там тарурам, все слова придумал сам. Паренек окно приоткрыл,

0: Если в этой песенке вам непонятно там-тарурам, вы найдите прежде всего паренька того. И тогда он скажет, наверное, в ответ, что секретов песенки в общем-то нет. Просто все, что мы доверяем мечтам, означает тарурам. И тогда он скажет, наверное, в ответ, что секретов песенки в общем-то нет. Просто все, что мы доверяем мечтам, означает тарурам.
1: Audio Stories.
2: В 1854 году Мексика за 10 миллионов долларов уступила Соединенным Штатам Америки территорию площадью около 77 тысяч квадратных километров. Основным мотивом для США было желание Южных Штатов проложить трансконтинентальную железную дорогу к Тихому океану по наиболее удобному маршруту через долину Месилья. Эта земля оставалась спорной после войны 1846-1848 годов. Мексиканское правительство испытывало острую нехватку средств и, стремясь избежать новых конфликтов, согласилось на продажу. После сложных переговоров в 1853 году был подписан договор, а годом позже его ратифицировали. Приобретение окончательно определило современную границу между США и Мексикой на юге нынешних штатов Аризона и Нью-Мексико. В Мексике сделку восприняли как национальное унижение, что ускорило падение режима президента Санта-Анны. Экономическая выгода от покупки также вызывает споры. Помимо самой суммы в 10 миллионов долларов, США в последующие десятилетия потратили значительные средства на защиту новых территорий от набегов коренных народов, чьи земли оказались разделены границей без их согласия. Тысячи людей, мексиканские поселенцы и индейские племена внезапно оказались в другой стране, хотя их дома и пастбища остались на прежнем месте.
1: Audio Stories.

0: новости.
1: Здравствуйте. В студии Руслан Букатаев. В ходе совместной тренировки ядерных сил России и Белоруссии были отработаны практические пуски баллистических и крылатых ракет. Об этом сообщила Минобороны. По данным ведомства, с космодрома Плесецк по полигону выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс». Из акватории Баренцева моря произведен пуск ракеты «Циркон». Экипаж атомного подводного крейсера запустил по цели ракету «Синева». Все задачи учений решены в полном объеме, ракеты подтвердили заданные характеристики и достигли своих целей. Использование ядерного оружия – это исключительная мера обеспеченной безопасности страны. Об этом заявил Владимир Путин на совместной с Белоруссией тренировке ядерных сил.
2: Использование такого оружия, ядерного оружия – это крайняя, исключительная мера обеспечения национальной безопасности наших государств. Вместе с тем, учитывая рост напряженности в мире, появление новых угроз и рисков, наша ядерная триада, как и прежде, должна служить надежным гарантом суверенитета союзного государства России и Беларуси. Обеспечить решение задач стратегического сдерживания, поддержание ядерного паритета и баланса сил на глобальном уровне.
1: Россия продолжит оснащать ракетные войска стратегического назначения новыми ракетами и комплексами, также принимать на вооружение современные атомные подводные крейсеры и стратегические бомбардировщики, добавил Владимир Путин.
2: Как вы знаете, недавно успешно прошли испытания межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», которая обладает высокими тактико-техническими характеристиками и способна преодолевать все современные и перспективные средства противоракетной обороны. Продолжим принимать в состав военно-морского флота современные атомные подводные крейсеры, а воздушно-космические силы – новые и модернизированные стратегические бомбардировщики. Безусловно, будем повышать боеготовность других видов и родов войск, отрабатывать учебно-боевые задачи с учетом опыта специальной военной операции. В том числе в этом году на совместных тренировках и маневрах. Среди них выделю учения коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие 2026» на российской территории и миротворческих сил ОДКБ «Нерушимое братство 2026» на территории Беларуси.
1: Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов также доложил президенту Владимиру Путину, что войска и силы России и Беларуси провели второй этап учений по подготовке и применению ядерных сил. Российские войска после взятия под контроль поселка Шестеровка в Харьковской области наступают на нескольких направлениях в зоне спецоперации, продолжают создание полосы безопасности вдоль госграницы России в Сумской и Харьковской областях, заявили в Минобороны. О результатах работы группировки войск «Центр» сообщил начальник пресс-центра Александр Савчук.
3: Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике механизированной егерской, штурмовой, аэромобильной бригад. Бригады морской пехоты, трех бригад национальной гвардии, двух штурмовых полков в районах Белозерского, Райского, Доброполя, Белецкого, Новоподгородного, Шевченко, Васильевки, Новоалександровки и Нового Донбасса. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 300 военнослужащих. Три боевые бронированные машины, 9 автомобилей, 3 орудия полевой артиллерии и 3 станции радиоэлектронной борьбы.
1: Подразделения группировки войск «Север» ежесуточно продвигаются вперед, оттесняя противника от государственной границы для обеспечения безопасности мирного населения, сообщили в военном ведомстве. 5 стран Ближнего Востока отклонили предложение Ирана о создании управления по контролю за транзитом через Ормузский пролив в Персидском заливе, пишет издание Bloomberg со ссылкой на письмо Международной морской организации. В нем Бахрейн, Кувейт, Катар, Саудовская Аравия и Арабские Эмираты заявили, что коммерческие и торговые суда не должны взаимодействовать с управлением водными путями Персидского залива или пересекать залив по указанному Ираном маршруту. Bloomberg отмечает, что перечисленные в письме страны являются экспортерами энергоносителей, а это значит, что желающие сотрудничать с Ираном судовладельцы могут вызвать недовольство других крупных производителей в регионе. В начале мая Соединенные Штаты пригрозили санкциями тех, кто будет платить Ирану за транзит через Ормузский пролив. В случае, если платежи приведут к нарушению санкций гражданами США и финучреждениями иностранцев, могут привлечь к уголовной ответственности. Половина месячной нормы осадков выпала в результате залповых дождей, прошедших вчера в Краснодаре. Есть подтопление, последствия устраняют, сообщили в мэрии города. Уточняется, что ведется контроль наполнения Краснодарского водохранилища, оно функционирует в штатном режиме. По прогнозам синоптиков, кратковременные сильные дожди в Краснодаре возможны еще в течение нескольких дней. В связи с непогодой с начала недели городские службы работают в режиме повышенной готовности. За 4 дня было откачано около 3000 кубометров ливневых вод. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: Сегодня 22 мая, пятница. В Санкт-Петербурге временами дожди, от 16 до 18 градусов тепла. В Москве возможны кратковременные дожди, местами грозы. Днем в столице +27, +29.

0: Audio Stories.
1: В Древнем Египте фараоны имели 5 имен. Самое древнее и почетное – имя Гора, которое делало царя воплощением бога-сокола, покровителя власти. Оно помещалось в серих, прямоугольник, который очертаниями напоминает фасад дворца. Второе имя связывало с 2 владычицами – Нехбет и Уаджит, покровительницами Верхнего и Нижнего Египта. Оно символизировало клятву сохранить единство страны. Имя Золотого Гора подчеркивало божественное происхождение и легитимность, ассоциируя фараона с вечностью богов. Тронное имя, получаемое при вступлении на престол, было главным в документах. Оно размещалось с символами осоки и пчелы в картуше, овальной рамке вечности. Пятое имя – это личное имя. Его давали при рождении, единственное – человеческое. Его скрывали, опасаясь магического воздействия через него. 5 имен фараона вместе звучали как гимн его могуществу и божественной природе. Например, полный титул Тутанхамона звучал следующим образом. «Победоносный бык, олицетворяющий повторное рождение, совершенный в законе, который успокоил 2 земли, возвышенный по внешности, который удовлетворил богов, владыка воплощений Ра и живое воплощение Амона, правитель Южного Гелиополя».
0: Аудио

воскресенье в 23.07. Музыка не знает языка. И ночью она говорит напрямую. Если у вас есть история без перевода, присылайте. Сон @радиомаяк.ру.

0: Audio Stories.
1: В середине 19 века сибирская язва была настоящим бедствием для русского скотоводства. В отдельные годы от этой болезни погибало до 50 тысяч животных, а число заболевших людей достигало 20 тысяч. Крестьяне боялись ее как огня. Скот умирал на глазах, инфекция передавалась человеку, и спасти больного удавалось крайне редко. В 1883 году в Харьковском ветеринарном институте профессор Лев Семенович Цинковский взялся за создание отечественной вакцины. До него над сибирской язвой работал Луи Пастер, но его препарат был слишком дорогим и сложным для применения в России. Цинковский решил разработать более доступное средство. Он выделил возбудителя болезни и начал долгий процесс его ослабления. Нагревал, высушивал, пропускал через организмы лабораторных животных, чтобы микроб перестал быть смертельным, но вызывал иммунитет. В том же году вместе с коллегами Цинковский создал первую русскую вакцину против сибирской язвы. После успешных испытаний в лаборатории и на фермах результаты превзошли все ожидания. Уже к 1898 году смертность среди привитых животных составила всего 0,19%. Для сравнения, у французских пастеровских вакцин этот показатель был 0,5%. К 1899 году прививки проводились уже в 2563 пунктах по всей стране. Всего было привито более 1,5 миллиона голов скота. Благодаря труду Цинковского крестьяне перестали терять скот миллионами голов, а страшная болезнь отступила. Аудио-сторис.

Российский футбольный союз и радиостанция «Маяк» представляют. Заключительный матч сезона. «Спартак-Москва», «Краснодар». Встреча, которая решит все. 24 мая, воскресенье, 17:00 на «Маяке». Прямая трансляция суперфинала Кубка России. Большой футбол – это нужно слышать.

0: Audio Stories.
1: На пожелтевших страницах древних хроник сохранилась дата – 1627 год. В польском лесу пал последний тур – могучий прародитель современных коров, чьи двухметровые рога внушали страх даже львам. Казалось, история исполина завершилась навсегда. Однако природа приготовила сюрприз. Пока в Европе исчезали последние туры, их генетическое наследие уже обрело новую жизнь – в хлеву. Гены доисторического гиганта стали секретным оружием северных пород коров. Туры были в два раза крупнее современных быков. Их рост превышал 180 сантиметров в холке, а вес достигал 1 тонны. Долгое время ученые считали, что причиной вымирания туров стало изменение климата и потеря среды обитания, причем произошло это задолго до заселения этих территорий людьми. Однако недавние исследования показали, что туры и люди долгое время сосуществовали. Природные изменения хоть и повлияли на ареал тура после ледникового периода, окончательное вымирание этого величественного зверя в начале 17 века – трагическая веха, ответственность за которую лежит на человеке. Гены тура подарили коровам морозостойкость, густой подшерсток и способность накапливать подкожный жир – прямая наследственность от туров, которые пережили ледниковые периоды. Они также передали особенности метаболизма, умение извлекать максимум питательных веществ из грубого сена и подножного корма, наследие жизни в ледниковых тундрах. Крепкие копыта и выносливость, необходимые для миграции по сложному рельефу и глубокому снегу, закалили опорно-двигательный аппарат этих животных.

0: земля моя, и праздновать с тобой.
1: Audio Stories.
2: Бутылка с водой и стакан – неотъемлемый атрибут любого совещания. Это не просто проявление вежливости, а важная поддержка для организма, особенно в стрессовых ситуациях. Публичное выступление часто вызывает учащенное сердцебиение, прерывистое дыхание и даже потливость. В такие моменты организму требуется больше жидкости, чем обычно, поэтому появляется жажда. Кроме физиологического эффекта, питье воды связано с особенностями строения гортани и дыхательных путей, которые расположены очень близко друг к другу. Глотание рефлекторно снижает активность дыхательного центра, что помогает восстановить дыхание при волнении, одышке или икоте. Не менее важен и психологический аспект. Во время питья человек переключает внимание на простое действие, что помогает перебить негативные эмоции. Особую роль играет проявленная забота. Сам факт предложения воды уже действует успокаивающе. Для достижения эффекта не обязательно пить много. Достаточно одного стакана. Лучше всего подходит вода, но ее вполне можно заменить соком или чаем.
1: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Если вас раздражают натянутые улыбки кассиров, попробуйте в следующий раз улыбнуться им в ответ. Такой простой жест способствует выработке дофамина, гормона, который дарит бодрость и активность. Впервые о целебной силе смеха мир узнал благодаря американскому журналисту Норману Казинсу в 1960-х годах. Ему поставили диагноз «коллагеновая болезнь» – тяжелое заболевание соединительной ткани, сопровождавшееся сильными болями. Когда врачи смогли лишь немного замедлить ее развитие, Казинс предположил, если болезни возникают от стрессов, то для выздоровления нужно обратное – положительные эмоции. Он разработал собственную программу смехотерапии, и, к удивлению многих, она сработала. Норман выздоровел и прожил до 75 лет. В те же годы основы гелотологии, науки о смехе, заложил американский психиатр Уильям Фрай из Стэнфордского университета. Сегодня изучением влияния юмора на здоровье занимаются Международное общество по изучению юмора и Ассоциация практического и терапевтического юмора. Гелотологи советуют в любой неприятной ситуации искать что-то смешное. Если это не удается, можно додумать забавную развязку или представить участников в нелепых ярких клоунских костюмах. Попробуйте вообразить, как о случившемся рассказал бы ваш остроумный друг, или мысленно ускорьте или замедлите происходящее, придав голосам участников мультяшные интонации. Такой подход помогает избавиться от стресса. Именно поэтому иногда мы смеемся не вовремя.
0: Аудио сторис.

0: Маяк. Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах. Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья. Музыка – это узор, вышитый на ткани времени. Свен Сервантесен, культуролог прошлого. Саундтрек исторических событий в подкасте «Муздок» Игоря Ружейникова. По понедельникам и пятницам в 5 часов вечера. И на медиаплатформе «Смотрим». Хорошо, Терим. Хорошо, Перим. Тим, Перим. Хорошо темперированный эфир.
1: Предположим, я артист с какой-то аудиторией. У меня 10 тысяч человек в группе.
2: Да.
1: А если я выложу альбом или сингл, который у меня вышел, то этот пост будет показан не всем 10 тысяч.
2: Да, не всем.
1: То есть тебе нужно заплатить за то, чтобы людям, которые состоят в твоей группе, показали твой пост?
2: Да, именно так.
1: Не кажется ли, что здесь что-то не так в этой системе?
2: Ну, это несправедливо, но это жизнь.
0: Композиторы, исполнители, поэты, музыкальные критики. В гостях у Ваге Севумяна. Хорошо темперированный эфир. С 9 часов вечера по выходным на «Маяке» и в любое время в ваших мобильных устройствах на медиаплатформе «Смотрим».

0: Audio Stories.
1: Когда человек переживает горе, он чаще всего плачет. Плач – самый безопасный и естественный способ выразить грусть. При стрессе в организме накапливаются токсичные вещества, такие как лейцин, энкефалин и пролактин. Вывести их можно только со слезами. Слезы бывают двух видов – физиологические, которые очищают и увлажняют глаза, защищая роговицу от пересыхания, и эмоциональные, которые возникают при нервном потрясении. Именно эмоциональные слезы помогают избавиться от вредных веществ, поэтому после плача человек обычно чувствует облегчение. Однако общественные нормы часто осуждают проявление слез на публике, особенно для мужчин. Под давлением этих стереотипов люди учатся сдерживать эмоции, но это не значит, что печаль исчезает. Накопленные негативные чувства рано или поздно находят другой выход. Человек может сорваться на близких, злоупотребить алкоголем, начать курить или даже проявить агрессию. Подавление эмоций негативно сказывается на нервной системе и может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям. Таким образом, слезы – лучший способ снять нервное напряжение и вывести из организма вредные вещества. Они также нормализуют давление, укрепляют иммунитет и снижают риск заболеваний желудочно-кишечного тракта. Есть у слез еще одно важное свойство – они влияют на окружающих. Дети часто плачут, чтобы привлечь внимание к себе. И это работает. К ним подходят, жалеют, согревают, кормят и решают их проблемы. Этот механизм действует и у взрослых. Недаром Уильям Шекспир называл слезы оружием женщин. Аудио Stories.

0: В Москве 1 час.
1: Новости.
0: В студии Руслан Букатаев. Здравствуйте. Владимир Путин и Александр Лукашенко дистанционно провели ядерное учение, тренировка боевого применения ядерного оружия и его обеспечение воинскими частями началась в начале недели. Президент отметил, что совместные ядерные учения России и Беларуси укрепляют боевое братство, слаженность частей и соединений.
2: Задачи выполнены полностью. Хочу поблагодарить всех, прежде всего, президента Беларуси Александра Григорьевича Лукашенко, всех участников этой работы, тренировки, военнослужащих российской и белорусской армии за хорошую организацию, грамотную работу, четкие действия. Такая совместная работа, безусловно, укрепляет наше боевое братство, слаженность частей и соединений.
0: Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов также доложил президенту Владимиру Путину, что войска и силы России и Белоруссии провели второй этап учений по подготовке и применению ядерных сил.
3: К учению привлечены органы военного управления, соединения и воинские части боевого применения ядерного оружия Вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь, а также воинские части ядерного обеспечения Вооруженных сил Российской Федерации. На первом этапе учений с 19 по 20 мая проведена внезапная проверка ядерных сил. Войска и силы приведены в боевую готовность полная. Осуществлена доставка и выдача ядерных боеприпасов в российские и белорусские части боевого применения ядерного оружия. В настоящее время войска и силы готовы к проведению второго этапа учения.
0: По данным Минобороны, все задачи на втором этапе учения ядерных сил выполнены в полном объеме. Ракеты достигли своих целей, подтвердив заданные характеристики. Село Шестеровка в Харьковской области перешло под контроль российских войск. Об этом сообщили в Минобороны. Населенный пункт взят подразделениями «Севера». Перед началом штурма зачистили небо, затем дронами и артиллерией разгромили огневые позиции противника. Группировка войск «Север» продолжает продвигаться на нескольких направлениях, вытесняя силы противника из Шестеровки. Это позволяет расширить зону безопасности на этом участке. Параллельно подразделения южной группировки российских войск улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированием 3 механизированных мотопехотной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады Национальной гвардии в районах Донецкой Народной Республики. Владимир Путин на церемонии в Кремле вчера наградил участников спецоперации. Как отметил президент, это торжественная церемония, знак признания заслуг выдающихся граждан России и их самоотверженного труда, уникального таланта, потрясающей отваги, тех достижений и прорывов, которые совершают наши современники в самых разных сферах.
2: Вручение государственных наград в Москве, в Кремле, в центре России, безусловно, имеет особый смысл. Это торжественная церемония, знак признания заслуг выдающихся граждан России, их самоотверженного труда, уникального таланта, отваги потрясающей, тех достижений и прорывов, которые наши современники совершают в разных, самых разных сферах. Эти успехи напрямую влияют на развитие всей страны, на развитие России и будут служить государству, людям, нашим потомкам еще многие-многие десятилетия.
0: Торжественная церемония вручения государственных наград завершилась традиционным неформальным общением главы государства с награжденными за бокалом шампанского. Москва не видит оснований рассуждать о замедлении двухстороннего диалога между Россией и США, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью «Ведомостям». По его словам, сравнительно быстро страны продвинулись в прошлом году на тех направлениях, где многолетний простой был очевиден и наносил ущерб и России, и Соединенным Штатам. Страны переходят к решению более многоплановых, уходящих коренями в сложные политико-правовые дела, проблем в отношениях. Рябков также заявил, что отсутствие назначения нового посла Соединенных Штатов в Москве – часть кадровой политики Вашингтона. Россия не драматизирует ситуацию. Он подчеркнул, что коллектив посольства России в Вашингтоне работает эффективно, несмотря на трудности. Риск заражения хантавирусом в глобальном масштабе остается низким, сообщили РИА Новости в российском офисе ВОЗ. По словам генерального директора организации Тедроса Гебрейесуса, по состоянию на 19 мая зарегистрировано всего 11 случаев заболевания, включая 3 случая со смертельным исходом. И с 2 мая, когда ВОЗ впервые была проинформирована о возникновении очага заболевания, смертельных случаев не зарегистрировано. Вспышка смертельно опасного хантавируса произошла на нидерландском круизном лайнере «Хондиус», который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. 3 человека скончались. Судно было, прибыло 10 мая к берегам Канарских островов. Пассажиры были эвакуированы. После с членами экипажа направилось оно в Роттердам. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня в Санкт-Петербурге временами дожди, плюс 16, плюс 18 градусов. В Москве возможны кратковременные дожди с грозами. В столице днем от 27 до 29.

Маликов. Бессонница. Каждое воскресенье в 23.07. Музыка не знает языка. И ночью она говорит напрямую. Если у вас есть история без перевода, присылайте. Сон собака радиомаяк.ру.

0: Audio Stories.
1: В России обитает 5 видов кукушек, из которых самой распространенной является кукушка обыкновенная. Именно она – один из самых известных гнездовых паразитов. Для обыкновенной кукушки характерно многоженство. Брачный участок самца включает несколько самок, которых он посещает. При этом самец охраняет территорию, чтобы в одном гнезде не оказались яйца других кукушек. Самка в период размножения старается найти тот вид птиц, представители которого когда-то выкормили ее саму. Ориентируется она не только по внешнему виду, но и по голосу. Чаще всего это гнезда воробьиных. Все потому, что растущему кукушонку требуется много насекомых, а именно воробьиные выкармливают ими своих птенцов, неустанно трудясь с утра до вечера. За сезон кукушка откладывает более 10 яиц, и многие исследователи считают, что высиживать их самостоятельно, а потом кормить каждого птенца, ей просто не по силам. Поэтому она перекладывает заботу о потомстве на других пернатых. Свои яйца кукушка старается подбросить в еще незаконченную кладку. Поскольку эмбриональное развитие ее птенцов короткое, всего около 12 дней, это позволяет им вылупиться раньше соседей по гнезду. Затем кукушонок начинает методично выкидывать все яйца или даже уже вылупившихся птенцов. Для этого у слепого и вроде бы беспомощного птенца есть особый механизм. На голой спине находится чувствительная зона, при прикосновении к которой включается инстинкт выбрасывания. Такой сценарий реализуется природой, потому что вырастет кукушонок намного больше приемных родителей, а значит, ему необходима вся приносимая ими пища. На 20-е сутки он покинет гнездо, обогнав по размеру последних в 2, а то и в 3 раза. Кстати, не все кукушки являются гнездовыми паразитами. В семействе кукушковых 140 видов, и только 50 из них подбрасывают яйца.

0: Audio Stories.
1: САП – тяжелая инфекционная болезнь лошадей, опасная и для людей. В начале 20 века в России от нее ежегодно погибало около 17 тысяч животных. Заболевание протекало мучительно. У лошадей появлялись гнойные выделения из носа и язвы на коже. Спасти их было практически невозможно. Человек мог заразиться САПом при уходе за больным животным. Достаточно было пораниться. Острая форма болезни для людей часто заканчивалась смертью. С началом Великой Отечественной войны армии потребовались тысячи лошадей. Своих не хватало, поэтому СССР начал массовые закупки у соседей, главным образом в Монголии. Однако монгольские степи считались неблагополучными по САПу. Болезнь свободно распространялась среди бродячих табунов, а выявить зараженное животное на глаз было почти невозможно. САП мог протекать скрыто, и внешне здоровая лошадь уже была носителем инфекции. В 1941-1942 годах в Забайкалье на границе с Монголией действовала 405-я военная ветеринарная бактериологическая лаборатория. Ее первым отделом заведовал Петр Степанович Лазарев, выпускник Казанского ветеринарного института. Перед ним стояла сложнейшая задача. Через границу проходили тысячи закупленных для армии лошадей, и среди них наверняка были зараженные. Пропустить таких животных в войска означало бы вызвать эпидемию прямо на фронте, что грозило катастрофой. Лазарев разработал методику ранней диагностики скрытого САПа, которая позволила выявлять больных лошадей еще до появления первых симптомов. Благодаря этому зараженных животных удавалось отсеивать прямо на границе, не допуская их попадания в армию. Результат превзошел ожидания. Закупки больных лошадей резко сократились, эпизоотическая обстановка в войсках улучшилась, а главное, удалось значительно снизить заболеваемость людей. После войны Петр Степанович Лазарев стал директором Троицкого ветеринарного института, получил орден Ленина и звание профессора. Его метод диагностики САПа вошел в учебники и стал классикой ветеринарной науки.
0: Аудио Stories.

0: Аудиосторис.
1: Усыновлять ребенка мужского пола с целью передачи прав на наследство придумали именно японцы. В тех случаях, когда в семье были одни девочки, им разрешалось взять мальчика, чтобы передать ему семейный бизнес. Девочки не могли управлять компаниями. Кроме того, обычным явлением в Японии считается брак по расчету, когда юноша женится на девушке с целью получения неких материальных благ. Такая женитьба может совмещаться с усыновлением. Тогда мужчина принимает фамилию жены, то есть фамилию главы рода, чтобы стать его сыном. Самый известный пример – компания Toyota Motors. Уже не одно поколение этой корпорации управляют приемные сыновья.

0: Audio Stories.
1: Мадхумала Чаттопадхьяй – уникальная фигура в истории антропологии. В 1991 году она совершила то, что не удавалось никому прежде – нашла мирный подход к сентинельцам – самому изолированному и враждебному племени на планете. Успех ее миссии заключался в отказе от силы в пользу искреннего дружелюбия. Вместе с командой она подплыла к берегу северного сентинельского острова и начала предлагать туземцам кокосы. Видя женщину, которая не проявляет агрессию, племя впервые за многие века сменило гнев на милость. Это стало первым случаем мирного взаимодействия между современным миром и сентинельцами.
0: Audio Stories.

0: Маяк.
1: Что такое наша отчизна? Поиск и преодоление, открытие и созидание, судьбы и свершения соотечественников. В авторском проекте Николая Свистуна. Место действия – Россия.
0: Все о стране, в которой мы родились и живем. В понедельник и пятницу в 7 часов вечера в эфире «Маяка».
1: И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».
2: Всем привет, я Василий Стрельников. В 80-м году я пришел на радио, на иновещание. Вел программу по письмам и получал огромное удовольствие. Ведь это контакт со слушателем, его мысли, чувства, эмоции и любимая музыка. Сегодня, 40 с лишним лет спустя, все это здесь, на этой частоте. Мировая классика поп-рок-музыки по вашим заявкам. Иновещание каждую пятницу в 20:00 на «Маяке». Традиции продолжаются.
0: Хочу все знать о звездах и планетах.
3: Солнечное затмение – это когда у нас Солнце, Луна и Земля выстраиваются в одну линию. Но Луна оказывается посреди, между Солнцем и Землей. А вот лунное затмение – это куда интереснее. Тоже у нас Солнце, Земля и Луна выстраиваются в одну линию, но только теперь между Солнцем и Луной оказывается Земля. И Луна в тени, тень от Земли. И Луна в этот момент приобретает такой красноватый оттенок, практически как Марс.
0: Астрономия. Подкаст познавательного шоу для всей семьи «Хочу все знать». Утром, в выходные, на «Маяке».
1: И в любое время на медиаплатформе «Смотрим.ру».

0: Audio Stories.
1: В 1870-е годы чума крупного рогатого скота свирепствовала в России, нанося огромный урон сельскому хозяйству. Только в Тобольской губернии за 1844-1868 годы от болезни погибло более 290 тысяч животных. Крестьяне разорялись, целые уезды оставались без молока и мяса, а эффективных мер борьбы с эпидемией не существовало. Ветеринарная служба в стране была развита слабо. Действовали лишь отдельные врачи при Министерстве внутренних дел и деревенские коновалы. При МВД создавались временные комитеты, но их работа не приносила заметных результатов. Лишь после мощной вспышки чумы в конце 1870-х годов власти осознали необходимость решительных действий. 3 июня 1879 года был принят закон об уничтожении больных и подозрительных животных с выплатой компенсации владельцам. Тремя годами позже, 11 мая, последовал еще один важный шаг. Приняли закон об обязательной перевозке гуртового скота по железной дороге. Раньше животных гнали пешком по трактам на сотни километров, что способствовало распространению заразы. Теперь нужно было обязательно перевозить скот по железной дороге, что резко снизило контакты между стадами. Параллельно шло становление ветеринарной службы. В 1868 году при Министерстве внутренних дел учредили ветеринарный комитет и ветеринарное отделение, а 20 годами позже их объединили в ветеринарное управление. Так в России появилась самостоятельная ветеринарная структура. Результаты не заставили себя ждать. Уже к 1903 году европейская часть России была полностью освобождена от чумы крупного рогатого скота, а заболеваемость удалось сократить почти в 10 раз. Аудио Stories.

0: 2 часа в Москве.
1: Новости.
0: Здравствуйте. В студии Руслан Букатаев. Ядерная триада, как и прежде, должна служить гарантом суверенитета союзного государства России и Белоруссии, инструментом поддержания ядерного паритета и глобального баланса сил, заявил Владимир Путин во время совместной с Белоруссией тренировки ядерных сил. Как отметил президент России, использование ядерного оружия является исключительной мерой обеспечения безопасности страны.
2: Сегодня в рамках учений мы проводим первую совместную тренировку армии России и Белоруссии по управлению стратегическими и тактическими ядерными силами. Уже отмечал и вновь подчеркну, использование такого оружия, ядерного оружия, это крайняя, исключительная мера обеспечения национальной безопасности наших государств. Вместе с тем, учитывая рост напряженности в мире, появление новых угроз и рисков, наша ядерная триада, как и прежде, должна служить надежным гарантом суверенитета союзного государства России и Беларуси. Обеспечить решение задач стратегического сдерживания, поддержания ядерного паритета и баланса сил на глобальном уровне. В ходе совместной тренировки предстоит отработать широкий круг задач. Прежде всего, действия должностных лиц по управлению и взаимодействию при применении ядерного оружия, в том числе размещенного на территории Республики Беларусь. Также проведем сегодня практические пуски баллистических и крылатых ракет.
0: Россия не намерена втягиваться в гонку вооружений, ее ядерная триада будет оставаться на уровне необходимой достаточности, отметил глава государства.
2: Важно и дальше повышать уровень подготовки стратегических и тактических ядерных сил, развивать все их составляющие. При этом, как уже говорил, мы не намерены втягиваться в гонку вооружений. Наша ядерная триада будет оставаться на уровне необходимой достаточности. Мы делаем все то, что было запланировано еще десятилетиями до этого. Десятилетиями именно. Работаем в плановом режиме, четко, слаженно. И, слава богу, у нас все получается.
0: Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил президенту о готовности войск к продолжению маневров. Российские войска освободили населенный пункт Шестеровка в Харьковской области. Говорится в еженедельной сводке Минобороны. Уточняется, что населенный пункт под контроль взяли бойцы группировки Вооруженных сил России «Север». Группировка нанесла поражение формированием двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны противника. О результатах работы группировки войск «Юг» сообщил начальник пресс-центра Вадим Астафьев.
3: Подразделения южной группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированием трех механизированных мотопехотной аэромобильной бригад ВСУ и бригады Нацгвардии в районах Стенок, Никаноровки, Райалександровки, Николаевки, Артема, Подольского, Алексеева Дружковки, Краматорской и Константиновки. Противник потерял до 140 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины «Хамви» производства США, 19 автомобилей, 4 артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы.
0: Подразделения группировки «Центра» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе техники, механизированной штурмовой аэромобильной бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты и Национальной гвардии ДНР и Днепропетровской области. Москва подразумевает под духом Анкориджа сложившееся между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом атмосферу доверия, позволившую согласовать базовые контуры урегулирования на Украине в ходе саммита на Аляске. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью «Ведомостям». Российская сторона не видит оснований утверждать, что диалог с Вашингтоном затухает. Вместе с тем, его успешность напрямую зависит от политической воли обеих сторон и готовности смотреть на вещи трезво, подчеркнул Рябков. В Москве считают неприемлемым вариант взаимоуважительного существования России и США. Вместе с тем, отметил представитель МИД, Россия готова и к другим развитиям событий. Рябков указал, что США продолжают проводить санкционную политику в отношении партнеров России, запрещая им покупать доступные энергоносители и пресекая возможность сотрудничества. При этом американский бизнес по-прежнему сохраняет интерес к присутствию на российском рынке. Москва также будет добиваться скорейшего возврата конфискованной в США российской дипсобственности. По словам замминистра, Вашингтон пока завел в тупик переговоры по этой теме. Бесснежные зимы в центральной части России не станут нормой, но продолжительность, характерная для региона русской зимы, в ближайшие годы сократится. Об этом ТАСС сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Синоптик отметил, что данные изменения могут проявиться уже через 5 лет. Однако, несмотря на сокращение длительности зимы, вероятность обильных снегопадов и морозов сохранится. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня пятница, 22 мая. В Петербурге временами дожди, плюс 16, плюс 18. В Москве возможны кратковременные осадки с грозами. Днем в столице от 27 до 29.

0: беспилотом ледовой проводки с ледокола смотрели на гаснущий день. Тихо плыл перед нами белый берег Чукотки и какой-то кораблик на зеленой воде. Тихо плыл перед нами белый берег Чукотки и какой-то кораблик на зеленой воде. Там стояла девчонка, по-простому одета, и, пожалуй, в тот вечер ей было легко, и рукой заслонившись от вечернего света, с любопытством глядела на наш ледокол. Вот и все приключение, да и вспомнить чего там. Пароходик прошлепал, волнишка прошла, но вздохнул очень странно командир вертолета, философски заметив вот такие дела. Но вздохнул очень странно командир вертолета, философски заметив вот такие дела. Ледокол тот за старость из полярки списали, вертолетчик женился, на юге сидит, да и тот пароходик все ходит едва ли. И на нем та девчонка едва ли стоит. А потом будут в жизни дары и находки, много встреч, много странствий и много людей. Отчего же мне снится белый берег Чукотки и какой-то кораблик на зеленой воде? Отчего же мне снится белый берег Чукотки и какой-то кораблик на зеленой воде?
1: Маяк.

0: Audio Stories.
1: 21 апреля 1945 года недалеко от чехословацкой границы разбился самолет «Юнкерс 352», который летел в резиденцию Гитлера. На борту были 10 ящиков с его личными документами. Спустя десятилетия репортер журнала «Штерн» Герт Хайдеман, известный как «Кровавый пес» и имевший роман с дочерью Геринга, влез в долги из-за роскошной жизни. В 1979 году ему сообщили, что у антиквара хранится дневник Гитлера из тех ящиков. Через знакомых Хайдеман вышел на торговца Конрада Куяу. В 1981 году они обсудили сделку, и Хайдеман получил дневник. Архивариусы признали документ подлинным. Штерн заплатил 3 миллиона 700 тысяч долларов, половину из которых Хайдеман присвоил. В апреле 1983 года журнал начал публикацию отрывков. Дневники раскрывали откровения. Гитлер восхищался Сталиным и осуждал погромы «Хрустальной ночи». Тираж раскупали мгновенно, несмотря на утроенную цену. Все рухнуло 6 мая 1983 года. Эксперты ФРГ объявили, что дневник – подделка. В бумаге нашли отбеливатели, которые появились после 50-х годов 20 века. А стиль письма не соответствовал Гитлеру. Куяу и Хайдемана арестовали. Журналист получил 4 года и 8 месяцев тюрьмы. Антиквар – 4 года и 6 месяцев. Самое примечательное – роль экспертов в этом деле. В архиве ФРГ не было специалистов по нацистским документам. Криминалист Хилтон не знал немецкого, но все подтвердили подлинность.
0: Audio Stories.

0: Маяк.
1: Поднялся рассвет над крышей, человек из дома вышел, поглядеть на жизнь поближе.

чтобы друг был рядом. Песня, чтоб была на случай, случай, любовь. Чтобы дома не забыли, чтобы следом письма плыли, чтобы в этих письмах были, были строчки про

Человеку много ль надо, чтоб в природе был порядок, и была бы жизнь длиннее, чтобы шагать, чтоб не терла плечи ноша, повстречать людей хороших, да и счастье тоже надо, счастье надо повстречать.

0: Audio Stories.
1: Хельветика – один из самых узнаваемых и влиятельных шрифтов в мире. Он был создан в 1957 году швейцарскими дизайнерами Максом Медингером и Эдуардом Хоффманом. Изначально шрифт носил название «Ноэ Хаас Гротеск», но в 1960 году его переименовали в «Хельветика». Производная от латинского названия Швейцарии. Это было сделано для повышения узнаваемости на американском рынке. Сегодня Хельветика стала настоящим символом современной визуальной культуры. Ее можно встретить повсюду. В логотипах таких гигантов, как Apple, Lufthansa, BMW, Panasonic, Skype, Target, Toyota, Harley-Davidson и NASA. А также в навигации метрополитенов, на официальных бланках визовых центров и в бесчисленном множестве других мест. В 2007 году, к 50-летию шрифта, вышел полнометражный документальный фильм, посвященный его истории и влиянию на дизайн. Для специалиста в области типографики Хельветика остается эталоном максимальной читаемости. Если вам нужен универсальный и понятный шрифт для любого проекта, это проверенный временем стандарт. Однако важно помнить, что Хельветика является коммерческим продуктом. Использование шрифта без приобретения лицензии является нарушением законодательства об авторском праве.
0: Audio Stories.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим о местоимениях и об особенностях их употребления. Ошибок сегодня не будет, но мы затронем интересные моменты. Сначала давайте послушаем, что сказала гостья программы «Место действия Россия».
2: Вы знаете, это музей русской песни Аверкина, не имеет себе аналогов. Это единственный музей не только в России, но и во всем мире.
1: Было сказано, не имеет себе аналогов. Но я бы в этом случае рекомендовала исключить местоимение «себе». Здесь это избыточное слово, оно не требуется. Лучше сказать просто «не имеет аналогов». Далее мы поговорим о местоимении «вам». Слово предоставляется ведущему Игорю Ружейникову.
3: Сначала к вам вопрос. К вам это не по-русски, вам вопрос.
1: На самом деле, к вам вопрос – это допустимый во многих случаях вариант. У меня есть к вам вопрос. Это корректная фраза, ведь здесь мы наблюдаем некое сокращение. В полном варианте высказывание может звучать так. У меня есть вопрос, который относится к вам. А когда мы говорим вам вопрос, мы тоже кое-что опускаем. Полная версия – я хочу задать вам вопрос. То есть, в принципе, оба варианта возможны. И вам вопрос, и к вам вопрос имеют право на существование. Далее мы разберем местоимение «сколько». И здесь я буду отчаянно хвалить Владимира Баканова, гостя утреннего шоу.
4: Хотите, проведите свой опрос. Спросите, скольким людям важно очень знаменитый ресторан, и они едут ради него.
1: Скольким людям? Это правильно. Хотя очень часто в слове «скольким» ставят неверное ударение на окончание. Я даже не буду повторять неверный вариант. Остановимся на варианте правильном. Скольким. В слове «сколько» во всех формах ударение ставим на первый слог. Скольким, сколькими, скольких. Ну и напоследок послушаем ироничное высказывание Сергея Стиллавина.
5: Ну и давайте из мира ихних женщин. Ким Кардашьян подарила коллегам по съемочной площадке подарки с семенем лосося.
1: Ихних, конечно, это не литературный вариант, но в сочетании с иронией по отношению к ихним женщинам очень уместный. Ихний, ихий, евонный, все это прекрасно, если мы хотим пошутить. Ну а строгая литературная норма требует местоимения «их». Ну и на этом я выпуск завершаю, однако мы скоро встретимся опять. До свидания. Я всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.
6: В полях завислый сон.

таковой, а где-то в людном мире, который год подряд одни в пустой квартире.

над Москвой, в окне на Малой Бронной, в окне на Маховой, друзьям не встать в округе, без них идет кино, девчонки их подруги, все замужем давно.

алый брон и Витьку с Маховой, Сережку с малой брон и Витьку с Маховой.

0: Audio Stories.
1: В 1999 году в собственной квартире была убита 32-летняя Намика Такабу. Несмотря на масштабное расследование, в котором были задействованы тысячи полицейских, преступника найти так и не удалось. Ее муж Сатору принял необычное, но глубоко символичное решение. На протяжении 26 лет он продолжал оплачивать аренду квартиры, сохраняя все в том виде, в каком это было в день трагедии. Он не стал убирать вещи и даже следы крови, искренне веря, что развитие технологий будущего однажды позволит раскрыть это дело. За эти годы на аренду он потратил около 22 миллионов йен, примерно 11 миллионов рублей. Его вера оправдалась. В 2025 году, благодаря появлению новых методов ДНК-анализа, следствие смогло установить личность убийцы. Ею оказалась бывшая одноклассница Сатору, которая была тайно влюблена в него. По версии полиции, между женщинами произошел конфликт, в ходе которого она нанесла Намика 28 ножевых ранений.
0: Аудио-сторис.

Доброй ночи. Я Василий Стрельников, и мы встречаемся каждое воскресенье в 23:07. Иногда чужой голос говорит о нас точнее, чем родной. Поделитесь такой историей. Сон собака радиомаяк.ру.

0: Audio Stories.
1: В феврале 2026 года исследователи вскрыли мраморный саркофаг Катарины Мансдоттер, единственной королевы Швеции, которая была похоронена в Финском соборе Турку в 1612 году. Жизнь Катарины была удивительной и трагичной. Девушка из крестьянской семьи покорила сердце короля Эрика XIV. Взошла на престол, пережила его свержение и болезнь. Последние годы провела в замке Турку, став символом стойкости для Финляндии. Историки считали, что ее личные вещи не сохранились. Впервые саркофаг вскрыли в 1867 году. Тогда нашли лишь клочки шелка у живота скелета, списанные на бальзамирование. Нынешние исследования показали, грызуны свили гнездо над рукой королевы, используя фрагменты ее погребального платья. Там же они скрыли кольцо на пальце. Кольцо изящное, с черной эмалью и бирюзой, без клейма или гравировки. Останки вернули в саркофаг. В 2028 году кольцо покажут в музее в Тампере, а после ремонта собора Турку – в его экспозиции.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: На побережье Японии стоит сосна, которая стала национальным символом стойкости. Местные жители называют ее просто «одинокое дерево». Оно пережило трагедию 11 марта 2011 года, которая унесла жизни почти 19 тысяч человек. Гигантское цунами, вызванное мощнейшим землетрясением, уничтожило около 70 тысяч прибрежных деревьев. Но эта сосна чудом устояла. Однако жизнь в ней едва теплилась. Соленая морская вода погубила корневую систему. Чтобы спасти живой символ нации, японские ученые пошли на беспрецедентный шаг. Они заменили поврежденные части дерева синтетическими материалами, фактически подарив сосне новое сердце. Сегодня одинокое дерево снова возвышается над берегом, служа вечным напоминанием. Даже после полного разрушения можно найти в себе силы тянуться к свету. Аудио сторис.

Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года.

0: Маяк. Одаренный актер и певец. В театральных спектаклях для него специально сочиняли музыкальные номера. На эстраде он исполнил более 2000 песен, одна из которых стала счастливым талисманом радиостанции «Маяк». Владимир Трошин, подаривший нам подмосковные вечера. Специальный выпуск аудиосторис «Маяка». Слушайте в эту субботу с 23:00. Как рождаются хиты? Откуда берутся новые звезды и что происходит со вчерашними кумирами? Кто заказывает музыку и сколько она стоит?
1: Студия Владимира Матецкого.
0: Мировой шоу-бизнес во всех подробностях.
1: По пятницам с 14:00.
0: Чтобы ушли тяжелые мысли, должен успокоиться разум. И тогда станет слышен голос сердца.
1: Сказки на ночь. Добрые сны и счастливое пробуждение подлинных чувств.
0: Сказки на ночь. Каждую пятницу в 11:00 вечера.

0: Audio Stories.
1: В шотландском округе Ангус шторм обнажил на слое глины пляжа залива Лунен отпечатки ног людей и животных возрастом 2000 лет. Стихия вскоре уничтожила находку. О ней сообщили местному археологу, который приехал на место с гипсом, чтобы сохранить слепки следов. Хотя подобные следы уже находили в Англии, для Шотландии это впервые. Ученые работали в шторм, фиксируя артефакт перед приливом. Работа заняла почти двое суток. Археологи смогли сделать карту, слепки, 3D-модели и аэрофотосъемку. Радиоуглеродный анализ подтвердил эпоху Римской империи. Следы оленей, косуль и босых людей на бывшем илистом устье реки, где охотились и собирали растения.
0: Аудио сторис.

бродя по улицам в раздумье и бесцельно, блуждая беглым взором вдоль высоких стен, над крышами домов на фоне неба бледном, я вижу целый лес чернеющих антенн.

несут антенны нам любимых песен звуки и вести добрые со всех.

0: В Москве 3 часа.
1: Новости.
0: В студии Руслан Букатаев. Здравствуйте. Президент России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко по видеосвязи провели совместную тренировку ядерных сил. Как заявил Владимир Путин, учитывая рост напряженности в мире, появление новых угроз и рисков, ядерная триада, как и прежде, должна служить надежным гарантом суверенитета союзного государства, обеспечивать решение задач стратегического сдерживания, поддержания ядерного паритета и баланса сил на глобальном уровне.
2: Сегодня в рамках учений мы проводим первую совместную тренировку армии России и Белоруссии по управлению стратегическими и тактическими ядерными силами. Уже отмечал и вновь подчеркну, использование такого оружия, ядерного оружия, это крайняя, исключительная мера обеспечения национальной безопасности наших государств. Вместе с тем, учитывая рост напряженности в мире, появление новых угроз и рисков, наша ядерная триада, как и прежде, должна служить надежным гарантом суверенитета союзного государства России и Беларуси. Обеспечить решение задач стратегического сдерживания, поддержание ядерного паритета и баланса сил на глобальном уровне. В ходе совместной тренировки предстоит отработать широкий круг задач. Прежде всего, действия должностных лиц по управлению и взаимодействию при применении ядерного оружия, в том числе размещенного на территории Республики Беларусь. Также проведем сегодня практические пуски баллистических и крылатых ракет.
0: Александр Лукашенко в ходе учений подчеркнул, что Беларусь и Россия никому не угрожает, но готовы всячески защищать совместное отечество от Бреста до Владивостока.
3: Да, я вас абсолютно поддерживаю, мы никому абсолютно не угрожаем, но у нас есть такое оружие, и мы готовы всячески защищать наше отечество от Бреста до Владивостока, наше совместное отечество, и будем делать это всячески. Вот единственная демонстрация с нашей стороны, я думаю, вы с этим согласитесь. А коли что-то есть в наших руках, мы должны уметь этим пользоваться. Естественно, тот, кто что-то хочет увидеть в этом, тот увидит. Но это наше дело, мы занимаемся законным делом и будем это заниматься, защищая жизнь наших людей.
0: О ходе учения президентом России и Беларуси доложил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов. Бойцы Вооруженных сил России успешно завершили освобождение населенного пункта Шестеровка в Харьковской области, сообщила пресс-служба Министерства обороны. По данным ведомства, в операции участвовали военнослужащие группировки Вооруженных сил России «Север». Как отметили в Минобороны, бойцы «Севера» наступают на нескольких направлениях и продолжают создавать полосу безопасности на территории Сумской и Харьковской областей. Военные каждый день передвигаются вперед и оттесняют ВСУ от государственной границы. Подход Соединенных Штатов к украинскому кризису ориентирован на достижение результатов. Об этом заявил замглавы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков в беседе.